0: был человек, хороший или плохой, такие вещи — это соблазн. Страшный соблазн могущества, власти и убийства, истребления. Синдром указательного пальца. Если в твоей руке оружие и палец на спусковом крючке, то тебя обуревает желание этот крючок нажать. И ведь нажмешь рано или поздно. Надо было все взорвать. Зря я медлил.
1: Не зря, Саня. Надо жить. Я поговорю с Павлом Васильевичем. Он и сам склоняется к тому, что надо покончить с этим наследием раз и навсегда. Не волнуйся. Загорский повернулся, бросил на Баграмяна взгляд и, вздохнув, кивнул.
0: Надеюсь, брат. А где Рита?
1: Раненых много. Не до нас ей сейчас.
0: Понятно. А что с пленными будет?
1: Стечкин сказал, будем перевоспитывать. Убивать он никого не хочет, и так уже столько крови.
0: А скловены? Что с ними будет, Тигран?
1: Да ничего. Мы постараемся особо в их жизнь не вмешиваться, но будем наблюдать за ними. В старости скажем, что теперь нет запрета на их обучение. Пусть учат языку, грамоте. Не они, так их дети. Надо, Саня, снова превратить их в людей. И надо самим в дикарей не превратиться. Нам надо снова заселить эту планету, в конце концов.
0: «А что потом?»
1: Александр пристально посмотрел ему в глаза. «Потом? Потом будем жить. Мы должны жить. Мирно жить. Обязаны».

Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Филипп Кинред Дик. Из глубин памяти. Куайл проснулся и сразу захотел на Марс. Чудесные долины. Побродить бы по ним. Завистливой тоской подумал он. Он почти что чувствовал обволакивающее присутствие того, другого мира, который видели только секретные агенты да высшие правительственные чины. Куда там клерку? Нет, это невозможно.
1: «Ты собираешься вставать?» — сонно пробормотала Кирстен с обычной злобной раздражительностью. «Свари кофе».
0: «Хорошо», — сказал Дуглас Куайл и босиком прошлепал из спальни на кухню. Там он поставил кофе, уселся за столик, достал маленькую жестянку диновского нюхательного и резко втянул в себя воздух. Острая смесь защипала в носу, обожгла уголки рта, но Куайл продолжал вдыхать. Это пробуждало его и приводило ночные фантазии и тайные мечты к некому подобию рациональности. «Я добьюсь», — твердил себе Куайл. «Я попаду на Марс». Конечно, это неосуществимо, и он постоянно осознавал иллюзорность своего желания даже во сне. Дневной свет, копошение жены, расчесывающей волосы перед зеркалом. Все сговорились поставить его на место, напомнить ему, кто он такой. «Самый обыкновенный мелкий служащий», — горько сказал себе Куайл. Кирстен напоминала об этом, по крайней мере, раз в день. И он ее не винил. Дело жены – возвращать мужа на землю. «На землю», – подумал он и засмеялся, буквально выражаясь.
1: «Чего ты там хихикаешь?» – спросила Кирстен, влетая на кухню в развивающемся розовом халатике. «Небось, опять замечтался?»
0: «Да», – произнес он и уставился в окно, вниз на оживленное движение, на маленькие деловитые фигурки людей, спешащих на работу. Скоро он будет среди них, как всегда.
1: «Спорю, что о какой-нибудь шлюхе», — уничтожительно заметила Кирстен.
0: «Нет, о боге. Боге войны. С изумительными кратерами, в глубинах которых прячутся всевозможные растения».
1: «Послушай», — Кирстен присела перед ним на корточки, резко

0: резкость исчезла из ее голоса. «Дно океана, нашего океана, намного, гораздо красивее. Ты знаешь это, все это знают. Достань жабра костюмы, возьми неделю за свой счет и поживем там в одном из круглогодичных курортов. Мы еще к тому же...»
1: Она осеклась.
0: «Ты не слушаешь, а следовало бы. Ты одержим своим Марсом, своей навязчивой идеей!»
1: Ее голос поднялся до пронзительных нот.
0: «Боже милосердный, Дук! Куда ты катишься?»
1: «На работу», — сказал он, поднимаясь на ноги, забыв про завтрак. «Вот куда я качусь». Она пристально посмотрела на мужа.
0: «С каждым днем ты становишься все упрямее. Куда это тебя приведет?»
1: «На Марс», — ответил он и достал из шкафа свежую рубашку. Выйдя из такси, Дуглас Куайл пересек три набитые до отказа пешеходные ленты и подошел к современному привлекательному зданию. Там он остановился прямо среди дневной толчи и медленно прочитал мерцающую неоновую вывеску. Он и раньше приглядывался к ней, но никогда не приближался. Однако, рано или поздно это должно было случиться. «Воспоминания, Инк». Ответ на его мечту? Но ведь иллюзия, даже самая убедительная, всегда остается не более чем иллюзией, по крайней мере объективно. А субъективно совсем напротив. Так или иначе, его ждут. Через 5 минут встреча. Набрав полную грудь чикагского воздуха вперемешку с копотью, он прошел через сверкающее многоцветье входа в приемную. Аккуратная симпатичная блондинка за столом приветливо улыбнулась.
0: «Добрый день, мистер Куайл!»
1: «Да», — невнятно пробормотал он. «Я хотел бы пройти курс воспоминаний. Вы, очевидно, знаете».
0: Секретарша сняла трубку видеофона. «Мистер Маклейн, здесь мистер Куайл. Можно ему заходить или еще рано?»
2: «Бэд фрум брум грум»,
0: — зарокотала в трубке. «Пожалуйста, мистер Куайл», — сказала секретарша. «Мистер Маклейн ждет вас. Направо, комната Д».
1: После короткого замешательства он нашел нужную дверь. За необъятным столом из настоящего орехового дерева восседал радушного вида мужчина средних лет в модном сером костюме из кожи марсианской лягушки. Уже одна только одежда говорила Куайлу, что он попал по адресу.
0: «Садитесь, Дуглас», — пригласил Маклейн, махнув пухлой рукой на кресло у стола. «Итак, вы хотите побывать на Марсе? Превосходно!»
1: Куайл сел. «Я не совсем уверен», — напряженно произнес он. «Дело в том, что это стоит уйму денег, а в действительности я, похоже, ничего не получаю. Не намного дешевле настоящей поездки», — подумал он.
0: «У вас будут ощутимые доказательства», — живо возразил Маклейн. «Все, что потребуется. Вот, позвольте показать». Он выдвинул ящик и достал толстую папку. «Корешок билета». Из папки появился квадратик прокомпостированного картона. «Следовательно, вы ездили туда и обратно». «Далее открытки». Он извлек 4 цветные стереооткрытки и разложил их перед Куайлом. «Пленка. Снимки марсианских достопримечательностей, которые вы делали, взятые на прокат камерой. Имена встреченных там людей. Плюс на 200 сувениров. Вы получите их с Марса в следующем месяце. Ну и паспорт, почтовая квитанция и так далее».
1: Он взглянул на Куайла.
0: «Не беспокойтесь. Вы будете уверены, что побывали там. Вы не запомните меня, не запомните свой визит. Но мы гарантируем, что для вас это будет самое настоящее путешествие. Полные 2 недели воспоминаний, вплоть до мельчайших подробностей. Посудите сами. Вы не секретный агент Интерплана, а иначе вам на Марс не попасть. Лишь с нашей помощью вы осуществите свою заветную мечту. И учтите, когда бы вы не усомнились в достоверности воспоминаний, можете вернуться к нам и сполна получить свои деньги».
1: «Неужели наложенная память столь прочна?» — спросил Куайл.
0: «Лучше настоящий, сэр», — заверил Маклейн. «Побывая вы действительно на Марсе в качестве агента Интерплана, многое бы уже забылось. Мы же обеспечиваем такие устойчивые воспоминания, что не потускнеет ни одна деталь. Это творение опытных специалистов, экспертов, людей, которые провели на Марсе долгие годы. И в каждом случае мы все тщательно проверяем. Причем ваша мечта имеет достаточно вещественную основу. Выбери вы Плутон или захоти вы стать императором Лиги внутренних планет, у нас бы возникло гораздо больше трудностей. И, соответственно, значительно возросла бы плата».
1: «Хорошо», — решил Куайл и потянулся за бумажником. «Если нет другого пути, придется довольствоваться».
0: «Не надо так говорить!» — возмущенно воскликнул Маклейн. «Вы думаете, что вам подсовывают второсортный товар? Естественная память со всеми ее неточностями, искажениями и провалами. Вот второсортный товар!»
1: Он взял деньги и нажал кнопку на селекторе.
0: «Что же, мистер Куайл», — мягко проговорил он, когда в открывшуюся дверь вошли двое коренастых мужчин. «Желаю секретному агенту счастливого пути на Марс».
1: Маклейн поднялся и вышел из-за стола, чтобы пожать вспотевшую ладонь Куайла.
0: «Хотя, собственно, ваше путешествие уже завершилось. Сегодня в 16:30 вы прибудете на Землю. Такси отвезет вас домой. И, как я говорил, вы никогда не вспомните меня или свой визит к нам. Вы забудете даже, что слышали о нашем существовании».
1: От волнения Куайла пересохло во рту. На нетвердых ногах он вышел вслед за двумя техниками из кабинета. «Неужели я искренне буду полагать, что слетал на Марс?» — думал он. «Что сумел осуществить заветную мечту всей жизни?» Им овладело какое-то зудящее предчувствие недоброго. Оставалось только ждать.
0: Селектор на столе Маклейна загудел, и раздался спокойный мужской голос.
2: «Мистер Куайл под наркозом, сэр. Разрешите начинать, или вы будете присутствовать лично?»
0: «Начинайте, Лоу», — бросил Маклейн. «Это самый обычный случай. Не должно быть никаких осложнений».
1: Имплантацию искусственной памяти о путешествии на другие планеты приходилось делать с монотонной регулярностью.
0: «За месяц?» — прикинул он с кислой миной. «Около 20 раз. Эрзац путешествия буквально стали нашим хлебом».
2: «Хорошо, мистер Маклейн»,
1: — ответил Лоу, и селектор замолчал. Открыв большой шкаф, Маклейн покопался и вытащил 2 пакета. Пакет номер 3 — «Путешествие на Марс», и пакет номер 62 — «Секретный агент Интерплана». Он вернулся за стол, удобно устроился в кресле и вывалил содержимое пакетов. Предметы, которые предстояло поместить в квартиру Куайла, пока тот находится без сознания.
3: «Пистолет за 1 кредитку – самый дорогой пункт в нашем списке», – иронично отметил Маклейн. «Крошечный передатчик, который следует проглотить в случае провала агента. Кодовая книга, поразительно напоминающая настоящее. Всякая мелочь, не имеющая сама по себе существенного значения, но неразрывно связанная с воображаемым путешествием. Половинка древней серебряной монеты достоинством в 50 центов. Пара неправильно записанных стихов Джона Дона, каждый на отдельном листке папиросной бумаги. Ложка из нержавеющей стали с выгравированной надписью «Собственность марсианского поселения». Телефонное подслушивающее устройство, которое...» Загудел селектор.
2: «Простите за беспокойство, мистер Маклейн, но происходит что-то непонятное. Пожалуй, вам лучше все-таки прийти. Куайл все еще под наркозом, хорошо отреагировал на наркедрин, но...»
0: «Иду!» Почувствовав тревогу, Маклейн вышел из кабинета и поспешил в лабораторию. Дуглас Куайло лежал на кровати с прикрытыми глазами, медленно и регулярно дыша. Казалось, он осознает, но лишь очень смутно, присутствие двух техников и появившегося Маклейна.
4: «Нет места для внедрения ложной памяти?» — раздраженно спросил Маклейн. «Найдите соответствующий участок и сотрите. Он работает в бюро эмиграции, и, как всякие государственные служащие, безусловно, 2 недели отдыхал. Замените одни воспоминания на другие, вот и все!»
5: «Наша проблема, к сожалению, не в этом», — обиженно сказал Лоу и, склонившись над постелью, обратился к Уайлу. «Расскажите мистеру Маклейну то, что рассказали нам. Слушайте внимательно», — добавил он, повернувшись к шефу.
0: Серо-зеленые глаза лежащего человека остановились на лице Маклейна. Взгляд стал стальным, поежившись, отметил Маклейн. Жестким, безжалостным, засветился холодным огнем.
5: «Что вам еще нужно?»
0: С ненавистью процедил Куайл.
5: «Вы развалили мою легенду. Убирайтесь отсюда, пока я с вами не расправился».
0: Его взгляд прожег Маклейна насквозь.
5: «Особенно вы. Вы руководитель этой операции». «Как долго вы находились на Марсе?» — спросил Лоу.
0: «Месяц», — резко ответил Куайл.
5: «Ваша цель?»
0: Бледные губы искривились.
5: «Агент Интерплана. Зачем повторять? Разве вы не записывали? Оставьте меня в покое».
0: Он закрыл глаза. Обжигающее сияние исчезло. Маклейн почувствовал волну мгновенного облегчения.
5: «Крепкий орешек», — тихо заметил Лоу.
4: «Ничего», — отозвался Маклейн. «Когда мы снова сотрем его память, он станет кротким, как ягненок. Так вот, почему вы так отчаянно стремились на Марс?» — обратился он к Уайлу.
5: «Я никогда не стремился на Марс», — не открывая глаз, проговорил Куайл. «Мне приказали. Разумеется, было интересно. У вас тут настоящая сыворотка правды. Я вспоминаю вещи, о которых и понятия не имел».
0: Он замолчал и погрузился в раздумья.
5: «Любопытно. Моя жена, Кирстен, тоже человек Интерплана. Следит, чтобы я случайно не обрел память. Неудивительно, что ей так не нравилось мое желание».
0: На его лице возникла и тут же пропала понимающая улыбка.
4: «Пожалуйста, поверьте, мистер Куайл, мы натолкнулись на это совершенно неумышленно», — просительно сказал Маклейн. «В процессе работы».
5: «Я верю вам», — произнес Куайл.
0: Он казался очень уставшим. Наркотик действовал все сильнее.
5: «Что я плел про свою поездку?» — едва слышно пробормотал он. «Марс? Не припомню. Хотя с удовольствием побывал бы. А кто нет? Но я всего лишь ничтожный клерк».
0: Лоу выпрямился и обратился к своему начальнику.
6: «Он хочет иметь фальшивую память о путешествии, которое совершил на самом деле, и фальшивое обоснование, которое является настоящим. Под воздействием наркедрина он говорит правду и отчетливо помнит все подробности. Очевидно, в правительственной военной лаборатории стерли сознательную память о действительных событиях. Сохранились только смутные ассоциации. Марс и деятельность шпиона связываются для него с чем-то значительным. Этого они стереть не смогли. Это не воспоминание, а присущее ему желание, из-за которого, безусловно, он и вызвался на выполнение задания».
4: «Что нам делать?» — спросил другой техник, киллер. «Наложить фальшивую память на настоящую? Трудно предсказать результат. Что-то останется, и путаница сведет его с ума. Ему придется жить с 2 противоположными воспоминаниями одновременно. Что он был на Марсе и что не был. Что он действительно агент Интерплана, и что это нами имплантированная фальшивка. Дело очень щекотливое».
7: «Согласен», — сказал Маклейн. Ему в голову пришла мысль.
4: Что он запомнит, выйдя из-под наркоза?
6: Теперь, вероятно, у него останутся смутные отрывочные воспоминания о настоящей поездке, ответил Лоу. И, скорее всего, он будет сильно сомневаться в их реальности, решит, что это наша ошибка. Ведь он запомнит свой визит, если, конечно, вы не прикажете это стереть.
4: Чем меньше мы будем с ним что-то делать, тем лучше, заявил Маклейн. Итак, нам чертовски не повезло. Нарваться на агента Интерплана и разбить его легенду. Причем такую хорошую, что он сам не знает, кто он такой. Вернем ему половину платы.
6: Половину? Почему половину?
4: На мой взгляд, это неплохой компромисс. Грустно улыбнулся Маклейн.
0: Сидя в такси, которое несло его домой в жилой район Чикаго, Дуглас Куайл блаженно улыбался.
6: «Как приятно вернуться на Землю!»
0: Месячное пребывание на Марсе уже начало тускнеть в его памяти. Остались лишь картины зияющих кратеров, изломанных скал и самого движения. Мир пыли, где мало что происходит, где значительную часть дня надо проводить за проверкой и перепроверкой портативного кислородного питания. И скудные проявления жизни, невзрачные серо-бурые кактусы и пузырчатые черви. Кстати, он ведь привез несколько образчиков марсианской фауны, протащил их через таможню. В конце концов, они не представляют никакой опасности. Им не выжить в густой атмосфере Земли. Куайл полез в карман за коробочкой с марсианскими червями. И вместо нее нашел конверт. К своему удивлению, он обнаружил в конверте 570 кредиток мелкими бумажками. Вместе с деньгами выскользнула записка.
6: «Возвращаем половину платы. Маклейн».
0: И дата. Сегодняшняя.
6: «Воспоминания», — произнес вслух Куайл.
7: «Какие воспоминания, сэр или мадам?»
0: Почтительно поинтересовался робот-водитель.
6: «У вас есть телефонная книга?» Спросил Куайл.
7: «Разумеется, сэр или мадам».
6: «Вот»,
0: пробормотал Куайл, пролистав страницы. Он ощутил страх, леденящий душу страх.
6: «Я передумал ехать домой. Отвезите меня в Воспоминания Инк».
0: Такси развернулось и помчалось в обратном направлении.
6: «Можно позвонить?»
7: «Сделайте одолжение»,
0: сказал робот-водитель и открыл нишу с блестящим цветным видеофоном. Куайл набрал домашний номер и через несколько секунд предстал перед миниатюрным, но неприятно реалистичным изображением жены.
6: «Я был на Марсе», — сообщил он.
8: «Ты пьян!»
0: Ее губы презрительно скривились.
8: «Или еще похуже?»
6: «Ей-богу!»
8: «Когда?»
6: «Не знаю». Куайл пришел в замешательство. «Наверное, наложение памяти. Только мне она не привелась».
8: «Ты все-таки пьян!»
0: Уничтожающе процедила Кирстен и бросила трубку. Куайл медленно отодвинул видеофон, чувствуя, как к лицу приливает кровь.
6: «И всегда один тон», — горько сказал он себе. «Всегда грубость. Как будто она знает все, а я ничего. Господи, что за жизнь!»
0: Вскоре такси остановилось перед современным, очень привлекательным зданием, над которым мигала красочная неоновая вывеска «Воспоминания Инк». Секретарша, деловитая и собранная, чуть не раскрыла рот от удивления, но тут же взяла себя в руки.
4: «О, мистер Куайл!» – нервно улыбнулась она. «Вы что-то забыли?»
6: «Остаток моих денег», – сухо ответил он.
4: «Денег?»
0: Секретарша мастерски разыграла непонимание.
4: «По-моему, вы ошибаетесь, мистер Куайл. Вы действительно приходили консультироваться, но...»
0: Она пожала плечами.
4: «Мы не оказали вам никаких услуг».
6: «Я все помню, мисс», — отчеканил Куайл. «Свое письмо в вашу фирму, свой визит к вам, разговор с мистером Маклейном. Помню двух техников, которые мной занимались».
0: Неудивительно, что фирма вернула половину платы. Ложная память поездки на Марс не привелась, или, по меньшей мере, привелась не полностью, не в такой степени, как ему гарантировали.
4: «Мистер Куайл», — урезонивающе сказала девушка, — «несмотря на то, что вы мелкий служащий, вы очень привлекательный мужчина, и злость вам не к лицу. Если желаете, я могу позволить вам пригласить меня на вечер».
0: Куайл пришел в бешенство.
6: «Я помню вас!» – заорал он. «И помню обещание мистера Маклейна, что если я не забуду посещение вашей компании, мне полностью вернут деньги! Где этот Маклейн?»
0: Через некоторое время он снова оказался за необъятным столом из орехового дерева на том же месте, где сидел пару часов назад.
6: «Ну и техника у вас!» – язвительно сказал Куайл.
0: Его разочарование и возмущение не знало границ.
6: «Моя так называемая память о путешествии на Марс в качестве тайного агента Интерплана урывочна и полна противоречий. К тому же я отчетливо помню нашу сделку. Нет, мне положительно надо обратиться с жалобой в коммерческое бюро».
0: Он кипел негодованием. Горькое ощущение, что его обманули, захлестнуло Куайла и пересилило обычную его неприязнь к подобным разбирательствам. Хмуро насупившись, Маклейн проговорил:
4: «Мы сдаемся, Куайл. Вы получите свои деньги. Я полностью признаю тот факт, что мы ничего для вас не сделали».
6: «Вы даже не обеспечили меня доказательствами пребывания на Марсе», — обвиняюще продолжал Куайл. «Вся ваша болтовня — лишь пускание пыли в глаза. Никаких билетов, никаких открыток, никакого паспорта, никаких...»
4: «Послушайте, Куайл», — перебил Маклейн, — «я мог бы объяснить вам...»
0: Он замолчал.
4: «Нет, не надо».
0: Он нажал кнопку на селекторе.
4: «Ширли, выпишите, пожалуйста, чек Дугласу Куайлу на 570 кредиток».
0: Через минуту секретарша принесла чек, положила его перед Маклейном и исчезла, оставив двух мужчин испепелять друг друга взглядами.
4: «Позвольте дать вам совет», — молвил Маклейн, подписав чек. «Не обсуждайте ни с кем вашу недавнюю поездку на Марс».
6: «Какую поездку?»
4: «Ну, ту поездку, которую вы частично помните»,
0: — уклончиво ответил Маклейн.
4: «Ведите себя так, словно ничего и не было, и не задавайте мне вопросов. Просто послушайтесь моего совета. Так будет лучше для нас всех».
0: Маклейн обнаружил, что он сильно вспотел.
4: «Простите, меня ждут дела, другие клиенты».
0: Он встал и проводил Куайла до выхода.
6: «У фирмы, которая так выполняет свою работу, не должно быть никаких клиентов», — сказал Куайл и хлопнул дверью.
0: Сидя в такси, Куайл мысленно формулировал жалобу в коммерческое бюро. Безусловно, его долг предупредить людей, каково истинное лицо фирмы «Воспоминания Инк». Придя домой, он устроился за портативной машинкой, открыл ящик стола и стал рыться в поисках копировальной бумаги. И заметил маленькую, знакомого вида коробку. Коробку, куда аккуратно положил на Марсе некоторые разновидности местной фауны и которую потом незаконно провез через таможню. Открыв коробку, Куайл недоверчиво уставился на 6 дохлых пузырчатых червей и кое-какие одноклеточные организмы, служившие им пищей. Все высохло, покрылось пылью, но без труда поддавалось узнаванию. Целый день он тогда переворачивал тяжелые серые валуны, знакомясь с новым для себя увлекательным миром.
6: «Но я не был на Марсе», — осознал он. «Хотя, с другой стороны...»
0: В дверях появилась Кирстен, держа в обеих руках объемистые хозяйственные сумки.
9: «Ты чего дома среди рабочего дня?»
0: Голос ее, как всегда, звучал гневно вызывающе.
6: «Ездил я на Марс или нет?» — спросил Куайл.
9: «Конечно, нет. Уж ты бы запомнил, надо полагать».
6: «Мне кажется, ездил», —
0: растерянно проговорил он.
6: «И в то же время кажется, что нет».
9: «Реши, в конце концов!» —
4: «Но как?» – простонал Куайл. «Я помню два набора фактов, но не знаю, какой из них настоящий. Можно мне положиться на тебя? Ведь с тобой они ничего не делали?»
9: «Дук, если ты сейчас же не возьмешь себя в руки, все кончено», – равнодушно бросила она. «Я собираюсь тебя оставить».
4: «Я попал в беду», – голос его звучал хрипло и беспомощно. «Может быть, я схожу с ума? Надеюсь, что нет, но может быть. По крайней мере, это бы все объяснило». Поставив сумки, Кирстен подошла к шкафу и достала пальто.
9: «Я не шучу», –
4: тихо произнесла она, оделась и вернулась к двери.
9: «Позвоню тебе на днях. Прощай, Дук».
4: «Погоди», – взмолился Куэлл. «Скажи мне только, был я на Марсе или нет?»
1: Дверь закрылась. Его жена ушла. Наконец.
10: «Вот и все», — раздался голос сзади. «А теперь, Куайл, поднимите руки и медленно повернитесь».
1: На него смотрел вооруженный человек в темно-фиолетовой форме интерпланетного полицейского управления. И этот человек казался Куайлу удивительно знакомым. Где-то он его видел.
10: «Итак, вы вспомнили свое путешествие на Марс», – констатировал полицейский. «Нам известны все ваши действия и все мысли. В частности, некоторые ваши мысли по пути домой из фирмы «Воспоминания Инк». Информацию передает телепатопередатчик в вашем мозге», – пояснил он.
4: «Телепатический передатчик? Использование живой протоплазмы, найденной на Луне?» Куайла передернуло от отвращения. Там, в глубинах его собственного мозга, живет нечто, питаясь его клетками, питаясь и подслушивая. Но как ни мерзко, это, наверное, правда. О грязных методах интерплана писали даже в газетах.
10: «При чем тут я?» — хрипло выдавил Куайл. «Что он сделал или подумал? И какая тут связь с воспоминаниями Инк?» «В сущности, никакой связи с компанией нет», — сказал полицейский. «Это дело строго между нами». Он постучал себя по уху, и Куайл заметил маленький белый наушничек. «Между прочим, я до сих пор слушаю все ваши мысли. Так что должен предупредить, то, что вы думаете, может быть использовано против вас».
1: Он улыбнулся.
10: «Впрочем, сейчас это не имеет значения. Своими словами и мыслями вы уже приговорили себя. К сожалению, под воздействием наркедрина вы кое-что поведали техникам и владельцу фирмы. Куда вас посылали, кто и что вы там делали. Они испуганы. Они проклинают ту минуту, когда увидели вас. И не без оснований», — задумчиво добавил он.
4: «Я никуда не ездил», – возразил Куайл. «Это ложная память, неудачно имплантированная техниками Маклейна».
1: Но потом он подумал о коробке в ящике стола. С каким трудом искал он марсианских червей? Память казалась настоящей, и коробка, она наверняка настоящая, если ее не подсунул Маклейн. Может быть, это одно из доказательств, о которых он так многословно распространялся.
10: «Мои воспоминания о поездке на Марс, — подумал Куайл, — не могут убедить меня самого, но, к сожалению, убедили Интерплан. Там полагают, что я действительно побывал на Марсе и уверены, что я, по крайней мере, частично это осознаю». «Мы знаем не только о вашем пребывании на Марсе», — согласился с его мыслями полицейский. «Но и то, что вы помните, достаточно, чтобы являть для нас угрозу. Снова стирать вашу память бессмысленно, потому что вы просто-напросто придете к ним опять, и все повторится сначала. Сделать что-то с Маклейном и его фирмой мы не имеем права. Кроме того, Маклейн не совершил никакого преступления, как, строго говоря, и вы. Мы прекрасно понимаем, что вы обратились к ним неумышленно. Вас толкало обычная тяга заурядных людей к приключениям. Полицейский на миг замолчал. К несчастью, вы не заурядный человек. У вас было вполне достаточно приключений. Меньше всего на свете вы нуждались в услугах воспоминаний Инк. Не могло быть ничего хуже для вас и для нас. И, между прочим, для Маклейна.
9: «Почему же это я являю для вас угрозу, если помню свое путешествие, предполагаемое путешествие, и что я там делал?»
10: «Потому что», — ответил агент Интерплана, «то, что вы там делали, далеко не соответствует нашему публичному облику защитника-благодетеля. Вы выполняли особое задание, и все это неминуемо всплывет, благодаря Наркедрину. Коробка с мертвыми червями полгода лежит в ящике с самого вашего возвращения, и ни разу вы не проявили ни малейшего любопытства. Мы даже не знали о ее существовании, пока вы не вспомнили о ней по пути домой. Нам пришлось действовать».
9: Откуда-то из укрытия появился второй человек в форме Интерплана. Они тихо между собой заговорили. Куайл лихорадочно соображал. Теперь он помнил больше. Полицейский не ошибался относительно Наркедрина. Вероятно, они, Интерплан, сами его использовали. Вероятно, да наверняка, он лично видел, как они вводили наркотик заключенному. Где это могло быть? На Земле? Нет, скорее на Луне, решил Куайл, видя новые и новые картины, возникающие из глубин его поврежденной, но быстро восстанавливающейся памяти. Он вспомнил и еще кое-что. Цель задания. Неудивительно, что они стерли его память.
10: «О боже!» – отчетливо сказал первый полицейский, поймав мысли Куайла. «Произошло самое ужасное!» Он подошел к Куайлу и направил оружие. «Нам придется убить вас. Немедленно!»
9: «Почему немедленно?» – заметно нервничая, спросил второй агент. «Отвезем его в Нью-Йорк, в штаб-квартиру, и пусть там...»
10: «Он знает, почему немедленно».
9: Первый полицейский тоже сильно нервничал, но совсем по другой причине. Память вернулась к Уайлу полностью, и он отлично понимал его напряженность.
10: «На Марсе», — хрипло проговорил Куайл, — «я убил человека, пройдя через 15 телохранителей». Вооруженных. 5 лет готовил его Интерплан к этому заданию. Он был профессиональным убийцей. Он знал, как расправиться с врагом. И тот с наушником понимал это. Если действовать быстро... Револьвер выстрелил. Но Куайл уже скользнул в бок, молниеносно срубил вооруженного агента и в тот же миг взял на мушку второго, растерянного полицейского.
11: «Уловил мои мысли», – произнес Куайл, пытаясь отдышаться. «Но я все-таки сделал то, что хотел».
10: «Он не будет стрелять, Сэм», – прохрипел упавший агент. «Он ведь понимает, что ему конец. Сдавайся, Куайл!»
9: Кривясь от боли, полицейский поднялся на ноги.
10: «Оружие, ты не станешь им пользоваться. А если отдашь, я обещаю не убивать тебя». «Пускай решает начальство. Возможно, они снова сотрут твою память. Не знаю».
9: Сжимая револьвер, Куайл бросился из квартиры. «Если станете меня преследовать, я убью вас», — подумал Куайл. «Так что не советую». Его не преследовали. Очевидно, полицейские уловили его мысли и решили не рисковать. Он уцелел. На время. Но что дальше? Куайл влился в толпу пешеходов. Голова его раскалывалась, но он, по крайней мере, спасся от смерти. Еще чуть-чуть, и его застрелили бы в собственной квартире.
10: Рано или поздно они это сделают, когда найдут. А с передатчиком внутри на это не понадобится много времени.
9: Ирония судьбы. Он получил все, о чем мечтал, что просил у компании «Воспоминания Инк». Приключения, подвиги, операции Интерплана, тайное и опасное путешествие на Марс, где ставкой была сама жизнь. Хорошо, когда такое всего лишь воспоминание.
10: Куайл сидел в парке на лавочке, бездумно наблюдая за стайкой нахалят, привезенных с лун Марса полуптиц, способных даже в высокой гравитации Земли к свободному парению.
12: «Может быть, я смогу вернуться на Марс?» – размышлял он. «Но что тогда?» «На Марсе будет еще хуже. Политическая организация, руководителя, который он ликвидировал, засечет его в первую же секунду. Вдобавок к Интерплану еще и они. Интересно, мои мысли слышны?» «Прямая дорожка к сумасшествию. Сидеть в одиночестве и представлять, как смыкается кольцо преследователей».
10: Куайл поежился, поднялся на ноги, бесцельно побрел, засунув руки глубоко в карманы.
12: «Куда бы я ни пошел, вы всегда будете со мной, пока я ношу в голове это дьявольское устройство. Давайте договоримся», — думал он для себя и для них. «Наложите мне снова фальшивую память, что я жил серой скучной жизнью и никогда не был на Марсе, никогда не держал в руках оружие и не видел вблизи интерплановскую форму».
9: «Вам уже объяснили», — произнес голос в голове. «Этого будет недостаточно».
10: Куайл застыл на месте.
9: «Мы уже поддерживали с вами связь подобным образом», — продолжал голос. «На Марсе, когда вы были нашим оперативным работником. И вот теперь пришлось снова. Где вы находитесь?»
12: «Шагаю к смерти от ваших пуль. Откуда вам известно, что этого недостаточно?»
9: «Если вам имплантировать комплект воспоминаний среднего человека, вы почувствуете беспокойство. И неминуемо обратитесь к Маклейну или его конкурентам».
12: «Можно дать мне необычные воспоминания, а что-нибудь более яркое», — предложил Куайл, — «то, что утолит мою жажду. Я мечтал стать агентом Интерплана.
10: Поэтому-то вы сперва и обратили на меня внимание.
12: Надо найти замену, равную замену. Например, что я был богатейшим человеком на Земле, но пожертвовал все деньги на культуру и образование. Или что я знаменитый исследователь космоса. Что-нибудь в этом духе».
10: Молчание.
12: «Попробуйте», — отчаянно взмолился Куайл. «Привлеките ваших блестящих военных психологов. Раскройте мое заветное отчаяние». «Женщины!» — выпалил он. «Тысячи женщин, как у Дон Жуана. Эдакий межпланетный повеса. Любовница в каждом городе Земли, Луны и Марса. Только я все это бросил. Надоело. Ну, пожалуйста».
9: «И вы добровольно сдадитесь?» — спросил голос внутри головы. «Если мы согласимся на такое решение, если оно возможно».
12: «Да», — ответил он после короткого колебания. «Я рискну, надеюсь, что вы попросту меня не убьете».
9: «Что ж, мы рассмотрим ваше предложение. Но если не получится, если ваша истинная память снова начнет пробиваться...»
10: Голос сделал паузу.
9: «Вас придется ликвидировать. Ну, Куайл, все еще хотите попытаться?»
12: «Да», — решил он, потому что альтернативой была немедленная смерть. Так, по крайней мере, ему представлялся шанс.
9: «Явитесь в штаб-квартиру в Нью-Йорке, 12 этаж. Мы сразу же примемся за работу и попробуем определить вашу подлинную и абсолютную мечту. Потом привезем вас в воспоминания Инк и... удачи! Мы в долгу перед вами. Вы были хорошим оружием».
10: В голосе не звучало никакой угрозы. Они, организация, скорее испытывали к нему симпатию.
12: «Спасибо», — сказал Куайл и отправился искать такси.
9: «У вас самые интересные фантазии, мистер Куайл», — заявил пожилой психолог с суровым лицом. «Вероятно, сознательно вы не отдаете себе отчета в таком желании. Даже не мечтаете и не предполагаете о нем. Так часто бывает. Надеюсь, вы не очень огорчитесь, когда узнаете правду».
12: «Лучше ему не огорчаться», — отрывисто пролаял старший полицейский офицер. «Если не хочет получить пулю».
9: «В отличие от желания стать тайным агентом», — невозмутимо продолжал психолог,
13: которое, вообще говоря, является продуктом зрелости и содержит некое рациональное зерно, ваша детская фантазия столь нелепа, что вы ее не осознаете. Заключается она в следующем. Вам 9 лет. Вы прогуливаетесь по какой-то сельской местности. Прямо перед вами приземляется неизвестной конструкции космический корабль из иной звездной системы. Корабль невидим для всех, кроме вас, мистер Куайл. Его пассажиры – маленькие беспомощные существа, наподобие полевой мышки. Однако они намереваются завоевать Землю. Десятки тысяч подобных кораблей немедленно отправятся в путь, как только этот передовой отряд даст добро.
12: «Надо полагать, я их останавливаю», — сказал Куайл, ощущая смесь увлеченности и презрения. «Сокрушаю их в одиночку, вероятно, наступив ногой».
13: «Нет», — терпеливо возразил психолог. «Вы останавливаете вторжение, но не уничтожая, а выказывая сострадание и доброту, хотя путем телепатии, их способ общения, узнали, зачем они прилетели. Им никогда не встречались такие гуманные черты в разумных существах, и чтобы показать, как высоко они это ценят, они заключают с вами договор».
12: «Пока я живу, Земля в безопасности», догадался Куал.
13: «Совершенно верно». Психолог обратился к офицеру Интерплана. «Эта мечта полностью соответствует его личности, несмотря на деланную иронию».
12: «Таким образом, одним своим существованием я спасаю Землю от покорения», проговорил Куайл, чувствуя растущую волну удовольствия. «Значит, я являюсь самым важным, самым значительным человеком на Земле и пальцем не шевеля?»
13: «Да, сэр», подтвердил психолог. «Это краеугольный камень вашей психики. Детская мечта всей жизни, в которой без помощи наркотиков и глубокой терапии вы никогда бы не признались. Но она всегда была в вас. Ушла в подсознание, но не исчезла». Старший полицейский офицер повернулся к напряженно слушавшему Маклейну.
14: «Вы можете имплантировать подобную лжепамять?»
13: «Мы в состоянии реализовать любую фантазию», ответил Маклейн. «По правде говоря, мне доводилось слышать истории куда почище этой. Через 24 часа он не будет хотеть спасти Землю. Он будет искренне верить, что является спасителем человечества».
14: «В таком случае приступайте к работе», — велел офицер. «Мы предварительно уже стерли его память о поездке на Марс».
13: «О какой поездке на Марс?» — спросил Куайл. Ему никто не ответил. Вскоре все спустились вниз. Куайл, Маклейн и старший офицер сели в машину и отправились в Чикаго, в «Воспоминания Инк».
14: «И постарайтесь на сей раз не допускать ошибок»,
13: многозначительно посоветовал полицейский. «Все пойдет как по маслу», промямлил Маклейн, обильно потея. «Ничего общего с Марсом или Интерпланом. Надо же голыми руками остановить вторжение с иной звездной системы». Он покачал головой. «Чего только не выдумают дети. Причем милосердием, а не силой. Оригинально».
12: Он промокнул лоб полотняным платком. Все промолчали.
13: «Это даже трогательно», добавил Маклейн.
14: «Но самонадеянно», непреклонно отрезал офицер. «Так как после его смерти вторжение все-таки состоится. Самая грандиозная мания, которую я встречал».
12: Он окинул Куайла неодобрительным взглядом.
14: «Подумать только, что такой человек получал у нас зарплату».
12: Наконец они достигли Чикаго, прибыли в «Воспоминания Инк» и сдали Куайла на попечение Лоу и Киллера. Потом Маклейн, полицейский офицер и секретарша Ширли вернулись в кабинет. Ждать.
15: «Приготовить для него пакет?» спросила Ширли.
13: «Да, конечно. Комбинация пакетов 81-26».
12: Из большого шкафа Маклейн достал соответствующие пакеты и отнес их к столу.
13: «Из пакета 81 волшебная врачевательная палочка, подаренная клиенту, то есть в данном случае мистеру Куайлу, инопланетянами. Знак их признательности».
12: «Она работает?» – живо поинтересовался офицер.
15: «Работала когда-то. Но он, видите ли, давно израсходовал ее магическую силу, целя налево и направо».
0: Маклин хохотнул и открыл пакет номер 20.
15: «Благодарность от генерального секретаря ООН за спасение Земли. И из пакета номер 6 записка», – подсказала Ширли. «На непонятном языке,
12: где пришельцы сообщают, кто они такие и откуда явились», – подхватил Маклейн, «включая подробную звездную карту с изображением маршрута их полета. Разумеется, все на их языке, так что прочесть невозможно, но он помнит, как они читали. Это надо отвезти в квартиру Куайла», – сказал он полицейскому офицеру, «чтобы он их нашел и подтвердил свои фантазии». Загудел селектор.
2: «Мистер Маклин, простите, что беспокою вас!»
12: Это был голос Лоу. Маклин замер, узнав его. Замер и окаменел.
2: «Тут что-то происходит. Пожалуй, лучше вам прийти. Как и в прошлый раз, Куайл хорошо отреагировал на наркедрин, но...»
0: Маклин сорвался с места. Дуглас Куайл лежал на кровати с прикрытыми глазами, медленно и регулярно дыша, смутно осознавая присутствие посторонних.
12: «Мы начали его расспрашивать», – произнес Лоу с побелевшим от ужаса лицом. «Нам необходимо было точно определить место для наложения лжепамяти, и вот...»
5: «Они велели мне молчать», – пробормотал Куайл слабым голосом. «Я и помнить-то не должен был. Но как можно забыть такое?»
15: «Да, такое трудно сделать», — подумал Маклин. «Но тебе удавалось до сих пор».
5: «Мне подарили в благодарность документ на их языке», — шептал Куайл. «Он спрятан у меня дома. Я покажу вам».
15: «Советую не убивать его», — сказал Маклин вошедшему офицеру. «Иначе они вернутся».
5: «И невидимую волшебную палочку-уничтожительницу», — продолжал бормотать Куайл. «Так я убил того человека на Марсе, выполняя задание Интерплана. Она лежит в ящике стола вместе с коробкой пузырчатых червей». Офицер молча повернулся и вышел из комнаты.
15: «Все эти вещественные доказательства можно убрать на место», — подумал Маклин, — «включая благодарность от генерального секретаря ООН.
0: В конце концов, скоро последует настоящее».
5: Филипп Кинред Дик. Из глубин памяти.
0: Рассказ озвучил Олег Булдаков. Другие аудиофайлы вы можете найти на сайте чтеца oleg-buldakov.ru.
16: Темные аллеи.

Фрэнк Герберт. Дюна. Ветровая ловушка. Устройство, ориентируемое по преобладающим ветрам и способное собирать влагу из проходящего через нее воздуха, обычно путем резкого понижения температуры в ветровой ловушке. Влагосборники. Не путать с влагосборщиками. Яйцевидной формы предметы около 4 см по большой оси, изготовленные из хромопластика, молочно-белого цвета на свету и прозрачные в темноте. В результате они нагреваются на свету слабее и быстрее остывают в темноте, не задерживая тепловые лучи и постоянно холоднее окружающей среды, благодаря чему на них скапливается утренняя роса. Влагосборниками заполняют углубления в почве, что дает небольшой, но надежный источник воды. Ими также обкладывают высаживаемые в пустыне растения. Влагосборщики. Не путать со влагосборниками. На Аракисе рабочие, собирающие утреннюю росу с растений при помощи ростника, напоминающего серп инструмента. Влажник. На Аракисе источник, где влага просачивается сквозь почву на поверхность или достаточно близко к поверхности. Военный транспорт. Любое судно гильдии космогации, приспособленное для межпланетной перевозки войск. Вода жизни. Яд откровения. Смотри, преподобный.

жизни Кан. Водная дисциплина. Суровое воспитание, приучающее жителей Аракиса тратить как можно меньше влаги. Водяной карман. Емкость в виде кармана в десятикомбе для сбора очищенной влаги. Водяные кольца. Водяные мерки. Металлические кольца различного размера, каждая из которых обозначает определенное количество воды, которое Фримен может получить из водяных запасов Сиетча. Такие кольца имеют огромное значение во фрименской культуре, далеко выходящее за рамки только своеобразных денег, в частности в ритуалах, сопровождающих рождение, смерть, ухаживание, свадьбу и прочее. Война убийц, война ассасинов. Форма ограниченных военных и диверсионных действий, разрешенная законами Великой Конвенции и Гильдийского мира. Цель установления правил войны убийц – уменьшение вероятности того, что пострадают незамешанные в конфликт. Закон требует формального извещения о своих намерениях и ограничивает средства и способы борьбы. Вольные торговцы. Идиоматическое название контрабандистов. Впадина. Населенная низина на Аракисе, окруженная повышением грунта, что защищает население от песчаных бурь. Вторая луна. Меньший из двух спутников Аракиса, пятна на поверхности которого напоминают изображение Муаддиба. Входной клапан. Герметический полог, используемый фрименами для сохранения влаги во временных дневных стоянках. Часто устроен по принципу сфинктера, кольцевой мышцы. Высший совет. Внутренняя палата Лансраада, облеченная полномочиями арбитража в спорах великих домов. Выход предусмотрительности, барьер предусмотрительности. Также употребляются в разговорной речи термины преддверь, предбарьер. Пентащит, установленный на входе в помещение и отрегулированный так, чтобы в случае преследования пропускать лишь своих. Галакт. Официальный язык империи англославянского происхождения с большим количеством терминов, связанных со специализацией различных культур и усвоенных за время длительных миграций человечества. Гамонт. Третья планета системы Нюше, знаменитая своей гедонистической культурой и экзотическими сексуальными обычаями. Гар. От американского «небольшая столовая гора». Крутой холм на равнине. Гафла. От арабского «беспечность», «глупость», «невнимательность», «безразличие». Подверженность навязчивому смятению. Изменчивый человек, которому нельзя доверять. Гейрат. Вперед. Команда рулевого на песчаном черве. Гильдия космогации. Одна из опор политического треножника, поддерживающего Великий Договор. Гильдия была второй школой ментально-физического тренинга, смотри Бена Гессерит, после джихада слуг. Установление монополии гильдии на космические перевозки и межпланетное банковское дело стало точкой отсчета календаря империи. Даты до этого момента обозначаются как БГ, без гильдии, аналогично нашему до РХ или до НЭ. Летоисчисление после этой даты ведется без пометки, либо иногда с пометкой ГМ, такой-то год гильдийского мира. Генац, дом Генац. Когда-то союзники дома Атрейдис, впоследствии потерпевшие поражение в войне убийц с Грумманом. Глаза Ибада. От арабского «ибад» – культ поклонения. Характерный признак употребления большого количества меланжи. Белки, радужные оболочки и даже зрачки глаз приобретают интенсивный темно-синий цвет. Голос. Выработанный

особыми тренировками владение интонациями и прочими характеристиками речи, позволяющие овладевшему этим искусством управлять другими людьми, род суггестивной техники. Гом-джаббар. Возможно, от арабского «сом» – яд, плюс «джаббар» – могучий, сильный, тиран, жестокий. Враг высокомерных. Специальная игла с каплей яда на острие, применяемая обычно в испытании на осознание себя человеком. Альтернативой в испытании является смерть. Грабин. Продолговатая, часто весьма длинная впадина геологического происхождения. Образуется в результате подвижки пластов. На Аракисе грабины, укрывающие от бурь, места расположения поселений. Гридекс. От английского грид – решетка, грохот. Электросепаратор для отделения песка от меланжевой массы. Устройство второй стадии очистки в добыче пряности. Грузобомба. Общий термин для любого грузового контейнера неправильной, не аэродинамической формы, снабженного теплозащитными экранами и силовой амортизационно-посадочной системой, предназначенного для сброса грузов на поверхность планеты из космоса. Грузолет. Большой орнитоптер типа «летающее крыло». В разговорной речи часто просто «крыло», предназначенный в добыче пряности для транспортировки тяжелого охотничьего, добывающего и обогатительного оборудования. Грумман. Вторая планета системы Нюше, известная в основном войной ее правящего дома, дом Маритани, с домом Генац. Гханима. От арабского трофей. Трофей битвы или поединка, обычно нечто хранимое на память обои, причем чаще всего неиспользуемое по первоначальному назначению. Гхола. От английского «гхол» – вампир, нежить-людоед, живой мертвец. Искусственно созданное тело, наделенное чертами характера, памятью и прочим определенного человека. Обычно воссоздается, клонируется по клеткам тела этого человека, часто покойного. Производство кхола сконцентрировано в руках Тлейлаксу. Смотри Тлейлакс. Дактизамок. От греческого дактиль – палец. Дактилоскопический замок, открывающийся и закрывающийся от прикосновения ладони, на которую настроено запоминающее устройство. Дар аль-Хикман, от арабского «дом мудрости». Школа религиозного перевода или толкований и комментариев. Держ, направо, команда рулевого на песчаном черве. Джеди Прим, Джеди Первая. Планета змееносца Б-36, родовая планета дома Харконнен. Мир средней плодородности и комфортности – с низким уровнем фотосинтеза у растений. Джихад. От арабского «священная война». Религиозная война, война за веру. Джихад-слуг. Великий джихад, великое восстание. Крестовый поход против компьютеров, мыслящих машин и наделенных разумом роботов, начавшийся в 201 году без гильдии и закончившийся в 108 году без гильдии. Главное требование и девиз джихада слуг сохранились в Экуменической Библии в виде заповеди: «Да не построишь машины, наделенной подобием разума людского». Джубба. От арабского «вид длинной стеганой верхней одежды с широкими рукавами». Универсальный плащ-накидка, способный отражать или поглощать тепловое излучение, в зависимости от того, какой стороной наружу носится. Его можно также использовать как палатку, укрытие или гамак. На Аракисе повсеместно носится поверх десятикомба. Джудихар, иногда гьюдичар.
«святая священная правда». Обычно встречается в выражении «Джуди Харман Тене» – изначальная правда, на которую опирается вера, святая истина в основе веры. Дзен-сунниты – последователи схизматической раскольнической секты, отколовшейся от учения Маомета, так называемого третьего Мохаммада Магомета. Раскол относят приблизительно к 1381 году без гильдии. Дзен-суннизм известен тем, что уделяет особое внимание мистической практике и возвращению на путь отцов. Вождем раскола принято считать Али бен Ашади, но, по некоторым данным, бен Ашади, возможно, лишь высказывал идеи своей второй жены Нисаи, служа ей как бы рупором. Диктум фамилия, от латинского «установление о родах». Один из законов Великой Конвенции, запрещающий убийство особ императорского рода и членов великих домов, используя неофициальную измену и диверсии, без соблюдения формальностей канли. Иначе говоря, диктум фамилия устанавливает основные правила и ограничения на средства убийства. Дистикомб – дистиллирующий комбинезон. Практически полностью закрывающий тело костюм, разработанный на Аракисе. Его ткань представляет собой многослойный микросэндвич, выполняющий функции рассеивания тепла и фильтрования выделений тела. Влага собирается в водяных карманах, откуда ее можно пить через специальные трубки. Диститент. Небольшая, плотно закрывающаяся палатка из ткани со множеством микрослоев, собирающая испаряющуюся и выдыхаемую влагу и конденсирующая ее в питьевую воду. Дистранс. Вероятно, от английского «distance transmission» или «translation». Устройство для наложения временного нейроимпринта на нервную систему ручных птиц или рукокрылых сейлаго. Крик сейлаго модулируется импринтом так, что несет заданное сообщение, которое может быть затем расшифровано адресатом при помощи другого дистранса. Служит для связи в пустыне и зачастую более эффективен, чем радиосвязь, вследствие высокого уровня статических помех на Аракисе. Долг воды. Долг жизни и смерти, фрименское. Сказать «между нами долг воды» означает «я твой должник до смерти». Дом. Великий дом. Название правящего клана планеты или планетной системы. А. Младшие дома. Кланы правителей или предпринимателей внутрипланетного масштаба. Б. Старшие дома. Держатели планетных феодов, лен планетного размера и более, межпланетные предприниматели. Друзы. Так называли себя иногда фримены. Исторически, приверженцы одной из шиитских общин, в 20 веке проживающие главным образом в горных областях Ливана, Сирии и Израиля. Верят в единого Бога, много раз являвшегося в человеческом облике. Каждое воплощение Бога, по верованиям друзов, сопровождалось появлением также в человеческом облике и совершеннейшего его творения, мирового разума. В человеческий облик могут воплощаться и другие божественные эманации, душа, слово. Друзы верят в переселение душ. Название общины происходит от имени исмаилитского миссионера Дай Дарзи, находившегося на службе Аль-Хакима, исмаилитского халифа в Египте, и выдвинувшего тезис о божественности последнего. Доктрина друзов разработана в XI веке Хамзой, последним воплощением мирового разума. Учение эзотерическое и известно лишь части общины, уккаль, разумным. Прочие же – джуккаль, непосвященные. Высшие религиозные авторитеты – аджавит, совершенные.
В храм хальва допускаются только аджавит и уккаль. Стилгар называет фрименов друзами, намекая тем самым и на то, чем стали впоследствии для них Пауль и Джессика, воплощением мирового разума, и в то же время обожествляемыми правителями. Дюна. Первое. Смотри Аракис. Второе. Бархан. Подвижный песчаный холм. Дюнмастер. Управляющий работами на добыче меланжи. Ибад. Смотри глаза Ибада. Ибн Киртайба. Видимо, происходит от имени собственного. Возможно, также происхождение от искаженного арабского «Китаб Инга» так сказано. Формальное начало фрименских молитв происходит от обрядов «Паноплия Профетикус». Иджаз. От арабского «краткость, лаконичность». Пророчество, которое по определению не может быть отвергнуто или опровергнуто. Непреложное предсказание. Иккут-эй. Крик продавца воды на Аракисе. Этимология не установлена. Смотри также Су-Су-Суук. Икс. Смотри Ричеза. Илм. От арабского наука, знание. Теология. Наука в религиозной традиции. Один из полулегендарных источников дзен-суннизма. Смотри дзен-сунниты. Имперское кондиционирование. Разработанная медицинскими школами СУК, система рефлексов, абсолютно воспрещающая любое посягательство на жизнь человека. Подвергшиеся имперскому кондиционированию выпускники школы СУК отмечены черной ромбовидной татуировкой на лбу и носят длинные волосы, подхваченные серебряным кольцом школы СУК. Истисла. От арабского «стремление к улучшению, усовершенствованию, реформа, улучшение». Стремление ко всеобщему благоденствию. Обычно слово употребляется перед упоминанием о суровой необходимости. Ихван бедуин. От арабского «эхван» – братство плюс бедуин. Братство всех фрименов Аракиса. Я-я-яум. Фрименское восклицание или хоровой распев во время важных ритуалов, событий особого ритуального значения. Я можно перевести как «ныне», внимайте. Яум – то же самое, но с усилительным оттенком, придающим дополнительное значение срочности и важности. В целом выражение обычно переводится как «ныне внимайте», «внимайте все». Яли – личное жилище фримена в Сиетче. Яхья-чаухада – искаженное арабское «яхья-шухада» – «слава павшим» за правое дело, «слава воинам», «слава героям», «боевой клич фидайкинов», и «я сейчас ныне». Усиливается «хья» всегда. Вместе получается выражение, соответствующее формуле «ныне и присно и во веки веков». Чаухада – бойцы, борцы, воины, герои – имеет дополнительное значение «бойцы за правое дело», точнее, «бойцы против несправедливости, зла». Именно не за что-то, а против чего-то дурного, несправедливого. Каид. От арабского «вождь», «военачальник», «лидер». Чин у сардуукаров для старшего офицера по связям с гражданским населением. Также для военного управителя целого планетарного дистрикта. Выше ранга Башара, но ниже Бурсега. Каладан. От персидского «кала» – искусство, красота, плюс «дан» – место, вместилище, сосуд. Третья планета Дельты Павлина, родная планета Пауля Атрейдиса, Муаддиба. Кан. Смотри, вода жизни. Канли.
официально объявленная война родов или вендетта в соответствии с законами Великой Конвенции и ведущиеся, согласно их строгим ограничениям, методов и средств. Первоначально правила Канли были введены для защиты незамешанных в такие распри и войны. «Канто и респонду» — от латинского «пою и отвечаю». Обряд взывания к Богу — часть суеверной обрядности, так называемой «паноплия профетикус», внедряемой миссионарией протектива. «Капрок» — от латинского «капрус» — «козел», «пустынный козел». «Карама» — от арабского «чудо». «Чудо» — событие или действие, вызванное вмешательством потусторонних сил. Карта укрытий. Карта поверхности Аракиса, размеченная в соответствии с наиболее надежными маршрутами между укрытиями для паракомпасов. Карфаг. Город на Аракисе, при Харконненах административный центр планеты. Катетеры. Здесь трубки, соединяющие выделительную систему человека с очистными системами дистикомба. Квизара Тафвид. От арабского «тафвид» – полномочия, представительство. Фрименские священнослужители после Муаддиба. Квиссац Хадерах. С иврита «кицур хадерик» – сокращение пути. Так Бене Гессерит называли неведомого, которого они хотели получить при помощи генетики и евгеники. Бене Гессерит мужского пола, чьи природные ментальные способности позволили бы ему объять пространство и время, иначе говоря, иметь доступ к генетической памяти всех предков по мужской и женской линиям и обладать даром предвидения и другими экстрасенсорными способностями. Кинжал. От русского. В свою очередь происходит от арабского ханджар. Боевой нож со слегка изогнутым клинком, около 20 сантиметров длиной. Киртайба. Смотри Ибн Киртайба. Кисва. От арабского одеяние. Священное покрывало, одеваемое на Каабу, главную святыню ислама. Изображение, фигура, узор, связанные с африменской мифологией. Китаб аль-Ибар, от арабского «книга объяснений». Созданная фрименами Аракиса книга, сочетающая в себе религиозный катехизис и пособие по выживанию. Книга-фильм, запись на шигакорде, используемая в обучении и хранении информации, мнемо-импульсная запись. Комбайн-подборщик. Большая, около 120 на 40 метров машина для сбора меланжи, обычно применяемая на больших и незагрязненных выбросах меланжевой массы. Также часто называется просто краулер. Имеет корпус, напоминающий по форме жука на независимых гусеничных шасси. КООАМ. Акроним для Combine on Net Ober Advanced Mercantiles. Картель негациантов и перевозчиков товаров, галактической корпорации под контролем императора и великих домов. Гильдия космогации и Бене Гессерит состоят в КООАМ как партнеры без права голоса. Кориолисова буря. Любая крупная песчаная буря на Аракисе, когда скорость ветра на открытых пустынных равнинах увеличивается за счет вращения планеты, причем результирующая скорость может достигать 700 км в час. Коррин. Битва за. Крупное космическое сражение, от которого происходит имя дома Коррино, произошло у Сигмы Дракона в 88 году без гильдии. Результатом битвы стало установление правящей династии дом Коррино, происходящей с планеты Салуса Секундус. Котловина. Смотри, чаша. Краскомет.
Смотри, борода и пистолет. Краулер. От английского гусеница, механическая, гусеничная машина. Общее название машин, предназначенных для передвижения в аракийских пустынях. Смотри также комбайн-подборщик. Крашер. От английского to crush, давить, подавлять. Большой космодесантный корабль, состоящий из множества меньших, состыкованных вместе и предназначенный в том числе для того, чтобы буквально давить неприятеля, быстро опускаясь на него. Кримскелл. Кримскелловое волокно. Волокно лианы Хуфуф-Секаза. Узлы на веревке из кримскелла затягиваются все туже и туже при попытке растянуть их. Подробнее смотри Хольян Свонбрук, лианы-душители на Эказе. Крис. Священный нож аракийских фрименов. Изготовляется из зуба мертвого песчаного червя в двух видах, фиксированном и нефиксированном. Нефиксированный крис должен храниться в непосредственной близости от человеческого тела в его биоэлектрическом поле, чтобы предотвратить распад клинка. Фиксированные ножи подвергаются особой обработке для их хранения. Длина клинка около 20 сантиметров. Крюки. Крюки подателя. Большие крюки на длинной раскладной рукояти, используемые для того, чтобы взбираться на песчаного червя и управлять им. Крюковой. Фримен с крюками подателя, готовящийся первым вскочить на песчаного червя, обычно он же рулевой. Крыло. Смотри, грузолет. Кузен. Не путать с кузеном. Родственник, дальше двоюродного. Кулон. Искаженное кулан. Дикий осел стерры, приспособленный для условий Аракиса. Кул-вахад, от арабского «единое целое», «я поражен», восклицание глубокого искреннего изумления, обычное в империи. Точный перевод зависит от контекста, так говорят, что Муаддиб однажды, наблюдая, как птенец пустынного ястреба вылупляется из яйца, прошептал «кул-вахад». Кхала, от арабского «пустой, порожний». Традиционное заклинание-восклицание, долженствующее успокоить злых духов упомянутого дурного места. Лансраад. От голландского «совет земель». Верховный орган законодательной власти империи, представляющий великие дома, возглавляется высшим советом Лансраада. Ла-ла-ла. От арабского «нет-нет-нет», «уж никогда». Фрименское причитание, горестное восклицание, где «ла» переводится как окончательное отрицание. Легион имперский, 10 бригад, около 30 тысяч человек. Либан, от арабского «лябан», кисломолочный напиток. Болтушка из юковой муки в пряной меланжевой воде. Первоначально до переселения фрименов на Аракис кисломолочный напиток. Лисан аль-Гайб, от арабского «нездешний язык», как орган, а не как наречие. Глаз из внешнего мира. В легендах фрименской мессианской традиции грядущий пророк из другого мира, с другой планеты. Иногда переводится так же, как «податель воды», сродни Махди. Литрак. Однолитровый контейнер для транспортировки воды на Аракисе, изготовляемый из прочного плотного пластика. Лицедел. Человек, тренированный так владеть мускулатурой, особенно лицевой, что это позволяет ему сознательным усилием изменять свою внешность, даже имитировать чужое лицо. Лучемет. Боевой лазер. Непрерывный, неимпульсный лазер.
Применение лучемета в качестве оружия ограничивается в условиях широкого использования силовых полей, так как при соприкосновении луча лазера с силовым полем происходит субатомный взрыв. Лучерез. Варианты лучемета ближнего действия, применяемые в основном как режущий инструмент и хирургический лучевой скальпель. Люди дюн, меланжеры. Идиома для обозначения работающих в открытой пустыне на песках. Искатели пряности, добытчики ее и другие. Маленькие податели. Маленькие. Также песчаная форель. Полурастения, полуживотные, населяющие глубинные песчаные слои, зародыши песчаного червя. Экскременты маленьких подателей образуют премеланжевую массу. Манок. Первое. Короткий, около 1 метра кол, с закрепленной на верхнем конце заводной пружинной трещоткой, издающей ритмический стук. Нижний конец манка заострен, манок устанавливается в песках для призыва песчаного червя. Второе. Мера расстояния, равная средней дальности поездки на песчаном черве до необходимости его замены, а следовательно и необходимости подманить свежего червя. Мантене. Лежащая в основе мудрость, опорный аргумент, первооснова. Смотри также Джудихар Мантене. Масляные линзы. Масло из хуфуфа, смотри Кримскелл, удерживаемое инкапсулирующим, окукливающим силовым полем внутри оптических приборов, как их часть. Поскольку каждая масляная линза может подстраиваться индивидуально с точностью до микрона, масляные линзы считаются самыми совершенными из приспособлений, регулирующих световые лучи. Масс-детектор, иногда также детектор дальности. Устройство для обнаружения компактных масс и аномалий массы, например, техники или скрытых пустот. Маула, от арабского мауля, господин, государь и вольноотпущенник. Раб. Маулет, маула-пистолет. Пружинный пистолет, стреляющий отравленными иглами. Дальнобойность до 40 метров. Махди, от арабского пророк, мессия, в еретических учениях в исламе. В легендах фрименской мессианской традиции тот, кто поведет нас в рай. Машад, тест Машад. Искаженная арабская мушадда, борьба, стычка, ссора. Любое испытание, в котором на карту ставится честь, определяемая как духовная репутация. Меланжа, от французского меланж, смесь. Пряность, пряность пряностей. Вещество, добываемое исключительно на Аракисе и невоспроизводимое искусственно. Меланжа знаменита своими гериатрическими, предохраняющими от старения, свойствами, вследствие чего называется также гериатрической пряностью. Меланжа вызывает привыкание, степень которого зависит от дозировки. При приеме более 2 граммов в день на 70 килограмм массы тела вызывает сильное привыкание. Муаддиб утверждал, что именно меланже он обязан своим пророческим даром. Аналогичные высказывания делали и гильд-навигаторы, то есть навигаторы гильдии космогации. Цена меланжи на рынке империи поднималась до 620 тысяч соляриев за декаграмм. Смотри также и БАТ, вода жизни, премеланжевая масса, маленькие податели. Меланжеры. Смотри, люди дюн.

Меланж-машинист. Любой работник меланжедобычи, управляющий подвижной добывающей техникой. Ментат. Человек, тренированный для совершенного владения логикой и вычислительными способностями. Человек-компьютер. Также система подготовки таких людей. Метастекло. Стекло, получаемое при высокотемпературной инфузии газов в листы ясмиевого кварца. Обладает чрезвычайной до 450 тысяч килограмм на сантиметр квадратный при толщине в 2 сантиметра прочностью на разрыв и свойствами селективного фильтра излучений. Мини-микрофильм. Шигакорт диаметром 1 микрон, часто используемый в шпионаже и контршпионаже для записи и передачи сообщений. Миср. От арабского Египет. Историческое самоназвание дзен-суннитов, затем фрименов. Народ. Миссионария протектива. От латинского охранительная миссия. Часть ордена Бене-Гессерит, в задачу которой входит насаждение на примитивных мирах заразительных суеверий, открывающих эти миры воздействию Бене-Гессерит. Смотри также Паноплия Профетикус. Михна. От арабского профессия, избрание профессии. Время испытаний, инициации фрименских юношей, вступающих в число мужчин. Миш-миш. От арабского дикие абрикосы. Абрикосы. Монитор. Десятисекционный космический корабль с мощной броневой и силовой защитой. Конструкция рассчитана на раздельный взлет секций с планеты после посадки. Муаддиб. От арабского «воспитанный, образованный ученый». Адаптировавшаяся к условиям Аракиса кенгуровая мышь, животное, напоминающее тушканчика. Во фрименской мифологии связанная с формой пятен на второй луне Аракиса. Фримены восхищаются Муаддибом из-за умения зверька выживать в пустыне. Мудир от арабского. Начальник, управитель, командир. Мудир Нахья от арабского. Правитель округа, губернатор. Фрименское прозвание несколько лет бывшего Серидара Маракиса зверя Раббана, графа Ланкевельского, кузена барона Владимира Харконнена. Имя часто переводят как «правитель-дьявол». Музейн-Валлах. От арабско-сирийского диалекта. Музейн – плохо, Валлах – видит Бог. Музейн означает «плохо», Валлах – усилительное восклицание. Это традиционное начало фрименского проклятия врага. Общее значение выражения – «никчемный», «вечно дурной», «ни на что не годный». Возможно, произнесение как «Му-Зейн-Валла». Муски. В ряде диалектов «мурки» или «чаумуски». Яд в напитке, в отличие от яда, примененного каким-либо иным способом. Муштамаль. От арабского «завернутый, укрытый». Садовый дворик или открытая пристройка в саду. На. Префикс, означающий «названный» или «следующий в ряду». Таким образом, «на барон» означает «наследник баронства», нечто вроде кронпринца. Наводчик. Легкий орнитоптер в меланжедобывающей группе, в чьи функции входят разведка, наблюдение и охрана. Наездник. Наездник пустыни. Фрименское название человека, умеющего вскочить на песчаного червя и управлять им. Смотри Шайхулут. Наиб. От арабского наместник, заместитель. Поклявшийся никогда не сдаваться врагу живым, то есть принесший традиционную клятву фрименского вождя. Наложница. Статус женщины, фактически являющейся супругой, но не связанной с мужем официальным браком.
В описываемый период это слово не несло уничижительного оттенка и означало вполне обычный вариант супружеских отношений. Допускалось иметь только одну жену, но несколько наложниц. «Не свой» — искаженное «не свой». В языке галакс — чужак, не принадлежащий к группе, не принадлежащий к избранным. Носовые фильтры. Влагоуловители десятикомба для сбора влаги из выдыхаемого воздуха. Нукер. От арабского стражник. Офицер императорских телохранителей, состоящий в кровном родстве с императором. Нукерами обычно становились сыновья наложниц императора. Огненный столб. Простая сигнальная ракета, применяемая в пустыне Аракиса, вероятно, название происходит от библейской аллюзии. В книге «Исход» Бог вел евреев по пустыне, принимая днем облик столпа огня, а ночью – столпа дыма. Апофир. Один из редких драгоценных камней аполлиновой группы, добываемой на Хагале. Орнитоптер. В просторечии топтер. От греческого «птичье крыло» — летательный аппарат, создающий подъемную силу за счет работы машущих крыльев. Осадитель — устройство для сбора атмосферной влаги. Остаточный латентный яд. Его изобретение приписывается ментату барона Владимира Харконнена Питеру де Врие. После введения остаточного яда необходимо регулярно давать жертве противоядие. Прекращение введения противоядия вызывает смерть. Охотник-искатель. Похожее на сегментированную металлическую иглу оружие на силовой подвеске, управляемое дистанционно со специального пульта. Обычное, разрешенное Великой Конвенцией, оружие ассасинов в войне убийц. Паноплия профетикус. От латинского «доспехи пророков». Общее название насаждаемых миссионарией протектива заразных предрассудков, имеющих целью использование местных религий в целях Бене-Гессерит. Паракомпас. Любой компас, указывающий направление по местным магнитным аномалиям. Используется при наличии соответствующих карт, когда собственное магнитное поле планеты нестабильно или маскируется сильными магнитными бурями. Пионы. От мексикано-испанского «пион». Крестьяне или рабочие – один из основных классов в системе фафрилах. Считаются находящимися под опекой империи. Пентащит. Пятислойное силовое поле, приспособленное для прикрытия небольших участков, например, двери, прохода и тому подобное. Небольших, так как с увеличением числа слоев силовые поля большого размера становятся нестабильными. Пентащит непроходим для того, у кого нет диссемблера, настроенного на коды данного щита. Пескоход. Смотри краулер. Песчаная форель. Смотри, маленькие податели. Песчаный червь. Смотри, шайхулут. Пираты пустыни. Смотри, фримены. Пласталь. Сталь, стабилизированная волокнами стравидия, вращенными в ее кристаллическую структуру. Плато на Аракисе. Большая столовая гора, приподнятый скальный участок с отвесными стенами. Платок Нежони. Вероятно, от русского «жена». Шарф, который замужние или состоящие в наложницах фриманки надевают на лоб под капюшон десятикомба после рождения сына. Пленицента. Искаженное латинское «совершенный аромат». Экзотический зеленый цветок с эказа, знаменитый сильным сладким запахом. Податель. Смотри, шайхулут. Подвеска силовая. Подвеска. Вторая фаза работы генератора Хольцмана, вызывающая эффект уничтожения гравитационных сил
в той степени, какая задана массой удерживаемого объекта и поданной энергии. Также генератор или система генераторов, обеспечивающих данный эффект. Подготовка. В контексте, относящемся к Бене-Гессерит, этот, в противном случае, обычный термин означает специальную тренировку нервной системы и мускулатуры, смотри прана и бинду, доводящую их до пределов возможного совершенства. Паритрин. Третья планета системы Дзета-Аланги, которую многие дзен-сунниты считают своей прародиной. Хотя анализ языка и мифологии показывает, что странники дзен-сунни появились значительно раньше заселения Паритрина. Партигюль – разновидность апельсина. Правда видится. Преподобная мать, умеющая входить в транс правды и способная распознавать неискренность и ложь. Прана – прана-мускулатура. Мышцы тела, когда их рассматривают как группы в обучении высшему самоконтролю. Смотри также бинду. Предсказатели погоды. Люди, умеющие предсказывать погоду, пользуясь чтением по шестам или шестованием песка и изучением следов ветра в песках и других примет на Аракисе. Премеланжевая масса. Грибковая масса, бурно разрастающаяся при попадании воды в выделение маленьких подателей. На этой стадии происходит взрыв, при котором имеет место обмен вещества поверхности с подпочвенными слоями, в результате чего премеланжевая масса выходит на поверхность и под воздействием солнечных лучей и воздуха превращается в меланжу. Преподобная мать. Первоначально проктор Бене-Гессерит, сумевшая преобразовать в своем организме яд откровения, смотри также «Вода жизни», поднявшись таким образом на более высокую ступень сознания. Этот же титул принят фриманами для своих религиозных наставниц, прошедших подобное просветление. Приливные провалы. Крупные впадины на поверхности Аракиса, в течение столетий заполнявшиеся пылью, в которых наблюдаются пыльные приливы и где такие приливы были впервые обнаружены и замерены. Процесс вербаль, от латинского «устное действие». Полуформальное донесение, обвиняющее в государственной измене. Юридически лежит между неподкрепленным и некатегорическим заявлением и формальным обвинением. Пряность. Смотри меланжа. Пунди. Рис пунди. Возможно, хинди пунджи – капитал богатства. Мутированный рис с богатыми сахаром зернами, достигающими в длину 4 сантиметров. Основной предмет экспорта планеты Каладан. Путь Бене-Гессерит. Искусство наблюдать мельчайшие детали. Пыльная яма, пыльный провал. Любая глубокая расщелина или впадина в аракийских пустынях, заполненная мелкой пылью и на вид неотличимая от окружающей поверхности. Смертельно опасны, так как человек или животное, попавшие в достаточно глубокую пыльную яму, провалятся в пыль и задохнутся. Крупные пыльные ямы называются также приливными провалами. Пыльный песчаный прилив. Изменение уровня пыли в крупных пыльных ямах, вызванное воздействием гравитационных сил Солнца и Лун. Раззия. От арабского бедствия, беда, вред. Полупиратский рейд. Налет. Рамадан, от арабского. С древнейших времен период, отмечаемый постом и молитвой. В традиции 9-й месяц лунно-солнечного календаря. Фримены отмечают Рамадан во время 9-го цикла первой луны. Счет ведется по проходу луны через меридиан. Рашаг,
стимулятор кофеиновой группы, получаемый из желтых ягод акарсо. Рем-пакет, не путать с фрим-пакетом, набор запасных и сменных частей для ремонта десятикомба. Ричеза, четвертая планета Эридана А, известная наряду с планетой Икс совершенством машинной культуры. Особо славится высокоразвитой миниатюризацией. О том, как и почему Ричеза и Икс избежали наиболее тяжелых последствий джихада слуг, смотри Сьюмер и Каутман «Последний джихад». Рух. В верованиях фрименов часть личности, постоянно связанная с метафизическим миром Алам-Аль-Метхаль и способная воспринимать его. Саду. Санскрит «садху» – святой подвижник-отшельник. Судья. Так фримены называют святых судей. Саду приравниваются к святым. Саядина. От арабского «саяддина» – охотница. Женщина-священнослужительница, близко к чину диакона во фрименской религиозной иерархии. Салуса Секундус. Третья планета гаммы Вайпинь. Официально считалась каторжной планетой империи, планетой-тюрьмой, со времен переноса императорского двора на Кайтаин. Именно с Салусы Секундус происходит дом Каррина. Салуса Секундус также вторая остановка на пути странствий дзен-суннитов. Фрименские легенды говорят, что на Салусе Секундус странники дзен-сунни в течение 9 поколений находились в рабстве. Впоследствии выяснилось, что на Салусе Секундус проходили подготовку сардуукары. Сардуукары. На фарси воины. Солдаты-фанатики падишах императора. Сардуукары воспитывались в настолько тяжелых условиях, что к 11-летнему возрасту из 13 человек умирали 6. В подготовке сардуукаров особое внимание уделялось воспитанию в них беспощадности, жестокости и почти самоубийственного презрения к собственной безопасности. Сардуукары с детских лет приучались использовать свою жестокость как оружие, ослабляющее противника страхом. В период их наибольшего усиления в галактике сардуукары в искусстве фехтования были равны мастерам фехтования дома Геннадс 10-й ступени, а в бои на ближней дистанции по ловкости и коварству не уступали адептам Бене Гессерит. Любой из сардуукаров стоил как минимум десятка солдат войск Лансраада. Ко времени Шаддама IV сардуукары были все еще очень сильны и внушали всеобщий страх. Но их мощь была подорвана чрезмерной самоуверенностью, а мистическая основа их боевой религии – цинизмом. Сарфа, от арабского «отклонять», «не обращать внимания». Акт отхода, отвращения от Бога. Сафо. Высококалорийный и стимулирующий напиток, получаемый из корней барьерного дерева с эказа. Повсеместно употребляется ментатами, утверждающими, что сафо повышает их ментальные силы. Употребляющие сафо отмечены темно-красными пятнами на губах и слизистой оболочке рта. Сбор, не путать со сходом. У фрименов – собрание для принятия решений, затрагивающих все племена. Светильники. Большая часть осветительных приборов описываемого периода представляла собой световые шары, шаровидные осветители на силовой подвеске со внутренним питанием, чаще всего органическими батареями. Сейлага. Любой вид рукокрылых, модифицированный на Аракисе и приспособленный для передачи дистранс-сообщений. Силамлик. От турецкого «мужская часть дома, где принимают гостей». Зал аудиенций императорского дворца.
симута. Вторая производная получается кристаллизационной экстракцией пережженного остатка настоя эллакового дерева, наркотик. Эффект воздействия симуты описывается как длительное экстатическое состояние, инициируется комбинацией атональных звуков, называемых обычно симутной музыкой. Сервок, вероятно, от латинского «сервус» – «слуга». Простой программируемый механизм для несложных работ, часто без какой-либо электроники, типа часовых механизмов. Одно из немногих автоматических устройств, дозволенных после джихада слуг. Сиеч. Вероятно, от русско-украинского «сеч» – «сич». Место сбора во время опасности – фриманское. Вследствие того, что фримены долго жили в постоянном состоянии опасности, термин «сиеч» стал обозначать вообще любое пещерное поселение, населенное одной из племенных общин. Сират – от арабского «путь», обычно в религиозном значении. Отрывок экуменической Библии, описывающий жизнь человека как переход по узкому мосту. Сират. Когда «одесную меня рай, ашую меня ад, и ангел смерти идет по стопам моим». Сиридар. На фарси «правитель». Правитель планеты по ленному праву. Сихайя. От арабского «сихая» – «щедрость» или «сахия» – «чистая», «ясная». «Весна в пустыне» – фрименская. В религиозной традиции фрименов это слово обозначает время плодородия, а также грядущий рай. Слиптип – от английского буквально «скользящее, плавно движущееся острие». Любое оружие с относительно коротким тонким клинком, часто отравленным, для левой руки в двуручном фехтовании с силовым щитом. Солидо, вероятно, от английского solid, твердый, плотный. Трехмерное изображение, получаемое с помощью солидопроектора, действие которого основано на воспроизведении сигналов, отраженных от объекта на все 360 градусов, и записанных на ролик шагокорда. Лучшими солидопроекторами считаются произведенные на Иксе. Соломенец. На Аракисе источник в пустыне, достаточно мощный, чтобы воду можно было извлечь, высасывая через трубочку соломинку. Солярий. От латинского «солар» – солнечный. Основная денежная единица империи, чья покупательная способность определяется на совещаниях между гильдией, лансраадом и императором, проводимых раз в 400 лет. Кватрисентениалиях. Сондаги. Папоротниковый тюльпан ступайле. Справочник ассасина. Составленный в III веке гильдии справочник по ядам, обычно использовавшийся в войне ассасинов, войне убийц. Позже был расширен за счет включения описания смертоносных орудий и устройств, разрешенных гильдийским миром и Великой конвенцией. Станнер, от английского to stun, оглушать, лишать сознания. Оружие, выбрасывающее с небольшой начальной скоростью, чтобы преодолеть силовой щит, отравленную или впрыскивающую наркотическое вещество стрелку или иглу. Эффективность зависит от настройки силового щита и подвижности цели. Старший проктор. Преподобная мать Бене Гессерит, являющаяся также начальником региональной школы Бене Гессерит. Субах Уль-Кахар. Искаженное арабское Сабах Уль-Хейр. Утро добра. Фриманское приветствие. Субах уннар. От арабского утро света. Ответное приветствие. Суккская школа. Школа сукк. Смотри, имперская.

жалованию или перепроверке испытания, так как обычно такое испытание влечет за собой смерть или разрушение испытуемого человека объекта. Тахади – вызов тахади, от арабского «вызов». У фрименов вызов на смертельный поединок, обычно по очень важному поводу. Таква – от арабского «благочестие, набожность», буквально «цена свободы», нечто, обладающее огромной ценностью, нечто, что Бог требует от смертного, а также страх, рожденный таким требованием. В другой транскрипции «таква» может означать «пример для подражания». Тау. У фрименов особое ментальное единство сиетче, усиленное большим количеством меланжи в пище и питье, и особенно тау-оргиями, во время которых единство достигается испитием воды жизни. Темные знания. Общее идиоматическое название различных предрассудков, внедряемых миссионарией протектива в какую-либо культуру, частично пересекаются с паноплией профетикус. Тлейлакс – единственная планета системы Талим, знаменитая как центр подготовки искривленных или порченных ментатов. Иногда употреблялось выражение «Бене Тлейлаксу», намекавшее на существование ордена Тлейлакс. Также смотри Гхола. Топтер. Смотри Орнитоптер. ТП. Сокращенное название телепатии. От греческого восприятия на расстоянии. Чтение мыслей. Транс правды. Полугипнотический транс, индуцированный одним из наркотических веществ группы ментофорсеров или наркотиков сознания, в каковом состоянии погруженный в транс правды способен замечать малейшие признаки лжи и неискренности. Следует отметить, что ментофорсеры смертельно ядовиты, если принимающий их не десенсибилизирован к этим наркотикам, то есть не умеет преобразовывать молекулярную структуру яда в своем организме. Треножник смерти. В первоначальном значении треножник, на котором жители пустыни вешали казнимых. В переносном значении, ставшем основным в описываемый период, трое членов шерема, давших общую клятву мести. Тупайле. Так называемое убежище. Планета или группа планет, где находят убежище потерпевшие поражение дома империи. Места расположения Тупайли известны лишь гильдии космогации и охраняется Великой Конвенцией и условиями гильдийского мира. Улем, арабское, богослов, доктор теологии у дзенсунитов. Умма, от арабского нация, община. Член братства пророков, пророк. В империи презрительное название для предсказателей-фанатиков, имевшее смысл «сумасшедший предсказатель». Урашнор – одно из бессмысленных звукосочетаний, вводимых Бене Гессерит в подсознание подвергшегося специальной обработке человека для контроля за ним. При звуке такого кодового слова жертва на какое-то время замирает. Усул. От арабского «основа, доктрина», часто в религиозном значении, опора столпа, основание колонны. Фабрика пряности, смотри комбайн-подборщик. Фай, от арабского «дань, налог, контрибуция». Водяной налог, основная форма налогообложения на аракисе. Фафрелах, жесткие правила классовых различий, поддерживавшиеся в империи. Место для каждого и каждый на своем месте. Фибрильное или лихорадочное сознание. Тормозящий уровень, на который воздействуют при имперском кондиционировании. Фидайкины, от арабского «фидаин»,

Демонские бойцы-смертники, командос, исторически группа людей, поклявшихся отдать жизнь за правое дело в борьбе за справедливость. Так первоначально назывались созданные главой исмаилитов Хасаном ибн Саббахом из династии Фатимидов, старцем пустыни, войска фанатиков, смотри, ассасины. Фикх, от арабского толкования шариата. Религиозное знание, религиозный закон. Один из полулегендарных источников веры странников дзен-сунни. Фрегат. Крупнейший космический корабль из способных на посадку на планету и взлет с нее в виде единого целого, не отдельными модулями. Фримены. От английского free men, свободные. Свободный народ Аракиса. Жители пустыни, потомки странников дзен-сунни. В империи их часто называли пиратами пустыни. Фримпакет – набор для выживания в пустыне Аракиса, фриманского производства. Включает диститент, паракомпас, крюки подателя, манок, небольшой запас воды, китап-аль-ибар, краскомет, ремпакет, сменные фильтры и прочее. Хагаль. Планета драгоценностей. Вторая тета Шаувея, чьи ресурсы были полностью выбраны при Шаддаме I. Хадж. От арабского. Паломничество. Священное путешествие. У мусульман земли в древности путешествие в Мекку. Хаджр. От арабского хиджра. Переселение. В мусульманской традиции так называлось переселение Мохаммеда из Мекки в Медину. Путешествие в пустыне, миграция, переселение фрименов. Хайё. Пошел. Команда рулевого на песчаном черве. Хайлайнер. Крупнейший корабль в классификации гильдии космогации. Хайрег. Временный лагерь фрименов в открытой пустыне. Хал-Яум, от арабского «халь» – состояние положения, или вопросительная частица «ли» – «яум» – день. Наконец-то! И вот! Фриманское восклицание, значение зависит от контекста, удивление, удовлетворение и прочее. Хармантеп. Инксли. Дает это название как имя планеты, служившей шестой остановкой на пути дзен-суннитов, странников дзен-суни. Большинство исследователей полагают, что Хармантеп – больше не существующая планета системы Дельты Павлина. Хеопс – пирамидальные шахматы с игровым полем, имеющим 10 уровней. Игра имеет двойную цель – поставить своего ферзя в вершину пирамиды и дать шах королю противника. Холмы. Обширная пересеченная местность к востоку от Аракина. Хранитель воды. Фриман, выбранный для исполнения ритуальных обязанностей, связанных с водой и водой жизни, и отвечающий за их сохранность. Чакопса. Так называемый магнетический язык, происходящий отчасти от древнего языка бхотани или бхотани-джиб, от арабского джиб, диалект наречия, представляет собой смесь нескольких старинных наречий, искаженных ради секретности, служил главным образом боевым языком бхотани, наемных убийц-ассасинов в первой войне убийц. Чаумас, смотри аумас. Чаумурки, смотри муски. Чаша. На Аракисе котловина, впадина, образовавшаяся вследствие оседания почвы. На планетах, где вода имеется в достаточном количестве, такие образования обычно свидетельствуют о просевших подземных пустотах, оставшихся после ухода подпочвенных вод, или остаются на месте высохших водоемов. Считается, хотя и не доказано,
что на Аракисе есть по крайней мере одна крупная чаша, где когда-то была вода, причем открытая вода. Также чаши называют котловинами. Чернильник, чернильная лоза. Ползучее растение, лиана, растущая на Джедиприм и часто употреблявшаяся для наказания рабов. На коже, подвергавшихся порке чернильникам, оставались свекольного цвета шрамы, вызывавшие остаточные боли в течение многих лет. Чусук. Четвертая планета системы Тета-Шалиша, так называемая планета музыки, знаменитая высоким качеством производимых на ней музыкальных инструментов. Смотри также ворота. Шайхулут. Искаженно арабское или персидское Шах-Ехулут, владыка вечности. Аракийский песчаный червь, старик пустыни, старый отец вечность и прадед пустыни. Характерно, что это имя, будучи произнесено особым тоном или написанное с заглавных букв, означает божество земли в верованиях фрименов. Песчаные черви вырастают до огромных размеров. В глубокой пустыне наблюдались экземпляры более 400 метров в длину и доживают до весьма почтенного возраста, если их не убивает один из собратьев или если червь не гибнет, натолкнувшись на воду, которая для него ядовита. Песчаные черви населяют практически все песчаные области Аракиса и играют важнейшую роль в его экологии. Они выделяют кислород, непосредственно включены в цикл воспроизводства меланжи, вследствие чего также именуются подателями пряности или просто подателями. Из зубов песчаного червя фримены изготавливают свои знаменитые крисы, а утопив небольшого червя, они получают воду жизни. Кроме того, фримены используют песчаных червей для передвижения. Шайтан, от арабского сатана, дьявол. Шари-а, от арабского шариат, закон веры. Часть паноплия профетикус, устанавливающая религиозный ритуал. Шатер тишины. Искажающее поле, ограничивающее распространение голоса. Или любой звуковой генератор, создающий колебания, противофазные подавляемым. При интерференции исходный звук гасится. Шахнама. На фарси «Книга царей» или «Царская книга». Полулегендарная первая книга странников Дзен-Сунни. Шельф. На Аракисе каменистые окраины эргов, особенно в предгорьях барьерной стены. Шерем – братство ненависти, обычно создаваемое для мести. Шестование песка или чтение по шестам. Искусство устанавливать пластиковые и волоконные шесты в песках Аракиса и затем, по следам, оставленным на них песчаными бурями и другим приметам, предсказывать изменения погоды. Шигакорт – металлосодержащее волокно ползучего растения Нарви Нарвиум, растущего только на Салусе Секундус и третьей Дельте Кайсинь. Отличается чрезвычайной прочностью на разрыв. Шлаг – от немецкого шлаг – удар. Животное ступайле – аборигенный вид, эндемик, почти истребленная ради его тонкой, но очень прочной шкуры. Шноркель. Здесь трубка для подачи воздуха с поверхности песка в диститент. Шедаут. Черпающий из кладезя. Уважительный титул у фрименов. Щит силовой. Защитное силовое поле, создаваемое генератором Хольцмана. Этот тип силового поля представляет собой дальнейшее развитие эффекта Хольцмана, основанное на измененной первой фазе поля силовой подвески, антигравитационного.
Щит пропускает только медленно движущиеся объекты. В зависимости от заданных характеристик, скорость пропускаемых объектов может быть ограничена 6-9 метрами в секунду. Щит может быть нейтрализован лишь электрическим полем огромной, практически недостижимой мощности. Смотри также лучемет. Эго-образ. Портрет, воспроизводимый с помощью солидопроектора, что позволяет воспроизвести мельчайшие, почти незаметные движения, несущие, как считается, суть человеческого «я». Эказ. Четвертая планета Альфа Центавра Б. Скульпторский рай. Прозвано так потому, что здесь произрастает туманное дерево, которому можно придавать требуемую форму во время роста инситу, силой одной только мысли. Экуменическая Библия, от греческого «Вселенская книга». Единая книга, священные тексты, созданные в результате работы комиссии переводчиков-экуменистов, содержит элементы большинства древних религий, таких как Маомет-Саари, христианство Махаяны, дзен-суннитский католицизм и буддислам. Основная заповедь экуменической Библии – «Не искази душу». Элакка. Наркотик, получаемый при пережигании измельченного элакового дерева с эказа. Человек, подвергшийся воздействию эллаки, теряет почти полностью инстинкт самосохранения, при этом кожа, получившего дозу эллаки, приобретает характерный морковный цвет. Эллака обычно используется при подготовке гладиаторов к бою. Эль-Саяль, от арабского «текущий», иногда «дождь». Песчаный дождь – пыль, падающая с высоты в среднем 2000 метров, куда ее поднимают кориолисовы бури. Эль-Саяль часто приносят в нижние слои атмосферы к поверхности влагу из более высоких слоев. Эрг – песчаное море, обширный барханный район. Эффект Хольцмана – отталкивающее действие силового генератора, генератора Хольцмана. Смотри также «Подвеска силовая, щит силовой». Ядоискатель, иногда ядоскоп. Анализатор альфакторных, ароматических, запаховых излучений, служащий для обнаружения ядовитых веществ. Непременная принадлежность обеденных столов правящих домов.

0: Рэй Брэдбери. Человек. Капитан Харт стоял у раскрытого люка ракет.
1: «Почему они не идут?» — спросил он.
0: «Но откуда мне знать, капитан?» — отозвался его помощник Мартин.
1: «И что же это за место?» — спросил капитан, раскуривая сигару. Спичку он швырнул в сияющий лук, и трава загорелась.
0: Мартин хотел затоптать огонь ботинком.
1: «Нет», — приказал капитан Харт, — «пусть горит. Может быть, они явятся посмотреть, что тут такое невежи».
0: Мартин пожал плечами и убрал ногу от расползающегося огня. Капитан Харт взглянул на часы.
1: «Вот уже час, как мы приземлились, и что же? Где делегация встречающих, рукопожатие? Где оркестр?»
0: «Никого.
1: Мы пролетели миллионы миль. В космосе? А прекрасные граждане какого-то глупого городка на какой-то неведомой планете не обращают на нас внимания?»
0: Он фыркнул, постучав пальцем по часам.
1: «Что ж, даю им еще 5 минут. А затем...»
0: «И что затем?» — спросил Мартин, неизменно вежливый Мартин, наблюдая за тем, как трясутся отвислые щеки капитана.
1: «Мы пролетим над их проклятым городом еще раз и напугаем их до смерти».
0: Голос его стал тише.
1: «Мартин, а может быть, они не видели, как мы приземлились?»
0: «Видели. Они смотрели на нас, когда мы пролетали над городом».
1: «Почему же они не бегут сюда по лугу? Может быть, они спрятались? Они что, струсили?»
0: Мартин покачал головой. «Нет. Возьмите бинокль, сэр, посмотрите сами. Они бродят вокруг, но они не напуганы, они... Ну, похоже, что им все равно».
1: Капитан Харт прижал бинокль к усталым глазам. Мартин взглянул на него, отметив на его лице морщины раздражения, усталости, непонимания. Казалось, Харту уже миллион лет. Он никогда не спал, мало ел и заставлял себя двигаться все дальше, дальше. А теперь его старые запавшие губы двигались под биноклем.
0: «Мартин, я просто не знаю, чего ради мы стараемся. Строим ракеты, расходуем силы, чтобы пересечь бездну, ищем их. И что получаем? Пренебрежение. Ну, посмотрите, как эти идиоты бродят с места на место. Неужели они не понимают, какое великое событие только что произошло? Первый космический полет в их глухомань. Часто ли это происходит? Они что, пресыщены?»
1: Мартин не знал. Капитан Харт устало вернул ему бинокль. «Зачем все это, Мартин? Я имею в виду космические полеты. Ищем, ищем. Внутри все сжато и никакого отдыха.
0: Может быть, мы ищем мира и покоя? Но на Земле этого точно нет», — сказал Мартин.
1: «Вы считаете, нет?»
0: Капитан Харт задумался.
1: «Со времен Дарвина, да? С тех пор, как ушло все, во что мы раньше верили, все ушло за борт, да? Божественное провидение и все такое. Вы считаете, из-за этого мы и летаем к звездам, а, Мартин? Ищем потерянные души, так что ли? Пытаемся улететь с нашей порочной планеты на другую, чистую?»
0: «Возможно, сэр. Во всяком случае, мы точно чего-то ищем».
1: Капитан Харт откашлялся, и голос его вновь стал твердым. «Ну что ж, в данный момент мы ожидаем мэра города. Бегите туда, расскажите им, что мы первая космическая экспедиция на планету. Капитан Харт шлет свои приветствия и желает видеть мэра. Вперед!»
0: «Да, сэр».
1: Мартин медленно зашагал по лугу.
2: «Быстрее!»
1: — рявкнул капитан.
0: «Да, сэр».
1: Мартин пустился рысью, а, отойдя подальше, снова двинулся не спеша, улыбаясь чему-то своему. До возвращения Мартина капитан успел выкурить 2 сигары. Мартин замер перед раскрытым люком, покачиваясь, Похоже было, что он не в состоянии сфокусировать свой взгляд или связно мыслить.
0: «Ну?» — рявкнул Харт. «Что случилось? Они придут приветствовать нас?»
1: «Нет». Мартину пришлось прислониться к ракете. У него кружилась голова.
0: «Почему же?»
1: «Мы не имеем значения», — ответил Мартин. «Капитан, пожалуйста, дайте мне закурить». Он протянул руку, вслепую нашаривая протянутую пачку, а глаза его, моргая, устремились к золотому городу. Он зажег сигарету и долго молча курил.
0: «Да скажите же что-нибудь!» — вскричал капитан. «Они что, не заинтересовались нашей ракетой?»
1: Мартин произнес. «Что?» «Ах, ракета!» Он поглядел на сигарету. «Нет, не заинтересовались. Похоже, мы прилетели в неблагоприятное время».
0: «Неблагоприятное время», —
1: Мартин терпеливо объяснил. «Послушайте, капитан, вчера в городе произошло нечто великое, столь необычайное и великое, что мы оказались жалкими дублерами. Мне нужно сесть». Он потерял равновесие и тяжело сел, задыхаясь.
0: Капитан сердито жевал сигару. «Что произошло?»
1: Мартин поднял голову. Дым от сигареты, зажатый в неподвижных пальцах, поплыл по ветру.
0: «Сэр,
1: вчера в городе появился необычайный человек. Добрый, умный, сострадающий и бесконечно мудрый».
0: Капитан гневно воззрился на своего помощника. «А нам что до него?»
1: «Трудно объяснить. Это человек, которого они ждали веками. Миллион лет, наверное. И вот вчера он вошел в их город. Потому-то, сэр, сегодня наша ракета для них абсолютно ничего не значит».
0: Капитан резко сел. «Кто же он? Неужели Эшли? Неужели он прилетел раньше нас и украл мою славу?»
1: Он стиснул руку Мартину. Лицо его было бледным и расстроенным. «Не Эшли, сэр.
0: Бертон? Я так и знал. Бертон прокрался вперед нас и испортил нам приземление. Никому нельзя доверять».
1: «Не Бертон, сэр», — тихо сказал Мартин.
0: Капитан не мог ему поверить. «Но ведь было всего три ракеты, и мы летели впереди всех. А этот человек, явившийся перед нами, как его зовут?»
1: «У него нет имени. Оно ему и не нужно. На каждой планете его называют по-своему, сэр».
0: Капитан уставился на Мартина тяжелым, недоверчивым взглядом. «И что же он такого сделал? Такого замечательного, что никто и не смотрит на наш корабль?»
1: «Например, — твердо ответил Мартин, — он исцелил больных и утешил неимущих. Он выступил против лицемерия и грязного правления. И он сел с народом, беседуя весь день».
0: «И что же, это так замечательно?»
1: «Да, капитан».
0: «Не понимаю».
1: Капитан всмотрелся Мартину в глаза, в лицо.
0: «Вы не напились, а?»
1: Он отступил на шаг, что-то заподозрив.
0: «Не понимаю».
1: Мартин посмотрел назад на город. «Капитан, если вы не понимаете, я не могу вам объяснить». Капитан проследил за его взглядом. Город выглядел тихим и прекрасным, и великий покой царил вокруг него. Капитан шагнул вперед, вынул изо рта сигару. Он прищурился, глядя на Мартина, на золотые шпили зданий вдалеке.
0: «Вы не хотите сказать? Неужели вы имеете в виду этот человек...» «Не может быть!»
1: — Мартин кивнул. «Да, сэр. Именно это я имею в виду». Капитан замер молча, потом выпрямился во весь рост.
0: «Не верю».
1: В полдень капитан Харт быстро вошел в город, сопровождаемый лейтенантом Мартином, с помощником, тащившим приборы. Время от времени капитан разражался громким смехом, уперев руки в бока и покачивая головой. Их встретил мэр города. Мартин установил треножник, прикрутил к нему коробку и подключил батарейки.
0: — Вы мэр? — капитан ткнул в инопланетянина пальцем.
1: — Да, — ответил мэр. Между ними стоял замысловатый аппарат, с которым управлялись Мартин и техник. Коробка обеспечивала мгновенный перевод с любого языка. Слова резко падали в ватную тишину города.
0: — Сначала о вчерашнем, — начал капитан. — Это правда?
1: — Да.
0: — У вас есть свидетель?
1: — Да.
0: — С ними можно поговорить?
1: — Говорите с любым из нас, — отвечал мэр. — Мы все свидетели.
0: Капитан тихо шепнул Мартину. — Массовый гипноз. — И мэру. — Ну а как же выглядел этот человек, этот чужестранец?
1: — Трудно описать. Мэр чуть-чуть улыбнулся.
0: — Почему же?
1: — Мнения могут разойтись.
0: — Что ж, сообщите нам, по крайней мере, свое, — сказал капитан. — Запишите. — приказал он Мартину через плечо.
1: Лейтенант нажал на кнопку портативного магнитофона.
0: — Ну, — начал мэр города, — это был очень добрый и мягкий человек, и он обладает большими познаниями во всем.
2: Да — Да-да, я знаю, знаю!
0: — капитан помахал рукой. — Общие слова. — Мне нужно нечто осязаемое. — Как он выглядел?
1: — По-моему, это не важно. — отвечал мэр.
0: — Очень важно, — сурово оборвал его капитан. — Мне необходимо описание внешности этого типа. Если вы не хотите отвечать, я спрошу у других.
1: И Мартина. — Наверняка это Бертон. Одна из его шуточек. Очередной розыгрыш. Мартин холодно молчал, не глядя на капитана. Капитан щелкнул пальцами.
0: — Так что он там делал? Исцеление?
1: — Много исцелений. — подтвердил мэр.
0: — Могу я увидеть одного исцеленного?
1: — Конечно. Вот мой сын.
0: Мэр кивнул маленькому мальчику, и тот шагнул вперед. У него была отсохшая рука. Теперь смотрите.
1: Капитан снисходительно засмеялся. Да-да-да-да, но ведь это не доказательство. Я же не видел мальчика с отсохшей рукой. Я вижу лишь здоровую руку.
0: Есть ли у вас доказательства того, что вчера у мальчика была больная рука, а сегодня здоровая?
1: — Мое слово, мое доказательство, — просто отвечал сэр.
0: — Послушайте, — вскричал капитан, — вы хотите, чтобы я поверил вам на слово?
1: — Ну, нет.
0: — Извините, — сказал мэр, глядя на капитана с выражением, в котором сочетались любопытство и жалость. — Нет ли у вас изображения мальчика? — спросил капитан.
1: Через несколько мгновений принесли большой портрет, написанный маслом. На нем был изображен сын мэра с отсохшей рукой.
0: — Милый мой! — отмахнулся от портрета капитан. — Картину нарисовать может кто угодно. Картины лгут. Мне нужна фотография мальчика.
1: Фотографии не оказалось. Искусство фотографии было пока неизвестно на этой планете.
0: — Что ж, — вздохнул капитан, и лицо его задергалось. — Дайте мне поговорить с другими. — Так все без толку.
1: Он ткнул пальцем в какую-то женщину.
0: — Вы!
1: Она заколебалась.
0: — Вы, подойдите сюда, — приказал капитан. — Расскажите мне об этом чудесном человеке, явившемся к вам вчера.
1: Женщина смотрела решительно. Он ходил среди нас, и он был прекрасен и добр.
0: — А какого цвета у него глаза?
1: — Цвета солнца, цвета моря, цвета гор, цветов, ночи.
0: — Достаточно.
1: Капитан воздел руки к небу.
0: — Поняли, Мартин?
1: — Ничего. Какой-то шарлатан бродил по городу, нашептывая им в уши сладкие пустяки и... — Прекратите, пожалуйста, — попросил Мартин.
0: Капитан отступил назад. — Что такое?
1: Вы слышали, что я сказал? Мне нравятся эти люди, я им верю.
0: Вы вправе иметь собственное мнение, но держите его при себе, сэр.
1: «Не смейте так со мной разговаривать!» — заорал капитан. «С меня хватит вашего высокомерия», — отвечал Мартин. «Оставьте их в покое. У них появилось что-то хорошее, доброе, а вы явились в чужое гнездо и гадите в нем, и издеваетесь над ними. А я разговаривал с ними, я ходил по городу и смотрел на их лица. В них есть нечто такое, чего у вас и быть не может. Вера. Немного простодушной веры, и с ее помощью они горы сдвинут. Вы закипели от злости, потому что кто-то украл ваш триумф, кто-то добрался до них раньше вас, и вы сделались ненужным».
0: «Я даю вам еще 5 секунд», — заметил капитан. «Понимаю. Вы находились под сильным напряжением, Мартин. Целые месяцы в космосе, ностальгия, одиночество, а теперь еще и это. Я вам сочувствую, Мартин. Я не придаю значения вашему мелкому неповиновению».
1: «А я придаю значение вашему мелкому тиранству», — ответил Мартин. «Я ухожу. Я остаюсь здесь».
0: «Вы не сможете. Да неужели? А попробуйте меня остановить. Я ведь затем и прилетел сюда, хотя сам того не знал. Мне это нужно. Это для меня. Везите вашу грязь куда-нибудь в другое место. Попробуйте нагадить в других гнездах своим сомнением и своим научным методом». Он быстро огляделся. У этих людей только что произошло нечто поистине настоящее. И нам еще повезло, что мы прилетели сюда почти вовремя. Неужели вы не можете вдолбить себе в голову, что чудо действительно произошло? На Земле об этом человеке говорили 20 веков после того, как он прошел по нашему миру. Мы же так хотели увидеть его, услышать его слово. Да все не удавалось. А сегодня мы опять упустили его, всего на несколько часов разминулись.
1: Капитан Харт взглянул на Мартина. «Да вы плачете, как младенец. Да прекратите!»
0: «А мне плевать».
1: «А мне нет. Перед этими туземцами нужно сохранять выдержку. Вы переутомились. Я прощаю вас».
0: «Я не нуждаюсь в вашем прощении».
1: «Глупец! Неужели вы не поняли, что это всего лишь штучки Бертона? Обмануть, надуть, основать свои нефтяные и прочие концерны под религиозным прикрытием? Вот дурак вы, дурак, Мартин, полнейший дурак. Пора бы уже знать цену землянам. Они способны на все. Богохульство, надувательство, ложь, обман, кражу, убийство, лишь бы достичь своей цели. Все хорошо, что сработает. Но вы же знаете, Бертон — прагматик, каких мало».
0: Капитан тяжко вздохнул.
1: «Ну же, Мартин, признайтесь, именно на такие гнусности и способен Бертон запутать бедных туземцев, да щипать их дочисто, когда созреют».
0: «Нет», — произнес Мартин, но уже задумчиво.
1: Капитан вновь воздел руки к небу. «Да клянусь, это был Бертон. Ну кто же еще? Его грязные преступные методы».
0: «Да, конечно, можно и восхититься.
1: Влетел к ним старый дракон в огне и пламени, окруженный сиянием. Тут доброе слово, там любящее прикосновение, целительная мазь или заживляющий луч. Бертон, как есть он».
0: «Нет».
1: У Мартина упал голос. Он закрыл глаза руками.
0: «Не верю».
1: «Вы просто не хотите поверить», — настаивал капитан. «Ну, признайтесь же, нечто подобное и способен выкинуть Бертон. Перестаньте видеть сны наяву. Мартин, проснитесь, уже утро. Вокруг реальный мир, и мы реальные люди. Грязные, конечно. И Бертон грязнее всех».
0: Мартин отвернулся.
1: «Ну уже, ну, Мартин!»
0: Капитан Харт машинально похлопывал Мартина по спине.
1: «Понимаю, для вас это шок. Стыд, позор и все такое прочь.
0: Бертон негодяй. Ну, полегче, полегче. Я справлюсь. Положитесь на меня.
1: Мартин медленно зашагал к ракете. Капитан Харт понаблюдал за ним, а потом, глубоко вздохнув, повернулся к женщине.
0: — Ну, расскажите еще что-нибудь об этом человеке. — Так вы говорили, сударыня?
1: Позднее, когда офицеры уселись за ужином вокруг маленьких столиков, поставленных на траву возле ракеты, капитан передал Мартину полученные сведения.
0: Опросил 3 дюжины. И все несут ту же билиберду. Работа Бертона, не иначе. Уверен. Через день-другой он свалится сюда, чтобы утвердить свои права и увести у нас из-под носа все контракты. Думаю, надо подождать и испортить ему удовольствие.
1: Мартин с красными глазами мрачно взглянул на него.
0: Я убью его. «Ну-ну, Мартин, мой мальчик,
1: я убью его. Помоги мне, Боже, убью.
0: Ничего, мы его притормозим, но вы должны признать, что он хитер, непорядочен, но хитер.
1: Негодяй,
0: обещайте мне не предпринимать ничего резкого».
1: Капитан Харт сверился с записями.
0: Говорят, произошло 30 чудесных исцелений. Слепой стал зрячим, и еще он излечил прокаженного.
2: Да уж, Бертон умеет обделывать свои делишки. В этом ему не откажешь.
1: Раздался сигнал гонга, и через минуту к капитану подбежал член экипажа. Капитан, докладываю, корабль Бертона идет на посадку, и корабль Эшли, сэр.
2: Видите?
0: Капитан Харт стукнул кулаком по столу. «Вот они, шакалы! Явились пожинать плоды! Дождаться не могут! Ну, погодите! Сейчас они у меня нарвутся! Однако им придется потесниться, чтобы пустить меня на свой пир! Я-то уж их заставлю!»
1: Казалось, Мартина стошнит. Он молча глядел на капитана.
0: «Дело есть дело, мой милый!» — сказал капитан.
1: Все подняли глаза вверх. Из небес выпали 2 ракеты. Приземляясь, они едва не разбились.
0: — Что там случилось у этих дураков? — вскричал, подпрыгивая, капитан.
1: Люди уже бежали по дымящемуся лугу к ракетам. Подбежал и капитан. Люк корабля Бертона с треском раскрылся. Им на руки вывалился человек.
0: — Что случилось? — вскричал Харт.
1: Человек упал на землю. Они склонились над ним. Он был весь в ожогах. Все тело было покрыто шрамами, ранами и гнойной дымящейся кожей. Он поднял вверх опухшие глаза, и его вздувшийся язык с трудом шевельнулся в разбитых губах.
0: — Что случилось? — кричал Харт, встав на колени перед умирающим и дергая его за руку.
2: — Сэр! — Сэр! — шепнул тот.
0: 48 часов назад в секторе 79, недалеко от планеты 1 этой системы, наш корабль и корабль Эшли попали в космическую бурю, сэр.
1: Что-то серое потекло из носа умирающего, изо рта его сочилась кровь.
0: Все погибли, вся команда. Бертон мертв. Эшли умер час назад. 3 уцелели. «Послушайте!» — заорал Харт, наклоняясь над истекающим кровью человеком. «Вы впервые тут приземлились?»
1: Молчание.
0: «Отвечайте!»
1: Умирающий произнес.
0: «Нет. Буря. Бертон умер 2 дня назад. Первая посадка. За 6 месяцев. «Вы уверены?» — орал Харт, тряся его изо всех сил, стискивая его руки в своих руках. «Уверены?»
1: «Да», — ответили губы умирающего.
0: «Бертон умер 2 дня назад? Вы точно знаете?»
1: «Да».
0: «Да».
1: прошептал человек. Голова его упала на грудь. Он был мертв. Капитан встал на колени возле тела. Лицо капитана скривилось, мышцы непроизвольно сокращались. Члены экипажа отошли в сторону, глядя на него. Мартин ждал. Капитан попросил, чтобы ему помогли встать, и ему помогли. Они повернулись к городу.
0: — Это значит...
1: — Это значит... — переспросил Мартин. — Это значит, что на эту планету прибыли только мы, — прошептал капитан. — И тот человек.
0: — Тот человек?
1: — спросил Мартин. Лицо капитана бессмысленно задергалось. Оно стало старым-престарым и совсем серым. Глаза его остекленели. Капитан сделал шаг вперед по сухой траве. — Идем, Мартин, идем. Поддержите меня ради меня самого. Поддержите. Я боюсь упасть. Нельзя терять времени. Спотыкаясь, они побрели их к городу по высокой сухой траве навстречу ветру. Через несколько часов они все еще продолжали сидеть в приемной мэра. Тысячи людей побывали здесь, чтобы поговорить с ними. Капитан продолжал сидеть, лицо у него было изможденное, но он все слушал, слушал. Столько света было в лицах тех, кто приходил, подтверждал, рассказывал, что он уже не мог смотреть на них. И все время руки его дергались и ерзали взад, вперед, по коленям. По ремню. Когда все кончилось, капитан Харт повернулся к мэру и произнес, глядя на него странными глазами: «Но вы же должны знать, куда он направился». «Он нам не сказал».
0: «К какому-то из ближайших миров?» — добивался капитан.
1: «Не знаю. Вы должны знать. Вы видите его?» Мэр указал на толпу.
0: Капитан огляделся. — Нет.
1: — Тогда он, наверное, ушел.
0: — Наверное. — Наверное, — слабым голосом вскричал капитан. — Я допустил кошмарную ошибку. И я хочу видеть его. Сейчас. До меня только теперь дошло, что произошло величайшее событие в истории. Подумать только, мы оказались причастны к такому. Существует один шанс из миллиардов, что мы прилетели на одну планету из миллионов через день после его посещения. Вы должны знать, куда он ушел.
1: Каждый находит его сам, — мягко ответил мэр.
0: Вы спрятали его. Лицо капитана медленно исказилось, вернулось что-то прежнее, суровое.
1: Капитан начал медленно подниматься. — Нет, — отвечал мэр. — Где он? Пальцы капитана задергались у кожаного футляра, висевшего справа на поясе. — Не могу вам точно сказать.
0: — А ну, говорите, да поживее. И капитан вынул из кобуры оружие.
1: — Ничего не могу вам сказать.
0: — Лжец!
1: На лице мэра, не сводившего глаз с Харта, появилось выражение жалости. — Вы устали, — сказал он. — Вы долго путешествовали, и вы прилетели от людей, которые давно уже живут без веры и тоже устали. А теперь вам так хочется веры, что вы сами себе мешаете. Если вы совершите убийство, вам будет труднее.
0: — Так вы его никогда не найдете. — Куда он ушел? Ведь он сказал вам. — И вы знаете. Ну же, говорите!
1: Капитан поднял оружие.
0: Мэр покачал головой. — Скажите мне, скажите же!
1: Раздался выстрел. Всего один раз. Мэр упал. Ему ранило руку. Мартин прыгнул вперед. — Капитан!
0: Оружие метнулось в сторону Мартина. — Не мешать!
1: Мэр поднял глаза вверх, придерживая раненую руку. — Уберите оружие. Вы раните самого себя. Вы никогда не верили, а теперь считаете, что можете поверить и лишь приносите людям вред.
0: — Вы мне не нужны,
1: — молвил Харт, возвышаясь над мэром. — Я упустил его здесь, разминулся на день. Что ж, полечу дальше, и дальше, и дальше. На следующей планете я разминусь на полдня, потом на четверть, на 2 часа, на час, на полчаса, на минуту, но я догоню его, слышите? Он уже орал, склоняясь к лежавшему на полу. Он едва держался на ногах от усталости. — Идемте, Мартин! Он опустил руку, оружие повисло. — Нет, я остаюсь здесь. — Болван! Оставайтесь, если хотите, а я полечу дальше, так далеко, как смогу, со всеми остальными. Мэр поднял глаза на Мартина. — Не волнуйтесь за меня, улетайте. Мои раны залечат. — Я вернусь, — пообещал Мартин. — Я только дойду с ним до ракеты. Они промчались через весь город. Любому было видно, каких трудов капитану стоило казаться несгибаемым, как в молодые годы. Добравшись до ракеты, он хлопнул по ее обшивке трясущейся рукой. Он убрал оружие. Потом он посмотрел на Мартина. — Ну, Мартин! — Ну, капитан! Капитан поднял глаза к небу. — Вы уверены, что не полетите со мной?
3: — Нет, сэр. Не полечу.
1: Нас ждет великое приключение, ей-богу. Я найду его.
3: Вы решили лететь за ним, сэр? Спросил Мартин.
1: Лицо капитана сморщилось. Он закрыл глаза. Да.
3: Хотелось бы мне знать,
1: что?
3: Сэр, когда вы его найдете, если найдете, что вы попросите?
1: Я?
3: Капитан заколебался, открыл глаза. Кулаки его сжались, разжались. Он минуту размышлял в недоумении, а потом заулыбался странной улыбкой. Я попрошу у него немного мира и покоя.
1: Он прикоснулся к ракете.
3: Давно, давно уже я не мог расслабиться. А вы когда-нибудь пытались, капитан?
1: Не понимаю, сказал капитан Харт.
3: Неважно. Прощайте, капитан.
1: Прощайте, Мартин. Команда стояла у входа. Лишь трое решили лететь вместе с Хартом. 7 оставались здесь с Мартином. Капитан Харт оглядел их и выдал свое заключение. Глупцы!
3: Он влез в люк последним, быстро отдал честь, резко засмеялся. Крышка люка захлопнулась. Ракета поднялась в небо, подобно огненной колонне. Мартин смотрел на нее, пока она не скрылась из виду. На другом конце луга стоял мэр в окружении нескольких сограждан. Он поманил Мартина рукой. — Улетел? — сказал Мартин, подойдя к мэру. — Да, улетел, бедняга, — отозвался мэр. — Так и будет лететь с планеты на планету, неустанно ища и вечно. Вечно будет он опаздывать на час, на полчаса, на 10 минут, на минуту. Наконец он опоздает всего на несколько секунд. А когда он облетит 300 миров, и ему будет 70 или 80 лет, он упустит его на долю секунды, а потом еще на долю секунды. И так и будет лететь, думая, что вот-вот поймает то, что он оставил здесь, на нашей планете, в нашем городе, сейчас. Мартин смотрел мэру прямо в глаза, и мэр протянул ему руку. Да разве можно в нем сомневаться? Он поманил за собой остальных и повернулся к городу лицом. Идемте, нас ждут. Он там. и они вошли в город.
4: Радио фантастики. Радио фантастики.

Стивен Кинг. Долгий джонт. Заканчивается регистрация на джонт-рейс номер 701. Приятный женский голос эхом прокатился через голубой зал Нью-Йоркского вокзала Порт Оссорити. Вокзал почти не изменился за последние 300 лет, оставаясь по-прежнему обшарпанным и немного пугающим. Записанный на пленку приятный женский голос, служивший, наверное, самой привлекательной его чертой, продолжал. «Джон Трейс до Уайтхед-Сити, планета Марс. Всем пассажирам с билетами необходимо пройти в спальную галерею голубого зала. Пожалуйста, убедитесь предварительно, что все ваши документы в порядке. Благодарим за внимание». Спальная галерея на втором этаже, в отличие от самого зала, вовсе не выглядела обшарпанной. Ковер серого цвета с перламутровым блеском от стены до стены, белые, как яичная скорлупа, стены с репродукциями приятных для глаз абстракций, мягкие, успокаивающие переливы света, сходящиеся в спираль на потолке. На одинаковом расстоянии друг от друга по 10 в ряд размещались в галерее 100 кушеток, между которыми двигались сотрудники джонт-службы. Пятеро стюардов развозили стаканы с молоком и тихо, подбадривающе переговаривались с пассажирами. Стоявший у входа рядом с вооруженным охранником, дежурный проверял документы у запыхавшегося бизнесмена со сложенным номером New York Intertimes под мышкой, который едва не опоздал на свой рейс. С противоположной стороны пол плавно спускался желобом в 5 футов шириной и длиной футов 10, уходящим в открытый дверной проем. Вся конструкция немного напоминала детскую горку. Семейство Оутсов расположилось на 4 стоящих рядом кушетках в дальнем конце галереи. Марк Оутс и его жена Мэрилис по краям, дети между ними. «Папа, а ты расскажешь нам про джонт?» – спросил Рики. «Ты обещал». «Да, папа, ты обещал».

Было совершенно естественно. Первый джонт в жизни для всех, кроме него. За последние 6 месяцев, с тех пор, как он получил уведомление от водоразведочной компании Texas Water о том, что его переводят в Уайтхед Сити, они с Мэрилис множество раз обсуждали все плюсы и минусы переезда с семьей и в конце концов решили, что на те 2 года, которые Марку предстоит провести на Марсе, они переселятся в Уайтхед Сити вместе. Сейчас же, глядя на бледное лицо Мэрилис, Марк гадал, не сожалеет ли она о принятом решении. Он взглянул на часы и увидел, что до джонта осталось еще около получаса. Вполне достаточно времени, чтобы рассказать детям обещанную историю. Это, возможно, отвлечет их и успокоит. Может быть, даже успокоит Мэрилис. «Ладно», — сказал он. 12-летний Рики и 9-летняя Пат смотрели на него, не отрываясь. Через 2 года, когда они вернутся на Землю, Рики уже начнет засасывать трясина зрелости. А у Пат, наверное, появится грудь. И в это верилось с трудом. Дети будут учиться в крошечной школе в Уайтхед-Сити с сотней других детей-инженеров и геологов компании. И не исключено, что через несколько месяцев его сын уже отправится на геологическую экскурсию на Фобос. Трудно поверить, но это так. «Как знать», – подумал Марк, усмехнувшись. «Может быть, это развеет и мое беспокойство тоже». «Насколько нам известно», – начал он, – «джонт изобрели около 320 лет тому назад, примерно в 1987 году. Сделал это человек по имени Виктор Карун. Открытие он совершил в ходе работы над частным исследовательским проектом, который финансировало правительство. И в конце концов правительство присвоило себе результаты его работы. Между правительством и нефтяными компаниями шла тогда настоящая война. Причиной же того, что мы не знаем точной даты открытия, является некоторая эксцентричность Каруна». «Ты имеешь в виду, что он был сумасшедшим, папа?» – спросил Рики. «Эксцентричный? Значит, чуть-чуть сумасшедший, милый», – пояснила Мэрилис и улыбнулась Марку, которому показалось, что она выглядит уже не так обеспокоенно. «А-а-а!» Короче, он довольно долго экспериментировал с новым процессом, прежде чем информировать правительство об открытии, продолжил Марк. И то сделал он это только потому, что у него кончились деньги и его не хотели больше финансировать. В дальнем конце помещения бесшумно открылась дверь, и появились еще 2 служащих, одетых в ярко-красные комбинезоны джонт-службы. Перед собой они катили столик на колесах. На столике лежал штуцер из нержавеющей стали, соединенный с резиновым шлангом. Марк знал, что под столиком, спрятанные от глаз пассажиров длинной скатертью, размещаются 2 баллона с газом. Сбоку на крючке висела сетка с 1000 сменных масок. Не желая, чтобы его семья заметила представителей Леты раньше, чем будет необходимо, Марк продолжал говорить. Если у него будет достаточно времени, чтобы рассказать историю до конца, они встретят их буквально с распростертыми объятиями, когда узнают, что их ждет в противном случае. «Вы, конечно, знаете, что джонт – это телепортация, не больше и не меньше», – сказал он. «Иногда в колледжах преподаватели физики или химии называют его процессом Каруна, но это не что иное, как телепортация. И именно Карун, если верить истории, дал этому процессу название «джонт». Он любил фантастику, и когда-то ему попался под руку роман Альфреда Бестера «Моя цель – звезды». Так вот, этот Бестер заменил в романе слово «телепортация» словом «джонт». Только в его книге для того, чтобы джонтировать, достаточно было всего лишь подумать об этом, что на самом деле невозможно. Один из служащих надел на штуцер маску и вручил ее пожилой женщине в дальнем конце комнаты. Она взяла маску, глубоко вдохнула и, обмякнув, тихо откинулась на кушетку. Юбка ее при этом чуть сползла вверх, обнажив дряблые ноги, испещренные варикозными венами. Один из сотрудников джонт-службы заботливо поправил юбку, а второй тем временем отсоединил использованную маску и прикрепил к штуцеру новую. Как пластиковые стаканы в мотелях. Марка беспокоила Патти, поскольку она все еще была возбуждена. Раньше ему приходилось видеть, как детей иногда удерживали на кушетках и как они, случалось, кричали, когда им подносили резиновую маску. Видимо, для ребенка такая реакция вполне естественна. Но зрелище это не самое приятное, и ему не хотелось, чтобы подобное произошло с Патти. За Рика он почти не беспокоился.

0: Думаю, с уверенностью можно сказать, что Джонт открыли как раз тогда, когда он был жизненно необходим. Возобновил рассказ Марк, глядя на Рики, потом перегнулся через него и взял дочь за руку. Пальцы ее сжались вокруг его пальцев с панической быстротой. Маленькая ладошка чуть вспотела и казалась холодной. Во всем мире кончалась нефть, а та, что еще оставалась, принадлежала живущим в ближневосточных странах людям, которые пользовались этой ситуацией как политическим оружием. Они даже сформировали картель, называвшийся ОПЕК. «Что такое картель, папа?» – спросила Патти. «Ну, монополия», – ответила Мэрилис. «И вступить в этот клуб могли только те, у кого было много нефти».
1: «А-а-а!
0: У нас, наверное, нет времени, чтобы подробно разбирать всю эту кашу», – сказал Марк. «Кое-что вы будете проходить в школе, а пока можете поверить мне на слово. В мире творился тогда страшный беспорядок. Если человек покупал машину, он мог ездить на ней только 2 дня в неделю, а бензин стоил 15 старых долларов за галлон».
1: «Ого!» – воскликнул Рик. «Сейчас он стоит около 4 центов, да, папа?»
0: Марк улыбнулся. «Именно поэтому мы и отправляемся на Марс, Рик. На Марсе нефти столько, что ее хватит почти на 8 тысяч лет, а на Венере еще на 20 тысяч. Но сейчас нефть даже не так важна. Сейчас людям больше всего нужна...»
1: «Вода!»
0: – выкрикнула Патти. Расположившийся неподалеку бизнесмен оторвался от бумаг и посмотрел на нее с улыбкой.
1: «Верно», – сказал Марк, – «потому что за период между 1960 годом и 2030 мы отравили почти всю нашу воду. Первая операция по переброске воды с марсианских полярных льдов называлась «Операция Соломинка», – ответил на этот раз Рикки.
0: «Да, это случилось году в 2045-м, но задолго до этого джонтирование использовали для переброски чистой воды здесь, на Земле, а теперь вода составляет основу марсианского экспорта. Нефть играет уже второстепенную роль, хотя раньше она считалась очень важным продуктом».
1: Дети закивали.
0: «На Марсе всегда хватало и того, и другого, но заполучить марсианскую воду и нефть мы смогли только после того, как появился джонт-процесс». Когда Карун сделал свое открытие, мир уже начинал сползать к новым темным векам. За год до открытия, зимой только в одних Соединенных Штатах замерзло около 10 тысяч человек, потому что в стране не хватало энергии для обогрева домов.
1: Ого.
0: Патти восприняла цифру довольно спокойно. Марк посмотрел направо и заметил, как служащие уговаривают какого-то мужчину по виду застенчивого и неуверенного в себе. Спустя какое-то время он все-таки согласился взять маску и секундой позже упал на кушетку, словно мертвый.
1: «Первый раз», – подумал Марк, – «это всегда заметно».
0: Для Каруна все началось с карандаша, ключей, наручных часов и нескольких мышей. И именно мыши указали ему на главную проблему. Виктор Карун вернулся в лабораторию, пошатываясь от охватившего его возбуждения. В его представлении именно так чувствовали себя Морзе, Александр Белл, Эдисон. Но то, что сделал он, превосходило их достижения во много раз. И по дороге из зоомагазина в Нью-Палтс, где он, потратив свои последние 20 долларов, купил 9 белых мышей, Карун чуть не врезался в столб. Осталось у него всего лишь 93 цента в правом кармане и 18 долларов на счету в банке. Но он об этом даже не думал. Впрочем, если бы и подумал, это вряд ли бы его обеспокоило. Его лаборатория размещалась в переоборудованном сарае в конце отрезка грунтовой дороги длиной в милю, уходящего в сторону от шоссе номер 26. Второй раз он чуть не врезался как раз у поворота на грунтовую дорогу. Бензина в баке осталось на донышке, а следующей заправки Карун мог ждать только дней через 10, может быть, через 2 недели. Однако это его тоже не беспокоило. Мысли его крутились лихорадочным водоворотом вокруг совсем другого. То, что произошло, не было, в общем-то, неожиданностью. Отчасти правительство и финансировало его работу, правда, в объеме жалких 20 тысяч в год. Потому что область физики, занимающаяся передачей на расстоянии элементарных частиц, сулила какие-то смутные нераскрытые возможности. Но началось все неожиданно, без предупреждения. И главное, электричество процесс потреблял меньше, чем цветной телевизор. «Боже, правый!» Он с визгом шин остановил машину во дворе, схватил за ручку коробку, стоящую на грязном сиденье. На разрисованной собаками, кошками, хомяками и золотыми рыбками коробке стояла надпись «Мы из зоомагазина Stackpools». И бегом бросился к дверям лаборатории. Из коробки доносились шорохи возни его подопытных животных. Карун попытался оттолкнуть одну из створок двери по направляющим, и когда она не подалась, вспомнил, что сам запер дверь перед уходом. Выругавшись, он полез за ключами. По контракту с правительством, дверь его лаборатории должна была запираться постоянно. Одно из условий, под выполнение которых он получал деньги. Но он нередко об этом забывал. Наконец он достал ключи и на мгновение застыл, словно загипнотизированный, машинально ощупывая большим пальцем бороздки на ключе зажигания от машины. «Боже, правый!» Снова пронеслось у него в голове, и он принялся лихорадочно перебирать связку ключей в поисках того, который отпирал дверь. Телефонный аппарат впервые использовали, в общем-то, случайно. Белл закричал в него: «Отсон, пойдите сюда!» Когда опрокинул на бумагу и на себя пузырек с кислотой. И также случайно произошел первый акт телепортации. Виктор Карун телепортировал на 50 ярдов, как раз на длину сарая, свои два пальца. Карун установил два портала в разных концах помещения. С его стороны размещалась несложная ионная пушка, какую можно приобрести в любом из магазинов электронного оборудования меньше, чем за $50. На другой стороне, сразу за вторым порталом, оба они были прямоугольные и размером не больше книги, стояла камера Вильсона. Между ними висело нечто похожее на непрозрачную занавеску для душевой, хотя, конечно, никто не делает занавески для душевых из тонкого листового свинца. Идея заключалась в том, чтобы, пропуская ионный поток через первый портал, можно было наблюдать его прохождение в камере Вильсона, стоящей за вторым. Свинцовый же занавес гарантировал, что ионы действительно телепортируются. Правда, за последние два года сработала установка только дважды, и Карун не имел ни малейшего представления, почему. Устанавливая ионную пушку на место, он случайно просунул руку через первый портал. Ничего особенного в этом не было, но в то утро Карун задел бедром переключатель на панели управления сбоку от портала. Он даже не сразу заметил, что произошло, потому что аппаратура издавала едва слышное гудение, но потом почувствовал странное покалывание в пальцах. «На действие тока это не походило», – писал Карун в своей первой и, поскольку правительство заставило его вскоре замолчать, единственной статье о новом открытии. Статья появилась, как ни странно, в «Популярной механике». Карун продал ее журналу за $750 в последней попытке сохранить джонт для частного предпринимательства. Никаких неприятных ощущений, возникающих, если схватиться, например, за провод от лампы, у которого обтрепалась изоляция, я не почувствовал. Больше всего это напоминало вибрацию маленького, но мощного механизма. Вибрацию столь быструю и мелкую, что приложив руку к такому механизму, человек ощущает лишь легкое покалывание. Я посмотрел на портал и увидел, что мой указательный палец будто срезало по диагонали во втором суставе. Средний палец тоже, но немного повыше. Исчезла и часть ногтя на безымянном пальце. Карун вскрикнул и инстинктивно отдернул руку, сбив локтем на пол ионную пушку. Позже он писал, что ожидал увидеть кровь, и в первое мгновение ему даже показалось, что он действительно ее видит. Какое-то время он просто стоял рядом с порталом, держа пальцы во рту, пока не убедился, что они все-таки целы и все на месте. Сначала ему пришло в голову, что он слишком много работал, но потом появилась новая мысль о том, что последняя серия модификаций в аппаратуре, пожалуй, могла что-то действительно изменить. Однако пальцы он решил больше туда не совать. По правде говоря, Карун за всю свою последующую жизнь джонтировал только один раз. Сначала он вообще ничего не делал, долго и бесцельно слоняясь по сараю, ероша волосы руками и раздумывая, не позвонить ли Карсону в Нью-Джерси или, может быть, Баффингтону в Шарлотт. Карсон, конечно, не примет междугородний звонок за его счет, а вот Баффингтон, возможно, примет. Потом Каруна озарила новая идея, и он бросился ко второму порталу, надеясь, что раз его пальцы действительно телепортировались через весь сарай, то там, может быть, остались какие-то следы. Следов, разумеется, никаких не было. Второй портал стоял на трех поставленных друг на друга ящиках из-под апельсинов и больше всего напоминал игрушечную гильотину без лезвия. С одной стороны на металлической рамке размещалось гнездо штекера, провод от которого вел к передающему терминалу, а тот представлял собой преобразователь частиц в комплексе с компьютерным каналом. Вспомнив о компьютере, Карун взглянул на часы и увидел, что уже 11:45. По контракту с правительством, кроме жалких грошей, ему полагалось еще компьютерное время, что для Каруна обладало значительно большей ценностью. Но его время истекло в 3 после полудня. А потом привет, до понедельника. Надо было двигаться, что-то делать. «Я снова взглянул на сложенные друг на друга ящики», – писал Карун в своей статье для популярной механики. «Потом посмотрел на свои пальцы и, конечно же, увидел доказательства. Я еще подумал тогда, что такое доказательство едва ли убедит кого-нибудь, кроме меня, но вначале надо убедить хотя бы себя».
1: «Что это было, папа?» – спросил Рики.
0: «Да», – добавила Патти.
1: «Что?»
0: Марк едва заметно улыбнулся. Они здорово увлеклись рассказом, даже Мэрилис увлеклась. Они почти забыли, зачем они здесь. Краем глаза Марк заметил, как сотрудники Джон-службы медленно катят столик на резиновых колесиках между рядами кушеток, по очереди усыпляя пассажиров. Он давно заметил, что в гражданском секторе это всегда занимало больше времени. Гражданские нервничали и капризничали. Резиновая маска слишком живо вызывала в памяти операционную в больнице, где за спиной анестезиолога с его набором газов и баллонами уже готовится к работе хирург. С пассажирами случались истерики, паника, и всегда находилось двое-трое таких, у кого просто не выдерживали нервы. Разговаривая с детьми, Марк заметил, как двое мужчин поднялись с кушеток и без шума прошли к выходу. Там они отцепили от лацканов приколотые билеты, вернули их дежурному и, не оглядываясь, вышли. Сотрудникам Джон-службы строго-настрого запрещалось в таких случаях спорить и уговаривать пассажиров. В зале ожидания всегда находились желающие отправиться именно этим рейсом, иногда человек 40-50, которые продолжали надеяться вопреки здравому смыслу. Когда те, кто не сумел справиться с собой, уходили, в галерею просто приводили других пассажиров с документами, уже приколотыми к рубашкам. «В указательном пальце Карун обнаружил 2 занозы», — сказал Марк детям. «Позже он их вытащил и отложил в сторону. Одна потерялась, зато вторую можно увидеть в новом корпусе Смитсоновского института в Вашингтоне. Она хранится в герметичном стеклянном футляре рядом с лунными камнями, которые доставили первые космические путешественники, прилетевшие на Луну».
1: «На нашу Луну или на одну из марсианских?» – спросил Рики.
0: «На нашу», – ответил Марк, улыбнувшись. «На Марсе побывал только один корабль с людьми. Французская экспедиция, отправившаяся году в 2030-м. Короче, самая обычная старая заноза от ящика из-под апельсинов хранится в Смитсоновском институте, потому что она оказалась первым телепортированным, вернее, джантированным предметом».
1: «А что случилось потом?» – спросила Патти.
0: «Как утверждает история, Карун бросился к первому порталу и остановился там с бьющимся от волнения сердцем.
1: «Необходимо успокоиться», – уговаривал он себя, переводя дух. «Надо все обдумать. Никакой пользы от спешки не будет».
0: Нарочно не обращая внимания на неуемное кричащее желание поторопиться и сделать что-нибудь, он достал из кармана ногтечистку и острым концом пилки вытащил занозы из указательного пальца. Карун положил их на белую обертку от шоколада, который он съел, пока ковырялся в преобразователе и пытался увеличить его мощность. Что, очевидно, ему удалось, да еще так, как ему и в мечтах не могло привидеться. Одна заноза скатилась на пол и потерялась. Зато вторая очутилась в Смитсоновском институте в стеклянном футляре, огороженном бархатными шнурами и находящемся под постоянным бдительным наблюдением телекамеры, подключенной к следящему компьютеру. Покончив с занозами, Карун почувствовал себя немного спокойнее. «Карандаш», — решил он, — «карандаш вполне подойдет. Достав с полки над головой карандаш, он медленно продвинул его через первый портал. Карандаш исчезал постепенно, дюйм за дюймом, словно перед глазами Каруна совершался какой-то очень ловкий фокус. На одной из граней значилось «Эберхард Фабер Number 2». Черные буквы, выдавленные на желтом фоне. Продвинув карандаш в портал и увидев, что от надписи осталось только «Эберх», Карун обошел портал и взглянул на него с другой стороны. Там он обнаружил аккуратный, словно обрубленный ножом срез карандаша. Карун пощупал пальцем то место, где должна была быть вторая половина карандаша, но там, разумеется, ничего не было. Он бросился ко второму порталу, расположенному в другом конце сарая, и там, на верхнем ящике из-под апельсинов, лежала эта вторая половина. Сердце его забилось так сильно, что казалось, его просто трясет что-то изнутри. Карун схватился за заточенный конец карандаша и вытянул его из портала. Он поднял его поближе к глазам и внимательно разглядел. Потом повернулся и написал на стене сарая «Сработало!», но так сильно надавил, что на восклицательном знаке грифель сломался. Карун пронзительно рассмеялся в пустом сарае. Рассмеялся так громко, что у самых стропил проснулись и заметались под крышей ласточки. «Сработало!» – закричал он, потом побежал к первому порталу, зажав в кулаке сломанный карандаш и размахивая руками. «Сработало! Сработало! Слышишь, Карсон, скотина, сработало! И это сделал я!»
1: «Марк, что ты такое говоришь при детях?» – упрекнула его Мэрилис. Марк пожал плечами. «Ну, он именно так и закричал. Ты мог бы его немного подредактировать». Дети рассмеялись, и Марк обрадовался, заметив, что пронзительные нотки в смехе Патти исчезли. Мэрилис не удержалась и рассмеялась тоже. За карандашом последовали ключи. Карун просто швырнул их через портал. Он снова начал думать собрано, и ему пришло в голову, что необходимо проверить, воспроизводит ли процесс телепортации вещи такими же, какие они были раньше, или какие-то их свойства за время перехода изменяются. На его глазах ключи исчезли в первом портале, и в тот же момент он услышал, как они звякнули, упав на ящик в другом конце сарая. Карун побежал туда, теперь уже медленнее, и по дороге отодвинул по направляющим в сторону свинцовый занавес. Ни занавес, ни ионная пушка уже не были нужны. Что оказалось очень кстати, поскольку ионная пушка разбилась, и починить ее не представлялось возможным. Он схватил ключи и пошел к замку, которые заставили его врезать правительственные чиновники. Ключ работал отлично. Потом он проверил ключ от дома. Тот тоже исправно открывал замок. И также хорошо работали ключи от картотечного шкафа и от машины. Карун сунул их в карман и снял с запястья часы. Модель Seiko Quartz LC со встроенным под циферблатом микрокалькулятором позволяла ему с помощью 24 кнопок производить все простые вычисления – от сложения до извлечения корней. Сложная игрушка, и что важно, с секундомером. Карун положил часы у первого портала и, протолкнув их карандашом, бросился в другой конец сарая. Когда он запихивал часы, они показывали 11:31:07. Теперь же на циферблате стояло 11:31:49. Очень хорошо. Сходится. Хотя, конечно, неплохо было бы иметь у второго портала ассистента, который подтвердил бы раз и навсегда, что на переход не затрачивается времени. Однако это не важно. Скоро правительство завалит его ассистентами. Он проверил калькулятор. 2 плюс 2 по-прежнему давало 4. 8, деленное на 4, давало 2. Квадратный корень из 11 по-прежнему равнялся 3,316,6247 и так далее. После этого Карун решил, что пришло время мышей. «Что случилось с мышкой, папа?» – спросил Рикки. Марк на мгновение задумался. «Здесь нужно будет проявить осторожность, если он не хочет напугать детей и жену перед самым первым джонтом. Главное – убедить их, что сейчас все в порядке, и основная проблема уже давно решена». Тут у него возникли небольшие затруднения. Да, ужас, безумие, смерть.
0: Ничего себе, небольшие затруднения.
1: Карун поставил коробку с надписью «Мы из зоомагазина Стакпулс» на полку и взглянул на часы. Оказалось, он застегнул их вверх ногами. Он перевернул часы и увидел, что уже без четверти два. Компьютерного времени осталось всего час с четвертью.
0: «Как быстро летит время, когда тебе не скучно», — подумал он и хихикнул.
1: Открыв коробку, он сунул туда руку и вытащил за хвост пищащую белую мышь. Посадил ее перед порталом и сказал: «Ну, вперед, мышь!» Та шустро спустилась по стенке ящика из-под апельсинов, на котором стоял портал, и бросилась на утек. Ругаясь, Карун кинулся за ней и едва не накрыл ее ладонью, но в этот момент мышь шмыгнула в щель между досками и исчезла. «Зараза!» – закричал Карун и побежал обратно к коробке. Успел как раз вовремя, чтобы столкнуть с края назад в коробку еще двух потенциальных беглянок. Затем он извлек вторую мышь, на этот раз ухватив ее за тельце. По профессии он был физиком и повадки мышей знал плохо, после чего захлопнул крышку коробки. Эту он просто бросил. Она вцепилась Карону в ладонь, но не удержалась и полетела, кувыркаясь и болтая лапками через портал. Тут же Карун услышал, как она приземлилась на ящике в другом конце сарая. На этот раз, помня, с какой легкостью от него удрала первая мышь, он бросился туда бегом. Но оказалось напрасно. Белая мышь сидела, поджав лапки. Глаза ее помутнели, бока чуть заметно вздымались. Карун замедлил шаг и осторожно приблизился. Работать с белыми мышами ему почти не доводилось, но в данном случае, чтобы заметить, что с мышью что-то не так, многолетнего стажа не требовалось. «Мышка после перехода чувствовала себя не очень хорошо», — сказал Марк детям, широко улыбаясь, и только жена заметила, что улыбка его чуть-чуть натянута. Карун потрогал мышь пальцем. Если бы не вздымающиеся при дыхании бока, можно было бы подумать, что перед ним нечто неживое, набитое соломой или опилками, может быть.
2: Радио Фантастика.

0: Вы слушаете радио Фантастики.
1: Мышь даже не взглянула на него. Она смотрела только вперед. Он бросил через портал подвижное, очень шустрое и живое маленькое животное. Теперь же перед ним лежало нечто похожее на восковую копию, в которой жизнь едва-едва теплилась. Когда Карун щелкнул перед маленькими розовыми глазками мыши пальцами, она моргнула и, повалившись на бок, умерла. «Тогда Карун решил попробовать еще одну мышь», — сказал Марк. «А что случилось с первой?» — спросил Рики. Марк снова широко улыбнулся. Ее с почестями проводили на пенсию. Карун отыскал бумажный пакет и положил туда мышь. Позже, вечером, он собирался взять ее к ветеринару Маскони, чтобы тот произвел вскрытие и сказал ему, все ли у подопытного зверька в порядке внутри. Правительство, конечно, не одобрило бы, что он привлек частное лицо к исследованиям, на которые они, едва узнав о результатах, тут же навесили бы гриф строжайшей секретности. Но это уже их дело. Карун планировал держать великого белого отца из Вашингтона в неведении как можно дольше. Не так уж сильно великий белый отец ему помогал. Поэтому он может и подождать. Ничего с ним не случится. Затем Карун вспомнил, что Маскони живет в другом конце Нью-Палса, а бензина в машине не хватит и до центра города, не говоря уже об обратной дороге. Часы показывали 02:03. Оставалось меньше часа компьютерного времени. О вскрытии можно будет подумать потом. Карун соорудил небольшую горку, спускающуюся ко входу в первый портал. «Первая Джонт-горка», — сказал Марк детям, и Пати, представив, видимо, себе горку для мышей, обрадованно засмеялась. Он запустил туда новую мышь и закрыл выход книгой. Мышь потолкалась по углам, побродила немного, обнюхивая незнакомые предметы. Потом двинулась к порталу и исчезла. Карун побежал ко второму порталу. На ящике лежала мертвая мышь. Ни крови, ни распухших участков тела, что могло бы свидетельствовать о каких-то резких перепадах давления, от которых полопались бы внутренние органы, Карун не заметил. Возможно, кислородное голодание? Опять же нет. Карун нетерпеливо покачал головой. Для перехода мыши требовалось всего лишь доля секунды. Его собственные часы подтвердили, что времени на переход совсем не тратится. Или тратится, но чертовски мало. Вторая белая мышь отправилась в тот же бумажный пакет, что и первая. Карун достал третью, четвертую, если считать счастливую беглянку, что уползла в щель. И отвлеченно подумал, что кончится раньше, компьютерное время или белые мыши? Эту, ухватив понадежнее пальцами за тельце, он сунул в портал хвостом вперед и увидел, что из второго портала появилась задняя половина мыши. Маленькие ножки лихорадочно скребли по грубой деревянной поверхности ящика. Карун вытащил мышь из портала. Никаких признаков кататонии. Она еще и укусила его до крови между большим и указательным пальцами. Карун торопливо бросил ее в коробку с надписью «Мы из зоомагазина Stackpulse» и принялся дезинфицировать укус перекисью водорода из хранившейся в лаборатории аптечки первой помощи. Потом залепил укушенное место бактерицидным пластырем и, перерыв всю лабораторию, отыскал, наконец, толстые резиновые перчатки. Время убегало, убегало, убегало. Часы показывали 02:11. Карун извлек из коробки еще одну мышь и сунул ее хвостом вперед в портал, целиком. Затем поспешил ко второму порталу. Мышь прожила почти 2 минуты. Она даже пыталась бежать. Шатаясь, сделала несколько шагов по ящику, упала на бок, с трудом поднялась, но так и осталась на месте. Карун щелкнул у нее над головой пальцами. Мышь дернулась вперед, сделав еще, может быть, 4 шага, и опять повалилась на бок. Бока ее вздымались все медленнее, потом дыхание прекратилось, и мышь умерла. По спине у Каруна пробежали холодные мурашки. Он достал еще одну мышь и сунул ее головой вперед, но только до половины. Из другого портала появилась голова и передняя часть маленького тельца. Карун осторожно разжал пальцы, приготовясь тут же схватить зверька, если тот попытается улизнуть. Но мышь осталась на месте. Половина ее у одного портала, половина у второго, в другом конце сарая. Карун перебежал ко второму порталу. Мышь еще была жива, но ее розовые глаза помутнели. Усы не шевелились. Обойдя портал, Карн увидел удивительное зрелище. Перед ним оказался поперечный срез мыши. Так случилось и с карандашом. Крохотный позвоночник животного оканчивался белыми концентрическими кружочками. Кровь двигалась по сосудам. В маленьком пищеводе что-то перемещалось. «По крайней мере», — подумал он и написал позже в статье для популярной механики, «эта установка может служить великолепным диагностическим аппаратом». Потом Карун заметил, как движение органов замедляется, и через несколько секунд мышь умерла. Он вытянул ее из портала за мордочку и опустил в бумажный пакет. «Достаточно белых мышей», — подумал он. «Мыши мрут. И если их пропускать через портал целиком, и если только наполовину, но головой вперед, если же засунуть мышь наполовину, но хвостом вперед, она бегает, как ни в чем не бывало. Что-то здесь кроется. Может быть, сенсорная перегрузка», — наугад предположил он. «Может быть, в процессе перехода они видят или слышат или чувствуют, господи, возможно, даже обоняют нечто такое, что буквально убивает их. Что бы это могло быть?» Ответа он не знал, но собирался узнать. У Карна оставалось еще около 40 минут до того момента, когда его терминал будет отключен от компьютерной сети. Он открутил от стены у кухонной двери термометр, бросился обратно в сарай и сунул его через портал. На входе термометр показывал 83 градуса по Фаренгейту. На выходе ту же самую цифру. Порывшись в пустой комнате, где хранились детские игрушки, которыми Карун развлекал, случалось, наезжавших в гости внуков, он отыскал пакет с воздушными шариками, надул один из них, завязал и запихнул через портал. Шарик выскочил из другого портала, целый и невредимый. В каком-то смысле ответ на предположение Каруна о резких перепадах давления в процессе, который он уже начал называть про себя Джон-процессом. Когда до конца компьютерного времени оставалось не больше 5 минут, он бросился в дом, схватил аквариум с золотыми рыбками, внутри тут же возбужденно заметались Перси и Патрик и бегом потащил его в лабораторию. Запихнув аквариум в портал, он побежал в другой конец сарая. Патрик плавал кверху пузом. Перси медленно, словно оглушенный, кружился у самого дна аквариума. Потом тоже всплыл пузом вверх. Карун уже хотел убрать аквариум, когда Перси вдруг судорожно дернул хвостом и вяло поплыл. Медленно, но, похоже, верно, он справлялся с воздействием, которое оказал на него переход. И часам к 9 вечера, когда Карун вернулся из ветеринарной клиники Маскони, Перси снова вел себя как обычно. Однако Патрик умер. Карун насыпал Перси 2 дозу рыбьего корма и с почестями похоронил Патрика в саду. Когда компьютер все-таки отключился, Карун решил отправиться к Маскони в надежде, что его кто-нибудь подбросит до места, и без 4:15 в джинсах и спортивной куртке яркой расцветки он уже стоял на обочине дороги номер 26, вытянув руку с отставленным большим пальцем. В другой руке он держал бумажный пакет. Спустя некоторое время рядом остановился Чевет, размерами чуть побольше банки сардин, и Карун сел в машину. «Что в пакете, старик?» – спросил молодой водитель. «Дохлые мыши», – честно ответил Карун. В конце концов, рядом с ним остановилась еще одна машина, и на этот раз, когда сидевший за рулем фермер спросил его о содержании пакета, Карун сказал, что там сэндвичи. Одну мышь Маскони подверг вскрытию тут же. С остальными пообещал разобраться позже и позвонить. Предварительные результаты не обнадеживали. Насколько Маскони мог судить, мышь была абсолютно здорова, если не считать того факта, что она все-таки умерла. Увы.
2: «Виктор Карун отличался эксцентричностью, но дураком он отнюдь не был», — сказал Марк. Служащие с усыпляющим газом подходили все ближе, и он понял, что надо торопиться, иначе конец придется рассказывать, проснувшись уже в Уайтхед-Сити. Добираясь в тот вечер до дома, при этом, как уверяет история, половину дороги Карун прошел пешком, он понял, что, возможно, одним махом решил чуть ли не треть экономических проблем человечества. Все грузы, которые отправляются поездами, пароходами и автомашинами, когда-нибудь будут просто джантироваться. Можно, например, написать письмо своему другу в Лондон, в Рио или в Сенегал, и оно попадет к нему уже на следующий день, причем на его доставку не будет затрачено ни грамма нефти. Мы к этому привыкли, но для Каруна, поверьте мне, это значило очень много, и вообще для всех людей. «А что случилось с мышками, папа?» – спросил Рикки. «Такой же вопрос продолжал задавать себе Карун», – сказал Марк. «Потому что он понял, если Джонтом смогут пользоваться еще и люди, это решит почти все энергетические проблемы, и человечество сможет завоевать космос». В статье для популярной механики он писал, что так можно достичь даже звезд. Как он выразился, перебраться через ручей, не замочив ног. Можно взять большой камень и бросить его в ручей. Затем взять еще один, встать на первый и бросить второй. Вернуться, взять третий камень и, встав на второй, бросить его еще дальше. И так далее, пока не получится дорожка через весь ручей. Ну или в нашем случае через Солнечную систему, а может быть и через всю галактику.
1: «Я ничего не поняла», — сказала Патти.
3: «Это потому, что у тебя в голове какашки», — тут же съязвил Рикки.
2: «А вот и нет! Папа, Рикки сказал...»
1: «Дети, не ссорьтесь», — мягко осадила их Мерлис.
2: «Карун очень хорошо предвидел то, что случилось на самом деле», — продолжал Марк. «Автоматические корабли, запрограммированные для посадки, сели сначала на Луну, потом на Марс, потом на Венеру и на спутники Юпитера. Автоматические корабли, предназначенные только для одного — установить Джонстанцию для астронавтов», — закончил за него Рикки. Марк кивнул. «И теперь во всей Солнечной системе работают научные станции, а когда-нибудь, в далеком будущем, у человечества появится, может быть, новая планета. Сейчас корабли с Джонстанциями направлены уже к 4 разным звездам, у каждой из которых есть своя планетарная система. Но они доберутся туда очень-очень нескоро».
1: «Я хочу знать, что случилось с мышками», – нетерпеливо сказала Патти.
2: «В конце концов вмешалось правительство», – продолжал Марк. «Карун держал их в неведении, сколько мог, но они так и пронюхали о его открытии и без промедления взяли все в свои руки. Карун оставался номинальным руководителем проекта «Джонт» еще 10 лет, до самой своей смерти, но на самом деле он ничем уже не руководил».
1: «Вот не повезло», – прокомментировал Рик.
2: «Зато он стал героем», — добавила Патриция. «Он теперь во всех учебниках истории, как президент Линкольн и президент Харт».
1: «Можно подумать, ему от этого легче», — съязвил про себя Марк и принялся рассказывать дальше, старательно обходя лишние для детей подробности.
2: «Правительство, зажатое в тиски усиливающегося энергетического кризиса, действительно взялось за дело без промедления. Джонт-процесс, пригодный для коммерческого использования, нужен был чем раньше, тем лучше. Как говорится, нужен был еще вчера. Перед лицом надвигающегося экономического хаоса и все более реальных картин социальной анархии и массового голода в 90-е годы только уговоры ученых убедили правительство отложить официальное сообщение об открытии Джонта до завершения спектрографического анализа джонтированных объектов. Когда же последние проверки показали, что абсолютно никаких изменений в телепортированных предметах не обнаружено, о существовании Джонт-процесса было, наконец, с помпой объявлено на весь мир. Вот тут и началось творение мифов о Викторе Каруне, престарелом, несколько странном человеке, который появлялся в лабораториях, может быть, дважды в неделю, и менял одежду, только когда об этом вспоминал. Представители правительства, занимающиеся связями с общественностью, а вслед за ними и рекламные агентства, превратили Каруна в комбинацию из Томаса Эдисона, Элли Уитни, Пекаса Билли и Флэша Гордона. Довольно забавная ситуация, хотя и несколько мрачноватая, поскольку Виктор Карун к тому времени, возможно, или выжил из ума, или умер. Как говорится, искусство имитирует жизнь. А Каруну наверняка был знаком роман Роберта Хайнлайна о двойниках, которые заменяют известных публике деятелей. Будучи пережитком экологических 60-х, когда много говорилось и мало делалось, когда еще можно было позволить себе подобную роскошь, Карун, конечно, представлял собой проблему для правительства, бесконечную проблему, от которой никак не могли избавиться. Однако позже наступили другие времена, когда тучи сажи загадили небо, а огромный кусок калифорнийского побережья мог стать непригодным для жизни лет на 60 из-за просчетов в ядерной энергетике. Виктор Карун оставался проблемой примерно до 1991 года, а затем он стал символом, улыбающимся, спокойным,
3: почтенным. Нередко он стал появляться в сводках новостей, где приветливо махал рукой с трибуны. В 1993 году, за 3 года до официальной даты его смерти, он даже участвовал в торжественном параде, медленно проезжая по городу в открытой машине. Объявление 19 октября 1988 года о существовании Джонта, то есть надежного телепортационного процесса, мгновенно вызвало во всем мире бурю восторгов и экономический подъем. Американский доллар на потрепанном мировом рынке взвился до потолка. Люди, покупавшие золото по 806 долларов за унцию, вдруг обнаружили, что фунт золота можно обменять всего лишь на 1200 долларов. За год, прошедший от объявления о существовании Джонта до первых действующих Джонт-станций в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, уровень цен на фондовой бирже перебрался за 1000 пунктов. Цена на нефть снизилась всего на 70 центов за баррель. Но к 1994 году, когда Джонт-станции связали пересекающимися маршрутами уже 70 крупных городов США, в ОПЕК отпала необходимость и цены на нефть покатились вниз. В 1998 году, когда станции появились почти во всех крупных городах мира, и джонтирование грузов между Токио и Парижем, Парижем и Лондоном, Лондоном и Нью-Йорком, Нью-Йорком и Берлином стало обычным делом, цена на нефть упала до 14 долларов за баррель. В 2006, когда люди начали наконец пользоваться джонтированием повсеместно, а уровень цен на бирже вырос по сравнению с 1987 годом на 5000 пунктов, нефть пошла по 6 долларов за баррель, и нефтяные компании стали менять название. Компания Texaco стала Texaco нефть-вода. Mobil превратился в Mobil Hydra 2 Ox. К 2045 году наиболее прибыльной стала разведка и добыча воды, а нефть превратилась в то, чем она была в 1906 году. В забаву. «А мышки, папа?» – нетерпеливо спросила Патти. «Что случилось с мышками?» Марк решил, что уже можно рассказывать, и показал им на сотрудников Джонт-службы, обходящих пассажиров всего в 3 рядах от места, где расположились Оутсы. Рик только кивнул. Патти с беспокойством посмотрела на даму с модно выбритой и раскрашенной головой, которая вдохнула через маску газ и мгновенно уснула. «Когда не спишь, джонтироваться нельзя, да, папа?» – спросил Рик. Марк кивнул и обнадеживающе улыбнулся Патриции. «Это Карун понял даже раньше, чем о его открытии узнало правительство», – сказал он. «А как они, кстати, узнали, Марк?» – спросила Мэрилис. «По использованию компьютерного времени и загрузке банков данных», — сказал Марк, улыбнувшись. «Единственное, чего Карун не мог ни украсть, ни выпросить, ни одолжить. Саму передачу элементарных частиц осуществлял компьютер. Миллиарды единиц информации. Именно компьютер беспокоится о том, чтобы, когда ты материализуешься, голова у тебя росла из плеч, а не из живота». Мэрилис вздрогнула. «Не пугайся», — сказал Марк. «Подобных накладок еще ни разу не было. Никогда». «Всегда бывает первый раз», – пробормотала Мэрилис. Марк посмотрел на Рикки и спросил. «Как Карун узнал, Рик? Как он догадался, что джонтироваться надо во сне?» «Когда он совал мышей хвостом вперед», – медленно произнес Рикки. «Они чувствовали себя нормально, до тех пор, пока он не засовывал их целиком. Они... умирали, только когда Карун запихивал их в портал головой вперед. Правильно?» «Правильно», — сказал Марк. Двое сотрудников Джонт-службы приближались, двигая впереди себя свою колесницу забвения. «Видимо, времени на рассказ все-таки не хватит. Может быть, оно и к лучшему?» «Конечно же, для того, чтобы выяснить, что происходит, много экспериментов не потребовалось. Джонтирование почти целиком вытеснило грузовые автотранспортные операции, и у экспериментаторов появилась, по крайней мере, небольшая передышка». «Да, появилось время, и проверки продолжались больше 20 лет, хотя первые же опыты Каруна убедили его в том, что в бессознательном состоянии животные не подвержены воздействию, за которым впоследствии закрепилось название «органический эффект» или просто «джонт-эффект». Вместе с Маскони они усыпили несколько мышей, пропихнули их в первый портал, извлекли из второго и с недаемым любопытством стали ждать, когда подопытные зверьки проснутся или умрут.
1: Мыши проснулись и после короткого восстановительного периода, вызванного действием снотворного, занялись своими обычными мышиными делами. То есть принялись грызть еду, гадить, играть и размножаться без каких бы то ни было отрицательных последствий. Эти мыши стали первыми из нескольких поколений, которые изучались с особым интересом. Никаких отрицательных последствий так и не обнаружилось. Умирали они не раньше других мышей. Мышата рождались у них нормальные, без двух голов и зеленой окраски. Собственно говоря, у этих мышат не обнаружилось вообще никаких изменений. «А когда они начали работать с людьми, папа?» – спросил Рикки, хотя наверняка уже читал об этом в школьном учебнике. «Про это расскажи!» «Я хочу знать, что случилось с мышками!» Снова заявила Патти. Хотя столик с газом доехал уже до начала их ряда, Марк Оутс позволил себе на несколько секунд задуматься. Его дочь, которая знала, безусловно, меньше брата, прислушалась к своему сердцу и задала правильный вопрос. Поэтому он решил ответить на вопрос сына. Первыми людьми, испытавшими Джонс на себе, стали не астронавты или летчики. Ими стали добровольцы из числа заключенных, при отборе которых никого даже не интересовала стабильность их психики. Более того, ученые, стоявшие во главе проекта, Каруна среди них не было, он стал, что называется, номинальным руководителем, считали, что чем они будут менее уравновешены, тем лучше. Если уж такие люди пройдут джонтирование и останутся в порядке, или, по крайней мере, будут не хуже, чем до того, тогда процесс, возможно, безопасен для бизнесменов, политиков и манекенщиц. Шестеро таких добровольцев были привезены в провинс, штат Вермонт. Место, прославившееся с тех пор так же широко, как прославился в свое время Китти Хаук в Северной Каролине, где их усыпили и по очереди телепортировали между порталами, расположенными в 2 милях друг от друга. Об этом Марк детям рассказал, потому что все шестеро, разумеется, проснулись в лучшем виде. Но он не стал рассказывать им о седьмом испытателе. У этой фигуры, то ли вымышленной, то ли реальной, а скорее всего скомбинированной из реальности и вымысла, даже имелось имя. Руди Фогиа. Его якобы судили и приговорили в штате Флорида к смерти за убийство 4 стариков, на которых Фогиа напал, когда те сидели дома и спокойно играли в бридж. Якобы ЦРУ и ФБР совместно сделали Фогиа уникальное предложение – джонтироваться, не засыпая. Если все пройдет нормально, получаешь полное освобождение, подписанное губернатором Тургодом, и идешь на все 4 стороны. Хочешь – живи честно, а хочешь – можешь ухлопать еще нескольких стариков в желтых брюках и белых ботинках, собравшихся поиграть в бридж. Если же умрешь или сойдешь с ума, значит, не повезло. Ну как? Фогиа, понимавший, что Флорида – это чуть ли не единственный штат, где смертный приговор означает действительно смертный приговор, дал согласие, узнав от своего адвоката, что он, скорее всего, будет следующим, кого посадят на старый добрый электрический. В тот великий день летом 2007 года в зале испытаний присутствовало человек 12 ученых. Но если даже история с Руди Фогиа правдива, а Марк верил, что это действительно так, он сомневался, что проговорились именно ученые. Скорее всего, это сделал кто-нибудь из охранников, которые доставляли Фогиа самолетом из Рейфорда в Монпелье, а затем на бронированной машине из Монпелье в провинс. «Если я останусь в живых, приготовьте мне жареную курицу, а уж потом я смоюсь». Это, по слухам, Фогиа сказал перед тем, как шагнуть в первый портал и через мгновение появиться из второго. Он вышел живым. Но отведать жареной курицы ему было уже не суждено. За время, потребовавшееся ему, чтобы перенестись на 2 мили, по замеру компьютера 0,00000000067 секунды, его волосы стали совершенно белыми. Лицо Фогиа не изменилось физически, на нем не появилось морщин и подтеков, оно не исхудало. Но при взгляде на него возникало впечатление страшной, почти невероятной старости. Шаркая ногами, Фогиа отошел от портала и, неуверенно вытянув вперед руки, поглядел на мир пустыми глазами. Губы его дергались и шевелились. Потом изо рта потекла слюна. Ученые, собравшиеся вокруг него, отпрянули. Марк действительно не сомневался в том, что никто из них не проговорился. Они уже видели крыс, морских свинок и хомяков, любых животных, у которых мозгов больше, чем у земляного червя, и чувствовали себя, должно быть, не лучше тех германских ученых, что пытались скрещивать еврейских женщин и немецких овчарок. «Что произошло?» – закричал один из них. По просочившимся слухам, он именно закричал. И это оказался единственный вопрос, на который Фогер смог ответить. «Там вечность!» – произнес он и упал замертво. Позже врачи определили инфаркт. Собравшиеся ученые остались с трупом, о тайном захоронении которого впоследствии позаботились люди из ЦРУ и ФБР, этим странным, пугающим предсмертным откровением. «Там вечность!»
4: «Папа, я хочу знать, что случилось с мышками», — повторила Патти. Возможность снова спросить об этом у нее возникла лишь потому, что бизнесмен в дорогом костюме и начищенных ботинках начал вдруг спорить с сотрудником Джонс-службы. Он, похоже, не хотел, чтобы его усыпляли именно газом, упирался и чего-то требовал. Люди из Джонс-службы старались как могли. Уговаривали его, стыдили, убеждали, но это несколько замедлило их работу.
1: Марк вздохнул. Он сам завел этот разговор. Да, чтобы отвлечь детей от переживаний перед Джонтом, но все-таки завел. И теперь придется его заканчивать настолько правдиво, насколько можно без того, чтобы встревожить детей или напугать. Он не стал, конечно, рассказывать им, например, о книге С.К. Саммерса «Политика Джонта», одна из глав которой «Джонт под покровом тайны» содержала подборку наиболее достоверных слухов о Джонте. Описывалась там и история Руди Фогеа, и еще около 30 случаев с добровольцами или сумасшедшими, которые джонтировались, не засыпая, за последние 300 лет. Большинство из них умерли у выходного портала. Остальные безнадежно свихнулись. В некоторых случаях к смерти от шока приводил сам факт выхода из Джонта. Эта глава в книге Саммерса, посвященная слухам и домыслам, содержала немало других тревожных разоблачений. Несколько раз, очевидно, Джонт использовался в качестве орудия убийства. Наиболее известный и единственный задокументированный случай произошел всего 30 лет назад, когда Джонт-исследователь Лестер Майклсон связал свою жену и затолкал надрывающуюся от крика женщину в портал в Силвер-Сити, штат Невада. Но перед тем, как сделать это, он нажал кнопку обнуления на панели управления, тем самым стерев координаты сотен тысяч других порталов, через которые миссис Майклсон могла бы материализоваться. Где-нибудь от соседнего города Рино до экспериментальной станции на Ио, спутнике Юпитера. Короче, миссис Майклсон джонтировалась куда-то в белый свет. После того, как эксперты признали Лестера Майклсона полноценным и, следовательно, способным нести ответственность за свои действия, может быть, по закону он и не считался сумасшедшим, но с чисто человеческой точки зрения он, конечно, был полным психом. Его адвокат предложил новый вариант защиты. Лестера Майклсона нельзя судить за убийство, так как никто не может с определенностью доказать, что миссис Майклсон мертва. Что, в свою очередь, создало ужасный образ некоего призрака женщины, бестелесной, но все еще разумной, продолжающей истошно кричать где-то в чистилище целую вечность. Майклсона осудили и казнили. Кроме того, Саммерс предполагал, что Джонт-процесс использовался различными диктаторскими режимами для того, чтобы избавляться от инакомыслящих и политических противников. Некоторые считали, что мафия также имеет свои нелегальные Джонт-станции, подключенные к центральному компьютеру с помощью ЦРУ. В книге высказывалось предположение, что посредством обнуленных Джонт-станций мафия избавлялась от своих жертв, в отличие от случая, происшедшего с миссис Майклсон, уже мертвых. В подобном свете Джонт выглядел весьма удобным механизмом, гораздо более эффективным, чем, скажем, песчаные карьеры или заброшенные шахты. Все это вело в конечном итоге к предлагаемым Саммерсом выводам и теориям относительно Джонта, что опять-таки возвращало Марка к настойчивым вопросам Патти о судьбе мышей. «Видишь ли», – произнес он медленно, заметив, как жена взглядом предупреждает его, чтобы он не сказал чего-нибудь лишнего. «Даже сейчас никто точно этого не знает, Патти. Но все эксперименты с животными, включая и мышей, привели ученых к выводу о том, что хотя джонт физически осуществляется почти мгновенно, в уме на телепортацию тратится долгое-долгое время.
4: «Я не понимаю», – обиженно сказала Пати.
1: «Я так и знала, что не пойму».
4: Рики, однако, смотрел на отца задумчиво.
1: «Они продолжали думать», – сказал он. «Все подопытные животные. И мы тоже будем, если нас не усыпят».
4: «Да», – согласился Марк. «Ученые считают именно так».
5: Что-то новое появилось во взгляде Рики. Испуг? Возбуждение?
4: «Это не просто телепортация, да, папа? Это что-то вроде искривления времени».
5: «Там вечность», – подумалось Марку.
1: «В каком-то смысле да», – сказал он. «Но эта фраза, как из комиксов, звучит неплохо, но ничего не объясняет, Рик. Тут дело может быть в том, что сознание не переносится элементарными частицами. Оно каким-то образом остается единым и неделимым. А кроме того, сохраняет некое искаженное ощущение времени. Но, впрочем, мы не знаем, как измеряет время чистое сознание. Не знаем даже, имеет ли эта концепция какой-нибудь смысл для чистого разума. Более того, мы попросту не представляем себе, что такое чистый разум». Марк умолк, встревоженно наблюдая за взглядом сына, который вдруг стал острым и пытливым.
4: «Понимают, но в то же время не понимают», – подумал он.
1: «Разум может быть лучшим другом. Может позабавить человека, когда, скажем, нечего читать и нечем заняться. Когда он не получает новых данных слишком долго, он обращается против человека, то есть против себя, начинает рвать и мучить сам себя и, может быть, пожирает сам себя в непредставимом акте самоканнибализма. Как долго это тянется в годах? Для тела Джон занимает 0,00000000067 секунды. Но как долго для неделимого сознания? 100 лет? 1000? Миллион? Миллиард? Сколько лет наедине со своими мыслями в бесконечном поле белизны? И вдруг, когда проходит миллиард вечностей, резкое возвращение к свету в форме телу. Кто в состоянии выдержать такое?
4: «Рики», – начал он, но в этот момент к нему приблизились

и заставил себя улыбнуться. Затем на лицо его опустилась маска. Марк прижал ее руками и глубоко вдохнул в себя темноту. Первое, что он увидел, очнувшись, это черное марсианское небо над куполом, закрывающим Уайтхед-Сити. Была ночь, и звезды, высыпавшие на небо, сияли с удивительной яркостью, никогда не виданной на Земле. Потом он услышал какие-то беспорядочные крики, бормотание и через секунду пронзительный визг. «О боже, это Мерлис!» – пронеслось у него в голове, и, борясь с накатывающимися волнами головокружения, Марк поднялся с кушетки. Снова закричали, и он увидел бегущих в их сторону сотрудников Джонс-службы в красных трепыхающихся от быстрого бега комбинезонах. Мерлис, шатаясь и указывая куда-то рукой, двинулась к нему. Потом снова вскрикнула и без сознания упала на пол, толкнув при этом пустую кушетку, которая медленно покатилась по проходу. Но Марк уже понял, куда она указывает. Он видел. В глазах Рики он заметил тогда не испуг, а именно возбуждение. Ему следовало бы догадаться, ведь он знал Рики. Рики, который упал с самой высокой развилки на дереве у их загородного дома в Шенектаде, когда ему исполнилось всего 7 лет и сломал руку. Ему повезло, что только руку. Рики, который носился на санках с гор дальше и быстрее, чем любой другой соседский мальчишка. Рики, который первым брался сделать что-нибудь наспор. Рики, который не знал страха. До этого момента. На соседней с Рики кушетке лежала Патти и, к счастью, еще спала. То, что было его сыном, дергалось и извивалось рядом. 12-летний мальчишка со снежно-белой головой и невероятно старыми глазами, приобретшими болезненно-желтый цвет. Существо старше, чем само время, рядящееся под 12-летнего мальчишку. Оно подпрыгивало и дергалось, словно в каком-то жутком, мерзком приступе веселья. Потом засмеялось скрипучим лунатическим смехом, после чего сотрудники Джонс-службы в ужасе отпрянули. Двое или трое из них бросились в сторону, хотя их специально готовили и к такому вот немыслимому исходу. Ноги старика-младенца судорожно сгибались и дрожали. Руки, похожие на высохшие хищные лапы, заламывались и плясали в воздухе. Потом они вдруг опустились и вцепились в лицо этого существа, которое недавно еще звали Рикки. «Дольше, чем ты думаешь, отец!» проскрежетало оно. «Дольше, чем ты думаешь!» «Я задержал дыхание, когда мне давали маску!» «Хотел увидеть!» «И увидел!» «Я увидел! Дольше, чем ты думаешь!» С визгами и хрипами оно неожиданно впилось пальцами себе в глаза. Потекла кровь, и зал превратился в испуганный кричащий обезьянник. «Дольше, чем ты думаешь, отец! Я видел! Видел! Долгий джонт! Дольше, чем ты думаешь!» Оно выкрикивало еще что-то. Но Джонс-служащие, наконец, опомнились и быстро повезли из зала кушетку с кричащим существом, пытающимся выцарапать себе глаза. Глаза, которые видели немыслимое на протяжении целой вечности. Существо говорило что-то еще, затем закричало. Но Марк Оутс уже ничего не слышал, потому что закричал сам.

Мы вышли из лаборатории, поднялись по винтовой лестнице почти на вершину купола и очутились на легкой сквозной галерее, обвивавшей спиралью в полтора оборота всю сферическую крышу. Вам не надо трудиться открывать поочередно все крышки, предохраняющие нежные стекла от пыли, снега, града и птиц, сказал лорд Чайльзбери. Тем более, что это, пожалуй, не под силу даже атлету. Просто вы поворачиваете к себе этот рычаг, и все 27 обтюраторов поворачиваются своими гуттаперчевыми кольцами,

в соответствующих кругообразных пазах в сторону, обратную движению часовой стрелки, словом, так, как отвинчиваются все винты. Теперь крышки стекол освобождены от давления. Вы нажимаете вот эту небольшую ножную педаль. Глядите! Кляк, и 27 крышек, металлически щелкнув, мгновенно раскрылись внаружи, открыв засверкавшие на солнце стекла. «Каждое утро вы, мистер Дибль, — продолжал ученый, — должны будете открывать чечевицы и тщательно чистой замшей вытирать их. Поглядите, как это делается». И он, точно привычный рабочий, ловко, внимательно, почти любовно протер все стекла куском замши, которую достал из бокового кармана, завернутой в папиросную бумагу. «Теперь пойдемте вниз», — продолжал он, — «я вам покажу ваши дальнейшие обязанности». Внизу в лаборатории он продолжал свои объяснения. «Затем вы должны поймать солнце. Для этого вы ежедневно в полдень проверяете вот эти два хронометра по солнцу. Кстати, они вчера мной уже проверены. Способ вам, конечно, известен. Узнайте, который теперь час, определите среднее время, 10 часов 31 минуты 10 секунд. Вот три кривых рычага, большой – часовой, средний – минутный, малый – секундный. Глядите, поворачиваю большой круг до тех пор, пока стрелка индикатора не покажет 10 часов, готово. Ставлю средний рычаг немного вперед, с запасом на 36 минут, есть. Перевожу малый, это моя личная фантазия, еще на 50 секунд. Теперь вставляю вот этот штепсель в гнездо. Вы слышите, как внизу под вами шипят и скрежещут шестерни? Это приходит в движение часовой завод, который заставляет всю лабораторию вместе с ее куполом, инструментами, стеклами и с нами обоими следовать неуклонно за движением солнца. Смотрите на хронометр. Мы приближаемся к 10 часам 30 минутам. Еще 5 секунд. Дошли. Слышите, как звук часового завода изменился? Это вступают в ход минутные шестерни. Еще несколько секунд. Внимание! Момент! Теперь новый звук, тонкий, отчетливо отбивающий секунды. Конец. Солнце поймано. Но дело далеко не кончено. По своей громоздкости и вполне понятной грубости этот часовой завод не может быть особенно точным. Поэтому как можно чаще заглядывайте на этот циферблат, указывающий его ход. Здесь часы, минуты, секунды. Вот регулятор. Вперед-назад. А по хронометрам, чрезвычайно точным, вы уравниваете как можно чаще все круговое движение мастерской с точностью до десятой доли секунды. Теперь солнце уже поймано нами. Но это не все. Свет должен проникать непременно сквозь безвоздушное пространство, иначе он нагреет и расплавит все наши приборы. А в замкнутых оболочках, откуда выкачан весь воздух, свет находится почти в том же холодном состоянии, в каком он проходит через бесконечные межпланетные области внеземной атмосферы. Поэтому присмотритесь, вот кнопка электромагнитной катушки. В каждом из цилиндров есть притертая втулка, и около каждой из них стальная полоса, обмотанная проволокой. Раз, я нажимаю на кнопку и ввожу ток. Все полосы мгновенно намагничены, и втулки вышли из своих гнезд. Теперь пускаю этим медным рычагом в действие воздушный высасывающий насос, рукава от которого, как вы видите, проведены к каждому из цилиндров. Мельчайшая пыль, микроскопические соринки выкачиваются вместе с воздухом. Присматривайте за манометром F. На нем есть красная черта, предел давления. Прислушивайтесь к акустической трубе, ведущей вниз в насосный аппарат. Вот, шипение прекратилось. Манометр переходит за красную черту. Размыкайте ток вторичным нажиманием на ту же кнопку. Стальные полосы размагничены. Втулки, повинуясь всасывающей силе пустоты, плотно втискиваются в конусообразные гнезда. Теперь свет проходит сквозь почти абсолютную пустоту. Для точности нашей работы и этого мало. Мы обращаем всю нашу лабораторию в безвоздушный колокол, поэтому со временем мы будем работать в водолазных скафандрах. Нам подают воздух извне по гуттаперчевым трубам и регулярно выводят его наружу отработанным. А из самой лаборатории воздух все время выкачивается
мощными насосами. Понимаете ли, вы будете в положении водолаза, с той только разницей, что у вас на спине находится баллон со сгущенным воздухом. В случае какой-нибудь катастрофы, порчи машины, разрыва подающих шлангов и мало ли чего еще, вы нажимаете на маленький клапан в шлеме, и дыхание вам обеспечено на четверть часа. Надо лишь не теряться, и вы выходите из лаборатории свежий и цветущий, как дижонская роза. Теперь нам остается еще проверить наиболее точным образом установку труб. Каждая из них связана с другой очень прочно, но в местах их тройных соединений допущена некоторая незначительная в 2-3 мм поворотливость и возможность уклона. Таких пунктов 13, и вы должны их все контролировать раза 3 в день сверху донизу. Поэтому пройдемте наверх. Мы поднялись по узким ступеням и по гибким мосткам к самому верху купола. Учитель впереди легкой юношеской походкой, а я сзади, не без труда, от непривычки. У соединения первых трех труб он указал мне небольшую крышку, которую он отвинтил одним поворотом руки и откинул так, что она в пружинных защелках приняла строго вертикальное положение. Дно ее представляло из себя крепкое, серебряное, превосходно отшлифованное зеркало с вырезанными по окружности делениями и цифрами. Три параллельные ярко-золотые полосы, тонкие как телескопические паутинки, почти соприкасающиеся одна с другой, пересекали гладкую поверхность зеркальца. Это маленький колодец, через который мы будем тайно следить за течением света. Три полосы – это три отблеска от трех внутренних зеркал. Соедините их в одну. Нет, сделайте это сами. Вот здесь вы видите три микрометрических винта для управления изменением положения чечевиц. Вот очень сильная лупа. Соедините все три световые полосы в одну, но так, чтобы общий луч пришелся на нуль. Это пустая работа, вы скоро приучитесь исполнять ее в одну минуту. Действительно, механизм оказался очень послушным, и минуты через три я, едва прикасаясь к нежным винтам, соединил световые полосы в одну резкую черту, на которую было почти больно смотреть, и ввел ее в тонкую насечку под нулем. Потом я закрыл крышку и завинтил ее. Следующие 12 контрольных колодцев я проверял уже один, без помощи лорда Чайльзбери. Дело шло у меня успешнее с каждым разом, но уже на втором этаже лаборатории у меня от яркого света так заболели глаза, что слезы невольно покатились по лицу. «Наденьте консервы, вот они», — сказал патрон, протягивая мне футляр. Но от последнего цилиндра, для проверки положения которого мы вышли в изолированную камеру, я должен был отказаться. Глаза не терпели больше. «Возьмите более темные очки», — сказал лорд Чайльзбери. «У меня их заготовлено до 10 номеров. Сегодня мы заключим в главный цилиндр, привезенный вами вчера чечевицы, и тогда наблюдение станет втройне затруднительнее». «Хорошо, так, теперь я пускаю в ход внутренние поршни. Открываю кран гидравлического насоса системы Наттерера, открываю другой кран с жидкой углекислотой. Теперь внутри цилиндра температура 150 градусов и давление равно 20 атмосферам. Первое показывает манометр, а второе – термометр Витковского, усовершенствованный мной. В цилиндре сейчас происходит следующее. Свет проходит сквозь него по вертикальной оси плотной, ослепительно яркой струей, приблизительно в карандаш толщиною. Поршень, приводимый в движение электрическим током, раскрывает и закрывает свой внутренний затвор в 1/100 секунды, то есть почти в один момент. Поршень посылает свет дальше, сквозь небольшую, очень выпуклую чечевицу. Из последней световая струя выходит еще более плотной, более тонкой и более яркой. Таких поршней и таких чечевиц в цилиндре 5. Под давлением последнего, самого маленького и самого прочного поршня, тонкой как иголка струя света вонзается в приемник, проходя последовательно через 3 его затвора, или вернее шлюза. «Вот основа моего собирателя жидкого солнца», — сказал торжественно учитель. «И чтобы устранить вас всякую тень сомнения, мы сейчас произведем опыт.
Нажмите кнопку А, это вы прекратили ход поршня. Поднимите вверх этот медный рычаг. Теперь закрылись наружные крышки собирательных стекол в куполе здания. Поверните вправо до отказа красный вентиль и опустите вниз рукоятку С. Прекращено давление и приток углекислоты. Остается завинтить изнутри колбу. Это достигается 10 поворотами маленького круглого рычажка. Все кончено. Дорогой мой, следите теперь за тем, как я отвинчиваю приемник от цилиндра. Вот он у меня в руках. В нем не более 20 фунтов. Его внутренние затворы изолируются микрометрическими винтами снаружи. Я открываю во всю ширину отверстия первый, самый большой затвор, затем средний, последний я отворяю всего на диаметр величиной в половину микрона. Но прежде пойдите и закройте выключатель электрического освещения. Я повиновался, и в зале наступила непроницаемая темнота. «Внимание!» — услышал я из другого конца лаборатории голос лорда Чарльзбери. «Открываю!» Необычайный золотистый свет, нежный, рассеянный, точно призрачный, вдруг разлился по зале, мягко, но четко осветив ее стены и блестящие приборы и фигуру самого учителя. В тот же момент я почувствовал на лице и на руках нечто вроде теплого дыхания. Явление это продолжалось не более секунды, секунды с половиной. Потом густая мгла скрыла от меня все предметы. «Дайте свет!» — крикнул лорд Чарльзбери, и я опять увидел его, выходящего из дверей стеклянного колпака. Лицо его было бледно и дышало отражением счастья и гордости. «Это только первые шаги, первые ученические попытки, первые семена», — говорил он возбужденно. «Это еще не солнце, сгущенное в газ, а всего лишь уплотненная невесомая материя. Я целыми месяцами нагнетал солнце в мои хранилища, но ни одно из них не стало тяжелее кончика человеческого волоса. Вы видели этот чудесный, ровный, ласкающий свет? Верите вы теперь в мою задачу?» «Да», — ответил я горячо, с глубоким убеждением. «Верю и преклоняюсь перед величием человеческого гения. Но мы с вами пойдем дальше, еще дальше. Мы доведем температуру внутри цилиндра до минус 275 градусов, до абсолютного нуля. Мы возвысим гидравлическое давление до 1000, 20-30 тысяч атмосфер. Мы заменим наши 8-дюймовые верхние лучи собирателей могучими 50-дюймовыми. Мы расплавим по найденному мною способу фунты, пуды алмазов, сплавим их в чечевицы нужной нам кривизны и вставим в наши светопроводные трубы. Может быть, я не доживу до того времени, когда люди сожмут солнечные лучи до жидкого состояния, но я верю и чувствую, что сгущу их до плотности газа. Мне бы только увидеть, что стрелка электрических часов продвинулась хоть на 1 миллиметр влево, и я буду безмерно счастлив. Однако время бежит. Пойдем завтракать, а перед обедом займемся установкой новых алмазных чечевиц. С завтрашнего дня начнем втягиваться в работу. Одну неделю вы будете при мне в качестве обыкновенного рабочего, в качестве простого послушного исполнителя. Через неделю мы поменяемся ролями. На третью неделю я дам вам помощника, которого вы при мне научите всем приемам с аппаратами. Потом я предоставлю вам полную свободу. Я верю вам», — сказал он живо, с очаровательной, прелестной улыбкой и протянул мне руку. Мне очень памятен остался вечер этого дня и обед у лорда Чарльзбери. Леди была в красном шелковом платье, ее красный рот на бледном, немного усталом лице рдел, как пурпуровый цветок, как раскаленный уголь. Демон де Рик, с которым я впервые за этот день увиделся за столом, был свеж, красив и изящен, как никогда ни прежде, ни потом, между тем, как я чувствовал себя утомленным и переполненным сверху донизу наплывом нынешних впечатлений. Я подумал было сначала, что ему выпала на сегодня привычная, нетрудная, наблюдательная работа. Но, однако, не я, а леди Чарльзбери первая обратила внимание на то,
что левая рука электротехника перевязана выше кисти марлевым бинтом. Демон де Рик очень скромно рассказал о том, как сполз с вала слишком слабо натянутый приводной ремень и как, падая, он оцарапал руку с наружной стороны. Вообще, он в этот вечер владел разговором, но владел очень мило, с большой тактичностью. Он рассказывал о своих путешествиях в Абиссинию, где разыскивал золото в горных долинах на границе Сахары, об охоте на львов, о последних ипсомских скачках, о лисьих охотах на севере Англии, о вошедшем тогда в моду писателе Оскаре Уайльде, с которым он был лично знаком. У него в разговоре была одна удивительная, вероятно, слишком редкая черта, какой я, кажется, не встречал никогда у других. Рассказывая, он был чрезвычайно эпичен, он никогда не говорил ни о себе, ни от себя. Но каким-то загадочным путем его личность, оставаясь на заднем плане, все время освещалась то нежными, то героическими полутонами. Теперь он глядел на леди Чайльзбери гораздо реже, чем она на него. Он лишь изредка скользил по ней ласково томными из-под длинных опущенных ресниц глазами. Но она почти не отрывала от него своих темных, серьезно загадочных глаз. Ее взгляд следил за движением его рук и головы, за его ртом и глазами. Странно, она в этот вечер напоминала мне детскую игру. В чаше с водой плавает жестяная рыбка или уточка с железом во рту и безвольно, покорно тянется за магнитной палочкой, влекущей ее издали. Часто я с тревожным вниманием следил за выражением лица хозяина, но он был безмятежно весел и спокоен. После обеда, когда Демон де Рик отпросился курить, леди Чайльзбери, сама первая, предложила ему сыграть партию на бильярде. Они ушли, а мы с хозяином перебрались в кабинет. «Давайте сыграем в шахматы», — сказал он. «Вы играете?» «Неважно, но всегда с удовольствием». «И знаете что еще? Давайте выпьемте какого-нибудь веселого ароматного вина». Он нажал кнопку звонка. «По какому-нибудь поводу?» — спросил я. «Вы угадали. Потому что мне кажется, что я нашел в вашей особе моего помощника, и, если будет угодно судьбе, то и продолжателя моего дела». «О, сэр! Погодите, какой напиток вы больше всего предпочитаете?» «Мне, право, стыдно сознаться, но я ни в одном из них ничего не понимаю». «Хорошо, в таком случае я назову вам 4 напитка, которые я люблю, и 5, который ненавижу. Бордоские вина, портвейн, шотландский эль и вода. А не терплю я шампанского. Итак, выпьем Шато-Ля-Рос. Почтенный Самбо», — приказал он безмолвно дожидавшемуся метродотелю. «Итак, бутылку Шато-Ля-Рос». Играл лорд Чайльзбери, к моему удивлению, почти плохо. Я быстро сделал шах и мат его королю. После первой партии мы бросили играть и опять говорили о моих утренних впечатлениях. «Послушайте, дорогой Дибль», — сказал лорд Чайльзбери, кладя на кисть моей руки свою маленькую, горячую, энергичную руку. «Я и вы, конечно, много раз слыхали о том, что настоящее правильное мнение о человеке создается в наших сердцах исключительно по первому взгляду. Это, по-моему, глубочайшая неправда. Множество раз мне приходилось видеть людей с лицами каторжников, шулеров или профессиональных лжесвидетелей, кстати, вы увидите через несколько дней вашего помощника, и они потом оказывались честными, верными в дружбе, внимательными и вежливыми джентльменами. С другой же стороны, очень нередко обаятельная, украшенная сединами и цветущая старческим румянцем благодушное лицо и благочестивая речь скрывали за собой, как оказывалось впоследствии, такого негодяя, что перед ним любой лондонский хулиган являлся скромной овечкой с розовым бантиком на шее. Вот теперь я и прошу вас, если можете, помогите мне разобраться в моем затруднении. Мистер Демон де Рик до сих пор ни на йоту не посвящен в смысл и значение моих научных изысканий. Он по своей матери приходится мне дальним родственником. Мистер Найтстон, который знает его с детства, однажды сообщил мне, что Демон де Рик находится в чрезвычайно тяжелом, только не в материальном смысле, положении,
Я тотчас же предложил ему место у меня, и он за него ухватился с такой радостью, которая ясно свидетельствовала об его крайнем положении. Я кое-что слыхал о нем, но слухам и сплетням не верю. На меня лично он произвел такое впечатление, как будто не произвел совсем никакого впечатления. Может быть, я вижу первого такого человека, как он, но мне почему-то кажется, что я видал таких уже миллионы. Я сегодня следил за ним на деле. По-моему, он ловок, знающ, находчив и работящ. Кроме того, он хорошо воспитан, умеет держать себя в любом, как мне кажется, обществе, притом энергичен и умен. Но в одном отношении какое-то странное колебание овладевает мной. Скажите мне откровенно, милый мистер Дибль, ваше мнение о нем? Этот неожиданный и неделикатный вопрос покоробил и смутил меня. По правде сказать, я совсем не ожидал его. Но, право, я не знаю, сэр. Я, вероятно, знаком с ним меньше, чем вы и мистер Найтстон. Я увидел его впервые на борту парохода «Южный Крест», а во время пути мы чрезвычайно редко соприкасались и разговаривали. Да и надо сказать, что меня мучила качка в продолжении всего перехода. Однако из немногих встреч и разговоров я вынес о нем приблизительно такое же впечатление, как и вы, сэр. Знание, находчивость, энергия, красноречие, большая начитанность и несколько странная, но, может быть, чрезвычайно редкая смесь сердечного хладнокровия с пылкостью головного воображения. Так, мистер Дибль, так, прекрасно, почтенный мистер Самбо, принесите еще бутылку вина, а затем вы свободны. Так, иной характеристики я от вас почти и не ожидал, но я еще раз возвращаюсь к моему затруднению. Открыть ли ему или не открыть все то, чему вы сегодня были свидетелем и слушателем? Представьте, что пройдет 2 года или год, и даже, может быть, и меньше, и вот ему, Дэнди, красавцу, любимцу женщин, вдруг надоест пребывание на этом чертовском вулкане. По-моему, в этом случае он не прибегнет ко мне за благословением и разрешением. Он просто-напросто в одно прекрасное утро уложит свои вещи и уедет. Что я останусь без помощника и очень дорогого помощника, это вопрос второстепенный. Но я не ручаюсь, что он, приехав в Старый Свет, не окажется болтуном. Может быть, даже совершенно случайным болтуном. О, неужели вы этого боитесь, сэр? Говорю вам искренне, боюсь. Я боюсь шума, рекламы, нашествия интервьюеров. Я боюсь того, что какой-нибудь влиятельный, но бездарный ученый, рецензент и обозреватель, основывающий свою известность на постоянном хулении новых идей и смелых начинаний, повернет в глазах публики и мою идею, как праздный вымысел, как бред сумасшедшего. Наконец, я еще больше боюсь того, что какой-нибудь голодный выскочка, жадный неудачник, бездарный недоучка схватит мою мысль нюхом на лету, заявит, как это бывало уже 1000 раз, о случайном совпадении открытий, и унизит, опошлит и затопчет в грязь то, что я родил в муках и восторге. Надеюсь, что вы понимаете меня, мистер Дибль? Совершенно, сэр. Если это будет так, то я и мое дело погибли. Впрочем, что значит маленькое «я» в сравнении с идеей? Я твердо уверен в том, что в первый вечер, когда в одной из громадных лондонских аудиторий я прикажу погасить электричество и ослеплю 10 000 избранной публики потоками солнечного света, от которого раскроются цветы и защебечут птицы, в тот вечер я приобрету 1 000 000 000 для моего дела. Но пустяк, случайность, незначительная ошибка, как я вам уже говорил, способны роковым образом умертвить самое бескорыстное и самое великое дело. Итак, я спрашиваю ваше мнение. Довериться ли мистеру де Мондерику или оставить его в фальшивом и уклончивом неведении? Это дилемма, из которой я не могу сам выйти без посторонней помощи. В первом случае возможность всемирного скандала и краха, а во втором – верный путь к возбуждению в человеке благодаря недоверию чувств озлобления и мести. Итак, мистер Дибль? Мне напрашивался на язык простой ответ. Отправьте завтра же этого нарцисса со всем почетом ко всем чертям, и вы сразу успокоитесь. Теперь я глубоко жалею, что дурацкая деликатность помешала мне подать этот совет. Вместо того, чтобы так поступить, я напустил на себя холодную корректность и ответил:
«Надеюсь, сэр, что вы не рассердитесь на меня за то, что я не возьмусь быть судьей в таком сложном деле». Лорд Чайльзбери пристально поглядел на меня, печально покачал головой и сказал с невеселой усмешкой: «Давайте допьем вино и пройдемте в бильярдную. Я хочу выкурить сигару». В бильярдной мы увидали следующую картину. Демон де Рик стоял, опершись локтями на бильярд, и что-то оживленно рассказывал, а леди Чайльзбери, прислонившись к облицовке камина, громко смеялась. Это меня гораздо более поразило, чем если бы я увидел ее плачущей. Лорд Чайльзбери заинтересовался причиной смеха, и когда Демон де Рик повторил свой рассказ об одном тщеславном снобе, который из желания прослыть оригиналом завел себе ручного леопарда и потом 3 часа сидел на чердаке от страха перед животным, мой патрон громко, совсем по-детски рассмеялся. Все в мире самым странным образом сцепляется. В этом вечере также неисповедимыми путями сошлись вступление, завязка и трагическая развязка наших существований.

Первые два дня моего пребывания в Каямбе для меня памятны до мелочей, но остальное, чем ближе к концу, тем туманнее. С тем большим основанием я теперь прибегаю к помощи моей записной книжки. В ней морская вода выила первые и последние страницы, отчастью и середину, но кое-что я могу, хотя и с большим трудом, восстановить. Итак, 11 декабря. Сегодня мы ездили с лордом Чарльзбери в Квито верхом на мулах за медными гальванизированными проводами. Случайно зашел разговор о материальной обеспеченности нашего дела. Причиной его вовсе не было мое праздное любопытство. Лорд Чарльзбери, который уже давно, как мне кажется, дарит меня своим доверием, вдруг быстро повернулся на седле лицом ко мне и спросил неожиданно: «Вы ведь знаете мистера Найтстона?» «Конечно, сэр». «Не правда ли прекрасный человек? Превосходный. И не правда ли в деловом смысле сухой и немного формалист?» «Да, сэр, но также и со способностью к большому душевному подъему и даже к пафосу». «Вы наблюдательные, мистер Дибль», — ответил учитель. «Да, так знаете же, что этот чудак вот уже в продолжении 15 лет упорно, как магометанин в свою Каабу, верит в меня и мою идею. Подумайте только, он, лондонский стряпчий, он не только ничего не берет с меня за мои поручения, но недавно предложил мне распоряжаться его собственным капиталом в случае надобности, как я захочу. Я глубоко уверен в том, что он не единственный чудак в Старой Англии. Поэтому будем бодры». 12 декабря. В первый раз лорд Чарльзбери обратил мое внимание на силу, которая приводит в движение часовой механизм, вращающий лабораторию по Солнцу. Это наивно, просто и остроумно. По склону кратера потухшего вулкана скользит вдоль крутых, почти отвесных рельс базальтовый окованный монолит в 2000 пудов весом на стальном тросе в мужскую ляжку толщиной. Эта тяжесть приводит в движение механизм. Ее работы хватает ровно на 8 часов, а рано утром старый слепой мул поднимает эту часовую гирю при помощи другого троса и системы блоков опять наверх без всякого усилия для себя. 20 декабря. Сегодня мы долго сидели с лордом Чарльзбери после обеда в оранжерее среди одурманивающего запаха нарциссов, померанцев и тубероз. За последнее время патрон очень осунулся, и глаза его как будто начали терять свой прекрасный юношеский блеск. Объясняю это переутомлением, потому что мы в эти дни очень много работаем. Я уверен, что он ни о чем не догадывается. Он вдруг, странно поворачивая по своему обыкновению разговор, заговорил: «Наша с вами работа – самая бескорыстная и честная на свете, ведь думать о счастье своих детей или внуков так вполне естественно и так эгоистично. Но мы с вами думаем о жизни и счастье человечества таких отдаленных времен будущего, в которых не будут знать не только о нас, но и наших поэтах, королях и завоевателях, о нашем языке и религии, об очертаниях и даже названиях наших стран, не ближнему, а дальнему, не так ли сказал ваш теперешний любимый философ? В этом бескорыстном чистом служении отдаленному грядущему я почерпаю свою гордость, уверенность и силы». 3 января. Ездил сегодня в Квито принимать пришедшие из Лондона заказы. С мистером де Мондериком отношения становятся холодными, почти враждебными. Февраль. Мы сегодня закончили работу по заключению всех наших труб в футляры с понижающими температуру растворами. Лед-соль дает минус 21 градус, твердая углекислота плюс эфир минус 80, кислород минус 118, испарение углекислоты минус 130, атмосферическое давление мы способны, кажется, развить до бесконечности. Апрель. Мой помощник продолжает не на шутку интересовать меня. Он, кажется, какой-то славянин. Не то русский, не то поляк и, кажется, анархист. Он интеллигент, хорошо говорит по-английски, но, кажется, предпочитает не говорить ни на каком языке, а молчать. Вот его наружность. Он высок, худ, сутуловат в плечах,
Волосы прямые и длинные и так падают на лицо, что лоб имеет форму трапеции, суженный кверху. Нос, вздернутый кверху, с огромными открытыми волосатыми, но очень нервными ноздрями, а глаза у него ясные, серые, да безумие дерзкие. Он слышит и понимает все, что мы говорим о счастье будущих поколений, и часто усмехается добродушно-презрительной улыбкой, которая напоминает мне выражение лица большого старого бульдога, наблюдавшего развозившихся той-терьеров. Но к учителю он относится, это я не только знаю, но чувствую всей душой, с безграничным обожанием. Совсем наоборот поступает мой коллега де Мондерик. Он часто говорит учителю об идее жидкого солнца с таким неестественным восторгом, что я вчуже краснею от стыда и боюсь, не насмехается ли электротехник над патроном. Но он ничуть не интересуется им как человеком, и самым неприличным образом, и именно в присутствии его жены, пренебрегает его положение мужа и хозяина дома, хотя это у него выходит, вероятно, против расчета и здравого смысла, под влиянием исказившейся воли, а может быть и ревности. Май. Да здравствует три талантливых поляка – Врублевский, Альшевский и Витковский, и завершивший их опыты Девар. Сегодня мы, обратив гелий в жидкое состояние и мгновенно уменьшив давление, довели температуру в главном цилиндре до минус 272 градусов, и стрелка электрических весов впервые подвинулась не на один, а на целых 5 миллиметров. Безмолвно, в одиночестве, я становлюсь пред вами на колени, мой дорогой наставник и учитель. 26 июня. По-видимому, де Мондерик поверил в жидкое солнце и теперь уже без слащавого заигрывания и наигранного восхищения. По крайней мере, сегодня за обедом он отличился удивительной фразой. Он сказал, что, по его мнению, жидкому солнцу предстоит громадная будущность в качестве взрывчатого вещества или приспособления для мин и огнестрельных ружей. Я возразил, правда, довольно грубо на немецком языке. Так говорит прусский лейтенант. Но лорд Чальсбери возразил кратко и примирительно. Мы мечтаем не о разрушении, а о созидании. 27 июня. Пишу в попыхах, и руки у меня дрожат. Вчера ночью я задержался в лаборатории до 2 часов. Была спешная работа по установке охладителей. Я возвращался к себе. Очень ярко светил месяц. На мне были теплые сапоги из тюленей кожи, и шаги мои по обледенелой дорожке не издавали никакого звука. Дорога у меня шла все время в тени. Почти у самых моих дверей я остановился, потому что услышал голоса. «Зайдите же, дорогая Мэри, ради Бога, зайдите ко мне хоть на минутку. Почему вы каждый раз боитесь этого и каждый раз убеждаетесь, что ваши страхи напрасны?» Я тотчас же увидел их обоих при ярком южном свете луны. Он обнимал ее за талию, а ее голова покорно лежала на его плече. О, как они оба были прекрасны в это мгновение! «Но ваш товарищ», — робко произнесла леди Чальсбери. «Какой же он мне товарищ?» — беспечно рассмеялся де Мондерик. «Это только скучный и сентиментальный сурок, который каждый день аккуратно ложится спать в 10 часов, чтобы проснуться в 6. Мисс Мэри, идемте, умоляю вас». И оба они, не размыкая объятий, взошли на крыльцо, освещенное голубым сиянием луны, и скрылись за дверью. 28 июня вечером. Сегодня утром я пришел к мистеру де Мондерику, не принял его протянутой руки, не сел на указанный им стул и сказал ему спокойно: «Сэр, я должен высказать вам свое мнение о вас. Я полагаю, сэр, что в том месте, где мы должны бы были с вами работать радостно и самоотверженно на пользу человечества, вы ведете себя самым недостойным и бесстыдным образом. Вчера в 2 часа ночи я видел, как вы вошли к себе домой». «Вы подглядывали, негодяй!» — закричал де Мондерик, и глаза его заблестели фиолетовым огнем, как у кошки ночью. «Нет, я сам очутился в наиболее неприятном положении, какое только может придумать воображение. Я не выдал своего присутствия единственно из-за того, чтобы не причинить страданий не вам, а другому человеку.
И это тем более дает мне право сказать вам теперь один на один, что вы, сэр, настоящий подлец и гадина». «Вы заплатите мне за это кровью с оружием в руках!» — крикнул де Мондерик, вскакивая и разрывая ворот своей сорочки. «Нет», — твердо ответил я. «Во-первых, у нас к этому нет повода, кроме того, что я назвал вас подлецом, но без свидетелей. А второе вот что. Я нахожусь при деле огромной мировой важности и не считаю возможным уйти от него из-за вашей дурацкой пули, пока дело не дойдет до конца. В-третьих, не проще ли вам, сейчас же захватив лишь небольшой багаж, сесть на первого попавшегося мула, спуститься вниз в Квита, а затем прежней дорогой вернуться в гостеприимную Англию? Или и там вы украли чью-нибудь честь или чьи-нибудь деньги, господин подлец?» Он прыгнул к столу и судорожно схватил с него хлыст из гиппопотамовой кожи. «Я изобью вас, как собаку!» — заревел он. Тогда во мне проснулась старая боксерская школа. Не давая ему опомниться, я обманул его левой рукой и кулаком правой нанес быстрый удар в нижнюю челюсть между ухом и подбородком. Он завыл, завертелся, как волчок, и из носа у него хлынула черная кровь. Я вышел. 29 июня. «Отчего я сегодня не видел целый день мистера де Мондерика?» — вдруг спросил лорд Чайльзбери. «Кажется, ему не здоровится», — ответил я, внимательно глядя в землю. Мы сидели с ним на северном склоне вулкана. Было 9 часов вечера, луна еще не всходила. Около нас стояли 2 негра-носильщика и мой таинственный помощник Петр. На спокойной темной синеве неба едва рисовались тонкие линии электрических проводов, установленных нами за сегодняшний день. А на большом возвышении, сооруженном из камня, покоился приемник номер 6, прочно укрепленный среди базальтовых глыб и готовый каждую секунду привести в движение затворы. «Приготовьте шнур», — приказал лорд Чайльзбери. «Прокатите катушку вниз. Я слишком устал и взволнован. Поддержите меня. Помогите мне спуститься. Вот здесь как будто хорошо, и мы не рискуем ослепнуть. Подумайте, дорогой Дибль, подумайте, милый мой мальчик, сейчас мы с вами во имя славы и радости будущего человечества озарим весь мир солнечным светом, сгущенным в газ. Алло, зажгите стопин!» Быстро побежала вверх огненная змея пороховой нитки и скрылась вверху над нами, за краем глубокого уступа, под которым мы сидели. Мой напряженный слух уловил мгновенное щелканье соединившихся контактов и пронзительный визг моторов. По нашим расчетам, солнечный газ должен был выходить из кювета рядом последовательных взрывов, приблизительно около 6000 в секунду. И в тот же момент над нами взошло ослепительное солнце, навстречу которому зашелестели внизу деревья, зарозовели облака, засверкали дальние крыши и окна домов города Квита, и громким криком разразились наши домашние петухи в поселке. А когда свет так же мгновенно погас, как и загорелся, учитель щелкнул секундомером, посветил на него карманным электрическим фонариком и сказал: «Время горения 1:11. Это настоящая победа, мистер Дибль. Ручаюсь вам, что через год мы наполним громадные резервуары жидким и густым, как ртуть, золотым солнцем и заставим его светить нам, греть нас и приводить в движение все наши машины». А когда мы вернулись около полуночи домой, то мы узнали, что за наше отсутствие леди Чайльзбери и мистер де Мондерик еще засветло, тотчас же после нашего ухода, пошли как будто для прогулки, а потом на заранее оседланных мулах спустились вниз, в Квито. Лорд Чайльзбери и тут остался верен себе. Он сказал без горечи, но с печалью и страданием: «Ах, зачем они не сказали мне об этом? Зачем ложь? Разве я не видел, что они любят друг друга? Я бы не стал им мешать».
Тут кончаются мои записки, впрочем, так попорченные водою, что я восстановил их лишь с большим трудом и не совсем ручаюсь за их точность. Да и в дальнейшем я не ручаюсь за свою память, ведь это и всегда так бывает. Чем ближе к развязке, тем путаннее воспоминания. Около 25 дней мы напряженно работали в лаборатории, наполняя все новые и новые кюветы золотым солнечным газом. За это время мы успели придумать остроумные регуляторы к нашим солнцеприемникам. Мы снабдили каждый из них часовым механизмом и таким же простым указателем времени, как у будильника. Перемещая известным образом указатели трех циферблатов, мы достигли возможности получить свет через любой промежуток времени, растянуть время его горения и его интенсивность от слабого получасового мерцания до мгновенного взрыва. Все зависело от часового завода. Мы работали без увлечения, точно нехотя, но надо сказать, что этот период был самым плодотворным за все время моего пребывания на Каямбе. Но все это окончилось внезапно, фантастично и страшно. Однажды в начале августа ко мне в лабораторию зашел лорд Чальсбери, еще более усталый и постаревший, чем в предыдущие дни. Он сказал мне с брезгливым спокойствием: «Милый друг, я чувствую, что близится моя смерть, и во мне проснулись старые предрассудки. Хочу умереть и быть похороненным в Англии. Оставляем вам немного денег, все дома, машины, землю и мастерские. Денег вам хватит, соразмерно с теми расходами, которые я имел, года на 2-3. Вы моложе и энергичнее меня, и, может быть, у вас что-нибудь выйдет. Милый наш друг мистер Найтстон поддержит вас с радостью в любую минуту. Подумайте же хорошенько». Этот человек давно стал мне дороже отца, матери, брата, жены или сестры, и поэтому я ответил ему с глубоким убеждением: «Дорогой сэр, я не оставлю вас ни на одну секунду». Он обнял меня и поцеловал в лоб. На другой день он созвал всех служащих и, заплатив каждому из них двухгодовое жалование, сказал, что дело его на Каямбе пришло к концу и что всем им он приказывает сегодня же спуститься с Каямбе вниз в долины. Они ушли веселые, неблагодарные, предвкушавшие сладкую близость пьянства и разврата в бесчисленных притонах, которыми кишит город Квито. Один лишь мой помощник, молчаливый славянин, не то албанец, не то сибиряк, долго не хотел уходить от своего хозяина. «Я останусь при вас до моей или вашей смерти», — сказал он, но лорд Чальсбери поглядел на него убедительно, почти строго, и сказал: «Я еду в Европу, мистер Петр». «Все равно и я с вами». «Но ведь вы знаете, что вам грозит там, мистер Петр». «Знаю, веревка, и однако все равно я не покину вас. Я все время в душе смеялся над вашими сентиментальными заботами о счастье людей миллионных столетий, но никому не говорил об этом. Но, узнавши близко вас самого, я также узнал, что чем ничтожнее человечество, тем ценнее человек, и поэтому я привязался к вам, как старый бездомный, озлобленный, голодный, шелудивый пес, к первой руке, приласкавшей его искренно. И поэтому же я остаюсь при вас. Баста!» Я с изумлением и восторгом глядел на этого человека, которого я раньше считал окончательно неспособным на какие-нибудь возвышенные чувства. Но учитель сказал ему мягко и повелительно: «Нет, вы уйдете, и сейчас же. Мне дорога ваша дружба, мне дорога ваша неутомимая работа, но я еду умирать к себе на родину, и ваши возможные страдания только отяготят мой уход из мира. Будьте мужчиной, Петр, возьмите деньги, обнимите меня на прощание и расстанемся». Я видел, как они обнялись, и как суровый Петр несколько раз горячо поцеловал руку лорда Чальсбери, а потом бросился прочь от нас, не оборачиваясь назад, почти бегом, и скрылся за ближайшими зданиями. Я поглядел на учителя. Он, закрыв лицо руками, плакал. Через три дня мы шли на знакомом мне пароходе «Гонзалес» из Гвайакиля в Панаму. Море было неспокойно, но ветер дул попутный,
и в подмогу слабосильной машине капитан распорядился поставить паруса. Мы с лордом Чарльзбери все время не покидали каюты. Его состояние внушало мне серьезные опасения, и временами я даже думал, что он мешается в уме. Я глядел на него с беспомощной жалостью. Особенно поражало меня то, что через каждые 2-3 фразы он непременно возвращался мыслями к оставленному им на Каямбе кювета номер 21Б и каждый раз, вспоминая о нем, твердил, стискивая руки: «Неужели я забыл? Ах, неужели я мог забыть?» Но потом речь его становилась опять печальной и возвышенной. «Не думайте, — говорил он, — что маленькая личная драма заставила меня сойти с того пути трудов, упорных изысканий и вдохновений, которые я терпеливо прокладывал в течение всей моей сознательной жизни. Но обстоятельства дали толчок моим размышлениям. За последнее время я многое передумал и переоценил, но только в иной плоскости, чем раньше. Если бы вы знали, как тяжело в 65 лет перестраивать свое мировоззрение. Я понял, вернее почувствовал, что не стоит будущее человечества ни забот о нем, ни нашей самоотверженной работы. Вырождаясь с каждым годом, оно становится все более дряхлым, растленным и жестокосердным. Общество подпадает власти самого жестокого деспота в мире – капитала. Тресты, играя в своих публичных притонах на мясе, хлебе, керосине, сахаре, создают поколение сказочных полишинелей миллиардеров и рядом миллионы голодных оборванцев, воров и убийц. И так будет вечно, и моя идея продлить солнечную жизнь Земли станет достоянием кучки негодяев, которые будут править ею или употреблять мое жидкое солнце на пушечные снаряды и бомбы безумной силы. Нет, не хочу этого. Ах, боже мой, этот кювет! Неужели я забыл? Неужели вдруг воскликнул лорд Чарльзбери, хватаясь за голову? Что вас так тревожит, дорогой учитель? Спросил я. Видите ли, милый Генри, я опасаюсь того, что сделал маленькую, но, может быть, очень роковую. Больше я ничего не слышал. На востоке вдруг вспыхнуло огромное, как вселенная, золотое огненное пламя, и небо и море точно потонули на мгновение в нестерпимом сиянии. Тотчас же, вслед за этим, оглушительный гром и какой-то горячий вихрь свалил меня на палубу. Я потерял сознание и пришел в себя, только услышав над собою голос учителя. «Что?» — спрашивал лорд Чарльзбери. «Вас ослепило?» «Да, я ничего не вижу, кроме радужных кругов перед глазами. Ведь это катастрофа, профессор. Зачем вы сделали или допустили это? И разве вы не предвидели этого?» Но он мягко положил мне на плечо свою маленькую прекрасную белую руку и сказал глубоким нежным голосом, и от этого прикосновения, и от этого уверенного тона его слов я сразу стал спокоен. «Неужели вы не верите мне? Подождите, зажмурьте крепко глаза и закройте их ладонью правой руки и держите так, пока я не перестану говорить или пока у вас не пройдет в глазах световое мелькание. Потом, прежде чем открыть глаза, наденьте очки, которые я вам сейчас сую в левую руку. Это очень сильные консервы. Слушайте, мне казалось, что вы успели узнать меня гораздо лучше за это короткое время, чем знали меня самые близкие люди. Уже ради только вас, моего настоящего друга, я не взял бы на свою совесть такого жестокого и бесцельного опыта, который грозит смертью нескольким десяткам тысяч людей. Да и то сказать, чего стоит существование этих развратных негров, пьяных индейцев и вырождающихся испанцев. Образуйся сейчас на месте республики Эквадор с ее сплетнями, торгашеством и революциями, сплошная дыра в преисподнюю, от этого ни на грош не потеряют ни наука, ни искусство, ни история. Немножко жаль моих умных, терпеливых, милых мулов. Правда, скажу вам по совести, я ни на секунду не задумался бы принести в жертву торжеству идеи и вас, и вместе с вами миллион самых ценных человеческих жизней, если бы только я был убежден в правоте этой идеи. Но ведь всего 3 минуты тому назад я вам говорил о том, что я окончательно разуверился в способности грядущего человечества к счастью, любви и самопожертвованию. Неужели вы можете подумать, что я стал бы мстить маленькому кусочку человечества за мою громадную философскую ошибку?
Но вот чего я себе не прощаю, это чисто технические ошибки, ошибки рядового привычного работника. Я в данном случае похож на мастера, который стоял 20 лет около сложной машины, а через 20 лет и один день вдруг взгрустнул о своих личных семейных делах, забыл о деле, перестал слушать ритм, и вот сорвался приводной ремень и своим страшным размахом убил несколько муравьев рабочих. Видите ли, меня все время мучила мысль о том, что я по рассеянности, приключившийся со мной первый раз за все 20 лет, забыл остановить часовой завод у кювета номер 21Б и поставил его нечаянно на полный взрыв. И это сознание все время, точно во сне, преследовало меня на пароходе. Так и оказалось. Кювет взорвало, и от детонации взорвались и другие хранилища. Опять моя ошибка. Прежде чем хранить в таком громадном запасе жидкое солнце, мне нужно было бы еще раньше, хотя бы с риском для собственной жизни, проделать в малых размерах опыты над взрывчатыми качествами сгущенного света. Теперь оглянитесь сюда. И он мягко, но настойчиво повернул мою голову на восток. Отнимите руку и теперь медленно, медленно откройте глаза. В один момент с необычайной яркостью, как это говорят бывает в предсмертные минуты, я увидел полыхавшее на востоке то сжимавшееся, то разжимавшееся, точно дышащее зарево, накрененный борт парохода и волны, хлеставшие через перила, мрачно-кровавое море и тускло-пурпуровые тучи на небе, и прекрасное спокойное лицо, все в седых шелковистых сединах, с глазами, сиявшими, как скорбные звезды. Удушливый жаркий ветер дул с берега. «Пожар?» — спросил я вяло, точно во сне, и обернулся к югу. Там над вершиной Каямбы стоял густой дымный огонь, который прорезывали быстрые молнии. «Нет, это извержение нашего доброго старого вулкана. Взрыв жидкого солнца разбудил и его. Согласитесь, все-таки черт знает, какая сила. И подумать только, что все это напрасно». Я ничего не понимал. У меня кружилась голова, и вот я услышал около себя странный голос, одновременно нежный, как у матери, и повелительный, как у деспота. «Сядьте на этот корабельный бунт и повинуйтесь слепо всему, что я вам прикажу. Вот вам спасательный круг. Наденьте его сейчас же на себя. Завяжите крепко подмышками, но не стесняйте дыхания. Вот вам фляжка с коньяком. Спрячьте ее в левый боковой карман вместе с тремя плитками шоколада. Вот вам пергаментный конверт с деньгами и письмами. Сейчас Гонзалес будет опрокинут таким страшным валом, который вряд ли видало человечество со времен потопа. Лягте вдоль правого борта. Так, обвейтесь руками и ногами о поручни. Хорошо. Голова у вас за железным щитом. Это поможет, чтобы вас не оглушило ударом. Когда вы почувствуете, что вал обрушился на палубу, постарайтесь задержать

крепкую руку, ответить спокойно. «Верьте, дорогой учитель, что никакие радости жизни не изменили бы мне тех прекрасных часов, которые я провел под вашим мудрым руководством. Я бы хотел только спросить, почему вы сами о себе не заботитесь?» Я до сих пор ясно помню его, прислонившегося к ящику с запасным компасом. Помню, как ветер трепал его одежду и седую бороду, такую страшную на красном фоне вулканического извержения. Тут же я на секунду с удивлением заметил, что уже не было нестерпимо горячего ветра с берега. Наоборот, с запада дул порывистый, холодный ураган, и судно наше почти лежало на боку. «Эх!» — воскликнул небрежно лорд Чарльзбери и устало махнул рукой. «Мне нечего терять. Я одинок во всем этом мире. У меня есть единственная привязанность — это вы. Но и вас я подвергаю смертельной опасности, из которой вам выкарабкаться только один шанс на миллион. У меня есть богатство, но, право, я не знаю, что с ним делать. Разве только...» И голос его зазвучал печальной и кроткой насмешкой. «Разве только раздать его неимущим Норфолкского графства и расплодить лишнюю банду тунеядцев и попрошаек? У меня есть знания, но вы сами видите, что они потерпели крах. У меня есть энергия, но уже теперь я не смог бы найти для нее приложение. О нет, дорогой друг, я не самоубийца. Если в эту ночь мне не суждено погибнуть, я употреблю мой остаток жизни на то, чтобы скромно возделывать спаржу, артишоки и дыни на каком-нибудь маленьком клочке земли, где-нибудь подальше от Лондона. А если смерть...» Он снял шляпу, странно было мне видеть его развивающиеся волосы, мечущуюся бороду и ласковые печальные глаза, и слышать его голос, звучавший как огромный хорал. «А если смерть, то с покорностью предаю мое тело и мой дух вечному Богу, который допростит мне заблуждение моего слабого человеческого ума». «Аминь», — сказал я. Он повернулся спиной к ветру и закурил сигару. Четким, фантастическим, великолепным видением рисовалась его черная фигура на фоне багряного неба. До меня долетел тонкий запах прекрасной Гаваны. «Готовьтесь, еще остается минуты две. Не трусите?» «Нет, но экипаж, пассажиры...» «Я во время вашего обморока предупредил их. Впрочем, на всем судне нет ни одного трезвого человека, ни одного спасательного пояса. За вас я не боюсь, у вас на руке надет талисман. У меня, представьте, был такой же, но я его потерял. Эй, держитесь, Генри!» Я обернулся к востоку и обомлел от смертельного ужаса. На наш скорлупку пароход быстро двигался от берега огромный вал с Эйфелеву башню высотой, весь черный, с розово-белым пенистым гребнем наверху. Что-то заревело, задрожало, и точно весь мир обрушился на палубу. Я опять потерял сознание и пришел в себя через несколько часов в небольшой рыбачьей барке, спасшей меня. Моя изуродованная левая рука была грубо перевязана тряпкой, а голова замотана какими-то лохмотьями. Через месяц, поправившись от раны душевных потрясений, я уже плыл обратно в Англию. История моих странных приключений окончена. Мне остается только прибавить, что я теперь скромно живу в самой тихой части Лондона и ни в чем не нуждаюсь, благодаря щедрой доброте покойного лорда Чарльзбери. Я много занимаюсь наукой и даю частные уроки. Каждое воскресенье мы с милым мистером Найтстоном обедаем поочередно друг у друга. Нас связывают самые тесные дружеские узы, и наш первый тост всегда бывает в честь и память великого лорда Чарльзбери. Генри Дибль. Постскриптум. Все имена собственные в моем рассказе не настоящие, а нарочно изобретены мною. Генри Дибль.

0: Я зеркала полюбила с самых ранних лет. Я ребенком плакала и дрожала, заглядывая в их прозрачно-правдивую глубь. Моей любимой игрой в детстве было ходить по комнатам или по саду, неся перед собой зеркало, глядя в его пропасть, каждым шагом переступая грань, задыхаясь от ужаса и головокружения. Уже девочкой я начала всю свою комнату уставлять зеркалами. Большими и маленькими, верными и чуть-чуть искажающими, отчетливыми и несколько туманными. Я привыкла целые часы, целые дни проводить среди перекрещивающихся миров, входящих один в другой, колеблющихся, исчезающих и возникающих вновь. Моей единственной страстью стало отдавать свое тело этим беззвучным далям, этим перспективам без эха, этим отдаленным вселенным, перерезывающим нашу, существующим наперекор сознанию, в одно и то же время и в одном и том же месте с ней. Эта вывернутая действительность, отделенная от нас гладкой поверхностью стекла, почему-то недоступная осязанию, влекла меня к себе, притягивала как бездна, как тайна. Меня влек к себе и призрак, всегда возникавший передо мной, когда я подходила к зеркалу, странно удваивающий мое существо. Я старалась разглядеть, чем та, другая женщина отличается от меня. Как может быть, что моя правая рука у нее левая, и что все пальцы этой руки перемещены, хотя именно на одном из них мое обручальное кольцо. У меня мутились мысли, когда я пыталась вникнуть в эту загадку, разрешить ее. В этом мире, где ко всему можно притронуться, где звучат голоса, жила я действительная, в том отраженном мире, который можно только созерцать, была она. Призрачная. Она была почти как я, и совсем не я. Она повторяла все мои движения, и ни одно из этих движений не совпадало с тем, что делала я. Та, другая, знала то, чего я не могла разгадать. Владела тайной, навек сокрытой от моего рассудка. Но я заметила, что у каждого зеркала есть свой отдельный мир, особенный. Поставьте на одно и то же место одно за другим два зеркала, и возникнут две разные вселенные. И в разных зеркалах передо мной являлись призраки разные. Все похожие на меня, но никогда не тождественные друг с другом. В моем маленьком ручном зеркале жила наивная девочка с ясными глазами, напоминавшими мне о моей ранней юности. В круглом будуарном таилась женщина, изведавшая все разнообразные сладости ласк, бесстыдная, свободная, красивая, смелая. В четырехугольной зеркальной дверце шкафа всегда вырастала фигура строгая, властная, холодная, с неумолимым взором. Я знала еще другие мои двойники. В моем трюмо, в складном золоченом триптихе, в висячем зеркале в дубовой раме, в шейном зеркальце и во многих хранившихся у меня. Всем существам, таящимся в них, я давала предлог и возможность проявиться. По странным условиям их мира они должны были принимать образ того, кто становился перед стеклом, но в этой заимствованной внешности сохраняли свои личные черты. Были миры зеркал, которые я любила, были, которые ненавидела. В некоторые я любила уходить на целые часы, теряясь в их завлекающих просторах, других я избегала. Свои двойники втайне я не любила все. Я знала, что все они мне враждебны, уже заодно то, что принуждены облекаться в мой ненавистный им образ». Но некоторых из зеркальных женщин я жалела, прощала им ненависть, относилась к ним почти дружески. Были такие, которых я презирала, над бессильной яростью которых любила смеяться, которых дразнила своей самостоятельностью и мучила своей властью над ними. Были напротив, и такие, которых я боялась, которые были слишком сильны и осмеливались в свой черед смеяться надо мной, приказывали мне. От зеркал, где жили эти женщины, я спешила освободиться. В такие зеркала не смотрелась, прятала их, отдавала, даже разбивала. Но после каждого разбитого зеркала я не могла не рыдать целыми днями, сознавая, что разрушила отдельную вселенную, и укоряющие лики погубленного мира смотрели на меня укоризненно из осколков. Зеркало, ставшее для меня роковым, я купила осенью на какой-то распродаже. То было большое, качающееся на винтах трюмо. Оно меня поразило необычайной ясностью изображений. Прозрачная действительность в нем изменялась при малейшем наклоне стекла, но была самостоятельна и жизненна до предела. Когда я рассматривала это трюмо на аукционе, женщина, изображавшая в нем меня, смотрела в глаза мне с каким-то надменным вызовом. Я не захотела уступить ей, показать, что она испугала меня. Купила трюмо и велела поставить его у себя в будуаре. Оставшись в своей комнате одна, я тотчас подступила к новому зеркалу и вперила глаза в свою соперницу. Но она сделала то же. И, стоя друг против друга, мы стали пронизывать одна другую взглядом, как змеи. В ее зрачках отражалась я, в моих — она. У меня замерло сердце и закружилась голова от этого пристального взгляда. Но усилием воли я, наконец, оторвала глаза от чужих глаз, ногой толкнула зеркало, так что оно закачалось, жалостно колыхая призрак моей соперницы, и вышла из комнаты. С этого часа и началась наша борьба. Вечером, в первый день нашей встречи, я не осмелилась приблизиться к новому трюмо. Была с мужем в театре, преувеличенно смеялась и казалась веселой. На другой день, при ясном свете сентябрьского дня, я смело вошла в свой будуар одна и нарочно села прямо против зеркала. В то же мгновение та, другая, тоже вошла в дверь, идя мне навстречу. Перешла комнату и тоже села против меня. Глаза наши встретились. Я в ее глазах прочла ненависть ко мне, она в моих к ней. Начался наш второй поединок. Поединок глаз. Двух неотступных взоров, повелевающих, угрожающих, гипнотизирующих. Каждая из нас старалась завладеть волей соперницы. Сломить ее сопротивление, заставить ее подчиняться своим хотениям. И страшно было бы со стороны увидеть двух женщин, неподвижно сидящих друг против друга, связанных магическим влиянием взора, почти теряющим сознание от психического напряжения. Вдруг меня позвали. Обаяние исчезло, я встала, вышла. После того поединки стали возобновляться каждый день. Я поняла, что эта авантюристка нарочно вторглась в мой дом, чтобы погубить меня и занять в нашем мире мое место. Но отказаться от борьбы у меня не доставало сил. В этом соперничестве было какое-то скрытое упоение. В самой возможности поражения таился какой-то сладкий соблазн. Иногда я заставляла себя по целым дням не подходить к трюмо, занимала себя делами, развлечениями, но в глубине моей души всегда таилась память о сопернице, которая терпеливо и самоуверенно ждала моего возвращения к ней. Я возвращалась, и она выступала передо мной более торжествующе, чем прежде, пронизывала меня победным взором и приковывала меня к месту перед собой. Мое сердце останавливалось, и я с бессильной яростью чувствовала себя во власти этого взора. Так проходили дни и недели. Наша борьба длилась, но перевес все определеннее сказывался на стороне моей соперницы. И вдруг, однажды, я поняла, что моя воля подчинена ее воле, что она уже сильнее меня. Меня охватил ужас. Первым моим движением было убежать из моего дома, уехать в другой город. Но тотчас я увидела, что то было бы бесполезно. Покорная притягательной силе вражеской воли, я все равно вернулась бы сюда, в эту комнату, к своему зеркалу. Тогда явилась вторая мысль — разбить зеркало, обратить мою соперницу в ничто. Но победить ее грубым насилием значило бы признать ее превосходство над собой. Это было бы унизительно. Я предпочла остаться, чтобы довести начатую борьбу до конца, хотя бы мне и грозило поражение. Скоро уже не было сомнений, что моя соперница торжествует. С каждой встречи все больше и больше власти надо мной сосредоточивалось в ее взгляде. Понемногу я утратила возможность за день не подойти ни разу к моему зеркалу. Она приказывала мне ежедневно проводить перед собой по несколько часов. Она управляла моей волей, как магнетизер волей сомнамбулы. Она распоряжалась моей жизнью, как госпожа жизнью рабы. Я стала исполнять то, что она требовала. Я стала автоматом ее молчаливых повелений. Я знала, что она обдуманно, осторожно, но неизбежным путем ведет меня к гибели, и уже не сопротивлялась. Я разгадала ее тайный план — бросить меня в мир зеркала, а самой выйти из него в наш мир. Но у меня не было сил помешать ей. Мой муж, мои родные, видя, что я провожу целые часы, целые дни и целые ночи перед зеркалом, считали меня помешавшейся, хотели лечить меня, а я не смела открыть им истины. Мне было запрещено рассказать им всю страшную правду, весь ужас, к которому я шла. Днем гибели оказался один из декабрьских дней, перед праздниками. Помню все ясно, все подробно, все отчетливо. Ничего не путалось в моих воспоминаниях. Я по обыкновению ушла в свой будуар рано, в самом начале зимних сумерек. Я поставила перед зеркалом мягкое кресло без спинки, села и отдалась ей. Она без замедления явилась на зов, тоже поставила кресло, тоже села и стала смотреть на меня. Темные предчувствия томили мою душу, но я не властна была опустить свое лицо и должна была принимать в себя наглый взгляд соперницы. Проходили часы, налегали тени. Никто из нас двух не зажег огня. Стекло слабо блестело в темноте. Изображения были уже едва видимы, но самоуверенные глаза смотрели с прежней силой. Я не чувствовала злобы или ужаса, как в другие дни, но только неутолимую тоску и горечь сознания, что я во власти другого. Время плыло, и я уплывала с ним в бесконечность, в черный простор бессилия и безволия. Вдруг она, та отраженная, встала с кресла. Я вся задрожала от оскорбления, но что-то непобедимое, что-то принуждавшее меня извне, заставило встать и меня. Женщина в зеркале сделала шаг вперед. Я тоже. Женщина в зеркале простерла руки. Я тоже. Смотря все прямо на меня гипнотизирующими и повелительными глазами, она все продвигалась вперед, а я шла ей навстречу. И странно, при всем ужасе моего положения, при всей моей ненависти к моей сопернице, где-то в глубине моей души трепетало жуткое утешение, затаенная радость. Войти, наконец, в этот таинственный мир, в который я всматривалась с детства и который до сих пор оставался недоступным для меня. Мгновениями я почти не знала, кто кого влечет к себе. Она меня или я ее? Она ли жаждет моего места, или я задумала вести эту борьбу, чтобы заместить ее? Но когда, подвигаясь вперед, мои руки коснулись у стекла ее рук, я вся помертвела от омерзения. Она властно взяла меня за руки и уже силой повлекла к себе. Мои руки погрузились в зеркало, словно в огненно-студенную воду. Холод стекла проник в мое тело с ужасающей болью, словно все атомы моего существа переменяли свое взаимоотношение. Еще через мгновение я лицом коснулась лица моей соперницы, видела ее глаза перед самыми моими глазами, слилась с ней в чудовищном поцелуе. Все исчезло в мучительном страдании, несравнимым ни с чем, и, очнувшись из этого обморока, я уже увидела перед собой свой будуар, на который смотрела из зеркала. Моя соперница стояла передо мной и хохотала, а я, о жестокость, я, которая умирала от муки и унижения, я должна была смеяться тоже, повторяя все ее гримасы торжествующим и радостным смехом. И не успела я еще осмыслить своего состояния, как моя соперница вдруг повернулась, пошла к дверям, исчезла из моих глаз, и я вдруг впала в оцепенение, в небытие. После этого началась моя жизнь как отражение. Странная, полусознательная, хотя тайно-сладостная жизнь. Нас было много в этом зеркале, темных душ, дремлющих сознаний. Мы не могли говорить одна с другой, но чувствовали близость, любили друг друга. Мы ничего не видели, слышали смутно, и наше бытие было подобно изнеможению от невозможности дышать. Только когда существо из мира людей подходило к зеркалу, мы, внезапно восприняв его облик, могли взглянуть в мир, различить голоса, вздохнуть всей грудью. Я думаю, что такова жизнь мертвых. Неясное сознание своего «я», смутная память о прошлом и томительная жажда хотя бы на миг воплотиться вновь, увидеть, услышать, сказать. И каждый из нас таил и лелеял заветную мечту освободиться, найти себе новое тело, уйти в мир постоянства и незыблемости. Первые дни я чувствовала себя совершенно несчастной в своем новом положении. Я еще ничего не знала, ничего не умела. Покорно и бессмысленно принимала я образ моей соперницы, когда она приближалась к зеркалу и начинала насмехаться надо мной. А она делала это довольно часто. Ей доставляло великое наслаждение щеголять передо мной своей жизненностью, своей реальностью. Она садилась и заставляла сесть меня. Вставала и ликовала, видя, что я встала. Размахивала руками, танцевала, принуждала меня удваивать ее движения и хохотала, хохотала, чтобы хохотала и я. Она кричала мне в лицо обидные слова, а я не могла отвечать ей. Она грозила мне кулаком и издевалась над моим обязательным повторным жестом. Она поворачивалась ко мне спиной, и я, теряя зрение, теряя лик, сознавала всю постыдность оставленного мне половинного существования. И потом вдруг она одним ударом перевертывала зеркало вокруг оси и с размаха бросала меня в полное небытие. Однако понемногу оскорбление и унижение пробудили во мне сознание. Я поняла, что моя соперница теперь живет моей жизнью, пользуется моими туалетами, считается женой моего мужа, занимает в свете мое место. Чувство ненависти и жажда мести выросли тогда в моей душе, как два огненных цветка. Я стала горько клясть себя за то, что по слабости или по преступному любопытству дала победить себя. Я пришла к уверенности, что никогда эта авантюристка не восторжествовала бы надо мной, если бы я сама не помогала ей в ее кознях. И вот, освоившись несколько с условиями моего нового бытия, я решилась повести с ней ту же борьбу, какую она вела со мной. Если она, тень, сумела занять место действительной женщины, неужели я, человек, лишь временно ставший тенью, не буду сильнее призрака? Я начала очень издалека. Сперва я стала притворяться, что насмешки моей соперницы мучат меня все нестерпимей. Я доставляла ей нарочно все наслаждения победы. Я дразнила в ней тайные инстинкты палача, прикидываясь изнемогающей жертвой. Она поддалась на эту приманку. Она увлеклась этой игрой со мной. Она расточала свое воображение, выдумывая новые пытки для меня. Она изобрела тысячи хитростей, чтобы еще и еще раз показать мне, что я лишь отражение, что своей жизни у меня нет. То она играла передо мной на рояле, муча меня беззвучностью моего мира, то она, сидя перед зеркалом, глотала маленькими глотками мои любимые ликеры, заставляя меня только делать вид, что я тоже их пью. То, наконец, приводила в мой будуар людей мне ненавистных и перед моим лицом отдавала им целовать свое тело, позволяя им думать, что они целуют меня. И после, оставшись наедине со мной, она хохотала злорадным и торжествующим смехом. Но этот хохот уже не уязвлял меня. На его острие была сладость, мое ожидание мести. Незаметно, в часы ее надругательства надо мной, я приучала мою соперницу смотреть мне в глаза, овладевала постепенно ее взором. Скоро, по своей воле, я уже могла заставлять ее подымать и опускать веки, делать то или иное движение лицом. Торжествовать уже начинала я, хотя и скрывала свое чувство под личиной страдания. Сила души возрастала во мне, и я осмеливалась приказывать моему врагу. «Сегодня ты сделаешь что-то, сегодня ты придешь туда-то, завтра придешь ко мне тогда-то», и она исполняла. Я опутывала ее душу сетями своих хотений, сплетала твердую нить, на которой держала ее волю, ликовала втайне, отмечая свои успехи. Когда она однажды, в час своего хохота, вдруг уловила на моих губах победную усмешку, которую я не могла скрыть, было уже поздно. Она с яростью выбежала тогда из комнаты, но я, впадая в сон своего небытия, знала, что она вернется. Знала, что она подчинится мне, и восторг победы реял над моим безвольным бессилием. Радужным веером прорезал мрак моей мнимой смерти. Она вернулась. Она пришла ко мне в гневе и страхе, кричала на меня, грозила мне. А я ей приказывала, и она должна была повиноваться. Началась игра кошки с мышью. В любой час я могла вбросить ее вновь вглубь стекла и выйти вновь в звонкую твердую действительность. Она знала, что это в моей воле, и такое сознание мучило ее вдвойне, но я медлила. Мне было сладостно нежиться порой в небытии. Мне было сладостно упиваться возможностью. Наконец, это странно, не правда ли? Во мне вдруг пробудилась жалость к моей сопернице, к моему врагу, к моему палачу. Все же в ней было что-то мое, и мне страшно было вырвать ее из яви жизни и обратить в призрак. Я колебалась и не смела. Я давала отсрочки день за днем. Я сама не знала, чего хочу и что меня ужасает. И вдруг в ясный весенний день в будуар вошли люди с досками и топорами. Во мне не было жизни, я лежала в сладострастном оцепенении, но не видя, поняла, что они здесь. Люди стали хлопотать около зеркала, которое было моей вселенной, и одна за другой души, населявшие ее вместе со мной, пробуждались и принимали призрачную плоть в форме отражений. Страшное беспокойство заколебало мою сонную душу. Предчувствуя уже непоправимую гибель, я собрала всю мощь своей воли. Каких усилий стоило мне бороться с истомой полубытия? Так живые люди борются иногда с кошмаром, вырываясь из его душащих уз к действительности. Я сосредоточивала все силы своего внушения на зове, устремленном к ней, к моей сопернице. «Приди сюда!» Я гипнотизировала, магнетизировала ее всем напряжением своей полусонной воли, а времени было мало, зеркало уже качали, уже готовились забивать его в дощатый гроб, чтобы вести куда неизвестно. И вот, почти в смертельном порыве, я позвала вновь и вновь «Приди!». И вдруг почувствовала, что оживаю. Она, Мой враг отворила дверь, и бледная, полумертвая шла навстречу мне, на мой зов, упирающимися шагами, как идут на казнь. Я схватила в свои глаза ее глаза, связала свой взор с ее взором и после этого уже знала, что победа за мной. Я тотчас заставила ее выслать людей из комнаты. Она подчинилась, не сделав даже попытки сопротивляться. Мы вновь были вдвоем. Медлить было больше нельзя. Да и не могла я простить ей коварства. На ее месте в свое время я поступала иначе. Теперь я безжалостно приказала ей идти мне навстречу. Стон муки открывал ее губы. Глаза расширились, как перед призраком, но она шла. Шатаясь, падая, шла. Я тоже шла навстречу ей. С губами, искривленными торжеством. С глазами, широко открытыми от радости, шатаясь от пьянящего восторга, снова соприкоснулись наши руки. Снова сблизились наши губы, и мы упали одна в другую, сжигаемые невыразимой болью перевоплощения. Через миг я была уже перед зеркалом. Грудь моя наполнилась воздухом. Я вскрикнула громко и победно и упала здесь же. Перед трюмо ниц от изнеможения. Ко мне вбежали мой муж, люди. Я только могла проговорить, чтобы исполнили мой прежний приказ, чтобы унесли из дому прочь совсем это зеркало. Это было умно придумано, не правда ли? Ведь та, другая, могла воспользоваться моей слабостью в первые минуты моего возвращения к жизни и отчаянным натиском попытаться вырвать у меня из рук победу. Отсылая зеркало из дома, я на долгое, на любое время обеспечивала себе спокойствие, а соперница моя заслуживала такое наказание за свое коварство. Я ее поражала ее собственным оружием, клинком, который она сама подняла на меня. Отдав приказание, я лишилась чувств. Меня уложили в постель, позвали врача. Со мной сделалась от всего пережитого нервная горячка. Близкие уже давно считали меня больной, ненормальной. В первом порыве ликования я не остереглась и рассказала им все, что со мною было. Мои рассказы только подтвердили их подозрения. Меня перевезли в психиатрическую лечебницу, где я нахожусь и теперь. Все мое существо, я согласна, еще глубоко потрясено, но я не хочу оставаться здесь». Я жажду вернуться к радостям жизни, ко всем бесчисленным утехам, которые доступны живому человеку. Слишком долго я была лишена их. Кроме того, сказать ли... У меня есть одно дело, которое мне необходимо совершить как можно скорее. Я не должна сомневаться, что я — это я, и все же, когда я начинаю думать о той, заточенной в моем зеркале... Меня начинает охватывать странное колебание. А что, если подлинное «я» там? Тогда я сама, я, думающая это, я, которая пишу это, я тень, я призрак, я отражение. В меня лишь перелились воспоминания, мысли и чувства той, другой меня, той, настоящей. А в действительности я брошена в глубине зеркала в небытие, томлюсь, изнемогая, умираю. Я знаю, я почти знаю, что это неправда, но чтобы рассеять последние облачка сомнений, я должна вновь, еще раз, в последний раз увидеть то зеркало. Мне надо посмотреть в него еще раз, чтобы убедиться, что там самозванка — мой враг, игравший мою тень в течение нескольких месяцев. Я увижу это, и все смятение моей души минет, и я буду вновь беспечной, ясной, счастливой. Где это зеркало? Где я его найду? Я должна еще раз заглянуть в его глубь. Валерий Брюсов. «В зеркале». Читала Елена Федорив.
1: Литературный аудиопроект «Глубина». Идея — Олег Булдаков. Дизайн постера — Амир Рашидов. Скачивайте и слушайте онлайн новые выпуски «Глубины» в телеграм-канале Deep Audiobook. Погружение следует...

0: Радио Фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова. Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.
1: Алексей Федотов. Финальные строчки. Не было ничего удивительного, что он так разволновался. Виктор откинулся в кресле, заложил руки за голову и с наслаждением, чувствуя, как похрустывают суставы, потянулся. Закрыл глаза и, не глядя, шлепнул рукой по столу, нащупывая пачку с сигаретами. Прикурил, выпустив струйку густого сизого дыма в экран. Рассеянно оглядел только что написанный абзац. Добавил еще одну точку. Перечитал и, отшвырнув тлеющую сигарету, вышел на балкон. Где-то за спиной тихо, но укоризненно пискнул уборщик, подбирая с пола окурок и подчищая остатки пепла. Виктор лишь раздраженно повел плечами и поднял лицо к яркому полуденному солнцу. Все-таки насколько мудро он поступил 3 года назад, купив квартиру не в центре душной, пропитанной вонючим смогом столицы, а в пригороде. Пусть это и стоило в 3 раза дороже, все равно эти затраты окупились сторицей. Свежий воздух и здоровье стоят дорого. Впрочем, сейчас ему действительно все равно, абсолютно из большой буквы. Он вернулся в комнату, плюхнулся в кресло, прикурил очередную сигарету и мрачно уставился в экран, стараясь не смотреть на маленький лист бумаги, сиротливо лежащий на краю стола. По большому счету, выбор у него не слишком богатый. Вариант номер 1. Бросить писать. Совсем. Отдать пару команд компьютеру, поглядеть на то, как операционная система деловито перемерит несколько десятков файлов в чреве компьютера, и завтра начать искать себе новую работу. Вариант номер 2. Другая пара команд, и текст через пару минут будет у редактора. Еще пару минут, и он узнает результат. Виктор нервно сглотнул, почувствовав, как горло внезапно стало сухим. А язык вполне успешно прикинулся листом наждачки. Пара минут и результат. Итог, решение, черта, финита. Чтобы избавиться от сухости, пришлось идти на кухню к холодильнику. Древний, купленный за бешеные деньги агрегат, молча смешал водку с тоником, опять забыв добавить лед. Пришлось самому лезть в морозилку и выколупывать из гнезд скользящие в пальцах кубики. С бокалом в руках он опять вернулся к креслу. Отпил пару глотков, поглядывая на текст. Пролистал несколько страниц, взвешивая «за» и «против». Прочел финальную фразу и, скривившись, заменил пару слов. В конце концов, что он потеряет, перестав писать? Деньги? На первое время хватит. Работа? Тоже не проблема. Рабочие руки нужны всегда. Так чего? Почему он все еще сидит и размышляет над тем, что выбрать, если результат выбора практически известен? В конце концов, что для него литература? Гротеск и юмор, драма и сатира, толика мистики, сдобренная приправой из рифм. Игра словами. Это похоже на искусство жонглера, хладнокровно подкидывающего бритвенные остроты кинжала. И от того, насколько опытен и талантлив жонглер, зависит, останутся ли целыми руки и тело. Виктор горько усмехнулся. Год назад ему еще казалось, что он знает как. Умеет жонглировать словами. Тогда еще редактор выдавал ему зеленые отметки, и через пару дней по почте приходили свежеотпечатанные авторские экземпляры, а счет пополнялся на кругленькую сумму. Полгода назад первые сбои в этой, казалось бы, отлаженной системе и оранжевая отметка, тускло мерцающая в углу экрана. Месяц назад вторая. и маленький, бумажный, как дань традиции, листок. Редактор честен по отношению к своим авторам. У него есть право выбора. Пока еще есть. Второй бокал он ополовинил еще по пути от холодильника. Меланхолично посмотрел на то, что огненной радугой вспыхивают и умирают на ледяных гранях разноцветные искры. Поставил опустевший бокал на стол, лизнул большой палец правой руки и прижал его к тонкому пластику экрана. Подождал, пока компьютер проведет идентификацию личности и отправит текст редактору. Третью порцию коктейля он поставил на стол рядом с листом бумаги. С минуту постоял на балконе, глядя на то, как где-то далеко внизу торопливой пестрой лентой движется людской поток, едва различимый со стометровой высоты. Затем вернулся в комнату и достал очередную сигарету. Прикурил и в приступе злого шутовства поджег листок, с удовлетворением глядя на то, как тонкая, но жадная полоска огня пожирает по-канцелярски скупые слова редактора. Два удара сердца — секунда. Две секунды — слово. Четыре — строка. Сначала рассыпалось в прах слово «извещение». Затем, в соответствии с законом о графоманстве, последний, словно в издевку, истаяла дымом строчка «Тюремное заключение на срок до...» Уборщика, попытавшегося утащить тлеющие бумажные останки, Виктор попросту ткнул ногой, заставив убраться обратно в угол, и лишь тогда повернулся обратно к столу. С ехидной ухмылкой отсалютовал непочатым бокалом и стал ждать, глядя на последние финальные строчки. Наступила беспросветная черная ночь, полный абсолютный мрак, за исключением одной только узкой светлой полоски, окаймлявшей край горизонта с восточной стороны. Алексей Федотов. Финальные строчки. Рассказ читал Олег Булдаков.
0: Темные аллеи. Никогда не знаешь, кого повстречаешь на темных.

Альфред Дестер. Феномен исчезновения. Это была не последняя война и не война, которая покончит с войнами вообще. Ее звали «Войной за американскую мечту». Идею эту где-то подхватил сам генерал Карпентер и с тех пор только о том и трубил. Генералы делятся на вояк, такие нужные в армии, политиков, они правят, и специалистов по общественному мнению. Без них нельзя вести войну. Генерал Карпентер был гениальным руководителем общественного мнения. Сама прямота и само простодушие, он руководствовался идеалами столь же высокими и общепонятными, как девиз на монете. Именно в нем видела Америка армию и правительство, щит и меч нации. Его идеалом была американская мечта. «Мы сражаемся не ради денег, не ради могущества, не ради господства над миром», заявил генерал Карпентер на обеде в объединении печати. «Мы сражаемся лишь ради воплощения американской мечты», провозгласил он на заседании Конгресса 162-го созыва. «Мы стремимся не к агрессии и не к порабощению народов», изрек он на ежегодном обеде в честь выпускников военной академии. «Мы сражаемся за дух цивилизации», сообщил он Сан-Францискому клубу пионеров. «Мы воюем за идеалы цивилизации, за культуру, за поэзию, за неприходящие ценности», сказал он на празднике чикагских биржевиков-хлеботорговцев. «Мы сражаемся не за себя, а за наши мечты, за лучшее в жизни, что не должно исчезнуть с лица земли». И так Америка воевала. Генерал Карпентер потребовал 100 миллионов человек. И 100 миллионов человек были призваны в армию. Генерал потребовал 10 тысяч водородных бомб. И 10 тысяч водородных бомб были сброшены на голову противника. Противник тоже сбросил на Америку 10 тысяч водородных бомб и уничтожил почти все ее города. «Что ж, уйдем от этих варваров под землю», — заявил генерал Карпентер. «Дайте мне 1000 специалистов по саперному делу». И под грудами щебня появились подземные города. «Мы должны стать нацией специалистов», заявил генерал Карпентер перед Национальной ассоциацией американских университетов. «Каждый мужчина и каждая женщина, каждый из нас должен стать прежде всего закаленным и отточенным орудием для своего дела. Дайте мне 500 медицинских экспертов, 300 регулировщиков уличного движения, 200 специалистов по кондиционированию воздуха, 100 по управлению городским хозяйством, 1000 начальников отделений связи, 700 специалистов по кадрам». «Наша мечта», — сказал генерал Карпентер на завтраке, данным держателями контрольных пакетов на Уолл-стрит, «не уступает мечте прославленных афинских греков и благородных римских римлян. Это мечта об истинных ценностях в жизни. Музыка, искусство, поэзия, культура. Деньги — лишь средства в борьбе за нашу мечту». Уолл-стрит аплодировал. Генерал Карпентер запросил 150 миллиардов долларов, 1500 честолюбивых людей, 3000 специалистов по минералогии, петрографии, поточному производству, химической войне и научной организации воздушного транспорта. Страна дала ему все это. Генералу Карпентеру стоило только нажать кнопку, и любой специалист был к его услугам. В марте 2112 года война достигла своей кульминационной точки, и именно в это время решилась судьба американской мечты.
Это произошло не на одном из семи фронтов, не в штабах и не в столицах, а в палате Т армейского госпиталя, находившегося на глубине 300 футов под тем, что когда-то называлось городом Сент-Олбанс в штате Нью-Йорк. Палата Т была загадкой Сент-Олбанса. Как и во многих других армейских госпиталях, в Сент-Олбансе имелись особые палаты для однотипных больных. В одной находились все раненые, у которых была ампутирована правая рука, в другой — все, у которых была ампутирована левая. Повреждения черепа и ранения брюшной полости, ожоги просто и ожоги радиоактивные — для всего было свое место. Военно-медицинская служба разработала 19 классов ранений, которые включали все возможные разновидности повреждений и заболеваний, как душевных, так и телесных. Они обозначались

0: палате никого не было. Ни души. Только две дюжины коек и больше ничего.
1: А на койках хоть кто-нибудь спит?
0: Да, некоторые постели смяты.
1: А есть еще какие-нибудь признаки, что палатой кто-то пользуется?
0: Ну как же? Личные вещи на столиках и все такое.
1: Только пыли на них порядком, как будто их давно уж никто и в руки не брал.
0: Общественное мнение склонилось к тому, что это палата для призраков. Но один санитар сообщил, что ночью из закрытой палаты доносилось пение.
1: Какое пение?
0: Похоже, что на иностранном языке.
1: На каком?
0: Этого санитар сказать не мог. Некоторые слова звучали вроде, ну вот так, «гады в ямы с их гитар».
2: Общественное мнение склонилось к выводу, что это палата для иностранцев. Для шпионов.
0: Сент-Олбанс включил в дело кухонную службу и установил наблюдение за подносами с едой. 24 подноса следовали в палату Т 3 раза в день. 24 возвращались оттуда, иногда пустые, чаще всего нетронутые.
2: Общественное мнение поднатужилось и пришло к решению, что палата Т — сплошная липа, что это просто неофициальный клуб для пройдох и комбинаторов, которые устраивают там попойки.
1: Вот тебе и гады в ямы с их гитар.
0: По части сплетен госпиталь не уступит дамскому рукодельному кружку в маленьком городе, а больные легко раздражаются из-за любой мелочи. Потребовалось всего 3 месяца, чтобы праздные догадки сменились возмущением. Еще в январе 2112 года Сент-Олбанс был вполне благополучным госпиталем, а в марте психиатры уже забили тревогу. Снизился процент выздоровлений, появились случаи симуляций, участились мелкие нарушения распорядка. Перетрясли персонал. Не помогло. Волнение из-за палаты Т грозило перейти в мятеж.
1: Еще одна чистка, еще одна. Но волнения не прекращались. Наконец, по официальным каналам слухи дошли до генерала Карпентера.
3: «В нашей битве за американскую мечту, — сказал он, — мы не имеем права забывать тех, кто проливал за нас кровь. Подать сюда эксперта по госпитальному делу».
0: Эксперт не смог исправить положение в Сент-Олбансе. Генерал Карпентер прочитал рапорт и разжаловал его автора.
1: «Сострадание, — сказал генерал Карпентер, — первая заповедь цивилизации. Подать мне главного медика». Но и главный медик не смог потушить гнев Сент-Олбанса, а посему генерал Карпентер разжаловал и его. Но на этот раз в рапорте была упомянута палата Т. «Подать мне специалиста по той области, которая касается палаты Т», — приказал генерал Карпентер. Сент-Олбанс прислал врача. Это был капитан Эцель Димок, коренастый молодой человек, почти лысый, окончивший медицинский факультет всего лишь 3 года назад, но зарекомендовавший себя отличным специалистом по психотерапии. Генерал Карпентер питал слабость к экспертам. Димок ему понравился. Димок обожал генерала как защитника культуры, который сам он, будучи чересчур узким специалистом, не мог вкусить сейчас, но собирался насладиться ею, как только война будет выиграна.
3: «Так вот, Димок, — начал генерал, — каждый из нас ныне прежде всего закаленный и отточенный инструмент. Вы знаете наш девиз? Свое дело для каждого и каждый для своего дела. Кто-то там не при своем деле в палате Т, и мы его оттуда выкинем. А теперь скажите-ка, что же это такое палата Т?
0: Димок, заикаясь и мямля, кое-как объяснил, что это палата для особых заболеваний, вызванных

0: вызванных шоком.
1: «Значит, там у вас содержится пациент?»
2: «Да, сэр. 10 женщин и 14 мужчин». Карпентер помахал пачкой рапортов.
1: «А вот здесь заявление пациентов Сент-Олбанса о том, что в палате Т никого нет».
0: Димок был ошарашен.
3: «Это ложь», — заверил он генерала.
0: «Ладно, Димок, значит, у вас там 24 человека. Их дело — поправляться, ваше дело — лечить. Какого же черта весь госпиталь ходит ходуном?»
2: «Видите ли, сэр, очевидно, потому что мы держим палату Т под замком».
0: «Почему?»
2: «Чтобы удержать там пациентов, генерал».
0: «Удержать? Как это понять? Они что, пытаются сбежать?
2: Буйные, что ли?»
0: «Никак нет, сэр, не буйные».
3: «Димок, мне не нравится ваше поведение. Вы все хитрите и ловчите. И вот что еще мне не нравится. Это самая классификация. При чем тут Т? Я справился в медицинском управлении. В их классификации никакого Т не существует».
2: «Что это еще за петрушка?»
3: «Да, сэр. Мы сами ввели этот индекс. Они... Тут особый случай, сэр. Мы не знаем, что делать с этими больными. Мы не хотели огласки, пока не найдем способы лечения. Но тут совсем новая область, генерал. Новая».
2: Здесь специалист взял в Димарке верх над дисциплинированным служакой. «Это сенсационно. Это войдет в историю медицины. Этого еще никто, черт возьми, не видел».
3: «Чего этого, Димок? Точнее...»
2: «Слушаюсь, сэр».
3: «Это бывает после шока.
2: Полнейшее безразличие к раздражителям. Дыхание чуть заметно, пульс слабый».
3: «Подумаешь, я видел такое тысячи раз», — проворчал генерал Карпентер. «Что тут необычного?»
2: «Да, сэр, пока все подходит под разряд Q или R. Но тут одна особенность. Они не едят и не спят».
3: «Совсем?»
2: «Некоторые совсем».
3: «Почему же они не умирают?»
2: «Вот этого мы и не знаем. Метаболический цикл нарушен, но отсутствует только его анаболический план. Катаболический продолжается. Иными словами, сэр, они выделяют отходы пищеварения, но не принимают ничего внутрь. Они изгоняют из организма токсины и восстанавливают изношенные ткани, но все это без еды и сна. Как?
3: Один Бог знает». «Значит, потому и запираете их?»
2: «Значит, вы полагаете, что они таскают еду и ухитряются вздремнуть где-то на стороне?»
3: «Нет, сэр». Димок был явно смущен. «Я не знаю, как объяснить вам это.
2: Мы запираем их, потому что тут какая-то тайна. Они, ну, в общем, они исчезают».
3: «Чего-чего?»
2: «Исчезают, сэр. Пропадают. Прямо на глазах».
3: «Что за бред?»
2: «Ну, это так, сэр. Смотришь, сидят на койках или стоят поблизости. Проходит какая-то минута, и их уже нет. Иногда в палате Т их две дюжины, иногда ни одного. То исчезают, то появляются. Ни с того, ни с сего. Поэтому-то мы и держим палату под замком, генерал. За всю историю военной медицины такого еще не бывало. Мы не знаем, как быть».
3: «А ну, поддать мне троих таких пациентов», — приказал генерал Карпентер.
0: Натан Райли съел хлеб, поджаренный на французский манер, с парой яиц по-бенедиктински, запил все это двумя квартами коричневого пива, закурил сигару Джон Дрю, благопристойно рыгнул и встал из-за стола. Он дружески кивнул Джиму Корбету, джентльмену, который прервал беседу с Джимом Брэди Алмазом, чтобы перехватить его на полпути. «Кто, по-твоему, возьмет в этом году приз Нат?» — спросил Джим Джентльмен.
3: «Доджерсы», — ответил Натан Райли.
0: «А что они могут выставить?»
3: «У них есть подделка, фурилла и компанелла.
0: Вот они и возьмут приз в этом году, Джим. 13 сентября. Запиши. Увидишь, ошибся ли я».
3: «Ну, ты никогда не ошибаешься, Нат», — сказал Корбет.
0: Райли улыбнулся, расплатился, фланирующей походкой вышел на улицу и взял экипаж возле Мэдисон Сквер Гарден. На углу 50-й улицы и 8-й авеню он поднялся в маклерскую контору, находящуюся над мастерской радиоприемников. Букмекер взглянул на него, достал конверт и отсчитал 15 тысяч долларов. Рокки Марчиано техническим нокаутом положил Роланда Ластарца в 11-м раунде.
3: «И как это вы угадываете, Нат?»
0: «Тем и живу», — улыбнулся Райли. «На результаты выборов ставки принимаете?»
3: «Эйзенхауэр — 12-5. Стивенсон?» «Ну, Эдли не в счет».
0: И Райли положил на стойку 12 тысяч долларов. «Ставлю на Айка». Он покинул маклерскую контору и направился в свои апартаменты в отеле Уолдорф, где его уже нетерпеливо поджидал высокий и стройный молодой человек.
3: «Ах да, вы ведь Форд?»
0: «Гарольд Форд».
3: «Генри Форд, мистер Райли».
0: «И вы хотели бы, чтобы я финансировал производство машины в вашей велосипедной мастерской? Как бишь она называется?»
3: «Я назвал ее Имсомобиль, мистер Райли».
0: «Не сказал бы, что название мне очень нравится».
3: «А почему бы не назвать ее Автомобиль?»
0: «Чудесное предложение, мистер Райли. Я так и сделаю».
3: «Вы мне нравитесь, Генри. Вы молоды, энергичны, сообразительны.
0: Я верю в ваше будущее и в ваш автомобиль. Вкладываю 200 тысяч долларов».
3: Райли выписал чек и проводил Генри Форда к выходу. Потом посмотрел на часы и неожиданно почувствовал, что его потянуло обратно. Захотелось взглянуть, как там и что. Он прошел в спальню, разделся, потом натянул серую рубашку и серые широкие брюки. На кармане рубашки виднелись большие синие буквы. ГОСП США. Он закрыл дверь спальни и исчез.
0: Объявился он уже в палате Т. Сент-Олбанского госпиталя. И не успел перевести дух, как его схватили три пары рук. Шприц ввел ему в кровь 1,5 кубика тиомарфата натрия.
3: «Один есть», — сказал кто-то.
0: «Не уходи», — откликнулся другой. «Генерал Карпентер сказал, что ему нужны трое». После того, как Марк Юний Брут покинул ее ложе, Лейла Мэтчен хлопнула в ладоши. В покой вошли рабыни, она приняла ванну, оделась, надушилась и позавтракала смирнинскими фигами, розовыми апельсинами и графином Лакрима Кристи. Потом закурила сигарету и приказала подать носилки. У ворот дома, как обычно, толпились полчища обожателей из 20-го легиона. Два центуриона оттолкнули носильщиков от ручек носилок и понесли ее на своих широких плечах. Лейла Мэтчен улыбалась. Какой-то юноша в синем, как сапфир, плаще пробился сквозь толпу и подбежал к ней. В руке его сверкнул нож. Лейла собралась с духом, чтобы мужественно встретить смерть.
3: «Лелла!» — воскликнул он. «Повелительница!» И полоснул по своей левой руке ножом, так что алая кровь обогрила одежды Леллы.
1: «Кровь моя! Вот все, что я могу тебе отдать!» — воскликнул он.
3: Лелла мягко коснулась его лба. «Глупый мальчик!» — проворковала она. «Но зачем же так? Из любви к тебе, моя госпожа!»
2: «Тебя пустят сегодня ко мне», — прошептала Лелла.
3: Он смотрел на нее так, что она засмеялась.
1: «Я обещаю. Как тебя зовут, красавчик?»
2: «Бен-Гур».
1: «Сегодня в 9, Бен-Гур».
3: Носилки двинулись дальше. Мимо форума как раз проходил Юлий Цезарь, занятый жарким спором с Марком Антонием. Увидев ее носилки, он сделал резкий знак центурионам, которые немедленно остановились.
2: Цезарь откинул занавески и взглянул на Леллу. Лицо Цезаря передернулось.
1: «Ну почему?» — хрипло спросил он. «Я просил, умолял, подкупал, плакал. И никакого снисхождения. Почему, Лелла? Но почему?»
2: «Помнишь ли ты Боадицею?» — промурлыкала Лелла.
1: «Боадицею? Королеву бриттов? Боже милостивый, Лелла, какое она имеет отношение к нашей любви? Я не любил ее. Я только разбил ее в сражении. И убил ее, Цезарь.
3: Она же отравилась, Лелла.
2: Это была моя мать, Цезарь.
1: Убийца, ты будешь наказан?
2: Берегись мартовских ид, Цезарь!»
3: Цезарь в ужасе отпрянул. Толпа поклонников, окружавшая Леллу, одобрительно загудела. Осыпаемая дождем розовых лепестков и фиалок на всем пути, она проследовала от форума к храму Весты. Перед алтарем она преклонила колени, вознесла молитву, бросила крупинку ладана в пламя на алтаре и скинула одежды. Она оглядела свое прекрасное тело, отражающееся в серебряном зеркале, и вдруг почувствовала мимолетный приступ ностальгии. Лелла надела серую блузу и серые брюки. На кармане блузы виднелись буквы ГОСП США.
2: Она еще раз улыбнулась алтарю и исчезла.
3: Появилась она в палате Т армейского госпиталя, где ей тут же вкатили 1,5 кубика тиомарфата натрия.
2: «Ну вот и вторая», — сказал кто-то.
1: «Надо еще одного». Джордж Хенмер сделал драматическую паузу и скользнул взглядом по скамьям оппозиции, по спикеру, по серебряному молотку на бархатной подушке перед спикером. Весь парламент, загипнотизированный страстной речью Хенмера, затаив дыхание, ожидал его дальнейших слов.
2: «Мне больше нечего добавить», — произнес, наконец, Хенмер. Голос его дрогнул, лицо было бледным и суровым.
1: «Я буду сражаться за этот Билль в городах, в полях и деревнях. Я буду сражаться за этот Билль до смерти. А если Бог попустит, то и после смерти. Вызов это или мольба, пусть решает совесть благородных джентльменов. Но в одном я решителен и непреклонен. Суэцкий канал должен принадлежать Англии».
2: Хенмер уселся.
1: «Овация?» Под гул одобрения он протиснулся в кулуары, где Гладстон, Каннинг и Питт останавливали его, чтобы пожать ему руку. Лорд Пальмерстон холодно взглянул на Хенмера, но Пэма оттолкнул подковылявший Дизраэли. Этот был сплошной энтузиазм, сплошной восторг.
2: «Мы завтракаем в Теттерселе», — сказал Гизи. «Машина ждет внизу».
3: Леди
2: Биконсфилд сидела в своем Роллс-Ройсе возле парламента. Она приколола к лацкану Дизраэля первоцвет и одобрительно потрепала Хаммера по щеке. «Вы, Джорджи, проделали большой путь с тех пор, как были шкалером, которому нравилось задирать Дизи». Хаммер рассмеялся. Дизи запел «Гаудеамус игитур». И Хаммер подхватил этот древний гимн шкалеров. Распевая его, они подъехали к Теттерселу. Здесь Дизи заказал пиво и жареные ребрышки, тогда как Хаммер поднялся в клуб переодеться. Почему-то вдруг он почувствовал тягу вернуться, взглянуть на все в последний раз. Возможно, потому что ему не хотелось окончательно порывать с прошлым. Он снял сюртук, нанковый жилет, крапчатые брюки, лоснящиеся ботфорты и шелковое белье. Затем надел серую рубашку, серые брюки и исчез. Объявился он в палате Т. Сент-Олбанского госпиталя, где тут же получил свои 1,5 кубика теомарфата натрия. «Ну вот и третий», — сказал кто-то. «Давай их к Карпентеру». И вот они в штабе генерала Карпентера. Рядовой первого класса Натан Райли, мастер-сержант Лела Мэтчин и капрал второго класса Джордж Хаммер. Все трое в серой госпитальной одежде, оглушенные изрядной дозой снотворного. В помещении не было посторонних. Здесь находились эксперты из общевойсковой разведки, контрразведки, службы безопасности и центрального разведывательного управления. Увидев безжалостно стальные лица этой братьи, поджидавшей пациентов и его самого, капитан Эцель Димок вздрогнул. Генерал Карпентер мрачно усмехнулся. «А вы что думали? Так мы и клюнем на эту сказочку об исчезновениях, а, Димок?» «Виноват, сэр. Я ведь тоже специалист своего дела, Димок, и раскусил вас. Война идет плохо, очень плохо. Где-то к противнику просачивается информация. И вся эта Сент-Олбанская история говорит не в вашу пользу». «Но они действительно исчезают, сэр. Вот мои специалисты и хотят поговорить с вами и вашими пациентами насчет этих исчезновений. И начнут они с вас, Димок». Специалисты взялись за Димока, пустив в ход эффективные средства ослабления психического сопротивления и устройства, выключающие волю. Были испробованы все известные в литературе реакции на искренность и все виды физического и психического давления. Отчаянно вопящий Димок был трижды сломлен, хотя и ломать, собственно, было нечего. «Ну пусть отдышится», — сказал Карпентер. «Переходите к пациентам». Специалисты замялись, ведь эти клиенты были больны. «О, Господи, давайте не миндальничать!» — вскипел Карпентер. «Мы ведем войну за цивилизацию и защищаем наши идеалы. За дело!» Специалисты из общевойсковой разведки, контрразведки, службы безопасности и центрального разведывательного управления взялись за дело. И в ту же минуту рядовой первого класса Натан Райли, мастер-сержант Лелем Мэтчин и капрал второго класса Джордж Хаммер исчезли. Вот только-только они сидели на стульях, отданные во власть насилия, а в следующее мгновение их уже не стало. Специалисты ахнули. Генерал Карпентер подошел к Димоку. «Капитан Димок, приношу свои извинения». «Полковник Димок, вы повышены в чине за открытие чрезвычайной важности». «Только какого черта все это значит?» «Нет, сначала нам надо проверить самих себя». И Карпентер щелкнул переключателем селектора. «Подайте мне эксперта по шокам и психиатра». Экспертов вкратце познакомили с сутью дела. Обследовав свидетелей, они вынесли заключение.
4: «Вы все перенесли шок средней степени», — сказал специалист по шокам.
2: «Нервное расстройство, вызванное военной обстановкой».
4: «Так вы считаете, что на самом деле они не исчезли?» «Что мы этого не видели?»
2: Специалист по шокам покачал головой и взглянул на психиатра, который тоже покачал головой.
5: «Массовая галлюцинация», — сказал психиатр.
4: В этот момент рядовой первого класса Райли, мастер-сержант Мэтчен и капрал второго класса Хэммер появились вновь.
2: Только что они были массовой галлюцинацией, и вот, пожалуйста, сидят себе на своих стульях.
3: «Усыпите их снова, Димок», — закричал Карпенстер.
4: «Впрысните им целый галлон!» Он щелкнул переключателем селектора. «Подать мне всех специалистов, какие только у нас имеются».
6: 37 экспертов, каждый закаленное и отточенное орудие, изучили пребывающие в бессознательном состоянии случаи исчезновения и 3 часа обсуждали этот феномен. Факты гласили только одно — это новый фантастический синдром, возникший на основе нового фантастического страха, вызванного войной. Каждому действию соответствует равное, противоположно направленное противодействие.
2: Так как писали. На том и сошлись.
6: Видимо, пациенты вынуждены время от времени возвращаться в то место, откуда исчезают, иначе они не стали бы объявляться в палате Т или здесь, в штабе генерала Карпентера. Видимо, пациенты принимают пищу и спят там, где они бывают, поскольку в палате Т ни того, ни другого не делают.
3: «Одна небольшая деталь», — заметил полковник Димок. «В палату Т они возвращаются все реже.
4: Раньше они исчезали и появлялись каждый день. Теперь многие отсутствуют неделями или не возвращаются вовсе».
6: «Это не важно», — сказал Карпентер. «Важно другое. Куда они исчезают?
4: И не попадают ли за вражеские линии?»
3: — спросил кто-то.
7: — Вот по каким каналам может утекать информация.
6: — Я хочу, чтобы разведка установила, — щелкнул переключателем Карпентер, — столкнулся ли противник с подобным случаем исчезновения и появления людей в своих лагерях для военнопленных. Ведь там могут быть и наши больные из палаты Т.
3: Они просто отправляются к себе домой. — высказался полковник Димок.
6: «Я хочу, чтобы служба безопасности проверила это», — приказал Карпентер. «Выяснить обстоятельства домашней жизни и все связи каждого из этих 24 исчезающих больных. А теперь относительно наших дальнейших действий в палате Т. У полковника Димока имеется план».
4: «Мы ставим в палате Т 6 дополнительных коек», — изложил свой план Эцель Димок, «и помещаем туда 6 наших специалистов, чтобы они вели наблюдение».
6: «Вот что, господа», —
2: резюмировал Карпентер,
6: — «это величайшее потенциальное оружие в истории войн. Представьте-ка себе телепортацию армии за вражеские линии. Мы можем выиграть войну за американскую мечту в один день, если овладеем секретом этих омраченных умов.
3: И мы должны им овладеть». Специалисты лезли из кожи. Разведка добывала сведения, служба безопасности вела тщательную проверку, 6 закаленных и отточенных орудий, разместившись в палате Т, Сент-Олбанского госпиталя, все ближе и ближе знакомились с исчезающими пациентами, которые все реже и реже появлялись там. Напряжение возрастало.
2: Служба безопасности сообщила, что ни одного случая необычного появления людей на территории Америки за последний год
6: не наблюдалось. Разведка сообщила, что не замечено, чтобы противник сталкивался с аналогичными осложнениями у своих больных.
2: Карпентер вскипел. Совсем новая область. И у нас нет в этой области специалистов. Нам нужны новые орудия.
6: Он щелкнул переключателем. Подать мне университет.
2: Ему дали Ильский университет.
6: Мне нужны специалисты по парапсихологии. Подготовьте их,
2: приказал Карпентер. И в университете тут же ввели три обязательных курса по чудотворству, сверхчувственному восприятию и телекинезу.
6: Первый просвет забрезжил, когда одному эксперту из палаты Т потребовалась помощь другого эксперта.
2: И не кого-нибудь, а гранильщика.
6: «За каким чертом?» — поинтересовался Карпентер. «Он поймал обрывок разговора о драгоценном камне», — пояснил полковник Димок, — «и не может сам разобраться. Он же специалист по кадрам».
2: «А иначе и быть не может», — одобрительно заметил Карпентер. «Свое дело для каждого, и каждый для своего дела».
6: Он щелкнул переключателем. «Подать мне гранильщика!»
2: Специалист по гранильному делу получил увольнительную из арсенала и явился к генералу, где его попросили уточнить, что это за алмаз, Джим Брэди.
6: Сделать этого он не смог.
2: «Попробуем с другого бока», — сказал Карпентер и щелкнул переключателем.
6: «Подать мне семантика!»
2: Семантик покинул свой стол в департаменте военной пропаганды, но так и не понял, что стоит за словами Джим Брэди. Для него это было просто имя, не больше. И он предложил обратиться к специалисту по генеалогии.
6: Специалист по генеалогии получил на один день освобождение от службы в комитете по неамериканским предкам, но ничего не смог сказать о Джиме Брэди, кроме того, что это имя было распространено широко в Америке лет 500 назад, и, в свою очередь, предложил обратиться к археологу. Археолог был извлечен из картографической службы частей вторжения и тут же установил, что это за Джим Брэди алмаз.
2: Им оказалось историческое лицо, известное в городе Малый Старый Нью-Йорк в период между губернатором Питером Стивенсонтом и губернатором Фьорелло Лагардиа.
6: «Господи!» — изумился Карпентер. «Столько веков назад! Откуда этот Натан Райли такое выкопал?»
2: «Вот что! Подключитесь к экспертам в палате Т».
6: Археолог довел дело до конца, проверил свои данные и представил отчет. Карпентер прочитал его и тут же устроил экстренное совещание всех своих специалистов.
2: «Господа», — объявил он, — «палата Т — это нечто большее, нежели телепортация. Шоковые больные проделывают нечто более невероятное, более внушительное. Они перемещаются во времени».
6: Все растерянно зашушукались. Карпентер энергично кивнул. «Да-да, господа, это путешествие во времени.
2: И прежде чем я буду продолжать, посмотрите вот эти отчеты». Все участники совещания уткнулись в размноженные для них материалы. Рядовой первого класса Натан Райли исчезает в Нью-Йорк начала 20 века.
6: Мастер-сержант Лелла Мэтчен отправляется в Рим первого века до нашей эры. Капрал второго класса Джордж Хенмер путешествует в Англию 19 века. И остальные из 24 пациентов, спасаясь от безумия и ужасов современной войны, скрываются из 22 века в Венецию Дожей, на Ямайку времен пиратов, в Китай династии Хань, в Норвегию Эрика Рыжего
4: в самые разные места земного шара и самые разные века.
2: «Мне нет нужды указывать на колоссальное значение этого открытия», — продолжал генерал Карпентер.
4: «Представьте, как это скажется на ходе войны, если мы сможем посылать армию на неделю или год назад. Мы сможем выиграть войну до ее начала. Мы сможем защитить от варварства нашу мечту, поэзию и красоту и замечательную культуру Америки, даже не подвергая их опасности».
2: Присутствующие попытались представить себе победоносное сражение, выигранное еще до его начала.
4: «Положение осложняется тем, что эти люди из палаты Т невменяемы. Они могут знать, но могут и не знать, как они все это проделывают. Беда только в том, что они не в состоянии войти в общение с экспертами, которые могли бы овладеть методом этого чуда. Придется искать ключ самим. Эти люди не могут нам помочь».
2: Закаленные и отточенные орудия беспомощно переглянулись. «Нам нужны эксперты», — сказал генерал Карпентер. Присутствующие облегченно вздохнули, обретя под ногами привычную почву.
4: «Нам нужен специалист по церебральной механике, кибернетик, психоневропатолог, анатом, археолог и перворазрядный историк. Они отправятся в эту палату и не выйдут оттуда, пока не сделают свое дело, пока не разберутся в технике путешествия во времени».
2: Первую пятерку экспертов легко удалось раздобыть в разных военных управлениях. Вся Америка была сплошным набором закаленных и отточенных специалистов.
4: Труднее оказалось найти перворазрядного историка. Наконец, федеральная каторжная тюрьма, также работающая для нужд армии, выявила доктора Брэдли Скрима, приговоренного к 20 годам каторжных работ. Доктор Скрим, довольно язвительный и колючий субъект, руководил кафедрой истории и философии в Западном университете, пока не выложил все, что он думает о войне, за американскую мечту. За это он и получил свои 20 лет.
2: Скрим был настроен все так же вызывающе, но его удалось втянуть в игру, заинтриговав проблемой палаты Т.
4: «Но я же не эксперт», — огрызнулся он. «В этой невежественной стране сплошных экспертов я последняя стрекоза среди полчищ муравьев».
2: Карпентер щелкнул переключателем. «Энтомолога».
4: «Ни к чему. Я объясню. Вы, гнездо муравьев, работаете, трудитесь и специализируетесь. А для чего?»
2: «Чтобы сохранить американскую мечту», — с жаром ответил Карпентер. «Мы воюем за поэзию, культуру, образование и неприходящие ценности».
4: «Словом, за то, чтобы сохранить меня», — сказал Скрим. «Ведь этому я посвятил всю свою жизнь. А что вы сделали со мной? Бросили в тюрьму?»
2: «Вас обвинили в симпатиях к противнику, в антивоенных настроениях».
4: «Меня обвинили в том, что я не верю в американскую мечту. Говоря иными словами, в том, что у меня своя голова на плечах».
2: Таким же неуживчивым Скрим оставался и в палате Т. Он провел там ночь, насладился трехразовым хорошим питанием, прочитал все отчеты, затем отшвырнул их и начал кричать, чтобы его выпустили.
4: «Свое дело для каждого и каждый для своего дела», — сказал ему полковник Димок. «Вы не выйдете, пока не докопаетесь до секрета путешествия во времени».
2: «Да никакого здесь секрета для меня нет».
4: «Они путешествуют во времени?»
2: «И да, и нет».
4: «Ответ должен быть только однозначным. Вы уклоняетесь от вот что».
2: Устало прервал его Скрим. «Вы специалист в какой области?»
4: «Психотерапия».
2: «Тогда вы ни черта не поймете в том, что я скажу. Это же философская проблема.
4: Я заявляю, что здесь нет секрета, которым могла бы воспользоваться армия.
2: И вообще им не может воспользоваться какая-либо группа. Этим секретом может овладеть только личность.
8: Я вас не понимаю. А я и не надеюсь, что поймете.
4: Отведите меня к Карпентеру.
2: Скрима отвели к генералу, и он злорадно усмехнулся в лицо Карпентеру. Рыжий дьявол, тощий от недоедания.
8: «Мне нужно 10 минут», — сказал Скрим. «Можете вы на это время оторваться от вашего ящика с инструментами?»
2: Карпентер кивнул.
4: «Так вот, слушайте внимательно. Сейчас я дам вам ключи от чего-то столь грандиозного, необычайного и нового, что вам понадобится вся ваша смекалка».
2: Карпентер выжидающе взглянул на него. Натан Райли уходил в начало 20 века. Там он жил своей излюбленной мечтой. Он игрок высокого полета. Он зашибает деньги, делая ставки на то, что ему известно заранее. Он ставит на то, что на выборах пройдет Эйзенхауэр. Он ставит на то, что профессиональный боксер по имени Марчиано побьет Ля Старца.
8: Он складывает деньги в автомобильную компанию Генри Форда. Вот они ключи. Вам это что-нибудь говорит?
2: Без социолога-аналитика ничего, ответил Карпентер и потянулся к переключателю.
4: Не беспокойтесь, я объясню. Только вот вам еще несколько ключей. Лейла Мэтчен, например, скрывается в Римскую империю, где живет как роковая женщина.
2: Каждый мужчина влюблен в нее. Юлий Цезарь, Брут, весь 20-й легион, человек по имени Бен Гур.
4: Улавливаете нелепицу?
2: Нет. Да она еще ко всему курит сигареты.
8: «Ну и что?»
2: — спросил Карпентер, помолчав.
4: «Продолжаю. Джордж Хэммер убегает в Англию 19 века, где он член парламента, друг Гладстона, Каннинга и Дизраэли. Последний везет его в своем Роллс-Ройсе».
2: «Вы знаете, что такое Роллс-Ройс?»
8: «Нет. Это марка автомобиля».
2: «Да? Вам все еще непонятно?»
8: «Нет».
2: Скрим в возбуждении заметался по комнате.
4: «Карпентер — это открытие куда грандиознее телепортации или путешествия во времени. Это может спасти человечество».
2: «Что же может быть грандиознее путешествия во времени, Скрим?»
8: «Так вот, Карпентер, слушайте».
4: Эйзенхауэр баллотировался в президенты не ранее середины 20 века. Натан Райли не мог одновременно быть другом Джима Брэди Алмаза и в то же время ставить на Эйзенхауэра. Брэди умер за четверть века до того, как Айк стал президентом. Марчиано побил Ля Старца через 50 лет после того, как Генри Форд основал свою автомобильную компанию. Путешествие во времени Натана Райли полно подобных анахронизмов.
2: Карпентер ошеломленно хлопал глазами.
4: Лейла Мэтчен не могла взять Бен Гура в любовники. Бен Гур никогда не бывал в Риме, его вообще не было. Это персонаж романа и кинофильма. Она не могла курить, тогда не было табака, понятно? Опять анахронизмы. Дизраэли не мог усадить Джорджа Хэммера в свой Роллс-Ройс, потому что автомобилей при жизни Дизраэли не было.
2: «Черт знает, что вы говорите», — воскликнул Карпентер.
4: «Выходит, все они врали?»
2: «Нет.
4: Не забывайте, что они не нуждаются в сне, им не нужна пища. Они не лгут. Они возвращаются вспять во времени по-настоящему, и там едят и спят».
2: Но вы же только что сказали, что их истории несостоятельны, что они полны анахронизмов, потому что они отправляются в придуманное ими время. Натан Райли имеет свое собственное представление о том, как выглядела Америка начала 20 века. Эта картина ошибочна и полна анахронизмов, потому что он не ученый, но для него она реальна. Он может жить там. Точно так же и с остальными.
8: Карпентер выпучил глаза. Но эту концепцию почти невозможно осознать.
9: Эти люди открыли, как превращать мечту в реальность. Они знают, как проникнуть в мир воплотившейся мечты. Они могут жить там. Господи, вот она, ваша американская мечта, Карпентер. Это чудо, бессмертие, почти божественный акт творения. Этим непременно нужно овладеть. Это необходимо изучить.
8: Об этом надо сказать всему миру.
2: И вы можете это сделать, Скрим?
8: Нет, не могу. Я историк. Я не творческая натура.
2: И мне это не под силу. Вам нужен поэт. От воплощения мечты на бумаге или холсте должно быть не так уж трудно шагнуть к воплощению в действительность.
8: Поэт? И вы это серьезно?
2: Конечно, серьезно. А вы знаете, что такое поэт?
9: Вы 5 лет вдалбливали нам, что эта война ведется ради спасения поэтов. Перестаньте поясничать, Скрим, йо!
8: Пошлите в палату Те поэта. Он изучит, как они это делают. Только поэту это под силу. Поэт уже наполовину живет в мечте. А уж от него научатся и ваши психологи, и анатомы.
9: Они смогут научить нас. Поэт — необходимое звено между больными и вашими специалистами.
8: Мне кажется, вы правы, Скрим.
9: Ну тогда не теряйте времени, Карпентер. Пациенты из палаты Т все реже и реже возвращаются в этот мир.
8: Мы должны овладеть секретом, пока они не исчезли навсегда. Пошлите в палату Т поэта.
2: Карпентер щелкнул переключателем. Найдите мне поэта.
8: И он все сидел и ждал, ждал, ждал.
2: А Америка лихорадочно перебирала свои 290 миллионов закаленных и отточенных инструментов, эти орудия для защиты американской мечты о красоте, поэзии и истинных ценностях в жизни. Сидел и ждал, пока среди них найдут поэта. Ждал, не понимая, почему так затянулось ожидание. Не понимая, почему Брэдли Скрим покатывается от хохота над этим последним, воистину роковым исчезновением.

0: Убедиться в правильности расшифровки загадки Таиты можно было только одним способом – проделать все ходы. Они двинулись по коридорам лабиринта, следуя его указаниям и делая пометки на стенах белой глиной. На зимней стороне стелы было указано 18 ходов. Двигаясь согласно расшифровке Роин, им удалось сделать только 12. Потом они оказались в тупике, уперлись в стену и не смогли сделать следующий ход. Проклятие! Николас пнул стену, а когда и это не помогло, запустил в нее комком глины. Жаль, что я не могу дотянуться до старого черта, тогда бы он понял, что кастрация наименьшая из его проблем.
1: «Извини», — Роин откинула волосы со лба, — «я думала, что верно все поняла. Наверное, дело во второй колонке. Придется прочитать наоборот».
0: «Что, придется начинать сначала?» — простонал Николас.
1: «С самого начала», — согласилась она.
0: «Но как мы поймем, что на сей раз правы?» — спросил он.
1: «Если, следуя его указаниям, мы окажемся в одной из выигрышных комбинаций. В эквиваленте мата для Бао, ровно на 18-м ходу. После этого не будет логичного хода, и тогда можем считать, что правильно угадали.
0: И что мы обнаружим на этом месте?»
1: «Я скажу, когда мы туда доберемся», — мило улыбнулась она. «Крепистники — это все еще цветочки».
0: Роин поменяла местами значения второго и третьего столбцов в записи Таиты, приняв первый из них за номер строки, а другой за номер столбца. На сей раз они сделали только 5 ходов и уперлись в стену. «Может быть, наше предположение, что третий символ означает смену уровня, неверно?» — задал вопрос Николас. «Давай начнем снова, приняв его за второй столбец».
1: «Ники, ты понимаешь, сколько существует комбинаций в уравнении с тремя неизвестными?» Начала понемногу сдаваться Роин. «Таита превосходно играл в Бао. У нас есть только общее представление о его правилах. Это все равно, как если бы гроссмейстер пытался объяснить новичку сложности индийской защиты.
0: Причем по-русски», — дополнил ее Николас.
1: «Такими темпами мы никогда не доберемся до финала. Должен быть какой-то другой подход. Давай вернемся к строчкам, которые Таита вставил между ходами. Хорошо, я буду читать, а ты слушай». Она склонилась к записям. «Проблема в том, что самые маленькие оттенки смысла могут изменить все. Таита обожает каламбуры, а для создания каламбура порой достаточно одного слова. Единственное неверное истолкование, и все».
0: «Все равно попробуй», — поддержал ее Николас. «Вспомни, даже Таите не приходилось играть в Бао в трех измерениях. Если он оставил нам подсказку, она в самом начале стелы. Сосредоточимся на первой паре ходов и разделяющих их фразах».
1: «Попробуем», — согласилась Роин.
0: «Первый ход. Это пчела, за которой следуют цифры 5 и 7. Николас улыбнулся. «Ладно, я услышал это столько раз, что мне уже не забыть. Что дальше?»
1: «Первая цитата». Роин провела пальцем по строчке иероглифов. «То, что имеет имя, можно познать. Лишенное имени лишь ощутить. Я плыву, и прилив идет за мной следом, а ветер дует в лицо. О, возлюбленная, на моих губах твоя сладость».
0: «Это все?» — спросил Харпер.
1: «Да, потом следующий ход. Скорпион, цифры 2, 3 и систр».
0: «Постой, постой. Действуем по порядку. Что нам говорят слова «плыть» и «возлюбленная»?»
1: Они гадали, читая и перечитывая текст стелы, пока глаза не начали гореть и чувство времени не пропало. Их привел в себя голос сапера, доносящийся с лестницы. Николас поднялся из-за стола и потянулся, а потом посмотрел на часы. 8. Только не знаю, утра или вечера. Потом он перевел взгляд на показавшегося на лестнице сапера и заметил, что лысая голова его друга блестит от влаги, а рубашка совсем намокла.
0: «Что случилось?» — спросил Николас. «Ты свалился в озеро?»
1: Сапер вытер лицо тыльной стороной ладони.
0: «Вам никто не сказал, да? Снаружи дождь, льет, как из ведра».
1: Оба в ужасе уставились на него.
0: «Так рано?» — прошептал Роин. «Ведь у нас оставалось еще несколько недель». «Видимо, кто-то забыл сказать об этом делателю погоды», — пожал плечами инженер.
1: «И это надолго?» — спросил Николас. «В каком состоянии река? Уровень воды поднимается?»
0: «Именно за этим я к вам и пришел. Я отправляюсь к плотине и беру с собой буйволов. Хочу присматривать за ней. Как только станет опасно, я пошлю к вам гонца. И тогда не спорьте, быстро выметайтесь отсюда. Это будет значить, что плотину может прорвать в любую минуту».
1: «Только не уводи Хансита», — велел баронет. «Он нужен мне здесь».
0: Когда сапер ушел, забрав с собой большинство рабочих из туннеля, Роин и Николас серьезно посмотрели друг на друга. «Время на исходе. А Таита загнал нас в очередной тупик», — проговорил англичанин. но я должен предупредить тебя об одном. Когда река начнет подниматься...»
1: Она не дала ему закончить.
0: «Река!» — закричал Роин. «Не море!» «Я неверно перевела. Я решила, что это прилив, а надо было сказать течение. Египтяне не делали между этими понятиями различий».
1: Друзья бросились к столу и записным книжкам. «Течение у меня за спиной, а ветер в лицо», — по-новому перевел цитату Николас.
0: «На Ниле», — воскликнул Роин, — «основной ветер всегда с севера, а течение с юга. Таита стоял лицом на север, значит, это северный замок».
1: «Но мы решили, что символ севера — бабуин», — напомнил Николас.
0: «Нет, я ошиблась!» Лицо Роин вдохновенно светилось. «О, возлюбленная, на моих губах твоя сладость! Мед! Пчела! Я перепутала север и юг!»
1: «А как насчет востока и запада? Что у нас там?» Харпер с энтузиазмом вернулся к текстам. «Мои грехи алые, как сердолик, они связали меня бронзовыми цепями, они колют мое сердце, словно огонь, и я возвожу очи к вечерней звезде».
0: «Не понимаю».
1: «Колют — неверный перевод», — с готовностью объяснил Николас.
0: «Правильно, жалят. Скорпион смотрит на вечернюю звезду. Вечерняя звезда всегда на западе. Скорпион — это западный замок, а не восточный».
1: «Мы смотрели на доску с точностью, да наоборот», — возбужденно подпрыгнул Роин.
0: «Попробуем по-другому».
1: «Мы еще не решили с уровнями», — возразил Николас.
0: «Действительно ли Систр — верхний уровень, или это три меча?»
1: «Постой, когда мы сделали такой прорыв, осталась только одна переменная. Мы или правы, или нет. Сначала примем Систр».

последний шаг и прошли через 5 поворотов на самый нижний уровень лабиринта, определив это по отметкам на каменных стенах. «Вот он», — сказал Николс. Они, остановившись, огляделись по сторонам. «В этом месте нет ничего особенного», — в голосе Роин прозвучало разочарование. «Мы проходили его уже 50 раз, и этот поворот такой же, как и все остальные». Таита, конечно, так и задумывал. «Черт возьми, не стал бы он оставлять нам указателя с надписью «Место помечено крестом», верно?» «И что теперь делать?» Роин посмотрела на Харпера в полной растерянности. «Читай последнюю цитату со Стеллы». Роин взяла блокнот в руки. «Из черной святой земли Египта урожай обилен. Я посеял семя и пожал урожай винограда и кукурузы. Со временем я выпью вина и отведаю хлеба. Я следую циклу времен года и ухаживаю за землей». Роин подняла голову. «Циклу времен года? Он имеет в виду 4 стороны Стеллы? Земля?» — спросила она и посмотрела на плиты под ногами. «Он обещает награду из земли. Может быть, у нас под ногами?» Николс потопал ногой, но звук был глухой. «Можно узнать это только одним способом». Он закричал на весь лабиринт. «Хансит, иди сюда!» Сидя под дождем на высоком сидении желтого трактора, сапер весело чистил буйволов, на чем свет стоит, уверенный, что они не понимают ни единого слова. Порывы ветра с высоких гор то и дело швыряли в них дождевую воду. Это был еще не тот сплошной, промачивающий насквозь ливень, что приходил с сезоном дождей. Однако река медленно поднималась из-за всколыхнувшейся со дна глины и ила, приобретя грязный серо-голубой оттенок. Сапер знал, что по-хорошему подъем воды еще не начался. Гром, зловеще рычавший у горных пиков, подобно стае охотящихся львов, был только прелюдией к яростной атаке с небес, которой следовало в скорости ожидать. Хотя река уже плескалась у верхнего яруса габионов плотины и бурлила в обводном канале, проложенном в соседней долине, Уэб все еще мог удержать ее. Буйволы нагружали новые корзины, используя остатки стальной сетки из запасов в каменоломне. Когда очередную корзину наполняли и надежно заматывали проволокой, сапер подхватывал ее трактором-погрузчиком и отвозил вниз на берег Дандеры. Он укрепил все слабые места плотины, после чего начал надстраивать еще один ярус. Инженер отлично знал о разрушительной силе реки, которая даст себя знать, как только вода начнет переливаться через край плотины. Если это случится, ничто не сможет удержать напора воды. Река может снести с места набитый камнями габион, как сухую ветку баобаба, и достаточно будет одной единственной бреши в стене, чтобы вся конструкция рухнула. У сапера не было ни малейших иллюзий насчет того, как мало времени понадобится реке на погибельную работу. Он знал, что не будет дожидаться появления первой бреши, не предупредив заранее Николаса и Роин в каньоне внизу по течению. Река могла с легкостью расправиться с любым посыльным, а когда стена начнет поддаваться, будет уже поздно. Это было ясно как божий день. Сапер прищурился, когда новый порыв ветра бросил ему дождевую воду прямо в лицо. Инстинкт подсказывал немедленно убираться из ущелья. Край плотины, оставшийся над водой, теперь составлял каких-нибудь 12 дюймов. Однако он понимал, что Николас страшно разозлится, если его заставят преждевременно прекратить работу и таким образом сведут на нет все их труды. Сапер отлично знал, сколько раз Харпер рисковал и в какие расходы вошел, чтобы достичь нынешней стадии исследований. Еще до вылета из Англии тот намекнул саперу о крайне стесненных обстоятельствах, в которых он оказался. Хотя Уэбб и не понимал всей неразберихи, связанной с компанией Ллойд, по шуму, поднятому британской прессой, сложно было не догадаться. Если их рискованное предприятие провалится, следующей остановкой для Николаса станет отдел по делам о финансовой несостоятельности. А Николас был его другом. Шквал дождя прекратился, и сквозь валы низких облаков прорвались жаркие и яркие солнечные лучи. Уровень реки, похоже, не стал ниже, но вода хотя бы прекратила подниматься. «Ладно, дадим тебе еще час», — пробормотал сапер, включая двигатель автопогрузчика и направляя машину вниз по берегу, чтобы водрузить на место очередной габион. Николас работал плечом к плечу с командой Хансита, когда они принялись поднимать плиты, которыми был вымощен пол на самом нижнем уровне лабиринта. Каменные блоки так плотно примыкали друг к другу, что даже ломами их было трудно разделить. Чтобы сэкономить время, Харпер принял жестокое решение перейти к разрушительным действиям. Он поставил четверых сильнейших в команде людей разбивать

0: плиты самодельными кувалдами, представлявшими собой глыбы камня на деревянных рукоятках. По частям плиты куда легче отрывались от пола. Николас чувствовал себя виноватым в том, что по его приказу этому месту причиняли вред, но зато работа пошла куда быстрее. Энтузиазм рабочих и присутствие духа мало-помалу угасали. Они слишком долго трудились в гнетущих условиях лабиринта, и каждый из них помнил, что у входа в ущелье постоянно повышается уровень реки. О смертельной угрозе, исходящей от этих вод, никто не забыл. Выражения лиц были мрачными, не слышалось смеха и шуток, но более всего Николаса волновал тот факт, что в начале этой смены Хансит доложил о первых случаях дезертирства. 16 его людей отказались приступить к выполнению обязанностей. Ночью они потихоньку завязали в узлы из одеял все ценное, что удалось подобрать в лагере, и ускользнули в темноту. Николас знал, что нет смысла посылать кого-либо вдогонку, у них была слишком большая фора. Сейчас они должны быть уже на середине подъема. Это была Африка, и Харпер отлично понимал, что раз уж гниение началось, оно распространится очень быстро. Он шутил и подбадривал остальных, никому не показывая своих истинных чувств. Работал рядом, потел вместе с ними над раскопками в попытке удержать людей. Но при этом знал, что если их интерес и ожидания не будут подогреты в скорейшем же времени новой находкой, завтра он может проснуться и обнаружить, что даже монахи и верный Хансит его покинули. Николас начал приподнимать плиты в углу лабиринта, а остальные принялись продвигаться в обоих направлениях по рукавам туннеля. Сердце Харпера болезненно отзывалось всякий раз, когда под новой плитой, разбитой кувалдой, обнаруживался все тот же сплошной пласт местного камня без намека на шов или полость. «Выглядит не слишком обнадеживающе», — прошептал он Роэн, на минуту оторвавшись от работы, чтобы попить воды из фляги. Она тоже выглядела невесело, когда лила воду на его сложенные ковшом руки, чтобы Николас смыл с лица грязь и пот. «Может быть...» «Я неправильно истолковала символы уровней», — предположил Роэн. «Или это шутка в духе Таиты составить комбинацию с двойным решением?» Она помолчала, прежде чем спросить мнение товарища. «Может, ты считаешь, что я должна начать работу над другой комбинацией?» Ее прервал крик Хансита. «Во имя святой девы, Фенди, скорее сюда!» Они оба кинулись на зов. В спешке Роэн уронила флягу, которая упала на пол. Она даже не заметила, что вода выплеснулась ей на ноги, спеша туда, где Хансит замер с кувалдой в руке, занесенной для нового удара. «Что такое?» — начала она, но оборвала речь, едва завидев, что под выломанными Ханситом плитами открылся каменный нижний брус. Брусья лежали от стены к стене через весь пол туннеля, врезанные в камень стен. Щели между ними были не шире лезвия ножа, они были совсем гладкие, без какой бы то ни было резьбы и знаков. «Что это, Ники?» — воскликнула Роэн. «Либо еще один слой кладки, либо перекрытие над отверстием в полу», — немедленно ответил Николас. «Точно мы узнаем только, когда поднимем одну из этих штук». Каменные брусья оказались слишком большими и тяжелыми, чтобы разбить их примитивными кувалдами, хотя Хансит старался как мог. В конце концов, рабочие были вынуждены раздробить камень вокруг одного из брусьев и высвободить его концы. Потребовалось 5 человек, чтобы поднять брус с одной стороны и поставить его. Под ним действительно полость. Роэн опустилась на колени, чтобы получше разглядеть освободившееся место. Вход в какую-то шахту. Когда первый блок подняли, стало легче найти точку опоры для того, чтобы взяться за остальные, закрывавшие прямоугольное отверстие. Дождавшись, пока брус будет поднят целиком, Николас посветил фонарем в открывшийся темный проход. Тот простирался от стены до стены коридора и был достаточно большим для того, чтобы даже Харпер мог стоять в полный рост на ступенях. Ступени же вели вниз под углом в 45 градусов. «Еще одна лестница», — возгласил он. «Наверняка то, что нужно. Даже Таити должно было надоесть возиться со всеми этими обманными ходами». Рабочие столпились за их с Роэн спинами. Их мрачное настроение немедленно испарилось при виде свежей находки и при мысли о новых серебряных талерах, которые им вскоре достанутся. «Ну что, мы идем вниз?» — спросил Роэн. «Я знаю, что нам надо бы быть поосторожнее, проверить, нет ли ловушек. Но наше время истекает, Ники. Ты права, как всегда, пришло время, когда нужно действовать без рассуждений». «Значит, по боку осторожность». Она подняла голову и рассмеялась. «Давай пойдем вниз вместе». Они спускались рука об руку, неторопливыми шагами, то и дело останавливаясь, высоко подняв фонарь, и тени бежали перед ними. «Тут внизу какое-то помещение», — воскликнула Роэн. «Похоже на хранилище. Что это за штуки громоздятся вдоль стен? Их тут не одна сотня. Это что, гробы? Саркофаги?» Черные тени казались едва ли не человеческими фигурами, стоявшими плечом к плечу, ряд за рядом, вдоль стен круглого зальца. «Нет, я думаю, по одну сторону корзины с зерном», — ответила она, узнавая странные предметы, «а по другую винные амфоры, должно быть своего рода подношение мертвому». «Если это один из погребальных покоев», — сказал Николас сдавленным от волнения голосом, «тогда мы подобрались к самой гробнице».
1: «Да», — воскликнула Роэн, «смотри, в дальней стене этого хранилища еще один проход, посвети туда».
0: Луч выхватил из темноты квадратное отверстие в стене нижней комнаты прямо напротив них. Оно манило двух исследователей, соблазнительно разверзаясь перед ними. Последние несколько ступеней, отделявших их от комнаты с винными кувшинами и корзинами зерна, археологи едва ли не пробежали бегом. Но, достигнув конца лестницы, они тут же замерли и отшатнулись, будто натолкнувшись на невидимую преграду.
1: «Боже!» —
0: Николас схватился за горло, голос его звучал придушенно. Роэн упала на колени, тоже задыхаясь и стараясь сделать хоть глоток воздуха.
1: «Ники!» — попыталась крикнуть она, но дыхание почти остановилось. Роэн казалось, будто ее грудь охватил стальной обруч, и по мере того, как он все теснее сжимался, из нее выдавливался последний кислород. «Ники, помоги мне!» Она задыхалась, как рыба, выброшенная на берег. Конечности ее ослабли, зрение начало мутиться. Лишенная сил, Роэн не смогла устоять на ногах. Николас нагнулся и попытался поднять ее, хотя был почти так же слаб. Он почувствовал, что у него самого подгибаются ноги, отказываясь держать даже его собственный вес.
0: 4 минуты, — в отчаянии подумал англичанин, задыхаясь. «Все время, которое нам осталось, 4 минуты до смерти мозга и полного забвения. Нам нужно вдохнуть воздуха». Он обхватил молодую женщину сзади, просунув руки и подмышки и сцепив пальцы под грудью. Снова англичанин попытался ее поднять, но силы были на исходе. Харпер потащил Роэн за собой, задом наперед продвигаясь к ступеням, по которым они так легко сбежали вниз. Каждый шаг давался ему с огромным трудом. Роэн уже потеряла сознание, безвольно повиснув у баронета на руках, ноги ее волочились по каменному полу. Николас больно ударился пятками о нижнюю ступень и едва не упал на спину. С большим трудом он удержал равновесие и повлек молодую женщину вверх по лестнице. Ее ноги цеплялись за каждую ступеньку. Он хотел крикнуть, позвать на помощь Хансита, но в легких не осталось воздуха, чтобы издать хоть звук. «Если ты ее бросишь, она умрет», — повторял Николас сам себе, одолев последние 5 ступеней. Легкие его разрывались в поисках глотка драгоценного воздуха и не находили его. Силы покинули Харпера в тот самый миг, когда начал мутиться в глазах. «Пусть я смогу дышать», — взмолился он. «Пожалуйста, Господи, дышать!» Чудесным образом, будто в ответ на молитву, он почувствовал, как восхитительный кислород хлынул в его хрипящее горло и наполнил легкие. У Николаса появились новые силы, и он перехватил Роэн поудобнее, поднимая ее на руки. Англичанин вскарабкался по оставшимся ступеням, держа женщину в объятиях, и рухнул на плиты на выходе из туннеля у ног Хансита.
1: «Что такое, эфенди? Что случилось с вами и с госпожой?»
0: У Николаса еще не хватало дыхания, чтобы ответить. Он положил Роэн на спину, в позицию, удобную для искусственного дыхания рот в рот, и похлопал ее по щекам. «Ну же», — умолял он бездыханную Роэн, — «скажи что-нибудь, откликнись!» Ответа не было. Харпер склонился над ней, накрыв полуоткрытые губы своим ртом, и вдыхал воздух ей в горло до тех пор, пока не заметил краем глаза, что грудь Роэн начала вздыматься и опускаться. Николас откинулся назад на счет 3. «Пожалуйста, милая, пожалуйста, дыши!» Но в ее желтом, как у покойницы, лице не было ни кровинки. Николас снова нагнулся, прижался ртом к ее рту, наполняя легкие своим собственным дыханием, и почувствовал, что женщина шевельнулась.
1: «Так, так, милая», — бормотал он, — «дыши! Ради меня, дыши!»
0: На следующем вдохе Роэн оттолкнула его и резко села, оглядывая окружающие ее встревоженные лица. Среди черных физиономий рабочих выделялось бледное лицо Николаса.
1: «Ники? Что случилось?»
0: «Сам точно не знаю, но что бы это ни было, оно нас обоих едва не прикончило. Как ты себя чувствуешь?»
1: Показалось, будто меня схватила за горло невидимая рука и начала душить. Я не могла дышать, а потом отключилась.
0: Должно быть, нижние уровни коридора наполняет какой-то газ. Ты была без сознания минуты две, сообщил Харпер успокоительно. Для того, чтобы мозг умер от кислородного голодания, нужно 4 минуты.
1: Голова ужасно болит. Роин прижала ладони к вискам. Я слышала, как ты просил меня вернуться. Ты называл меня милая? Она опустила глаза.
0: Просто с языка сорвалось. Николас помог ей встать на ноги. Поднимая Роин, он чувствовал тепло и мягкость ее груди.
1: «Еще раз спасибо, Ники. Я так сильно у тебя в долгу, что никогда не сумею расплатиться».
0: «Уверен, потом мы что-нибудь придумаем насчет платы».
1: Неожиданно Роин осознала, что на нее смотрит множество глаз, и отшатнулась от своего товарища.
0: «Что это был за газ? Как он туда попал? Или ты думаешь, что это очередной трюк Таиты?»
2: «Один из газов, выделяющихся при гниении», — высказал свое мнение Николас.
0: «Так как он собрался в нижнем уровне туннеля, то должен быть тяжелее воздуха. Я бы сказал, углекислый газ, хотя, может быть, что-то вроде метана. Метан ведь тяжелее воздуха, так?»
1: «Таита нарочно это устроил?»
0: К щекам Роин возвращалась прежняя краска, она быстро оправлялась. «Не знаю, конечно, но эти корзины и кувшины весьма подозрительны. Я смогу ответить на твой вопрос, когда мы изучим их содержимое». Он нежно прикоснулся к ее щеке. «Как ты себя чувствуешь? Как твоя голова?»
1: «Лучше».
0: «Что теперь будем делать?» «Избавимся от газа и как можно скорее». Николас использовал свечку из своего набора первой помощи, чтобы установить уровень газа в шахте. С горящей свечой в правой руке он шаг за шагом спускался по ступеням, держа огонь близко к полу. Пламя горело ярко, колеблясь по дороге от движения воздуха, но на 6-й снизу ступеньки огонь свечи пожелтел и погас. Николас отметил уровень мелом на стене коридора и окликнул Роин, которая ждала наверху. «Ну, по крайней мере, это не метан. Я еще жив? Значит, углекислый газ».
1: «Весьма убедительный тест», — засмеялась та.
0: «Если взрывается, значит, метан». «Хансит, неси сюда вентилятор», — велел Николас огромному монаху. Задержав дыхание, как если бы он собирался нырять под воду, Николас спустился с вентилятором по ступеням и поставил его на пол помещения. Потом повернул регулятор мощности на самый высокий уровень и убрался оттуда. Едва оказавшись выше меловой пометки, он глубоко вздохнул. «Сколько времени займет очистка комнаты от газа?» — тревожно спросила Роин, глядя на свои часики. «Я буду проверять с помощью свечки каждые 15 минут?» Понадобился час для того, чтобы газ выветрился в достаточной степени. Николас смог спуститься до самого последнего уровня без помех для дыхания. После этого англичанин приказал Ханситу отнести вниз вязанку хвороста и разжечь костер посреди каменного пола, чтобы прогреть и заставить быстрее циркулировать здешний воздух. Пока тот исполнял указания, Николас и Роин изучили содержимое одной из корзин у стены. «Хитрый старый негодяй», — пробормотал Николас, то ли в ярости, то ли в восхищении. «Это похоже на смесь навоза, травы и прелых листьев, что-то вроде компостной кучи». Они пересекли комнату, перевернули один из винных кувшинов и изучили пыль, которая оттуда высыпалась. Николас набрал ее в горсть и просеял сквозь пальцы, затем осторожно понюхал. «Измельченный известняк». Хотя он давно высох и потерял всякий запах, Таита, очевидно, добавил у него какой-то кислоты, возможно, уксусной, да даже моча подошла бы в этом качестве. Разъев известняк, она образовала углекислый газ.
1: «Значит, это была очередная ловушка?» — воскликнула Роин.
0: «Столько тысяч лет назад Таита уже разобрался в процессах гниения. Он знал, какой газ производят подобные смеси. Вкупе с остальными талантами, которыми он хвастает, он еще оказался отличным химиком.
1: Более того, он должен был знать, что без тяги и движения воздуха эти тяжелые газы зависнут на нижнем уровне помещения», — согласилась Роин. «Полагай, что этот коридор задуман как U-образная ловушка. Бьюсь об заклад, что потом он снова поднимается». Она указала на таинственный проход в дальней стене. «Да что там? Я могу разглядеть первые ступени даже отсюда».
0: «У нас есть отличный шанс выяснить, права ты или нет, потому что именно туда мы сейчас и направимся. По тем самым ступеням». Сапер разместил у кромки воды пирамиды из камней, чтобы отмечать уровень реки.
2: Он изучал их как маклер, ленту с последними биржевыми новостями. Со времени последнего ливня прошло 6 часов. Яркое солнце рассеяло облака, нависавшие над долиной, но они продолжали толпиться в северной части горизонта. Грозовые серо-коричневые тучи вздымались, зловещие и грозные, образуя могучий кряж, по сравнению с которым самые неприступные пики казались холмами. В любой момент там, в горах, мог начаться сильнейший дождь. Сапер размышлял, сколько времени понадобится ливню, чтобы наводнение достало и здесь, в ущелье Абая. Он мрачно слез с трактора и зашагал по берегу, чтобы проверить каменные указатели. Уровень воды за последний час упал почти на фут. Сапер усилием воли задавил всплеск оптимизма. В конце концов, чтобы добраться до предыдущей отметки, реке понадобилось всего 1/4 часа. Конечный результат не изменен. Дожди вот-вот начнутся, река разольется. Плотина будет прорвана. Сапер посмотрел вниз по течению и покачал головой. Он сделал все возможное, чтобы отсрочить подобный исход. Поднял плотину еще на 4 фута, укрепил с другой стороны новыми опорами. Больше тут ничего не поделаешь, остается только ждать. Скарабкавшись по откосу, сапер устало привалился к своей желтой машине и взглянул на буйволов, лежащих по всему берегу, подобно убитым на поле боя. Они работали 2 суток, чтобы удержать реку, и силы их на исходе. Уэбб знал, что не сможет потребовать от них повторения подобного подвига. Когда поток снова разольется, победа будет за ним. Сапер увидел, что некоторые из рабочих начинают шевелиться и садятся, глядя вверх по течению. Ветер слабо доносил их голоса. Что-то вызвало у них интерес. Сапер забрался на автопогрузчик и взглянул туда, прикрывая глаза от солнца ладонью. По дороге спускалась легко узнаваемая фигура Мэка Нимура. Мэк, крепкий и приземистый, в камуфляжной одежде шел уверенной походкой в сопровождении 2 командиров из его отряда. Он поприветствовал сапера еще издалека. «Как поживает ваша плотина?» — крикнул он на арабском, которого Уэбб не понимал. «В горах скоро хлынет ливень. Вы здесь долго не продержитесь». Его достаточно прозрачные жесты по направлению к небу и реке разъяснили саперу суть речи. Он спрыгнул с погрузчика, чтобы поздороваться с Мэком. Мужчины сердечно пожали друг другу руки. Они видели друг в друге внутреннюю силу и профессионализм, которые одинаково ценили. Предводитель партизан тронул за плечо своего спутника, который говорил по-английски, и тот принял на себя привычную роль переводчика. «Меня тревожит не только погода», — негромким голосом признался Мэк, и переводчик передал информацию саперу. «Мне доложили, что сюда движутся правительственные войска». «Разведчики доносят, что на нас идет целый батальон из Дебре-Мариам и еще одно подразделение, базирующееся ниже монастыря Святого Фрументия, поднимается по реке Абай». «Берут в клещи, а?» — осведомился сапер. Мэг выслушал перевод и мрачно кивнул. «У них серьезный численный перевес, и я не знаю, как долго смогу продержаться, когда они нападут. Мои люди — партизаны. Открытый бой не наша стихия. Наше дело — блошиная война, укусить и скрыться. Я пришел предупредить, чтобы вы приготовились уходить отсюда как можно скорее». «Обо мне не волнуйтесь», — хмыкнул сапер. «Я-то спринтер, пробежка в 100 ярдов — моя специальность. Позаботиться стоит о Николасе и Роэн в этой грязной кроличьей норе. Я сейчас пойду к ним, но сначала собираюсь подготовить пути отступления. Николас припрятал в монастыре надувные плоты. Если в бою нас отрежут друг от друга, то мы встретимся у плотов, в случае чего». «Хорошо, Мэг», — начал было сапер, — но 3 его собеседников обернулись в сторону тропы. На берегу среди рабочих тоже началось новое волнение. «Что там происходит?» «Это один из моих патрулей», — прищурился Нимур. «Видно, есть новости». Он умолк, как только понял, что сапер не понимает его. Но тут выражение лица партизана изменилось. Мэг заметил маленькую стройную фигурку, которую несли на самодельных носилках его патрульные. Тесса заметила, что он бежит ей навстречу, и с трудом приподнялась. Патрульные поставили носилки на землю, Нимур опустился на колени рядом с женщиной и обнял ее. Некоторое время они молчали, сжимая друг друга в объятиях. Потом Мэг нежно взял ее лицо в чашу ладоней и внимательно изучил обожженные вздувшиеся черты. В некоторые ожоги проникла инфекция, глаза казались щелками меж распухших красных век. «Кто сделал с тобой это?» — мягко спросил он. Тесса невнятно забормотала, губами, покрытыми струпьями. «Они меня заставили...» «Нет, не пытайся говорить».
1: Он остановил ее, увидев, что нижняя губа Тессы треснула от движения, и по подбородку покатилась блестящая, алая, как рубин, капля крови. «Я должна сказать тебе», — настаивала она хриплым шепотом. «Они заставили меня рассказать все. Численность твоих людей и что вы с Николасом здесь сделаете, все. Прости меня, Мэг, я тебя предала».
2: «Кто они? Кто это сделал?»
1: «Ного и тот американец Хелм», — выговорила Тесса. И хотя объятия Мэка были нежны, как отцовские, глаза его стали страшными.

0: Нижнее помещение, наконец, очистилось от газа. Костер Хансита горел ярко и ровно посреди пола. Поднимающийся горячий воздух уносил ядовитые пары и рассеивал их по верхним ярусам лабиринта. Там они смешивались с чистым, богатым кислородом воздухом и теряли токсичность. К тому времени Роэн полностью оправилась от отравления газом, но ее самонадеянность поколебалась, поэтому она позволила Николасу идти первым по ступенькам, поднимавшимся от дальней стороны комнаты. «Отличная газовая ловушка», — подчеркнул Харпер, пока они осторожно продвигались вверх. «Нет ни малейшего сомнения, Таита прекрасно знал, что делает, когда строил этот участок туннеля. Наверняка он полагал, что любой, кто посмеет вторгнуться сюда, либо попадется в его дьявольские ловушки, либо заблудится в лабиринте. Ну или, в конце концов, сдастся на этом этапе», — подытожил Роэн. «Ты что, пытаешься меня убедить, что это последний бастион Таиты? И больше для нас капканов не заготовлено?» — усмехнулся Николас. «Да нет. Скорее, я себя пытаюсь убедить. И пока без особого успеха. Я больше ему ни капельки не доверяю. Ожидаю самого худшего. Каждый миг может обрушиться потолок, или пол разверзнется, и мы провалимся в огненную пропасть, или еще что-нибудь похуже случится». Спуск вниз состоял из 40 ступеней, а лестница, по которой они теперь шли, оказалась зеркальным отражением предыдущей. Она поднималась под тем же самым углом, ступени оказались такой же ширины и высоты. Когда головы археологов поднялись над цирковой ступенькой, Николас направил луч фонаря в просторную горизонтальную галерею, раскрывшуюся перед ними. Оба были поражены внезапным богатством красок и форм, ярких и прекрасных, как поле цветов, распустившихся в пустыне после дождя. Стены и потолок аркады покрывали росписи, потрясая роскошью и великолепием исполнения. «Таита!» — вскричала Роэн, и голос ее сорвался от восхищения. «Это его фрески! Я ни с чем их не перепутаю! Другого такого художника нет! Я всегда узнаю его работу!» Они стояли на верхней ступеньке и пораженно озирались. По сравнению со здешними росписями, фрески длинной галереи казались бледными и бездарными, жалкой подделкой, коей они и являлись. А это была работа великого мастера, вечного гения, чье искусство зачаровывало и приводило в восторг ныне так же, как и 4000 лет назад. Николас и Роэн двинулись вперед, медленно, почти что против воли. По обеим сторонам аркады располагались небольшие помещения, вроде ларьков на восточном базаре. Вход в каждую нишу охраняли высокие колонны до потолка. Каждая колонна была сделана в виде статуи бога. Божества словно держали над собой высокий сводчатый потолок. Когда археологи поравнялись с первыми помещениями и нишами, Николас остановился и стиснул руку Роэн.
1: «Сокровищницы фараона», — прошептал он. Полукруглые комнаты от пола до свода были заполнены удивительными и прекрасными вещами. «Здесь хранится его мебель», — также благоговейно произнесла Роэн, узнавая кресла, стулья, кровати и тахты. Она вошла в ближайшую комнату и прикоснулась к царскому трону. Подлокотники мастер выполнил в форме переплетенных змей из бронзы и лазурита. Ножки у трона были львиные с золотыми когтями. Поверхность украшали сцены охоты, высокую спинку венчали золотые крылья. За троном громоздилось множество прочей мебели. Они рассмотрели тахту, чьи бока представляли собой изысканное кружево из эбенового дерева и слоновой кости. Там находилось еще несколько дюжин других предметов, в том числе и разобранных на части, так что невозможно было догадаться об их предназначении. Блестели драгоценные металлы и цветные камни в таком великолепии и разнообразии, что их не охватывал взгляд. Обе ниши по сторонам аркады заполняли сокровища. Роэн покачала головой в восхищении, и Николас повел ее дальше. Стены между боковыми комнатами украшали расписанные панели, иллюстрирующие книгу мертвых. Фрески изображали путь фараона через различные опасности и испытания, мимо демонов и чудовищ, подстерегающих усопшего по дороге. «Вот они, фрески, которых не хватало в лже-гробнице в длинной галерее», — сказала Роэн. «Ты только посмотри на лицо фараона. Сразу видно, что это подлинное изображение. Перед нами совершенные царские портреты». Фреска напротив изображала бога Осириса, который вел фараона за руку, защищая его от чудищ, теснившихся по сторонам пути и желающих пожрать путника. Лицо правителя Таита прописал очень подробно,
0: Таким он, должно быть, и был при жизни, человеком на вид добрым и мягким, не без оттенка слабости.
1: И фигуры, — согласился Николас.
0: Ты видишь, они не статично замершие деревянные куклы, всегда шагающие с правой ноги. Они и настоящие мужчины и женщины, анатомически правильные. Художник понимал, что такое перспектива, и изучал человеческое тело.
1: Они подошли к следующей паре ниш и замерли перед ними.
0: «Оружие!» — выдохнул Харпер.
1: «Только посмотри на колесницу!»
0: Колесница была обшита листами золота и слепила глаза. Упряжь и постромки, казалось, только и ожидали коней, которые повлекут колесницу в битву. А колчаны, пристегнутые ремнями у каждого высокого колеса, раздулись от стрел и дротиков. Картуши Мамоса красовались на боковых панелях. Возле этого великолепного предмета громоздились кипами боевые луки, обмотанные проволокой из бронзы, золота и серебра. Было здесь множество копий и пик, бронзовые щиты, украшенные сценами войны и именем божественного Мамоса. Были шлемы и нагрудники из крокодиловой кожи, одежда и регалии египетских армий, надетые на ростовые деревянные статуи царя, стоявшие рядами вдоль стен. Николас и Роэн продвигались вперед по проходу между фресками и росписями, изображавшими жизнь и смерть фараона. Они видели Мамоса играющим с дочерьми и ласкающим маленького сына. Видели его на рыбалке, на псовой и соколиной охоте, в окружении министров и советников. Видели, как он развлекается со своими женами и наложницами и пирует с храмовыми жрецами.
1: «Какая хроника жизни древних времен!» — благоговейно выдохнула молодая женщина.
0: «Открытие подобного этому не было никогда!» Каждый из персонажей, изображенных на фресках, явно был взят из жизни. Настоящие живые мужчины и женщины, они различались чертами и выражениями лиц, схваченными внимательным взглядом очень ироничного и одновременно очень человечного художника.
1: «А это должно быть сам Таита», — Роэн указала на автопортрет Евнуха на одной из центральных панелей.
0: «Интересно, он склонен к художественным допущениям или в самом деле был так красив и благороден?»
1: Они остановились полюбоваться на лицо Таиты, своего противника в игре, и заглянули в его умные и пытливые глаза.
0: Искусство художника было таково, что портрет рассматривал их с не меньшим вниманием, нежели они его.
1: На губах Таита играла легкая загадочная улыбка.
0: Фреску покрывал лак, так что она прекрасно сохранилась, будто была написана только вчера. Губы Таиты казались влажными, глаза мягко блестели, как живые.
1: «У него светлая кожа и голубые глаза», — воскликнула Роэн.
0: Правда, рыжие волосы наверняка покрашены хной.
1: «Странно подумать, что этот человек едва не убил нас, хотя жил так давно», — тихо сказал Николас.
0: «В какой земле он родился? Он никогда не говорит об этом в свитках. Может, в Греции или Италии? Или он происходил из германского племени или из викингов? Нам этого никогда не узнать, потому что Таита, скорее всего, и сам не знал своего происхождения.
1: Смотри, вот он опять на другой фреске».
0: Николас указал вдоль аркады на безошибочно узнаваемое лицо Евнуха. На этот раз художник изобразил себя коленопреклоненным перед троном фараона и его супруги, присягающим царственной чете. Он, похоже, вроде Хичкока, любил появляться в собственных творениях. Они миновали следующую пару ниш, где хранились блюда, кубки и чашки из алебастра и бронзы, обрамленные серебром и золотом, полированные бронзовые зеркала, рулоны драгоценного шелка, льна и шерсти. Ткань давно сгнила, от нее остались только бесформенные темные груды. На стенах, отделяющих эти помещения от прочих, исследователи увидели увековеченную битву с гиксосами, в которой был разбит фараон. Стрела вождя гиксосов торчала у него из груди. На следующей фреске Таита, исполняющий роль врача, с хирургическими инструментами в руках склонился над фараоном, извлекая окровавленный наконечник из его плоти. Теперь они подошли к нишам, в которых стояло множество кедровых сундуков. Они были помечены царским знаком Мамоса и расписаны сценами царского туалета. Он подводил глаза специальной краской для век, наносил на лицо белую сурьму и алые румяна. На других изображениях его брили бродобреи и одевали пажи.
1: «Здесь есть сундуки с косметикой», — прошептал Роэн.
0: «А еще с гардеробом фараона. Там должны иметься костюмы на все случаи загробной жизни. Я просто мечтаю изучить их содержимое». Следующая серия настенных росписей изображала женитьбу фараона на юной девственнице. госпоже Таиты. Лицо царицы Лострис было прописано с великой любовью. Художник наслаждался красотой и усиливал ее. Удары кисти будто ласкали обнаженные груди и подчеркивали все достоинства фигуры, придавая им женское совершенство.
1: «Как сильно Таита любил ее», — проговорила Роэн, и в ее голосе послышалась зависть. «Это видно в каждой проведенной им линии».
0: Никол слегка улыбнулся и положил руки ей на плечи. Они подошли к следующей паре ниш, уставленных сотнями сундуков. На крышках красовались миниатюры, изображавшие фараона в блеске украшений. Его пальцы на руках и ногах были унизаны кольцами, грудь покрывали медальоны, руки от запястья и до плеч охватывали браслеты. На одном из портретов Мамос носил двойную корону объединенных царств Египта, красные и белые венцы с головами грифа и змеи во лбу. На втором он был увенчан синей боевой короной, а на третьем — короной Немесом, покрывалом с золотыми и лазуритовыми полосами, прикрывавшими уши.
1: «Если каждый сундук содержит в себе то, что на нем изображено», — начала Роэн, но умолкла, не в силах продолжать. Возможно, и близость таких сокровищ даже пугала ее. Воображение не могло вместить подобного величия. «Ты помнишь, что Таита написал в свитках?» — прошептала она.
0: «Я не могу представить, чтобы подобное сокровище когда-либо доселе было собрано в одном и том же месте. Похоже, что все это до сих пор здесь, до последнего камешка и крупицы золота. Нетронутое сокровище Мамоса». За сокровищницей находилась следующая ниша со множеством полок по стенам. Полки были уставлены фигурками ушепти, куклами из зеленого глазированного фарфора или кедра. Целое воинство статуэток, изображавших мужчин и женщин всех возможных профессий. Здесь были жрецы и писцы, судьи и врачи, садовники и земледельцы, булочники и пивовары, служанки и танцовщицы, швеи и прачки, воины и бродобреи, простые рабы. Каждый из них держал в руках орудие своего ремесла. Они должны были сопровождать правителя в загробной жизни, работать там на фараона и следовать за ним, если от него потребуется исполнить какое-либо поручение других богов. Наконец Николас и Роэн дошли до конца этой волшебной аркады и увидели, что путь им преградило множество высоких ширм, некогда сделанных из прекрасного белого льна. Ныне ткань истлела, и ширмы обратились в отдельные узкие ленты и лохмотья, грязные и ветхие, как старая паутина. Звезды и розетки блестящего золота, украшавшие эти занавеси, до сих пор висели в ветхой ткани, сверкая, как рыбки в сети. Сквозь бесплотную завесу шелковых обрывков и золотых звезд виднелась темнеющая арка.
1: «Должно быть, это вход в саму гробницу», — прошептал Роэн. «Теперь нас отделяет от фараона только тонкая ткань».
0: Они помедлили на пороге, охваченные странным ужасом перед последним шагом. Старому солдату Мэку Нимуру приходилось видеть и лечить всевозможные увечья, которые люди получают на поле боя. В его маленькой партизанской армии не было ни врача, ни даже санитара, поэтому Мэк сам лечил своих людей и всегда имел под рукой аптечку с необходимыми лекарствами. Он приказал отнести Тесса в хижину возле каменоломни, и там, под прикрытием травяных стен, освободил ее от изодранной одежды и занялся ранами. Нимур промыл и продезинфицировал ожоги и ссадины, наложил повязки на самые серьезные из них. Потом осторожно перевернул Тесса на живот. После этого Мэг отломил стеклянный кончик ампулы с антибиотиком широкого спектра действия, набрав ее содержимое в новый шприц. Тесса слегка скривилась от укола иглы, и Нимур сказал: «Я не самый лучший доктор. Другого мне не надо».
1: «О, Мэг, я уже думала, что больше никогда тебя не увижу. Я так боялась этого. Сильнее, чем смерть».
0: Он осторожно одел ее, достав из вещмешка хлопчатобумажную рубашку и солдатские штаны, которые были велики ей на несколько размеров. Мэг подвернул Тессе манжеты на рукавах, и каждое его прикосновение дышало нежностью. Это были руки любовника, а не солдата.
1: «Я должна быть такая уродливая», — прошептала она потрескавшимися черными губами.
0: «Ты очень красива», — возразил он. «Для меня ты всегда будешь красивой». Мэг нежно погладил ее по щеке, стараясь не потревожить ожогов, покрывавших лицо. В этот момент они услышали выстрелы. Пока звуки доносились издалека и были слабыми, их принес с севера дождевой ветер. Мэг немедленно поднялся. Началось. Ногу атакует. Это я во всем виновата. Я сказала ему...
1: Нет, перебил он. Ты ни в чем не виновата. Ты сделала то, к чему тебя принудили. Если бы ты не заговорила, они бы мучили тебя и дальше. А потом все равно напали бы на нас, независимо ни от чего.
0: Мэг поднял свой пояс и застегнул его на талии. Издалека послышались взрывы минометного огня.
1: «Я должен идти», — сказал Мэг.
0: «Я знаю. Не беспокойся обо мне».
1: «Я всегда буду о тебе беспокоиться. Эти люди отнесут тебя вниз, в монастырь. Там наш пункт сбора. Жди меня. Я не надеюсь, что долго смогу сдерживать ногу. Он слишком силен, я скоро приду к тебе».
0: «Я люблю тебя», — прошептала Тесса. «И всегда буду ждать».
1: «Ты моя женщина», — ответил он своим мягким, глубоким голосом, после чего перешагнул через порог хижины и ушел.
0: Когда Николас коснулся занавеси, ветхая ткань порвалась от легчайшего прикосновения и упала на плиты пола. Золотые розетки в ее складках зазвенели по камням. Перед археологами открылась брешь, достаточная, чтобы пройти сквозь нее. Они стояли перед аркой, ведущей внутрь. С одной стороны вход охраняла статуя великого бога Осириса с руками, скрещенными на груди. В руках он держал посох и бич. Напротив стояла его жена Исида в лунной короне с рогами на голове. Их пустые глаза смотрели в вечность. Выражение лиц казалось безмятежным. Николас и Роин прошли между 20-футовыми изваяниями и, наконец, очутились в подлинной гробнице Мамуса. Росписи, покрывавшие купольный свод и стены, были совсем другими, формальными и классическими. Краски их отличались более глубокими темными тонами, узоры казались запутанными и неясными. Зал оказался меньше, чем они ожидали, ровно такого размера, чтобы вместить огромный гранитный саркофаг божественного фараона. Саркофаг стоял на возвышении. По бокам его были высечены барельефы с фараоном и другими богами. Каменная крышка изображала лежащего на спине царя. Николас и Роэн сразу заметили, что саркофаг не тронут, и глиняные печати жрецов Осириса, нанесенные на крышку, остались в целости. Эта гробница не подверглась вторжению. Мумия лежала здесь, непотревоженной, целые тысячелетия. Но не это поразило незваных гостей. В классической и во всех остальных отношениях гробницы присутствовали две неожиданные вещи. На крышке саркофага лежал прекрасный боевой лук, высотой почти в рост Николаса, по всей длине обвитый проволокой из электрума, удивительного сплава золота и серебра, формула которого была утрачена в веках. Второй предмет, подобных которому никогда не находили в царских гробницах, стоял у подножия саркофага. Маленькая человеческая фигурка, одна из куколок Ушепти. С первого взгляда в глаза бросалось искусство резчика. Николас и Роин сразу же узнали, кого изображала статуэтка. Несколько минут назад в Аркаде они видели это лицо, нарисованным на стенах. Слова из свитка Таиты как будто бы вновь прозвучали под сводами гробницы, зависнув, как светлячки в воздухе над саркофагом. «Когда я последний раз стоял у царского саркофага, я выслал наружу всех рабочих. Я выйду из гробницы последним, и вход за мной будет опечатан. Оставшись один, я раскрыл сверток, который принес с собой. Из него я извлек длинный лук по имени Ланата. Танус назвал его в честь моей госпожи, ибо Ланата — ее детское имя. Я сделал для него этот лук. Это был последний дар от нас обоих. Я положил его на каменную крышку гроба. В моем свертке остался еще один предмет. Деревянная фигурка Ушепти, вырезанная моей рукой. Я поместил ее в ногах саркофага. Работая над ней, я разместил вокруг три медных зеркала, чтобы изучить собственные черты под всеми углами и верно воспроизвести их. Статуэтка будет маленьким Таитой. На основании ее я написал слова. Рой опустилась на колени возле гроба и подняла фигурку Ушепти. С почтением перевернув ее, она изучила иероглифы, вырезанные на основании статуэтки. Николас встал на колени рядом с Роин. «Прочти мне это», — попросил он. Она повиновалась. «Меня зовут Таита. Я врач и поэт. Я архитектор и философ. Я твой друг. Я отвечу за тебя». «Так, значит, все это правда», — прошептал Николас. Роэн поставила фигурку Ушепти туда, откуда взяла ее, и все еще стоя на коленях, повернулась к спутнику. Это самый потрясающий момент в моей жизни. Хочу, чтобы он никогда не кончался.
1: Он никогда и не кончится, милая, — отозвался Харпер. Мы с тобой только начали.

0: Мэг Нимур смотрел, как солдаты приближаются, огибая холм снизу. Нужно было иметь наметанный глаз партизана, чтобы различить их, пробирающихся через густые заросли колючих кустарников. Рассмотрев, наконец, военных, Мэг почувствовал приступ печали. Это были первоклассные солдаты, закаленные долгими годами войны. Некогда он вместе с ними сражался против тирании Менгисту, может быть, даже тренировал многих из этих ребят. А теперь они собирались напасть на него. Таков круговорот битв и насилия на этом измученном континенте, где бесконечные войны подогреваются и питаются древней племенной враждой, жадностью и коррупцией политиканов нового времени с их устаревшими идеологиями. Однако момент плохо подходит для философствования, горько подумал Мэг и сосредоточился на поле военных действий, лежащем перед ним. Да, эти люди знали свое дело. Он видел это потому, как они приближались, будто призраки, надвигаясь сквозь заросли. Партизан знал, что на каждого замеченного солдата приходится дюжина оставшихся невидимыми. «Они сильны числом», — подумал Нимур и оглянулся на собственный маленький отряд. 14 человек, прячущихся в скалах, партизаны могли надеяться нанести противнику ощутимый удар, только воспользовавшись эффектом неожиданности. После чего надо немедленно отступить, пока Ного не поднял своих смертников на холм, где залегли люди Мэка. Он посмотрел на небо и подумал, не планирует ли Ного и воздушную атаку. 35-минутный полет и серия бомбовых ударов самолетов ТУ советского производства с базы в Адис-Абебе. И Мэг уже почти что чувствовал во влажном ветре сладковатую вонь напалма, видел накатывающее на них облако пламени. Это единственное, чего его люди по-настоящему боялись. «Нет, воздушной атаки не предполагается, по крайней мере, на этот раз», — решил партизан. «Ногу и его нынешний начальник, немец фон Шиллер, хотят наложить лапу на содержимое гробницы, которую отыскал в ущелье Николас Куэнтон Харпер. Поэтому они не пожелают делиться с сытыми котами, этими политиканами из Адис-Абебы. И вообще не станут привлекать никакого правительственного внимания ни к себе, ни к своей частной маленькой компании в ущелье Абая». Мэг посмотрел вниз, на подножие холма. Враг приближался красиво и грамотно, оцепляя склон, чтобы отрезать их от дороги вдоль Дандеры. Скоро они пошлют наверх патруль, чтобы обезопасить фланг перед тем, как пойти в атаку. «Ага, вот и патрульные. 10 человек отделились от основной массы и осторожно двинулись вверх по склону, на котором засел Мэг. Нужно подпустить их поближе, — решил он. Хотелось бы избавиться от всех, но рассчитывать на это не следует, слишком это было бы хорошо. Попробую взять на себя 4, может быть, 5, и неплохо еще оставить некоторых поорать и покататься в кустарнике». Мэг жестоко усмехнулся. Ничто так не подрывает боевой дух солдата, как виски его товарища с пулей в брюхе. Он взглянул на покрытый валунами и скальными выступами склон и увидел, что его ручной пулемет РПД установлен идеально для того, чтобы вести продольный огонь по продвигающемуся вверх неприятелю. Салим, пулеметчик Мэка, в обращении с этим оружием был настоящим виртуозом. Может быть, и удастся убрать больше, нежели 5 врагов за раз. «Увидим», — подумал Нимур. «Главное правильно все рассчитать». Он разглядел брешь в скальном гребне внизу, прямо под собой. «Вряд ли они решатся выдать себя и перевалить через гребень поверху», — рассудил Мэг. «Скорее уж попробуют просочиться через узкий проход. Это будет самый подходящий момент». Он оглянулся на РПД. Салим не сводил с командира глаз, ожидая знака. Мэг снова посмотрел вниз. «Да, я не ошибся. Они сбиваются в кучку. Здоровяк, что слева, уже почти на месте. Те, что за ним, тоже подтягиваются к проходу. Камуфляж людей Ногу идеально сливался с зарослями. Стволы оружия предусмотрительно обернули тряпками и лоскутами, чтобы металл не блестел на солнце. Солдаты были практически невидимы в кустарнике. Их выдавали только движение и цвет открытой кожи. Они подошли уже так близко, что Мэг различил блеск глаз одного из них. Но он никак не мог высмотреть их пулеметчика. А ведь именно его следует уничтожить в самом начале. «Ах, вот он где!» — с облегчением понял Мэг. «На правом фланге. Я его почти упустил». Солдат был невысок и приземист, с широкими плечами, длиннорукий, обезьяноподобный. Пулемет свободно болтался у его бедра. Это был РПД советского производства калибра 7,62, Солдата выдал блеск медных патронов в лентах, перекинутых через широкие плечи. Мэг опустился на землю и осторожно перебрался в сторону, оставаясь под прикрытием камня. Он передвинул рычаг режима огня на своем АКМ на высшую отметку и прижался щекой к деревянному прикладу. Это было его личное оружие. Оружейник из Адис-Абебы отрегулировал действие механизма и отшлифовал изнутри ствол, а заодно установил на автомат станок, чтобы стрелять с земли. Все это проделали, чтобы повысить прицельность автомата, печально известного как самое неточное штурмовое оружие. Конечно, оно не стало от этого снайперским, но с такими усовершенствованиями Мэг мог рассчитывать всадить все пули в цель точно со 100-метрового расстояния. Солдат с РПД, поднимающийся по склону, был сейчас в каких-то 50 метрах от места, где залег Мэг Нимур. Мэг взглянул через правое плечо, чтобы убедиться. Трое остальных неприятелей движутся по направлению к проходу, где их снимет Салим первым же залпом. Потом партизан прицелился в середину живота пулеметчика, избрав точкой прицела пряжку у него на поясе, и выстрелил три раза. Тройной взрыв прогрохотал у Мэка в ушах, но он увидел, что его пули достигли цели, пробив вертикальный ряд дыр в теле неприятеля. Один выстрел достал солдата вниз живота, второй пошел выше, в диафрагму, третий — в горло. Пулеметчик завертелся, раскинув руки и дергаясь всем телом, после чего упал и покатился вниз, ломая жесткие заросли. Люди Мэка открыли огонь со всех сторон. «Интересно», — подумал он, — «скольких уложил Салим?» Но разглядеть что-либо было уже невозможно. Враги залегли и исчезли из виду. Воздух затуманился от синеватого дыма выстрелов, когда неприятель повел ответный огонь. Кустарник затрясся и захрустел. Тогда в громе выстрелов, среди свиста и визга пуль, рикошетящих от скалы камней, послышался истошный человеческий вопль. «Я ранен! Помогите во имя Аллаха!»
1: Радио фантастики. Радио фантастики.
0: Вопли звонко раскатывались по склону холма, и неприятельский огонь заметно утих. Мэг вставил в АКМ свежий магазин. «Пой, птичка, пой!» — мрачно пробормотал партизан. Чтобы открыть каменный саркофаг, понадобились объединенные силы Николаса, Хансита и еще 8 человек. Пошатываясь под тяжестью крышки, они осторожно прислонили ее к стене гробницы. Потом Роин и Николас вскарабкались на постамент саркофага и заглянули внутрь. В каменном гробу обнаружился еще один деревянный и тоже огромный, заполняющий собой пространство первого. Сверху также изображался лежащий фараон. Он покоился в позе умершего, с руками, скрещенными на груди, сжимающими посох и бич. Гроб был позолочен и инкрустирован самоцветами. Деревянное лицо фараона выражало умиротворение. Археологи вытащили гроб из саркофага, благо весил он меньше, чем каменная крышка. Николас осторожно взломал золотые печати и слой застывшей древней смолы, которые были залиты щели между гробом и его крышкой. Внутри оказался следующий гроб, снова идеально подогнанный по размеру, и когда его вскрыли, нашли еще один. Это было похоже на набор матрешек, одна в другой, каждая следующая чуть меньше предыдущей. Всего гробов оказалось 7. Каждый новый украшал еще более роскошная роспись и отделка. 7-й гроб, из чистого золота, по размеру был чуть больше человека. Полированный металл отражал огонь фонарей, подобно тысяче зеркал, и разбрасывал яркие стрелы света по всем сумрачным уголкам гробницы. Когда, наконец, последний, золотой гроб был вскрыт, оказалось, что он наполнен цветами. Они давно высохли и истлели, приобретя однородный цвет сепии. Аромат их исчез тоже много веков назад, так что из гроба поднялся только мускусный запах древности. Лепестки были такими сухими и хрупкими, что рассыпались от одного прикосновения. Под увядшими лепестками лежал слой тонкого полотна. Некогда оно было снежно-белым, теперь же стало бурым от старости и пропитавшего материю сока цветов. Сквозь паутинную ткань снова блеснуло золото. Стоя по двум сторонам гроба, Николас и Роэн приподняли истлевшее полотно. Оно провалось под их пальцами с легким шелестом, как тончайшая паутина. Под тканью обнаружилось нечто, и они оба пораженно вздохнули, Посмертная маска фараона. Не намного больше человеческой головы, она представляла собой совершеннейший и детальный портрет усопшего. Это потрясающее произведение искусства сохранило черты царя Египта для вечности. Мужчина и женщина, замерев, смотрели в глаза фараона, выполненные из обсидиана и горного хрусталя, а фараон взирал на них печально, почти что осуждающе. Прошло немало времени, прежде чем они набрались решимости и приподняли маску с головы мумии. И когда они это сделали, то тут же получили очередное подтверждение, что тела царя и его полководца Тануса некогда поменяли местами друг с другом. Мумия, лежавшая перед ними, была велика для этого гроба. Ее с трудом втиснули в узкое пространство, частично лишив пелен. «На царскую мумию обычно надевали сотни амулетов и талисманов, прежде чем запеленать», — прошептал Роин. «Этот покойный одет как простой знатный человек, не как фараон». Николас осторожно снял с головы мертвеца остатки повязок и обнаружил толстую косу волос. Портреты фараона Мамоса, там, на стенах аркады, показывают, что у него были рыжие волосы, крашеные хной, — пробормотал Николас. — А здесь? — Видишь? Коса была цвета зимних трав африканской саванны, серебряно-золотая. Теперь сомнений не осталось. Это тело Тануса, друга Таиты и любовника царицы. — Да, — согласилась Роэн, — глаза ее почему-то наполнились слезами. Он настоящий отец сына Лострис, который стал в свое время фараоном Тамосом и основателем великого царского рода. Так значит, перед нами человек, чья кровь сохранялась на протяжении всей истории Древнего Египта? «В своем роде он был не менее велик, чем фараон», — тихо сказал Николас. Первая опомнилась Роэн. «Река!» — резко воскликнула она. «Когда река поднимется, мы не сможем больше сюда проникнуть. Но не получится и унести все с собой. Здесь слишком много сокровищ, одни дороже других. Наше время почти истекло, так что надо забрать самое ценное и прекрасное, упаковав по ящикам. Одному Богу известно, хватит ли у нас времени хотя бы на это». За немного оставшееся у них время исследователи развернули бешеную деятельность. Бесполезно было даже думать о том, чтобы спасти статуи и фрески, мебель и оружие, пиршественную утварь и гардероб. Золотой колеснице предстояло остаться на том месте, где она уже простояла 4000 лет. Археологи забрали золотую посмертную маску с головы Тануса, но мумию оставили лежать в гробу. Николас послал за Майей Метемой. Старый аббат явился в сопровождении 20 монахов, чтобы забрать драгоценные мощи древнего святого, обещанные ему в награду за помощь. Они унесли гроб Тануса с великим благоговением под низкое и медленное пение к новому месту упокоения в Магдасе монастыря. «По крайней мере, со старым героем будут обращаться почтительно», — тихо сказал Роэн. Потом оглядела гробницу. «Мы не можем оставить это место в таком беспорядке, с гробами, вынутыми друг из друга и со сброшенными крышками. Ведь такой, будто здесь побывали разорители могил». «А мы и есть разорители могил», — засмеялся Николас. «Нет, мы археологи», — горячо возразила она,

Остальные сборы оказались поверхностными и поспешными, некогда было раскрывать все до одного сундуки в нишах. Сами эти сундуки с росписями представляли бесценное сокровище, с ними требовалось обращаться почтительно. Так что исследователи позволили себе довериться изображениям на крышках, которые представляли собой подробный каталог содержимого. В сундуке, где был нарисован портрет фараона в голубом венце войны, они нашли этот венец на позолоченных кожаных подушках, уложенных так, чтобы защищать корону от повреждений. Даже за краткое время, бывшее у них в распоряжении, Николас и Роин успели присытиться и устать от великолепия вещей, которые они выбирали по картинам, а затем находили в сундуках. Им достался не только голубой венец, но и красно-белые короны Объединенных Царств, оба в прекрасном состоянии, будто фараон только сегодня утром снял их с чела. Критерием отбора служило и то, что объект должен быть достаточно мал, чтобы поместиться в один из ящиков. Если предмет оказывался велик, его оставляли в гробнице вне зависимости от исторической значимости или стоимости. К счастью, большинство кедровых сундуков с царскими драгоценностями идеально входили в металлические ящики из-под снарядов, так что удалось забрать не только содержимое, но и сами сундуки. Однако некоторые предметы побольше, такие как короны, и огромные золотые нагрудные медальоны, усыпанные драгоценными камнями, пришлось паковать отдельно. Когда приготовленную тару наполнили, все снесли вниз и составили на лестничной площадке за некогда запечатанной дверью, приготовив к эвакуации. Исследователи забрали 48 ящиков, включая те, в которых лежали статуи богов из длинной галереи, когда послышался голос, разносившийся по лестнице и коридорам. Не узнать выговор сапера было невозможно. «Майор, где вы, черт побери? Хватит тормозить! Давай, парень, пошевеливай своей волосатой задницей! Река разливается, каждую минуту плотина может прорваться!» Сапер взбежал вверх по ступеням, но даже он на миг замер от изумления и восторга, впервые увидев великолепие погребальной аркады фараона Мамоса. Ему понадобилось несколько минут, чтобы собраться с духом и вернуться к прежнему прозаическому образу мыслей. «Я кому сказал, майор? Это дело нескольких минут, а не часов. Чертова плотина на ладан дышит. Вдобавок Мэг ввязался в перестрелку в горах, на входе из ущелья. Выстрелы слышны аж от подножья утеса в озере Таиты. Убирайтесь отсюда оба, я не шучу. Ладно, сапер, мы идем. Ступай обратно на площадку внизу лестницы. Ты видел там ящики из-под боеприпасов?» Уэб кивнул, и Николас быстро продолжал. «Прикажи их выносить наружу. Ящики нужно доставить в монастырь, я хочу, чтобы ты взял это на себя. А мы тебя догоним, захватив оставшееся». «Только не вздумай копаться, майор. Твоя жизнь не стоит груды старого барахла вроде этого. Давайте, побыстрее!» «Слушай, сапер, займись своим делом. И не говори при Роин насчет старого барахла, иначе тебе не поздоровится». Сапер пожал плечами. «Потом не утверждай, что я тебя не предупредил». Уэб развернулся и поспешил вниз по лестнице. «Ты знаешь, где спрятаны плоты?» — крикнул ему вслед Николас. «Если прибудешь первым, начинай их надувать и привяжи ящики. Мы будем вскоре после тебя». Сапер ушел, а Николас скинулся обратно в аркаду, где Роин еще работала в сокровищнице. «Все», — рявкнул он, — «время истекло, мы уходим». «Ники, но мы не можем это бросить! Идем!» Харпер схватил ее за руку. «Сматываемся прямо сейчас, если не хочешь навеки разделить с Танусом его гробницу. Сейчас, дай я...» «Нет, женщина, ты спятила! Уходим! Плотина вот-вот прорвется!» Она вырвалась, обеими руками схватила по пригоршне драгоценности из ближайшего сундука и принялась рассовывать их по карманам. «Не могу это оставить!» Николас обхватил молодую женщину за талию и перекинул через плечо. «Тут тебе не шуточки!» Отрезал он и побежал к выходу, таща ее на себе. «Ники, немедленно отпусти!» Роин яростно вырывалась, но Харпер не ослабил хватку и не остановился до самого подножия лестницы. Хансит и его люди выносили последние ящики в дверь по ту сторону комнаты и дальше вверх по ступеням. Они легко тащили тяжеленные короба, поставив их себе на головы, и живо топали по лестнице. Только тут Николас поставил Роин на ноги. «Обещай, что будешь хорошо себя вести. Мы ведь не в игры играем!» «Дело гробовой серьезности, именно гробовой, если вода нас здесь запрет!» «Я знаю», — в голосе Роин послышалось раскаяние. «Я просто не могла себя заставить все бросить». «Ладно, закрыли тему, пошли». Николас снова схватил ее за руку и потащил за собой. Уже через несколько шагов Роин высвободила свою кисть и побежала сама так быстро.

0: быстро, как могла. Она даже обогнала Харпера, одолев последние ступени раньше баронета на несколько шагов. Носильщики развили неплохую скорость, несмотря на тяжелый груз. Оказавшись в конце их длинной, быстро шагающей колонны, Николас и Роин спешили обратно по переходам лабиринта, радуясь, что на каждом повороте оставлены значки. По пути к центральной лестнице, через обрушенную длинную галерею, они не сделали ни единого неверного поворота. Сапер дожидался их у обломков запечатанной двери и с облегчением что-то забурчал, завидев двоих друзей среди носильщиков. «Мне казалось, я послал тебя вперед, готовить плоты!» — заорал на него Николас. «Хотел лично проверить, что вы не окажетесь безнадежными тупицами», — виновато сообщил Уэбб. «Убедиться, что вы не зависнете здесь надолго». «Очень трогательно, сапер». Николас хлопнул его по плечу, и они вместе побежали по туннелю на выход. Вскоре под их ногами загремел мост через водосток. «Где Мэг?» — на бегу выдохнул Николас в спину товарищу, который пыхтел впереди него. «Ты видел Тесса?»
1: Тесса вернулась. Она попала в передрягу. Явилась в ужасном состоянии. Похоже, ей здорово досталось. «Что с ней случилось?» — воскликнул Николас. «Где она сейчас?» «Вроде бы она угодила в лапы бандитам Шиллера, и они из нее едва душу не вытряхнули. Люди Мэка понесли Тесса в монастырь. Мы встретим ее возле плотов». «Слава богу, что она жива», — пробормотал Николас, а затем спросил громче. «А с Мэком что?»
0: «Он сдерживает атаку ногу. Я все утро слышу автоматные очереди и грохот минометов. Он собирается продержаться, сколько возможно, и отступить. С ним мы тоже встретимся у плотов». Последние несколько ярдов туннеля они пробежали по щиколотку в воде и грязи и, наконец, перебрались через стену второй плотины, очутившись на скалистом краю заводи Таиты. Николас поднял голову и увидел, как носильщики Хансита карабкаются по бамбуковым лесам к вершине утеса. Каждый из них тащил с собой ящик из-под боеприпасов. Именно тогда баронет услышал безошибочно узнаваемый звук. Он склонил голову на бок, чтобы лучше разобрать, и мрачно сообщил Роэн. «Выстрелы. Мэг будет удерживать солдат до последнего, но они уже подобрались чертовски близко».
2: «Моя сумка!» — Роэн рванулась к тростниковой хижине у подножия утеса. «Я должна забрать свои вещи!»
0: «Пижама и косметика тебе не понадобятся, а твой паспорт у меня с собой». Николас схватил ее за руку и потянул к лестнице. «По-хорошему, единственное, что тебе нужно, это побольше пространства. Между тобой и полковником ногу. Пошли, Роэн!»
1: Они вскарабкались по бамбуковым лесам, но когда ступили на твердый камень утеса, археолог была поражена. Несмотря на то, что земля под ногами оставалась мокрой от недавних ливней, в небе светило жаркое дневное солнце. В холодных и темных переходах гробницы она совсем потеряла чувство времени, а теперь с удовольствием подставила лицо солнечному свету, благодарно впитывая его, пока Николас пересчитывал носильщиков, удостоверяясь, что никто не остался в ущелье.
0: Сапер возглавил колонну, идущую по тропе через терновый лес. За ним растянулась цепочка носильщиков. Николас и Роэн пропустили вперед себя всех до единого и встали в самый хвост. Звуки боя слышались пугающе близко. Похоже, выстрелы переместились к самому краю ущелья у них за спиной, менее чем в полумиле отсюда. Треск выстрелов придавал особую скорость и легкость ногам носильщиков, и большой отряд быстро продвигался через лес по направлению к основной тропе вниз, к монастырю. Нужно было успеть прежде, чем этот путь отрежет атака ногу. Еще до перекрестка они встретили группу бойцов с носилками. Они тоже спешили к монастырю. Николас подумал, что человек на носилках — кто-то из раненых партизан Мэка, но даже когда они достаточно приблизились, англичанин не сразу узнал обожженное и распухшее лицо Тессы.
2: «Тесса!» — выдохнул он, склоняясь над ней.
0: «Кто это сделал?»
1: Она взглянула на него большими темными глазами раненого ребенка и кратко отрывистыми фразами ответила.
0: «Хелм!» — выплюнул Николас. «Хотел бы я добраться до этого ублюдка!»
1: Тут подбежала Роэн и тихо вскрикнула от ужаса при виде лица подруги, после чего засуетилась вокруг нее. Николас быстро переговорил с одним из бойцов, которого узнал в лицо. «Мезра, что тут происходит?»
0: «Нога напал с востока от ущелья, они обошли нас с фланга, и мы отступаем. Это не наш способ воевать».
1: «Знаю», — кивнул Николас мрачно, — «но партизаны должны справиться. Где Мэг Нимур?»
0: «Отступает по восточному краю ущелья», — слова Мезры прервал новый залп прямо позади.
1: «Это он», — кивнул партизан.
0: «Нога заметно его теснит».
1: «Каков ваш приказ?»
0: «Отнести госпожу Солнце к плотам и там дожидаться Мэка Нимура».
1: «Хорошо», — ответил Николас. «Мы идем туда же». Thank you.
3: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Альфред Ван Вогт. Великий судья. «Решение суда», — провозглашал Ред. «По делу Дугласа Айрда, обвиненного в попытке государственной измены от 2 августа, следующее». Дрожащими пальцами Айрд повернул рукоятку, увеличивая громкость. Последующие слова трубным глазом обрушились на него. «Вышеуказанный Дуглас Айрд, не позднее, чем через неделю, считая с сего дня, то есть 17 сентября 2460 года, должен быть отправлен на ближайшую патрульную станцию, где его надлежит поместить в преобразователь, посредством которого и предать вышеназванного Дугласа Айрда смерти». Щелк. Выключая Ред, он почти не сознавал, что делает. Последний требовательный звук прогрохотал по его комнате, и наступила мертвая тишина. Айрд опустился в кресло и уставился невидящим взглядом сквозь прозрачные стены на светящиеся крыши судебного городка. Все эти недели он понимал, что у него нет ни единого шанса. Научные заслуги его, которые, по его мнению, должны были послужить в его пользу, не произвели на великого судью никакого впечатления. Айрд совершил фатальную ошибку, разглагольствуя в кругу друзей, что простой человек, такой как он, Дуглас Айрд, мог бы править не хуже, чем безнравственный великий судья. Он утверждал, что человек, хорошо знающий нужды людей, мог бы издавать куда более удачные указы. А затем с не меньшим самозабвением Айрд распространялся, как изрядно он преуспел, перенося нервные импульсы цыпленка в нервные импульсы собаки. Позже он пытался представить свое открытие как доказательство того, что сам он находился в состоянии умственного расстройства. Однако судья объявил его довод не относящимся к делу, несущественным и смехотворным. Судья отказался даже слушать об открытии и заявил холодно: «Официальный научный эксперт Великого Суда вызовет вас в должное время, и вы предоставите ему свое изобретение с соответствующей документацией». Айрд мрачно надеялся, что эксперт вызовет его со дня на день. Ему и в голову не пришло, что бумаги и инструменты могут быть уничтожены. Содрогаясь, он отверг столь открытую форму неповиновения. Контроль Великого Суда за общественной жизнью был столь всеобъемлющим, что преступникам предоставлялась возможность пребывать на свободе вплоть до дня их казни. Это неоднократно подчеркивалось отделом пропаганды Великого Суда как доказательство, что цивилизация никогда прежде не достигала столь высокого уровня свободы. Что, однако, вовсе не означало, что можно испытывать терпение Великого Суда уничтожением открытия. Айрд был глубоко уверен, что к нему применят куда менее цивилизованные методы, попытаясь он выкинуть такую шутку. Сидя в своей квартире, битком набитой всевозможными современными удобствами, Дуглас Айрд тосковал. Он проведет последнюю неделю жизни так роскошно, как только пожелает. Это была последняя изощренная интеллектуальная пытка быть свободным. Чувствовать, что можно попытаться бежать в любое время. Однако он знал, бегство невозможно. Едва только он влезет в свой реактивный хоуп, тот устремится на ближайшую патрульную станцию, повинуясь сигналу, переданному преследователями через регистрационную пластинку, укрепленную в аппарате. Одновременно его машина начнет издавать длительный вибрирующий звук, уведомляя корабли патруля о его перемещениях. Тысячи подобных устройств следили за ним. Электронный прибор, прикрепленный к его руке, начнет жечь тело, постепенно увеличивая напряжение. Итак, скрыться от закона Великого Суда было абсолютно невозможно. Айрд тяжело поднялся. Надо было подготовить все материалы для научного эксперта. Хуже, что ему так и не представился случай провести эксперимент с высшими формами жизни. Айрд застыл на пороге своей лаборатории. Внезапно его осенила грандиозная идея, заставившая вздрогнуть. Он прислонился к дверному косяку, затем медленно выпрямился. «Вот оно!» — громко произнес Айрд. В его голосе низком и сильном прозвучали одновременно сомнение и надежда. Надежда человека, выздоравливающего после ужасной болезни. Дуглас Айрд свалился на ковер, лежащий на полу лаборатории, бормоча себе под нос порядок проведения эксперимента. Особый научный эксперт Джордж Моулинс, едва войдя в здание Великого Суда, немедленно попросил аудиенции у Великого Судьи. «Передайте ему», — заявил он Верховному Приставу Суда, — «что я должен сообщить об очень важном научном открытии. Великий Судья сразу поймет, насколько это важно, если вы просто скажете «категория 2А». Ожидая, пока его позовут, научный эксперт привел в порядок свои инструменты для транспортизации, а затем начал лениво рассматривать купол величественного приемного зала. Сквозь прозрачную его стену он мог любоваться цветущими садами. В обилии зелени эксперт заметил мелькнувший край белой юбки, которая напомнила ему о слабости великого судьи, державшего в своем гареме по крайней мере 7 царственных красавиц одновременно.
1: «Прошу вас, сэр, великий судья ждет вас».
0: Мужчина, сидящий за письменным столом, выглядел лет на 35. Только глаза его и рот казались более старыми. В полном молчании глаза бессмертного, вечно юного великого судьи внимательно изучали посетителя. Последний же не терял времени зря. Едва только дверь за ним закрылась, как он нажал на кнопку, и тонкая струя газа ударила в лицо великого судьи. Не издав ни звука, он осел в своем кресле. Посетитель действовал спокойно, но молниеносно. Он подтащил безвольное тело к своему чемоданчику с инструментами, стащил с великого судьи одежду, быстро обработал тело судьи, принесенной с собой жидкостью, и начал прикреплять к нему провода. Затем прикрепил провода к своему телу, лег на пол и включил активатор. С того самого дня, когда Дугласу Айрду удалось перенести нервные импульсы цыпленка в мозг собаки, его мучил вопрос, насколько полной и совершенной была эта трансформация. Личность не мог не согласиться он с собой, эта структура сложная. Прошло довольно много времени, прежде чем он убедился, что наконец передал в чужое тело свои специфические нейроимпульсы. Возможно ли, чтобы интеллект переходил из одного тела в другое посредством обмена нервной энергии двух тел? Обмена, при котором каждая ячейка мозга пропитывается мыслями и мечтами чужого тела. И обмена столь совершенного, чтобы одна личность была полностью перенесена внутрь другой. Тот факт, что собака действовала подобно цыпленку, сам по себе еще не был неопровержимым доказательством. В нормальных условиях ему надо было бы провести целую серию тщательно подготовленных экспериментов, прежде чем приниматься за разумных существ. Однако у человека, приговоренного к смерти, слишком мало остается времени, чтобы думать о риске. 2 дня тому назад, когда научный эксперт вызвал его для ознакомления с открытием, Айрт усыпил этого человека и осуществил небывалый опыт. Перенос оказался не совсем полным. Стертая память сохранила кое-что, и этого оказалось достаточно, чтобы без труда проникнуть в резиденцию великого судьи. А это было далеко не просто. Очень важно, чтобы псевдоэксперт не допустил ошибки в этикете, дабы по его поводу ни у кого не возникло ни малейших подозрений. Пока Дуглас Айрт действовал безошибочно. Его сознание переносилось из тела научного эксперта в мозг великого судьи. 5 минутами позже Дуглас Айрт пришел в себя уже в теле великого судьи, открыл глаза и настороженно осмотрелся. Все было в порядке. Он аккуратно отсоединил провода, упаковал инструменты, а затем вызвал пристава. Как и предполагал Айрт, действия великого судьи ни у кого не вызвали вопросов и сомнений. Было делом всего 1 часа добраться до квартиры Дугласа Айрда, перенести тело великого судьи в тело осужденного на казнь изобретателя и возвратить личность научного эксперта в его собственное тело. Из предосторожности он решил отправить научного эксперта в госпиталь. Впрочем, тот все это время беспробудно спал в теле Айрда и ничего не понимал. «Продержите его в госпитале 3 дня под наблюдением», — приказал великий судья Айрд. Последующие несколько дней он осторожно приспосабливался к приятной атмосфере абсолютной власти. У него были 1000 планов превращения государства полицейской диктатуры в свободную страну. но как ученый он понимал, что необходимо изучить общество, прежде чем его изменять. В конце недели он случайно узнал о судьбе государственного преступника по имени Дуглас Айрт. Это было довольно интересно. Изменник предпринял попытку к бегству. Ему удалось пролететь около 500 миль на незарегистрированном Хоупе, прежде чем его сбил местный патруль. Преступнику удалось бежать в горы, но утром того дня, на который была назначена казнь, прибор, вживленный в правую руку беглеца, был приведен в действие. Незадолго до наступления сумерек у патрульной горной станции появилось измученное, обезумевшее подобие человека, визжащее, что оно никто иной, как великий судья. Приговор великого суда был приведен в исполнение немедленно, избавив несчастного от мук. В заключении доклада сообщалось: никогда еще патрульные не видели осужденного, приближающегося к преобразователю с такой неохотой. Великий судья, сидящий за столом в великолепном зале, вполне мог в это поверить.

0: Елена Хаецкая. Дым родного очага. Возле самой станции метро, перегораживая подходы к ней, стоял саксофонист. Он был чуть пьян, но развязан совершенно несообразно своему состоянию. Сидевший поблизости на парапете подземного перехода старик-бомж поглядывал на него с осуждением. Вполне приличный саксофон был прилеплен к его рту, как мятая беломорина, и обращался музыкант с ним соответственно. Дул, как ни попадя, отчего и самый инструмент выглядел замусоленным и мятым, сходно со своим хозяином. Музыки не получалось, но саксофониста это не смущало. Обрывая тему на любой ноте, он набрасывался на прохожих и требовал с них денег. Те брезгливо шарахались, и некоторые откупались монеткой, что вызывало у получившего презрение. «Что, бумажку дать было нельзя?» Женщина, проходившая мимо под руку с мужем, гордо, громко проговорила. «Я подаю только тем, кто мне нравится!» Саксофонист закричал. «Нужна ты мне! Больно ты мне нравишься!» Женщина и бровью не повела. Она хорошо знала, что нравится своему мужу. Ее не интересовал какой-то там мятый саксофонист. «Он монстр», — сказал ее муж. «Измельчавший орк, который явился сюда топтать музыку». При упоминании о монстрах старик-бомж чуть шевельнулся, двинул бровью и усмехнулся. Этот бомж часто околачивался здесь. Как и многие, он приходил сюда только отдыхать, а попрошайничал где-то в другом месте. Поэтому, видимо, он и позволял себе улыбаться и тем самым слегка разрушать образ несчастного бездомного старца. Оба супруга уселись чуть в стороне, игнорируя стоны обиженного саксофона. Это была не слишком молодая супружеская пара, из тех, у которых уже позади первая половина жизни, со всеми ее бурями, скандалами, зудом седьмого года и прочими неприятностями. Впереди расстилалась вторая половина, ровная, уютная равнина с купами кудрявых кустов и чудесными шумными рощами, где между корнями деревьев непременно прячется родник. Они сбежали из дома, от детей, от заботы немытой посуды, на целых 2 или даже 3 часа они удрали, и дети не успели их остановить. Теперь они бродили возле станции метро, намереваясь просто погулять, держась за руки и выпить пиво. Наедине, без телефонных звонков, без внезапных появлений ребенка с разбитой коленкой. В Александровском парке можно встретить немало таких супружеских пар. Здесь старичок со старушкой кушают мороженое, как делали почти 50 лет назад. Изменилось мороженое, изменились даже пролетающие в воздухе птицы, прибавилось чаек и уток, изменились и сами влюбленные, но только не восхитительное чувство свободы и любовного свидания. Вот что осталось неизменным и передалось по наследству более молодым завсегдатаям. И почтенные супруги тянут темное пиво и болтают, как школьники, сидящие после уроков на заборе возле школы, и снисходительно посматривают на молодежь, проносящуюся по парку бесформенными стайками. Постепенно темнело, осень дышала протяжно, и листья прилетали откуда-то из глубин парка, чтобы мазануть по ногам и прибиться к разноцветному кудрявому подолу, что вьется возле музыкального киоска. Бессвязная песенка булькает из динамика, и уже появился сумасшедший с невидимой гитарой. Он был оборван и чумаз, но не это обособляло его от остального человечества. Маленькое изжеванное лицо не оборачивалось навстречу той реальности, которую предлагала обычная жизнь. Оно было вечно обращено к чему-то иному, чего прочие не видели. Широко расставив ноги и заранее исказившись в страдании творчества, он принимался бить кистью руки по струнам, которые могли бы располагаться у него на животе. И хотя струн никто не видел, это вовсе не означало, что их не существует. Он гримасничал и извивался всем телом, и плоская гитара сильно била его по плоскому животу. Он был из числа тех, кого процесс творчества искажает и обезображивает. Осень постепенно растворялась в портере, и вместе с ним хмельно расходилось по жилам, превращая людей в своих агентов. У них делались осенние глаза, они вели осенние разговоры, и сумерки становились для них хрустальными, ломкими. Все сплеталось в прозрачном синеватом воздухе, голоса и разрозненные музыкальные ноты. Сумасшедший с невидимой гитарой принадлежал парку. Мятый саксофонист был пришлым, поэтому саксофонист мог стать опасным. Устав от пустой беготни за прохожими, он бросил инструмент в футляр, бешено огляделся по сторонам и снова увидел тех супругов, что так презрительно прошли мимо него. Негодующе двинув сытым ртом, он двинулся к ним. Муж встал. «Ну?» — сказал он, сжав кулаки. «Что тебе надо?» Было очевидно, что он предвидел такой поворот событий и готовился заранее. Саксофонист произнес несколько бессвязных слов. Он захлебывался от злости. Женщина с восхищением смотрела на своего мужа. Потом она случайно встретилась глазами с саксофонистом, и тот содрогнулся всем телом. Во взгляде женщины появилась скука. Она не боялась, даже не досадовала, просто скучала. И тут случилась очень странная вещь. Из полумрака высунулась рука, длинная, с костлявыми пальцами, поросшими рыжей шерстью. Рука схватила саксофониста за бок. Когти вышли из пальцев и впились в мятый коричневый костюм. На костюме проступили капельки крови. Саксофонист завизжал. Звук был похож на тот, что выдавливался из несчастного саксофона. Затем все пропало, и незадачливый музыкант, и футляр с инструментом, и волосатая лапа. Сумерки были полны света фонарей. Люди шли к станции метро, и часть их оседала возле ларьков, чтобы глотнуть осени перед расставанием. Старик-бомж по-прежнему сидел на парапете возле подземного перехода возле станции. Задрав рукав своего бесформенного пиджака, он чесал локоть. Затем вдруг расхохотался и быстрым движением пересел поближе к супругам. Старик-бомж был здешний, поэтому супруги не стали ни возмущаться, ни отходить от него подальше. Скука ушла из глаз женщины. Мужчина снова уселся, разжал кулаки. Ему было досадно за то, что он так сорвался. Как-то не солидно все это получилось.
1: «И он еще говорит о монстрах», — сказал старик-бомж.
0: Мужчина уставился на него.
2: «Вы обо мне?»
1: «Нет, я о монстрах. Вы видели монстра?»
2: «На картинке», — сказал мужчина. «В чем дело?»
1: «Я монстр», — пояснил бомж. «По вашим меркам, во всяком случае».
0: И снова скромно почесал руку, после чего опустил рукав. «Это вы его утащили?» — удивилась женщина и быстро добавила. «Ну, я почему-то так и решила».
1: «Да, моих рук дело», — сказал бомж. «Говорю вам, я монстр. Собственно, я не стал бы вмешиваться. Отнюдь. Вы абсолютно в полном состоянии его были изгнать, но...»
2: «Вы не бомж», — сказал мужчина.
0: Старик поднял лохматые брови и задержал их в этом положении минут на пять. Собственно, все то время, пока шел разговор, брови его торчали в совершенно неестественном месте, почти под самыми волосами.
1: «У меня нет своего жилья», — возразил старик. «Нет уж, я бомж. Я вот и в газете читаю».
0: Он вытащил из кармана мятую газету. Это был «Коммерсант».
1: «Я часть города, я должен знать, чем дышит город», — пояснил старик. «Я хорошо знаю, кто я такой».
0: «Вам дать денег?» — спросила женщина. Она задала свой вопрос очень просто, поэтому старик ответил ей так же просто.
1: «У меня достаточно денег. Могу даже угостить вас пивом».
2: «Это излишне», — произнес мужчина.
0: Женщина замолчала. Старик вернулся к первой теме.
1: «Я бы хотел, чтобы вы отнюдь не неправильно смотрели на проблему монстров. истинные чудовища могут встречаться. Не следует недооценивать возможность подобной встречи, ее выгоды и недостоинства. Я хорошо говорю по-русски?»
3: «Для монстра великолепно», — сказала женщина.
2: «Та-та», — одернул ее муж.
1: Она поджала губы, метнула в него хитрый взгляд и тихонько засмеялась, отвернув лицо в сторону. «Не все из нас так хорошо устроены, как я», — сказал старик. Он поднял руку и некоторое время возился со своими бровями, возвращая их на правильное место, ближе к глазам. «Кожа слушается плохо. Особенные мышцы. У меня нехорошо развиты. Требуется тренировка, тренировка. Я прочитал это слово в газете».
2: Он задумался.
1: «Здесь я вспоминаю дом», — сказал он наконец после долгой паузы и показал на станцию метро. «Дым родного очага. Что-то в такой родословной».
3: «В таком роде»,
1: — машинально поправила женщина и спохватилась.
3: «Извините».
1: «Ничего. Я должен практиковаться. Еще одно слово из газеты. Тренироваться и практиковаться».
0: Станция метро «Горьковская» похожа на перевернутую суповую тарелку. Суп из нее не вылился, а застыл, образуя полукольцо. Там горят огни. Внутри станции кипит жизнь, люди покупают жетоны только ради того, чтобы тотчас расстаться с ними и вступить в совершенно иной мир, где лестницы двигаются вниз, а лампы медленно плывут вверх. Везде тепло и ярко, деловито стучат механизмы, можно сесть и читать, или разговаривать, или купить у поздней торговки букет цветов и глупую книжку в яркой обложке. И поезд услужливо повезет тебя домой. Старик-бомж показал на станцию рукой, немного более торжественно, чем она заслуживала, и повторил.
1: «Дым родного очага. Это здесь».
0: И замолчал, прикрыв глаза совершенно гладкими синеватыми веками.
1: «Это случилось в самом начале 60-х», — подумал старик.
0: И проговорил, не поднимая век.
1: «Это случилось в начале ваших 60-х». «Мы разбились!»
0: Было очень тихо. Негромкая спокойная музыка вечера уже разливалась повсюду. Она состояла из множества звуков, которые звучали в таинственном, почти невозможном согласии. Очень большой, непрерывно импровизирующий джазовый оркестр. Упорядоченный хаос, производимый талантливыми хулиганами.
2: «В каком смысле вы разбились?»
0: уточнил мужчина, потому что старик на мгновение замолчал. Бомж повернул к нему голову и открыл глаза. Светящиеся голубые плошки повисли в темном воздухе, но это не выглядело страшным. Затем огонек погас, веки снова упали.
1: «Наш челнок», — сказал старик. «Да, это называется челнок. Я смотрел фильм. В больших магазинах телевизоры стоят возле витрины, там показывают фильмы. Челнок».
3: «Еще их называют шаттлы»,
0: — блеснула познаниями женщина. Муж быстро сжал ее руку. Он боялся, что старик, если его перебивать, не закончит свою историю. Но этого не случилось.
1: «Наш большой корабль находился на орбите. Для исследования был направлен челнок. Челнок. Два десятка научных, так это называется?»
3: «Научных?» – переспросила женщина.
0: Муж догадался.
2: «Вы хотели сказать ученых?»
1: «О, не вполне понятная разница, но хрен с ним. Пусть будет ученых!» –
0: обрадованно кивнул старик.
1: «Нам было весьма любопытственно. Мы нетерпенственно ждали соприкосновения с вашей почвой. Земля чрезвычайно симпатичная, если смотреть из космоса. При ближайшем рассмотрении тоже. Весьма. Ее леса раскудрявились и летели к нам навстречу. А потом мы разбились».
0: Он нахмурился. Некоторое время собеседники явственно слышали только его сопение. Оно становилось все громче, в нем что-то хлюпало, и вообще звук казался обиженным. Затем он оборвался. Старик заговорил снова.
1: «Пилот не справился, и мы разбились. Катастрофа произошла в Ленинградской области. Это было начало ваших 60-х. Я потом многое узнал о ваших 60-х. Я читаю газеты, я нахожу книги.
3: А как вы научились читать?
1: Нужда, блин, заставит, сказал старик. Кстати, мне очень нравится блин. Я неоднократно покупаю блины в блинных. Дешево и сердито. Научиться читать было нетрудно. Найти книги тоже. Газеты приклеивают к стенам. Очень достохвально. Наш челнок валялся в болоте. Мы пребывали в полном отчаянии. Наше состояние приближалось к катастрофическому, ибо челнок был уничтожен при соприкосновении с почвой при помощи взрыва, и средства связи погибли ко всем хренам. Садить корабль не представлялось никаким возможным вследствие его аномального размера. Да и как бы он отыскал нас в болотах Ленобласти, спрашивается.
3: Он снова замолчал. Пилот погиб. Погибло еще несколько членов экспедиции. Было очень больно. Конечно, все знали, что полеты на чужую планету сопряжены с немалым риском. Конечно, были готовы к потерям, к возможной смерти. Но, если уж говорить честно, как можно быть готовым к такому? Разве что теоретически. Они похоронили погибших, пытались починить челнок. Потом начали подходить к концу запасы еды, и возникла новая проблема. Как не умереть на этой незнакомой планете, которая, по всей видимости, станет их новым пристанищем навсегда? Они разошлись группами по 5 человек. Челнок остался в болоте. Спустя несколько лет его обнаружили работницы совхоза «Шушары», доложили секретарю горкома партии. Секретарем горкома КПСС товарищ Прогудин был в те годы человек буйный, эксцентричный и непредсказуемый. Он был достаточно могуществен, поскольку возглавлял мощную партийную организацию в большом городе и крупной области. Москва далеко не всегда могла дотянуться до него и призвать к порядку. Ленинградские секретари всегда были вольнодумцы и самодуры, это традиционное. Призрак имперского могущества не позволял им жить спокойно. На них давило могучее культурное наследие царской России. Призраки Гришки Распутина и Феликса Юсупова неоднократно посещали их спальню, и наутро там неизменно находили заляпанные кремом бумажки от пирожных птифуров из Елисеевского магазина. Узнав о том, что в Шушарских болотах застряла самая настоящая летающая тарелка, секретарь горкома первым делом вступил в битву с секретарем обкома и отсудил у него добычу. Шушары вроде как еще входили в черту города и находились во власти товарища Прогудина, а не какого-то другого товарища. Затем следовало не допустить появления на объекте военных. Наши военные сильно завидовали американским военным, которые держали в «Ангаре-18» настоящую тарелку и даже сняли про это кино «Ангар-18». Уж если бы к нашим в руки попала такая штука, не то что кино снять, вообще бы никто ничего не узнал. А товарищ Прогудин желал загробастать таинственный предмет и установить его в своем городе на всеобщее обозрение. Заодно и иностранных гостей пошокировать. В Ленинграде уже начали строить метрополитен. И это была не обшарпанная подземка, как где-нибудь в Нью-Йорке, а настоящие подземные дворцы, почти как в Москве. Горьковская же располагалась на трассе, по которой обычно всех иностранных дипломатов возили из всяких там резиденций в Эрмитаж, показывать сокровища имперской России и таким образом давить на нервы. Если они, проезжая по правительственной трассе, увидят настоящую летающую тарелку, то будут потрясены и спросят через переводчика, разумеется.
4: «Товарищ Прогудин, что это там по правую руку?»
1: «А, — скажет товарищ Прогудин, — это станция метро Горьковская. При создании павильона, а также проектировании части подземных сооружений станции, наши инженеры воспользовались летающей тарелкой. Дружественные инопланетяне доставили агрегат прямо к совхозу Шушары. Там безопасная посадка, мягкое болото. А что, в Америке нет летающих тарелок? Даже странно как-то.
3: И тарелку доставили в Александровский парк и установили так, чтобы ее можно было видеть с правительственной трассы. И в 1963 году открыли станцию для пассажиров.
5: «У нас наука имеет другое развитие, нежели у вас», — сказал старик своим слушателям.
3: Он помолчал еще немного, подбирая слова, и вдруг улыбнулся совершенно по-человечески, чуть беспомощно.
5: «У меня сейчас больше чувств, чем выражений. Как бы это высказать? Вы для науки считаете цифры и думаете, думаете, чертите».
3: Он нарисовал пальцем в воздухе несколько кривых геометрических фигур.
5: «Мы? Нет. Мы ждем озарения. И вот одного из нас настигло озарение. Он странствовал в области города Выборг. Он там рабочествовал».
3: «Работал», — сказала женщина опять машинально. Старик энергично кивнул.
5: «Работал на укладке одной трубы. Там очень странные трубы. Их все время укладывают. Он укладывал ее, укладывал при помощи лопаты, других приборов, и вдруг является то самое озарение, и он понимает, как чинить челнок при помощи туземных материалов. Он обдумывает технологию, он ее чувствует. Она пронизывает все его сосуды и вены, она входит в кровь, она бьется в голове и глазах, и глаза у него выпучиваются. Вот так».
3: Старик мгновенно выкатил глаза, которые сделались в несколько раз больше, чем были секунду назад, и перестали помещаться в орбитах, а затем медленно втянул их обратно в череп.
5: «Словом, это было истинное озарение, а не иллюзия его, поскольку истинное озарение всегда приводит к временному изменению физиологии. Вы не знали?»
3: Он тихо засмеялся, заквохтал и затрясся всем телом.
5: «Ну, именно поэтому все озарения должны реализовываться, иначе они остаются в физиологии озаренного, и он больше не делается прежним. У нас нет ленивых гениев, как у вас. Открытие прет наружу, нагло, блин, прет. Он бросает лопату, он бросает работу, он бежит по дороге, он едет по дороге, он возле болота. Но нашего челнока там нет, поскольку полгода назад его забрал товарищ Прогудин. Черт, побери его со всеми его кишками. Он в отчаянии, он плачет. Он едет в Ленинград и бродит вокруг станции метро Горьковская, но поздно, поздно».
3: «Какая печальная история», — сказала женщина. Мужчина обнял ее, он был с нею согласен.
5: «Вон он»,
3: — добавил старик, кивнув на безумца с невидимой гитарой.
5: «Он никогда далеко от нее не отходит».
3: Некоторое время все смотрели на гитариста. Он тяжело переводил дыхание, ждал, пока в киоске поставят новую композицию. Иногда специально для него заводили металл, тогда он неистовствовал. Подпрыгивал, тряс головой, бил ногами о землю, и все это без единого звука. Никто никогда не слышал, чтобы он хотя бы вскрикнул или промычал, и никто не знал, где и как он живет. Он возникал из-под земли с наступлением вечера и приникал к киоску, жадно требуя музыки. Как будто от этого зависела его жизнь.
5: «Именно», — сказал старик с кряхтением, потягиваясь.
3: Он подслушал последнюю мысль женщины.
5: «Его жизнь зависит от этой музыки. Чем отвратительнее, тем лучше. Внутри него гремит какофония. Я предлагал ему вернуться к упорядочиванию труб. Это успокаивает трубы, тянущиеся под землей. Но он не может. Гармония сломлена. Озарение претворено в яд. Необратимый процесс».
2: «А кем были вы?» — спросил мужчина. «Там, на корабле».
5: «Моя научная задача — изучение языков», — сказал старик. «Я исследую социальные связи. Между словами есть связь, между людьми тоже. Приблизительно одинаковая сложность. Кое-какие слова предсказуемы. Например, слово «молоко», слово «водка», слово «манная», слово «паровоз», слово «прогресс». Они всегда ведут себя одинаково. Их поступки можно стабильно предвидеть. Слово «камень», слово «трава». В них есть надежность. Некоторые считают надежность скучной, но не я. Хотя иногда это утомляет. Слово «скамейка», слово «кошка», слово «жопа».
3: «Боже!» — сказала женщина и засмеялась. Старик посмотрел на нее удивленно.
5: «Я сказал что-то неправильное?»
3: И, не дождавшись ответа, продолжил.
5: «Есть непредсказуемые слова, и таковые же люди. Но интереснее всего связи между словами и людьми, между нотами и словами. Связи».
3: Тут его рука снова стала длинной. Когти выпустились из ногтевых лунок и медленно царапнули густой ночной воздух.
5: «Они как нити тянутся через Вселенную. Я изучаю эти нити, я наблюдаю за ними. У меня еще не было озарения. Это хорошо для меня».
3: Он встал и, обернувшись, пристально посмотрел на супругов.
5: «В свете ее огней иногда видны наши. Если вы присмотритесь с хорошим вниманием, вы начнете их распознавать. Между нашими другие связи. Между нами и станцией. Но иначе и быть не может. Ведь здесь пахнет дымом родного очага».
3: Он закряхтел и заковылял прочь. И скоро веселое пылание ночных огней станции метро «Горьковская» совершенно съело его. Елена Хаецкая. «Дым родного очага». Рассказ читал Олег Булдаков.
6: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.
7: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Фантастика 82.
1: Владимир Щербаков. Каникулы у моря. Камера хранения. Солнце опустилось, и тень от эстакады ушла к серебристым стволам пробковых деревьев. Нас было трое. Приземистый старичок с баулом, женщина и я. Мы стояли уже четверть часа, и ни с места не ладилось там у них в камере хранения. Лента с чемоданом женщины остановилась вдруг, и вместо того, чтобы закинуть его на полку, потом пристроить дедушкин баул и отпустить меня, они принялись колдовать с механизмом. Их было двое. Я слышал голоса, доносившиеся.

Ну, как водится, мне не ответили. Я увидел круглое светлое лицо женщины с едва приметными крапинками веснушек, ее вздернутый нос, большие серые глаза, усталые и все же какие-то задорные с непонятным вызовом, что ли. «Хотите искупаться?» — сказал я. «А они там долго?» — спросила она, не изменяя выражение лица. «Какое это имеет значение? Камера хранения работает круглосуточно, а солнца, увы, нет, тем более в октябре. Поднести чемодан до пляжа?» «Хорошо», — разрешила она, подняв голову, и первой пошла к морю. Я смотрел на длинные-предлинные тени от ее стройных ног и шел за ней. Мы переправились через балку с тусклой травой и ленивым ручьем, потерявшимся в камнях в 10 шагах от моря. Она медленно направилась к скалам, словно подумывая о зряшности моей затеи. Белые ее туфли с длинными носками ворошили галечник. Так же нерешительно, медленно входила она в воду, и я удивлялся ей. Подбадривая ее, заплыл далеко-далеко, лег на спину и смотрел, как она купалась, как боялась замочить волосы, как быстро выходила из воды и пряталась за скалой. Мы вернулись. У камеры хранения ни души. Тускло-красное теплое солнце висело над самым морем. «Зеленый луч когда-нибудь видели?» — спросила женщина, повернув голову к солнцу. «Ни разу», — ответил я. «Воздух стал другим, не получается». «И я нет», — сказала она. «А что с воздухом случилось?» «Стал не таким прозрачным. Машин прибавилось». Я поднял ее чемодан и сдал его мужчине в темных очках. Потом свой. Проводил я на крутую горку, где среди теплых серых камней примостился дом отдыха. Внизу россыпь огней. Над ними белые легкие быстрые облака, до которых можно рукой дотянуться. «Завтра поможете чемодан сюда перенести?» — спросила она. «Я мог бы это сегодня сделать?» «Не догадалась». «Вас зовут Женя?» «Откуда вы знаете?» «Угадал». «Завтра я буду под скалой». «Хорошо, я тоже». «До встречи». «До завтра». «Дикарь несчастный», — подумалось мне, — «давно пора научиться доставать путевки». Я отправился на поиски жилья. Был теплый вечер, у нового санатория пахло цветами, тонкий, знакомый по прошлому году аромат. Дальше под деревянным мостом шумела хоста, из ущелья тянуло холодом, и здесь, над рекой, вспомнились московские холодные дожди, первые заморозки. Я сбежал на горку, привычно считая каменные ступени. 50, 70, 90. Вот и знакомый дом. Мне повезло. Через полчаса я снова шел по каменной лестнице, но уже с чемоданом. Свернул направо, открыл дверь ключом, который дала мне хозяйка. Зажег свет, положил чемодан, присел над ним на корточки. На синтетической коже его исчезла царапина, которую я приметил раньше. Я поднял чемодан на стул, поднес настольную лампу и развел руками. Синтетик был гладким, чистым. С минуту стоял в раздумье. Поднял крышку, костюм повесил на вешалку, свитер на спинку кровати, достал рубашки. Стоп! Что-то не так. Электрическая бритва лежала справа, это я помнил. Сначала я вообще забыл ее положить, а когда спохватился, то место не оказалось, я примостил ее кое-как, и мягкая крышка чемодана заметно здесь выдавалась. Теперь бритва была слева, и никакой выпуклости, кажется, так. И с рубашками недоразумение. Все они выглажены, сложены как надо, а ведь этого быть не могло. Я не умею обращаться с сорочками, и одна из них, вот этой с прачечной, должна быть сложена, по-моему. Я прихватил ее в последний момент. Ни одной вещи не исчезло. Но они приобрели какую-то необъяснимую новизну. Следовательно, нет, ничего из этого необъяснимого факта не следовало. Как не напрягал я воображение. В голове промелькнула камера хранения опытная, отлаживает методы обслуживания, совмещая хранение вещей с химчисткой. И если бы. В этом южном городке, кажется, не было и обычной химчистки. Впрочем, пора спать. Лучистый камень. Утром после тихой, спокойной ночи была особенно заметна разница в цвете воды. Бухта, куда впадала хоста, казалась темной. Дальше открывались голубые дали. «Это не обман зрения», — сказал я Жене. «Там чистая вода и красноватая галька. Так пойдем туда». И мы двинулись по берегу, поднялись на бетонную стену, кое-где изъеденные прибоем. По правую руку от нас туннель убегал под гору. На склоне росло несколько пицунских сосен. На пицунде их много, целая роща.

«Знаю», — сказала Женя. «Мы одолели железнодорожную насыпь, двинулись по шпалам, спустились на бетонный волнорез, я спрыгнул вниз и поймал Женю. Здесь было просторно, пусто, над нами поднимался берег. Странно было видеть в октябре эти глубокие зеленые краски. Широколиственный лес взбирался по крутому склону, кое-где голубели сосны, на фоне деревьев лежал поезд. Плавным, спокойным было его движение. Лучи солнца не проникали в лес, и видны были темные прогалы между дубов и кленов, размытые тени, кусты калины. Поезд пробежал, и эти мгновения запомнились с такой легкостью, как будто я давным-давно уже видел этот берег, и не один раз. В шашлычной на вымощенном камнями пятачке расставлены столы и стулья. Дремлет старый сытый кот, и днем тут не надо стоять в очереди, потому что с дикого пляжа еще никто не пришел, кроме нас с Женей и того самого старичка, что стоял с нами в камере хранения. Женя присела за столик, а мы со старичком получали обед. И я успел спросить, не заметил ли он чего со своим баулом. «Нет, как будто», — сухо ответил он и занял столик у большого пробкового дерева. Я рассказал Жене о чемодане, рубашке и бритве. «А вот и камера хранения». Я протянул квитанцию в окошко. Машинально получил Женин чемодан, и тут только рассмотрел, что подавал его не вчерашний мужчина, а женщина. Удивительная это была женщина. Прическа высокая, глаза светятся под очками с зелеными искрами, платье тоже с какими-то искрами, впрочем, после целого дня на солнце это могло и показаться. Мы взобрались на горку. В бассейне плавали красные и оранжевые рыбы. Нет души, в доме отдыха тихий час. Прислонившись спиной к серой глыбе, нагретой солнцем, я ждал. Женя поднялась по ступенькам и вышла на балкон. «Спускайся вниз», — сказал я. «Не хочется», — ответила она. Постояла, ушла с балкона. Я увидел ее на крыльце. Она сказала: «Пойдем, расскажу о чемодане». Мы пересекли тень от эстакады, выбрались на дикую тропу и повернули в сторону Адлера. Там песчаный пляж, редкость для Кавказа. И песок там крупный, серый, горячий. А море почти такое же голубое, как за бетонной стеной, где мы купались утром. Справа красный тревожный свет. Солнце почти коснулось воды. «Знаешь, я сразу поняла, что-то не то», — начала рассказ Женя. «Слишком уж все выглажено, а туфли как новые. Может быть, я и не заметила бы ничего, да ты подсказал. Вышитый цветок на кофте, и тот как будто только что распустился. Да вот посмотри, а ведь он давно выленил. Дело не в цветке, а в чем? А вот прочти. Тут по-итальянски я не умею. И никто теперь не сумеет. Название фирмы нужно с конца читать. Это слово тебе знакомо? Вроде синтетика, если с конца. В том-то и дело. А так все в порядке. Нужно бы им спасибо сказать. Кому им? Ну, тем, кто в камере. А что это они удумали? Сегодня на пляже двое о том же говорили, о камере хранения. Два парня у волнореза, я к ним прикурить подходил. Один в очках, на аспиранта похож. Так вот, он сказал: «Это не камера хранения, а пункт обмена старых вещей на новые». А второй парень ему ответил: «Ну и даешь ты, Вадим, кому это надо, старье брать, а новое отдавать?» А тот первый, Вадим, ему говорит: «Мало ли кому. Ты вот сидишь здесь и думаешь, небось, что ты венец творения. Думаешь ведь? А того не понимаешь, что если бы так оно и было, то и в камере хранения такого ничего удивительного не было. Но тут и оно, что не венец ты творения, Боря, а предмет изучения». Статью космонавта Поповича о разумной жизни на спутниках Сатурна и Юпитера читал? На Европе, что обращается вокруг Юпитера, обнаружили целый океан воды. Так вот, допустим, что жизнь где-то есть. Все другие поступают так же, как мы. Мы ищем каменные ножи, амфоры, берестяные грамоты, глиняные таблички, древние книги и кольчуги, все, что создано руками человека. Те с других планет тоже. И тут я перебил их, прикурил, отошел, усмехнулся про себя, а через некоторое время задумался об инопланетном разуме. Представляешь? «Это несерьезно», — возразила Женя. «Я на твоем месте даже и представить себе не смогла бы, как эта камера хранения попала в руки инопланетян. Как-то я заглянул в окошко, рядом никого не было, и я вдруг увидел, что камера хранения намного просторнее, чем я думал. А вместо пола, казалось, была морская гладь,
И только присмотревшись, я понял, это голубой ковер. Передо мной возникла та самая женщина. «Скажите», — спросил я самым естественным тоном, — «вы, конечно, слышали о Венере Милосской, олицетворяющей женскую красоту?» «Да», — ответила она и как будто задумалась, загляделась на свое кольцо с восхитительным зеленым гранатом. «Такой гранат, я знал, как будто бы помогал угадывать будущее». Но речь шла о далеком прошлом, и это далекое прошлое было моей специальностью. Совсем еще молодым человеком я защитил диссертацию о культуре Средиземноморья такого давнего периода, что на защите не нашлось ни одного серьезного оппонента. Ее гранате вспыхнула и пропала изумрудная искра, несомненная игра света. Я сказал, весной 1820 года крестьянин с острова Милос по имени Юргос копнул землю лопатой и наткнулся на изумительную скульптуру. Потому и названа она Милоской, но Венера была без рук. «Нет», — возразила она односложно, и я постарался скрыть удивление. «Да, говорят, что французский мореплаватель Жюль Себастьян Сезан де Мондюрвиль описал ее в своем дневнике совсем другой. В левой руке она держала яблоко, а правой придерживала не спадавшее одеяние. В гранате ее белый огонь вспыхнул и погас. Я внимательно рассматривал ее кольцо. Давно уже гранат перестал быть редкостью, из него делают электронные приборы, совсем несложные. Пластинки граната с какими-то примесями могут задерживать ультразвуковые колебания, служить элементами памяти. Это, если угодно, подобие объяснения его свойств, связанных с будущим, с предсказаниями всякого рода. Если, конечно, молчаливо предполагать, что будущее уже содержится в прошлом, но парадокс этот более чем сомнителен. Ее гранат тоже был синтетическим. И я подумал, что во времена Куприна никто об этом и не догадался бы. «Да, я видел де Мондюрвиль», — сказала она с расстановкой. Я опять скрыл изумление, вызванное и словами ее, и тоном, не терпящим возражения. И еще она добавила, «А почему вы спрашиваете меня об этом?» «Да потому...» Я сделал паузу. «Потому только, что вы копия Венеры Милосской, какой ее видел де Мондюрвиль». «Неправда». Я молчал и смотрел на нее. И в эту минуту она не могла опустить глаза и глянуть на гранат. А там мерцал зеленый змеиный глаз. «Правда?» — сказал я, глядя ей в глаза. «А теперь скажите, пожалуйста, что это за работу вы нашли себе?» «Это временно». Бесцветный огонь встрепенулся в камне. Тут подошли сразу несколько человек, накидали саквояжи и сумок. Незнакомка отдалилась от окошка, и все эти нелегкие вещи каким-то непостижимым образом оказались на движущейся ленте. Она оставалась в тени. Я уже было хотел снова подойти и продолжить разговор. На меня оттерли три отпускницы, за ними приблизились мужчины, и я понял, что пришел автобус из Адлера, и нужно подождать часок-другой. Но когда, наконец, пятачок близ окошка опустел, ее уже не было, а был не располагающий к беседе тип в очках, которого я приметил в первый день. Пора было к Жене. Все эти дни стояла изумительная погода, дышалось легко, я перепрыгивал через три ступеньки, не уставая. В воздухе легкий пряный запах отмирающих листьев и последних цветов. В бассейне шевелили хвостами беззаботные рыбы, мальчишки кидали им хлебные крохи, иногда, впрочем, наживляя их на крючок, привязанный к мизинцу. «Да, я думал о незнакомке. Удивительно это. Откуда она знает о де Мондюрвиле? А кольцо с гранатом?» Но поздним вечером, когда мы бродили с Женей по изогнутым, как серпантин, аллеям, и под ноги попадались какие-то большие коричневые стручки, настроение переменилось. Что, собственно, тут загадочного? Гранат обыкновенный, даже синтетический. Осветился он по странной ее прихоти, потому что положение ее руки во время разговора менялось. Что загадочного в ее платье, туфлях, односложных ответах? Да, красиво, ну и что? Туфли, ну, положим, в Сухуми или Тбилиси можно достать тебе получше. Женя заметила, что я рассеян, и угадала, кажется, по какой именно причине я молчу. Но говорить с ней о своих подозрениях я не смог. Не мог. Она бы рассмеялась мне в лицо при самом благоприятном исходе. Как мне не хватало того парня, не то аспиранта, не то студента, который успевает читать статьи о космосе.
Небо было глубоким, сапфировым, с каким-то странным светом, с отблесками на летучем облаке, с россыпью бирюзовых звезд. Мы остановились у бассейна, и небесные огни отражались в темной воде, мигали, завораживали. Но это была реальность. Взгляд не может не путешествовать во времени. Ведь вместе с ночным атмосферным свечением, опаздывавшим всего на тысячные доли секунды, приходят и вести из давнего прошлого. Первая станция на пути в прошлое — Альфа Центавра. 4 года разделяет нас. Этот отрезок непреодолим. Нельзя пробить пока сказочный туннель к звездному раскаленному шару, чтобы сблизить два разных времени. Но что такое 4 года по сравнению с сотнями, тысячами веков? Звезды из столетней окрестности — это наши современницы. Таких, пожалуй, можно назвать. Они почти наверняка таковы, какими кажутся, видятся. Но стоит удалиться за эти пределы, обозначаемые не человеческим воображением, а стеклами или антеннами астрономических приборов, и зарождается сомнение. Не погасла ли дальняя звезда? Не исчезла ли туманность? Целый мир, отнесенный от нас на многие-многие поколения пути. Я рассказывал Жене о звездах, а сам думал о другом. Почему же я не спросил незнакомку обо всем напрямик? Нужно исправить ошибку. А захочет ли она беседовать о том, что меня интересует? Вряд ли. Хорошо, что сегодня она не догадалась, куда я клонил. Впрочем, я опять фантазировал. Нет, не стояли за ней зеленые человечки с другой планеты. Ведь ясно же, Женя биолог, заканчивает аспирантуру. Об инопланетянах слышать не может, морщится и хохочет. Молодец. Ни слова о гуманоидах. Женя чуть выше меня, и когда мы идем с дикого пляжа, рука ее покоится на моем плече. Есть такой возраст, когда одинаково небрежно, покровительственно обращаешься и с теми, кто моложе, и с теми, кто старше. Потому-то и смешно мне стало, когда на глаза нам попался старичок из очереди в камеру хранения и довольно-таки косо посмотрел на нас. Кто бывал в Хосте, знает, что дорога северного дикого пляжа проходит как раз мимо камеры хранения под эстакадой. Вот так мы с Женей и прошествовали в обнимку мимо знакомого окошка. Она казалась сереньким, невзрачным, не заслуживающим внимания. Я хотел заглянуть туда, но Женя меня не пустила. Несколько раз проходил я с Женей под эстакадой, но каждый раз повторялось то же самое. Женя удерживала меня. Она была против этой истории с незнакомкой из странной камеры хранения. Однажды поздним вечером я увидел незнакомку в дальнем углу комнаты с голубым ковром. На тут же в окошко оказался человек с зонтом и чемоданом. За ним не замедлили появиться еще несколько отдыхающих. Подошел поезд. Я дождался, пока людской поток схлынул, но увидел в камере только мужчину в очках, с небрежно зажатой в зубах трубкой. Я пошел к причалу, где плескались мутно-зеленые волны. У волнореза кто-то стоял с удочкой. Вот подошел еще один рыболов, и я узнал обоих. Это были аспирант Вадим и его товарищ. Я поздоровался, они ответили. Вадим озабоченно посмотрел на часы. Я спросил, не помешал? Нет, как будто, ответил Вадим и добавил, обращаясь к товарищу. Через 10 минут можешь сверить часы. Не клюет? Спросил я. Не особенно, ответил Вадим. Мне показалось, что на дальнем конце причала кто-то есть. Женщина как будто. Вадим подтолкнул товарища, оба смотрели туда, где у мыса Видного шел катер на подводных крыльях. За катером, за мысом сверкнуло, и небо перечеркнул метеор. «Ну как?» — спросил Вадим. «Точно», — ответил товарищ. «О чем вы, ребята?» — поинтересовался я. «Да о том же. О загадках природы. Метеор видели?» «Видел». Завтра приходите в то же самое время, увидите снова. Ну да. 3 вечера подряд одно и то же. Интересно. А что именно вам интересно? А то, что вы о камере хранения на пляже говорили. Они переглянулись. Вадим сказал, это гипотеза. Знаете, сколько лет Копернику понадобилось, чтобы доказать очевидную, казалось бы, мысль о беге нашей планеты вокруг светила? Ну вот. А вы готовы поверить нам сразу. Так не бывает. «Не бывает», — поддержал Вадима товарищ. «Почему же не бывает? Я вчера говорил с той женщиной.
«Ну и что узнали?» «Да ничего не узнал», — отвечает «да» и «нет». «И не узнаете ничего, даже если мы с Борей правы». «Так что ли, Боря?» Тот утвердительно кивнул и вдруг спросил: «А вы что, в самом деле поверили?» «Да как сказать?» «Вот то-то и оно, что проверить это невозможно. Тот сам Коперник был спасовал. Допустите на минуту что-нибудь такое, понимаете? И увидите, что вы абсолютно беспомощны. И вокруг вакуум, пустота, полное отсутствие фактов. Странные, однако, у вас ассоциации. Между прочим, Вадим и Боря, пока мы с вами разговаривали, исчез человек. Вон там, на дальнем конце причала. Показалось. Пойду посмотрю». Прошел весь причал, но никого не обнаружил. Нищен вернулся к ребятам. «Неужели шутки поверили?» — опять спросил Боря. «Контакты невозможны». «Ладно, чего уж. Я подумал, что они готовы забыть случившееся. Почему на пляже не появляетесь?» «Да мы на другое перебрались, чтобы вам не мешать. Темень вокруг непроглядная. Покачивается на волне поплавки, бухта спит, городок видит вторые сны. Теплая ночь. Тайный свет у окоема, где звезды погружаются в воду, какие-то бродячие морские огни, мягкое дыхание ветра, открытость пространства. Когда-то, я знал, у береговой линии зародилась жизнь. Богиня Афродита вышла из пены морской. Там, где соединяются воздух, вода и земля, произошло необъяснимое чудо. Ветер собрал здесь с поверхности моря все богатство океана. Странно-загадочные цепочки органических молекул, легкие атомы жизни. Именно здесь, в тихих лагунах, начались, быть может, впечатляющие превращения. Сон, песня ветра. Иду в свое временное прибежище, считаю ступеньки, открываю дверь. Спать. Мне снится сон, будто бы я снова выхожу к морю. Далеко-далеко у Адлерского мыса созвездие переливающихся огней. Я смотрю на них из темноты под высокими кронами пробковых деревьев. На мраморных ступенях у санатория волна, желтые листья, низко склоненные ветви ив. Впереди причал, как наяву снова вижу ее. Она молчит, но я вдруг понимаю, что должен подойти. На руке ее вспыхивает гранат. Зеленый узкий луч бежит по гальке, по асфальту, останавливается у моих ног, ведет к ней. Словно зеленая нить тянется от нее ко мне. Она в коротком плаще, волосы не спадают волной, почти закрывает плечи, воротничок плаща. «Это сон», — говорит женщина. «Да, сон», — повторяю я. «Идите за мной», — продолжает она. «Не бойтесь». Она подходит к самому краю причала и легко спрыгивает на глянцевую воду. И ждет меня. И легко так покачивается на пологих волнах. Я прыгаю вниз. И вода держит меня, я будто бы становлюсь легким, как перышко. Она идет по волнам, я за ней. Дальше, дальше от берега. Вот она остановилась, обернулась. «Ну что отстаете? Живее!» Несколько шагов, и я рядом с ней. Она берет меня за руку, от ладони ее исходит электрическое тепло. Кожу мою покалывает. «Идите следом», — повторяет она. Туфли ее скрываются под водой. Она медленно погружается, как будто под ногами ее от лога уходит в воду береговая полоса. Но это не так. Мы постепенно опускаемся. Опускаемся ниже, ниже. Вода плещется у моего подбородка. Мне не страшно. Вода теплая, мягкая какая-то. Она не сопротивляется движению. И одежда моя суха. Вот мы уже под водой. На дне шар. Шар светится, он жемчужно бел и осязаем. Будто бы мы вошли через овальный люк в этот шар, и он всплыл и понес нас над водой так низко, что гладкое его днище касалось гребней волн. Прошла едва ли минута. В течение этой минуты я видел как бы застывшее море. Шар изнутри был прозрачен. Только внизу были темные ниши и над головой овальные углубления. Оттуда шел какой-то электрический свежий воздух, и хотелось подставлять этому потоку лицо и руки. А море вдруг снова поглотило нас. Шар опустился на дно. «Выходите», — коротко скомандовала женщина.
Я открыл овальную дверцу и вышел, так как будто это был троллейбус, а под ногами моими асфальт. И опять я не почувствовал плотности воды. Она не сопротивлялась движению, мы шли по морскому дну не быстро и не тихо, и движения ее рук и ног были грациозно непринужденны, как во время прогулки. Наверное, для нее это и была прогулка. Я увидел человеческую руку, торчавшую из песка, и замер. Мгновенный страх. Полосатая незрачная рыбешка метнулась из-под руки. Я что-то сказал, она остановилась. Лицо ее было невозмутимо. Медленно провела она рукой над тем местом, где под серым песком погребен был человек, и я увидел вдруг, что этот человек бронзовый. Серый пласт грунта приподнялся, приоткрыв статую. «Работа великого Фидия», — сказала женщина. «Это к вопросу об античном искусстве. Вас ведь оно интересует?» «Да». Я понял намек. «Фидий — один из строителей Парфенона». Она провела рукой, и серый грунт, еще оставшийся в волосах бронзового мужчины, перехваченных лентой, легко поднялся, образовал облачко мути и осел на дно близ скульптуры. Произошло это так, как будто она могла действовать на предметы, не прикасаясь к ним. Наяву я вряд ли бы поверил в подобное, хотя мне и приходилось слышать о телекинезе. Я даже видел фильм с участием симпатичной женщины, по мысленному приказанию которой двигались компасная стрелка, авторучка, футляр от кубинской сигары и другие мелкие вещи. Теперь мне открылось, скульптура восхитительна, ее не с чем сравнить. Смутная догадка мелькнула у меня, но едва я решился высказать ее вслух, как женщина сказала, словно подтверждая ее. «Да, это одна из статуй, преподнесенных афинянами Дельфийскому святилищу. Всего было подарено 13 статуй. Если помните, в V веке до нашей эры была одержана победа над персами при марафоне. Павсани пишет, что дар дельфийцам посвящен именно этому событию». «Где мы находимся?» — спросил я. «То есть я хотел бы знать Риачче Марино, Калабрия», — ответила она. «А время наше? 1972 год новой эры, вашей эры», — уточнила она. И я понял, чем это было вызвано, но промолчал. Вода была светлой, голубоватой. Видно, мы находились на неглубоком месте, рядом с берегом. Так оно и было. Я увидел двух аквалангистов. Они приближались. «Это они», — сказала женщина как бы про себя, и бронзовая статуя мгновенно покрылась сероватым песком, и ничто не напоминало о ней, кроме руки. Мы отошли. Шар погас. Аквалангисты замедлили движение, остановились. Их испугала так же, как и меня, рука бронзового человека. Мгновение, и они поплыли назад, к берегу. Они работали ластами так, что до меня доходили упругие волны. «Все. Сейчас они сообщат о находке в полицию, потому что приняли статую за убитого. Нам надо уходить. Это была единственная возможность показать вам творение Фидия, понимаете? Полиция прибудет через час. Они передадут скульптуру для исследований. Потом во Флоренции ее будут реставрировать целых 5 лет, ведь бронза подвержена солевой коррозии. Там же во Флоренции в здании археологического музея откроется выставка. На ней будет и вторая статуя, лежащая здесь неподалеку. Но вы на выставку попасть не сможете. Вот и все. Снова шар, полет над морем, подводные раздолья. Поступили сквозь водяную толщу очертания судна. Мы приблизились. Это был русский фрегат. 2-3 шага, и мы остановились. Я едва мог различить детали деревянного корпуса, их контуры были изменены, искажены до неузнаваемости. Наклонив палубу, фрегат навеки остановился на морском дне. На форштевне разрослись коричневые подводные растения, их листья и стебли пошевеливались от стремительных движений рыбьей мелюзги. Не видно пушечных портов, ракушки облепили кнехты, служившие некогда для крепления снастей бегучего такелажа. В палубе изъяли неровные пробоины, обнажились бимсы, на которых покоился настил, наклонная плоскость кормы, нависавшая над водой, подзор, уже не напоминала о великолепной резьбе по дереву, которой так славились корабли, ровесники фрегата. Спутница легко взмахнула рукой, будто сказочное диво явилось мне.
Точно освободившись от колдовства, корабль вздрогнул, исчезли меди и водоросли, в пушечных портах засияли начищенные медью дула, развернулись паруса, на носу поднялась Урания, женщина под звездным венком, за спиной ее развивается плащ, тело ее как бы летит, оставляя рассыпающиеся по бортам акантовые листья. Локоны ее над волнами словно рождают музыку, и, внемля этой музыке, тритон на кормовом подзоре запрокинул голову, чтобы вот-вот протрубить золотую раковину начало похода. И рядом с тритоном выпукло обозначились лев и морской конь Гиппокатам. Они приподнялись, поддерживая венок и скрещенные мечи, и застыли в геральдической позе. Между ярусами окон возникли крылатые женские фигуры. В простенках между окнами нижнего яруса вспенили воду дельфины. В квадратные торцы крамбл вписались гирлянды, а на самом верху кормы на гекаборте застыл Нептун. Я несколько раз обошел корабль. Я медлил, не хотел с ним расставаться. «Пора», — сказала женщина. Мы подошли к жемчужному шару, нырнули в овальный люк. Шар дрогнул, за ним взвилось облачко. Фрегат точно растворялся в воде, но это был прежний корабль, каким он предстал перед нами в первое мгновение, глыба, заросшая морской травой. Она нажала матовую клавишу под рукой. Прямо на стекле шара я снова увидел корабль, сияющий убранством фрегат. Копия. Попробовал догадаться я. Объемная запись. Пожалуй, можно и так назвать, согласилась она. Вы могли бы вызволить этот корабль из морского плена и перенести его к себе? Не очень уверенно предположил я. Нет, она строго взглянула на меня. Это все равно, что отнять у таких, как вы, сердце или слово. И это, наверное, «Очень далеко, очень», — согласилась она и вдруг спросила. «Скоро закат, хотите увидеть зеленый луч?» Я кивнул. Она остановила шар у самой поверхности. Я припал к стеклу, сверкнул ее зеленый гранат, и тотчас, словно отозвавшись, последний луч закатного солнца прошел через воду. Он был зеленоватым, дрожащим. Волны точно пытались его размыть. «Спасибо». Поблагодарил я, она улыбнулась. «Я хотел спросить вас о гранате. Что это?» Она словно обдумывала, как ответить, помолчала, сказала. «Мой советчик, помощник, моя память, память логическая. Гранат помнит все, но память эмоциональную доверять ему». Она опять помолчала. «Доверять ему не надо. Правда, когда я работаю, это бывает необходимо — верить ему». «Вы устаете?» — спросил я. «Бывает», — ответила женщина. «Иногда устаешь. И хочется забыть. Все забыть». У нее было строгое грустное выражение лица, а простая прическа, вовсе не такая, какую я видел однажды, наводила на мысль, что ей частенько приходится кому-то подражать. «Возможны ли контакты?» Вопрос мой был недвусмысленным. «Только во сне», — ответила она тихо и печально улыбнулась. «Во всяком случае, мы не должны оставлять доказательств контактов. Это может изменить ваше будущее». «Значит, работать нелегко», — подытожил я. Она молча кивнула. «И у вас бывают недоразумения, ошибки». Я осторожно намекал на камеру хранения, которая путала правое и левое. «Да, бывают», — согласилась она. «И очень часто, к сожалению». «Меня уже предупредили, что нужно быть внимательнее». «Кто предупредил?» «Не знаю, просто сказали». «Узнать предупредившего я могла бы по зеленому гранату, такому, как у меня, разве что крупнее и ярче». «Значит, эта женщина?» — воскликнул я, удивленный возможностью встретить и ту, другую инопланетянку. «Женщина, только... как это сказать? Выше рангом». И гранат у нее непростой. «Понимаю. Только и ваш гранат не так уж прост». «О нет, у меня не такой. И она здесь?» «Да, другая. Выходит, здесь. Только для того, чтобы проверить вашу работу?» «Да. Впрочем, я уже наделала ошибок, и предостаточно. Вы тоже будьте готовы».
Однажды на рассвете постучат в окно. Сначала тихо, потом сильнее. 3 раза и еще 7 раз. Вам захочется открыть окно, но вы не подходите и не открывайте. Знаете, это прилетела металлическая муха разрядить вашу память, освободить вас от воспоминаний. Муха будет жужжать. Звук этот почти неуловим, но он застигнет вас врасплох и подчинит себе. Подойдете к окну, забудется сон. И жемчужный шар, и старый фрегат под парусами, и дельфийская скульптура. Вот вам иголка. Воткните ее в оконный переплет. Иголка эта непростая. Муха ее боится. Ведь тысячи прозрачно-крылых сородичей ее кончают жизнь тем, что пополняют собой коллекции. Это неизбежно. Нет вечных двигателей, бессмертных существ и бесконечных историй. Живая муха или электрическая — конец один. На иголке в коллекции или в запаснике кибернетического фонда, где собраны удивительнейшие экспонаты всех времен. Защититесь иголкой, и она будет служить антенной, от которой мухи не поздоровятся. И я с радостью потянулся за иголкой, но она отвела мою руку и сказала: «Лучше мне самой». А я подумал, что сон похож на правду. Снова полет, стремительный, бесшумный, почти невидимый со стороны. Потом мерцание зеленого луча в глубине. И я увидел подводные сады, забытые причалы, затонувшие каравеллы и галеры, покоящиеся в подводных долинах и расселинах, светящиеся глаза обитателей придонного слоя, тени кальмаров-гигантов, скользящих в глубине. Увидел коралловые рифы в акмариновом пространстве вод, полосатых и пятнистых пестрых рыб, похожих на бабочек и птиц, морских змей и скелеты вымерших ящеров в доисторических пластах. Она показала мне развалины опустившегося на дно древнеиндийского города Кавирипаттинама, откуда суда династии Чолов отправлялись в заморские страны. Я побывал у пирсов Ольвии, у Багамских островов, где покоится легендарная Пинта, третья каравелла экспедиции Колумба, у канадского острова Фанди, где рыбаки подвешивают сети на берегу на высоких шестах, как будто собираются ловить птиц. После самого высокого в мире прилива, 18 метров, можно собирать улов. Когда мы приблизились к знакомому берегу, я услышал странные стихи. Женский голос звучал изысканно медлительно, но я не узнавал его. Незнакомка исчезла из моего сна. Казалось, поет ветер или море. Пусть жабры и клыки процедят воду, и пусть вернется вновь вода, и складки гор умножит, как морщины множат горе. Бессмертны мы сегодня и всегда, свет глаз твоих над этим морем. Не потерянный день. Утро, неяркий свет в окне. Но уже 10-й час. Под окном много зелени, и листва заслоняет солнце. Вскакиваю с постели, умываюсь, вспоминаю, что в 10 мы должны быть с Женей в Адлере, чтобы лететь в Красную Поляну. Ведь я почти опоздал. Скатываясь по ступенькам, бегу к стоянке автобуса, где мы условились встретиться. Жени нет. Ну, положим, 10 минут она могла бы и подождать. А небо так ясно, что видна труба теплохода над сферическим изгибом морской дали. В кафе на центральной аллее, глотая сливки и творог, бреду на пляж. Заглядываю в камеру хранения. Ее нет. Ну и сон мне приснился. Под бетонным волнорезом мелкие черноморские крабы вылезли погреться на солнышке. Кидая с досады камни в воду, целясь высоко торчащий над водой валом, 2 попадания из 10, результат неважный. На пляже пустынно, как всегда в середине октября. Тишь, галька красная, теплая и шуршит. Оборачиваюсь, Женя. Здравствуй, Женя. Я тебя ждал, но не дождался. Здравствуй, Валентин. Ты меня не ждал. Но ошибаешься, 1/2 часа охотился за тобой на автобусной стоянке. В Красную Поляну мы опоздали. По твоей вине. Но тебя же не было в 10. Была. В тот день, когда мы договорились, то есть вчера. Что значит вчера? Это значит, что мы с тобой должны были лететь туда 12 октября. Женя, мы же только вчера днем договорились об этом. Сегодня с утра, на сегодня уже 13-е.
«Да? Шутить изволите? Проверь!» Пожала она плечами так непринужденно, что я действительно пошел за соседний волнорез, где как раз оказались двое тех самых ребят, Вадим и Боря. Вдвоем они убедили меня, что сегодня 13 октября. «Сдаешься?» — спрашивает Женя. Я молчу, вспоминаю странный сон, пытаясь найти какое-то подобие объяснений. Сутки, выходит, пропали, или, быть может, это вовсе не сон? Да нет. Что это со мной в самом деле? Легче допустить, что я проспал до сегодняшнего утра, ведь спать хотел по-настоящему. Это хоть похоже на правду, в отличие от варианта с путешествием в Средиземное море, Атлантику, Индийский океан, на морское и океанское дно, на жемчужном шаре в сопровождении очаровательной инопланетянки. «Разгадка проста», — воскликнул я. «Я волновался перед полетом в Красную Поляну, и мне все это приснилось. Во сне я летел с тобой на вертолете, представь себе. И мне показалось, тоже во сне, конечно, что просыпаться не обязательно. Проспать почти двое суток. Можно ли это представить? Трудно», — односложно ответила Женя. «Согласна дать тебе еще одну попытку, учитывая, что сегодня 13 число. О, завтра я буду ждать тебя в такси у самого дома отдых». «Идет». Проснулся я рано. Кто-то тихо, старательно, настойчиво стучал в мое окно. Прислушался, стук повторился. Я быстро встал, подошел к окну, отдернул слепую белую занавеску, уколов палец сломанной иголкой, которая торчала из оконного переплета. Высасывая из пальца кровь, я не без удивления обнаружил за окном Женю. Милое лицо, сонные еще глаза, а голос веселый, звонкий. «Я думал, ты опять проспишь. Да открой окно, а то плохо слышно». «Я уколол палец», — сказал я громко. «Сейчас выйду». По лицу Жени промелькнула летучая тень, тревога, почти неуловимая, как ночная птица. Прожужжал зеленый жучок и утих, ударившись о стекло. Из Красной Поляны вертолет нес Женю и меня над тенистыми ущельями, а я увидел незнакомку из сна. Именно увидел, а не вспомнил. Или, может быть, представил так отчетливо, что невольно прикрыл глаза и подумал о шаре. Показалось, вот он, протяни руку и дотронешься. Открыл глаза. Мне и в самом деле захотелось увидеть его наяву, но я знал, что это невозможно. И тогда появилось оранжевое пятно на стекле вертолета. Медленно ползло оно по стеклу. Свет его изменился, и мне показалось, что это изображение жемчужного шара незнакомки. Так и есть, очень похоже. Иллюзия полная. Я услышал, кто-то слишком много себе позволяет. Это было сказано тихо, но внятно. «Женя! Боже, да чего захотелось вспылить?» Но я сдержался. Задумался, кто слишком много позволяет себе. Ответ вовсе не очевиден. Если Женя имела в виду женщину с зеленым гранатом, то откуда она знала про жемчужный шар? Если меня, то и вовсе непонятно. Причем тут пятнышко на стекле вертолета, которое, кстати, исчезло. Я внимательно изучаю Женю. Исподволь разглядываю ее. Кажется, она этого не замечает. Несколько непринужденных слов, и мне показалось, что она сама готова отвлечь меня от моих размышлений. Но нет, она не так проста, как мне казалось. Не так проста. Что ты имела в виду, Женя? Я вспомнила, что камера хранения работает очень плохо. Ко мне обращены ясные светлые Женины глаза, и я мысленно каюсь, что минуту назад допускал иное, не то, что она подразумевала. А откуда-то из глубины моего существа всплывает мысль, от которой теплеют виски. Тот день, когда было море, и старый фрегат, и песня ветра, если он был непотерянный день. Именно светлый круг на стекле вертолета заставил вспомнить слова, которым я готов был поверить. О камере хранения и второй женщине с гранатом, о второй инопланетянке. По мимолетности соприкосновений миров. Незнакомка, я и Женя. И все же наступил день, когда я рассердился на себя, на Женю, на камеру хранения и авторов вздорных гипотез. Пора, наконец, избавиться от навязчивой мысли о сатурнианцах, которые якобы появляются на необыкновенных летательных аппаратах, свободно парят над Гималаями, в глубине морской передвигаются с помощью неких светящихся колес, выныривая на поверхность, чтобы запросто поболтать с наивными простачками третьей планеты и снова заняться своими делами. Рано утром я пошел на базар, купил букет чайных роз, 3 килограмма винограду,
корзинку, в которую сложил виноград, прикрыл его журналом, сверху положил розы, приладил плетеную крышку и сдал в камеру хранения. Принимала та женщина. Была она в золотисто-желтом платье с белым газовым поясом, в дымчатых очках, на плечах легкий шумящий плащ, на запястье браслеты, на смуглых ногах серебристые туфли с высокими каблуками, расписанными с золотыми волнистыми линиями. Я застыл, как вкопанный. Передо мной была комната с голубым ковром и маленьким столиком. На столике хрустальный стакан, в стакане алый цветок. Куда это подевались саквояжи и сумки? Женщина стояла чуть в стороне, и я потому и видел это пространство с белыми и желтыми бликами. Но вот она сделала 2-3 шага, и комната с голубым ковром утонула в полутьме. Я протянул ей корзинку. И тут заметил транспортер, опустил на ленту корзинку и взглянул на женщину. Под башней темно-золотистых локонов неподвижное строгое лицо. «Все?» — спросила она. «Все», — ответил я, не решаясь добавить ни слова. «Осторожней», — подумал я невольно, — «не подавай виду, что ты ее хочешь провести, иначе что будет, я не знал, но твердо решил подарить ей розы. Позже». Интуиция подсказывала, что тайна голубой комнаты мне не откроется, если я сейчас заговорю. Быстро промелькнула неделя. На пляже, где не раз поджидал я Женю, представлялось вдруг, что комната с голубым ковром исчезла, и женщина тоже. «Не пора ли?» — спрашивал я себя. И вот новый день. У крутого берега я ловил знакомую минуту. Показывалась бесшумная электричка, волна полого ложилась на гальку, голубоватый лес казался древним, сказочно живописным и притягивал к себе. Я подплывал к берегу, бросался на гальку, но все переменялось вокруг, и лес много терял в моих глазах, становился обычной рощей на взгорье, и на голой полосе берега, круто взбегавшего к его подножию, открывались рытвины, горы щебня, железнодорожное полотно, и все это заставляло меня снова ждать встречи с той минутой. Я уплывал в море и высматривал электричку. Вот она появлялась и словно незримой чертой отделяла прошлое от будущего, но с каждым разом впечатление становилось слабее. И с этим я ничего не мог поделать. «Что необычного нашел я в камере хранения?» — думал я. И бродил по берегу и искал парней, размышлявших о ней много дней назад. Я подошел к Жене, и мы стали собираться. У камеры хранения я остановил ее. Теперь, спустя 8 дней, должно многое проясниться. «Подожди». Подошел к знакомому окошку. Протянул квитанцию. Женщина была рядом со мной, только на ней было другое платье, белое с голубым поясом. За ней угадывался неувядающий алый цветок на столике. Темный контур цветка плавал над хрустальным стаканом. Старая мысль промелькнула опять. «Зачем им этим старые вещи, если они могут сотворить в мгновение ока все, что надо, и более того?» Я взял корзинку, откинул плетеную крышку. Розы были свежее, чем 8 дней назад. Но вчера выяснилось, что уже не день рождения. Я протянул ей букет, а голова была занята другим. Что происходит? Женщина отошла от окошка, но я успел заметить, как белым огнем полыхнул ее гранат. Цветок как будто плавал над хрустальным стаканом, и столб света выхватил из тьмы голубой ковер, и мне послышался там шум моря. «Вот оно что!» — подумал я. «Им действительно нужны подлинные вещи, пусть старые, но подлинные. Там, у них на другой планете, наверное, музей, лаборатория, что еще? Взамен они возвращают дубликаты, копии. Им это по силам. Просто». И тут случилось то, что иногда случается со мной. Пропало очарование голубой комнаты, женщины, алого цветка в хрустальном стакане. Ведь я, наверное, добрался до сути. Как там, на берегу, где вечно будет пробегать на фоне леса поезд и, может быть, подарит кому-нибудь волшебную минуту, утраченную для меня. Не то чтобы я очень уж хотел огласить результаты моего эксперимента с розами, которые выглядели совсем живыми, такими же, какими я сдавал их 8 дней назад, вот этой ворожее. Нет, но мне надоело играть в прятки.
Я говорил слишком громко, не без иронии, понимая, что только так и не иначе могу я выразить свое понимание событий и свою роль в них. Потом, когда память снова возвращала меня в этот солнечный день, я корил себя за поспешность. Но, допустим, я поступил бы иначе. Смог ли бы я чего-то достичь? Вряд ли. Женя настойчиво тянула меня за руку, подальше от этого не нравившегося ей места. Она ничего как будто не замечала. Я воспринимал мою горячность спокойно, но во время разговора, как я убедился позднее, ей не надо было искать смысла в моих словах, и она лишь живо улавливала интонации. Подул ветер. Всего на мгновение я отвел взгляд от знакомого окошка, но этого мгновения оказалось достаточно. Взяв под руку ничего не подозревавшую спутницу, я шагнул к нему, уже понимая, что опоздал. Да, опоздал. Я не верю своим глазам. Передо мной белеет стена камеры, по ней разбегаются причудливые желто-зеленые узоры, отблески волн. На решетчатых створках красуется замок. Я осторожно провожу пальцем по темному холодному металлу. Замок покрыт пылью, и кажется, что висит он тут давным-давно. Быть может, это порыв ветра поднял пыль и надул сора заржавленную скважину. Медной тусклой проволокой к знакомому окошку прикручена табличка. Камера хранения переведена в помещение вокзала. Женя недоуменно смотрит на меня, и выражение какого-то преувеличенного удивления в ее больших светлых глазах сменяется другим. Она как будто подозревает сговор. В 30 шагах от нас по-прежнему лениво и бездумно плещется море. И последнее главное. Не люблю Хостинский вокзал. Многолюдье в отпуске противопоказано. И все же я несколько раз пытался заглянуть туда, в окошко камеры хранения. Незнакомку я, разумеется, не встретил. Зато встретил Женю. Это произошло поздним вечером, и она, как мне показалось, смутилась. Я был смущен не менее. Что же удалось выяснить? Что там работает отныне мужчина. И он не похож на того типа в очках, которого я приметил в старом помещении под эстакадой. Работает он там, насколько мне известно, и по сей день. Кажется, камеру хранения позже перевели на старое место. Незнакомка больше не появлялась. Думаю, она поплатилась все же за неопытность. С вещами в камере хранения пока не происходило ничего загадочного, головой комнаты как не бывало. И это лишний раз говорило о серьезности случившегося. Однажды на набережной я засмотрелся на зеленый камень в перстне. Молодая высокая грузинка стояла с подругой в нескольких шагах от меня. Камень на тонкой красивой ее руке живо напомнил о незнакомке. Вот когда вспомнился странный сон. И светлый круг на стекле вертолета, и сломанная игла в оконном переплете. Камера хранения под эстакадой закрыта не случайно. Ведь это вмешалась вторая женщина с зеленым гранатом. Наверное, это совсем обычная с виду женщина, а узнать ее можно по лучистому камню. О ней говорила со мной во сне незнакомка. Узнать предупредившего я могла бы по зеленому гранату, такому, как у меня, разве что крупнее и ярче. Значит, эта женщина... Женщина только, как это сказать, выше рангом. И она здесь, та другая. Выходит, здесь. Я потянул Женю. Она освободила свою руку. Я подошел к девушке-грузинке. Мне запомнилось ее имя, Теа. Подруга ее вставила словцо. Все же Теа не продавщица ювелирного магазина, чтобы спрашивать у нее о драгоценностях. «Ну что ты, Нина!» — возразила ей Теа. «Если человек хочет узнать, что это за камень, я отвечу. Мой родной дядя Гиви подарил этот перстень мне в день рождения». И Тео царственно подняла руку и показала мне его. Я убедился, что это не совсем то. «Камень вам очень идет», — произнес я, памятуя, что Женя, вероятно, наблюдает сценку. «Очень», — ответила подруга с акцентом. «В грузинском языке нет ударений. У Тео зеленые глаза». А у дяди Гиви хороший вкус. Спасибо, Тео. Спасибо, Нина. Скомкал я разговор, пытаясь быть учтивым. Подруга Нина пожала плечами. Я вернулся к Жене. Она холодно сказала. Интересуешься зелеными камушками? Это хризолит, а вовсе не гранат.
Теперь я это знаю, спасибо. Чуть позже я вспомнил этот эпизод, но тогда меня уже не удивило, что Женя на расстоянии нескольких шагов смогла рассмотреть, что это не гранат, во всяком случае, не тот гранат, который я искал. Мы пошли на пляж, искупались. Знакомая электричка промелькнула в послеполуденный час над берегом. Аромат смол, пологие волны, красноватая галька, тишина. Мгновенное щемящее чувство утраты. Или, быть может, предчувствие тревоги. «Я сейчас уезжаю», — спокойно произнесла Женя. «Как это сейчас?» «А вещи, чемодан?» «Чемодан мне больше не понадобится». «Шутить изволите?» «Нет, у меня всего несколько минут». «Почему же ты меня не предупредила?» — воскликнул я. «Ну, знаешь, меня вовсе не надо провожать, я сама». «Сама», — повторил я и осекся. Женя поспешно собиралась, а сумочка ее оказалась открытой. И я заметил внутри большой зеленый камень. Я замолчал, как завороженный. Наши глаза встретились, она оттянула сумочку к себе, но продолжала смотреть на меня. Перстень выскользнул на гальку и подкатился к моему локтю. Еще не осознавая происшедшего, я поднял его. Отполированные грани сверкнули, и под ними грозно вспыхнул белый огонь. «Гранат!» — бормотал я смятенно, разглядывая камень. «Такой я уже видел». «Дай-ка», — тихо сказала она. «Я понял все. Не кстати выдавил из себя. Я никому не скажу». И вернул ей камень. «Можешь рассказать, если захочешь. Разве поверят?» Она улыбнулась. «Значит, я тебя не буду провожать?» «Это невозможно. Непонятно, зачем тебе нужно было оставаться здесь так долго. Когда тебе вернули в камере хранения кофточку, и ты обнаружила ошибку, все могло быть кончено. Ведь ты из-за этого сюда пожаловала. Но потом был отпуск, каникулы», — проговорила она. «А я подумал, что этот ответ ей вполне мог подсказать зеленый гранат. Я сама так решила». Она поднялась. «И ни о чем не жалею. Там, где были ее колени, в мелкой красноватой гальке остались две продолговатые ямки. Рука ее легла на мое плечо. Гранат полыхнул зеленым огнем и оказался на ее безымянном пальце. Странно, что я не носила его на руке все эти дни, правда?» Она наклонилась, словно хотела что-то добавить, но передумала. Я смотрел ей вслед, пока глазам не стало больно от ослепительного солнца.

0: Глава 22. Война.
1: Мор был страшный. Он отсеял тех, кто может приспособиться к жизни здесь, от тех, кто не может. Потом одно поколение, потом другое. Вирты поощряют рождаемость среди склавенов. Им нужны рабы. И так продолжается вечность.
0: «А что такое Волгалла?» — спросил Тигран. Он помнил, что речь об объекте с таким названием шла в бумагах Загорского, и подозревал, что существует прямая связь между тем, что искал офицер СМЕРШа, приходившийся Загорскому прадедом, и тем, на что они теперь наткнулись.
1: «Там давно проводились опыты. Сначала просто над людьми, потом с зародышами. Там есть чаны с рассолом специальным. В них выращиваются вирты. Чанов много. Но много виртов не могут одновременно бодрствовать. На них не хватит ресурсов, еды. Сколько их не спит, я не знаю. Они следят за чанами и рассолом, делают обходы, проверяют нас, исследуют лабиринты, готовят свою смену. Когда приходит очередь вирта умирать, другие вирты будут на его смену нового. Достают из чана и учат. Но чанов много. Если проснутся все, это армия».
2: «Господи!» — пробормотала Рита. «Это все какой-то дурной сон. Это что же получается, там армия клонов? Такого быть не может. Не было тогда таких технологий».

0: так? Когда-то ведь взрослые, выросшие эмбрионы в чанах кончатся.
1: А если нет? — мотнул головой Баграмян.
0: — Что ты имеешь в виду?
1: — Я имею в виду десант с корабля «Дигнидад». Что если они пришли за виртами, за этой технологией? Если я правильно понял, это не просто искусственно выращенные эмбрионы. Это генетические убийцы, у которых заложено на подкорку умение и желание воевать, покорять, порабощать, убивать.
0: Стечкин внимательно следил за тем, как Рохис надевает комплект химзащиты для выхода на поверхность, чтобы провести очередной сеанс связи.
1: «Ты будешь докладывать своему командиру о том, что мы нашли за стеной?» — спросил майор, тщательно подбирая слова.
2: «Это моя прямая обязанность», —
0: невозмутимо отозвался Пауль.
1: «Ты уверен? Что если ты умолчишь об этом?» — прищурился майор.
2: «Это будет с моей стороны нарушением моего долга перед братством».
1: «Ну ладно, ладно, докладывай», — отмахнулся Стечкин. Он не хотел сильно давить на чилийца, чтобы не вызвать излишних подозрений. В конце концов, Рохис едва ли знал, что это за бомбы. «Только у меня будет просьба».
2: «Да, я слушаю».
1: «Скажи своему начальнику, что мне мои люди, которых я отправил к вам, срочно нужны здесь».
2: «Это связано с тем, что вы нашли за стеной моего жилища?»
0: Пауль вопросительно уставился на русского офицера.
1: Павел недобро улыбнулся, приблизился к чилийцу на шаг и тихо произнес, пристально глядя ему в глаза. «Нет, просто скажи, чтобы он их срочно вернул. Топливо за доставку я компенсирую. 20 литров».
2: «Хорошо, я скажу», — кивнул Пауль.
0: Он сдержал слово, и уже через 20 минут майор Стечкин получил ответ.
2: «Центурион сказал, что вы лично должны встретить ваших людей на установленном месте».
1: «Почему?» — удивился майор.
2: «Он не сказал, но объяснил, что ему необходимо встретиться с вами лично. Это очень важно».
0: Стечкин вздохнул. Возможно, в этом крылся какой-то подвох. Но, похоже, выбора нет. Он не будет свободен в дальнейших действиях, пока Борис Колесников и его парни не окажутся в безопасности.
1: Это был довольно просторный зал, несмотря на низкий потолок. Оборванцев, склавенов здесь было множество. Их общие черты, одинаковые лохмотья и неразличимые в толпе лица создавали впечатление какой-то огромной банки с опарышами. Люди здесь лежали в повалку. Кто-то спал, кто-то жадно ел сушеные грибы. Вот ребенок стоит позади, наверное, матери, и быстро поедает извлеченных у нее из волос блох. В помещение вошла группа склавенов, устало распластавшись на полу. Сразу встало столько же человек, взяли сумки с инструментами и ушли. Где-то в углу вообще жуткое действо. Там, не стесняясь никого и ничего, спаривались самка и самец. Назвать эти существа мужчиной и женщиной у тигра на язык не поворачивался. Еще несколько самцов сидели полукругом, ожидая своей очереди. Рите было невыносимо больно смотреть на то, какую жизнь влачат эти несчастные существа, чьи предки некогда были людьми. Она вдруг увидела в этом самую яркую, несмотря на тусклый свет пары масляных ламп, иллюстрацию нечеловеческой и страшной сути войны и ненависти. И она отчетливо осознала, что та же судьба, возможно, ждет и их потомков. Это сейчас еще живут и относительно молодые те, кто пережил страшный катаклизм. А что будет еще через 20 лет, через 50, через 90? Весь ужас того, что она видела, сжимал сердце и нагонял на глаза слезы. Рита прикусила губу, смотря на эту жуткую и в то же время вызывающую бесконечную скорбь массу. Но лица склавенов были пусты. Они не выражали боли, скорби по утерянному и чувства безысходности. Это был их мир, привычный для них. Другого они не знали и знать не могли. Возможно даже, что их все устраивало, и, может, кто-то был даже счастлив. Как тот ребенок с аппетитом, поедающий извлеченных из волос матери блох. Как те самцы, дожидавшиеся очереди на спаривание. Сердце Риты заныло совершенно невыносимо, и она отчаянно захотела поскорее обнаружить их найденку. Молодая самка лежала чуть в стороне на разложенном тряпье. Кто-то положил ей на глаза влажную тряпку. К ней на четвереньках уже подполз самец и, задрав лохмотье несчастной, стал нюхать ее бедра. Наденька капризно замычала, дернув ногой,

0: и самец убрался, недовольно ворча.
1: «Господи!»
0: — сквозь слезы выдохнула Рита и подбежала к несчастной.
1: «Привет, милая, это я!»
0: Наденька слегка улыбнулась, узнав голос, и, нащупав рукой ладонь Риты, крепко в нее вцепилась.
1: «Бедная моя!»
0: Женщина осторожно убрала с ее глаз грязную тряпку и достала из аптечки чистый бинт. Смочила водой из фляги и аккуратно обтерла лицо Наденьки. Затем деликатно осмотрела ее воспаленные глаза.
1: «Ты скоро поправишься. Все будет в порядке. У тебя всего лишь временная слепота».
0: Рита положила ей на глаза чистый влажный бинт и погладила по щеке.
1: «Все будет хорошо».
2: «Как же все это ужасно!»
0: — послышался позади тихий голос Баграмяна. «Неужели и наши дети и внуки тоже?» Рита обернулась.
1: «Тигранчик, миленький, мы должны помочь этим несчастным. Их надо спасти».
0: Тигран вздохнул, оглядывая шевелящуюся массу. Затем присел на корточки.
2: «Рита, скажи, что именно мы можем сделать? Мы уже одним своим присутствием здесь угрожаем их жизни».
1: «Почему? Как?»
2: «Подумай сама, родная. Этот мир был в изоляции почти столетие. И тут пришли мы со своими микробами. Они все могут умереть только от того, что кто-то из нас чихнет. Мы можем отдать им свою еду, но они отравятся, поскольку их желудки не знают ничего, что едим мы. Мы можем увести их в какое-нибудь наше убежище, и они там ослепнут от яркого света и умрут от другой влажности или первого же сквозняка. Ты имеешь право ненавидеть меня за эти слова. Я сам рвусь на части от бессилия, глядя на этих бедолаг. Но я не вижу никакого выхода для них, ничего, что мы можем предложить. Это единственная известная им жизнь. Захотят ли они другую? Но нам важно запомнить этот урок. Нам надо во что бы то ни стало не допустить, чтобы наши дети и внуки стали такими же. Единственное, наверное, что мы можем сделать для этих бедных людей, это постараться избавить их от виртов, от их генетического инстинктивного страха перед виртами, сделать их свободными и уйти, непременно уйти и больше не беспокоить их.
1: Но как же, Тигран, как же Наденька?
0: Рита вдруг не выдержала и зарыдала, бросившись в объятия своего спутника.
1: «Господи, что же мы наделали-то? Почему, скажи, почему столько лет тут, наверху, жили люди, и никто не знал, что творится у них под ногами?»
2: «Маргоша», — вздохнул Тигран, — «мы понятия не имели, что творится в наших душах, если смогли допустить мировую катастрофу. Что уж говорить о том, что творится где-то глубоко под землей. Не плачь, пожалуйста».
0: Он вдруг повернул голову. Живая масса оборванцев замерла, глядя на двух пришельцев. Глаза склавенов выражали что-то вроде примитивного любопытства. И это необъяснимым образом пугало. Старший прапорщик Шестаков был категорически против. Совершенно очевидно, что после доклада Рохиса командир общины сильно рисковал, отправляясь на встречу с нацистами. Однако Стечкин был непреклонен. Задача номер раз было забрать своих людей. Стоя на поверхности и провожая бронетранспортер, пренебрегая необходимостью одеть химкомплект, Шестаков даже перекрестил укатывающий в неизвестность БТР-80 с командиром на броне. И вот теперь он угрюмо брел по коридору бункера, перед этим матом послав возмущенного химика в дегазационный, оскорбленного пренебрежением защитных мер, происходившими в последние дни все чаще. Жутко хотелось курить, хотя Эдуард давно бросил. Навстречу выскочил боец.
3: «Эдуард Иванович!» — взволнованно воскликнул он. «Из туннеля человек пришел!»
4: «Чего? Из какого туннеля?»
0: — нахмурился еще больше прапорщик.
3: «Ну, из того, где бомбы скатились».
4: «Что за человек?»
3: «Говорит, что из 5-го форта».
4: «Что?»
3: «Он не в себе, товарищ старший прапорщик. Требует Михеева».
4: «Михеева? А как он?»
3: «Нормально уже, по лазарету ходит. Доктора материт».
4: «Зови его! Стой! Где сейчас этот из форта?»
3: «Там!»
0: — боец махнул рукой.
3: «Он в бывшей комнате чилийца».
0: Шестаков кинулся в старый сектор бункера, пробегая привычные изгибы и повороты коридоров. Боец убежал уже далеко вперед, и вскоре Шестаков столкнулся с хромым Михеевым, ковыляющим из лазарета.
3: «Иваныч, что там за кипиш, а?»
4: «У тебя надо спросить. Ты же друзьями в 5-м форте обзавелся. Вот и приперся один, прямиком из-под земли.
1: Насчет друзей, Иваныч, это ты погорячился. Трое, да, а остальной сброд я бы от души, так?
4: Ладно, сейчас разберемся. Что там за ком с горы?
0: Войдя в помещение, они обнаружили двух автоматчиков, недоверчиво смотрящих на сидящего на груди обломков стены человека. Ему было больше 30. Весь в пыли, взъерошенный и бледный.
1: «Товарищ старший прапорщик, у него при себе пистолет был. Но он не сопротивлялся. В пистолете двух патронов не хватает».
0: «Саня?» — удивленно выдавил Михеев. Замученный нервный Загорский поднял воспаленные от непривычно яркого здесь света глаза.
5: «Андрей, я нашел этот ход!»
0: — устало вздохнул он. «А Тигран и Маргарита, что с ними?»
5: «Они...»
0: — Загорский вздрогнул.
5: «Они пропали!»
4: «Погоди, парень!» — нахмурился Шестаков. «Так этот туннель может вывести аж до пятого форта!»
5: «Все верно!»
0: — кивнул Александр.
2: «Виргис!» — позвал Стечкин одного из бойцов, сидевших в бронетранспортере, оторвавшись от смотрового прибора.
6: «Да, командир!»
2: «Короче, слушай боевую задачу. Сейчас будут холм и густой кустарник. На ходу спрыгнешь через левый люк и спрячешься там. Смотри, под колеса не попади».
6: «Понял.
2: Это не все. Займешь позицию и будешь за следующей высоткой наблюдать. Там наша встреча с нацистами. Что-то может пойти не так. Если это случится, ты все поймешь. И не вздумай идти мне на помощь. Ты должен будешь, что из духу, бежать в бункер и сообщить Шестакову. Если это ловушка, пусть поднимет всех по тревоге, и вы займете круговую оборону. Если я с Колесниковым и ребятами не вернусь, это война. И не вздумайте идти на переговоры с ними после этого, и не пытайтесь нас вытащить. Просто убивайте их по мере возможности. Задача ясна?
6: Так точно, командир.
2: Стечкин снова прильнул к смотровому прибору.
6: Приготовиться.
2: Виргис открыл люк.
6: Пошел.
2: Боец нырнул в кусты, и оставшиеся пехотинцы тут же закрыли за ним люк. Виргис осторожно выполз на передний край, стараясь быть незаметным. На соседнем холме уже стояла вражеская пиранья в окружении 5 неприятельских солдат. БТР-80 въехал на холм. Вот из него вышел Стечкин. Вот перед ним распахнулась пиранья, и майор скрылся внутри. Оставалось только ждать. Однако буквально через минуту Виргис заметил, как из высокой травы на склоне соседнего холма осторожно выползают 2 вражеских солдата и тащат какой-то ящик. Вот они уже позади родного БТР-80. Вот они запихивают под него ящик и уползают обратно, разматывая кабель.
5: «Черт!»
2: — прорычал боец. Он не сомневался, что враг подложил под бронетранспортер взрывчатку. Но Стечкин дал четкий приказ — ничего не предпринимать. Может, чилийцы просто перестраховываются на всякий случай, а вовсе не собираются непременно подрывать машину. Ведь они сами рядом и могут пострадать. Вон их солдаты, буквально в 10 метрах. Они не залезли в свою бронемашину, а уселись на броне. Взрыв не только убьет их, но и повредит пиранью. Что делать? Выстрелить по своему броневику из автомата, чтобы ребята выскочили, увидели этот кабель и все поняли? А что, если он тем самым сорвет переговоры и подставит майора? Нет, надо ждать. Нельзя нарушать приказ. Центурион Элиос Клаус Мюллер сидел на том же месте и по обыкновению пил кофе. Рядом находился еще один человек. Похоже, переводчик. Напротив него сидели еще 3 со штурмгеверами и красными треугольниками на груди. Видимо, это были Колесников и его парни. Но они молчали, только кивнули вошедшему Стечкину.
7: «Отчего вдруг такая перемена планов, мой друг?»
2: — перевел переводчик, говоривший с более сильным акцентом, чем Рохис, слова Центуриона. Тот сидел так же вальяжно, как и при первой встрече. Однако на этот раз кофе отчего-то не предлагал. «Это наше внутреннее дело, и нашего с вами обоюдного договора о мире оно не касается никоим образом», — ответил Стечкин.
7: «Вот как? И вы хотите просто забирать своих людей?»
2: «Именно».
7: «Занятно. А это ваше внутреннее дело имеет отношение к тому туннелю, который вы нашли?»
2: «Я повторяю, это наше внутреннее дело. Я его обсуждать не собираюсь. Я забираю своих людей и ухожу». «Все остальные договоренности остаются в силе». Клаус Мюллер тихо засмеялся и кивнул.
0: Троица в защитных костюмах тут же щелкнула затворами штурмгеверов и наставила оружие на майора. Все ясно, это не Колесников с ребятами. Это враги. Ловушка. Пиранья взревела двигателем, выпуская густой клуб дыма, и рванулась с холма в противоположную от Виргиса сторону. Прошли считанные мгновения, а потом грянул взрыв. Кормовую часть бронетранспортера подбросила в воздух. В сторону отлетела ступица с колесом. Объятый пламенем БТР-80 завалился на бок. Виргис стиснул зубы. Все. Все, кто там находились, погибли. Ахмед, Женька Соленый, Вадик Лемешев, Тоха Лунин. Все. Боец рванулся назад в сторону бункера. Ему предстоял кросс почти в 4 километра. И это с учетом одетой на него химзы. Сбежав с холма, он поравнялся с деревом, из которого вдруг возник силуэт человека. Затем удар прикладом по голове. Он не успел опомниться, как оказался на песчаной земле. Глаза не видят, голова жутко гудит. Виргис судорожно стал искать автомат. Нащупал, и тут же кто-то выдернул спасительное оружие из дрожащих рук. Посыпались удары по ребрам, по голове, по спине, по ногам. Виргис понял, что это конец. Однако внезапно побои прекратились. Ему что-то сунули в руки, а потом послышались торопливые шаги удаляющихся людей. Боец судорожно сдернул с себя маску. К черту ее теперь. В руках у него была стеклянная бутылка с какой-то запиской внутри. Похоже, именно ее всучили ему вражеские солдаты, напавшие из засады. «Ну, суки!» — простонал Виргис, превозмогая боль в подбитом теле и срывая химзу. «Ну, падлы!» Они уже долго находились в жилище старосты. Тигран ходил взад и вперед, обдумывая, каким образом при помощи одного автомата с одним рожком можно избавить склавенов от виртов. А еще ведь неизвестно, что из себя эти вирты представляли. Тем временем со стороны большого зала с оборванцами послышалось какое-то возбужденное роптание. Оно нарастало.
8: «Что там происходит?» — вздохнула подавленная всем увиденным здесь Рита.
0: «Не знаю.
8: Может, с Наденькой что-то?»
0: Ответа не узнали раньше, чем Тигран успел выйти из этого помещения и добраться до зала. В дверной проем, ковыляя, ворвался староста.
4: «Что же вы наделали?»
0: — сокрушенный, почти плача, вымолвил он. Только сейчас Баграмян заметил, что в руке у старика была стальная германская каска М-35, вся в свежей крови. «Что мы наделали?» — спросил озадаченный Тигран.
4: «Вы посмели поднять руку на Вирта. Вы накликали на нас всех беду и истребление. Они придут и будут убивать».
0: «Что? Мы не поднимали ни на кого руку», — возмутился Баграмян. «Что произошло? Объясни».
4: «Склавены, ходившие на работу, нашли в отдаленных казематах убитого Вирта. Это часть его головы».
0: Старик принялся трясти каской. Тигран бесцеремонно выхватил ее и стал разглядывать. Обычный шлем с натянутым на него ремешком темных угловатых сварочных очков. Было совершенно непонятно, зачем в кромешной мгле подземелий темные очки. Но вот что ясно как день... Так это то, что голову, на которой этот шлем покоился, распотрошили выстрелом. Возможно, и не одним, но, по крайней мере, одна пуля попала именно в шлем и пробила его в лобной части. «Это шлем Вирта?»
4: «Да!»
0: — взвыл старик. «А Вирт точно мертв?»
4: «Да!»
0: «Но это не мы, мы вообще не знаем даже, как эти Вирты выглядят!»
8: «Саня!» — тихо произнесла Рита. «Учитывая, что он сделал, от него чего угодно можно ждать. И у него ведь твой пистолет».
0: «А ведь точно! Вот же урод, мать его!» Старик бессильно упал на колени и зарыдал, подвывая.
4: «Нельзя! Нельзя убивать божество!»
0: Старший прапорщик Шестаков мрачно глядел на бутылку, которую принес Виргис. Прежде чем потерять сознание, бедняга успел рассказать все. И про командира, и про БТР с ребятами. И про засаду. Доктор сказал, что он наглотался чертового тумана с моря, и его шансы прийти в себя ничтожно малы. Это можно было считать поражением. Два офицера в руках врага. Не просто два офицера. Командир, человек, на которого вся община буквально молилась эти годы.
8: Потеряна одна боевая единица. Потеряны люди. Шестаков могучей рукой сдавил бутылку, и она лопнула у него на ладони. По иссеченной коже потекла кровь. — Эдуард Иванович! — пробормотал кто-то из находившихся у лазарета бойцов. — Вы бы...
4: — Заткнуться всем!
8: — прорычал Шестаков и поднял выпавший листок бумаги. Развернул его. Что-то написано, что непонятно. Не по-русски.
4: — Гондураса сюда этого! Живо!
8: — рявкнул старший прапорщик. Через минуту тычками автоматных стволов в помещение затолкали Рохиса.
4: — Ну что, урод, вот она, цена мира с такими мразями, как вы!
8: Шестаков сунул ему в лицо бумагу.
4: — Читай, скотина!
8: Рохис был явно удручен таким резким поворотом событий, который внезапно сменил его статус и снова сделал пленником. Однако он старался держаться с достоинством. Взял лист и стал переводить написанное там карандашом.
9: «Ваши люди живы. Их жизнь зависит от вас. Их жизнь решат переговоры. Сегодня на закате на том же месте».
4: «Все?»
9: «Да, все», — кивнул чилиец.
8: Шестаков резко схватил Рохиса одной рукой за грудки, въехал ему своим лбом по носу и отбросил прочь, как тряпичную куклу.
4: «Увести отсюда это дерьмо! Быстрее, пока я с него скальп не снял!»
8: Провожая ненавидящим взглядом пленника, Шестаков принялся наматывать на ладонь бинт, который ему вынесли из лазарета.
4: «Собрать всех сержантов в кабинете командира, немедленно! Этого Загорского туда же! Да шевелитесь вы, не стойте, вашу мать!»
8: Прапорщик направился в апартаменты утерянного, возможно, навсегда лидера. Войдя туда, бросил взгляд на пепельницу, на койку, на разложенную на столе карту.
4: «Твою мать, Паша! Говорил же я, говорил, хотя... Это ведь я настоял на мире с этими отбросами, черт! Прости меня, командир! Ничего, посчитаемся. Как водится у нас, так и сведем счеты!»
8: Он сел за стол, выдвинул ящик и извлек оттуда пачку примы из командирских запасов. Закурил, жадно затягиваясь. В помещение стали входить сержанты. Осмотрев их и убедившись, что они все, в том числе и раненый недавно Михеев, на месте, Эдуард начал говорить.
4: «Сынки! Братишки! Нам объявили войну. Четыре наших товарища в их плену, и среди них наш командир. Теперь они снова требуют переговоров. В случае их подлой выходки командир запретил вести с ними переговоры и вытаскивать его из плена».
8: Шестаков вдруг сжал кулаки и стиснул зубы так, что перекусил папиросу.
4: «Но вашу мать!»
8: И он со всей богатырской мощью ударил кулаком по столу.
4: «Мы русские морпехи! Мы вытащим наших братьев из плена, живыми или мертвыми. И землю нашу на поругание не отдадим. Зароем в ней каждую наземную собаку, которая пришла к нам с оружием в руках. Там, где мы,
9: там победа!»
8: — зарычали сержанты.
4: — Вот это я понимаю, сынки! Вот это настрой!
8: — оскалился Шестаков.
4: — А теперь слушать мою команду! Михеев!
9: — Я!
4: — Ты все равно раненый. Берешь 6 стрелков, одного с пулеметом. Берешь стариков, женщин и детей и ведешь их в 5-й форт по туннелю. Пусть собирают свой скарб, но без возни. 15 минут на сборы и все. Возьмешь с собой доктора и Виргиса. Подросткам, уже обученным обращению с оружием, таковое раздать и объявить им, что они теперь бойцы морской пехоты и обязаны выполнять приказы по закону военного времени. И если надо будет валить самохинцев, то они будут валить. Самохина и его прихвостни без сентиментов, как врагов народа. К стенке. Нравится им это или нет, но 5-й форт теперь наш. Как понял меня?
8: «Все ясно, товарищ гвардии старший прапорщик», — выпалил Михеев. «Самохина, его лакея, я лично...»
4: «Вот и славно! Где Загорский?»
9: «Тут!»
8: Из-за спин сержантов вышел Александр.
4: «Покажешь дорогу Михееву?»
9: «Нет, я не могу!»
4: «Что?»
8: — рявкнул прапорщик.
4: «Сынок, ты в своем уме, а? Ты сказал гвардейцу нет?»
9: «Я не военный!»
8: — пробубнил Загорский.
4: «А мне плевать! Я тебя мобилизую, понял? Ты призван в связи с началом войны!»
9: «Послушайте, там нет ничего сложного. Я Михею план нарисую. Он справится. Мне друзей своих найти надо».
4: «А кто, твою мать, объяснит Михею, кто там у вас в форте друг, а кто враг?»
5: У Самохина от силы человек 10, которые могут оказать сопротивление. Остальным глубоко наплевать, кто у власти, лишь бы жрать что было. Тем более, что Баграмян постарался о доброй молве, и ваших там большинство уважает.
4: Ну а ты что делать будешь в таком случае?
5: Я ж сказал, мне надо спасти моих друзей, а не там, в подземелье, в другом месте. Дайте мне только автомат и фонарь, мой сел уже, и нож.
4: Зачем тебе автомат?
8: Усмехнулся Шестаков.
5: Там есть нечто.
4: Что еще за нечто?
8: Загорский повесил голову.
5: Черт, я не знаю, какая-то огромная тварь, полузверь, получеловек. Я убил одну такую из пистолета, но она там не одна.
4: Что за бред?
5: Это не бред!
8: Заорал вдруг Загорский. Товарищ старший прапорщик, поднял руку Михеев. Разрешите?
4: Да, Андрей, чего?
8: Там Баграмян, вы же его помните. Он свой парень. Он нас из плена Самохинского спас. Ему реально надо помочь. Пусть идет.
4: Ладно, хрен с ним. Рисуй схему, Загорский.
5: Хорошо. Мы, кстати, некоторый путь вместе с Михеем пройдем, до развилки.
4: Ладно, Андрей.
8: Да, товарищ старший прапорщик.
4: Возьмешь Бурку, когда разделитесь. Бурка пусть идет с Загорским. Мало ли что.
8: Вас понял, кивнул Михеев.
4: Так, Альфтан, я. Берешь Терещенко и Меховодов и срочно готовите всю технику к боевому выходу. БТР, и Шилку, ПТС, все. Боеприпасов по две нормы.
5: Есть. Пулемет на кабину ПТС-ки ставить?
4: Что за вопрос еще? Номенклатура и боевым расписанием предусмотрено?
5: Так точно.
4: Штатное место для пулемета есть?
5: Так точно.
4: Стрелок в состав экипажа входит?
5: Так точно.
4: Ответ ясен?
5: Так точно.
4: Ну вот и делай как положено. Но первым делом приготовь для меня БРДМ. На нем поеду на переговоры.
8: Все удивленно уставились на нового командира. Товарищ старший прапорщик, какие переговоры? Они же...
4: Молчать, я сказал. Для подготовки техники и вооружения нам нужно выиграть время. Сказал, значит, поеду. Никита, тот пояс шахида, что ты смастерил для капитана Колесникова, приготовь для меня. Пошире сделай с поправкой на мою медвежью тушу. Понял?
5: Так точно.
4: Действуй. Остальным выставить усиленные дозоры на оговоренных точках вокруг базы. Усилить охранение ангаров с техникой и ветряных генераторов. Отдать распоряжение на подготовку ручного оружия и минометов. Гришин!
5: Я!
4: Сколько у нас глубинных бомб на складе?
5: 10 средних, 22 малые.
4: Их тоже приготовить и погрузить на ПТС. Все знают свои обязанности согласно боевому расписанию.
5: Так точно.
4: Теперь слушайте дополнительные вводные. Это на тот случай, если я не вернусь с переговоров. ПТС с полным расчетом и глубинными бомбами идет в море. Вот в эту точку. Ориентир — старая платформа. В 22.00 произвести глубинное бомбометание в заданном районе. Через час все крабье отродье выползет на берег как раз в точке высадки неприятеля. Следовательно, с 11 до полуночи уже будет слышна стрельба. Они будут от крабов отстреливаться. В это время 6 БТРов и Шилка должны быть уже вот на этих позициях. Восточнее место раскопок. По 2 бронетранспортера вот тут, с флангов. Как только те начнут биться с крабами, начать сжимать кольцо. Боеприпасов не жалеть. Смешать там на полигоне все. Песок, траву, железо и мясо. В охранении базы остается отделение Кошкина и химики. Если к рассвету наши ударные силы не вернутся или не дадут 2 красные ракеты в воздух, значит поражение. Кошкин,
5: я...
4: Твоя задача в этом случае — взорвать вход в убежище и в пешем порядке уходить в Калининград, в 5-й форт. Ясно?
5: Так точно.
4: Если кто-то покинет пост до означенного времени или до взрыва бункера, расстрел на месте. Если до того нападет неприятель, значит взорвать вход в бункер сразу и с боем отходить. С боем! Связывать противника огнем и уничтожать, где бы он ни был. Задача ясна?
5: Так точно.
4: Выполнять!
8: А что с пленными делать? Послышался голос Никиты. Он явно был озабочен судьбой Рохиса, с которым за это время, возможно, даже сдружился.
4: «Если я не вернусь через час после своего отбытия, расстрелять! Ты понял, Никита?»
5: «Да»,
8: — вздохнул тот.
4: «Не слышу, гвардеец!»
5: «Так точно!»
4: «Вот так-то лучше! Хотя постой! Тащи-ка его сюда!»

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: Глава 23. Наследие предков. «Послушай, да перестань ты выть!» Тигран тщетно пытался угомонить впавшего в истерику старика. Слыша его завывание, такое настроение подхватили и все прочие склавины. Из большого зала, а также из нескольких других помещений, стал слышаться жуткий вой причитающих дикарей. «Староста, да приди ты в себя!» Он сильно тряхнул старика и заглянул в его полные слез, белесые глаза. «Что ты воешь, старик? Неужели вирты будут вас убивать? Они же не могут жить без тех механизмов, которые вы обслуживаете».
2: «Вы не понимаете!» — взвыл старик. «Вы разрушили устои! Не пошатнули, а разрушили! Теперь вирты сами понимают, что ничего не будет так, как прежде, а значит, нас надо уничтожить! Они разбудят остальных виртов и сами возьмут все в свои руки!»
1: «Да что за бред, черт бы вас побрал!» Завывание склавена вдруг стало резко стихать. Тигран насторожился и щелкнул предохранителем автомата. Затем передернул затвор. «Чего это они, а?» Встревоженно проговорил он, и вдруг воцарилась гробовая тишина. А затем послышались медленные лязгающие шаги, будто кто-то надел сделанную из металла обувь.
2: «Обходчик Вирт!»
1: С ужасом прошептал старик и, встав на колени, уткнулся головой в пол, раскинув руки в стороны.
2: «Уходите! Бегите!»
1: Тигран схватил Риту за руку и увлек за собой. Завел в ближайшее пустое помещение и шепнул. «Сиди тут, и ни звука».
3: «А ты?»
1: «Я скоро, не волнуйся». Стараясь не шаркать ногами, Баграмян юркнул в большой зал склавенов и увидел, что все они приняли ту же позу, что и старик в своей комнате. Все, кроме Наденьки, которая дрожащими руками трогала бинт на лице. Тигран растолкал ближайших дикарей и улегся между ними. Похоже, оборванцы были настолько объяты благоговейным ужасом перед звуком приближающихся шагов, что не обратили на человека никакого внимания. Тигран уставился в противоположный дверной проем, выходивший в железнодорожный туннель, и стал ждать. Обходчик не торопился. Тяжелой поступью, идя к своим рабам, он появился в дверном проеме спустя 20 бесконечных секунд. Это был гигант под 2 метра ростом, на голых ногах высокие тяжелые сапоги с подковами, стальные наколенники, на могучем голом торсе держащаяся на кожаных ремнях бронепластина с рельефом мышц, подобная кирасам римских легионеров. Набедренная повязка из стальных щитков спускается почти до колен и прикрывает владельца как спереди, так и сзади. На руках налокотники и длинные перчатки из толстой резины. За спиной какой-то агрегат, который издавал приглушенный гул, словно трансформатор. В руке какая-то палка, соединенная с этим трансформатором не то шлангом, не то кабелем. Голова существа была ужасна. Огромные темные круги на лице, того же, что и вся кожа, серого цвета, в которых были утоплены маленькие белки глаз с большими злыми зрачками. Беззубый рот, прямой линией, разрывающий лицо почти от уха до уха. Венчала весь этот кошмарный лик стальная германская каска М-35 с темными угловатыми очками в лобной ее части. Приоткрыв огромный рот, Вирт зарычал сквозь жуткие, острые, как у акулы, зубы. Он осмотрел рабов и остановил свой взгляд на Наденьке. Медленно зашагал в ее сторону, злобно рыча. Почему она не приняла общую для всех позу? Почему? И тут Тигран понял. Она осознает свою бесполезность на работах, вызванную пусть временной, но слепотой. И, видимо, ее инстинкты сами заставили ее так и остаться лежать, покорно давая понять жуткому божеству, что он может ее забрать. Вирт наклонился и схватил женщину за волосы свободной рукой. С легкостью поднял. Она сдавленно вскрикнула, однако не сопротивлялась. «Нет!» Чуть слышно прошептал Тигран, и тут же в его голове стал биться тот жалобный, отчаянный голос осиротевшего мальчишки в разрушенном одной из бесчисленных кровавых человеческих войн городе. «Дяденька, помогите, пожалуйста! Дяденька, помогите мне!» И ведь он тогда просто прошел мимо. Вирт тем временем стал выволакивать несчастную за волосы из толпы ее покорных и недвигающихся соплеменников. «А ну отпусти ее, чертов урод!» — заорал вскочивший Баграмян, направив на монстра оружие. Чудовище вздрогнуло, уставилось на Тиграна и разжало руку. Наденька упала на пол и тихо заплакала. Руки Вирта стали медленно подниматься, словно он понимал, что на него наставлено огнестрельное оружие, способное отправить его в настоящую Валхаллу. Однако это был не жест сдающегося солдата. Он неторопливо дотянулся до очков и опустил их на глаза. До сознания Тиграна не сразу дошло, что именно делает монстр. Все точки расставила неимоверно яркая электрическая дуга, возникшая на конце той палки, что была в правой руке Вирта. Баграмян вскрикнул и плотно зажмурился. В этот миг разведчик понял, что ощутила несчастная оборванка, когда он осветил ее глаза фонарем. Упав на колени, выронив автомат и прижимая ладони к лицу, Тигран зарычал, чувствуя нестерпимую боль в глазах, отвыкших от яркого света и оттого так болезненно воспринявших мощный электроразряд. Вирт тем временем направился к нему. Шаги монстра на сей раз не были так размерены. Он торопился. Тигран стал судорожно водить вокруг одной рукой, ища автомат, и понимая, что через пару секунд для него все кончится. Если глаза не успеют прийти в норму, монстр покончит с ним. И вдруг тишину, нарушаемую лишь шагами и рычанием существа да бешеным стуком сердца человека, разорвала длинная автоматная очередь. Рычание Вирта сменилось хрипом, и существо грузно упало прямо перед Баграменом. И снова тишина. Затем торопливые шаги. На сей раз не шаги монстра или оборванца. Это человеческие шаги. Рита? Но у нее нет автомата.
2: «Тигран, ты как?»
1: Услышал он совсем рядом до боли знакомый с недавних пор ненавистный голос Александра Загорского. «Нормально. Несмотря на твои старания, свинья!» Тигран открыл, наконец, глаза. Перед взором мерцали яркие цветные круги и фрактальные узоры, за которыми он все же сумел различить темный силуэт Загорского, по лицу которого тут же последовал удар кулаком. Александр отлетел в сторону, и тут же раздался еще один крик, на сей раз незнакомого голоса.
2: «А ну назад!»
1: И в скулу Баграмяна уткнулся холодный автоматный ствол.
3: «Это еще кто, мать его, такой?»
1: — рыкнул старший сержант.
2: «Это Бурков из Красноторовской колонии. Тигран, послушай!»
3: «Бурков из Красноторовской колонии? Какого черта ты тут делаешь, а, Бурков из Красноторовской колонии?»
2: «Тебя спасают, черт возьми!» — отозвался морпех. «Зачем ты его ударил?»
3: «А ты у него спроси, Бурков из Красноторовской колонии. Пусть расскажет, как нас в ловушке запер и сдриснул, падла!»
1: Тем временем с толпой склавенов стало происходить что-то невообразимое. Они один за другим поднимались, оживая из своих покорных поз, и, устремляя наполненные ужасом взоры на мертвое божество, начали истошно выть. Вскоре этот вой достиг всеобщего масштаба. Оборванцы вскакивали и метались по помещению, изрыгая непонятное подобие слов и плач. В помещение ворвалась Рита. Она бросилась к Наденьке, которая сидела на полу, и тихо плакала, держась за болящую голову. Следом приковылял староста.
2: «Что вы наделали?»
1: — возопил он.
2: «Что вы натворили?»
1: «Чего это они все, а?» — пробормотал Бурков.
3: «Это у них религия такая, опиум его так для народа», — отозвался Тигран, чьи глаза уже практически пришли в норму.
1: Он поднялся на ноги и мрачно созерцал происходящее.
2: «Нам теперь точно не будет пощады от виртов!»
1: — продолжал истошно орать старик.
2: «Вы разрушили свой мир, а теперь пришли сюда и разрушили наш! Будьте вы прокляты!»
1: Баграмян взглянул на морского пехотинца из Загорского. «У обоих автоматы. Уже неплохо. Три ствола — это аргумент.
3: Староста, эй! Да перестань ты орать, как потерпевший! Успокой своих людей! Объясни им, что мы убьем виртов, и никто больше вас никогда не тронет!»
2: «Нельзя!»
1: — еще громче заорал старик.
2: «Нельзя убивать богов!»
1: Тигран схватил его за тряпье, в которое староста был облачен, и как можно сильнее встряхнул.
3: Тогда скажи им, что теперь мы ваши боги.
1: Элиос Клаус Мюллер отвинтил крышку термоса и плеснул себе очередную порцию кофе. Затем добавил несколько капель спиртного из плоской карманной фляжки.
2: «Господин Центурион!»
1: — донеслось из открывшегося люка.
3: «Зайди и не держи открытым люк!» — проворчал Элиос. «Там грязный воздух!»
1: Солдат повиновался и оказался внутри бронемашины.
2: «Они приехали, Центурион!»
3: «Это я слышал. И где они сами?»
2: «Их броневик рядом, но оттуда никто не выходит уже 5 минут».
3: «Странно», —
1: нахмурился Клаус Мюллер, делая глоток. Затем он кивнул сидевшему рядом переводчику.
2: «Мигель, а ну сходи-ка узнай, чего они ждут».
4: «Слушаюсь, господин Центурион»,
1: — кивнул переводчик, быстро натягивая респиратор. Торопливо выполняя команду, он выскочил из пираньи и направился к бронемашине русских. На сей раз она выглядела иначе, заметно меньше других. И не на 4 осях, а всего на 2. По бортам люков не было, значит, только на крыше корпуса. Переводчик взобрался на бронемашину и постучал прикладом штурмгейвера по одному из люков.
2: «Эй, русские, чего вы ждете?»
1: — крикнул он. Люк открылся. В ней показался довольно мощного телосложения седой человек с недобрыми серыми глазами.
5: «А чего вы ждете, не русские?»
1: — прорычал он.
2: «Вы приехали на переговоры? Так идем!»
5: «Переговоры пройдут в нашей машине. Гарантия того, что на этот раз вы нас не взорвете!»
2: «Так неприемлемо!»
1: — замотал головой Мигель.
5: «Тогда можешь катиться в задницу своего Центуриона. Ты меня понял или на пальцах показать?»
1: Переводчик задумался на несколько мгновений, затем произнес.
2: «Хорошо, ждите ответ!»
1: И он, спрыгнув с БРДМ, направился к своей бронемашине. Шестаков закрыл люк и уселся на свое водительское место. Затем повернул голову на своего единственного попутчика. Тот сидел облаченный в УЗК и противогаз и молчал. Через несколько минут стук по люку повторился. Прапорщик открыл его. Там была все та же физиономия в респираторе.
2: «Я уполномочен вести переговоры», —
1: произнес переводчик.
5: «Ну, залазь!»
1: — ухмыльнулся Шестаков, освобождая место врагу и пересаживаясь на ближайшее сиденье.
5: «Что, побоялся твой командир сам прийти?»
1: произнес он, когда Мигель уселся на место механика-водителя и закрыл за собой люк.
2: «Наш командир не боится!»
1: строго отозвался переводчик и бросил косой взгляд на человека в противогазе.
5: «Ну ладно, чего вам надо и чего вы хотите за освобождение наших людей?»
2: «Вашей капитуляции».
5: «Вот как!»
1: поднял брови прапорщик.
5: «А не слишком ли?»
2: «Это цена жизни вашего командира еще 3 человек. И цена вашей спокойной жизни. Вы сложите оружие и пустите нас в свой бункер. Вы дадите нам доступ к тому туннелю».
5: «Другими словами, вы хотите завладеть нашим оружием, нашей техникой, нашим жилищем, а людей поработить?»
2: «Мы гарантируем жизнь каждому из вас на условиях непротивления. Это лучшая цена за ваш покой и мирный труд на славу наших общих интересов».
5: «Кто-то уже такое говорил моей стране и моему народу давным-давно. Знаешь, что с ним стало?»
2: «Что?»
5: «Он отравил свою собаку и жену, а потом застрелился».
2: «Не в вашем положении нам угрожать».
5: «Да, но вы забыли, что у нас тоже находится в плену ваш человек. Вы понимаете, что его жизнь в сложившихся обстоятельствах в опасности?»
2: «Пауль Рохес?»
1: Переводчик покачал головой, усмехнувшись.
2: «Он солдат, и это война. Солдатами жертвуют. Я сомневаюсь, что жизнь одного нашего солдата в этих обстоятельствах для вас будет ценнее жизни 2 ваших, да еще и 2 офицеров в придачу. А он, Рохис, если нужно, достойно примет смерть от ваших рук».
5: «То есть его судьба на этих переговорах не обсуждается?»
2: «На этих переговорах обсуждается ваша капитуляция. Это ультиматум».
5: «Понятно», —
1: кивнул Шестаков.
5: «Значит так. Вы должны понимать, что у меня нет такого авторитета, что был у майора Стечкина, который теперь в вашем плену. И я не знаю, смогу ли всех убедить сложить оружие. Мне нужно время».
2: «Мы это понимаем, и окончательный ответ ждем от вас через 2 часа на этом месте».
5: 2 часа?»
1: — Шестаков улыбнулся.
5: «Думаю, мне этого времени хватит».
2: «Тогда до встречи».
1: Мигель открыл люк и вылез наружу. Прапорщик снова занял место водителя, завел двигатель и направил машину обратно, в Красноторовку, выжимая из БРД максимум возможного на пересеченной местности скорости. Он вдруг остановился, резко сорвал со своего попутчика противогаз и легонько ударил его по лицу.
2: «Ну что, придурок, слышал? Ты слышал? Они тебя слили. Ты для них уже мертвец. Ты понял меня?»
1: Пауль Рохес молча потер рукой ушибленное лицо и шмыгнул носом.
6: «Да, я слышал»,
1: — тихо произнес он.
2: «Вот то-то же. А мы за своих парней будем драться. И ответ твои подельнички получат точно в срок».
3: «Ну, твою выходку мы обсудим позже. Крепко так обсудим, по-мужски».
6: «Тигран!» — виновато вздохнул Загорский. «Послушай, я потом вернулся, ну, бес в меня вселился».
3: «Бес, говоришь? Так я знаю один древний способ экзорцизма. Развальцуй тебе одно нежное место большим тупым предметом. Бес оттуда и выскочит».
6: «Господи, Тигран, что за гадость такая?» — поморщилась Рита.
3: «Потом увидишь. В этой процедуре доктор понадобится, кстати».
6: «Прекрати уже».
3: «Ладно», — Тигран махнул рукой. «Оставим это на потом. Ну, ты вернулся, ушлепок, и что дальше?»
6: «Дверь уже была открыта, дрезины на месте не было, а я нашел железнодорожный туннель и другую дрезину, ручную».
3: «Так, ну и?»
6: «Возле нее ошивался этот, такой же, Вирт. Я его грохнул из пистолета. Послушай, Тигран, я знаю, где Волгало. Я нашел в одном помещении схему и разобрался в ней».
3: «Она у тебя с собой?» — спросил Баграмян.
6: «Нет, она на стенде, ее не снять. Не бумажная она. Но я набросал... Короче, слушай, помнишь тот заваленный туннель, где радиация?»
3: «Еще бы не помнить», — мыкнул Тигран. «Утекали оттуда, как сайгаки».
6: «Так вот, там был склад авиационных бомб, предполагая, судя по расположению, что этот склад снабжал аэродром Зиерапин».
3: «И где это?»
6: «Это возле Люблино»,
1: — ответил Загорский.
6: «Зиерапин прикрывал довольно большой участок, направление на Земланд и на Пилау, подземные хранилища в лесном массиве и так далее. Но вот что интересно, там базировалась часть первой бомбардировочной эскадры «Гинденбург», для которой был разработан самолет «Хенкель» 177В-38. А этот самолет был разработан как атомный бомбардировщик».
3: «Атомный бомбардировщик? Немецкий? Саня, да ты в своем уме вообще?»
6: «В своем!»
1: — зло огрызнулся Загорский.
6: «Ты дослушай. В Хагерлохе, в Германии, не помню точно где, кажется, американцами был найден немецкий ядерный реактор. А свой первый реактор они получили еще в 1942 году.
3: «Реактор еще не бомба».
6: «Но огромный шаг к ней. А теперь представь, Восточный фронт с ужасающей скоростью катится прямиком в Рейх. Они спешно создают урановую бомбу на простейшем ударно-пушечном принципе. Три такие бомбы нашли в Красноторовке, когда сломали стену, но пустые, без урана».
3: «А, ну те три тележки, что я случайно спустил с горки», — закивал Баграмян.
1: «И благодаря которым мы нашли путь в пятый форт», — улыбнулся Бурков.
6: «Именно»,
1: — продолжал Загорский.
6: «А теперь, Тигран, смотри сюда».
1: И он извлек из своего вещмешка одну из тех двух загадочных банок. Крышка нервно открыта ножом. Внутри войлочная прокладка и свинцовый цилиндр с клеймом на крышке.
3: «И что это?»
6: «Здесь уран-235», —
1: ответил Александр. Ошарашенный Баграмян присел на корточки и взглянул на Загорского.
3: «Ты уверен?»
6: «Конечно, тут клеймо. И внутри сама урановая болванка. Тигран, за той стенкой ты нашел склад зарядов для атомных бомб».
3: «Вот блин!»
6: «Готовую продукцию, возможно, доставляли сюда из Германии, поскольку тут были приоритетные цели. Только атомные бомбы были способны остановить Красную армию. Маскировали их под консервы. Сам уран добывали, наверное, в Чехии или Южной Америке. Но это уже не столь важно. Важно то, что они были уже готовы бомбить. И, видимо, Верховная Ставка знала об этом. Потому и торопили так закончить войну. Потому так кидали армии вперед. На Кёнигсберг, на Пилау, на Берлин. Счет наверняка шел даже не на недели, а на часы. Когда наша штурмовая группа вошла в уцелевшую столовую аэродрома Зиерапин, то там на столах обнаружили тарелки с еще не остывшим борщом. Можешь себе представить, как торопились наши помешать той войне превратиться в атомную? В подземном складе так и осталась готовая бомба. А может, и не одна. Но немцы не успели. А потом, возможно, от старости произошло срабатывание ударного механизма, и бомба взорвалась. и мы нашли тот завал, образованный взрывом, там, где радиация и остекленевшая порода.
1: Да, но если бы на территории Калининградской области взорвалась атомная бомба, начал было возражать Тигран, но Александр и тут не дал ему договорить.
6: Землетрясение, помнишь?
1: Землетрясение? Поморщился Баграмян. А, Калининградское землетрясение 2004 года.
6: Именно. Но кто мог подумать, что в регионе, настолько удаленном от ближайших сейсмических зон, возможно землетрясение? А оно произошло. Вот тебе ответ. Взорвалась немецкая атомная бомба, за много лет до этого приготовленная к погрузке на самолет, базировавшийся в Зиерапане.
1: Вот тена! Ошарашенно выдохнул Баграмян. Столько всякой разрозненной информации, которая казалась вообще никак связана друг с другом, теперь выстраивалась в твердую, несокрушимую логическую цепь.
6: Так вот, объект Волгала находится в паре десятков километров отсюда. Ведет туда, вот этот метротуннель. И у нас теперь есть ручная дрезина, которую я отбил у того первого вирта. Там находится биолаборатория и сборочный цех корпусов урановых бомб. Вот зачем сюда пришли чилийцы из Дигнидада. Сейчас там наверху, наверное, уже идет бой. Но для нас сейчас самое главное — уничтожить это жуткое наследие. Если мы покончим с этим десантом, то нет гарантии, что потом не придет другой. Нам надо уничтожить Волгалу. Раз и навсегда.

0: Глава 24. Ответ. «Цинки погружены, дополнительное боепитание выдано», — отрапортовали ответственные сержанты.
1: «Техника готова?»
2: «Так точно!»
1: «Отлично!»
0: Шестаков потер руки.
1: «Никита, у нас на складе где-то матюгальник был».
2: «Громкоговоритель?» «Да, имеется, только аккумуляторов к нему нет».
1: «Ничего. Бросишь сопли напрямую к батарее командирского бронетранспортера, ясно?»
2: «Ясно».
1: «А сейчас флаг мне, быстро!»
0: Младший сержант тут же передал ему сложенный российский триколор.
1: «Тот, которому я присягал, красный!»
0: Зло прорычал старший прапорщик.
1: «Есть!»
0: Никита скрылся из вида.
1: «А чего вы, сынки, все в ПШ вырядились?»
2: «По русскому обычаю, товарищ гвардии старший прапорщик. В бой в чистом и парадном».
1: «О как! Отличная идея! И я свой надену, если живот втисну, да моль не поела!»
0: Злорадно усмехнулся прапорщик.
1: «Так, Менделеев, твоя задача — держать вход. Вместе закладок взрывчатки усадите Рохиса. Только свяжите его хорошенько. Если все пойдет плохо, взорвать все к чертям и его тоже. Если наша возьмет, то, быть может, подарю ему жизнь. А теперь по машинам!»
0: Элиос Клаус Мюллер снова взглянул на часы. До сего времени русские не заставляли себя долго ждать. Но уже пошла вторая минута от установленного времени. На улице уже темно, однако никаких признаков приближающейся бронемашины русских пока нет. Ну что ж, наверное, стоит подождать еще немного. Возможно, просто техническая задержка. В конце концов, речь идет о бескровном овладении их убежищем, откуда есть коридор в заветное подземелье основателей. Он налил себе еще кофе и сделал глоток. Нацистов, находившихся в скрытой засаде рядом с холмом, уже сняли. Тихо, ножами, всех четверых. После этого на позиции вышли гранатометчики. Залп. 5 зарядов от РПГ-7 вонзились в корпус пираньи и превратили его в огненный шар, поглощающий тех, кто был внутри, и тех, кто сидел на броне, и термос с бодрящим напитком заодно. Морская пехота России ответила на ультиматум почти в срок. ПТС-2 медленно раскачивался на волнах Балтийского моря. Командир взглянул на компас. Затем на тонущую в тумане ржавую громаду, заброшенную еще задолго до катаклизма, платформы. «Мы на месте!» Сказав это, он взглянул на часы. «Пора!» Водитель завел двигатель и стал выжимать максимальную скорость, которую только мог развить транспорт на воде. Первая глубинная бомба плюхнулась в соленые воды. Через полминуты раздался взрыв, и ввысь поднялся огромный столб воды. Транспортер стало неистово качать, в кузов хлынула поднятая вода.
2: «Черт, командир, мы так потонем! А это еще малый калибр был! Привязывайте к бомбам буйки, они замедлят погружение. И прибавить 5 метров в глубине.
1: Есть!
2: Коля, ты большую скорость не можешь развить?
3: Предел, старшой!»
2: «Плохо, но ничего, больше бомб сбросим, легче и быстрее станем. Только бы не опрокинуло нас взрывом, а то совсем легкими станем. Вяжите буйки к бомбам, я сказал. Да, вот так».
0: В стороне раздались хлопки автоматных очередей. По корпусу залязгали пули.
2: «Катер!»
0: Пулеметчик скрылся от огня в кабине, командир зло забарабанил по бронестеклу автоматом.
2: «Вылазь и стреляй, мать твою! Завалю, как труса! Отделение! Прикрыть огнем! Отставить бомбометание пока! Есть!»
0: Из кузова заговорили автоматы. Пулеметчик выбрался из люка и стал ловить в прицел вражеский катер. Ему помогал мехвод, включив прожектора. Наконец заговорил и главный калибр ПТС-2. Услышав пулеметный огонь, вторивший шквалу из нескольких автоматов, катер стал уходить к берегу. У медлительного транспортера не было шансов догнать резиновую моторную лодку. Однако очередная пулеметная очередь прошила резину. Лодка резко замедлилась и стала тонуть. 5 вражеских солдат, поняв, что шансов уйти нет, стали яростно отстреливаться. Но бронированная кабина транспортера держала удары, а огонь морских пехотинцев прекратил их сопротивление уже через пару минут. Вражеский водный патруль был уничтожен.
2: «Продолжить бомбометание! Есть!» Стоявшие на холме солдаты охранения, чей пост располагался у входа в раскопанный бункер, возможно, и расслышали тихий сухой щелчок чуть в стороне. Но понять, что это была бесшумная снайперская винтовка с ночным прицелом, известная как винторез, они не могли. Сначала пуля вошла в основание черепа одному, затем второму. В темноте невозможно было различить, как мимо их мертвых тел проползли четыре человека в маск-халатах. Из входа в раскопанный бункер вышел еще один иноземный солдат. Видимо, он расслышал звук падения мертвых тел и вышел узнать, что это было. Держа оружие наготове, чилиец стал медленно подниматься на холм свежей земли. Позади возник призрачный силуэт и одним движением остановил врага, перерезав ему горло. Четыре диверсанта осторожно спустились в яму и стали осторожно продвигаться в бетонный каземат. Сюда вел кабель от дизель-генератора, который сейчас не работал. Очевидно, в ночное время чилийцы раскопки не вели. Однако из подземелья пробивался тусклый свет, благодаря которому виднелись ручные лебедки, носилки, газосварочный аппарат и различный инструмент. Видимо, дальше в казематах был обвал, который пришельцы расчищали днем. Поворот направо. За ним слышались тихие голоса на незнакомом языке. Тут же вышел еще один вражеский солдат. Он на миг остановился, уставившись на четыре бесформенные фигуры с оружием в руках. Затем раздался щелчок винтореза. Однако враг перед смертью успел вскрикнуть. Тут же из-за угла раздались крики, и через секунду очередь из штурмгевера. Медленно принялась завывать ручная установка воздушной сирены, набирая децибелы по мере раскручивания рукоятки. За угол полетела граната. Снова раздались крики, и среди них по-русски «Вашу мать!».
3: Радио фантастики. Радио фантастики.
2: Два диверсанта развернулись, прикрывая вход. Теперь поднятый шум непременно приведет сюда врага. За углом оказалось еще два тела убитых взрывом гранаты врагов и разбитый барабан воздушной сирены. Дальше метрах в 20 глухой завал, который, похоже, расчищали пришельцы. Плюс небольшое помещение сбоку, вход в которое был оборудован решетчатой дверью. И совсем недавно, судя по следам от сварки. В запертом помещении в углу сидели еще четыре человека. Диверсанты направили на них оружие.
1: «Черт! Свои!» — послышался голос Стечкина. «Командир?» «Да, открывайте! Ключи у того, с сиреной!»
2: Диверсанты быстро нашли ключ и отперли замок. Стечкин, Колесников и его товарищи, выскочив наружу, сразу стали подбирать трофейное оружие.
1: «Вы как узнали, что нас тут держат?» — спросил майор.
4: «Да не узнали мы, повезло!»
2: В главном

0: В лесном массиве, подступающем вплотную к месту раскопок, зажглись огни. С позиции иноземцев могло показаться, да так и показалось, что это загорелись фары бронетранспортеров. Однако это были установленные на габаритных деревянных рамах фары, давно демонтированные с непригодной для эксплуатации и пошедшие на запчасти техники. Питание подавалось от аккумуляторов. Сами бронетранспортеры были немного выше, поскольку на близкую дистанцию незаметно не подойти, помешает шум моторов. «Внимание!» — раздался из леса зычный бас, усиленный большим громкоговорителем. «Я знаю, что среди вас, уродов, есть существа, понимающие наш великий и могучий русский язык. И поэтому, скоты, я говорю с вами именно на этом языке. У вас есть 5 минут, чтобы начать сдачу оружия и выходить в полосы света с поднятыми руками. Всем добровольно сдавшимся в плен я гарантирую жизнь. Но если вы, гниды, вздумаете оказать сопротивление, я вам устрою Сталинград!»
1: Последнее слово Шестаков выкрикнул так, словно ему вовсе не нужен был громкоговоритель, и в это слово он вложил решимость каждого своего бойца положить конец наземному вторжению здесь и сейчас. Отбросив громкоговоритель в сторону и пригнувшись, Эдуард усмехнулся.
2: «Все, больше у меня с ними разговора не будет».
1: Со стороны бывшей подрывной станции загрохотал Эрликон. Враг бил по фонарям, видимо, купившись на то, что это бронетранспортеры.
2: «Так, первая огневая точка. Запоминайте, минометчики!»
3: «Товарищ старший прапорщик, сразу не попадем. Уже сколько лет занятий с минометами не было. И участок непристреленный».
2: «Ничего, сейчас пристреляетесь. Мин у нас много, как и всякого другого убийственного барахла. Похоже, что эта пушка — их вторая пиранья. Ее надо поскорее вывести из игры».
1: Шуму пушки вражеского бронетранспортера присоединились еще 3 пулемета МГ. Фонари один за другим стали гаснуть.
2: «Внимание, говорит голова! Всем коробочкам начать выдвижение на позиции!»
1: — приказал прапорщик в рацию. Находящаяся в отдалении бронетехника стала двигаться ближе к противнику, продолжая оставаться скрытой от вражеского огня складками местности.
2: «Так, корректировщики! Какого хрена землю нюхаете? Фиксируйте огневые точки! Есть!»
1: Несколько бойцов стали осторожно выползать на вершину обстреливаемой врагом возвышенности и визуально отмечать, где находятся пулеметы, и не сменил ли позицию бронетранспортер.
3: «Огневые точки замечены, командир!
2: Передать координаты минометным расчетам! Живо!
3: Есть!»
1: Уже через минуту захлопали, плюясь смертью, полдюжины 82-миллиметровых минометов. Было наивно полагать, что их выстрелы сразу подавят пулеметный огонь и укрытую за капониром бронемашину. Мины ложились беспорядочно, покрывая прилегающие участки. Однако их свист и разрывы, сопровождаемые обильным разлетом тяжелых с острыми как бритва гранями осколков, стали подавлять выдвигающуюся под прикрытием дружественного огня пехоту противника, наступавшую в сторону лесного массива. Контратака пришельцев, если сразу и не захлебнулась, то, по крайней мере, замедлилась. Тем временем корректировщики стали передавать минометным расчетам данные на поправки следующих выстрелов. Мины стали разрываться все ближе к огневым точкам врага. 2 пулеметных расчета МГ своевременно стали сниматься со своей позиции и переходить на запасную. А вот 3-й не успел. 2 мины влетели в окоп и разорвались, выбрасывая оттуда перемешанный с гильзами песок, оружие и куски человеческих тел. Пиранья также вовремя покинула свою позицию, продолжая вести огонь уже на ходу. Дрезина стучала колесами по рельсам туннеля. Загорский и Бурков поочередно с усердием нажимали на рычаг, приводивший железнодорожный транспорт в движение. Тигран с интересом смотрел по сторонам, светя фонарем. Масштабы этого неизвестного доселе мира просто поражали. Несколько километров назад они миновали развилку, и в боковом туннеле Баграмян успел заметить целый состав цистерн. До того была платформа, от которой в неизвестном направлении уходили коридоры и лестницы. А на платформе масса деревянных ящиков разных размеров. Многое выглядело так, словно прежние хозяева ушли только вчера. Возможно,

0: бросая все это, гитлеровские войска и сами думали, что уходят ненадолго. Это ведь была их земля. Возможно, руководство и знало о договоренностях антигитлеровской коалиции, согласно которым часть Восточной Пруссии переходила в состав СССР, а часть в состав Польши взамен на переданные Литве ее исконные территории, некоторое время занимаемые западным соседом. Да, возможно, фашисты знали, но сомневались в прочности этой коалиции. Кто-то из гитлеровских бонз искал мира с Западом в надежде уже совместно выступить против красных. Кто-то не сомневался, что красные, которых теперь не остановить, сами рванут дальше на Запад, очищая Европу от буржуазии и капиталистов. И тогда Запад сам будет вынужден объединить усилия с бывшим вермахтом, чтобы отбросить варваров обратно на восток. Во всяком случае, все здесь говорило о том, что, уходя, немцы не сомневались. Они вернутся очень скоро. И поэтому они не уничтожили, не взорвали весь этот подземный мир, обрушив только лишь некоторые входы с поверхности и нашпиговав ловушками другие. Но судьба и цепь истории распорядились иначе. Оставшиеся здесь нацисты продолжали эксплуатировать рабов из разных покоренных и не очень стран. Нацисты вымерли, и их заменил искусственный выводок жутких виртов. Потомки рабов превратились в полулюдей-полуживотных, исполняющих свои инстинктивные позывы поддерживать работоспособность жизненно важных систем подземелья. Их язык, порожденный смешением десятков языков узников секретных лагерей, превратился в совершенно примитивное бормотание, а страх и ненависть к угнетателям превратилась в религиозное раболепие. И теперь, после стольких десятилетий, после всемирного погрома, судьба распорядилась так, чтобы все это стало известно. Открывшаяся правда неимоверно пугала своей сюрреалистичностью и в то же время логикой происходящего. Она вводила в ужас уже потому, что весь вид несчастных склавенов выглядел пророческим для тех горсток выживших, что обитали на планете после всемирной катастрофы. Ведь прошло еще не так много времени со дня рукотворного апокалипсиса, сколько насчитывает эра склавенов. Но время пройдет, и потомков ждет страшное будущее. Интересно, сделало бы человечество какие-нибудь выводы, если бы нашло этот мир до катастрофы? Едва ли. Учитывая то, что происходит до сих пор, включая и этот иноземный десант, человечество явно не усвоило даже страшный урок мировой катастрофы. Рита и Тигран сменили Загорского и Буркова. Морской пехотинец тут же принялся изучать переносной трансформатор Вирта, который они прихватили с собой.
1: «Что скажешь, гвардия?»
0: — спросил Тигран, наблюдая за его изучением аппарата.
2: «Этой штукой можно убить, но заряда батареи, похоже, хватит разрядов на 5, ну или 10».
1: «А где они электричество берут?»
3: «У них на этой схеме отмечены 3 мини-электростанции, питающие данный район. Работают от грунтовых вод», — произнес Александр. «Подозреваю, что они еще в рабочем состоянии. Склавены их обслуживают. Во всяком случае, этот разрядник красноречиво говорит о том, что электричество здесь имеется».
1: «А вон и еще одно подтверждение».
0: Тигран указал на очередную платформу. В стене зиял дверной проем, а за ним горела лампа накаливания.
3: «Мы уже близко. Будьте внимательны», — кивнул Александр. «Тут должны быть еще вирты».
2: «Вот он!»
0: Заорал вдруг Бурков, скидывая автомат. Тигран повернул голову и увидел яркий огненный шар. Не давая себе ни мига на размышление, он бросился к Рите, повалил ее на платформу дрезины и накрыл собой. Огнеметная струя прошла над ним и воспламенила куртку Тиграна. Бурков открыл огонь по монстру. Тем временем Загорский сорвал свою куртку и накрыл Баграмяна. Принялся с усердием колотить его по спине, пытаясь потушить огонь. Тигран развернулся и двинул ему кулаком в скулу. В очередной раз.
3: «Дурак, я тебя тушил!»
1: «А, ну ладно. Потушил?»
3: «Да!»
1: «Молодец, мать твою! Охраняй Риту! Гвардия, за мной!»
0: Схватив свой автомат, Тигран спрыгнул с платформы, которая еще продолжала движение. Бурков последовал за ним.
1: «Он там, в коридоре скрылся!»
0: — крикнул Тигран.
3: «Видел? У него огнемет!»
1: «Заметил!»
0: Они подбежали к дверному проему и прижались к стене по обе стороны от него.
3: «Ну что, кто первый?»
0: — спросил тяжело дышавший Бурков.
1: «Тот, кто не был в Сыктывкаре, значит, ты!»
0: — усмехнулся Тигран.
1: «А при чем тут Сыктывкар?»
0: «Да я там был однажды, а ты нет».
1: «Кончай дурака валять! Как думаешь, он еще там?»
0: Тут же из проема вырвалась огненная струя. Два человека резко отпрянули с опаленными бровями.
1: «Кажется, да!» — крикнул Баграмян, вытирая лицо. «У тебя граната есть?»
3: «Есть одна! А что?»
1: «Ну так кидай, елки зеленые!»
0: Бурков быстро извлек из-под сумка ручную гранату, выдернул чеку и швырнул в коридор. Раздался взрыв, и в ту же секунду еще один, сопровождаемый стеной густого огня, вырвавшегося из дверного проема.
1: «Ха! Бак воспламенился!»
0: — радостно воскликнул пехотинец и тут же поморщился.
1: «Фу, ну и вонь!»
0: «Так пахнет жареное божество, братуха! Бежим обратно!»
4: Битва при полигоне «Хмелевка» набирала ожесточенные масштабы. Временное подавление огня иноземцев минометным расчетом позволило выйти на позицию двум расчетам тяжелых пулеметов «Утес» сил морской пехоты, а также выйти на огневой рубеж ЗСУ «Шилка» и бронетранспортерам. Пиранья противника продолжала огрызаться огнем своей пушки, хотя из-за вынужденной частой смены позиций бронемашины огонь ее стал менее точным и эффективным. Экипаж ПТС-2 продолжал вычерпывать из кузова воду, набранную в результате взрывов глубинных бомб. Их худшие опасения едва не сбылись, когда бомбы, взрываясь, ужасно раскачивали транспортер, грозя в любой момент опрокинуть его и потопить вместе с людьми. Однако обошлось, но вот воды они зачерпнули изрядно. Работала помпа, откачивающая ее. Но помогали и бойцы своими касками и котелками, чтобы ускорить процесс и как можно скорее избавиться от отравленной воды и облегчить машину. На всех парах, плывущую в сторону вражеского корабля под названием «Дигнидад». На берегу уже шел бой. Это было не только слышно, несмотря на шум двигателя ПТС, но и видно по ярким всполохам и вспышкам в ночи. В темноте трудно было различить, где именно корабль. Фары на ПТС не включали специально, для скрытности. Однако вдруг в них ударил яркий луч прожектора. Машину все-таки заметили с судна и включили свет на корме, осветив ее. Тут же с кормы начался шквальный обстрел. Два бойца упали замертво.
1: «Черт!»
0: — зарычал командир, когда все пригнулись, и он понял, что потерял ребят.
3: «Огонь на подавление! Огонь на подавление!»
0: Первым загрохотал штатный пулемет, посыпая корму свинцом. К нему стали присоединяться автоматчики. Командир открыл дверцу в кабину и вытащил оттуда три гранатомета.
3: «Мехвод, освети корму корабля! Сорока, Жук, хватайте РПГ! По моей команде ниже ватерлинии! По моей команде, я сказал!»
0: Механик-водитель включил все фонари, и корма неприятельского судна стала хорошо видна.
3: «Огонь!»
0: — заорал командир. Гранатометчики поднялись под прикрытием огня стрелков на подавление противника и выпустили три реактивные гранаты в корпус. Две попали, как положено, ниже ватерлинии. Гранатометчики тут же пригнулись. Пригнулась и часть стрелков, быстро перезаряжая автоматы. Командир извлек из кабины еще три реактивных снаряда.
3: «Делаем еще залп! Заряжайте! Готово!
1: Готово!
3: Огонь!»
0: Завода они достигли 20 минут назад. Казалось, больше времени у них ушло на преодоление крутой железной лестницы и на движение по-пластунски по этой подвесной тропе из металлических листов с мелкими дырками, чем на весь путь сюда от пещеры Склавенов. Железная тропа вела к кабине, подвешенного под потолком цеха крана, способного передвигаться вдоль помещения при помощи стальных колес и рельсов. Сама кабина также была нанизана на рельсы и могла перемещаться поперек при помощи внутренних моторов. Хотя, возможно, этот кран был уже давно в нерабочем состоянии. Другим путем в цех они попасть не смогли. Ворота оказались заперты изнутри. Сам цех был неплохо освещен электрическими лампами. Внизу, сквозь отверстия в железном настиле тропинки, виднелись станки и большие столы с частями бомб.
3: «Замрите!»
0: — шепнул Загорский. Его спутники прекратили движение, как и он сам. Внизу, между станков и верстаков, тяжелой поступью шли два вирта, медленно озираясь по сторонам и злобно рыча. Они прошли через зал к противоположной стене и, скрывшись за дверью, заперли ее изнутри. «Сань, а что за той дверью?» — тихо спросил Тигран.
3: «Не знаю я».
0: «Ну смотри, там написано что-то. Зутрит, Нюрмит, ядрит его Шухерзанзук какой-то».
4: Александр чуть пригнулся и тоже заметил надпись над входом.
3: «Зютрит, Нурмит, Зехейт, Занзунг»,
0: — по слогам прочитал он. «И что сие значит?»
3: «Что-то вроде «входить только в защитных костюмах». Кажется, так».
0: «Так там биолаборатория, значит. Странно они как-то ее расположили. Прямо за дверью цеха».
3: «А в подземелье особо не разгуляешься, Тигран. Думаю, это было просто вызвано суровой необходимостью. Экономия места, экономия пространства, экономия средств на охранные системы».
0: «Ладно, а спуститься нам как?»
3: «Вон лестница за кабиной»,
4: — вытянул руку Бурков.
0: «Ну, поползли».
4: Они достигли кабины. Оказывается, верх стены над входом имел линию узких окон. Чтобы заглянуть в них, надо было войти в кабину крана, что Тигран и сделал. За ним последовал Загорский и Рита. За мутноватым стеклом было видно помещение, огромное даже по сравнению с цехом. Там тоже горел свет, только не обычных ламп, а каких-то иных, возможно, ультрафиолетовых. Пол был заставлен какими-то гробами со стеклянными выпуклыми крышками, и хорошо заметно, что в этих гробах, в зеленоватой жидкости, действительно напоминающей рассол, покоились тела. От гробов шли какие-то трубки к чанам и большим колбам, стоящим через каждые 5 капсул. Но если оценить размеры помещения и то, что капсулы тут стоят максимально плотно, то можно легко сделать вывод о наличии по меньшей мере 200 спящих виртов.
0: «Ни черта себе!» — выдохнул Тигран.
3: «Ребята!» — прошептала Рита. «Смотрите, там в дальнем конце, кажется, еще дверь. Что, если там второй такой зал?» «Все может быть!» — кивнул Загорский. «Идем вниз!»
0: «Погоди!»
4: — остановил его рукой Баграмян.
0: «Смотри!»
4: В нескольких колбах вдруг забурлила жидкость. Ближайшие чаны стали наполняться. Похоже, в них выкачивался рассол из этих гробов. Затем показалась группа из 6 виртов. Они подошли к слитым колбам и стали открывать крышки, а потом помогли выбраться 4 новорожденным, таким же здоровенным амбалом.
3: «Неужели в том колодце был вирт?»
4: — с ужасом прошептал Загорский, глядя в их пугающие лица.
3: «Так мне не показалось, и это был не я?»
0: «Ты о чем, болезный?» — толкнул его слегка Тигран.
3: «Да так! Смотрите, смотрите!»
4: — зашептала Рита. Вирты стали доставать еще одного новорожденного. Но, судя по строению, развился он с какими-то жуткими отклонениями. Ноги монстра были недоразвиты и выгнуты в обратную сторону. А вместо человеческих стоп красовались огромные копыта. Что-то не так было и с головой. Слишком уж неестественно мала. Появился еще один вирт, катящий тележку с большим жестяным коробом. Когда он приблизился к своим соплеменникам, держащими под руки недоразвитого новорожденного, те вдруг положили его на пол. Тот как-то странно дергался. Из тележки извлекли огромные тесаки и...
3: «О боже!»
4: Рита зажмурилась и, отвернувшись, уткнулась в плечо Тиграна лицом.
3: «Господи!»
4: — простонала она, вцепившись зубами в его куртку. Вирты стали рубить недоразвитого новорожденного на части и кидать его останки в короб тележки.
3: «Господи, они что, использовали не только человеческий, но и животный генетический материал? Откуда копыта?»
4: — бормотал Александр.
0: «Идем отсюда!» — вздохнул Тигран, обняв Риту.
3: «Вот твари неуемные!»
4: — выругался Шестаков, выплевывая землю, которой его накормили близкие разрывы очередной очереди, пущенной автоматической пушкой пираньи.
3: «Никита, тьфу, передай по команде, бронемашина — приоритетная цель!» «Есть! Но сделайте все, чтобы никто не приблизился к бункеру. В нем наши ребята. Там командир. Я понял. Минометчики, первый и второй расчет. Взять участок с поправкой на 200 метров ближе. И долбить, не останавливаясь. Отсекайте неприятельскую пехоту от бункера. Утес, рубите вон ту пулеметную точку слева!»
4: Воздух рассек пронзительный свист, и позади раздался взрыв. Кто-то рядом упал, вскрикнув.
3: «Миномет!»
4: — заорали в стороне.
3: «Где? Не видно пока!» «Черт! Альфтан!»
5: «Я! Принимай командование!»
4: «А вы?»
1: А я прогуляюсь. Грищенко! Грищенко, мать твою! Я! Лезь в БРДМ за пулемет! Есть! Люки не закрывай! Попадут из Фауста, и мы трупы сразу!»
4: Орал Шестаков, забираясь на место механика-водителя.
1: «А если гранату кинут? Поймай и кинь обратно, твою мать! Пулеметом не играйся особо, это тебе не мамкина титька! Ищем миномет противника! Фаустников коси!»
4: «Понял!» БРДМ рванулся с места и устремился вперед, в самую гущу врагов.
1: «Вот же старый придурок, какого хрена?»
4: — крикнул вдогонку Альфтан.
1: «Сожгут ведь!» «Никитас! Никитас!
5: Чего?
1: Ты теперь главный?»
5: «Да.
1: Ну так командуй! Какие тебе еще нужны команды? Мочи козлов!»
4: БРДМ мчался вперед, перепрыгивая неровности и приближаясь к врагу.
1: «Это что было?»
4: — воскликнул держащий оборону у входа в бункер Колесников, когда буквально в метре от ямы прорычал двигатель машины, несущийся в сторону моря.
1: «Кажись, БРДМ-ка! Нет? Наши разве в наступление пошли?»
4: «Черт, это Шестаков! Как пить дать Шестаков? Только этот старый псих может нечто подобное выкинуть!» — сплюнул Стечкин.
1: «Дайте мне винторез с ночником! Быстро!»
5: «Ты что удумал, Василич?
1: Прикрыть его попробую!»
5: «Не лезь наверх, командир! Мы тут и так, как в змеиной яме!»
1: «Боря, не мешай, а? Перешибу ненароком!»
4: Прикинув пройденное расстояние, Шестаков резко повернул налево, едва не опрокинув машину. Если бы он этого не сделал, то уже через полсотни метров попал под сектор обстрела минометов первого и второго расчета. Наверху пулемет дал две короткие очереди. Снаружи, через открытый люк, слышались крики. Какой-то неловкий вражеский солдат попал под колеса, хрустя собственными костями. По правому борту прошлось несколько барабанных дробей пулеметных или автоматных очередей. Шестаков решил включить фары. Странно, однако после того шквала пуль, с которой встретилась машина в своем самоубийственном кроссе, левая еще работала. Впереди в луче фары замаячили, как муравьи, десятки вражеских солдат. И вдруг там же, в низине, возникла пиранья. Она разворачивала башню. Одной очереди ее автоматической пушки для слабо бронированного БРДМ хватит за глаза.
1: «Вова, бей его в башню, потом по колесам!»
5: «Есть!»
4: Снова загрохотал КПВТ. Стрелок не подвел. От ударов 14,5 калибра у пираньи, похоже, заклинило башню и оружие. Следующей очередью он разорвал у машины врага два левых колеса. Шестаков тем временем не сбавлял темп. Оставалось только радоваться мастерству стрелка, который при такой езде сумел быстро вывести из строя пиранью.
1: «Товарищ гвардии старший...» «Не дури, Володя, ты пока мое звание только произносить будешь, война закончится. Что там?»
5: «Вижу минометные точки, две».
1: «Где?»
5: «Чуть левее, вот так».
1: «Стреляй на подавление».
5: «Есть».
4: БРДМ влетела в первый круглый окоп, прямо там, где заканчивались песчаные дюны, а дальше был лишь склон, ведущий к пляжу, от которого к кораблю тянулись деревянные гати. Машина смяла миномет и несколько человек. Шестаков резко вывернул руль влево, и БРДМ запрыгнула на насыпь. Застряла там, так и не достигнув второго расчета.
1: «Черт!»
4: Бронемашина торчала носом вверх, и Грищенко не мог стрелять вперед.
1: «Вова, разворачивай и бери задний сектор! Я выхожу!»
4: Прапорщик швырнул из люка в сторону соседнего окопа пару гранат и стал быстро выбираться, жалея, что у БРДМ нет боковых выходов. Спешивание через крышу чревато быстрой смертью. Однако брошенные им предварительно гранаты привели противника в замешательство, позволившее Эдуарду спешиться и дать очередь в гущу врага, скопившегося у второго миномета. Трое упали сразу. Затем раздались ответные выстрелы штурмгеверов. Шестаков залег за песчаной насыпью. Рядом что-то упало, и прапорщик, молниеносно ориентируясь на один только слух, схватил это что-то и кинул обратно. Тут же раздался взрыв и несколько предсмертных криков. Это была граната. Эдуард перекатился вправо и резко поднялся, дав еще одну очередь. Свалил кого-то на повал. Прямо перед ним возник вражеский солдат, замахнувшийся большим ножом. Прапорщик схватил его руку и отпрянул назад, увлекая врага за собой. Болевой прием, и тот роняет нож. Затем прапорщик резко сорвал с чилийца шлем и, обхватив огромной ладонью голову врага, вмазал ею в корпус БРДМ с такой силой, что было слышно, как у того хрустнул череп. Убедившись, что поблизости врагов нет, а основные силы противника далеко в поле ведут наступление в сторону лесного массива, Шестаков взял одну мину из ящика и осторожно закатил ее носом внутрь трубы миномета. Когда враг снова овладеет этой мини-мортирой и попытается сделать выстрел, его будет ждать очень неприятный сюрприз. Тем временем на палубе корабля, давшего уже заметный крен на один борт, видимо, постаралась группа на ПТС, что-то громко хлопнуло, и Эдуард услышал быстро приближающийся шорох. В башню БРДМ врезался кулак фауст-патрона. Раздался взрыв.
6: «Черт, нет!»
4: Шестаков кинулся к машине.
6: «Володька! Володя!»
4: Грищенко не отвечал. Забравшись внутрь, прапорщик обнаружил окровавленное тело бойца с разорванной грудной клеткой.
6: «Нет! Братка!»
4: Тут же машина снова сотряслась от очередного попадания куда-то в корму корпуса. Лицо Шестакова обдало нестерпимым жаром.
6: «Ну, суки!»
4: Он быстро выскочил из машины и нырнул в минометный окоп. Наклонил мортиру и аккуратно дал выскользнуть заложенной им туда мине. Поймал ее рукой, направил трубу на корабль и загнал мину в ствол уже как положено. Миномет плюнул боеприпасом, и мина влетела прямиком в раскрытый зев аппарели. Внутри судна громыхнул взрыв. Второй выстрел, чуть повыше, мина ударила в нос. Кто-то, находившийся на палубе, свалился за борт. Со стороны корабля бежали с десяток вражеских солдат, стреляя на ходу. Шестаков схватил трофейный штурмгевер и начал отстреливаться.
6: «А калашников-то лучше, уроды!»
4: — прорычал он, видя слабый эффект от его выстрела. Враг приближался. Он никого еще не сразил. И тут, в свете молодой луны, прапорщик краем глаза заметил, как из спокойной штилевой морской воды на берег выползают огромные, бесформенные, качающиеся туши.
6: «Крабы! Все, придурки, встречайте, мать вашу, лобстеров!»
4: Шестаков попытался застрелить первого врага, уже взобравшегося на дюну, но патроны, как назло, кончились. Тогда он с размаху врезал врагу прикладом по голове. Затем схватил миномет и швырнул в парочку, взбиравшуюся следом. И кинулся к БРДМ. Раздались выстрелы уже совсем близко. Рядом по корпусу лязгнули пули. Эдуард дал задний ход. Машина нехотя послушалась и стала откатываться. Помогло одно заднее колесо, которое было пробито и совсем спустило. В таком состоянии оно лучше сцеплялось с песком. Еще назад, еще. Резко руль вправо и развернуть машину. А теперь вперед, точнее назад, к своим позициям, через орошаемое кровью и освещаемое взрывами и трассерами поле боя.
7: Вся суть того, что вы называете моим первым открытием, оно и заключается в простом факте. Все шесть зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле шесть выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-ДНР.
8: Вы слушаете радио «Фантастики».
4: Глава 25. Тот мит унс. Баграмян и Бурков торопливо укладывали у двери, ведущей в царство виртов, ящики потяжелей и вообще все, что в силах были поднять и перетащить. Рита помогала как могла. «Это что получается, что они начали будить остальных, и сейчас там будет целая армия?» — пыхтел Бурков.
9: «Армия будет, но не сейчас», — мотнул головой Тигран. «Клади, нет, вот так, да. Их же еще элементарно ходить надо научить, не говоря про все остальное. Может, неделя, а может и пару дней. Хрен их знает, какой там у них метаболизм, вестибулярный аппарат и прочее.
4: Так может, зря торопимся, а?»
9: «Вовсе нет. Неизвестно, сколько их там дееспособных. Мы ведь насчитали сколько? 7?»
4: «Да», — кивнула Рита. «Ну, до сих пор мы с ними легко вроде справлялись, нет?» Развел руками, пока еще свободными от очередной ноши, Бурков.
9: «Просто до сих пор им никто не противостоял. В их мире вообще не было никого, кроме тщедушных и беззащитных склавинов. Теперь появились мы. Думаю, вирты быстро найдут способ эффективной борьбы с нами. Так что не ворчи и бери этот ящик. Да не забывай, что очень скоро сюда могут прийти те чилийцы.
2: Они не одолеют гвардию, — резко возразил оскорбленный таким допущением Бурков.
9: Не горячись, братан. Ничего нельзя исключить, когда на кону стоит все.
2: А где там Санька? Чего он не помогает?
9: Да черт его знает, с его тараканами в голове.
4: Загорский стоял в стороне возле большого стендового стола. На нем были установлены части корпуса бомбы и отдельно смонтированные на каком-то тестовом механизме внутренности. Труба с сетчатой серединой, механизм ударников, призванных одновременно воспламенить два расположенных друг против друга капсуля. Александр Загорский был достаточно умен, чтобы осознать, что именно перед ним. К тому же он уже побывал в Красноторовской колонии, где быстро поняли, что это за бомбы такие. К механизму ударников подсоединен какой-то рычаг. Он явно не относится к конструкции бомбы, а является частью испытательного стенда. Видимо, здесь каким-то образом настраивалась точность одновременного удара по двум капсулям, чтобы две урановые болванки встретились с одинаковой скоростью именно в сетчатой части трубы. Убедившись, что ствол пуст, Загорский взвел рычаг. Он поддался с огромным трудом, и удержать его во взведенном положении было непросто. Опустив рычаг, Крот увидел, как бойки синхронно ударили в пустоту ствола и отошли в сторону. Александр бросил взгляд на товарищей, которые продолжали баррикадировать дверь в лабораторию. Затем попробовал покрутить ствол. Он с трудом, но проворачивался вокруг своей оси. Значит, его можно перевернуть окошками, в которые вставляют урановые заряды вниз. Александр стал судорожно разглядывать ближайшие ящики. Вот ящики с пороховыми зарядами, а вот и капсули, все в промасленной бумаге. Значит, не испортились от сырости за столько лет. Да и не очень тут сыро. Все, что нужно, под рукой. Он улыбнулся. Он уже знал, какой славный путь в Волгалу выбрал.
9: «Сань, слышь, ты бы помог уже!»
4: Недовольно воскликнув, Баграмян наконец обратил на него свой взор.
9: «Эй, погоди-ка!»
4: Он разжал руки, и ящик с какими-то железными запчастями рухнул на пол с его стороны.
2: «Ты чего?»
4: — воскликнул Бурков. Тигран кинулся к Загорскому, но тот резко взвел рычаг.
9: «Саня, ты это чего делаешь?»
4: — нервно проговорил Тигран, остановившись возле него. Загорский лишь как-то странно улыбался, судорожно сжимая рычаг. Баграмян вдруг опустил взгляд на его лежащий на полу вещмешок. Рядом стояли две пустые консервные банки.
9: «Ты что сделал? Я твой дом труба шатал!»
3: «Все, Тигран!» — продолжал улыбаться Загорский. «Все!»
4: БРДМ мчался по ухабам сквозь шквальный огонь. Уже было не понять, чьи пули барабанят по корпусу, свои, чужие. В этом аду не разобрать. Близко разрывались мины. Минометчики-гвардейцы продолжают работу. Вот и славно. Пусть. Враг будет разбит. И не наследие предков, а могилу найдут себе чилийцы на этом старом полигоне. Он, Шестаков, сделал то, что должен был. Он пришел на выручку к товарищам. Да, есть потери, но в том и дух русского солдата. В это он верил всегда. Выстрел из панцерфауста, кажется, поразил двигатель. Машина загорелась. Кабину стало заволакивать едким дымом. Шестаков схватил тело погибшего бойца и принялся с ним выбираться наружу. В ногу сразу же впилась шальная пуля. Прапорщик даже не успел достигнуть земли. Поднялся, превозмогая боль. Подхватил тело Володи. Взвалил его на могучие плечи и захромал в сторону своих. Пусть и убьют, но хоть на шаг ближе к своим. Пули продолжали свистеть. Свистели и мины. Пули и осколки вонзались в тело мертвого Володи. Попали в плечо прапорщика. Шестаков поморщился, пошатнулся и побрел дальше. Еще одна пуля попала в ногу. Он упал. Стал ползти, таща за собой покойника. Взрыв буквально в метре. В ушах звенит. Все равно. Сердце еще бьется, значит, надо ползти. В его сторону бежал заметивший его неприятельский солдат. И пал рядом замертво, сраженный неслышным выстрелом.
9: Да и можно ли было различить отдельно взятый выстрел во всей такой какофонии, что творилось в этом аду? Тем более, когда так звенит в ушах. Шестаков чувствовал, что вот-вот потеряет сознание. Добраться хотя бы до той воронки, что виднелась впереди, благодаря ярким всполохам боя. Он продолжал ползти изо всех сил. Вот уже рука потянулась в воронку. Кто-то схватил его за эту руку. Прапорщик выпустил мертвого Грищенко. Его втащили в яму. Он попытался сопротивляться, взмахнул кулаком, собрав последние силы в этот кулак. «Эдик, не дури, это мы!»
10: «Командир!»
9: Бессильно улыбнулся Шестаков, узнав голос Стечкина. «Да, я! Борис, помоги! Тяжелый наш прапор!» Шестаков извлек из-за пазухи две сигнальные ракеты.
10: «Командир, не в службу, а в дружбу! Запусти!»
9: «Что это?»
10: «Красная сигнал четырем БТРам, резерва, начать фланговые атаки! Зеленая, внимание, крабы! Крабы вышли на берег!»
9: «А ты все предусмотрел, Эдик?»
10: «Да, командир, только вот Володьку Грищенко убили. Не уберег. Прости, Володька».
9: Самохина снова стошнило на пол. Он чувствовал жар. Но еще больше он чувствовал страх. Даже тусклый свет масляной лампы вызывал острую резь в глазах. Майор попытался подняться с койки, но его сильно зашатало. Понимая, что он рискует упасть, Самохин снова уселся на койку и дрожащими руками принялся ощупывать зудящее лицо. Почему оно зудит? Ощупав его, он понял, что кожа жутко шелушится, а в некоторых местах, особенно на скулах, появились жуткие язвы. Что же он увидит, если доберется до зеркала? А может, не стоит? Может, лучше добраться до пистолета и пустить себе пулю в висок, пока на это есть хоть какие-то силы? За дверью слышался какой-то шум и суета. Громкие командные голоса, испуганные возгласы женщин.
10: «Борщов!»
9: — промычал осипшим голосом Самохин.
10: «Борщов! Чертов урод! Что там происходит? Что там такое? Там что происходит?»
9: Его снова вырвало. Дверь открылась, вошел Борщов, за ним Михеев. Самохин с трудом поднял воспаленные глаза и уставился на морского пехотинца. С ним были еще два автоматчика.
3: «Вот он!»
9: Злорадно ухмыльнулся Борщов, указывая на своего, разваливающегося буквально на части босса.
3: «Твою мать!» — поморщился Михеев. «Что с ним такое? И что за вонь?» «С ураном поигрался дядька!» — продолжал ухмыляться Борщов. «А потом струхнул и заставил меня его шмотки стирать. Ну я и постирал!» А в процессе натер ему эти шмотки тем ураном изнутри. Да еще крапалик надфилем сточил ему в чай, который мне приходилось заваривать, да в табачок.
10: — Что?
9: — промычал Самохин, бодая головой в воздух.
10: — Что ты такое, сука?
9: — За что ты его так, а? Он же твоим папиком всегда был. Михеев презрительно взглянул на Борщева.
3: — А он уже вот где у меня!
9: — прорычал тот, поведя себе по кадыку ребром ладони.
3: — Я его ненавижу! «Всем нутром ненавижу!»
9: «Ну...» — вздохнул морской пехотинец, доставая из поясной кобуры пистолет. «Ежели умеешь ненавидеть, то умей милосердным быть. Грешно заставлять человека такие муки терпеть. Любого человека!» Он всучил оружие Борщеву и вышел, увлекая своих бойцов следом. Василий победно усмехался, глядя на своего бывшего хозяина.
3: «Ну все, майор, теперь наши пути дорожки врозь идут!»
10: «Щенок! Я же тебя всегда рядом держал, заботился, гнида!»
9: Борщов присел, наставив на лысую голову Самохина пистолет, снял его с предохранителя и отправил патрон в патронник.
3: «А все почему?» «Да потому, что тебе нужен был раб!»
10: «Ага!»
9: — кивнул трясущейся головой Самохин.
10: «Непременно!»
3: «Ну так теперь я не твой раб!»
10: «Не мой!»
9: Тот из последних сил усмехнулся.
10: «Но раб! Чей-то? Но раб! И таким останешься навсегда!»
9: Борщов выстрелил, прекратив этот разговор. Поднялся, направился к двери, ему навстречу вошел Михеев.
3: «Все? Все сделал!»
9: — кивнул Борщов. «Верни волыну!» Тот покорно отдал пехотинцу пистолет. И тут же оружие, из которого он добил Самохина, уставилось ему в лоб.
3: «Михей, ты чего? За что?»
9: — пробормотал испуганный Борщов. Просто потому, что ты крыса.
10: «Ты о чем думал вообще, еску воротку на мышак?»
9: — заорал Тигран.
3: «Уже поздно, брат, все!»
5: «Что? Что он сделал?»
9: Взволнованно проговорила Рита, подбежав к большому столу, следом примчался и Бурков.
10: «Этот кретин снарядил вот эту адскую машину!»
9: «А это...» — выпучил глаза Бурков.
10: «Черт, это же... это атомная бомба!»
5: «Господи!» — выдохнула Рита.
3: «Саня, не надо! Уже поздно!»
9: — продолжал улыбаться Загорский.
3: «Если я отпущу рычаг, бойки ударят по капсулям. Капсули воспламенят пороховые заряды и толкнут урановые цилиндры навстречу друг другу. И все! Атомный взрыв!»
5: «Но зачем?»
3: «Надо уничтожить это проклятое наследие. Мы ведь не знаем, кто победил там, наверху. Нет времени на раздумье. Взрыв уничтожит и цех, и лаборатории, и виртов. И весь соблазн овладения этими...»
10: «Саня, не дури! Дай я вытащу эти чертовы урановые болванки!»
9: Тигран подошел еще ближе.
3: «Уже! Их уже не вытащить! Все, ребята, уходите! Вы теряете время! Я не смогу долго держать этот рычаг! Очень мощная пружина!»
10: «Но должен быть какой-то...»
3: «Нет, Тигран!»
9: — заорал Загорский.
3: «Все! Ничего уже не изменить! Уходите сейчас же! Ворота можно открыть! Вон засов! Не надо лезть через верх! Быстро уходите на дрезину и как можно быстрее катите отсюда к чертовой матери!»
9: Баграмян внимательно посмотрел на Александра. Тот весь вспотел от напряжения. Руки и судорожно сжимающие рычаг дрожали.
10: «Я тоже остаюсь!» — вздохнул он.
5: «Что?»
9: — вскрикнула Рита.
10: — Родная, он не сможет долго сдерживать устройство. Я подстрахую его. Все-таки это атомная бомба, и вам надо дать большую фору.
5: — Нет!
9: Женщина выпучила глаза и вцепилась в Тиграна руками, как хищная кошка хватает жертву.
5: — Нет!
9: — закричала она.
10: — Прости, родная!
9: Он с силой оттолкнул ее от себя.
10: — Бурков, черт тебя дери, забирай ее! Прикладом по башке оглуши, если надо. «Но забери ее сейчас же!»
5: «Нет!»
3: «Все понял!»
9: Морской пехотинец ловко подхватил женщину и взвалил ее себе на плечи. Затем бросился к воротам. Рита билась в истерике и кричала, не желая оставлять своих друзей в месте, которое очень скоро станет эпицентром ядерного взрыва.
10: «Прощай, девочка моя!»
9: Вздохнул Баграмян, глядя, как они исчезают за воротами.
3: «Дурак!»
9: прошептал Загорский.
3: «Зачем? Уходи с ней! Ты ей нужен!»
9: Тигран посмотрел на него и покачал головой.
10: «И насколько тебе хватит, чтобы сдерживать рычаг? На 10 минут? Этого мало, Саня. Этого мало даже с учетом дрезины. Они должны уйти далеко. Ты устанешь, я тебя заменю. А еще могут прорваться вирты через наши баррикады. Кто-то должен будет отстреливаться. Мы должны теперь прожить здесь максимум, сколько сможем».
3: «Я восхищаюсь тобой, Тигран», —
9: покачал тот головой.
10: «Не пришлось бы, баранья твоя башка, если бы ты не затеял эту дурацкую игру со смертью».
3: «Прости, но так надо. Мы ведь перехитрим смерть. Мы уничтожим ее наследие. Она всегда была рядом, всегда с нами. А мы ее перехитрили».
9: Загорский улыбнулся, и руки его задрожали сильнее.
10: «Дай мне».
9: Баграмян сжал руками рычаг.
10: «Отдохни пока».
9: Александр вздохнул и отошел, взмахивая затекшими ладонями.
3: «Спасибо».
10: «Слабак, ты даже 5 минут не продержался. Я еще слышу, как Рита кричит где-то там».
3: «Похоже, ты прав».
10: «Ну а теперь давай ты мне объяснишь свою выходку там, в комнате, которую ты запер».
9: Загорский сел на ящик с капсулями и грустно уставился в пол.
3: «Вы там, как я понимаю, нашли останки 2 людей».
10: «Я знаю, кто это», — кивнул Тигран.
3: «Вот как?»
10: «Да. Ты также запер Руслана и Лену?»
9: Загорский молча кивнул.
10: «Зачем?»
3: «Я любил ее, всей душой, безумно. Но любовь, особенно безответная, может человека превратить во что-то страшное. Она ведь любила Руслана. И я в порыве ревности... А потом запаниковал. Я понял, что не смогу в одиночку открыть ту дверь. И, значит, они обречены. Я бросился бежать. Я хотел поскорее найти выход и позвать помощь. Но когда я выбрался... Я был на поверхности 5 минут, и весь мир, все человечество... Господи, если у меня такой жуткий хаос творился в голове, когда я запер в ловушке 2 людей, то что же творилось в мозгах тех, кто уничтожил все человечество? В общем, все померкло. Все забылось. А потом ты нашел тот фантик от шоколадного батончика и дверь. И я все вспомнил. Я испугался, дико испугался. Я не хотел, чтобы вы открывали дверь. Не знаю, чего я испугался больше. Того, что призраки моих друзей выскочат оттуда и отправят по кусочкам в ад, или того, что вы сможете узнать правду о том, что я за человек. Или просто боялся сам себя. Вот и запер вас.
9: А потом испугался, что не сможешь открыть, и побежал за помощью?
3: Да.
9: Вздохнув, кивнул Загорский. Я всегда подозревал, что ты долбанутый на всю голову отморозок. Так что зря ты переживал.
3: Прости меня за то, что я тогда сделал.
9: Слушай, Саня, может, найдем веревку какую-нибудь, да зафиксируем рычаг?
3: И уйдем?
9: Да.
3: А где же твоя решимость?
9: Я забыл Рите сказать кое-что.
3: Я догадываюсь, что ты забыл ей сказать,
9: — улыбнулся Александр.
3: Только вот нельзя оставлять устройство. Вирты рано или поздно выйдут из лаборатории, и у них будет атомная бомба.
9: Ты думаешь, они настолько сообразительны, что все поймут?
3: Они очень умны, Тигран. Посмотри вокруг. Здесь полный порядок. Вон на том станке работали совсем недавно. Что-то вытачивали. Вон пресс, на котором они делали свои кирасы. Я знаю, по крайней мере, один из них умеет безумно долго находиться под водой. Я видел. Он преследовал меня, как будто всю жизнь. Нет, Тигран, ты уходи, а я останусь. Я поставлю в этом деле жирную точку.
9: Изнутри лаборатории стали раздаваться яростные стуки по забаррикадированной двери. «Ну вот и все, брат, теперь поздно рыпаться. Ладно, Сань, подержи рычаг. Мне отлить надо перед смертью». Над полигоном занялся рассвет. Слабый ветер продолжал дуть в сторону моря, и воздух на побережье, как это иногда бывало, сегодня пригоден для дыхания без масок. Над зданием Пура, место, откуда в былые времена руководители наблюдали за учениями морской пехоты, одиноко торчащим на побережье, развивался вражеский флаг. Засевшие там пулеметчики не давали поднять головы группе людей, засевших в глубоком и широком рву, вырытом тут давно-давно для оттока с полигона грунтовых вод в море. «Боря, какого рожна ты приполз сюда?» — зло проговорил Стечкин в адрес Колесникова, лежащего на склоне рва. Его голова и левый глаз были забинтованы. Забинтована и правая рука.
3: «Да я только одним глазком взглянуть, командир!» — усмехнулся Борис.
9: «Ага, последним, что ли? Ты лучше смотри, чтобы краб не подкрался.
3: Они у точки высадки, 1000 метров отсюда. Тут не так интересно, мяса мало».
9: «Черт, ну где эта Шилка?»
3: «Ей гусеницу перебило и оторвало ленивец!»
9: — отозвался находившийся тут же младший сержант.
3: «Долго ждать будем!»
9: «Командир, ты что же, хочешь разбить наш Пур Шилкой?» — покачал раненой головой капитан. «Нехорошо как-то». «А ты что предлагаешь?» — зло проговорил майор. «Никита, передай по рации, чтоб БТР сюда гнали. Из КПВТ их снимем».
3: «Села рация, командир».
9: «Да ваша же мать!»
3: «Товарищ гвардии майор, у меня другое предложение».
9: «Какое, Альф?»
3: «Я по дюнам зайду со стороны моря и поднимусь на Пур. Их всего двое, я справлюсь».
9: «Ты уверен?»
3: «Уверен»,
9: — кивнул младший сержант.
3: «Я это место знаю всяко лучше, чем они».
9: — Ладно, действуй, только осторожнее.
3: — Хорошо, а вы поотвлекайте их пока.
9: — Лады, братка. Никита быстро скрылся. Майор взял ручной пулемет и, чуть приподнявшись, дал беспорядочную очередь в сторону Пура. Послышался звон разбитых стекол. С верхней площадки здания ответил МГ.
3: — Командир, финские стеклопакеты за 500 000!
9: — шутливо простонал Колесников.
3: — Их же спецом к визиту президента ставили.
9: «Да и хрен с ними!» — усмехнулся майор и дал еще очередь.
3: «А помнишь, командир, как командующий грозился тебя уволить за то, что по полигонной дороге, на которой за день до визита асфальт укладывали, на машинах ездим?»
9: «Помню, конечно».
3: «Вот же долдоны, да? Ну и где теперь эти долдоны? Президент, командующий, вся эта шушера, которая здесь денежки пилила на предвизитовом ремонте?» А мы через столько лет после всемирного кобздеца за Пур президентский деремся.
9: Это не президентский Пур, Боря. Это мой Пур. И это наша земля. Истечкин дал длинную очередь в сторону укрепившегося наверху врага. Снова злобное огрызание вражеского МГ. Затем автоматная очередь. Все, Никита там. Майор быстро сменил пулемет на винторез и приподнялся еще больше. Пулемет противника молчал.
4: Но, похоже, на верхней площадке происходила рукопашная схватка. «Черт, дерутся двое. Одного Альф, наверное, положил. Блин, который из них?» — прорычал командир, ловя в прицел два борющихся силуэта. Вдруг один из них полетел с воплем вниз. «Кто?» — вскочил Колесников. «Кто упал?» Теперь они видели, как следом полетел вражеский флаг, и через полминуты над Куром стало развиваться красное знамя. «Тот, кто должен, тот и упал», — улыбнулся Стечкин, облегченно вздохнув. Никита, сжимая рану на посеченной саперной лопаткой врага руке, удовлетворенно кивнул, поняв, что закрепил знамя крепко. Затем прихромал к вражескому пулемету МГ, вырвал его из мертвых рук убитого им стрелка и, задрав ствол в небо, нажал на спусковой крючок. «Победа!» — заголосил он, выпуская в утреннее небо остаток ленты. Тигран водрузил на голову черный берет, подаренный ему совсем недавно Михеевым, и, прицелившись из автомата в сторону баррикад, стал ждать. «Саня, как ты? Держишь еще?»
3: «Держу пока»,
4: — отозвался Загорский.
3: «Хотя какой смысл? Уже столько времени прошло. Часы уже».
4: «Держи, Саня. Хотя на минуту, хоть на час, сколько сможем, столько и протянем наше бренное существование и помрем с честью».
3: «Перед смертью не надышишься, Тигран. Может, все-таки...»
4: «Держать, я сказал». Вдруг высоко под потолком брызнули стекла, и там показался силуэт Вирта. «Черт, как он там оказался? Стремянку принесли?» Из окна раздались выстрелы. «Ничего себе!» Баграмян кинулся к Загорскому, все еще сжимающему рычаг, и загородил его собой. «Они и стрелять умеют! Держи, Саня!» Он дал очередь в сторону окна, мимо. «Еще одну! Попал!» Было слышно, как с той стороны свалилось тело сраженного Вирта и его оружие.
3: «Ну, какой смысл?» — крикнул Александр.
4: «Патроны есть, значит, есть и смысл. Будем отбиваться».
3: «Рита уже далеко, брат».
4: «А вдруг заминка? Держи, я сказал».
3: «А что, если из лаборатории есть другой выход?»
4: «Если они пытаются прорваться здесь, значит, нет у них другого выхода. Держи, мать твою!» В окне показалась голова еще одного монстра. Тигран снова начал стрельбу. Последней очередью все же отправил Вирта в Волгалу. «Я пустой. Где твой автомат?»
3: «На столе»,
4: — ответил Загорский. «Ага, вижу».
3: «Тигран, давай меняться, я уже не могу».
4: «Хорошо». Баграмян сжал рычаг. Встряхнув затекшими руками, Загорский взял свое оружие и направил в сторону лаборатории. «Саня, следи за теми окнами».
3: «Я понял».
4: Вирты сменили тактику. Они перестали ломиться в забаррикадированную дверь. Теперь справа от нее стали слышны удары в стену. Затем вдруг ритмичное и громкое дребезжание, вибрация от которого чувствовалась даже здесь, у атомного устройства.
3: «А это еще что?»
4: — воскликнул Загорский. «Похоже на пневматический отбойный молоток», — ответил Тигран. «Точно, они проломят стену быстро».
3: «Откуда у них отбойный молоток?»
4: «А мне почем знать? Может, они им друг друга балуют во время брачных игр?»
3: «Мне казалось, что они однополые».
4: «Это тебе только казалось. Помнишь ту тварь, что тележку прикатила, в которую они погрузили по гускам ущербного?»
3: «Ну да, что?»
4: «У нее сисяндры здоровенные. Самка это».
3: «Ты уверен?»
4: «Саня, когда речь идет о здоровенных сисяндрах, я ошибаться не могу», — захохотал Тигран.
3: «Так значит, они и по-простому размножаться могут?»
4: «Возможно». Монстры продолжали воздействовать на стену пневматическим молотком. Однако до прорыва дело еще не дошло. Вскоре Тигран и Загорский снова сменили друг друга. Баграмян нацелился на стену. «Немного нам осталось, да? Один рожок всего».
3: «Немного»,
4: — вздохнул Загорский. Часть стены, наконец, не выдержала. В небольшой пролом ринулся первый враг. Короткая очередь настигла цель. Следующий был умнее. Схватив мертвого собрата, он стал выбираться в цех, прикрываясь его телом. Тиграну пришлось извести все оставшиеся пули на то, чтобы перебить ему руки и поразить в грудь, когда тот выронил мертвеца. «Все!» — крикнул Баграмян. «Все, Саня, патронов больше нет. Отпускай!» Однако атомного взрыва не последовало. Тигран резко повернул голову. Загорский судорожно продолжал сжимать рычаг и истерически хохотал. «Что? Что такое? Отпускай!»
3: «Они ведь еще не здесь!»
4: Александр глянул через плечо, за спину, на то, как из пролома вываливаются могучие туши виртов.
3: «У нас еще есть время, брат!»
4: Еще сильнее расхохотался он.
3: «Еще 10 секунд поживем!»
4: «Отпускай, придурок!»
3: 9
4: «Отпускай же, ну!»
3: 6 5
4: «Достал уже!» Прорычал Тигран и шагнул к Загорскому. И вдруг позади, со стороны ворот, за которыми уже давно скрылись Бурков и Рита, раздался звук автоматных и пулеметных выстрелов. Тигран вздрогнул и резко повернулся. В цех из метротуннеля вбегали облаченные в черную парадную форму морские пехотинцы. Несколько кинулись сразу к ним, среди них и Бурков. «Вот она!» — крикнул он, указывая на атомное устройство своим товарищам.
3: «Понятно! Вы можете еще сдерживать рычаг?»
4: — крикнул пехотинец.
3: «Да!»
4: — часто закивал Александр.
3: «Потерпите пару минут, мы сейчас зачистим цех и поможем!» «Хорошо!»
4: Тигран теперь был в полной растерянности. Он с недоумением и одновременно с какой-то невероятной теплотой смотрел на волны русских солдат, вливающихся в помещение. А вот солдат как-то странно одетый. В наземный камуфляж и германскую каску. Он тоже был вооружен и помогал морпехам.
11: «Это что за клоун?»
4: — растерянно спросил Тигран у Буркова.
3: «А, это! Пауль Рохис, чилиец! Он с нами теперь! Ладно, я побежал, держите рычаг!»
11: «Ага».
4: Жутко было теперь даже допустить мысль, что пару минут назад они готовы были, да и собирались привести в действие эту адскую машину и столкнуть в ее недрах 2 урановых цилиндра, провоцируя ядерную реакцию. Если бы это случилось, то они погубили бы не только себя и проклятых виртов. Последний, кто вошел в цех, являлся женщиной. Тигран бросился к ней.
11: «Маргарита Казимировна!» — улыбнулся он, сдерживая подкатывающие глазам слезы. «Я мог бы догадаться».
3: «Да, Тигран Суренович», — смеялась сквозь слезы Рита. «Вы так долго продержались? 8 часов».
11: 8 часов?»
4: — не веря своим ушам, воскликнул Тигран. «Перед смертью действительно не надышишься. Эти часы казались лишь какими-то ничтожными минутами, пролетевшими в ожидании неминуемой смерти».
3: «Прости, что так долго. Я как могла. Я делала все, что могла. Ты ведь чувствовал. Ты чувствовал», — плакала Рита. «И дождался меня».
4: Она вдруг накинулась на него, крепко обхватив за шею.
3: «Живой! Живой мой тигр!»
4: — бормотала она, жадно целуя.
3: «Так просто отделаться от меня хотел. Нет, никуда, никуда теперь не денешься. Ты мой. Не отпущу больше. Никогда».
11: «Я люблю тебя, Рита».
4: Морские пехотинцы загнали виртов обратно в лабораторию и стали занимать позицию уже рядом с проломом в стене. Пауль Рохис отстал. Он повернулся и смотрел на эту обнимающуюся парочку. И улыбался.
3: «Я больше не могу держать этот рычаг, вашу мать!»
4: — заорал Загорский.
3: «Тебе не надо!»
4: — усмехнулся Бурков, заменив его руки своими.
3: «Отдыхай!»

0: Эпилог. Ленивые волны тихо шелестели под желтоватым туманом, который восточный ветер по-прежнему сдерживал над морем, не давая заволакивать побережье своими ядовитыми парами. Александр Загорский с грустью смотрел на свежий крест, установленный на холме в память о погибших во взорванном бронетранспортере бойцах. Затем повернулся и устремил свой взор в Балтийское море. Сделал глубокий вдох. Пока еще нет яда, и можно так поступить. Говорят, что насыщенный йодом морской ветер полезен для тех, кто имел дело с радиацией. А он имел с ней дело, пусть и недолгим был контакт с двумя урановыми цилиндрами, но все же контакт был. Странно как-то об этом переживать после того, как готов был взорвать атомную бомбу и себя вместе с ней. Загорский вздохнул и тут же пригнулся от внезапной затрещины. «Какого черта?» Он резко обернулся и увидел Тиграна. «Это еще за что?»
1: «За то, что обманул меня, чертов придурок!» Зло проговорил Баграмян.
0: «В каком смысле?»
1: «В той трубе были пазы, через которые можно было извлечь урановые болванки. Но ты ее перевернул, чтобы мы подумали, будто они уже неизвлекаемы. Объясни мне, ненормальный, что в твоей башке вообще творится?»
0: Александр отвернулся и снова уставился на море. «Я все правильно сделал. Я даже жалею, что не взорвал ее».
1: «Это еще почему?»
0: «Да потому что и бомба теперь цела, и лаборатория, и цех. И где-то у пятого форта закопана еще заготовка».

0: Не волнуйся. Загорский повернулся, бросил на Баграмяна взгляд и, вздохнув, кивнул.
1: — Надеюсь, брат. А где Рита?
0: — Раненых много. Не до нас ей сейчас.
1: — Понятно. А что с пленными будет?
0: — Стечкин сказал, будем перевоспитывать. Убивать он никого не хочет. И так уже столько крови.
1: — А склавены? Что с ними будет, Тигран?
0: — Да ничего. Мы постараемся особо в их жизнь не вмешиваться, но будем наблюдать за ними. В старости скажем, что теперь нет запрета на их обучение. Пусть учат языку, грамоте. Не они, так их дети. Надо, Саня, снова превратить их в людей. И надо самим в дикарей не превратиться. Нам надо снова заселить эту планету, в конце концов.
1: А что потом?
0: Александр пристально посмотрел ему в глаза. Потом? Потом будем жить. Мы должны жить. Мирно жить. Обязаны.

0: fantastique.
1: Айзек Азимов. В плену у Весты. «Может быть, ты перестанешь ходить взад-вперед?» — донесся с дивана голос Уоррена Мура. «Вряд ли нам это поможет. Подумай-ка лучше о том, как нам дьявольски повезло. Никакой утечки воздуха, верно?» Марк Брэндон стремительно повернулся к нему и скрипнул зубами. «Я рад, что ты доволен нашим положением», — ядовито заметил он. «Конечно, ты не подозреваешь, что запаса воздуха хватит всего на трое суток». С этими словами он возобновил бесконечное хождение по каюте, вызывающе поглядывая на Мура. Мур зевнул, потянулся и, расположившись на диване поудобнее, ответил. «Напрасная трата энергии только сократит этот срок. Почему бы тебе не последовать примеру Майка? Его спокойствию можно позавидовать». «Майк Шиф. Еще недавно был членом экипажа Серебряной Королевы. Его короткое плотное тело покоилось в единственном на всю каюту кресле, а ноги лежали на единственном столе. При упоминании своего имени он поднял голову, и губы его растянулись в кривой усмешке. «Ничего не поделаешь, такое случается», — заметил он. «Полеты в поясе астероидов — рискованное занятие. Нам не стоило делать этот прыжок. Потратили бы больше времени, зато были бы в безопасности, так нет же. Капитану не захотелось нарушать расписание. Он решил лететь напрямик». Майк с отвращением сплюнул на пол. «И вот результат». «А что такое прыжок?» — спросил Брэндон. «Очевидно, наш друг Майк хочет этим сказать, что нам следовало проложить курс за пределами пояса астероидов, вне плоскости эклиптики», — ответил Мур. «Верно, Майк?» После некоторого колебания Майк осторожно ответил. «Да, пожалуй». Мур вежливо улыбнулся и продолжал. «Я не стал бы обвинять во всем случившемся капитана Крейна. Защитное поле вышло из строя за 5 минут до того, как в нас врезался этот кусок гранита, так что капитан не виноват, хотя, конечно, ему следовало бы избегать пояса астероидов и не полагаться на антиметеоритную защиту». Он задумчиво покачал головой. «Серебряная королева буквально рассыпалась на куски. Просто волшебное везение, что эта часть корабля осталась невредимой и, больше того, сохранила герметичность». «У тебя странные представления о везении, Уоррен», — заметил Брэндон. «Сколько я тебя помню, ты всегда этим отличался. Мы находимся на обломке, это всего 1/10 корабля. 3 уцелевшие каюты с запасом воздуха на 3 суток и перспективой верной смерти по истечении этого срока. И у тебя хватает наглости говорить о том, что нам повезло. По сравнению с теми, кто погиб в момент столкновения с астероидом, нам действительно повезло», — парировал Мур. «Ты так считаешь? Тогда позволь напомнить тебе, что мгновенная смерть совсем не так уж плоха по сравнению

с тем, что предстоит нам. Смерть от удушья — чертовски неприятный способ проститься с жизнью. «Может быть, нам удастся найти выход?» — с надеждой в голосе заметил Мур. «Почему ты отказываешься смотреть правде в глаза?» Лицо Брэндона покраснело, голос дрожал. «Нам конец! Конец!» Майк с сомнением перевел взгляд с одного на другого, затем кашлянул, чтобы привлечь внимание. «Ну что ж, джентльмены, поскольку наше дело труба, я вижу, что нет смысла что-то утаивать». Он вытащил из кармана плоскую бутылку с зеленоватой жидкостью. «Превосходная джабра, ребята! Готов поделиться!» Впервые за день на лице Брэндона отразился интерес. «Марсианская джабра! Что же ты раньше молчал?» Но только он потянулся за бутылкой, как его кисть стиснула твердая рука. Он повернул голову и встретился взглядом со спокойными синими глазами Уоррена Мура. «Не валяй дурака», — сказал Мур. «Этого не хватит, чтобы все три дня беспробудно пьянствовать. Ты что хочешь? Сейчас накачаться, а потом встретить смерть трезвым, как стеклышко? Оставим эту бутылочку на последние 6 часов, когда воздух станет тяжелее и будет трудно дышать. Вот тогда мы ее прикончим и даже не почувствуем, как наступит конец. Нам будет все равно». Брэндон неохотно убрал руку. «Черт побери, Мур! У тебя в жилах не кровь, а лед. Как тебе удается держаться молодцом в такое время?» Он махнул рукой Майку, и бутылка исчезла у того в кармане. Брэндон подошел к иллюминатору и уставился в пространство. Мур приблизился к нему и по-дружески положил руку на плечо юноши. «Не надо так переживать, приятель», — сказал он. «Эдак тебя надолго не хватит. Если ты не возьмешь себя в руки, то через сутки свихнешься». Ответа не последовало. Брэндон не сводил глаз с шара, заполнившего почти весь иллюминатор. Мур продолжал. «И лицезрение Весты ничем не поможет тебе». Майкл Ши встал и тоже тяжело двинулся к иллюминатору. «Если бы только удалось спуститься, мы были бы в безопасности. Там живут люди. Сколько нам осталось до Весты?» «Если прикинуть на глазок, не больше 300-400 миль, — ответил Мур. «Не забудь, что диаметр самой Весты всего 200 миль». «Спасение в 300 миль, — пробормотал Брэндон. «А мог быть весь миллион. Если бы только нам удалось заставить этот паршивый обломок изменить орбиту. Понимаете, как-нибудь оттолкнуться, чтобы упасть на Весту. Ведь нам не угрожает опасность разбиться. Силы тяжести у этого карлика не хватит даже на то, чтобы раздавить крем на пирожном. И все же этого достаточно, чтобы удержать нас на орбите», — заметил Брэндон. «Должно быть, Веста захватила нас в свое гравитационное поле, пока мы лежали без сознания после катастрофы. Жаль, что мы не подлетели поближе. Может, нам удалось бы опуститься на нее?» «Странный астероид, это Веста», — заметил Майкл Ши. «Я раза 2-3 был на ней, ну и свалка. Вся покрыта чем-то похожим на снег. Только это не снег, забыл, как называется. Замерзший углекислый газ?» — подсказал Мур. «Во-во, сухой лед, этот самый углекислый. Говорят, именно поэтому Веста так ярко сверкает в небе. Конечно, у нее высокий альбедо, от латинского «альбус» — светлый, величина, характеризующая отражательную способность любой поверхности, связанную с ее физическими свойствами. Выражается отношением отраженного потока лучистой энергии ко всему упавшему на поверхность потоку. Примечание редактора. Майк подозрительно покосился на Мура, однако решил не обращать внимания. Из-за этого снега трудно разглядеть что-нибудь на поверхности, но если присмотреться, то вон там, он ткнул пальцем, видно что-то вроде грязного пятна. По-моему, это обсерватория, купол Беннета. А вот купол Калорна, у них там заправочная станция. Но есть и много других зданий, только отсюда я не могу их рассмотреть. После минутного колебания Майк повернулся к Муру. «Послушай, босс, вот о чем я подумал.
Разве они не примутся за поиски, как только узнают о катастрофе? К тому же нас будет нетрудно заметить, Свесты, верно?» Мур покачал головой. «Нет, Майк, никто нас не станет разыскивать. О катастрофе узнают только тогда, когда Серебряная Королева не вернется в назначенный срок. Видишь ли, когда мы столкнулись с астероидом, то не успели послать СОС». Он тяжело вздохнул. «Да и Свесты очень трудно нас заметить. Наш обломок так мал, что даже с такого небольшого расстояния нас можно увидеть только если знаешь, что и где искать». На лбу Майка прорезались глубокие морщины. «Значит, нам нужно сесть на поверхности Весты еще до того, как истекут эти 3 дня. Ты попал в самую точку, Майк. Вот только бы узнать, как это сделать». «Наконец, вы прекратите эту идиотскую болтовню и приметесь за дело», — взорвался Брэндон. «Ради бога, придумайте что-нибудь». Мур пожал плечами и молча вернулся на диван. Он откинулся на подушке с внешне беззаботным видом, но крохотная морщинка между бровями свидетельствовала о сосредоточенном раздумье. Да, сомнений не было, положение у них незавидное. В который раз он вспомнил события вчерашнего дня. Когда астероид врезался в космический корабль, разнеся его на куски, Мур мгновенно потерял сознание. Неизвестно, как долго он пролежал, потому что его часы разбились при падении, а других поблизости не было. Придя, наконец, в сознание, он обнаружил, что Марк Брэндон, его сосед по каюте, и Майкл Ши, член экипажа, были наряду с ним единственными живыми существами на оставшемся от Серебряной Королевы обломке. И этот обломок обращался сейчас по орбите вокруг Весты. Пока все было в порядке, более или менее, запаса пищи хватит на неделю. Под их каютой находится региональный гравитатор, создающий нормальную силу тяжести. Он будет работать неограниченное время, во всяком случае больше 3 дней, на которые хватит воздуха. С системой освещения дело обстояло похуже, но пока она действовала. Не приходилось сомневаться, где тут уязвимое место. Запас воздуха на 3 дня. Это, конечно, не означало, что неполадок больше не существует, у них отсутствовала отопительная система, но пройдет немало времени, прежде чем их обломок отдаст в космическое пространство такое количество тепла, что температура внутри заметно понизится. Намного важнее было то, что у них не имелось ни средств связи, ни двигателя. Мур вздохнул. Одна исправная дюза поставила бы все на свои места. Достаточно лишь одного толчка в нужном направлении, чтобы в целости доставить их на Весту. Морщинка между бровями стала глубже. Что же делать? В их распоряжении один космический костюм, один лучевой пистолет и один детонатор. Вот и все, что удалось обнаружить после тщательного осмотра всех доступных частей корабля. Да, дело дрянь. Мур встал, пожал плечами и налил себе стакан воды. Все еще погруженный в свои мысли, он машинально проглотил жидкость, затем ему в голову пришла некая идея. Он с любопытством взглянул на бумажный стаканчик в руке. «Послушай, Майк, а сколько у нас воды?» — спросил он. «Странно, что я не подумал об этом раньше». Глаза Майка широко раскрылись, и на лице его отразилось крайнее удивление. «А разве ты не знаешь, босс?» «Не знаю, чего?» — нетерпеливо спросил Мур. «Да ведь у нас весь запас воды». Майк развел руки, как будто хотел охватить весь мир. Он замолчал, но выражение лица Мура по-прежнему было недоумевающим, и он добавил: «Разве непонятно? Нам достался основной резервуар со всем запасом воды для Серебряной Королевы». И Майк показал на одну из стен. «Ты хочешь сказать, что рядом с нами резервуар полной воды?» Майк энергично кивнул. «Совершенно точно, сэр. Бак в форме куба, каждая сторона 30 футов, и он на 3/4 полон». Мур был поражен. 750 тысяч кубических футов воды. Внезапно он спросил: «А почему эта вода
не вытекла через разорванные трубы. Из бака ведет только одна труба, проходящая по коридору возле этой каюты. Когда астероид врезался в корабль, я как раз ремонтировал кран и закрыл его перед началом работы. Когда ко мне вернулось сознание, я открыл трубу, что ведет к нашему крану. В настоящее время это единственная труба, ведущая из бака. Ага. Где-то глубоко внутри Мур испытывал странное чувство. В его мозгу маячила какая-то мысль, но он никак не мог ухватиться за нее. Он понимал только одно, что сейчас услышал что-то чрезвычайно важное, но был не в силах установить, что именно. Тем временем Брэндон молча выслушал Ши и разразился коротким смехом, полным горечи. «Кажется, судьба решила потешиться над нами волю. Сначала она помещает нас на расстояние протянутой руки от спасения, а затем поворачивает дело так, что спасение становится для нас недостижимым. Еще она дает нам запас пищи на неделю, воздуха на 3 дня, а воды на год, на целый год, слышите? Теперь у нас хватит воды, чтобы пить и полоскать рот, и стирать, и принимать ванны, для чего угодно. Вода, черт бы побрал эту воду!» «Ну, не надо принимать это так близко к сердцу», — сказал Мур, стараясь поднять настроение Брэндона. «Представь себе, что наш корабль — спутник Весты, а он и на самом деле ее спутник. У нас есть свой период вращения и оборота вокруг нее. У нас есть экватор и ось. Наш северный полюс находится где-то в районе иллюминатора и обращен к Весте, а наш юг — на обратной стороне, в районе резервуара с водой. Как и подобает спутнику, у нас есть атмосфера. А теперь мы открыли у себя и океан. А если говорить серьезно, положение наше не так уж плохо. Те 3 дня, на которые нам хватит запаса воздуха, мы можем есть по 2 порции и пить, пока вода не польется из ушей. Черт побери, у нас столько воды, что мы можем даже выбросить часть. Прежде смутная мысль теперь внезапно оформилась и созрела. Рука в небрежном жесте, которому сопровождал свое последнее замечание, замерла. Рот Мура захлопнулся, а голова резко дернулась вверх. Однако Брэндон, погруженный в свои мысли, не заметил этого. «Почему бы тебе не довести до конца эту аналогию со спутником?» — язвительно заметил он. «Или ты, как профессиональный оптимист, не обращаешь внимания на те факты, которые противоречат твоим выводам?» «На твоем месте я бы добавил вот что», — и он продолжал голосом Мура. «В настоящее время спутник пригоден для жизни и обитаем, однако в связи с тем, что через 3 дня запасы воздуха истощатся, ожидается его превращение в мертвый мир». «Ну что ж ты не отвечаешь? Почему стремишься обратить все в шутку? Разве ты не замечаешь, что случилось?» Голос был полон удивления. И право же, поведение Мура заслуживало такой реакции. Он вскочил и, постучав себя костяшками по лбу, молча застыл на месте, глядя куда-то вдаль отсутствующим взглядом. Брэндон и Майкл Ши следили за ним в безмолвном изумлении. Внезапно Мур воскликнул: «Ага, вот! И как же я раньше до этого не додумался!» Его восклицания перешли в неразборчивое бормотание. Майк с многозначительным видом достал из кармана бутылку джабры, но Мур только нетерпеливо отмахнулся. Тогда Брэндон без всякого предупреждения ударил потрясенного Мура правым кулаком в челюсть и опрокинул его на пол. Мур застонал и потер щеку. Затем он негодующе спросил: «За что?» «Только встань на ноги, получишь еще!» — крикнул Брэндон. «Мое терпение лопнуло. Мне до смерти надоели все ваши проповеди и многозначительные разговоры. Ты просто спятил!» «Еще чего спятил? Просто возбужден, вот и все. Послушай, ради бога! Мне кажется, я нашел способ!» Брэндон посмотрел на Мура недобрым взглядом. «Нашел способ? Вот как? Пробудишь в нас надежду
каким-нибудь идиотским планом, а потом обнаружишь, что он нереален. С меня хватит. Я найду применение в воде. Утоплю тебя. К тому же при этом сэкономлю воздух». Хладнокровие изменило Муру. «Послушай, Марк, это не твое дело. Я все сделаю один. Мне не нужна твоя помощь. Обойдусь как-нибудь. Если ты так уверен, что умрешь, и так этого боишься, почему бы тебе не покончить сразу? У нас есть лучевой пистолет и детонатор, и то, и другое надежное оружие. Выбирай одно из них и убей себя. Обещаю, что я и Ши не будем тебе мешать». Брэндон попытался вызывающе посмотреть на Мура, но вдруг как-то сразу сдался. «Ну, хорошо, Уоррен, я согласен. Я и сам не знаю, что на меня нашло. Мне нехорошо, Уоррен, я...» «Ничего, мой мальчик». Муру стало жалко юношу. «Не надо волноваться. Я понимаю тебя. Со мной то же самое. Только не поддавайся панике. Держи себя в руках, а то спятишь. Попытайся теперь заснуть и положись на меня. Все еще изменится к лучшему». Брэндон, схватившись за голову, разламывавшуюся от боли, неверным шагом подошел к дивану и упал на него. Безмолвные рыдания сотрясали его тело. Мур и Ши, не зная, чем помочь, в замешательстве стояли рядом. Наконец Мур толкнул локтем Ши. «Пошли», — прошептал он, — «пора браться за дело. Шлюз номер 5 находится в конце коридора, верно?» Ши кивнул, и Мур продолжал. «Он по-прежнему герметичен?» «Ну», — ответил Ши, подумав, — «внутренняя дверь, конечно, герметична, но за внешнюю я не ручаюсь. Возможно, она похожа на решето. Видишь ли, когда я испытывал стену на герметичность, я не решился открыть внутреннюю дверь, потому что если внешняя дверь неисправна...» «Жик!» И он сопроводил свои слова красноречивым жестом. «Тогда нам в первую очередь нужно проверить внешнюю дверь. Мне необходимо выбраться наружу, придется пойти на риск. Где космический костюм?» Мур снял с вешалки в шкафу единственный костюм, перекинул его через плечо и пошел по длинному коридору вдоль каюты. Он миновал закрытые двери, служившие герметическими барьерами. Раньше за ними находились каюты для пассажиров, но сейчас это были открытые в космос пещеры. В конце коридора находилась тяжелая дверь шлюза номер 5. Мур остановился и внимательно осмотрел ее. «Как будто все в порядке», — заметил он. «Но, конечно, неизвестно, что по ту сторону. Надеюсь, там тоже все в порядке», — он нахмурился. «Пожалуй, можно использовать весь коридор в качестве воздушного шлюза. Пусть дверь в нашу каюту будет внутренней, а эта дверь... наружный, однако в таком случае мы потеряем половину нашего запаса воздуха. Мы не можем себе этого позволить. Пока еще не можем». Он повернулся к Ши. «Ну что ж, хорошо. Индикатор показывает, что последний раз шлюз использовался для входа, так что он должен быть полон воздуха. Чуть-чуть приоткрой дверь, и если услышишь шипение, немедленно захлопни. Ну, поехали». И дверь чуть приоткрылась. При столкновении с метеором механизм открывания двери был, очевидно, поврежден. Обычно он работал бесшумно, а сейчас громко скрипел, но все же действовал. В левом углу двери появилась тонкая, как волосок, черная линия. Эта дверь в крохотную долю дюйма откатилась на своих подшипниках. Шипения не было. С лица Мура исчезло обеспокоенное выражение. Он достал из кармана небольшой кусок картона и приложил его к щели. Если бы через образовавшуюся щель вытекал воздух, его поток прижал бы кусок картона к двери. Картон соскользнул на пол. Майкл Ши сунул указательный палец в рот, а затем приложил его к щели. «Слава богу!» — прошептал он. «Никаких следов утечки». «Ладно, ладно, открой пошире. Действуй». Новый нажим на рычаг, и дверь приоткрылась еще немного. Все еще никакой утечки. Медленно, очень медленно, с жалобным скрипом, дверь открывалась все шире и шире. Мур и Ши затаили дыхание. Они боялись, как бы наружная дверь
хотя и герметически закрытая, не оказалась настолько расшатанной, чтобы поддаться в любую минуту, но она устояла. С ликующим видом Мур начал натягивать космический костюм. «Пока все идет хорошо, Майк», — сказал он. «Сиди здесь и жди меня. Не знаю, сколько времени мне потребуется, но я вернусь». «А где лучевой пистолет? Ты его захватил?» Ши протянул ему пистолет. «Что ты задумал, Уоррен?» «Хотелось бы знать». Мур, который в этот момент застегивал шлем, остановился. «Ты слышал, как я сказал, что у нас много воды, и часть ее мы можем даже выбросить? Вот над этим-то я и задумался. Не такая уж плохая мысль. Я как раз и собираюсь выбросить воду». И без дальнейших объяснений он вышел в шлюз, оставив по другую сторону двери весьма озадаченного Майкла Ши. С бешено колотящимся сердцем Мур ждал, когда откроется наружная дверь. Его план был необыкновенно прост, но осуществить его будет нелегко. Раздался скрежет храповиков и шестеренок. Воздух с шипением исчез в пустоте. Дверь соскользнула на несколько дюймов и остановилась. Сердце Мура замерло. На мгновение он подумал, что дверь больше не откроется никогда. Несколько раз он дернул ее, и дверь, наконец, скользнула в сторону. Мур пристегнул к руке магнитный держатель и осторожно сделал шаг в пространство. Неловко, на ощупь, начал он пробираться вдоль борта корабля. Ему еще ни разу не приходилось бывать в открытом космосе, и его, прижавшегося к металлической стене, подобно мухе, охватил смертельный страх. На мгновение он почувствовал головокружение. Он закрыл глаза и минут пять висел, прижавшись к гладкой поверхности, которая еще недавно была бортом Серебряной Королевы. Магнитная присоска надежно удерживала его, и когда Мур снова открыл глаза, он почувствовал, что к нему вернулась уверенность. Он огляделся и впервые с момента катастрофы увидел не только Весту, как из иллюминатора их каюты, а и звезды. Он окинул взглядом небосвод в поисках крошечной бело-голубой искорки планеты Земля. Его всегда забавляло, что космонавты, глядя на небо, неизменно искали в первую очередь Землю. Но на этот раз ему было не до забав. Однако его поиски остались безрезультатными. Земли не было видно. Веста закрывала и Землю, и Солнце. И все-таки Мур не мог не обратить внимания на другие небесные тела. Слева от него был Юпитер, сверкающий шар размером с горошину. Мур увидел два спутника, обращающихся вокруг него. Невооруженным глазом был виден и Сатурн, яркая планета небольшой величины, при наблюдении с Земли, соперничающая с Венерой. Мур ожидал, что увидит немало астероидов, поскольку орбита проходила через их пояс, однако космическое пространство выглядело на удивление пустым. Только один раз ему показалось, что в нескольких милях что-то стремительно пронеслось мимо, однако скорость была настолько велика, что он не был уверен, не почудилось ли ему это. Ну и, конечно, Веста. Астероид прямо под ним выглядел как воздушный шар, закрывающий четверть небосклона. Веста медленно плыла в пространстве, белая, как снег, и Мур смотрел на нее с нескрываемым вожделением. «Если как следует оттолкнуться от борта корабля, — подумал он, — можно упасть на Весту. Может, ему удастся благополучно достичь ее, и тогда он сумеет спасти остальных. Однако, скорее всего, он просто перейдет на другую орбиту вокруг Весты. Нет, нельзя так рисковать». Он вспомнил, что время не ждет. Окинул взглядом борт корабля, разыскивая бак с водой, но увидел только переплетение металлических стен, зазубренных, остроконечных и изогнутых. Он заколебался. Очевидно, ему не оставалось ничего другого, как отыскать освещенный иллюминатор своей каюты и уже оттуда добраться до бака. Осторожно,
Мур пополз вдоль стены корабля, но не успел он одолеть и 5 ярдов, как гладкая обшивка кончилась. Перед ним открылась зияющая пещера, в которой Мур узнал каюту, что примыкала к коридору с дальнего конца. Он нервно передернул плечами. Вдруг в одной из кают натолкнется на раздувшееся мертвое тело. Он был знаком с большинством пассажиров, многих знал близко, однако Мур заставил себя продолжить опасное путешествие. Но тут на его пути встало первое серьезное препятствие. Обшивка самой каюты в основном состояла из немагнитных сплавов. Магнитная присоска предназначалась для использования на внешней обшивке корабля, а внутри была бесполезна. Мур совсем забыл об этом, но внезапно почувствовал, что плавает по каюте. Он глотнул воздуха и судорожно сжал рукой ближайший выступ, потом медленно подтянулся и двинулся обратно. На мгновение он застыл, затаив дыхание. Теоретически, здесь он должен быть в состоянии невесомости. Притяжение Весты было ничтожным. Однако работал региональный гравитатор, расположенный под их каютой. Поскольку он не был сбалансирован с остальными гравитаторами, по мере продвижения Мура тяготение непрерывно и резко менялось. Если магнитная присоска подведет, его может внезапно отбросить от корабля. И что тогда? По-видимому, ему будет еще труднее осуществить свое намерение, чем казалось раньше. Мур снова пополз вперед, каждый раз проверяя надежность захвата. Иногда ему приходилось долго ползти кружным путем, чтобы приблизиться к цели на несколько футов. Иногда он был вынужден перемахивать через небольшие куски обшивки из немагнитного материала, и он постоянно испытывал изматывающее притяжение гравитатора, непрерывно меняющееся по мере продвижения вперед, так что горизонтальная палуба и вертикальные стены то и дело оказывались под самыми невероятными углами. Мур тщательно осматривал все предметы на своем пути, однако поиски были бесплодны. Все незакрепленные предметы, стулья, столы во время столкновения были отброшены в сторону и теперь стали независимыми небесными телами Солнечной системы. Тем не менее, ему удалось подобрать небольшой полевой бинокль и авторучку и положить их в карман. Сейчас они были бесполезны, но придавали некую реальность его кошмарному путешествию вдоль борта мертвого корабля. 15, 20 минут, полчаса. Он медленно полз туда, где, по его расчетам, должен был находиться иллюминатор. Пот заливал ему глаза, и волосы слиплись. От непривычного напряжения болели мышцы. Его разум, переживший тяжелое потрясение накануне, стал сдавать, выкидывая необычные фокусы. Ему начало чудиться, что он ползет бесконечно, что так было и так будет всегда. Цель путешествия, к которой он стремился, представлялась малозначительной. Он знал только одно — нужно ползти вперед. Час назад он был вместе с Брэндоном и Ши, но это казалось туманным и далеким-далеким. А обычную жизнь, какая была 2 дня назад, он и совсем забыл. В его слабеющем мозгу вертелась только одна мысль — через лес остроконечных выступов доползти до некой неясной цели. Он хватался, напрягаясь, подтягивался, рука с магнитной присоской искала листы железа. Вниз в сияющие пещеры, бывшие когда-то каютами, и снова на поверхность. Нащупал, подтянулся и... Свет! Мур остановился. Если он не прилип к борту, то упал бы. Каким-то образом этот свет прояснил ситуацию. Перед ним был иллюминатор, не темный, безжизненный иллюминатор, мимо которых он проползал, а живой, освещенный. За стеклом был Брэндон. Мур глубоко вздохнул и почувствовал себя лучше. Мозг снова прояснился. Теперь он отчетливо видел цель. Он полз к этой искорке жизни. Все ближе, ближе, ближе, пока не дотронулся до иллюминатора.
Наконец-то! Его глаза жадно разглядывали знакомую каюту. Видит Бог! Это зрелище не вызывало у него приятных ощущений, однако это было нечто реальное, почти естественное. На диване спал Брэндон. По его измученному в морщинках лицу во сне иногда пробегала улыбка. Мур поднял руку, чтобы постучать по стеклу. Его хватило непреодолимое желание поговорить с кем-то, хотя бы при помощи жестов, и все-таки в последнее мгновение он остановился. Может быть, юноше снится родной дом. Он молод и чувствителен, и много пережил. Пусть себе поспит. Успеем разбудить его, когда добьемся успеха, если это вообще произойдет. Он увидел стену, за которой находился бак с водой, и попытался отыскать его внешнюю стенку. Теперь это было нетрудно. Стенка резервуара отчетливо выступала. Чудо, что резервуар не повредил во время столкновения, подумал Мур. Может, судьба не так уж и неблагосклонна к ним? Добраться до резервуара оказалось нетрудно, хотя он и находился на другом конце обломка. То, что раньше было коридором, вело почти прямо к нему. Когда Серебряная Королева была невредима, этот коридор был ровным и горизонтальным, но теперь, под непрерывно меняющимся воздействием гравитатора, он казался крутым подъемом. Тем не менее, ползти по нему было легко. Пол был сделан из обычной бериллиевой стали, и Мур не испытывал никаких затруднений с магнитным держателем на всем своем 20-футовом пути к водяному баку. И вот настала кульминация, последняя ступень. Он знал, что ему следовало бы сначала отдохнуть. Однако волнение все нарастало, теперь или никогда. Он пробрался к центру задней стенки резервуара. Там, устроившись на маленьком выступе, который образовал пол коридора, ранее простиравшегося по эту сторону резервуара, он принялся за работу. «Как жаль, что выходная труба обращена не в ту сторону», — пробормотал он. «Можно было бы обойтись без многих неприятностей». А сейчас он вздохнул и принялся за дело. Установил лучевой пистолет на полную мощность, и невидимое излучение сконцентрировалось примерно в футе от дна резервуара. Постепенно воздействие раскаленного луча становилось заметным. В фокусе тускло засветилось пятно размером с 10-центовую монету. Оно как бы колыхалось, то светлело, то тускнело, в зависимости от того, насколько Муру удавалось унять дрожь в усталой руке. Он положил руку на выступ, и дело пошло на лад. Крошечное пятно становилось все ярче. Пятно медленно меняло окраску в соответствии со шкалой спектра. Появившийся вначале темный кирпичный цвет сменился вишневым. По мере того, как на освещенное пятно лился поток энергии, его яркость росла, и пятно все расширялось, напоминая стрелковую мишень с концентрическими кругами темно-красных оттенков. Даже на расстоянии нескольких футов стенка была нестерпимо горячей, хотя и не светилась, и Муру пришлось следить за тем, чтобы не прикасаться к ней металлическими частями своего костюма. У Мура то и дело невольно вырывались проклятия, потому что выступ тоже накалился. Казалось, крепкие слова успокаивают, а когда плавящаяся стенка начала сама излучать тепло, объектом его проклятий стали создатели костюма. Почему костюм не пропускает холод, а пропускает тепло? Но профессиональный оптимист, как назвал его Брэндон, одержал в нем верх. Глотая соленый пот, Мур успокаивал себя. «Пожалуй, могло быть и хуже. Во всяком случае, двухдюймовая стена не слишком серьезное препятствие. А если бы резервуар примыкал задней стенкой к наружной обшивке, вот было бы дело. Прожигать стальную броню толщиной в фут». Он скрипнул зубами и склонился над пистолетом. Раскаленное пятно светилось теперь оранжево-желтым, и Мур понял, что скоро будет достигнута температура плавления бериллиевой стали. Он заметил, что из-за яркости пятна может смотреть на него лишь какую-то долю секунды, и то через большие интервалы.
Очевидно, если он хочет добиться своего, необходимо работать как можно быстрее. Лучевой пистолет не был полностью заряжен, и сейчас, выбрасывая поток энергии при максимальной концентрации почти 10 минут подряд, он был уже при последнем издыхании, а металл едва лишь миновал стадию размягчения. С недаемой горячкой нетерпения Мур ткнул дулом прямо в центр раскаленного пятна и тут же отдернул пистолет обратно. В мягком металле образовалась глубокая впадина, хотя дыры еще не было. Тем не менее, Мур почувствовал удовлетворение. Цель почти достигнута. Если бы между ним и стенкой был слой воздуха, он бы уже слышал шипение и бульканье, кипящей внутри воды. Давление нарастало. Сколько еще продержится плавящаяся стенка? Затем, так внезапно, что Мур даже не сразу осознал это, на дне впадины образовалось крохотное отверстие, и в следующее мгновение наружу вырвалась струя кипящей воды. Жидкий металл облепил отверстие со всех сторон, и вокруг дырки размером с горошину образовались неровные металлические лепестки. Изнутри доносился рев. Мур окутало облако пара. Затем он почувствовал, как едва ощутимое давление отталкивает его от корабля. Невыразимая радость охватила его. Он понял, что движение корабля ускорилось. Мура отталкивала от корабля инерция собственного тела. Это означало, что работа кончена. Кончена успешно. Струя пара заменила ракетный двигатель. Мура отправился в обратный путь. Велика была опасность путешествия к резервуару, однако еще большие опасности должны были подстерегать на обратном пути. Мур безмерно устал, глаза болели и почти не видели, да еще к сумасшедшей тяге гравитатора прибавилось нарастающее ускорение всего корабля. Но каким бы трудным ни был его обратный путь, он не слишком беспокоил Мура. Позднее он даже не мог представить деталей. Мур не помнил, как ему удалось преодолеть все многочисленные препятствия на пути к шлюзу. Большую часть времени он был поглощен ощущением счастья, и поэтому вряд ли воспринимал окружающую его реальность. В его мозгу билась одна мысль, как можно быстрее вернуться к товарищам и сообщить им радостную весть о спасении. Внезапно перед ним оказалась дверь шлюза. Мур сразу даже не понял, что это она. Почти неосознанно он нажал сигнальную кнопку. Инстинкт подсказал ему, что сделать это необходимо. Майкл Ши ждал его. Раздался скрип. Внешняя дверь откатилась, заклинилась на прежнем месте, но потом все-таки отошла в сторону и захлопнулась за Муром. Затем открылась внутренняя дверь, и он упал на руки Ши. Он чувствовал, как во сне, что его не то волокут, не то ведут по коридору, каюте, с него сорвали костюм, горячая жгучая жидкость обожгла ему горло. Мур захлебнулся, сделал глоток и почувствовал себя лучше. Ши спрятал бутылку Джабры в карман. Расплывчатые фигуры Брэндона и Ши сфокусировались перед его глазами и приняли нормальные очертания. Мур вытер дрожащей рукой пот со лба и попытался изобразить слабую улыбку. «Подожди», — запротестовал Брэндон, — «не говори ничего, ты же полумертвый, отдохни, тебе говорят». Но Мур покачал головой. Хриплым, натреснутым голосом он рассказал, как мог, о событиях последних двух часов. Повествование было бессвязным, едва понятным, но оба слушателя затаили дыхание. «Ты хочешь сказать, — заикаясь, произнес Брэндон, — что струя воды толкает нас к вести, подобно выхлопу ракеты?» «Совершенно верно, подобно выхлопу ракеты, — прохрипел Мур. Действие и противодействие. Дыра находится на стороне противоположной вести, следовательно, толкает нас к вести». Ши отплясывал перед иллюминатором. «Он совершенно прав, Брэндон, мой мальчик. Уже отчетливо виден купол Беннета. Мы приближаемся к вести». Мур почувствовал себя лучше.
Мы находились на кольцевой орбите, а теперь приближаемся к астероиду по спирали. По-видимому, мы опустимся на Весту через 5-6 часов. Воды хватит еще надолго, и давление внутри по-прежнему высокое. «Пар при такой низкой температуре в космосе?» — спросил пораженный Брэндон. «Да, пар. При таком низком давлении в космосе», — поправил его Мур. «Толщина кипения воды с уменьшением давления пара достаточно для возгонки». На его лице появилась улыбка. «Между прочим, вода одновременно и замерзает, и кипит. Я сам видел это». После короткой паузы он спросил: «Ну, как ты теперь себя чувствуешь, Брэндон? Гораздо лучше, правда?» Брэндон смутился и покраснел. Несколько секунд он тщетно пытался подобрать слова, затем прошептал: «По-моему, я просто не заслуживаю спасения после того, как потерял самообладание и взвалил все бремя на твои плечи. Если хочешь, двинь меня как следует за то, что я тебя ударил. Честное слово, после этого мне будет гораздо лучше». Мур дружески похлопал его по плечу. «Забудь про это. Ты даже не подозреваешь, насколько близок к отчаянию был я сам». Он заговорил громче, чтобы заглушить дальнейшие извинения Брэндона. «Эй, Майк, перестань глазеть в иллюминатор и давай сюда твою джабру». Мгновенно на столе появилась бутылка, и Майк поставил рядом с ней 3 плексотроновых колпачка вместо чашек. Мур наполнил каждый до краев. Ему хотелось напиться вдрызг. «Джентльмены», — торжественно провозгласил он, — «я хочу произнести тост». Все трое подняли стаканы. «Джентльмены, выпьем за годовой запас добрый старый H2O, который нас не подвел».

Радио фантастики. Радио фантастики.

Фрэнк Герберт. Дюна. Ветровая ловушка. Устройство, ориентируемое по преобладающим ветрам и способное собирать влагу из проходящего через нее воздуха, обычно путем резкого понижения температуры в ветровой ловушке. Влагосборники. Не путать с влагосборщиками. Яйцевидной формы предметы около 4 см по большой оси, изготовленные из хромопластика, молочно-белого цвета на свету и прозрачные в темноте. В результате они нагреваются на свету слабее и быстрее остывают в темноте, не задерживая тепловые лучи и постоянно холоднее окружающей среды, благодаря чему на них скапливается утренняя роса. Влагосборниками заполняют углубления в почве, что дает небольшой, но надежный источник воды. Ими также обкладывают высаживаемые в пустыне растения. Влагосборщики. Не путать со влагосборниками. На Аракисе рабочие, собирающие утреннюю росу с растений при помощи росника, напоминающего серп инструмента. Влажник. На Аракисе источник, где влага просачивается сквозь почву на поверхность или достаточно близко к поверхности. Военный транспорт. Любое судно гильдии космогации, приспособленное для межпланетной перевозки войск. Вода жизни. Яд откровения. Смотри, преподобная мать. Представляет собой жидкие выделения песчаного червя, смотри, Шайхулут, во время гибели последнего в воде. Каковое вещество проходит превращение в организме преподобной матери? Превращенная ею порция вещества служит катализатором для всей его массы, после чего вода жизни используется в тау-оргии, смотри тау-сиетча. Наркотик группы ментофорсеров. Фримены также называют воду жизни кан. Водная дисциплина. Суровое воспитание, приучающее жителей Аракиса тратить как можно меньше влаги. Водяной карман. Емкость в виде кармана в десятикомбе для сбора очищенной влаги. Водяные кольца. Водяные мерки. Металлические кольца различного размера, каждая из которых обозначает определенное количество воды, которое Фримен может получить из водяных запасов Сиетча. Такие кольца имеют огромное значение во фрименской культуре, далеко выходящее за рамки только своеобразных денег, в частности в ритуалах, сопровождающих рождение, смерть, ухаживание, свадьбу и прочее. Война убийц, война ассасинов. Форма ограниченных военных и диверсионных действий, разрешенная законами Великой Конвенции и Гильдийского мира. Цель установления правил войны убийц – уменьшение вероятности того, что пострадают незамешанные в конфликт. Закон требует формального извещения о своих намерениях и ограничивает средства и способы борьбы. Вольные торговцы. Идиоматическое название контрабандистов. Впадина. Населенная низина на Аракисе, окруженная повышением грунта, что защищает население от песчаных бурь. Вторая луна. Меньший из двух спутников Аракиса, пятна на поверхности которого напоминают изображение Муаддиба. Входной клапан. Герметический полог, используемый фрименами для сохранения влаги во временных дневных стоянках. Часто устроен по принципу сфинктера, кольцевой мышцы. Высший совет. Внутренняя палата Лансраада, облеченная полномочиями арбитража в спорах великих домов. Выход предусмотрительности. Барьер предусмотрительности. Также употребляются в разговорной речи термины преддверь, предбарьер. Пентащит,
установленный на входе в помещение и отрегулированный так, чтобы в случае преследования пропускать лишь своих. Галакт. Официальный язык империи англославянского происхождения с большим количеством терминов, связанных со специализацией различных культур и усвоенных за время длительных миграций человечества. Гамонт. Третья планета системы Нюше, знаменитая своей гедонистической культурой и экзотическими сексуальными обычаями. Гар. От американского «небольшая столовая гора». Крутой холм на равнине. Гафла. От арабского «беспечность», «глупость», «невнимательность», «безразличие». Подверженность навязчивому смятению. Изменчивый человек, которому нельзя доверять. Гейрат. Вперед. Команда рулевого на песчаном черве. Гильдия космогации. Одна из опор политического треножника, поддерживающего Великий Договор. Гильдия была второй школой ментально-физического тренинга, смотри Бена Гессерит, после джихада слуг. Установление монополии гильдии на космические перевозки и межпланетное банковское дело стало точкой отсчета календаря империи. Даты до этого момента обозначаются как БГ, без гильдии. Аналогично нашему до РХ или до НЭ. Летоисчисление после этой даты ведется без пометки, либо иногда с пометкой ГМ, такой-то год гильдийского мира. Геннац, дом Геннац. Когда-то союзники дома Атрейдис, впоследствии потерпевшие поражение в войне убийц с Грумманом. Глаза Ибада. От арабского «ибад» – культ поклонения. Характерный признак употребления большого количества меланжи. Белки, радужные оболочки и даже зрачки глаз приобретают интенсивный темно-синий цвет. Голос. Выработанное особыми тренировками владение интонациями и прочими характеристиками речи, позволяющие овладевшему этим искусством управлять другими людьми, род сугестивной техники. Гом-джаббар, возможно, от арабского «сом» – яд, плюс джаббар – могучий, сильный, тиран, жестокий. Враг высокомерных. Специальная игла с каплей яда на острие, применяемая обычно в испытании на осознание себя человеком. Альтернативой в испытании является смерть. Грабин. Продолговатая, часто весьма длинная впадина геологического происхождения. Образуется в результате подвижки пластов. На Аракисе грабины, укрывающие от бурь, места расположения поселений. Гридекс. От английского грид – решетка, грохот. Электросепаратор для отделения песка от меланжевой массы. Устройство второй стадии очистки в добыче пряности. Грузобомба. Общий термин для любого грузового контейнера неправильной, не аэродинамической формы, снабженного теплозащитными экранами и силовой амортизационно-посадочной системой, предназначенного для сброса грузов на поверхность планеты из космоса. Грузолет. Большой орнитоптер типа летающее крыло. В разговорной речи часто просто крыло, предназначенный в добыче пряности для транспортировки тяжелого охотничьего, добывающего и обогатительного оборудования. Грумман. Вторая планета системы Нюше, известная в основном войной ее правящего дома, дом Маритани, с домом Геннац. Гханима, от арабского «трофей». Трофей битвы или поединка, обычно нечто хранимое на память обои, причем чаще всего неиспользуемое по первоначальному назначению. Гхола, от английского «гхол» – вампир, нежить-людоед, живой мертвец.
Искусственно созданное тело, наделенное чертами характера, памятью и прочим определенного человека. Обычно воссоздается, клонируется по клеткам тела этого человека, часто покойного. Производство кхола сконцентрировано в руках Тлейлаксу. Смотри Тлейлакс. Дактизамок. От греческого дактиль – палец. Дактилоскопический замок, открывающийся и закрывающийся от прикосновения ладони, на которую настроено запоминающее устройство. Дар аль-Хикман. От арабского «дом мудрости». Школа религиозного перевода или толкований и комментариев. Держ. Направо.

Крестовый поход против компьютеров, мыслящих машин и наделенных разумом роботов, начавшийся в 201 году без гильдии и закончившийся в 108 году без гильдии. Главное требование и девиз джихада слуг сохранились в Экуменической Библии в виде заповеди: «Да не построишь машины, наделенной подобием разума людского». Джубба – от арабского вид длинной стеганой верхней одежды с широкими рукавами. Универсальный плащ-накидка, способный отражать или поглощать тепловое излучение, в зависимости от того, какой стороной наружу носится. Его можно также использовать как палатку, укрытие или гамак. На Аракисе повсеместно носится поверх десятикомба. Джудихар, иногда Гьюдичар. Святая, священная правда. Обычно встречается в выражении «Джудихар Монтене» – изначальная правда, на которую опирается вера, святая истина в основе веры. Дзен-сунниты – последователи схизматической раскольнической секты, отколовшейся от учения Маомета, так называемого третьего Мохаммада Магомета. Раскол относят приблизительно к 1381 году без гильдии. Дзен-суннизм известен тем, что уделяет особое внимание мистической практике и возвращению на путь отцов. Вождем раскола принято считать Али бен Ашади, но, по некоторым данным, бен Ашади, возможно, лишь высказывал идеи своей второй жены Нисаи, служа ей как бы рупором. Диктум фамилия, от латинского «установление о родах». Один из законов Великой Конвенции, запрещающий убийство особ императорского рода и членов великих домов, используя неофициальную измену и диверсии, без соблюдения формальностей канли. Иначе говоря, диктум фамилия устанавливает основные правила и ограничения на средства убийства. Десятикомб – дистиллирующий комбинезон. Практически полностью закрывающий тело костюм, разработанный на Аракисе. Его ткань представляет собой многослойный микросэндвич, выполняющий функции рассеивания тепла и фильтрования выделений тела. Влага собирается в водяных карманах, откуда ее можно пить через специальные трубки. Десятитент – небольшая, плотно закрывающаяся палатка из ткани со множеством микрослоев, собирающая испаряющуюся и выдыхаемую влагу и конденсирующая ее в питьевую воду. Дистранс. Вероятно, от английского «distance transmission» или «translation». Устройство для наложения временного нейроимпринта на нервную систему ручных птиц или рукокрылых сейлаго. Крик сейлаго модулируется импринтом так, что несет заданное сообщение, которое может быть затем расшифровано адресатом при помощи другого дистранса. Служит для связи в пустыне и зачастую более эффективен, чем радиосвязь, вследствие высокого уровня статических помех на Аракисе. Долг воды. Долг жизни и смерти, фрименское. Сказать «между нами долг воды» означает «я твой должник до смерти». Дом. Великий дом. Название правящего клана планеты или планетной системы. А. Младшие дома. Кланы правителей или предпринимателей внутрипланетного масштаба. Б. Старшие дома. Держатели планетных феодов, лен планетного размера и более, межпланетные предприниматели. Друзы. Так называли себя иногда фримены. Исторически приверженцы одной из шиитских общин, в 20 веке проживающие главным образом в горных областях Ливана, Сирии и Израиля. Верят в единого Бога, много раз являвшегося в человеческом облике. Каждое воплощение Бога, по верованиям друзов, сопровождалось

0: появлением также в человеческом облике и совершеннейшего его творения, мирового разума. В человеческий облик могут воплощаться и другие божественные эманации, душа, слово. Друзы верят в переселение душ. Название общины происходит от имени исмаилитского миссионера Дай Дарзи, находившегося на службе Аль-Хакима, исмаилитского халифа в Египте, и выдвинувшего тезис о божественности последнего. Доктрина друзов разработана в XI веке Хамзой, последним воплощением мирового разума. Учение эзотерическое и известно лишь части общины, уккаль, разумным. Прочие же джуккаль, непосвященные. Высшие религиозные авторитеты, аджавит, совершенные. В храм хальва допускаются только аджавит и уккаль. Стилгар называет фрименов друзами, намекая тем самым и на то, чем стали впоследствии для них Пауль и Джессика, воплощением мирового разума и в то же время обожествляемыми правителями. Дюна. Первое. Смотри Аракис. Второе. Бархан. Подвижный песчаный холм. Дюнмастер. Управляющий работами на добыче меланжи. Ибад. Смотри глаза Ибада. Ибн Киртайба. Видимо, происходит от имени собственного. Возможно, также происхождение от искаженного арабского «Китаб Инга» так сказано. Формальное начало фрименских молитв происходит от обрядов «Паноплия Профетикус». Иджаз. От арабского «краткость», «лаконичность». Пророчество, которое по определению не может быть отвергнуто или опровергнуто, непреложное предсказание. Иккут-эй – крик продавца воды на Аракисе, этимология не установлена. Смотри также Су-Су-Суук. Икс – смотри Ричеза. Илм – от арабского «наука, знание». Теология – наука в религиозной традиции. Один из полулегендарных источников дзен-суннизма. Смотри дзен-сунниты. Имперское кондиционирование. Разработанная медицинскими школами СУК, система рефлексов, абсолютно воспрещающая любое посягательство на жизнь человека. Подвергшиеся имперскому кондиционированию выпускники школы СУК отмечены черной ромбовидной татуировкой на лбу и носят длинные волосы, подхваченные серебряным кольцом школы СУК. Истисла. От арабского «стремление к улучшению, усовершенствованию, реформа улучшения». Стремление ко всеобщему благоденствию. Обычно слово употребляется перед упоминанием о суровой необходимости. Ихван бедуин, от арабского эхван братство плюс бедуин, братство всех фрименов Аракиса. Я-я-яум, фрименское восклицание или хоровой распев во время важных ритуалов, событий особого ритуального значения. Я можно перевести как ныне, внимайте. Яум – то же самое, но с усилительным оттенком, придающим дополнительное значение срочности и важности. В целом выражение обычно переводится как «ныне внимайте», «внимайте все». Яли – личное жилище фримена в Сиетче. Ях-я-чаухада – искаженное арабское «ях-я-шухада». Слава павшим за правое дело, слава воинам, слава героям, боевой клич фидайкинов. И я сейчас ныне усиливается хья всегда. Вместе получается выражение, соответствующее формуле ныне и присно и во веки веков. Чаухада – бойцы, борцы, воины, герои – имеет дополнительное значение «бойцы за правое дело», точнее, «бойцы против несправедливости, зла». Именно не «за» что-то, а «против» чего-то, дурного, несправедливого. Каид. От арабского «вождь», военачальник, лидер. Чин у сардаукаров для старшего офицера по связям с гражданским населением. Также для военного управителя целого планетарного дистрикта. Выше ранга Башара, но ниже Бурсега. Каладан. От персидского кала – искусство красота, плюс дан – место вместилище сосуд. Третья планета Дельты Павлина. Родная планета Пауля Атрейдиса, Муаддиба. Кан. Смотри, вода жизни. Канли. Официально объявленная война родов или вендетта в соответствии с законами Великой Конвенции и ведущиеся, согласно их строгим ограничениям, методов и средств. Первоначально правила Канли были введены для защиты незамешанных в такие распри и войны. Канто и респонду. От латинского «пою и отвечаю». Обряд взывания к Богу, часть суеверной обрядности, так называемой «паноплия профетикус», внедряемой миссионарией протектива. Капрок, от латинского «капрус» – козел, пустынный козел. Карама, от арабского «чудо». Чудо – событие или действие, вызванное вмешательством потусторонних сил. Карта укрытий. Карта поверхности Аракиса, размеченная в соответствии с наиболее надежными маршрутами между укрытиями для паракомпасов. Карфаг. Город на Аракисе. При Харконненах административный центр планеты. Катетеры. Здесь трубки, соединяющие выделительную систему человека с очистными системами дистикомба. Квизара Тафвид. От арабского Тафвид – полномочия, представительство. Фрименские священнослужители после Муаддиба. Квиссац Хадерах. С иврита Китсур Хадерик – сокращение пути. Так Бене Гессерит называли неведомого, которого они хотели получить при помощи генетики и евгеники. Бене Гессерит мужского пола, чьи природные ментальные способности позволили бы ему объять пространство и время, иначе говоря, иметь доступ к генетической памяти всех предков по мужской и женской линиям и обладать даром предвидения и другими экстрасенсорными способностями. Кинжал. От русского. В свою очередь происходит от арабского ханджар – боевой нож со слегка изогнутым клинком, около 20 сантиметров длиной. Киртайба – смотри Ибн Киртайба. Кисва – от арабского одеяние, священное покрывало, одеваемое на Каабу, главную святыню ислама. Изображение, фигура, узор – связанные с фрименской мифологией. Китаб аль-Ибар, от арабского «книга объяснений». Созданная фрименами Аракиса книга, сочетающая в себе религиозный катехизис и пособие по выживанию. Книга-фильм, запись на шигакорде, используемая в обучении и хранении информации, мнемо-импульсная запись. Комбайн-подборщик. Большая, около 120 на 40 метров машина для сбора меланжи, обычно применяемая на больших и незагрязненных выбросах меланжевой массы. Также часто называется просто краулер. Имеет корпус, напоминающий по форме жука на независимых гусеничных шасси. КООАМ. Акроним для Combine on Net Ober Advanced Mercantiles. картель негациантов и перевозчиков товаров, галактической корпорации под контролем императора и великих домов. Гильдия космогации и Бене Гессерит состоят в КООАМ как партнеры без права голоса. Кориолисова буря. Любая крупная песчаная буря на Аракисе, когда скорость ветра на открытых пустынных равнинах увеличивается за счет вращения планеты, причем результирующая скорость может достигать 700 км в час. Коррин. Битва за. Крупное космическое сражение, от которого происходит имя дома Коррино, произошло у Сигмы Дракона в 88 году без гильдии. Результатом битвы стало установление правящей династии дом Коррино, происходящей с планеты Салуса Секундус. Котловина. Смотри, чаша. Краскомет. Смотри, борода и пистолет. Краулер. От английского гусеница, механическая, гусеничная машина. Общее название машин, предназначенных для передвижения в аракийских пустынях. Смотри также комбайн-подборщик. Крашер. От английского to crush, давить, подавлять. Большой космодесантный корабль, состоящий из множества меньших состыкованных вместе и предназначенный в том числе для того, чтобы буквально давить неприятеля, быстро опускаясь на него. Кримскелл. Кримскелловое волокно. Волокно лианы Хуфуф-Секаза. Узлы на веревке из кримскелла затягиваются все туже и туже при попытке растянуть их. Подробнее смотри Хольян Свонбрук, «Лианы-душители» на Эказе. Крис. Священный нож аракийских фрименов. Изготовляется из зуба мертвого песчаного червя в двух видах – фиксированном и нефиксированном. Нефиксированный крис должен храниться в непосредственной близости от человеческого тела в его биоэлектрическом поле, чтобы предотвратить распад клинка. Фиксированные ножи подвергаются особой обработке для их хранения. Длина клинка около 20 сантиметров. Крюки. Крюки подателя. Большие крюки на длинной раскладной рукояти, используемые для того, чтобы взбираться на песчаного червя и управлять им. Крюковой. Фримен с крюками подателя. Готовящийся первым вскочить на песчаного червя, обычно он же рулевой. Крыло. Смотри, грузолет. Кузен. Не путать с кузеном. Родственник, дальше двоюродного. Кулон. Искаженное кулан. Дикий осел стерры, приспособленный для условий Аракиса. Кул-вахад. От арабского «единое целое», «я поражен», восклицание глубокого искреннего изумления, обычное в империи. Точный перевод зависит от контекста, так говорят, что Муаддиб однажды, наблюдая, как птенец пустынного ястреба вылупляется из яйца, прошептал «кул-вахад». Кхала. От арабского «пустой, порожний». Традиционное заклинание-восклицание, долженствующее успокоить злых духов упомянутого дурного места. Лансраад. От голландского «совет земель». Верховный орган законодательной власти империи, представляющий великие дома, возглавляется высшим советом Лансраада. Ла-ла-ла. От арабского «нет-нет-нет», уж никогда. Фрименское причитание. Горестное восклицание, где «ла» переводится как окончательное отрицание. Легион имперский. 10 бригад, около 30 тысяч человек. Либан. От арабского «лябан». Кисломолочный напиток. Болтушка из юковой муки в пряной меланжевой воде. первоначально до переселения фрименов на Аракис, кисломолочный напиток. Лисан аль-Гайб, от арабского «нездешний язык», как орган, а не как наречие. Глаз из внешнего мира. В легендах фрименской мессианской традиции грядущий пророк из другого мира, с другой планеты. Иногда переводится также как «податель воды», сродни Махди. Литрак. Однолитровый контейнер для транспортировки воды на Аракисе, изготовляемый из прочного плотного пластика. Лицедел. Человек, тренированный так владеть мускулатурой, особенно лицевой, что это позволяет ему сознательным усилием изменять свою внешность, даже имитировать чужое лицо. Лучемет. Боевой лазер. Непрерывный, неимпульсный лазер. Применение лучемета в качестве оружия ограничивается в условиях широкого использования силовых полей, так как при соприкосновении луча лазера с силовым полем происходит субатомный взрыв. Лучерез. Варианты лучемета ближнего действия, применяемые в основном как режущий инструмент и хирургический лучевой скальпель. Люди дюн, меланжеры. Идиома для обозначения работающих в открытой пустыне на песках. Искатели пряности, добытчики ее и другие. Маленькие податели. Маленькие. Также песчаная форель. Полурастения, полуживотные, населяющие глубинные песчаные слои, зародыши песчаного червя. Экскременты маленьких подателей образуют премеланжевую массу. Манок. Первое. Короткий, около 1 метра кол, с закрепленной на верхнем конце заводной пружинной трещоткой, издающей ритмический стук. Нижний конец манка заострен, манок устанавливается в песках для призыва песчаного червя. Второе. Мера расстояния, равная средней дальности поездки на песчаном черве до необходимости его замены, а следовательно и необходимости подманить свежего червя. Мантене. Лежащая в основе мудрость, опорный аргумент, первооснова. Смотри также Джудихар Мантене. Масляные линзы. Масло из хуфуфа, смотри Кримскелл, удерживаемое инкапсулирующим, окукливающим силовым полем внутри оптических приборов, как их часть. Поскольку каждая масляная линза может подстраиваться индивидуально с точностью до микрона, масляные линзы считаются самыми совершенными из приспособлений, регулирующих световые лучи. Масс-детектор, иногда также детектор дальности. Устройство для обнаружения компактных масс и аномалий массы, например, техники или скрытых пустот. Маула, от арабского «мауля» – господин, государь и вольноотпущенник. Раб. Маулет, маула-пистолет. Пружинный пистолет, стреляющий отравленными иглами. Дальнобойность до 40 метров. Махди, от арабского «пророк», «мессия» в еретических учениях в исламе. В легендах фрименской мессианской традиции тот, кто поведет нас в рай. Машад, тест Машад. Искаженная арабская «мушадда» – борьба, стычка, ссора. Любое испытание, в котором на карту ставится честь, определяемая как духовная репутация. Меланжа, от французского меланж, смесь. Пряность, пряность пряностей. Вещество, добываемое исключительно на Аракисе и невоспроизводимое искусственно. Меланжа знаменита своими гериатрическими, предохраняющими от старения, свойствами, вследствие чего называется также гериатрической пряностью. Меланжа вызывает привыкание, степень которого зависит от дозировки. При приеме более 2 граммов в день на 70 килограмм массы тела вызывает сильное привыкание. Муаддиб утверждал, что именно меланже он обязан своим пророческим даром. Аналогичные высказывания делали и гильд-навигаторы, то есть навигаторы гильдии космогации. Цена меланже на рынке империи поднималась до 620 тысяч соляриев за декаграмм. Смотри также и БАТ, вода жизни, премеланжевая масса, маленькие податели. Меланжеры. Смотри, люди дюн.
1: Живые книжки на радио «Фантастики».

Меланж-машинист. Любой работник меланжедобычи, управляющий подвижной добывающей техникой. Ментат. Человек, тренированный для совершенного владения логикой и вычислительными способностями. Человек-компьютер. Также система подготовки таких людей. Метастекло. Стекло, получаемое при высокотемпературной инфузии газов в листы ясмиевого кварца. Обладает чрезвычайной до 450 тысяч килограмм на сантиметр квадратный при толщине в 2 сантиметра прочностью на разрыв и свойствами селективного фильтра излучений. Мини-микрофильм. Шигакорд диаметром 1 микрон, часто используемый в шпионаже и контршпионаже для записи и передачи сообщений. Миср. От арабского Египет. Историческое самоназвание дзен-суннитов, затем фрименов. Народ. Миссионария протектива. От латинского охранительная миссия. Часть ордена Бене-Гессерит, в задачу которой входит насаждение на примитивных мирах заразительных суеверий, открывающих эти миры воздействию Бене-Гессерит. Смотри также Паноплия Профетикус. Михна. От арабского профессия, избрание профессии. Время испытаний, инициации фрименских юношей, вступающих в число мужчин. Миш-миш. От арабского дикие абрикосы. Абрикосы. Монитор. Десятисекционный космический корабль с мощной броневой и силовой защитой. Конструкция рассчитана на раздельный взлет секций с планеты после посадки. Муаддиб. От арабского «воспитанный, образованный ученый». Адаптировавшаяся к условиям Аракиса кенгуровая мышь, животное, напоминающее тушканчика. Во фрименской мифологии связанная с формой пятен на второй луне Аракиса. Фримены восхищаются Муаддибом из-за умения зверька выживать в пустыне. Мудир от арабского. Начальник, управитель, командир. Мудир Нахья от арабского. Правитель округа, губернатор. Фрименское прозвание несколько лет бывшего Серидара Маракиса зверя Раббана, графа Ланкевельского, кузена барона Владимира Харконнена. Имя часто переводят как «правитель-дьявол». Музейн-Валлах. От арабско-сирийского диалекта. Музейн – плохо, Валлах – видит Бог. Музейн означает «плохо», Валлах – усилительное восклицание. Это традиционное начало фрименского проклятия врага. Общее значение выражения – «никчемный», «вечно дурной», «ни на что негодный». Возможно, произнесение как «Му-Зейн-Валла». Муски. В ряде диалектов «мурки» или «чаумуски». Яд в напитке, в отличие от яда, примененного каким-либо иным способом. Муштамаль. От арабского «завернутый, укрытый». Садовый дворик или открытая пристройка в саду. На. Префикс, означающий «названный» или «следующий в ряду». Таким образом, «на барон» означает «наследник баронства», нечто вроде кронпринца. Наводчик. Легкий орнитоптер в меланжедобывающей группе, в чьи функции входят разведка, наблюдение и охрана. Наездник. Наездник пустыни. Фрименское название человека, умеющего вскочить на песчаного червя и управлять им. Смотри Шайхулут. Наиб. От арабского наместник, заместитель. Поклявшийся никогда не сдаваться врагу живым, то есть принесший традиционную клятву фрименского вождя. Наложница. Статус женщины, фактически являющейся супругой, но не связанной с мужем официальным браком.
В описываемый период это слово не несло уничижительного оттенка и означало вполне обычный вариант супружеских отношений. Допускалось иметь только одну жену, но несколько наложниц. «Не свой» — искаженное «не свой». В языке «галакс» — «чужак», не принадлежащий к группе, не принадлежащий к избранным. Носовые фильтры. Влагоуловители десятикомба для сбора влаги из выдыхаемого воздуха. Нукер. От арабского «стражник». Офицер императорских телохранителей, состоящий в кровном родстве с императором. Нукерами обычно становились сыновья наложниц императора. Огненный столб. Простая сигнальная ракета, применяемая в пустыне Аракиса, вероятно, название происходит от библейской аллюзии. В книге «Исход» Бог вел евреев по пустыне, принимая днем облик столпа огня, а ночью – столпа дыма. Апофир. Один из редких драгоценных камней аполлиновой группы, добываемой на Хагале. Орнитоптер. В просторечии топтер, от греческого «птичье крыло», летательный аппарат, создающий подъемную силу за счет работы машущих крыльев. Осадитель – устройство для сбора атмосферной влаги. Остаточный латентный яд. Его изобретение приписывается ментату барона Владимира Харконнена Питеру де Врие. После введения остаточного яда необходимо регулярно давать жертве противоядие. Прекращение введения противоядия вызывает смерть. Охотник-искатель. Похожее на сегментированную металлическую иглу оружие на силовой подвеске, управляемое дистанционно со специального пульта. Обычное разрешенное Великой Конвенцией оружие ассасинов в войне убийц. Паноплия профетикус, от латинского «доспехи пророков». Общее название насаждаемых миссионарией протектива заразных предрассудков, имеющих целью использование местных религий в целях Бене-Гессерит. Паракомпас. Любой компас, указывающий направление по местным магнитным аномалиям. Используется при наличии соответствующих карт, когда собственное магнитное поле планеты нестабильно или маскируется сильными магнитными бурями. Пионы. От мексикано-испанского «пион». Крестьяне или рабочие – один из основных классов в системе Фафрилах. Считаются находящимися под опекой империи. Пентащит. Пятислойное силовое поле, приспособленное для прикрытия небольших участков, например, двери, прохода и тому подобное. Небольших, так как с увеличением числа слоев силовые поля большого размера становятся нестабильными. Пентащит непроходим для того, у кого нет диссемблера, настроенного на коды данного щита. Пескоход. Смотри краулер. Песчаная форель. Смотри, маленькие податели. Песчаный червь. Смотри, шайхулут. Пираты пустыни. Смотри, фримены. Пласталь. Сталь, стабилизированная волокнами стравидия, вращенными в ее кристаллическую структуру. Плато на Аракисе. Большая столовая гора, приподнятый скальный участок с отвесными стенами. Платок Нежони. Вероятно, от русского «жена». Шарф, который замужние или состоящие в наложницах фриманки надевают на лоб под капюшон десятикомба после рождения сына. Пленицента. Искаженное латинское «совершенный аромат». Экзотический зеленый цветок с эказа, знаменитый сильным сладким запахом. Податель. Смотри, шайхулут. Подвеска силовая. Подвеска. Вторая фаза работы генератора Хольцмана, вызывающая эффект уничтожения гравитационных сил
в той степени, какая задана массой удерживаемого объекта и поданной энергии. Также генератор или система генераторов, обеспечивающих данный эффект. Подготовка. В контексте, относящемся к Бене Гессерит, этот, в противном случае, обычный термин означает специальную тренировку нервной системы и мускулатуры, смотри прана и бинду, доводящую их до пределов возможного совершенства. Паритрин. Третья планета системы Дзета-Аланги, которую многие дзен-сунниты считают своей прародиной. Хотя анализ языка и мифологии показывает, что странники дзен-сунни появились значительно раньше заселения Паритрина. Партигюль – разновидность апельсина. Правда видится. Преподобная мать, умеющая входить в транс правды и способная распознавать неискренность и ложь. Прана – прана-мускулатура. Мышцы тела, когда их рассматривают как группы в обучении высшему самоконтролю. Смотри также бинду. Предсказатели погоды. Люди, умеющие предсказывать погоду, пользуясь чтением по шестам или шестованием песка и изучением следов ветра в песках и других примет на Аракисе. Премеланжевая масса. Грибковая масса, бурно разрастающаяся при попадании воды в выделение маленьких подателей. На этой стадии происходит взрыв, при котором имеет место обмен вещества поверхности с подпочвенными слоями, в результате чего премеланжевая масса выходит на поверхность и под воздействием солнечных лучей и воздуха превращается в меланжу. Преподобная мать. Первоначально проктор Бене Гессерит, сумевшая преобразовать в своем организме яд откровения, смотри также вода жизни, поднявшись таким образом на более высокую ступень сознания. Этот же титул принят фрименами для своих религиозных наставниц, прошедших подобное просветление. Приливные провалы. Крупные впадины на поверхности Аракиса, в течение столетий заполнявшиеся пылью, в которых наблюдаются пыльные приливы и где такие приливы были впервые обнаружены и замерены. Процесс вербаль, от латинского «устное действие». Полуформальное донесение, обвиняющее в государственной измене. Юридически лежит между неподкрепленным и некатегорическим заявлением и формальным обвинением. Пряность. Смотри меланжа. Пунди. Рис пунди. Возможно, хинди пунджи – капитал богатства. Мутированный рис с богатыми сахаром зернами, достигающими в длину 4 сантиметров. Основной предмет экспорта планеты Каладан. Путь Бене Гессерит. Искусство наблюдать мельчайшие детали. Пыльная яма, пыльный провал. Любая глубокая расщелина или впадина в аракийских пустынях, заполненная мелкой пылью и на вид неотличимая от окружающей поверхности. Смертельно опасны, так как человек или животное, попавшие в достаточно глубокую пыльную яму, провалится в пыль и задохнутся. Крупные пыльные ямы называются также приливными провалами. Пыльный песчаный прилив. Изменение уровня пыли в крупных пыльных ямах, вызванное воздействием гравитационных сил Солнца и Лун. Раззия. От арабского бедствия, беда, вред. Полупиратский рейд. Налет. Рамадан, от арабского. С древнейших времен период, отмечаемый постом и молитвой. В традиции 9-й месяц лунно-солнечного календаря. Фримены отмечают Рамадан во время 9-го цикла первой луны. Счет ведется по проходу луны через меридиан. Рашаг.
стимулятор кофеиновой группы, получаемый из желтых ягод акарсо. Рем-пакет, не путать с фрим-пакетом, набор запасных и сменных частей для ремонта дистикомба. Ричеза, четвертая планета Эридана А, известная наряду с планетой Икс совершенством машинной культуры. Особо славится высокоразвитой миниатюризацией. О том, как и почему Ричеза и Икс избежали наиболее тяжелых последствий джихада слуг, смотри Сьюмер и Каутман «Последний джихад». Рух. В верованиях фриманов часть личности, постоянно связанная с метафизическим миром Алам Аль-Медхаль и способная воспринимать его. Саду. Санскрит «садху» – святой подвижник-отшельник. Судья. Так фримены называют святых судей. Саду приравниваются к святым. Саядина. От арабского «саяддина» – охотница. Женщина-священнослужительница, близко к чину диакона, во фрименской религиозной иерархии. Салуса Секундус. Третья планета гаммы Вайпинь. Официально считалась каторжной планетой империи, планетой-тюрьмой, со времен переноса императорского двора на Кайтаин. Именно с Салусы Секундус происходит дом Каррина. Салуса Секундус также вторая остановка на пути странствий дзен-суннитов. Фрименские легенды говорят, что на Салусе Секундус странники дзен-сунни в течение 9 поколений находились в рабстве. Впоследствии выяснилось, что на Салусе Секундус проходили подготовку сардуукары. Сардуукары. На фарси воины. Солдаты-фанатики падишах императора. Сардуукары воспитывались в настолько тяжелых условиях, что к 11-летнему возрасту из 13 человек умирали 6. В подготовке сардуукаров особое внимание уделялось воспитанию в них беспощадности, жестокости и почти самоубийственного презрения к собственной безопасности. Сардуукары с детских лет приучались использовать свою жестокость как оружие, ослабляющее противника страхом. В период их наибольшего усиления в галактике сардуукары в искусстве фехтования были равны мастерам фехтования дома Генац 10-й ступени, а в бои на ближней дистанции по ловкости и коварству не уступали адептам Бене Гессерит. Любой из сардуукаров стоил как минимум десятка солдат войск Лансраада. Ко времени Шаддама IV сардуукары были все еще очень сильны и внушали всеобщий страх. Но их мощь была подорвана чрезмерной самоуверенностью, а мистическая основа их боевой религии – цинизмом. Сарфа. От арабского «отклонять», «не обращать внимания». Акт отхода, отвращения от Бога. Сафо. Высококалорийный и стимулирующий напиток, получаемый из корней барьерного дерева с эказа. Повсеместно употребляется ментатами, утверждающими, что сафо повышает их ментальные силы. Употребляющие сафо отмечены темно-красными пятнами на губах и слизистой оболочке рта. Сбор, не путать со сходом. У фрименов – собрание для принятия решений, затрагивающих все племена. Светильники. Большая часть осветительных приборов описываемого периода представляла собой световые шары, шаровидные осветители на силовой подвеске со внутренним питанием, чаще всего органическими батареями. Сейлага. Любой вид рукокрылых, модифицированный на Аракисе и приспособленный для передачи дистранс-сообщений. Силамлик. От турецкого «мужская часть дома, где принимают гостей». Зал аудиенций императорского дворца.
симута. Вторая производная получается кристаллизационной экстракцией пережженного остатка настоя эллакового дерева, наркотик. Эффект воздействия симуты описывается как длительное экстатическое состояние, инициируется комбинацией атональных звуков, называемых обычно симутной музыкой. Сервок, вероятно, от латинского «сервус» – «слуга». Простой программируемый механизм для несложных работ, часто без какой-либо электроники, типа часовых механизмов. Одно из немногих автоматических устройств, дозволенных после джихада слуг. Сиеч. Вероятно, от русско-украинского сечь, сич. Место сбора во время опасности, фриманское. Вследствие того, что фримены долго жили в постоянном состоянии опасности, термин «сиеч» стал обозначать вообще любое пещерное поселение, населенное одной из племенных общин. Сират – от арабского «путь», обычно в религиозном значении. Отрывок экуменической Библии, описывающий жизнь человека как переход по узкому мосту. Сират. Когда «одесную меня рай, ашую меня ад, и ангел смерти идет по стопам моим». Сиридар, на фарси «правитель», правитель планеты по ленному праву. Сихайя, от арабского «сихайя» – щедрость, или «сахия» – чистая, ясная. Весна в пустыне, фрименская. В религиозной традиции фрименов – это слово обозначает время плодородия, а также грядущий рай. Слиптип. От английского буквально скользящее, плавно движущееся острие. Любое оружие с относительно коротким тонким клинком, часто отравленным, для левой руки в двуручном фехтовании с силовым щитом. Солидо. Вероятно, от английского solid, твердый, плотный. Трехмерное изображение, получаемое с помощью солидопроектора, действие которого основано на воспроизведении сигналов, отраженных от объекта на все 360 градусов и записанных на ролик Шигакорда. Лучшими солидопроекторами считаются произведенные на Иксе. Соломенец. На Аракисе источник в пустыне, достаточно мощный, чтобы воду можно было извлечь, высасывая через трубочку соломинку. Солярий, от латинского «солар» – солнечный. Основная денежная единица империи, чья покупательная способность определяется на совещаниях между гильдией, лансраадом и императором, проводимых раз в 400 лет. Кватрисентениалиях. Сондаги. Папоротниковый тюльпан ступайле. Справочник ассасина. Составленный в III веке гильдии справочник по ядам, обычно использовавшийся в войне ассасинов, войне убийц. Позже был расширен за счет включения описания смертоносных орудий и устройств, разрешенных гильдийским миром и Великой конвенцией. Станнер. От английского «тустан» – «оглушать, лишать сознания». Оружие, выбрасывающее с небольшой начальной скоростью, чтобы преодолеть силовой щит, отравленную или впрыскивающую наркотическое вещество стрелку или иглу. Эффективность зависит от настройки силового щита и подвижности цели. Старший проктор. Преподобная мать Бене Гессерит, являющиеся также начальником региональной школы Бене Гессерит. Субах Уль-Кахар, искаженное арабское Сабах Уль-Хейр, утро добра, фриманское приветствие. Субах Ун-Нар, от арабского утро света, ответное приветствие. Сукская школа, школа Сук. Смотри, имперское кондиционирование. Су-су-суук,
Крик продавца воды на Аракисе. Суук – рынок, рыночная площадь. Смотри также Иккут-Эй. Сход. Не путать со сбором. Традиционное собрание фрименских вождей для наблюдения за поединком, решающим вопрос о лидерстве. Тахадди аль-Бурхан. От арабского «тахадди» – вызов, «бурхан» – доказательство, тест – испытание. Окончательное, не подлежащее обжалованию или перепроверке испытание, так как обычно такое испытание влечет за собой смерть или разрушение испытуемого человека объекта. Тахади, вызов тахади, от арабского «вызов». У фрименов вызов на смертельный поединок, обычно по очень важному поводу. Таква, от арабского «благочестие, набожность». Буквально «цена свободы». Нечто, обладающее огромной ценностью. Нечто, что Бог требует от смертного, а также страх, рожденный таким требованием. В другой транскрипции «таква» может означать «пример для подражания». Тау. У фрименов особое ментальное единство сиетче, усиленное большим количеством меланжи в пище и питье, и особенно тау-оргиями, во время которых единство достигается испитием воды жизни. Темные знания. Общее идиоматическое название различных предрассудков, внедряемых миссионарией протектива в какую-либо культуру, частично пересекаются с паноплией профетикус. Тлейлакс – единственная планета системы Талим, знаменитая как центр подготовки искривленных или порченных ментатов. Иногда употреблялось выражение «Бене Тлейлаксу», намекавшее на существование ордена Тлейлакс. Также смотри Гхола. Топтер. Смотри Орнитоптер. ТП. Сокращенное название телепатии. От греческого «восприятие на расстоянии». Чтение мыслей. Транс правды. Полугипнотический транс, индуцированный одним из наркотических веществ группы ментофорсеров или наркотиков сознания. В каковом состоянии, погруженный в транс правды, способен замечать малейшие признаки лжи и неискренности. Следует отметить, что ментофорсеры смертельно ядовиты, если принимающий их не десенсибилизирован к этим наркотикам, то есть не умеет преобразовывать молекулярную структуру яда в своем организме. Треножник смерти. В первоначальном значении – треножник, на котором жители пустыни вешали казнимых. В переносном значении, ставшем основным в описываемый период, трое членов шерема, давших общую клятву мести. Тупайле – так называемое убежище. Планета или группа планет, где находят убежище потерпевшие поражение дома империи. Место, места расположения Тупайли, известно лишь гильдии космогации и охраняется Великой Конвенцией и условиями гильдийского мира. Улем, арабское, богослов, доктор теологии у дзенсунитов. Умма, от арабского «нация, община», член братства пророков, пророк. В империи – презрительное название для предсказателей-фанатиков, имевшее смысл «сумасшедший предсказатель». Урашнор – одно из бессмысленных звукосочетаний, вводимых Бене Гессерит в подсознание подвергшегося специальной обработке человека для контроля за ним. При звуке такого кодового слова жертва на какое-то время замирает. Усул. От арабского «основа, доктрина», часто в религиозном значении, опора столпа, основание колонны. Фабрика пряности, смотри комбайн-подборщик. Фай,
от арабского «дань» – налог, контрибуция. Водяной налог – основная форма налогообложения на аракисе. Фафрелах – жесткие правила классовых различий, поддерживавшиеся в империи. Место для каждого и каждый на своем месте. Фибрильное или лихорадочное сознание. Тормозящий уровень, на который воздействуют при имперском кондиционировании. Фидайкины, от арабского фидаин. Фрименские бойцы-смертники, командос. Исторически группа людей, поклявшихся отдать жизнь за правое дело в борьбе за справедливость. Так первоначально назывались созданные главой исмаилитов Хасаном ибн Саббахом из династии Фатимидов, старцем пустыни, войска фанатиков, смотри, ассасины. Фикх, от арабского толкования шариата, религиозное знание, религиозный закон, один из полулегендарных источников веры странников дзен-сунни. Фрегат. Крупнейший космический корабль из способных на посадку на планету и взлет с нее в виде единого целого, не отдельными модулями. Фримены, от английского free men, свободные. Свободный народ Аракиса, жители пустыни, потомки странников дзен-сунни. В империи их часто называли пиратами пустыни. Фримпакет – набор для выживания в пустыне Аракиса, фриманского производства. Включает диститент, паракомпас, крюки подателя, манок, небольшой запас воды, китап-аль-ибар, краскомет, ремпакет, сменные фильтры и прочее. Хагаль – планета драгоценностей. Вторая тета Шаувея, чьи ресурсы были полностью выбраны при Шаддаме I. Хадж, от арабского, паломничество, священное путешествие, у мусульман земли в древности путешествие в Мекку. Хаджр, от арабского хиджра, переселение. В мусульманской традиции так называлось переселение Мохаммеда из Мекки в Медину. Путешествие в пустыне, миграция, переселение фрименов. Хайё. Пошел. Команда рулевого на песчаном черве. Хайлайнер. Крупнейший корабль в классификации гильдии космогации. Хайрег. Временный лагерь фрименов в открытой пустыне. Халияум. От арабского халь, состояние положения, или вопросительная частица ли, яум, день. Наконец-то, и вот. Фрименское восклицание, значение зависит от контекста, удивление, удовлетворение и прочее. Хармантеп. Инксли. Дает это название как имя планеты, служившей шестой остановкой на пути дзен-сунитов, странников дзен-суни. Большинство исследователей полагают, что Хармантеп – больше не существующая планета системы Дельты Павлина. Хеопс – пирамидальные шахматы с игровым полем, имеющим 10 уровней. Игра имеет

магнетический язык, происходящий отчасти от древнего языка бхотани или бхотани-джиб, от арабского джиб, диалект наречия. Представляет собой смесь нескольких старинных наречий, искаженных ради секретности. Служил главным образом боевым языком бхотани, наемных убийц-ассасинов, в первой войне убийц. Чаумас, смотри аумас. Чаумурки, смотри муски. Чаша. На Аракисе котловина, впадина, образовавшаяся вследствие оседания почвы. На планетах, где вода имеется в достаточном количестве, такие образования обычно свидетельствуют о просевших подземных пустотах, оставшихся после ухода подпочвенных вод, или остаются на месте высохших водоемов. Считается, хотя и не доказано, что на Аракисе есть по крайней мере одна крупная чаша, где когда-то была вода, причем открытая вода. Также чаши называют котловинами. Чернильник, чернильная лоза. Ползучее растение, лиана, растущая на Джедиприм и часто употреблявшаяся для наказания рабов. На коже, подвергавшихся порке чернильником, оставались свекольного цвета шрамы, вызывавшие остаточные боли в течение многих лет. Чусук. Четвертая планета системы Тета-Шалиша, так называемая планета музыки, знаменитая высоким качеством производимых на ней музыкальных инструментов. Смотри также ворота. Шайхулут. Искаженно арабское или персидское Шах-Ехулут, владыка вечности. Аракийский песчаный червь. Старик пустыни. Старый отец вечность и прадед пустыни. Характерно, что это имя, будучи произнесено особым тоном или написанное с заглавных букв, означает божество земли в верованиях фрименов. Песчаные черви вырастают до огромных размеров. В глубокой пустыне наблюдались экземпляры более 400 метров в длину и доживают до весьма почтенного возраста, если их не убивает один из собратьев или если червь не гибнет, натолкнувшись на воду, которая для него ядовита. Песчаные черви населяют практически все песчаные области Аракиса и играют важнейшую роль в его экологии. Они выделяют кислород, непосредственно включены в цикл воспроизводства меланжи, вследствие чего также именуются подателями пряности или просто подателями. Из зубов песчаного червя фримены изготавливают свои знаменитые крисы, а утопив небольшого червя, они получают воду жизни. Кроме того, фримены используют песчаных червей для передвижения. Шайтан, от арабского «сатана, дьявол». Шари-а, от арабского «шариат», «закон веры», часть «паноплиа профетикус», устанавливающая религиозный ритуал. Шатер тишины. Искажающее поле, ограничивающее распространение голоса. Или любой звуковой генератор, создающий колебания, противофазные подавляемым. При интерференции исходный звук гасится. Шахнама. На фарси «Книга царей» или «Царская книга». Полулегендарная первая книга странников Дзен-Сунни. Шельф. На Аракисе каменистые окраины эргов, особенно в предгорьях барьерной стены. Шерем. Братство ненависти, обычно создаваемое для мести. Шестование песка или чтение по шестам. Искусство устанавливать пластиковые и волоконные шесты в песках Аракиса и затем, по следам, оставленным на них песчаными бурями и другим приметам, предсказывать изменения погоды. Шигакорт. Металлосодержащее волокно ползучего растения Нарви нарвиум, растущего только на солу

секундус и третий дельтикайсинь. Отличается чрезвычайной прочностью на разрыв. Шлаг. От немецкого шлаг – удар. Животное ступайле. Аборигенный вид, эндемик. Почти истребленное ради его тонкой, но очень прочной шкуры. Шноркель. Здесь трубка для подачи воздуха с поверхности песка в диститент. Шедаут. Черпающий из кладезя. Уважительный титул у фрименов. Щит силовой. Защитное силовое поле, создаваемое генератором Хольцмана. Этот тип силового поля представляет собой дальнейшее развитие эффекта Хольцмана, основанное на измененной первой фазе поля силовой подвески, антигравитационного. Щит пропускает только медленно движущиеся объекты. В зависимости от заданных характеристик, скорость пропускаемых объектов может быть ограничена 6-9 метрами в секунду. Щит может быть нейтрализован лишь электрическим полем огромной, практически недостижимой мощности. Смотри также лучемет. Эго-образ. Портрет, воспроизводимый с помощью солидопроектора, что позволяет воспроизвести мельчайшие, почти незаметные движения, несущие, как считается, суть человеческого «я». Эказ. Четвертая планета Альфа Центавра Б. Скульпторский рай. Прозвано так потому, что здесь произрастает туманное дерево, которому можно придавать требуемую форму во время роста инситу силой одной только мысли. Экуменическая Библия. От греческого «Вселенская книга». Единая книга. Священные тексты, созданные в результате работы комиссии переводчиков-экуменистов. Содержит элементы большинства древних религий, таких как Маомет-Саари, христианство Махаяны, дзен-суннитский католицизм и буддислам. Основная заповедь экуменической Библии – «Не искази душу». Элакка. Наркотик, получаемый при пережигании измельченного элакового дерева с эказа. Человек, подвергшийся воздействию эллаки, теряет почти полностью инстинкт самосохранения, при этом кожа, получившего дозу эллаки, приобретает характерный морковный цвет. Эллака обычно используется при подготовке гладиаторов к бою. Эль-Саяль. От арабского «текущий», иногда «дождь». Песчаный дождь – пыль, падающая с высоты в среднем 2000 метров, куда ее поднимают кориолисовы бури. Эль-Саяль часто приносит в нижние слои атмосферы к поверхности влагу из более высоких слоев. Эрг – песчаное море, обширный барханный район. Эффект Хольцмана – отталкивающее действие силового генератора – генератора Хольцмана. Смотри также «Подвеска силовая, щит силовой». Ядоискатель, иногда ядоскоп. Анализатор альфакторных, ароматических, запаховых излучений, служащий для обнаружения ядовитых веществ. Непременная принадлежность обеденных столов правящих домов.

Волшебное тесто. Жили старик со старухой. Жили дружно, не ссорились. И в доме у них всего было вдосталь, а в душе грусть поселилась. Дети давно выросли, равнодушно разбрелись по свету. Внуки к деду с бабкой и вовсе не заглядывали. Дни увидали в обнимку с тоской и редеющими воспоминаниями. Когда скверное настроение совсем уж подпирало, старик просил жену: «Испеки что-нибудь вкусное». Старуха была большая мастерица в кулинарных премудростях. Вот и в этот раз заглянул старик снова в свое прошлое, где сердце радовали дети, надежды, молодость, и так опечалился, что даже просить старуху испечь, как обычно, сил не нашел. Она сама догадалась, взяла муку, замесила на сметане, пожарила в масле и положила на окно остудить. Прошел час, за ним другой. Старик все сидел за столом, свесив голову, и молчал. Мысли его были невеселые. «Посмотри, какую прелесть я тебе испекла», — сказала ему старуха. «Очнись». Старик подошел к окну и оторопел. Там лежал, улыбаясь, небольшой круглый хлебец, колобок, и с любопытством рассматривал старика. Подмигивал ему, вдруг громко чихнул, ловко скатился на пол, подпрыгивая и напевая какую-то песенку, покатился вокруг стола, а потом заспешил к открытой двери. «Убежит, закрой дверь!» — крикнул старик и бросился вслед за колобком. «Может, в муке нечистая сила завелась?» — подумала старуха, но вслух промолчала, стараясь отогнать эту неприятную мысль. Быстро захлопнула дверь, подхватила колобка на руки, как ребенка, и осторожно положила на стол. А он, знай себе, поет, да так голосисто, что старики заслушались и порешили: чудо такое съесть нельзя. Пусть лучше будет утешением их бесцветной старости. «Ну ты и мастерица у меня!» — нахваливал старик жену. И глаз с колобка умилённых свести не мог. Куда только хандра его подевалась. Снова по дому рассыпались смех, песни, громкие голоса. Колобка поселили в самое уютное место. Кроватку отдельную сделали. Не надышатся на него старики, то одеяло тихонько поправят, то песенку попросят спеть, то уточнят в 197-й раз, не нужно ли чего. Скоро колобку это ужасно надоело. «Что за жизнь? Под замком тревожные заботы. Даже попрыгать толком не удается. Волнуются, как бы не ушибся. А как он может ушибиться при своей-то фигуре?» И однажды, когда старики уже спали и снился им, наверное, веселый колобок, выпрыгнул он в окошко, покатился по лесу, повстречал зайца, волка, медведя, лису, да мало ли кого еще. Однако нос ни перед кем не задрал, дружбу никому не навязал и съеден не был. Прикатился он к лесному озеру, а оно круглое, как сам колобок. Выстроил себе на живописном берегу странный-престранный дом, без окон, без дверей и без крыши, этакий круглый коробок, каких ни у кого нет. Так по сию пору и живет там. Слухи о нем игривыми колобками во все уши закатились. Слагают про него разные. Те, кто умеют, и кто не умеет, тоже. А он между тем по вечерам вдоль озера перекатывается, под звездным небом песни распевает и хохочет. «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я в историю вошел». Пробился колобок через тернии к звездам, но деда с бабкой мог бы навестить.

0: Стивен Кинг. Ночной прибой. После того, как парень умер, и запах горелой плоти растаял в воздухе, все мы снова пошли на пляж. Кори тащил с собой радио, эдакую огромную с чемодан дуру на транзисторах, которая питалась от 40 батареек и имела встроенный магнитофон. Нельзя сказать, чтобы звук был очень чистым, но уж громким он точно был, это будьте уверены. Кори считался вполне обеспеченным парнем до того, как случилась эта история с А6. Но теперь такого рода вещи значения уже не имели. Даже его здоровенная радиомагнитола превратилась в забавный, но ничего не стоящий хлам. Не более того. Остались всего лишь две радиостанции, которые мы могли ловить. Одна, WKDM, в Портсмуте, принадлежала какому-то неотесанному диджею из глубинки, свихнувшемуся на религиозной почве. Он ставил пластинку Перри Кома, затем читал молитву, потом рыдал, потом ставил другую запись, Джонни Рея, читал один из псалмов, подвывая, словно Джеймс Дин в фильме «К востоку от рая». Затем принимался орать или рыдать. Короче говоря, сплошные сопли. Как-то раз он вдруг натреснутым, глуховатым голосом запел «Вяжите снопы», отчего Нидлз и я буквально впали в истерику. Радиоволна в Массачусетсе куда как лучше, но ловить ее можно было только по ночам. Владела ею шайка каких-то ребятишек. Думаю, они захватили оборудование WIKO или WVZ после того, как все сбежали или умерли. Они транслировали только сумасшедшие позывные, типа «Вдоуп» или «Кант» или «ВА6», словом, всякую муть. Нет, не подумайте, это было действительно смешно. Просто со смеху можно было лопнуть. Вот эту самую радиостанцию мы слушали, возвращаясь на пляж. Мы с Сьюзи держались за руки. Келли и Джоан зашли дальше, а Нидлз, так тот вообще пребывал в полной эйфории. Кори то и дело блевал, прижимая к животу свое радио. Стоунс пели Энджи.
1: «Ты меня любишь?» – спросила Сьюзи. «Это все, что я хочу знать. Любишь или нет?»
0: Сьюзи все время надо было в чем-то уверять. А я был у нее кем-то вроде плюшевого медвежонка. «Нет», — ответил я. Она была склонна к полноте, и если б прожила долго, чего ей, думаю, не светило, превратилась бы в жирную матрону с дряблой, обвисшей плотью. К тому же ее совершенно развезло.
1: «Падаль ты! Вот кто!»
0: сказала она и поднесла руку к лицу. Примерно с полчаса назад взошел месяц, и ее длинные наманикюренные ногти поблескивали в слабом сиянии. «У тебя чего? Опять глаза на мокром месте?»
1: «Заткнись!»
0: В голосе звучали слезливые нотки. Мы перебрались через песчаный гребень, и я остановился. Я всегда останавливаюсь здесь. До А6 тут находился городской пляж. Туристы, любители пикников, сопливые ребятишки и толстые пожилые матроны с обожженными солнцем локтями. Обертки от конфет и палочки от фруктового мороженого, воткнутые в песок. Все эти красивые люди, нежащиеся на разноцветных полотенцах. И целый букет запахов, в котором к воне выхлопных газов с автостоянки примешивался аромат масла Коппертоун и морских водорослей. Теперь тут была одна лишь серая грязь, и весь мусор как рукой смело. Океан поглотил его, поглотил все одним махом, как, к примеру, вы съедаете пригоршню воздушной кукурузы. И не было на земле людей, чтобы прийти сюда и намусорить вновь. Только мы. А какой от нас мусор? К тому же мы страшно любили этот пляж. Настолько, что... Ну, разве мы только что не принесли ему жертву? Даже Сьюзи, эта маленькая сучка Сьюзи с жирной задницей и пупком, похожим на ежевику, любила его. Песок совсем белый, он весь испещрен мелкими дюнами, а граница отмечена лишь линией прилива, спутавшимися клубками водорослей, прядями ламинарий, обломками каких-то деревяшек, прибитых к берегу. Луна расцветила песок серповидными чернильными тенями и складками. Ярдах в 50 от купальни
1: вздымалась покинутая всеми спасательная башня, белая и скелетообразная, похожая на указывающий перст скелета. И прибой. Ночной прибой вздымал клочья пены, разбиваясь о волнорезы, и кругом, насколько хватало глаз, были одни лишь устремившиеся в атаку волны. Возможно, вода, которую они несли с собой, еще вчера ночью находилась где-нибудь на полпути к Англии.
2: «Энджи в исполнении Стоунд»,
1: — пояснил натреснутый голос из радиоприемника.
2: «Выкопал для вас настоящий хит. Пусть товар лежалый, но зато звучит. Прямиком с кладбища, где нам всем лежать. Впрочем, что это я? Говорит Бобби, сегодня должен был работать Фред, но Фред подцепил грипп, весь распух, бедолага».
1: Сюзи хихикнула, хотя слезы на ресницах еще не просохли. Я прибавил шагу, хотел догнать ее и утешить. «Подождите!» — крикнул Кори. «Берни! Эй, Берни, подожди меня!» Парень из радио начал читать какие-то неприличные лимерики. Затем на их фоне прорезался голос девушки, она спрашивала, куда он поставил пиво. Диджей что-то ей ответил, но в этот момент мы уже оказались на пляже. Я обернулся посмотреть, что делает Кори. Он съезжал с дюны на заднице, вполне в его манере. И выглядел при этом так нелепо, что мне стало его жаль. «Побегаешь со мной?» – спросил я Сьюзи.
3: «Зачем это?»
1: Я шлепнул ее по попке. Она взвизгнула. «Да просто так, потому что хочется побегать». И мы побежали. Она тут же отстала, засопела, как лошадь, и стала орать, чтобы я ее подождал. Но я забыл о ней и обо всем на свете. Ветер свистел в ушах и вздымал волосы. Воздух свежо и остро пах солью. Прибой гремел. Волны походили на черное стекло, украшенное пеной. Я скинул резиновые шлепанцы и помчался по песку босиком, не обращая внимания на острые осколки раковин. Кровь так и кипела в жилах. А потом оказался под навесом, где уже сидел Нидлс. А рядом, держась за руки и глядя на воду, стояли Келли с Джоан. Я перекувыркнулся через голову и почувствовал, как с рубашки по спине сыплется песок. И подкатился прямо к ногам Келли. Он упал сверху и начал тыкать меня лицом в песок, а Джоан дико хохотала. Потом мы встали и, усмехаясь, смотрели друг на друга. Сьюзи перешла с бега на медленный шаг и тащилась к нам. Кори почти догнал ее.
4: «Да, здорово горело», – пробормотал Келли.
3: «Ты считаешь, он и вправду приехал из самого Нью-Йорка? Или соврал?» – спросила Джоан.
1: «Не знаю». Я не думал, что это имело какое-либо значение. Мы нашли его сидящим за рулем огромного Линкольна, в полубессознательном состоянии и в бреду. Голова распухла и походила на футбольный мяч. Шея была ровной и толстой, точно сарделька. Словом, отъездился парень. И мы отволокли его к лодочной станции и там подожгли. Он успел сказать, что звать его Элвин Секхейм, и еще он все время звал бабушку. А потом вдруг принял за бабушку Сьюзи, отчего та вдруг страшно развеселилась. Бог ее знает почему. Сьюзи вообще любит поржать по-любому, даже самому неподходящему поводу. Вообще-то Кори первому пришла в голову мысль сжечь его. Но начиналось все как шутка. Еще в колледже он начитался разных книжонок о колдовстве и черной магии, и вот, стоя рядом с Линкольном Элвина Секхейма и хитро поглядывая на нас в темноте, вдруг заговорил о том, что если мы принесем жертву темным силам, то, может, они, эти темные силы, защитят нас от А6. Естественно, никто из нас по-настоящему не верил во всю эту лабуду, но слово за слово, и разговор начал принимать все более серьезный и конкретный оборот. Это было нечто новое, неиспытанное, и мы, наконец, решились. Привязали его к смотровой вышке, стоит кинуть монету в специальное наблюдательное устройство, и в ясный день видно далеко-далеко, до самого маяка в Портленде. Привязали своими ремнями и отправились собирать топливо. Сухие ветки, обломки деревяшек, принесенные морем. И были так довольны и возбуждены, словно детишки, играющие в прятки. А потом мы занимались всем этим. Элвин Секхейм висел на ремнях и все звал свою бабушку. У Сьюзи горели глаза, и дышала она часто-часто. Похоже, завелась. А когда мы с ней оказались в лощине между двумя дюнами, вдруг прижалась ко мне и поцеловала. Губы у нее были густо намазаны помадой. Такое впечатление, будто целуешь жирную тарелку. Я оттолкнул ее, и она тут же надулась.
0: Затем мы вернулись и сложили сухие ветки и палочки у ног Элвина Сэкхэйма. Получилась куча высотой до груди. Нидлс щелкнул зажигалкой зиппа, огонь тут же занялся. Перед тем, как волосы у него вспыхнули, парень вдруг страшно закричал. А уж воняло от него. Ну, прямо как от поросенка, зажаренного по китайскому рецепту.
4: «Сигаретки не найдется, Берни?» – осведомился Нидлс.
5: «Да вон там, позади тебя, этих сигарет, коробок 50.
4: Идти неохота».
0: Я дал ему сигарету и сел. Мы с Сьюзи повстречали Нидлза в Портленде. Он сидел на обочине тротуара, напротив здания Государственного театра, и наигрывал песенки Лидбелли на большой гибсоновской гитаре, которую умудрился стибрить неизвестно где. Звуки гулким эхом разносились по Конгресс-стрит, словно играл он не на улице, а в концертном зале. Тут перед нами возникла запыхавшаяся Сьюзи.
4: «Ты подлец, Берни, вот кто!»
5: «Да перестань, Сью, смени пластинку! От этой ее стороны просто воняет!»
4: «Сволочь! Придурок! Сукин сын! Дерьмо собачье!»
5: «Пошла вон!» — сказал я. «Иначе фингал под глазом слопочешь, Сьюзи! Ты же меня знаешь!»
0: Тут она снова зарыдала. Ох уж что-что, а рыдать наша Сьюзи была мастер. Подошел Кори, попытался обнять ее. Она ударила его локтем в пах, и тогда он харкнул ей в физиономию.
4: «Убью, скотина!»
0: Она набросилась на него, вереща и рыдая, размахивая руками, словно лопастями пропеллера. Кори попятился, едва не упал, потом развернулся и ну дёру! Сьюзи бросилась вдогонку, выкрикивая проклятие и истерически рыдая. Нидлс откинул голову и расхохотался. К шуму прибоя примешивались тихие звуки радио Кори. Келли и Джоан отошли в сторонку. Я смутно различал их силуэты, бредущие в обнимку у самой кромки воды. Ну, прямо картинка в витрине какого-нибудь рекламного агентства, а не парочка. «Посетите прекрасную Сент-Лорку». Да, все правильно. Похоже, у них серьезно.
4: «Берни?»
0: «Чего?» Я сидел и курил, и думал о Нидлзе, который, откинув крышечку с зажигалки зиппо, крутанул колесико, щелкнул кремнем и выбил из нее огонь. Но в точности пещерный человек.
5: «Я его подцепил», — сказал Нидлс.
0: «Да?» — я поднял на него глаза.
4: «Ты уверен?»
5: «Ясное дело, уверен. Голова разламывается, желудок ноет. Писать это больно».
0: «Да может, это просто какой-нибудь гонконгский грипп. У Сьюзи был такой. Не приведи Господи».
4: «Бедняжка уже собиралась копыта откинуть и просила Библию».
0: Я засмеялся. Произошло это, когда мы еще учились в университете, примерно за неделю до того, как заведение закрылось навсегда, и за месяц до того, как на грузовиках стали вывозить тела и хоронить их в братских могилах.
5: «Вот, погляди!»
0: Он чиркнул спичкой и поднес ее к подбородку. Я увидел небольшие треугольные пятна, чуть припухшие. Первый признак А6, вне всякого сомнения.
5: «Окей», — сказал я.
4: «Нет, я чувствую себя не так уж плохо», — заметил он. «Но во всяком случае, что касается разных там мыслей, ты ведь тоже много думаешь об этом, Берни. Я знаю».
5: «Ничего я не думаю, ложь».
4: «Думаешь, еще как думаешь. Как тот парень сегодня. И о нем тоже думаешь. Вообще-то, если поразмыслить хорошенько, может, мы и сделали для него доброе дело. Сдается мне, он так и не понял, что с ним происходит».
5: «Да нет, понял». Нидлс пожал плечами и отвернулся.
4: «Ладно, неважно».
0: Мы курили и следили за тем, как набегают и отбегают волны. И горькая реальность вернулась. И все стало очевидно и определенно, раз и навсегда. Уже конец августа. Через пару недель повеет холодом. И осень тихо и незаметно вступит в свои права. Самое время убраться куда-нибудь. Спрятаться, укрыться. Зима. Возможно, к Рождеству все мы помрем. В чьем-нибудь чужом доме, в гостиной. С дорогим приемником Кори на книжном шкафу, битком набитым номерами Reader's Digest. А бледное зимнее солнце, просачиваясь сквозь оконные рамы, будет отбрасывать на ковер прямоугольные желтоватые пятна. Видение было настолько реальным, что я содрогнулся. Нет, никто не должен думать о зиме в августе. Прямо мурашки по коже. Нидлс усмехнулся.
4: «Ну вот, все-таки думаешь.
3: Что я мог на это ответить? Ничего.
4: Встал и сказал: пойдем поищем Сьюзи.
2: Может, мы вообще последние люди на земле, Берни? Когда-нибудь думал об этом?
4: В слабом, мертвенном свете луны он уже выглядел почти покойником. Под глазами круги, бледные неподвижные пальцы напоминают карандаши. Я подошел к воде и стал всматриваться вдаль. Ничего. Лишь неустанно двигающиеся валы, увенчанные мелкими завитками пены. Звук прибоя, разбивающегося волнореза, был здесь особенно громким. Казалось, рев этот поглотил все вокруг. Впечатление такое, словно оказался в эпицентре грозы. Я закрыл глаза и стоял, слегка раскачиваясь. Песок под босыми ступнями был холодным, серым и плотным. Словно мы последние люди на земле. Ну и что с того? Прибою все равно. Он будет греметь до тех пор, пока светит луна, регулирующая приливы и отливы. Сьюзи и Кори были на пляже. Сьюзи уселась на него верхом и притворялась, будто объезжает дикого мустанга, то и дело норовящего сунуть морду в кипящую воду прибоя. Кори весело фыркал, ржал и плескался. Оба промокли до нитки. Я подошел и ударом ноги сшиб ее на землю. Кори ускакал на всех четырех, вздымая тучи брызг и подвывая.
1: «Ненавижу!» –
4: яростно выкрикнула Сьюзи. Рот ее растянулся в горестной гримасе и напоминал вход в игрушечный домик. Когда я был маленьким, мама водила нас в парк Гаррисона, где стоял деревянный игрушечный домик в виде клоунской физиономии. И входить в него надо было через рот. «Перестань, Сьюзи, не надо! Давай, поднимайся, дружок!» Я протянул ей руку. Она нерешительно приняла ее и встала. На блузкую кожу налип сырой песок.
1: «Тебе не следовало толкать меня, Берни. Никогда не...»
4: «Идем!» И она ничуть не походила на автомат-проигрыватель в ресторане. В нее не надо было бросать 20-центовик, она и без того никогда не затыкалась. Мы пошли по пляжу, главному торговому павильону. Человек, некогда державший это заведение, жил в небольшой квартирке наверху. Там имелась постель. Вообще-то, постели она не заслуживала, но Нидлс, пожалуй, прав. Какая к чертям разница? Какие теперь к дьяволу правила и счеты? Сбоку от здания находилась лестница, ведущая на второй этаж. И я, поднимаясь по ней, на секунду остановился заглянуть в разбитую витрину, поглазеть на пыльные товары, которые никто не потрудился украсть. Горы футболок с надписью «Пляж Ансон» на груди, а также с картинкой «Голубое небо и волны». Тускло мерцающие браслеты, от которых на второй день на запястье остается зеленое пятно. Яркие пластиковые клипсы, мячики, поздравительные открытки, выпачканные в грязи, грубо раскрашенные гипсовые мадонны, пластиковая блевотина.
2: «Ну прям как настоящая! Попробуй подсунь жене!»
4: Хлопушки, сделанные к празднику 4 июля, но так и не дождавшиеся своего часа. Пляжные полотенца с изображением соблазнительной девицы в бикини, стоящие среди целого леса названий знаменитых курортов. Вымпелы, сувениры Зансона, пляж и парк, воздушные шары, купальники. Имелся там и бар. Вывеска перед входом в него гласила: «Отведайте наше фирменное блюдо – пирог с моллюсками». Еще студентом я частенько бывал на пляже Ансона. Было это лет за 7 до нашествия 6, и тогда я встречался с девушкой по имени Морин. Крупная такая была девица и носила купальник в розовую клеточку. Я еще дразнил ее, говорил, что в нем она похожа на скатерть. Мы разгуливали по деревянному настилу у павильона босиком, и доски были горячими, а под ступнями хрустел песок. Кстати, мы с ней так и не попробовали пирога с моллюсками.
1: «Куда это ты пялишься?»
4: «Никуда, идем». Ночью мне снились страшные сны об Элвине Секхейме, и я несколько раз просыпался мокрым от пота. Он сидел за рулем блестящего желтого Линкольна и говорил о своей бабушке. Распухшая, почерневшая голова, обугленный скелет. И от него несло горелым мясом. Он говорил и говорил, но я не разбирал ни слова, и, задыхаясь, проснулся снова. Сьюзи лежала у меня поперек ног, бледная, бесформенная туша.
5: На часах было 3:50, но присмотревшись, я понял, что они остановились. На улице было еще темно. Прибой продолжал греметь, разбиваясь о берег. Стало быть, теперь где-то около 4:15. Скоро начнет светать. Я выбрался из постели и подошел к двери. Морской бриз приятно холодил потное тело. И вопреки всему, мне страшно не хотелось умирать. Покопавшись в углу, нашел банку пива. Там у стены стояли 3 или 4 ящика БАДа. Пиво было теплое, так как электричество отключилось. Но я, в отличие от некоторых, ничего не имею против теплого пива. Подумаешь, дело какое. Только пены побольше и все. Пиво, оно и есть пиво. Я вышел на лестницу, сел, дернул за колечко и стал пить. И так, что называется, приехали. Вся человеческая раса стерта с лица земли. И не от атомного взрыва, биологического оружия, массового загрязнения среды или еще чего столь же значительного. Нет, вовсе нет. Просто от гриппа. Хорошо бы установить огромный памятник в честь этого события. Ну, скажем, где-нибудь в Bonneville Salt Flats. Эдакий куб из бронзы, представляете? Каждая сторона длиной в 3 мили. А сбоку громадными буквами, чтобы было видно издалека, а то вдруг какие-нибудь инопланетяне захотят приземлиться. Выбита надпись «Просто от гриппа». Я отшвырнул пустую банку. Она с глухим звяканием покатилась по бетонной дорожке, огибающей дом. Навес на пляже чернел треугольником на фоне более светлого песка. Интересно, проснулся ли Нидлс? Проснусь ли я сам в следующий раз?
3: «Биарни!»
5: Она стояла в дверях. На ней была одна из моих рубашек. Я просто ненавижу такие штуки. Вечно потная, как хрюшка.
3: «Я тебе разонравилась, верно, Берни?»
5: Я не ответил. Прошли времена, когда я порой чувствовал себя виноватым. И она... Она заслуживала меня не больше, чем я ее.
3: «Можно с тобой посидеть?»
5: «Боюсь, что места на двоих не хватит». Она, тихо всхлипнув, стала отступать в глубину комнаты. «А Нидлс подхватил А6», — сказал я. Она остановилась и взглянула на меня. Лицо ее оставалось странно неподвижным.
3: «Шутишь, Берни?»
5: Я закурил сигарету.
3: «Он! Только не он! Этого просто не может быть!»
5: «Да, у него было 2. Гонконгский грипп. Как у тебя, у меня, у Кори, Келли, Джон».
3: «Но это значит...»
5: «Да, иммунитета нет».
3: «Понятно. Тогда все мы тоже можем заболеть».
5: «Может, он наврал, что у него было 2? Чтоб мы взяли его с собой», — сказал я. На лице ее отразилось облегчение.
3: «Ну, конечно, так оно и есть. Я бы на его месте тоже наврала. Кому охота остаться одному?»
5: Затем, помолчав, она нерешительно спросила.
3: «Ложиться еще будешь?»
5: «Пока нет». Она ушла. Мне незачем было говорить ей, что А2 вовсе не является гарантией против А6. Она и без того знала. Просто запрещала себе думать об этом. Я сидел и смотрел на волны. Ну и хороши. Много лет тому назад Ансен был единственным приличным местом в штате для серфинга. Маяк в Портленде вырисовывался на фоне неба темным неровным горбом. Мне даже показалось, я различаю вышку, где находился наблюдательный пост. Но, возможно, то был лишь плод моего воображения. Иногда Келли брал Джоан туда. Впрочем, не думаю, чтобы сегодня ночью они были там. Я спрятал лицо в ладонях и начал крепко сжимать их, ощущая прикосновение кожи, плотную и неровную ее поверхность. Вот так же и все вокруг сжималось, сокращалось с непостижимой быстротой. В этом-то и заключалась основная подлость. И лично я не видел в смерти никакого достоинства. А волны все поднимались, поднимались, поднимались из глубины моря, и не было им конца. Прозрачные, глубокие. Мы приезжали сюда летом, Морин и я. Летом после школы, летом перед поступлением в колледж, перед тем, как А6 надвинулся из Юго-Восточной Азии и накрыл всю землю черным саваном. Летом, в июле, мы ели здесь пиццу и слушали ее радио. И я мазал ей спину лосьоном, а она мазала спину мне.
4: И воздух был горячим, песок таким ярким, а солнце горело на небе, точно расплавленное стеклышко.

0: Интернет-станция «Радио Фантастики» и проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляют. Анастасия Исенбаева. «Я не мутант». Ольвидар. «Забывать». Испанский. Уже больше получаса Ольвидар полз на животе по канаве, наполненной подозрительной жижей. Даже рюкзак пропитался зловонными испражнениями радиационной земли. Но иногда измазаться в грязи — это единственный способ выжить. Его связь с зоной в таких ситуациях была особенно сильной. Она заботливо подсказывала, в каком отстойнике лучше всего переждать опасность или с какой позиции начать вести огонь. Воевать Ольвидар не любил, поэтому чаще всего он старался уйти от погони. А гоняться за ним любили. Ольвидар остановился, прислушался к голосу внутри себя. Зона не заставила себя упрашивать. Ее голос словно состоял из тысячи песчинок, пересыпающихся по коридорам заброшенных лабораторий. Словно ветер, запутавший в мутированных листьях местных деревьев, словно всплеск воды над затопленной техникой ликвидаторов. Год за годом этот голос заманивал к себе монолитовцев, чтобы уже никогда не отпускать. Но Ольвидару пока везло. Зона никогда не звала его к кристаллу, чтобы отстоять около него свой последний почетный караул. Нет, она только услужливо указывала на возможные опасности. Она говорила с ним. Двое из пяти человек погони внесли свой посильный вклад в создание артефактов. Проще говоря, попали в аномалию. Зона была жестока к своим детям. Даже спасая их, она не забывала брать за это плату. Ольвидар не просто узнал о смерти сталкеров, он пережил их последние ощущения. Разрядили электру. Как глупо для опытных сталкеров, пронеслось у него в голове. Третья пятерка должников за последние дни. Что у них, на мне пунктик? Пальцы коснулись сухой земли. Ольвидар выбрался из канавы и перекатился на спину. На лицо падали редкие крупные снежинки, охлаждая разгорячившуюся кожу. Прислушался к своему организму. Все в порядке. Только рука была содрана в кровь. Но разве это имеет значение, когда на противоположной чаше весов жизнь? Зона напомнила беглецу о неокончившейся охоте. Долговцы с упрямством псевдогиганта шли по следу жертвы. Ольвидар собирался с силами. Надо сделать последний бросок до бара, а там его уже не выдадут. Монолитовцы никогда не считали Ольвидара своим соклановцем, но и выгонять не выгоняли. И уж тем более они не выдадут его долгу. «Конечно», — мысленно хмыкнул Ольвидар, — «я же достал компас». Да, нам, сросшимся с матушкой зоной, этот артефакт не нужен, но простым смертным очень даже пригодится. Мышцы ног уже напряглись, дабы кинуть тело вперед, как ее голос попросил, может ли зона просить, остановиться. Жертва замерла на месте, настраиваясь на окружающий мир охотников. Черное облако ступало на мягких подушечках смертоносных лап. Утробное рычание, словно легкий туман, окутывало подвижное, будто бы жидкое тело химеры. Ольвидар не мог оторвать внутреннего взора от этой грациозной охотницы. Химера, наверное, единственная тварь в зоне, которая не пыталась сгнить или разложиться заживо. Черная, отливающая металлом шкура, зеленые, затянутые еле заметной красной поволокой глаза — глаза разумного существа. Тонкие лезвия когтей утопали в нежных подушечках лап. Удивительная гибкость конечностей позволяла химере почти ползти на брюхе и при этом не сбавлять темпа погони. Замыкающий остановился. «Силен? Или матушка и ему подсказывает?» Беглец удивился неожиданному приступу ревности к существу, организму, экосистеме, к зоне, которая отобрала у него все. «А что взамен?» Ольвидар горько усмехнулся, думая о своем нынешнем положении. Химера тоже остановилась. Травинки игриво хватали ее за усы. Будучи кошкой в последней инстанции, она отвлеклась поиграть с былинкой. Замыкающий долго вглядывался в кусты, за которыми химера так беззаботно играла с ростками травы, но тщетно. Дикая мутировавшая растительность зоны стояла сплошной стеной, скрывая дитя своей хозяйки от любопытных глаз. Отряд долговцев двинулся дальше. Легкий ветерок встопорщил шерсть на загривке, напоминая Химере об охоте. Замыкающий не выдержал очередного взгляда в спину и развернулся всем корпусом в сторону предполагаемой опасности. Палец вдавил спусковой крючок. Только две пули получили свое ускорение. Даже любимец зоны не смог разглядеть атаку Химеры. Дымка черного тумана окутала долговцев, и только кроваво-липкие куски, некогда бывшие человеческой плотью, упали на землю. Ульвидар скривился от накатившей волной дурноты, сделал пару глубоких вдохов. Видение улетучилось. За покореженными телами ели виднелся бар «Монолит». Как всегда, никакой охраны, только пара слепых псов на толстой цепи. Но бармен, несомненно, знал о приближении Ульвидара.
1: «Принес!» Глаза бармена по кличке Кабанчик алчно блестели в полутьме маленького зала.
0: «Я всегда добываю то, на что подписался».
1: «Чем возьмешь оплату?»
0: «Полную амуницию. Я доплачу зелеными, сколько потребуется».
1: «Матушка призвала тебя».
0: «Сам до нее пойду. Есть пара вопросов».
1: «Ты у меня спроси. Может, я смогу тебе ответить».
0: «Я хочу знать, что было до того, как я потерял память. Кто я? Почему это случилось именно со мной?»
1: «Ну, ты насмешил. Не было у тебя такого прошлого, о котором следует вспоминать. Ты — излом. Я — человек. На улице у меня слепые псы. Мы не выбирали, кто кем родится. Так получилось».
0: «А я не человек?»
1: «На свою третью руку посмотри. Ты излом, мутант, дитя зоны матушки».
0: «Сам в зеркало посмотри», — обиделся Ульвидар. «Да ты мутант. А у меня лицо обычного человека».
1: «Я — человек, которого зона одарила особенностями мутанта. А ты мутант, которого она наказала человеческим разумом».
0: Кабанчик привычным жестом потер сильно выступающий правый клык, потом провел рукой по гриве, уходящей под воротник камуфляжной рубашки.
1: «Для чего применить клык, я не знаю, если только пивные банки открывать. А вот грива хороша. Такая чувствительность. Иногда думаю, что мне и глаза-то не нужны».
0: «Я был у доктора. Он мне ее ампутировал».
1: «Рука снова отрастает. Не избавиться».
2: «Так оставь. Она же полезная»,
0: — философски заметил Кабанчик, убирая несуществующие белые прожилки с идеально почищенного мандарина. «Стену с одного удара могу пробить, но сталкеры, независимо от группировок и социального положения, это плюсом не считают. Вот и сегодня. Хотя о покойниках либо хорошо, либо...» «Полтосик, плескани». Когда-то эта фраза спасла жизнь тогда еще безымянному Ульвидару. Как потом разглагольствовал в баре Кабанчик, монолитовец никогда зря детей зоны не обидит, а если тот еще и беленькую с ним пьет, так и подружиться может. Потом переходил на тему своей образованности и знания испанского, рассказывая, как он дал такое прозвище Ульвидару. «А помнишь, как мы с тобой первый раз вместе беленькой радиацию в организме уничтожали?
1: Если бы ты тогда не был изрядно навеселе, ты бы меня ушлепал».
0: Хлопнула дверь. Около бармена возник всклокоченный ушастый. Вывалил на грязный прилавок щупальца кровососа. Кабанчик придирчиво осмотрел товар.
1: «Почему щупальца все в вате? Ты что, боялся, что они разобьются?»
0: «Да тут тема такая была». Сталкер замялся, убрал кусок ваты со щупальца. «Я к темной долине ходил. Артефактов каких раздобыть? Смотрю, на дереве красный колпак и белая борода висят. Я грешным делом подумал, что дыхательный фильтр неисправен. Испарений каких надышался. Пока копался с фильтром, отвлекся от дерева. Смотрю наверх, а там нет больше ни бороды, ни колпака. Они уже на земле, то есть над землей болтаются. Я за калаш схватился и думаю, если глюк, то только патроны зря просажу, а если нет, то я убью шапку Деда Мороза». Шапка с бородой еще секунду повисели, и как, сорвутся в мою сторону, да на такой скорости? Я не потерялся и дал по ним очередь. Кровища в разные стороны полетела, а передо мной материализовался кровосос в колпаке и с бородой. Не дать не взять Дед Мороз из кошмарного сна. Кабанчик выставил еще один стакан и оформил всем по 100 боевых.
1: «Ну, с наступающим!»
0: Он опрокинул стакан в луженую глотку, крякнул, закинул оранжевую дольку в рот. На макушке скособоченной елки тускло светился огненный шар, опоясанный ниткой гирлянды. Старые патронташи спирально обвивали видоизмененную хвою, в гнезда для патронов вставлены лампочки разных цветов, на ветвях покачиваются муляжи гранат, обернутые в пищевую фольгу, гильзы, выкрашенные серебрянкой, брелки и жетоны различных сталкеров. Бармен воткнул штепсель в розетку, и елка замигала блеклыми цветными огоньками. Огненный шар налился зловещим красным цветом.
1: «Такая же жуткая, как сталкерская жизнь», — проворчал Олвидар. «Чтоб меня, если это не отражение нашей участи».

0: мамины бусы от случайных ранений и ночная звезда для уменьшения тяжести ноши. В рюкзаке спальник, патроны и провизия. В 6 утра в баре было многолюдно. У монолитовцев нет понятий «рано» или «поздно». Большая часть клана вела ночной образ жизни, и 6 утра как раз совпадали с ужином по их биологическим часам. Олвидар допивал кофе у барной стойки. «Пора выходить». Сталкер сделал последний глоток и, не удержавшись, заглянул на дно чашки. Остатки кофейной гущи напоминали чешую дракона или змеи. Создавалось впечатление, что дракон вцепился в собственный хвост. Через плечо в чашку заглянул местный юродивый выпьемка. «Знак Урабороса? Что ты сказал? Дракон, кусающий себя за хвост. Бесконечность, бессмертие, цикличность. Мне цикличность нравится. А тебе?»
1: «Цикличность чего?» Кто-то прошел мимо и задел за локоть Улвидара. Рука с чашкой дрогнула, и очертания дракона пропали. «Какая цикл... Угости, братуха, порции, а то язык к небу присыхает».
0: «Ты сказал знак Урабороса? Что это?» Иродивый пару раз моргнул, пошевелил губами и ответил. «Да не мог я такого сказать. Лучше выпьем-ка за удачную ходку». Старик был вроде талисмана на удачу. Все, кто не отказывался с ним выпить, всегда возвращались. Олвидар заказал 2 по 100 и, заставив себя проглотить вставшую комом в горле водку, вышел из бара. Раннее утро липким ледяным туманом обволокло бронежилет, лизнуло холодным влажным языком почти незащищенную третью руку. Как только Олвидар оказался на открытом пространстве, небо, словно этого и дожидаясь, скинуло на него тяжесть свинцовых туч. Сквозь такую плотность облаков не было видно солнца, но оно все равно выползало из-за горизонта, перекрашивая зону из черных в серые краски. «Рассвет — это цикличность», — пронеслось у Улвидара в голове. «К вечеру буду у ЧАЭС. Там замечательно просматривается цикличность заката». Улвидар чертыхнулся, сплюнул под ноги и закурил. Курение — это еще один шаг в сторону того, что он человек. Как многократно доказано, ни один излом не курит, а если и стреляет сигарету у сталкера, то только в качестве отвлекающего маневра. Через минуту бычок зло зашипел в ледяной луже и умер. Пора в путь. Олвидар знал, что зона никогда не помогала тем, кто без ее позволения шел к каменному сердцу. Ни один доллар не был потрачен зря, ни один артефакт не висел на поясе без необходимости. Первые шаги дались тяжело. Но как только здание бара осталось за первым поворотом пока еще хорошо натоптанной тропы, наваждение пропало само собой. Улвидар распрямил плечи, достал из кармана плаща ПДА и уверенно зашагал в сторону ЧАЭС. Тропа подвела сталкера к развилке. Одна ее ветвь отклонялась в северо-западном направлении, огибая Припять, другая шла напрямую через давно умерший город, третья вела к одноименной реке. У дороги стоял покосившийся знак, на котором какой-то шутник написал маркером: «Направо пойдешь — в лесах пропадешь. Налево пойдешь — в реке смерть найдешь. Прямо пойдешь — в город мертвых войдешь». Олвидар ухмыльнулся. В сталкеры идут романтики, поверившие в сказки, а монолитовцами становятся те, у кого злые сказки живут вместо мозгов. И уверенно свернул налево. Неожиданно тучи не выдержали давления солнца на свои раздувшиеся утробы. Дождь, быстро набирая обороты, угрожал перейти в настоящий ливень. Через пару метров начинался лес. Путник ускорил шаг, чтобы спрятаться под его листвой. Беглый взгляд на детектор — ничего, и так на протяжении всего пути. «Куда ты меня заманиваешь, мнимой безопасностью дороги?» Вот и первые кроны деревьев. Олвидар прижался спиной к спирально уходящей вверх сосне, оглянулся на пройденный путь. Тишь, гладь, да Божья благодать! Назревает катастрофа. На дороге четко прорисовываются отпечатки его ботинок. Но сожалеть уже поздно, а пытаться скрыть — глупо. Закурил, прикидывая дальнейший маршрут. Из темного леса он выйдет почти напротив ЧАЭС. Там, если верить ПДА убитого им долговца, есть схрон, можно переночевать. Зона в очередной раз показала свое истинное лицо школьнице-садистке, опрокинув на сталкера пару ведер по-зимнему.

0: ледяной воды. Прорезиненный плащ не мог спасти от таких выходок, и холодные струйки воды пробрались за воротник и голенище ботинок. Зашипев, умерла между средним и указательным пальцами недокуренная сигарета. Олвидар посмотрел вверх. Натянутый между ветками плащ был порван посередине, а со стволом дерева обнимался пристегнутый к нему ремнями скелет. «Вот этот диетолог у тебя был жестокий!» Налетел сильный порыв ветра. Скелет что-то отстучал зубами и слетел на землю. Из разгрузки выскочил помятый блокнот. Олвидар подобрал его и начал читать. «Сижу на дереве уже второй день. Моя СВД валяется в паре метров от дерева, а нож прямо под ним. Остался последний литр воды и один сухпаёк. Из ртутной капли все еще торчит рука жадного. Если мне не мерещится, то она шевелится. Вполне возможно, ведь орать-то он перестал только часа четыре назад, когда его голова погрузилась в эту жижу. Жадный. Жадность его изгубила. Пошел богатство у монолита вытребовать, а вышло так, что у меня даже патрона не нашлось, чтобы его пристрелить. Когда он перестал вопить, наставшая вокруг тишина была настолько непривычной, что я начал разговаривать то сам с собой, то с каплей. Потом пел песни, смеялся. Третий день. Она знает, что я на дереве долго не просижу, но уж лучше сдохнуть здесь, чем в этой луже желудочного сока с зачатками интеллекта. Еды больше нет, только пол-литра воды. Вот бы пошел дождь или снег. Четвертый день. Последний глоток воды. Я пью за то, чтобы ты отравилась жадным или высохла тут, под деревом, проклятая капля. Пятый день. Я не жилец. Во рту нет ни капли жидкости. Язык, задевая о небо, издает шелестящий звук. Стараюсь больше спать и дышу через нос, иначе захожусь мучительным сухим кашлем. Мне кажется, что я мазохист, растягиваю свою смерть. Может, прыгнуть головой вниз, и пусть жрет. Мне же мертвому уже все равно. Шестой день. Приходила мама, гладила по волосам, спрашивала, почему я опять не сходил в душ. Боюсь упасть с дерева, пристегнул себя ремнями. Спал. Во сне приходила Любанечка. Плакала, уговаривала вернуться, клялась, что она пошутила о свадьбе за миллион. А еще сказала, что родила мне сынка. Сколько я ее не видел? 7 или 8 месяцев? Может, и родила. Руки слабнут. Хочу плакать, но слез нет. Скулю, как побитая собака, потом кашляю и теряю сознание. Седьмой день. В садике заставляли есть манную кашу. Я не стал. И простоял весь день в углу. Потом в школе поставили 2 за контрольную. Ну и черт с ней. Лучше пойду поиграю в Линагу. В универе встретил девушку, зовут Люба, Любанечка. Я на ней женюсь. Больше записей не было. Олвидар механически спрятал блокнот в карман. Значит, по лесу бродит болотная зараза, ртутная капля. Спасибо, безымянный сталкер. Вот вам и тишь, и гладь, и все остальное. Схрумкало все живое в лесу и его окрестностях. И аномалии тоже сожрала. Значит, правду говорили в баре, что капля только флору переваривать не может. Плохо, но не смертельно. Дождь и не думал кончаться. Сталкер поправил рюкзак, покрепче сжал ПДА и двинулся в путь. Деревья плотно жались друг к другу, цеплялись тонкими узловатыми ветками пальцами за рюкзак и плащ, норовили выколоть глаза. Под ногами хлябала раскисшая грязь, перемешанная с прелой листвой. ПДА подал признаки жизни. На грани видимости появилось 5 точек. Скорее всего, люди. «И опять вас 5», — подумал Олвидар, выключая наладонник. Каждый новый шаг приближал сталкера к нежелательной встрече. Но как отсиживаться, так и сворачивать с пути резона не было. Только путник вышел к небольшой полянке, как неожиданно близко раздалась автоматная очередь. Олвидар выбросил вверх свою гипертрофированную конечность, зацепился за ветку и ловко на ней подтянулся. Прижался дыхательным фильтром к шершавой поверхности ствола ели, успокаивая сбившееся дыхание. К месту, где еще недавно стоял сталкер, Боевым порядком, скупо отстреливаясь, отступала та самая пятерка людей. Все в тяжелых костюмах долго. «Да что же на мне у вас свет клином сошелся?» На поляну выскочил разъяренный Припять-кабан. Его шкура была порядком попорчена. По свалявшейся шерсти стекали ручейки крови. Но кабан и не думал падать в обморок, а тем более умирать. Теперь, когда появилось место для маневра, кто-то изловчился и приземлил гранату между передних копыт мутанта. Раздался взрыв. Голова кабана, совершив головокружительный кульбит, улетела в кусты. Тут подоспела пехота, и на долговцев кинулась пара снорков. Они ловко скакали по поляне, используя стволы деревьев для изменения траектории движения. Долговцы встали в круговую оборону, поливая противника свинцом и поочередно меняя магазины. Несколько пуль впились в ствол ели рядом с рукой Олвидара. Он немного сместился за ствол дерева, но поменять свою позицию на более безопасную не представлялось возможным. Вздрогнули остатки истоптанных кабаном кустов, на поляну вывалились четверо зомби, все с оружием. «Капец должникам», — мимолетом отметил Олвидар. Тут его взгляд скрестился с взглядом одного из пяти человек. «Сталкер, помоги, потом сочтемся». «Да-да, сочтетесь», — подумал он, удобно присаживаясь на толстой разветвляющейся ветке. «Вот как руку увидите, так и сочтетесь». В прицел винтовки попалась голова зомби. Выстрел — минус один. Снорк подпрыгнул и зацепился за соседнюю ветку, рассчитывая достать неожиданно появившегося противника. Оставшиеся зомби продолжали стрелять в сторону долговцев, механически меняя рожки. Те, в свою очередь, рассредоточились, спрятавшись за стволами деревьев. Второй снорк разбежался, подпрыгнул на добрых 2 метра, оттолкнулся от одного дерева, потом от другого и приземлился на спину долговцу. Раздался хруст позвонков, и 2 вопля, победы и поражения, слились в один. Соклановцы среагировали молниеносно, перенеся весь огонь на упивающегося своей победой мутанта. Изрешеченное пулями тело снорка рухнуло на мертвого врага. Олвидар приготовился одним выстрелом в голову положить второго снорка, как что-то ударило его в затылок, заставляя выронить винтовку и сбивая зрительный фокус. Когда зрение прояснилось, сталкер уже падал в обнимку со снорком. Сильные жилистые руки мутанта вцепились в плечи жертвы, из обрывка хобота противогаза в лицо Олвидару вырывалось зловонное дыхание. За стеклами противогаза притаилась тьма заброшенных лабораторий, неясные тени прошлого и жажда убийства. На пределе физических сил сталкер зацепился гипертрофированной конечностью за ствол дерева, придав их совместному полету вращательное движение, и в последний момент сцепившиеся враги приземлились в позе «сталкер всегда сверху». От такого падения снорк вовсе не собирался умирать. Можно было подумать, что для него падать на спину с высоты нескольких метров в порядке вещей. Мутант выпустил человека из своих объятий и вцепился когтями в бронежилет. Олвидар, в свою очередь, выхватил армейский нож и, погрузив оружие в шею снорка по самую рукоять, продолжал его там методично прокручивать. Противник перестал подавать признаки жизни. В этот момент последний зомби упал на землю. Долговцы выбрались из укрытий, скинули тело снорка со своего уже не дышащего соклановца. Подошли к приводящему себя в порядок Олвидару. «Ты нам помог», — судя по нашивкам с Олвидаром, заговорил главный из этой пятерки. «Что ты хочешь взамен?» Олвидар не успел ответить. Лицо собеседника неожиданно надвинулось на него, а потом резко отстранилось. За спинами долговцев стоял сам контролер. Высокая, худощавая фигура мерно раскачивалась из стороны в сторону. Непропорционально длинные руки плетьми висели вдоль тела. Глаза колодца смотрели на всех и ни на кого одновременно. «Загляни в них, присмотрись, и ты познаешь истину в последней инстанции». Все случилось на рефлексах. Улвидар потом всю дорогу об этом сожалел. Рука сама собой распрямилась, пролетая в считанных сантиметрах от удивленных лиц ребят из клана «Долг», и нанесла смертельный удар в здоровенную башку мутанта. Череп контролера с хрустом раскололся, исторгая из себя мозг псионика. Теперь все. Глаза и выражения лиц долговцев менялись, как пластилиновые лица анимационных персонажей. Щелкнули предохранители, черные глазницы 4 вороненых стволов уставились на Олвидара. «Ну, я пошел». «Стоять! Ты же излом!» СВУ перекочевало в руки долговца. «Сам урод! Я вам помог! Вы мне должны!» «Мутант поганый! Сам же натравил на нас эту стаю, а теперь за оказанную помощь лямку вешаешь!» «Просто отпустите, а? Зона не любит долгов». «Кого не любит?» В траве серебрилась капля, заключая в кольцо недавних союзников. «Отмщение, государь, отмщение!» — промелькнула цитата из забытого прошлого. «Чтоб меня еще раз так с геройскими выходками нагнули!» «Ладно, о покойниках либо хорошо, либо ничего. Когда меня о вас спросят, я буду молчать. Хотя нет, хлопну полтосик. Большего не заработали». Наслаждаться выражениями лиц долговцев не было времени. Теперь уже и они увидели захватившую их в кольцо каплю. Олвидар распрямил свою третью руку, мощно ударив ладонью о землю, подлетел на 2 метра, в полете цепляясь рукой за близлежащую ветку. Волна жидкого серебра захлестнула 4 сталкеров, стреляющих вдогонку воспарившему Олвидару. «Спасибо маминым бусам, жить буду», — констатировал факт сталкер, ощущая слабые удары пуль о свой бронежилет. 4 серебряных серфера метнулись в разные стороны, но аномалия не отпустила свои 1, 2, десерт и компот. Если натянуть простынь, то получится феерический театр теней. «Матушка, я становлюсь злым». Из капли показалось лицо долговца. «Будь ты проклят, мутант!» «Я человек. Если бы вы, гады, не экспроприировали у меня винтовку, то я мог бы оказаться еще и гуманным человеком». «Собакам собачья смерть. А я теперь как обезьяна по деревьям скакать должен». «Жизнь, ты несправедлива». В голове 1000 пожелтевших листовок, гонимых радиоактивным ветром, прошуршал смех зоны. «Я так и знал, что ты не пропустишь шоу любимого актера. Может, нашепчешь, где мне теперь, если не новый, то БУ винтовкой разжиться? Наверное, валяется где-то неподалеку», — грустит по сильной сталкерской руке. Еще один смешок и тишина. Он выбросил руку вперед, хватаясь за ветку следующего дерева. Потом еще раз. Остановился. Оглянулся. Капля металась по поляне, собирая в свое раздувшееся нутро трупы. За время, проведенное ртутной каплей в лесу, она разрослась до размеров маленького озера цвета жидкого серебра. «Чтоб ты должниками подавилась, а лучше отравилась ими. Или высохла». Олвидар отсалютовал аномалии открытой флягой. Прыжки с дерева на дерево высосали последние силы. Вот и кончился лес, а вместе с ним и долгий день. На горизонте вырисовывалась громада ЧАЭС. Тучи раздвинулись, выпуская слепое солнце зоны на волю. В его заходящих лучах громада часовни казалась заброшенным замком людоеда. Следы распада и разрушения выглядели отталкивающе и привлекательно одновременно. Но не завиден удел того, кто поверил в то, что людоед сгинул много веков назад. Нет, он живет и здравствует в своем замке, плодя кошмары этой радиоактивной земли, пожирая души своих детей и врагов, ибо перед лицом зоны матушки все равны. Ветер трепал листья всевозможных форм и оттенков жженой фольги, проводил своими пальцами по жесткой траве, прижимал к замерзшему телу сырую одежду, приносил звуки зоны. Выли слепые псы, прятались в зарослях непонятной растительности тушканы, контролеры сидели в телепатическом чате, обсуждая новогодние новости, сталкеры обустраивали схороны, и только монолитовцы собирались в дорогу. Неожиданно идиллию пейзажа и мыслей Олвидара нарушила автоматная очередь. Он медленно отпустил ствол дерева, вокруг которого была обвита его гипертрофированная конечность. Беззаботное созерцание вечернего ада пришлось прервать. «Вот сволочи! Может, это мой последний закат, а вы? Эх!» Мимо леса шли 5. «Да что ж в этом мире творится-то? Даже со свободой проще договориться. Но нет, мне достался долг». «Может, это символично? Что-то из прошлой жизни? Какой-то долг?» «Я нарос на дереве. Меня не видно, не слышно. Просто нет». До слуха Олвидара донесся диалог долговцев. «Последний сигнал был из леса. Ночью я туда не ногой. Разобьем лагерь здесь. Над нашим схороном расплескалась газировка. Весь проход заполонила. Вокруг уже куча дохлых мутантов валяется. Видать, ее ядовитыми газами траванулись. Но ничего, пара выбросов, и аномалия исчезнет». «Я тоже на этот схорон рассчитывал», — прошептал Олвидар. «Как бы нам самим за эти пару выбросов не исчезнуть? Какой же ты болван, Стега! Кто такие вещи в зоне, да еще на ночь глядя, говорит? Стоишь на часах полночи. На вторую половину место вакантно для еще одного умника. Небольшой костер резко очертил форму противогазов и рельефность брони. В воздухе запахло разогретой тушенкой и гречневой кашей. Лавидар почувствовал укор от своего желудка. «Давай, вопи, пусть вся округа знает, что голодный излом следит за долговцами с трехметровой высоты». Кто-то настойчиво сверлил затылок. «Если я не обернусь, оно не нападет». Улвидар скосил глаза, насколько позволяла его анатомия, и еще на чуть-чуть. Сквозь слезную пелену он увидел желтый глаз чернобыльской кошки. «Я в прошлой жизни вас, скорее всего, не любил». После этой мысли сталкер почувствовал толчок в спину, поскользнулся на еще не просохшие от дождя ветки и, собирая по пути все сучья, упал на землю. Мохнатая зараза мягко приземлилась на Олвидара и, распоров острыми когтями плащ, удрала в лес. На сталкера смотрело аж 15 глаз, 5 из которых не должны моргать ни в коем случае. Допрыгалась белка чернобыльская. «Я тут на еду смотрел, да попросить стеснялся. Говорю, как излом, выгляжу, как излом, и сдохну, как излом. На самом деле, я от капли прятался, она тут по всему лесу шарит. Монолит? Не отвечай, сам вижу. Наших в лесу не видел? Слышал, стрельбу слышал. Ну, как видите, свое оружие я обронил, а с пистолетом в драку не полез. Может, там и ваши были?» Да всплыли. «Не по-сталкерски это, помогать в беде надо». «Ага, а стрелять в того, кто помог, так это по-сталкерски?» «Молчишь? Молчи. Ребят, свяжите его, а утром разберемся». Двое новичков кинулись исполнять приказ. Плащ на секунду распахнулся, и оба в полном нокауте прилегли отдохнуть. Улвидар схватил третьей конечностью ближайшего долговца и прикрылся им как щитом. Как выяснилось, не зря. Два оставшихся бойца тут же высадили по противнику по хорошей порции пуль, и плевать, что он прикрылся их же соклановцем. Броня не выдержала столь решительной атаки, и капли крови багряным узором легли на стекла противогаза. «Минус трое», — отметил Олвидар. Вложив максимум силы в маневр, он толкнул мертвое тело в сторону командира. Оба долговца среагировали весьма предсказуемо, опустошив свои магазины в мертвеца. Командир не успел увернуться, и его придавило к земле упавшим телом. Оставшийся в боеспособном состоянии долговец выхватил пистолет, но было уже поздно. Уродливая розовая конечность ударила его в кадык, сломав шейные позвонки. Командир сучил ногами и руками, словно повалившийся на спину жук. Но тяжелое тело не выпускало его из своих посмертных объятий. Улвидар подошел к нему и сорвал с лица маску. Под ней скрывались расширенные до состояния вселенной зрачки. «Обдолбыши! А я думаю, тренированные бойцы! Реакции ноль! Тех, кого вы ищете, капля захавала! Это они у меня совсем новенькую СВУ увели. Убить хотели. Такие же, как вы все, злые. Гребаный мутант! Клан тебе отомстит!» «Я не мутант. Это вы все узколобые кретины». Олвидар, пристраивая за спину винтовку, продолжил. «Давай так. Я беру твою БУ-СВУ вместо той, о которой я тебе недавно говорил. Оставляю вас здесь и ухожу. По рукам?»
1: «Засунь себе свою руку!»
0: Сзади раздалось шевеление. Один из нокаутированных пришел в себя. Улвидар сместился в сторону, чтобы видеть обоих противников. Стекла противогаза встретились с его взглядом. Из дыхательного фильтра вырвались нечленораздельные звуки, а потом долговец метнулся в лес. «Вас осталось двое», — повернулся Улвидар к командиру. Того трясло мелкой дрожью, а изо рта текла зеленоватая пена. «Что же вы употребляете, уроды?» Второй долговец тоже дрожал, и из-под маски сочилась пена. Через минуту все стихло. «Так выходит, если бы не этот комок свалявшейся шерсти, я бы через 15, максимум 20 минут был бы свободен без всего этого геморроя? Ну, кошак! Поймаю, убью!» Олвидар снял с огня котелок и, обжигаясь горячей ароматной кашей, отправил первую ложку в рот. Вынул из кармана разгрузки помятый блокнот и еще раз перечитал посмертные записки несчастного сталкера. Перелистнул пожелтевшую страничку. За ней была фотография, заботливо обернутая в целлофан. Сталкер освободил фото от нехитрой защиты. С карточки на него смотрели глаза цвета грозового неба над зоной. «Я бы для такой тоже пошел миллион зарабатывать». Оставлю картинку себе. За следующей страницей было письмо, которому не суждено было найти своего адресата. Олвидар посмотрел на адрес, и тот незамедлительно врезался в его память. Зачем я это делаю? Словно в замочную скважину подглядываю. Нет своей личной жизни, так хоть украсть частичку чужой. Я и вправду урод, только моральный. Страницы пестрили зарисовками портретов Любанечки и невысказанными ей признаниями в стихах. Если это только наброски, то ты, парень, свой миллион быстрее бы на картинах заработал, чем по местной радиационной жиже на брюхе ползать. Хотя ползать по жиже — это уже больше ко мне. Ох, поел, погрелся. Чую, скоро другие сыны зоны придут за пищей, богатой белком. Посплю на дереве. Первый луч солнца прогнал ночные шорохи и страх неизвестности. Олвидар потянул затекшие мышцы, размял шею. Спать, сидя на дереве, обнимая его ствол своей третьей рукой, то еще удовольствие. Под деревом была чистая поляна, а вчерашнем инциденте напоминал только остывший труп костра. Ни тел долговцев, ни их экипировки. Загребущие нынче мутанты пошли, хоть бы фляги оставили, мародеры местного производства. Сталкер спустился с неба, произнес «Воскресни, Лазарь!» и вдохнул жизнь в потухший костер. Под нехитрый завтрак простого сталкера Олвидар раз за разом перечитывал блокнот погибшего, его неотправленное письмо, взглянул на фото. В уголке глаза предательски защипало, одинокая слезинка пробежала по жесткой щетине, впиталась в грязный воротник рубашки, оставив на щеке влажный след. Бережно сложил чужую историю, убрал в карман и размеренным шагом направился в сторону ЧАЭС. 5:05. 25 должников больше не топчут зону. Опять 25. Я в школе был отличником. Мне 25 лет. Вот она, ЧАЭС. В свете дня пропадали иллюзии сказки и очарование неясных силуэтов, обнажая голую правду. Это место не просто смертельно опасно. Это первая ступенька на долгой лестнице, упирающаяся к двери ада. «Я пришел к тебе». Нога уверенно ступила на потрескавшийся бетон. Олвидар словно поймал волну, ту ниточку, что проведет его по лабиринту к монолиту. «Я знаю, где ты прячешься». Всюду торчали жидкие пучки пожухлой травы и невысокий чахлый кустарник. Растительность еле заметно шевелилась, наблюдая сотнями глаз за незваным пришельцем. Жуки-переростки, плотоядные хомяки, кролики с глазами вампиров буравили взглядами завзятых мясников в спину сталкера, мысленно деля его между собой. В одном из кустов завязалась потасовка. Прозвучал одинокий выстрел, Олвидар убрал пистолет. По трещине бетона текла кровавая струйка. В злополучном кусте рвали в клочья еще не остывшее тело. «Я еще жив и даже не ранен. Если вы, твари, поняли, о чем я, хватит на меня смотреть!» Звуки стихли. Животные насторожились, но даже не попытались выполнить просьбу путника. Те из них, кто моргнул, не в счет. Олвидар дошел до дверного проема. Из помещения смердело, как из пасти прокаженной псины. Человек сделал глубокий вдох, задержал в себе воздух, показавшийся ему чище горного. Запрокинул голову, махнул рукой солнцу, натянул респиратор, ночной визор и шагнул в подсвеченную зеленым темноту. Тут же к нему метнулся неясный силуэт, нанес удар и растворился в темноте. «Всего лишь соска? Одна?» Кровосос заходил со спины. Олвидар забыл про визор, превратившись в слух. Еле различимый хруст бетонной крошки, дыхание кровососа. Удар на 7 часов. Мощная рука впечаталась в грудь мутанта, хрустнули ребра. Тот взревел обиженно и раздосадованно, бросился на обидчика, оставив на спине бронежилета 3 глубоких царапины. Пружина гипертрофированной конечности еще раз раскрутилась. На этот раз удар был точен. Череп мутанта сопротивлялся 2 секунды, а потом лопнул, зажатый между бетонной стеной и кулаком. Тело медленно сползало на загаженный пол. Щупальца недоеденным мертвым осьминогом свисали на грудь. «Я буду жить!» — провозгласил сталкер и шагнул к следующему дверному проему, из-за которого просачивался свет 40-ваттной лампочки. Бледно-желтый круг мнимой безопасности, а за ним — стена мрака и неизвестности. Олвидар осмотрелся. Стены, заляпанные бурыми полосами, складывающимися в примитивные рисунки, куча испражнений и вонь, просачивающаяся даже сквозь дыхательный фильтр. В темноте чьи-то фосфорицирующие глаза отразили свет лампочки. Громыхнуло, и в сталкера полетел деревянный ящик. Лвидар сместился в сторону, снаряд ударился о стену за его спиной и разлетелся в щепки. Следом летели еще пара ящиков. Резким броском гипертрофированной конечности отбил один ящик, на пол упали алые капли крови. Уклонился от второго. Неожиданно о шлем ударился огнетушитель, сбивая визор. Мир перед глазами взорвался, превратившись в тошнотворную мешанину ярких кругов. На мгновение перед лицом всплыл образ Любанечки. Она что-то говорила и тревожно смотрела в лицо. Улвидар упал на колени, потом распластался на загаженном полу, выхватил из-за спины винтовку и выжал спусковой крючок. Громкое эхо оглушило, отдача стукнула прикладом в фильтр, рот наполнился солоноватой слюной. В темноте кто-то жалобно хрюкал, кто-то убегал. Сталкер подобрал визор. Работает. За пеленой темноты на полу корчился Бюрер. Улвидар подошел к нему, вытащил из кобуры Волкер и разрядил всю обойму в голову. Жирное маслянисто-серое тело затихло. Пришелец сменил обоймы, сорвал дыхательный фильтр, сплюнул. В нос ударило зловоние жилища Бюреров, приступ тошноты скрутил все внутренности. Фильтр поспешно вернулся на лицо. За поворотом опять было светло, Улвидар быстрым шагом направился туда. В дальнем углу коридора что-то скреблось, прячась за металлическими шкафчиками. Пришелец направился в ту сторону, справа открывался очередной темный коридор. «Мне туда». «Почему туда не убежал Бюрер?» Улвидар заглянул в темноту. По всему полу распласталась сетка электры. Голубые всполохи пробегали от угла к углу. Сталкер прошел к шкафчикам. За изъеденной ржавчиной, некогда покрашенной в синий цвет дверцей, сидел Бюрер. Улвидар подцепил дверь винтовкой, распахнул ее. На него уставились два заплывших жиром глаза. Мутант раскачивался из стороны в сторону, баюкая простреленную руку. Пол вокруг был залит зеленой жижей. Злой гипнотический взгляд вцепился в глаза человека. Безгубый рот начал кривиться в подобии ухмылки. На безволосом бугристом черепе набухли вены. Улвидар слишком поздно заметил движение слева. Металлический стеллаж врезался в плечо. Хруст костей. Резкая боль пробежала по всей руке и зафиксировалась пульсирующей точкой в ключице. Земля убежала из-под ног, винтовка выпала из непослушных рук. Бюрер с победоносным криком вырвался из тесноты шкафчика и остановился у распластавшегося на полу человека. В лицо Улвидару заглядывал карапуз с глазами цвета грозового неба над зоной и улыбался. Сталкер попытался выдавить ответную улыбку. Малыш воспринял это как сигнал и выстрелил в него из водяного пистолета. Мужчина дернулся. В зоне после выстрела в лицо не выживают. Открыл глаза, над ним нависала туша мутанта. Резким выпадом Улвидар схватил нахальное существо третьей рукой за короткую толстую шею. Мутант захрипел, начал царапаться. Не отпуская добычу, сталкер поднялся на ноги, скинул рюкзак, обернулся к нему и сказал: «На тот свет налегке!» и шагнул к логову Электры. Несколько метров до заветного прохода были залиты кровью из разодранной в кровь руки Улвидара и испражнениями мутанта. Сталкер размахнулся и швырнул извивающееся, измазанное собственным дерьмом тело ближе к центру комнаты. Аномалия благодарно приняла жертвоприношение, разряжая в Бюрера 1000 вольт. «Да успокоит зона матушка твою душу», — сказал Улвидар, стоя над обугленным трупом мутанта, и прошел в следующую дверь. Перед ним открылось просторное помещение, наполненное сиреневатым светом. Потолок и стены тонули во мраке, визуально увеличивая помещение до размеров Вселенной. В центре на возвышении из костей, сталкерской экипировки, артефактов и прочего хлама пульсировал в такт биению сердца камень цвета крови. С двух сторон от монолита стоял его почетный караул в виде последователей из одноименного клана. Исхудавшие тела, высохшие, постаревшие лица, растрескавшиеся губы, от них к подбородку спускались ручейки засохшей крови. Улвидар продвинулся на пару шагов вперед. Монолитовцы не отреагировали на этот маневр, в их глазах застыло благоговение и вечное счастье. «Я пришел к тебе, говори со мной». «Ты пришел слушать или загадывать очередное желание?» шелест тысячи песчинок, пересыпающихся по коридорам заброшенных лабораторий, ветер, запутавшийся в мутировавших листьях местных деревьев, всплеск воды над затопленной техникой ликвидаторов. Она снизошла до ответа. Почему очередное? В голове пульсировал готовый ответ. Он все это знал, но забыл? Ты все это знал. Но разве я могла отпустить тебя с такими знаниями на мои пока еще далеко не необъятные просторы? Я не излом? Я был человеком? Как я мог загадать такое дурацкое желание? Если учесть то, что ты уже четвертый Новый год подряд приходишь ко мне, то тебе не угодишь, Димчик. Извини, копалась в твоей памяти, тебя так мама называла. Твоя первая мама, а я по праву вторая. Ты не в претензии? Мама? Ты жестокая тварь, от тебя только зло. Отвечай, что я загадывал? Я оправдаюсь, можно? Кокетливый мурлыканье химеры. Мои достойные дети всегда получают счастье. Посмотри на них. Они счастливы. Олвидар непроизвольно перевел взгляд на монолитовцев. Если отбросить внешний вид, их глаза и правда светились счастьем детей, попавших в мир рождественских сказок. Я добра в своей жестокости. Я справедлива. Они поддерживают меня, а я дарю им счастье. Что я загадал? За что ты меня так приложила? Договаривая последнюю фразу, Олвидар выбросил в сторону кристалла свою гипертрофированную конечность. Рука ударилась о невидимую преграду, переломилась в нескольких местах и упала на пол мертвой змеей. «Не калечь себя понапрасну. Мне больно смотреть на страдания моих любимых детей». «Что я загадал?» «Сначала ты захотел стать хозяином зоны. Я дала тебе власть. Потом пришел и потребовал стать человеком. Я выполнила твое желание. Но ты явился вновь и захотел что-нибудь особенное. Долго не мог определиться. Я просто тебе помогла. Три раза я исполняла твои желания. Три раза из-за тебя военные теряли позиции, отодвигая периметр еще на пару километров. Сила, высвобождающаяся при исполнении твоих желаний, поистине огромна. Благодаря этому я расту. Что еще ты хочешь загадать? Я хочу... Верни мою память, и чтобы ты провалилась в ад. Еще отдай эту руку кабанчику. Вечно полезная. Мой неласковый сын. На него смотрели глаза цвета грозового неба над зоной. И я сама прочитаю это в твоем сердце. Для хороших детей Новый год должен быть праздником. Кровавый свет кристалла ослепил. Ультразвук вцепился в барабанные перепонки. Олвидар схватился правой рукой за карман, но блокнота там не было. Над зоной сгустились малиновые облака, закручиваясь в сотни смерчей, завыли мутанты, ветер вырвал из земли опору лэп. В баре монолит кабанчик схватился за правый бок, оттуда росла гипертрофированная конечность излома.
1: «Сука, Олвидар, других желаний не было, что ли?» —
0: простонал он, падая на пол от боли. Под деревом рассыпался в прах скелет погибшего сталкера. На поляне лежал помятый блокнот, и ветер неторопливо листал его страницы, словно рассматривая зарисовки женского лица. Военные схватились за оружие и вышли на боевые позиции. Олвидар исчез, а граница зоны отчуждения уменьшилась на 2 километра.
1: «Ты меня переиграл, Димчик!»
0: — разочарованно прозвучал шелест тысячи песчинок, пересыпающихся по коридорам заброшенных лабораторий. Ветер, запутавшийся в мутировавших листьях местных деревьев, всплеск воды над затопленной техникой ликвидаторов.
1: Но дракон еще не выплюнул свой хвост, а 4 — это еще не 5.
0: Раздался звонок. Ребенок отложил игрушки и посмотрел на мать. Люба засунула ноги в тапки и шаркающей походкой дошла до двери. Щелкнул замок. На пороге стоял Дима, заросший щетиной и похудевший. «Выходи за меня замуж. У нас будет свадьба на 1 000 000.

0: Творческая группа «Самиздат» представляет.
1: Из всех проявлений человеческого творчества
2: самое удивительное и достойное внимания – это книги.
3: В книгах живут думы прошедших времен.
4: Внятно и отчетливо
5: раздаются голоса людей,
6: прах которых давно разлетелся как сон.
7: Все, что человечество совершило, передумало.
8: Все, чего оно достигло.
9: Все это сохранилось
10: на страницах книг.
11: Андрей Прил. «Фантомные мысли». Сборник рассказов. Читает Сергей Хусаинов. Маскировка. Город пел, танцевал, звучал музыка из дверей кафе и ресторанов. На длинной Атлантик-авеню в Вирджиния-Бич всегда так вечером. Яркие фонари, витрины, окна, шум, гам отовсюду. Запах пальмовых листьев, духов и пряностей. Сумерки уже подкрались, не принеся с собой прохлады. Джо Белл, отставной генерал космических войск, шел стойкой походкой, несмотря на выпитое в Конор-таверна. Ему было с чего залить в себя 5 порций виски Нуас Мил крепостью 57,2 оборота. Так он считал, прихватив бутылку, в которой оставалась еще половина успокоительного. Найдя свой «Шевроле-внедорожник», такой же большой, как и он сам, на парковке в квартале от шумного Бродвея, старый генерал поместил свое тело на водительское сиденье. Бросил булькнувшую бутылку на пассажирское место и включил кондиционер. Рванул за ворот мокрую льняную рубашку, пуговицы полетели в стороны. Закрыв глаза, сделал несколько шумных вдохов и выдохов. Не сразу попав ключом в замок зажигания, разбудил двигатели субурбана и запустил автопилот. Автомобиль взял курс на север, Кейп Генри Роуд, прочь от курортного праздника. Джо Белл глотал виски, ехал туда, где заканчивались многомильные пляжи с сотнями прибрежных гостиниц и начинались частные виллы. Еще днем после того видеосеанса с Тимом Кастерсом, начальником службы безопасности НАСА на космодроме Уоллапс, приведшего к тому, что генерал запил, он позвонил жене. Сара ходила по августовскому Парижу, там было не жарко и сыро. А здесь на побережье плюс 30 в тени. Она возвращалась в пятницу. В субботу, со слов Кастерса, уполномоченный Совета Безопасности Штатов собирался объявить о введении в действие плана по прекращению земной активности. То же самое планировалось довести до общественности на всех материках планеты, в каждом государстве. Радио и телестанции должны будут замолчать, электроника отключиться, заводские станки замереть. Атомные реакторы будут введены в режим остановки работы. И все эти меры надолго, возможно, навсегда, потому как впереди ожидает темное будущее. Джо Белл надеялся, что его сын, названный в честь деда Ридли, руководящий строительством новой исследовательской базы на Луне, успеет вернуться до начала введения чрезвычайного положения. Кастерс уверил, что Совет контролирует ситуацию и что все космические суда были предупреждены еще неделю назад.
12: «Их обязательно заберут. Сам понимаешь, эта информация до сих пор является секретной». В голосе начальника безопасности НАСА звучала грусть.
13: «Я банкрот, Джо. Мне не вытащить денег, вложенных в лунные шахты. Хотя понадобятся ли они еще?»
11: Желтые стекла очков скрывали взгляд Кастерса.
13: «Куплю побольше патронов для дробовика и загоню в гараж грузовик с консервами. Тим, может, все это как-то со временем рассосется?»
12: «Может быть, неизвестно. В любом случае, нам с тобой еще месяц не отключат телефон и интернет».
13: «Отличная привилегия. Только вряд ли мы с тобой будем играть в покер онлайн накануне апокалипсиса. Спасибо тебе, Тим».
12: «Не стоит».
11: Генерал связался с невесткой, живущей с его внуком в Балтиморе, штат Мэриленд. Ему даже удалось заманить их в Вирджинию-Бич. Они обещали прилететь в пятницу. Старик уже решил, что оставит их на своей вилле с видом на Атлантику до прибытия Ридли. Так будет лучше, считал он. На подсвеченной неяркими огнями Кейп-Генри-Роуд было пустынно, не считая парочки велосипедистов, проехавших мимо. Джо Белл загнал свой субурбан в тупик, слегка толкнув мусорный бак. Генерал собирался нахлестаться виски по полной в последний раз. Хотел забыть о 100 коробках с патронами 12-го калибра к своему Ремингтон 1100, горе жестяных банок и пакетов с консервированной пищей из местного супермаркета, приготовленных к концу света. Он пересек двор, залитый жидким светом, идущим из больших нижних окон, по мощенной плетником дорожки, и вошел в дом.
13: «Да чтоб вы сдохли, космические черти! Без вас жили спокойно!»
11: «Белл, да, он сказал, что его зовут Джо Белл». Девушка вернула фото молодому мужчине, жестом предложила сесть в плетеное кресло и сама села напротив. «Как он?» Мужчина убрал фото в бумажник. «Он все еще в больнице. Спасибо, что позвонили медикам. Отец в глухой обороне, не желает ни с кем говорить». «Ридли, он и правда был генералом?» «В какой-то степени в своем мире. Ну, вы понимаете. Ох уж это наша занятость. В последнее время он слишком часто оставался один. Долгие вечера, дни, много алкоголя». «Мы с Джеком, это мой брат, сразу поняли, когда увидели Джо на пляже утром. Что-то было с ним не так, как будто он и не пьян был вовсе. Ну, что-то странное. Вы говорите, его дом в 5 милях?» Девушка взглянула на любопытную чайку, взобравшуюся на верхнюю ступень веранды. Она вдруг добавила. «Хотя о чем это я? Он с трудом передвигался. Конечно же, Джо был в бреду». «Вы можете вспомнить, о чем он говорил? Доктор считает, это может являться ключом к пониманию, к выздоровлению». Девушка могла бы сказать правду. Какая-то секретная миссия, и совсем не знаю названий планет, созвездий и всего, что связано с космической отраслью. Основная мысль, дошедшая до моего понимания, на окраине нашей галактики обнаружили путь, дорогу, по которой перемещаются сверхсущества. Земляне – не муравьи и даже не микробы в сравнении с их развитием и могуществом. В общем, на нас не обращали внимания, как на комок грязи на дорожном ограждении, но мы стали слишком активны. Теперь, со слов Джо, землянам придется отказаться не только от полетов в космос, но и повернуть от прогресса к мотыжному земледелию. Но она не сказала этих слов, ограничившись фразой. «Он мычал что-то нечленораздельное. Мы решили, что будет лучше, если ему окажут помощь специалисты». «Еще раз спасибо». Когда мужчина покинул веранду, девушка спустилась на пляж. Одинокая чайка расхаживала у набегающей воды, оставляя цепочку следов. «Джо говорил, что приближение сверхсуществ изменяет реальность. При этом мы можем не осознавать этого». Еще минуту назад она могла спросить сына старика, видит ли он огромную темно-синюю штуку в небе над океаном, похожую на корабль пришельцев из сериала «Вавилон-5», но не стала. Ридли являлся частью ее реальности, а с миром точно что-то было не так. Это может быть инопланетным кораблем. Определенно они уже здесь. Не стоит выдавать себя тем, что замечаешь их присутствие.
14: Радио фантастики. Радио фантастики.
15: Мы вышли из лаборатории, поднялись по винтовой лестнице почти на вершину купола и очутились на легкой сквозной галерее, обвивавшей спиралью в 1.5 оборота всю сферическую крышу. Вам не надо трудиться открывать поочередно все крышки, предохраняющие нежные стекла от пыли, снега, града и птиц, сказал лорд Чайльзбери. Тем более, что это, пожалуй, не под силу даже атлету. Просто вы поворачиваете к себе этот рычаг, и все 27 обтюраторов поворачивается своими гуттаперчевыми кольцами в соответствующих кругообразных пазах в сторону, обратную движению часовой стрелки, словом, так, как отвинчиваются все винты. Теперь крышки стекол освобождены от давления. Вы нажимаете вот эту небольшую ножную педаль. Глядите! Кляк, и 27 крышек, металлически щелкнув, мгновенно раскрылись внаружу, открыв засверкавшие на солнце стекла. «Каждое утро вы, мистер Дибль, — продолжал ученый, — должны будете открывать чечевицы и тщательно чистой замшей вытирать их. Поглядите, как это делается». И он, точно привычный рабочий, ловко, внимательно, почти любовно протер все стекла куском замши, которую достал из бокового кармана, завернутой в папиросную бумагу. «Теперь пойдемте вниз», — продолжал он, — «я вам покажу ваши дальнейшие обязанности». Внизу в лаборатории он продолжал свои объяснения. «Затем вы должны поймать солнце. Для этого вы ежедневно в полдень проверяете вот эти два хронометра по солнцу. Кстати, они вчера мной уже проверены. Способ вам, конечно, известен. Узнаете, который теперь час, определите среднее время, 10 часов 31 минута 10 секунд. Вот три кривых рычага, большой – часовой, среднеминутный, малый – секундный. Глядите, поворачиваю большой круг до тех пор, пока стрелка индикатора не покажет 10 часов. Готово. Ставлю средний рычаг немного вперед, с запасом на 36 минут. Есть. Перевожу малый, это моя личная фантазия, еще на 50 секунд. Теперь вставляю вот этот штепсель в гнездо. Вы слышите, как внизу под вами шипят и скрежещут шестерни? Это приходит в движение часовой завод, который заставляет всю лабораторию вместе с ее куполом, инструментами, стеклами и снами обоями следовать неуклонно за движением солнца. Смотрите на хронометр. Мы приближаемся к 10 часам 30 минутам. Еще 5 секунд. Дошли. Слышите, как звук часового завода изменился? Это вступают в ход минутные шестерни. Еще несколько секунд. Внимание! Момент! Теперь новый звук, тонко и отчетливо отбивающий секунды. Конец. Солнце поймано. Но дело далеко не кончено. По своей громоздкости и вполне понятной грубости этот часовой завод не может быть особенно точным. Поэтому как можно чаще заглядывайте на этот циферблат, указывающий его ход. Здесь часы, минуты, секунды. Вот регулятор. Вперед-назад. А по хронометрам, чрезвычайно точным, вы уравниваете как можно чаще все круговое движение мастерской с точностью до десятой доли секунды. Теперь солнце уже поймано нами. Но это не все. Свет должен проникать непременно сквозь безвоздушное пространство, иначе он нагреет и расплавит все наши приборы. А в замкнутых оболочках, откуда выкачан весь воздух, свет находится почти в том же холодном состоянии, в каком он проходит через бесконечные межпланетные области вне земной атмосферы. Поэтому присмотритесь, вот кнопка электромагнитной катушки. В каждом из цилиндров есть притертая втулка, и около каждой из них стальная полоса, обмотанная проволокой. Раз, я нажимаю на кнопку и ввожу ток. Все полосы мгновенно намагничены, и втулки вышли из своих гнезд. Теперь пускаю этим медным рычагом в действие воздушный высасывающий насос, рукава от которого, как вы видите, проведены каждому из цилиндров. Мельчайшая пыль, микроскопические соринки выкачиваются вместе с воздухом. Присматривайте за манометром F. На нем есть красная черта, предел давления. Прислушивайтесь к акустической трубе, ведущей вниз в насосный аппарат. Вот, шипение прекратилось. Манометр переходит за красную черту. Размыкайте ток вторичным нажиманием на ту же кнопку. Стальные полосы размагничены. Втулки, повинуясь всасывающей силе пустоты, плотно втискиваются в конусообразные гнезда. Теперь свет проходит сквозь почти абсолютную пустоту. Для точности нашей работы и этого мало. Мы обращаем всю нашу лабораторию в безвоздушный колокол, поэтому со временем мы будем работать в водолазных скафандрах. Нам подают воздух извне по гуттаперчевым трубам и регулярно выводят его наружу отработанным. А из самой лаборатории воздух все время выкачивается мощными насосами. Понимаете ли, вы будете в положении водолаза, с той только разницей, что у вас на спине находится баллон со сгущенным воздухом. В случае какой-нибудь катастрофы, порчи машины, разрыва подающих шлангов и мало ли чего еще, вы нажимаете на маленький клапан в шлеме, и дыхание вам обеспечено на четверть часа. Надо лишь не теряться, и вы выходите из лаборатории свежий и цветущий, как дижонская роза. Теперь нам остается еще проверить наиболее точным образом установку труб. Каждая из них связана с другой очень прочно, но в местах их тройных соединений допущена некоторая незначительная в 2-3 мм поворотливость и возможность уклона. Таких пунктов 13, и вы должны их все контролировать раза 3 в день сверху донизу. Поэтому пройдемте наверх. Мы поднялись по узким ступеням и по гибким мосткам к самому верху купола. Учитель впереди легкой юношеской походкой, а я сзади, не без труда, от непривычки. У соединения первых трех труб он указал мне небольшую крышку, которую он отвинтил одним поворотом руки и откинул так, что она в пружинных защелках приняла строго вертикальное положение. Дно ее представляло из себя крепкое, серебряное, превосходно отшлифованное зеркало с вырезанными по окружности делениями и цифрами. Три параллельные ярко-золотые полосы, тонкие как телескопические паутинки, почти соприкасающиеся одна с другой, пересекали гладкую поверхность зеркальца. Это маленький колодец, через который мы будем тайно следить за течением света. Три полосы – это три отблеска от трех внутренних зеркал. Соедините их в одну. Нет, сделайте это сами. Вот здесь вы видите три микрометрических винта для управления изменением положения чечевиц. Вот очень сильная лупа. Соедините все три световые полосы в одну, но так, чтобы общий луч пришелся на нуль. Это пустая работа, вы скоро приучитесь исполнять ее в одну минуту. Действительно, механизм оказался очень послушным, и минуты через три я, едва прикасаясь к нежным винтам, соединил световые полосы в одну резкую черту, на которую было почти больно смотреть, и ввел ее в тонкую насечку под нулем. Потом я закрыл крышку и завинтил ее. Следующие 12 контрольных колодцев я проверял уже один, без помощи лорда Чайльзбери. Дело шло у меня успешнее с каждым разом, но уже на втором этаже лаборатории у меня от яркого света так заболели глаза, что слезы невольно покатились по лицу. «Наденьте консервы, вот они», — сказал патрон, протягивая мне футляр. Но от последнего цилиндра, для проверки положения которого мы вышли в изолированную камеру, я должен был отказаться. Глаза не терпели больше. «Возьмите более темные очки», — сказал лорд Чайльзбери. «У меня их заготовлено до 10 номеров. Сегодня мы заключим в главный цилиндр, привезенный вами вчера чечевицы, и тогда наблюдение станет втройне затруднительнее». «Хорошо, так, теперь я пускаю в ход внутренние поршни. Открываю кран гидравлического насоса системы Наттерера, открываю другой кран с жидкой углекислотой. Теперь внутри цилиндра температура 150 градусов и давление равно 20 атмосферам. Первое показывает манометр, а второе – термометр Витковского, усовершенствованный мной. В цилиндре сейчас происходит следующее. Свет проходит сквозь него по вертикальной оси плотной, ослепительно яркой струей, приблизительно в

проходя последовательно через три его затвора, или вернее шлюза. «Вот основа моего собирателя жидкого солнца», — сказал торжественно учитель. «И чтобы устранить вас всякую тень сомнения, мы сейчас произведем опыт. Нажмите кнопку А, это вы прекратили ход поршня, поднимите вверх этот медный рычаг, теперь закрылись наружные крышки собирательных стекол в куполе здания, поверните вправо до отказа красный вентиль и опустите вниз рукоятку С. Прекращено давление и приток углекислоты. Остается завинтить изнутри колбу. Это достигается 10 поворотами маленького круглого рычажка. Все кончено, дорогой мой. Следите теперь за тем, как я отвинчиваю приемник от цилиндра. Вот он у меня в руках. В нем не более 20 фунтов. Его внутренние затворы изолируются микрометрическими винтами снаружи. Я открываю во всю ширину отверстия первый, самый большой затвор, затем средний, последний я отворяю всего на диаметр величиной в половину микрона. Но прежде пойдите и закройте выключатель электрического освещения». Я повиновался, и в зале наступила непроницаемая темнота. «Внимание!» — услышал я из другого конца лаборатории голос лорда Чарльзбери. «Открываю!» Необычайный золотистый свет, нежный, рассеянный, точно призрачный, вдруг разлился по зале, мягко, но четко осветив ее стены и блестящие приборы и фигуру самого учителя. В тот же момент я почувствовал на лице и на руках нечто вроде теплого дыхания. Явление это продолжалось не более секунды, секунды с половиной. Потом густая мгла скрыла от меня все предметы. «Дайте свет!» — крикнул лорд Чарльзбери, и я опять увидел его, выходящего из дверей стеклянного колпака. Лицо его было бледно и дышало отражением счастья и гордости. «Это только первые шаги, первые ученические попытки, первые семена», — говорил он возбужденно. «Это еще не солнце, сгущенное в газ, а всего лишь уплотненная невесомая материя. Я целыми месяцами нагнетал солнце в мои хранилища, но ни одно из них не стало тяжелее кончика человеческого волоса. Вы видели этот чудесный, ровный, ласкающий свет? Верите вы теперь в мою задачу?» «Да», — ответил я горячо, с глубоким убеждением. «Верю и преклоняюсь перед величием человеческого гения. Но мы с вами пойдем дальше, еще дальше. Мы доведем температуру внутри цилиндра до минус 275 градусов, до абсолютного нуля. Мы возвысим гидравлическое давление до 1000, 20, 30 тысяч атмосфер. Мы заменим наши 8-дюймовые верхние лучесобиратели могучими 50-дюймовыми. Мы расплавим по найденному мною способу фунты, пуды алмазов, сплавим их в чечевицы нужной нам кривизны и вставим в наши светопроводные трубы. Может быть, я не доживу до того времени, когда люди сожмут солнечные лучи до жидкого состояния, но я верю и чувствую, что сгущу их до плотности газа. Мне бы только увидеть, что стрелка электрических часов продвинулась хоть на 1 миллиметр влево, и я буду безмерно счастлив. Однако время бежит. Пойдем завтракать, а перед обедом займемся установкой новых алмазных чечевиц. С завтрашнего дня начнем втягиваться в работу. Одну неделю вы будете при мне в качестве обыкновенного рабочего, в качестве простого послушного исполнителя. Через неделю мы поменяемся ролями. На третью неделю я дам вам помощника, которого вы при мне научите всем приемам с аппаратами. Потом я предоставлю вам полную свободу. Я верю вам», — сказал он живо, с очаровательной, прелестной улыбкой и протянул мне руку. Мне очень памятен остался вечер этого дня и обед у лорда Чарльзбери. Леди была в красном шелковом платье, ее красный рот на бледном, немного усталом лице рдел, как пурпуровый цветок, как раскаленный уголь. Демон де Рикс, с которым я впервые за этот день увиделся за столом, был свеж, красив и изящен, как никогда ни прежде, ни потом, между тем, как я чувствовал себя утомленным и переполненным сверху донизу

всплывом нынешних впечатлений. Я подумал было сначала, что ему выпала на сегодня привычная, нетрудная, наблюдательная работа. Но, однако, не я, а леди Чальсбери первая обратила внимание на то, что левая рука электротехника перевязана выше кисти марлевым бинтом. Де Мондерик очень скромно рассказал о том, как сполз с вала слишком слабо натянутый приводной ремень и как, падая, он оцарапал руку с наружной стороны. Вообще, он в этот вечер владел разговором, но владел очень мило, с большой тактичностью. Он рассказывал о своих путешествиях в Абиссинию, где разыскивал золото в горных долинах на границе Сахары, об охоте на львов, о последних ипсомских скачках, о лисьих охотах на севере Англии, о вошедшем тогда в моду писателе Оскаре Уайльде, с которым он был лично знаком. У него в разговоре была одна удивительная, вероятно, слишком редкая черта, какой я, кажется, не встречал никогда у других. Рассказывая, он был чрезвычайно эпичен, он никогда не говорил ни о себе, ни от себя. Но каким-то загадочным путем его личность, оставаясь на заднем плане, все время освещалась то нежными, то героическими полутонами. Теперь он глядел на леди Чальсбери гораздо реже, чем она на него. Он лишь изредка скользил по ней ласково томными, из-под длинных опущенных ресниц глазами. Но она почти не отрывала от него своих темных, серьезно загадочных глаз. Ее взгляд следил за движением его рук и головы, за его ртом и глазами. Странно, она в этот вечер напоминала мне детскую игру. В чаше с водой плавает жестяная рыбка или уточка с железом во рту и безвольно, покорно тянется за магнитной палочкой, влекущей ее издали. Часто я с тревожным вниманием следил за выражением лица хозяина, но он был безмятежно весел и спокоен. После обеда, когда де Мондерик отпросился курить, леди Чальсбери, сама первая, предложила ему сыграть партию на бильярде. Они ушли, а мы с хозяином перебрались в кабинет. «Давайте сыграем в шахматы», — сказал он. «Вы играете?» «Неважно, но всегда с удовольствием». «И знаете что еще? Давайте выпьемте какого-нибудь веселого ароматного вина». Он нажал кнопку звонка. «По какому-нибудь поводу?» — спросил я. «Вы угадали. Потому что мне кажется, что я нашел в вашей особе моего помощника и, если будет угодно судьбе, то и продолжателя моего дела». «О, сэр! Погодите, какой напиток вы больше всего предпочитаете?» «Мне, право, стыдно сознаться, но я ни в одном из них ничего не понимаю». «Хорошо, в таком случае я назову вам 4 напитка, которые я люблю, и 5, который ненавижу. Бордоские вина, портвейн, шотландский эль и вода. А не терплю я шампанского. Итак, выпьем Шато Ля Рос. Почтенный Самбо», — приказал он безмолвно дожидавшемуся метрдотелю. «Итак, бутылку Шато Ля Рос». Играл лорд Чальсбери, к моему удивлению, почти плохо. Я быстро сделал шах и мат его королю. После первой партии мы бросили играть и опять говорили о моих утренних впечатлениях. «Послушайте, дорогой Дибль», — сказал лорд Чальсбери, кладя на кисть моей руки свою маленькую, горячую, энергичную руку. «Я и вы, конечно, много раз слыхали о том, что настоящее правильное мнение о человеке создается в наших сердцах исключительно по первому взгляду. Это, по-моему, глубочайшая неправда. Множество раз мне приходилось видеть людей с лицами каторжников, шулеров или профессиональных лжесвидетелей. Кстати, вы увидите через несколько дней вашего помощника. И они потом оказывались честными, верными в дружбе, внимательными и вежливыми джентльменами. С другой же стороны, очень нередко обаятельная, украшенная сединами и цветущее старческим румянцем благодушное лицо и благочестивая речь скрывали за собой, как оказывалось впоследствии, такого негодяя, что перед ним любой лондонский хулиган являлся скромной овечкой с розовым бантиком на шее. Вот теперь я и прошу вас, если можете, помогите мне разобраться в моем затруднении. Мистер де Мондерик до сих пор ни на йоту не посвящен в смысл и значение моих научных изысканий.
Он по своей матери приходится мне дальним родственником. Мистер Найтстон, который знает его с детства, однажды сообщил мне, что Демон де Рик находится в чрезвычайно тяжелом, только не в материальном смысле, положении. Я тотчас же предложил ему место у меня, и он за него ухватился с такой радостью, которая ясно свидетельствовала об его крайнем положении. Я кое-что слыхал о нем, но слухам и сплетням не верю. На меня лично он произвел такое впечатление, как будто не произвел совсем никакого впечатления. Может быть, я вижу первого такого человека, как он, но мне почему-то кажется, что я видал таких уже миллионы. Я сегодня следил за ним на деле. По-моему, он ловок, знающ, находчив и работящ. Кроме того, он хорошо воспитан, умеет держать себя в любом, как мне кажется, обществе, притом энергичен и умен. Но в одном отношении какое-то странное колебание овладевает мной. Скажите мне откровенно, милый мистер Дибль, ваше мнение о нем? Этот неожиданный и неделикатный вопрос покоробил и смутил меня. По правде сказать, я совсем не ожидал его. Но, право, я не знаю, сэр. Я, вероятно, знаком с ним меньше, чем вы и мистер Найтстон. Я увидел его впервые на борту парохода «Южный Крест», а во время пути мы чрезвычайно редко соприкасались и разговаривали. Да и надо сказать, что меня мучила качка в продолжении всего перехода. Однако из немногих встреч и разговоров я вынес о нем приблизительно такое же впечатление, как и вы, сэр. Знание, находчивость, энергия, красноречие, большая начитанность и несколько странная, но, может быть, чрезвычайно редкая смесь сердечного хладнокровия с пылкостью головного воображения. Так, мистер Дибль, так, прекрасно, почтенный мистер Самбо, принесите еще бутылку вина, а затем вы свободны. Так, иной характеристики я от вас почти и не ожидал, но я еще раз возвращаюсь к моему затруднению. Открыть ли ему или не открыть все то, чему вы сегодня были свидетелем и слушателем? Представьте, что пройдет 2 года или год, и даже, может быть, и меньше, и вот ему, Дэнди, красавцу, любимцу женщин, вдруг надоест пребывание на этом чертовском вулкане. По-моему, в этом случае он не прибегнет ко мне за благословением и разрешением. Он просто-напросто в одно прекрасное утро уложит свои вещи и уедет. Что я останусь без помощника и очень дорогого помощника, это вопрос второстепенный. Но я не ручаюсь, что он, приехав в Старый Свет, не окажется болтуном. Может быть, даже совершенно случайным болтуном. О, неужели вы этого боитесь, сэр? Говорю вам искренне, боюсь. Я боюсь шума, рекламы, нашествия интервьюеров. Я боюсь того, что какой-нибудь влиятельный, но бездарный ученый, рецензент и обозреватель, основывающий свою известность на постоянном хулении новых идей и смелых начинаний, повернет в глазах публики и мою идею, как праздный вымысел, как бред сумасшедшего. Наконец, я еще больше боюсь того, что какой-нибудь голодный выскочка, жадный неудачник, бездарный недоучка схватит мою мысль нюхом на лету, заявит, как это бывало уже 1000 раз, о случайном совпадении открытий, и унизит, опошлит и затопчет в грязь то, что я родил в муках и восторге. Надеюсь, что вы понимаете меня, мистер Дибль? Совершенно, сэр. Если это будет так, то я и мое дело погибли. Впрочем, что значит маленькое «я» в сравнении с идеей? Я твердо уверен в том, что в первый вечер, когда в одной из громадных лондонских аудиторий я прикажу погасить электричество и ослеплю 10 000 избранной публики потоками солнечного света, от которого раскроются цветы и защебечут птицы, в тот вечер я приобрету 1 000 000 000 для моего дела. Но пустяк, случайность, незначительная ошибка, как я вам уже говорил, способны роковым образом умертвить самое бескорыстное и самое великое дело. Итак, я спрашиваю ваше мнение. Довериться ли мистеру де Мон де Рику или оставить его в фальшивом и уклончивом неведении? Это дилемма, из которой я не могу сам выйти без посторонней помощи. В первом случае возможность всемирного скандала и краха, а во втором – верный путь к возбуждению в человеке благодаря недоверию чувств озлобления и мести. Итак, мистер Дибль? Мне напрашивался на язык простой ответ. Отправьте завтра же этого нарцисса со всем почетом ко всем чертям, и вы сразу успокоитесь. Теперь я глубоко жалею, что дурацкая деликатность
помешало мне подать этот совет. Вместо того, чтобы так поступить, я напустил на себя холодную корректность и ответил: «Надеюсь, сэр, что вы не рассердитесь на меня за то, что я не возьмусь быть судьей в таком сложном деле». Лорд Чайльзбери пристально поглядел на меня, печально покачал головой и сказал с невеселой усмешкой: «Давайте допьем вино и пройдемте в бильярдную. Я хочу выкурить сигару». В бильярдной мы увидали следующую картину. Демон де Рик стоял, опершись локтями на бильярд, и что-то оживленно рассказывал, а леди Чайльзбери, прислонившись к облицовке камина, громко смеялась. Это меня гораздо более поразило, чем если бы я увидел ее плачущей. Лорд Чайльзбери заинтересовался причиной смеха, и когда Демон де Рик повторил свой рассказ об одном тщеславном снобе, который из желания прослыть оригиналом завел себе ручного леопарда и потом 3 часа сидел на чердаке от страха перед животным, мой патрон громко, совсем по-детски рассмеялся. Все в мире самым странным образом сцепляется. В этом вечере также неисповедимыми путями сошлись вступление, завязка и трагическая развязка наших существований.

Первые два дня моего пребывания в Каямбе для меня памятны до мелочей, но остальное, чем ближе к концу, тем туманнее. С тем большим основанием я теперь прибегаю к помощи моей записной книжки. В ней морская вода выила первые и последние страницы, а частью и середину, но кое-что я могу, хотя и с большим трудом, восстановить. Итак, 11 декабря. Сегодня мы ездили с лордом Чарльзбери в Квито, верхом на мулах за медными гальванизированными проводами. Случайно зашел разговор о материальной обеспеченности нашего дела. Причиной его вовсе не было мое праздное любопытство. Лорд Чарльзбери, который уже давно, как мне кажется, дарит меня своим доверием, вдруг быстро повернулся на седле лицом ко мне и спросил неожиданно: «Вы ведь знаете мистера Найтстона?» «Конечно, сэр». «Не правда ли прекрасный человек? Превосходный. И не правда ли в деловом смысле сухой и немного формалист?» «Да, сэр, но также и со способностью к большому душевному подъему и даже к пафосу». «Вы наблюдательные, мистер Дибль», — ответил учитель. «Да, так знаете же, что этот чудак вот уже в продолжении 15 лет упорно, как магометанин в свою Каабу, верит в меня и мою идею. Подумайте только, он, лондонский стряпчий, он не только ничего не берет с меня за мои поручения, но недавно предложил мне распоряжаться его собственным капиталом в случае надобности, как я захочу. Я глубоко уверен в том, что он не единственный чудак в старой Англии. Поэтому будем бодры». 12 декабря. В первый раз лорд Чарльзбери обратил мое внимание на силу, которая приводит в движение часовой механизм, вращающий лабораторию по Солнцу. Это наивно, просто и остроумно. По склону кратера потухшего вулкана скользит вдоль крутых, почти отвесных рельс базальтовый окованный монолит в 2000 пудов весом на стальном тросе в мужскую ляжку толщиной. Эта тяжесть приводит в движение механизм. Ее работы хватает ровно на 8 часов, а рано утром старый слепой мул поднимает эту часовую гирю при помощи другого троса и системы блоков опять наверх без всякого усилия для себя. 20 декабря. Сегодня мы долго сидели с лордом Чарльзбери после обеда в оранжерее среди одурманивающего запаха нарциссов, померанцев и тубероз. За последнее время патрон очень осунулся, и глаза его как будто начали терять свой прекрасный юношеский блеск. Объясняю это переутомлением, потому что мы в эти дни очень много работаем. Я уверен, что он ни о чем не догадывается. Он вдруг, странно поворачивая по своему обыкновению разговор, заговорил: «Наша с вами работа – самая бескорыстная и честная на свете, ведь думать о счастье своих детей или внуков так вполне естественно и так эгоистично. Но мы с вами думаем о жизни и счастье человечества таких отдаленных времен будущего, в которых не будут знать не только о нас, но и наших поэтах, королях и завоевателях, о нашем языке и религии, об очертаниях и даже названиях наших стран. Не ближнему, а дальнему, не так ли сказал ваш теперешний любимый философ? В этом бескорыстном чистом служении отдаленному грядущему я почерпаю свою гордость, уверенность и силы». 3 января. Ездил сегодня в Квито принимать пришедшие из Лондона заказы. С мистером де Мондериком отношения становятся холодными, почти враждебными. Февраль. Мы сегодня закончили работу по заключению всех наших труб в футляры с понижающими температуру растворами. Лед-соль дает минус 21 градус, твердая углекислота плюс эфир минус 80, кислород минус 118, испарение углекислоты минус 130, атмосферическое давление мы способны, кажется, развить до бесконечности. Апрель. Мой помощник продолжает не на шутку интересовать меня. Он, кажется, какой-то славянин. Не то русский, не то поляк и, кажется, анархист. Он интеллигент, хорошо говорит по-английски, но, кажется, предпочитает не говорить ни на каком языке, а молчать. Вот его наружность. Он высок, худ, сутуловат в плечах,
Волосы прямые и длинные и так падают на лицо, что лоб имеет форму трапеции, суженный кверху. Нос, вздернутый кверху, с огромными открытыми волосатыми, но очень нервными ноздрями, а глаза у него ясные, серые, до безумия дерзкие. Он слышит и понимает все, что мы говорим о счастье будущих поколений, и часто усмехается добродушно-презрительной улыбкой, которая напоминает мне выражение лица большого старого бульдога, наблюдавшего развозившихся тойтерьеров. Но к учителю он относится, это я не только знаю, но чувствую всей душой, с безграничным обожанием. Совсем наоборот поступает мой коллега де Мондерик. Он часто говорит учителю об идее жидкого солнца с таким неестественным восторгом, что я вчуже краснею от стыда и боюсь, не насмехается ли электротехник над патроном. Но он ничуть не интересуется им как человеком, и самым неприличным образом, и именно в присутствии его жены, пренебрегает его положением мужа и хозяина дома, хотя это у него выходит, вероятно, против расчета и здравого смысла, под влиянием исказившейся воли, а может быть и ревности. Май. Да здравствует три талантливых поляка – Врублевский, Альшевский и Витковский, и завершивший их опыты Девар. Сегодня мы, обратив гелий в жидкое состояние и мгновенно уменьшив давление, довели температуру в главном цилиндре до минус 272 градусов, и стрелка электрических весов впервые подвинулась не на один, а на целых 5 миллиметров. Безмолвно, в одиночестве, я становлюсь пред вами на колени, мой дорогой наставник и учитель. 26 июня. По-видимому, де Мондерик поверил в жидкое солнце и теперь уже без слащавого заигрывания и наигранного восхищения. По крайней мере, сегодня за обедом он отличился удивительной фразой. Он сказал, что, по его мнению, жидкому солнцу предстоит громадная будущность в качестве взрывчатого вещества или приспособления для мин и огнестрельных ружей. Я возразил, правда, довольно грубо на немецком языке. Так говорит прусский лейтенант. Но лорд Чальсбери возразил кратко и примирительно. Мы мечтаем не о разрушении, а о созидании. 27 июня. Пишу в попыхах, и руки у меня дрожат. Вчера ночью я задержался в лаборатории до 2 часов. Была спешная работа по установке охладителей. Я возвращался к себе. Очень ярко светил месяц. На мне были теплые сапоги из тюленей кожи, и шаги мои по обледенелой дорожке не издавали никакого звука. Дорога у меня шла все время в тени. Почти у самых моих дверей я остановился, потому что услышал голоса. «Зайдите же, дорогая Мэри, ради Бога, зайдите ко мне хоть на минутку. Почему вы каждый раз боитесь этого и каждый раз убеждаетесь, что ваши страхи напрасны?» Я тотчас же увидел их обоих при ярком южном свете луны. Он обнимал ее за талию, а ее голова покорно лежала на его плече. О, как они оба были прекрасны в это мгновение! «Но ваш товарищ», — робко произнесла леди Чальсбери. «Какой же он мне товарищ?» — беспечно рассмеялся де Мондерик. «Это только скучный и сентиментальный сурок, который каждый день аккуратно ложится спать в 10 часов, чтобы проснуться в 6. Мисс Мэри, идемте, умоляю вас». И оба они, не размыкая объятий, взошли на крыльцо, освещенное голубым сиянием луны, и скрылись за дверью. 28 июня вечером. Сегодня утром я пришел к мистеру де Мондерику, не принял его протянутой руки, не сел на указанный им стул и сказал ему спокойно: «Сэр, я должен высказать вам свое мнение о вас. Я полагаю, сэр, что в том месте, где мы должны бы были с вами работать радостно и самоотверженно на пользу человечества, вы ведете себя самым недостойным и бесстыдным образом. Вчера в 2 часа ночи я видел, как вы вошли к себе домой». «Вы подглядывали, негодяй!» — закричал де Мондерик, и глаза его заблестели фиолетовым огнем, как у кошки ночью. «Нет, я сам очутился в наиболее неприятном положении, какое только может придумать воображение. Я не выдал своего присутствия единственно из-за того, чтобы не причинить страданий не вам, а другому человеку.
И это тем более дает мне право сказать вам теперь один на один, что вы, сэр, настоящий подлец и гадина». «Вы заплатите мне за это кровью с оружием в руках!» — крикнул де Мондерик, вскакивая и разрывая ворот своей сорочки. «Нет», — твердо ответил я. «Во-первых, у нас к этому нет повода, кроме того, что я назвал вас подлецом, но без свидетелей. А второе вот что. Я нахожусь в пределе огромной мировой важности и не считаю возможным уйти от него из-за вашей дурацкой пули, пока дело не дойдет до конца. В-третьих, не проще ли вам, сейчас же захватив лишь небольшой багаж, сесть на первого попавшегося мула, спуститься вниз в Квита, а затем прежней дорогой вернуться в гостеприимную Англию? Или и там вы украли чью-нибудь честь или чьи-нибудь деньги, господин подлец?» Он прыгнул к столу и судорожно схватил с него хлыст из гиппопотамовой кожи. «Я изобью вас, как собаку!» — заревел он. Тогда во мне проснулась старая боксерская школа. Не давая ему опомниться, я обманул его левой рукой и кулаком правой нанес быстрый удар в нижнюю челюсть между ухом и подбородком. Он завыл, завертелся, как волчок, и из носа у него хлынула черная кровь. Я вышел. 29 июня. «Отчего я сегодня не видел целый день мистера де Мондерика?» — вдруг спросил лорд Чайльзбери. «Кажется, ему не здоровится», — ответил я, внимательно глядя в землю. Мы сидели с ним на северном склоне вулкана. Было 9 часов вечера, луна еще не всходила. Около нас стояли 2 негра-носильщика и мой таинственный помощник Петр. На спокойной темной синеве неба едва рисовались тонкие линии электрических проводов, установленных нами за сегодняшний день. А на большом возвышении, сооруженном из камня, покоился приемник номер 6, прочно укрепленный среди базальтовых глыб и готовый каждую секунду привести в движение затворы. «Приготовьте шнур», — приказал лорд Чайльзбери. «Прокатите катушку вниз. Я слишком устал и взволнован. Поддержите меня. Помогите мне спуститься. Вот здесь как будто хорошо, и мы не рискуем ослепнуть. Подумайте, дорогой Дибль, подумайте, милый мой мальчик, сейчас мы с вами во имя славы и радости будущего человечества озарим весь мир солнечным светом, сгущенным в газ. Алло, зажгите стопин!» Быстро побежала вверх огненная змея пороховой нитки и скрылась вверху над нами, за краем глубокого уступа, под которым мы сидели. Мой напряженный слух уловил мгновенное щелканье соединившихся контактов и пронзительный визг моторов. По нашим расчетам, солнечный газ должен был выходить из кювета рядом последовательных взрывов, приблизительно около 6000 в секунду. И в тот же момент над нами взошло ослепительное солнце, навстречу которому зашелестели внизу деревья, зарозовели облака, засверкали дальние крыши и окна домов города Квита, и громким криком разразились наши домашние петухи в поселке. А когда свет так же мгновенно погас, как и загорелся, учитель щелкнул секундомером, посветил на него карманным электрическим фонариком и сказал: «Время горения — 1 минута 11 секунд. Это настоящая победа, мистер Дибль. Ручаюсь вам, что через год мы наполним громадные резервуары жидким и густым, как ртуть, золотым солнцем и заставим его светить нам, греть нас и приводить в движение все наши машины». А когда мы вернулись около полуночи домой, то мы узнали, что за наше отсутствие леди Чайльзбери и мистер де Мондерик еще засветло, тотчас же после нашего ухода, пошли как будто для прогулки, а потом на заранее оседланных мулах спустились вниз, в Квито. Лорд Чайльзбери и тут остался верен себе. Он сказал без горечи, но с печалью и страданием: «Ах, зачем они не сказали мне об этом? Зачем ложь? Разве я не видел, что они любят друг друга? Я бы не стал им мешать».

испорченные водою, что я восстановил их лишь с большим трудом и не совсем ручаюсь за их точность. Да и в дальнейшем я не ручаюсь за свою память, ведь это и всегда так бывает. Чем ближе к развязке, тем путаннее воспоминания. Около 25 дней мы напряженно работали в лаборатории, наполняя все новые и новые кюветы золотым солнечным газом. За это время мы успели придумать остроумные регуляторы к нашим солнцеприемникам. Мы снабдили каждый из них часовым механизмом и таким же простым указателем времени, как у будильника. Перемещая известным образом указатели трех циферблатов, мы достигли возможности получить свет через любой промежуток времени, растянуть время его горения и его интенсивность от слабого получасового мерцания до мгновенного взрыва. Все зависело от часового завода. Мы работали без увлечения, точно нехотя, но надо сказать, что этот период был самым плодотворным за все время моего пребывания на Каямбе. Но все это окончилось внезапно, фантастично и страшно. Однажды в начале августа ко мне в лабораторию зашел лорд Чальсбери, еще более усталый и постаревший, чем в предыдущие дни. Он сказал мне с брезгливым спокойствием: «Милый друг, я чувствую, что близится моя смерть, и во мне проснулись старые предрассудки. Хочу умереть и быть похороненным в Англии. Оставляем вам немного денег, все дома, машины, землю и мастерские. Денег вам хватит, соразмерно с теми расходами, которые я имел, года на 2-3. Вы моложе и энергичнее меня, и, может быть, у вас что-нибудь выйдет. Милый наш друг мистер Найтстон поддержит вас с радостью в любую минуту. Подумайте же хорошенько». Этот человек давно стал мне дороже отца, матери, брата, жены или сестры, и поэтому я ответил ему с глубоким убеждением: «Дорогой сэр, я не оставлю вас ни на одну секунду». Он обнял меня и поцеловал в лоб. На другой день он созвал всех служащих и, заплатив каждому из них двухгодовое жалование, сказал, что дело его на Каямбе пришло к концу и что всем им он приказывает сегодня же спуститься с Каямбе вниз в долины. Они ушли веселые, неблагодарные, предвкушавшие сладкую близость пьянства и разврата в бесчисленных притонах, которыми кишит город Квито. Один лишь мой помощник, молчаливый славянин, не то албанец, не то сибиряк, долго не хотел уходить от своего хозяина. «Я останусь при вас до моей или вашей смерти», — сказал он, но лорд Чальсбери поглядел на него убедительно, почти строго, и сказал: «Я еду в Европу, мистер Петр». «Все равно и я с вами». «Но ведь вы знаете, что вам грозит там, мистер Петр». «Знаю, веревка, и однако все равно я не покину вас. Я все время в душе смеялся над вашими сентиментальными заботами о счастье людей миллионных столетий, но никому не говорил об этом. Но, узнавши близко вас самого, я также узнал, что чем ничтожнее человечество, тем ценнее человек, и поэтому я привязался к вам, как старый, бездомный, озлобленный, голодный, шелудивый пес, к первой руке, приласкавшей его искренно. И поэтому же я остаюсь при вас. Баста!» Я с изумлением и восторгом глядел на этого человека, которого я раньше считал окончательно неспособным на какие-нибудь возвышенные чувства. Но учитель сказал ему мягко и повелительно: «Нет, вы уйдете, и сейчас же. Мне дорога ваша дружба, мне дорога ваша неутомимая работа, но я еду умирать к себе на родину, и ваши возможные страдания только отяготят мой уход из мира. Будьте мужчиной, Петр, возьмите деньги, обнимите меня на прощание, и расстанемся». Я видел, как они обнялись, и как суровый Петр несколько раз горячо поцеловал руку лорда Чальсбери, а потом бросился прочь от нас, не оборачиваясь назад, почти бегом, и скрылся за ближайшими зданиями. Я поглядел на учителя. Он, закрыв лицо руками, плакал. Через три дня мы шли на знакомом мне пароходе «Гонзалес» из Гвайакиля в Панаму. Море было неспокойно, но ветер дул попутный, и в подмогу слабосильной машине капитан распорядился поставить паруса. Мы с лордом Чальсбери все время...

время не покидали каюты. Его состояние внушало мне серьезные опасения, и временами я даже думал, что он мешается в уме. Я глядел на него с беспомощной жалостью. Особенно поражало меня то, что через каждые 2-3 фразы он непременно возвращался мыслями к оставленному им на Каямбе кювета номер 21Б и каждый раз, вспоминая о нем, твердил, стискивая руки: «Неужели я забыл? Ах, неужели я мог забыть?» Но потом речь его становилась опять печальной и возвышенной. «Не думайте, — говорил он, — что маленькая личная драма заставила меня сойти с того пути трудов, упорных изысканий и вдохновений, которые я терпеливо прокладывал в течение всей моей сознательной жизни. Но обстоятельства дали толчок моим размышлениям. За последнее время я многое передумал и переоценил, но только в иной плоскости, чем раньше. Если бы вы знали, как тяжело в 65 лет перестраивать свое мировоззрение. Я понял, вернее почувствовал, что не стоит будущее человечества ни забот о нем, ни нашей самоотверженной работы. Вырождаясь с каждым годом, оно становится все более дряхлым, растленным и жестокосердым. Общество подпадает власти самого жестокого деспота в мире – капитала. Тресты, играя в своих публичных притонах на мясе, хлебе, керосине, сахаре, создают поколение сказочных полишинелей миллиардеров и рядом миллионы голодных оборванцев, воров и убийц. И так будет вечно, и моя идея продлить солнечную жизнь Земли станет достоянием кучки негодяев, которые будут править ею или употреблять мое жидкое солнце на пушечные снаряды и бомбы безумной силы. Нет, не хочу этого. Ах, боже мой, этот кювет! Неужели я забыл? Неужели вдруг воскликнул лорд Чарльзбери, хватаясь за голову? «Что вас так тревожит, дорогой учитель?» — спросил я. «Видите ли, милый Генри, я опасаюсь того, что сделал маленькую, но, может быть, очень роковую...» Больше я ничего не слышал. На востоке вдруг вспыхнуло огромное, как вселенная, золотое огненное пламя, и небо и море точно потонули на мгновение в нестерпимом сиянии. Тотчас же, вслед за этим, оглушительный гром и какой-то горячий вихрь свалил меня на палубу. Я потерял сознание и пришел в себя, только услышав над собою голос учителя. «Что?» — спрашивал лорд Чарльзбери. «Вас ослепило?» «Да, я ничего не вижу, кроме радужных кругов перед глазами. Ведь это катастрофа, профессор. Зачем вы сделали или допустили это? И разве вы не предвидели этого?» Но он мягко положил мне на плечо свою маленькую прекрасную белую руку и сказал глубоким нежным голосом. И от этого прикосновения, и от этого уверенного тона его слов я сразу стал спокоен. «Неужели вы не верите мне? Подождите, зажмурьте крепко глаза и закройте их ладонью правой руки и держите так, пока я не перестану говорить или пока у вас не пройдет в глазах световое мелькание. Потом, прежде чем открыть глаза, наденьте очки, которые я вам сейчас сую в левую руку. Это очень сильные консервы. Слушайте, мне казалось, что вы успели узнать меня гораздо лучше за это короткое время, чем знали меня самые близкие люди. Уже ради только вас, моего настоящего друга, я не взял бы на свою совесть такого жестокого и бесцельного опыта, который грозит смертью нескольким десяткам тысяч людей. Да и то сказать, чего стоит существование этих развратных негров, пьяных индейцев и вырождающихся испанцев? Образуйся сейчас на месте республики Эквадор с ее сплетнями, торгашеством и революциями, сплошная дыра в преисподнюю, от этого ни на грош не потеряют ни наука, ни искусство, ни история. Немножко жаль моих умных, терпеливых, милых мулов. Правда, скажу вам по совести, я ни на секунду не задумался бы принести в жертву торжеству идеи и вас, и вместе с вами миллион самых ценных человеческих жизней, если бы только я был убежден в правоте этой идеи. Но ведь всего 3 минуты тому назад я вам говорил о том, что я окончательно разуверился в способности грядущего человечества к счастью, любви и самопожертвованию. Неужели вы можете подумать, что я стал бы мстить маленькому кусочку человечества за мою громадную философскую ошибку? Но вот чего я себе не прощаю – это чисто технические ошибки, ошибки рядового привычного работника. Я в данном случае...

случай похож на мастера, который стоял 20 лет около сложной машины, а через 20 лет и один день вдруг взгрустнул о своих личных семейных делах, забыл о деле, перестал слушать ритм, и вот сорвался приводной ремень и своим страшным размахом убил несколько муравьев рабочих. Видите ли, меня все время мучила мысль о том, что я по рассеянности, приключившийся со мной первый раз за все 20 лет, забыл остановить часовой завод у кювета номер 21Б и поставил его нечаянно на полный взрыв. И это сознание все время, точно во сне, преследовало меня на пароходе. Так и оказалось. Кювет взорвало, и от детонации взорвались и другие хранилища. Опять моя ошибка. Прежде чем хранить в таком громадном запасе жидкое солнце, мне нужно было бы еще раньше, хотя бы с риском для собственной жизни, проделать в малых размерах опыты над взрывчатыми качествами сгущенного света. Теперь оглянитесь сюда. И он мягко, но настойчиво повернул мою голову на восток. Отнимите руку и теперь медленно, медленно откройте глаза. В один момент с необычайной яркостью, как это говорят бывает в предсмертные минуты, я увидел полыхавшее на востоке то сжимавшееся, то разжимавшееся, точно дышащее зарево, накрененный борт парохода и волны, хлеставшие через перила, мрачно-кровавое море и тускло-пурпуровые тучи на небе, и прекрасное спокойное лицо, все в седых шелковистых сединах, с глазами, сиявшими, как скорбные звезды. Удушливый жаркий ветер дул с берега. «Пожар?» — спросил я вяло, точно во сне, и обернулся к югу. Там над вершиной Каямбы стоял густой дымный огонь, который прорезывали быстрые молнии. «Нет, это извержение нашего доброго старого вулкана. Взрыв жидкого солнца разбудил и его. Согласитесь, все-таки черт знает, какая сила. И подумать только, что все это напрасно». Я ничего не понимал. У меня кружилась голова, и вот я услышал около себя странный голос, одновременно нежный, как у матери, и повелительный, как у деспота. «Сядьте на этот корабельный бунт и повинуйтесь слепо всему, что я вам прикажу. Вот вам спасательный круг. Наденьте его сейчас же на себя. Завяжите крепко подмышками, но не стесняйте дыхания. Вот вам фляжка с коньяком. Спрячьте ее в левый боковой карман вместе с тремя плитками шоколада. Вот вам пергаментный конверт с деньгами и письмами. Сейчас Гонзалес будет опрокинут таким страшным валом, который вряд ли видало человечество со времен потопа. Лягте вдоль правого борта. Так, обвейтесь руками и ногами о поручни. Хорошо. Голова у вас за железным щитом. Это поможет, чтобы вас не оглушило ударом. Когда вы почувствуете, что вал обрушился на палубу, постарайтесь задержать дыхание секунд на 20. Затем бросайтесь вправо, и да благословит вас Бог. Это все, что я могу вам пожелать и посоветовать. А затем еще, если вам суждено умереть так рано и так нелепо, то мне хотелось бы услышать, что вы мне прощаете. Понимаете ли, другому я не сказал бы этого, но я знаю, что вы англичанин и настоящий джентльмен». Его слова, исполненные хладнокровия и достоинства, вернули мне самообладание. Я нашел в себе достаточно силы, чтобы, пожимая ему крепко руку, ответить спокойно. «Верьте, дорогой учитель, что никакие радости жизни не изменили бы мне тех прекрасных часов, которые я провел под вашим мудрым руководством. Я бы хотел только спросить, почему вы сами о себе не заботитесь?» Я до сих пор ясно помню его, прислонившегося к ящику с запасным компасом. Помню, как ветер трепал его одежду и седую бороду, такую страшную на красном фоне вулканического извержения. Тут же я на секунду с удивлением заметил, что уже не было нестерпимо горячего ветра с берега. Наоборот, с запада дул порывистый, холодный ураган, и судно наше почти лежало на боку. «Эх!» — воскликнул небрежно лорд Чарльзбери и устало махнул рукой. «Мне нечего терять. Я одинок во всем этом мире. У меня есть единственная привязанность — это вы. Но и вас я подвергаю смертельной опасности, из которой вам выкарабкаться только один шанс на миллион. У меня есть богатство, но, право, я не знаю, что с ним делать. Разве только...» — и голос его зазвучал печальной и кроткой насмешкой.
Разве только раздать его неимущим Норфолкского графства и расплодить лишнюю банду тунеядцев и попрошаек. У меня есть знания, но вы сами видите, что они потерпели крах. У меня есть энергия, но уже теперь я не смог бы найти для нее приложение. О нет, дорогой друг, я не самоубийца. Если в эту ночь мне не суждено погибнуть, я употреблю мой остаток жизни на то, чтобы скромно возделывать спаржу, артишоки и дыни на каком-нибудь маленьком клочке земли, где-нибудь подальше от Лондона. А если смерть... Он снял шляпу, странно было мне видеть его развивающиеся волосы, мечущуюся бороду и ласковые печальные глаза, и слышать его голос, звучавший как огромный хорал. А если смерть, то с покорностью предаю мое тело и мой дух вечному Богу, который да простит мне заблуждение моего слабого человеческого ума. «Аминь», — сказал я. Он повернулся спиной к ветру и закурил сигару. Четким, фантастическим, великолепным видением рисовалась его черная фигура на фоне багряного неба. До меня долетел тонкий запах прекрасной Гаваны. «Готовьтесь, еще остается минуты две. Не трусите?» «Нет, но экипаж, пассажиры...» «Я во время вашего обморока предупредил их. Впрочем, на всем судне нет ни одного трезвого человека, ни одного спасательного пояса. За вас я не боюсь, у вас на руке надет талисман. У меня, представьте, был такой же, но я его потерял. Эй, держитесь, Генри!» Я обернулся к востоку и обомлел от смертельного ужаса. На наш скорлупку пароход быстро двигался от берега огромный вал с Эйфелеву башню высотой, весь черный, с розово-белым пенистым гребнем наверху. Что-то заревело, задрожало, и точно весь мир обрушился на палубу. Я опять потерял сознание и пришел в себя через несколько часов в небольшой рыбачьей барке, спасшей меня. Моя изуродованная левая рука была грубо перевязана тряпкой, а голова замотана какими-то лохмотьями. Через месяц, поправившись от раны душевных потрясений, я уже плыл обратно в Англию. История моих странных приключений окончена. Мне остается только прибавить, что я теперь скромно живу в самой тихой части Лондона и ни в чем не нуждаюсь, благодаря щедрой доброте покойного лорда Чайльзбери. Я много занимаюсь наукой и даю частные уроки. Каждое воскресенье мы с милым мистером Найтстоном обедаем поочередно друг у друга. Нас связывают самые тесные дружеские узы, и наш первый тост всегда бывает в честь и память великого лорда Чайльзбери. Генри Дибль. Постскриптум. Все имена собственные в моем рассказе не настоящие, а нарочно изобретены мною. Генри Дибль.

Юрий Медведев. Любовь к Паганини. Еще с вечера Мерва не покидало ощущение чего-то нехорошего, годливого, предчувствие неких грядущих каверс. Тревога сквозила в мерном подрагивании листьев гипервощей и дубояблонь в саду за окном, в упорядоченном строю сиреневых, рыжих, фиолетовых квазиоблаков определенно таился подвох. Часам к 10 стал накрапывать дождь, и его шепоты и шорохи будоражили изощренный слух Мерва. Как и всякий закоренелый холостяк, Мерв опасался превратностей судьбы, новых знакомств, внезапного закабаления женщиной, приглашений к полетам на другие планеты, равно как и самих полетов. А пуще всего инспекторов Лиги умственного труда. Эти твари, подобно микробам, проникали во все щели бытия, и ухо с ними надлежало держать востро. Мерв включил видеотур кругового обзора, искусно сработанный под древнюю японскую вазу. Картина на экране была вполне заурядной. Пара авиаток вспахивала ночные небеса. Стая перелетных эвкалиптов кружила над уродливым небоскребом. Вскоре крылатые деревья опустились средь зарослей висячих садов. На улицах среди муравьиного потока мобилей, пневмодилижансов, гравикарет сиротливо кувыркались автоперекати поле. Странно. «Откуда же повеяло бедою?» — поразмышлял Мерв. «А что, если затаиться? Отложить нынче ночное бдение? Или махнуть на денек-другой на землю? В тибетский заповедник, к примеру, а то и подальше куда? Или, как в прошлый раз, на пляже старушки Луны?» Порассуждав таким образом, Мерв все же решил не придавать значения смутным ощущениям, тайным предзнаменованиям и предчувствиям. И, как выяснилось довольно скоро, тут он и дал промашку. К 10 часам Мерв вывесил на флагштоке своего бунгало 3 светящихся шара — красный, голубой, белый. Пусть знают, что и он, Мерв, как и положено добропорядочному поселенцу, участвует в лотерее невиданных радостей. Затем Мерв замкнул на пневматические присоски окна и двери, погасил везде свет и по тайным ходам из спальни ринулся в святая святых лабораторию, днем замаскированную под чулан, который был битком набит старьем. Тут громоздились допотопные реокраны, псевдоинтеграторы, гравий-якоря, нейрозащелки, торчал заржавленный остов психотрона, висело чучело двуединорога с Плутона, тускло мерцали реторты невообразимых форм, размеров и расцветок. И вся эта рухлядь была увита проводами, обрывками биоканатов, мнемошлангами, утлой паутиной, в палец толщиной, непрестанно творимой парой прирученных альдебаранских пауков, беззлобных тварей, чем-то смахивающих на 2 престарелых вепрей. Оказавшись в чулане, Мерв нажал одну из панелей на блоке управления. Тотчас все чудесным образом переменилось. Реторты, якоря, нейроприсоски, вепреобразные пауки провалились в бункер, а на их место явились приборы и аппараты совершенно

цветным мини-лазером собственной конструкции и бормотал не без тайного злорадства. А вот горный этот кряж мы перетащим сюда. А сию бомбочку взорвем здесь, да-с, дабы льды расплавились и море явилось, а точнее же океан. Тут вот лесостепь запланируем, там мусончиков подпустим, смерчи взрастим океанские. А проектик-то анонимно в Звездную конфедерацию и пошлем. И поглядим, как вы тогда запоете, поборники непрерывного отдохновения. А проектик-то нептунианский занумеруем для нашего архива под номером 9129 пойдет проект. Было далеко за полночь, когда Мерв заметил божью коровку, медленно ползущую по краю стола. Несколько последних ночных бдений он порой замечал это крохотное насекомое, однако не придавал ползучей твари никакого значения. Теперь его заинтересовал идеально правильный геометрический узор на крылышках. «Вот завершенное создание матери природы», — рассуждал Мерв. «Тут не прибавить, не отнять, ни-ни. Пустая затея, как говорится. Миллиарды лет эволюции». Коровка Божья, между тем, остановилась, потопталась на месте, двинулась дальше. Справедливости ради следует упомянуть, что Мерв не очень-то обожал животных, растения, а тем паче насекомых. И тому наличествовала причина. Давненько, в пору изобретательских безумств юности, он, помнится, предложил какому-то ведомству один из своих первых проектов. Микротелерадиоинформатор, сработанный под божью коровку. И что же? Ему показали отворот-поворот. Это где и нефункционально, и нецелесообразно, и оскверняет наши устоявшиеся представления о живой природе. С вас, моя милая, с вас начались мои мытарства. Шептал Мерв. Целых 2 месяца угрохал тогда на вашу милость. Ловил в лесу, в трубе аэродинамической продувал, узор крыльев разглядывал в лупу. Эх, пролетели веселые годы, как пролетел пучок нейтронов. Вспомнился припев из давно забытой студенческой песни. Умиленный Мерв извлек из ящичка сверхувеличительное стекло и склонился над божьей коровкой, любуясь совершенством природных форм. Вдруг он оторопел. Под линзой отвратительно шевелила усами антеннами и переступала манипуляторами. Будь трижды проклята. Механическая дрянь. Вместо головы у нее был вмонтирован кристалл. Он монотонно вспыхивал еле заметным пламенем. Все кончено. Пойман с поличным за очередным изобретением. Безошибочно оценил обстановку Мерв за мгновение до того, как схватить полипинцетом микроинформаторшу и швырнуть ее под ультрапресс. Крык, крык, крык, заскрежетало внутри ультрапресса. «Не делайте глупостей, поселенец Мерв», услышал пойманный с поличным довольно-таки внятный голос.

0: невесть откуда. Он огляделся. В полуметре над столом зависла еще одна псевдокоровка. Голос явно исторгался оттуда, из нее. «Спокойно, поселенец Мерф», — говорит старший инспектор Бинг. «Вас застали на месте преступления. Не пытайтесь скрыться. Бунгало накрыто бронированным колпаком. Все три подземных хода перекрыты. И о ходах подземных пронюхали дьяволы», — выругался про себя Мерф. «Не поможет и ваш пресловутый механический крот, на котором вы улизнули от закона прошлый раз. Под бунгало подведена ферритовая плита. Время на размышление — 5 минут. Добровольная сдача в руки властей намного облегчит вашу участь. Повторяю, время на размышление». Не выпуская из виду коровку-вещунью, Мерф пятился к двери. Он нащупал ручку, легонько повернул, выскочил из лаборатории вон. Теперь оставалось сделать то, что он предусмотрел на случай провала — уничтожить вещественные доказательства. Он представил себе чулан со всем его воистину бесценным содержимым, которому суждено было в мгновение ока обратиться в молекулярную пыль, и тут же бестрепетно задействовал субстерилизатор. Когда четверть часа спустя старший инспектор Бинг с 2 дюжими молодцами помоложе одолели, наконец, все пневмоэлектро, фото и прочие затворы в вилле и нагрянули в спальню Мерва, последний беззаботно почивал среди своих многоразличных холостяцких причуд, дестабилизаторов меланхолии, увлажнителей озонированного воздуха, распылителей лунного света, имитаторов океанической зыби и тому подобных устройств, о назначении и принципе действия и воздействия коих можно было строить самые отчаянные гипотезы. «Поднимайтесь, Мерф», — устало выговорил Бинг. «Довольно комедию ломать». Мерф раскрыл глаза, потянулся, как кот, насильственно зевнул, пробубнил. «Убирайтесь вон. Мне осточертели бесконечные провокации вашей лиги. Я свободный поселенец Марса. И потому на вас буду жаловаться». Старший инспектор Бинг извлек из довольно объемистой сумки, висящей у него на плече, 2 стереографии и небрежно протянул Мерву. «Любуйтесь». Изобретатель Мерв собственной, так сказать, персоной. В частной, следовательно, запрещенной законом, лаборатории. Перед одним из своих многочисленных проектов. Заметьте, многочисленных. Между тем, как марсианский кодекс допускает для каждого поселенца не более 1 проекта либо изобретения на протяжении целой жизни. Ко всем прочим преступлениям вы позволили себе заниматься интенсивным умственным трудом на протяжении 4 с лишним часов. Хронологическая микросетка видна довольно четко, не правда ли, Мерф? На этом вот снимке. Отсчет времени. 22:36. А вот тут 3:18. Секунды не в счет. Зачем мелочиться? Столетие, год, месяц и число прибор зафиксировал на обороте снимков. Мерф так и заскрипел зубами от бессилия. Впрочем, зубовно этот скрежет был принят как должное Бинком и его подручными. «Теперь, поселенец Мерф, разблокируйте уникальный ваш чулан. Внутри его порхают два приборчика из тех, что так не понравились вам. С божественными пятнышками на спинках. Там не может быть никого. Даже самые завалящие молекулы. Угрюмо ухмыльнулся Мерф. Опять ошибка, гражданин Мерф. Они там. Целехоньки. Они скрупулезно засняли процесс преступного разрушения вашей уникальной лаборатории, обращение всего ее содержимого в молекулярную пыль. Разумеется, с разверткой во времени. Не делайте удивленное лицо, поселенец Мерф. Им ваши ультрапрессы и субстерилизаторы нипочем. Как теплый июльский дождичек для их живых сестричек божьих коровок. Бинг устало провел рукой по слепающимся глазам. Кстати, я забыл вам предъявить разрешение на доскональный осмотр бунгало. Извольте взглянуть. Сегодня же вами займется верховный эмиссар нашей лиги. Небо на востоке расцветало огнями побежалости, чем-то напоминая работающие дюзы межзвездного лайнера. Угас знак всеобщего успокоения. Зеленый мерцающий нимб над стреловидным небоскребом. Многоцветные жилые дома и виллы, стадионы, храмы красоты, дворцы элегических раздумий медленно, торжественно поднимались на гравитационных платформах, кружились в небе, дабы опуститься на новое место. Каждое утро лик города преображался до неузнаваемости. День почитания сосен. Обозначились в небесах письмена километровых размеров. Название очередного обязательного для всех празднества. Пройдет несколько часов, и счастливые, довольные собою поселенцы выпорхнут на проспекты, площади, скверы. Город затопит кипящая волна карнавальных шествий, хоровых распевов, танцевальных братаний, речитативов во славу изящных чувств. Верховный эмиссар Лиги умственного труда, пожилой, до черна загорелый, с благородной проседью в висках, восседал в старинном кресле под чрезмерных размеров стереокопией Боттичеллевской Венеры. Перед ним на овальном столе покоилась пухлая груда документов. То были черные папки с золотым тиснением на корешках, копии проектов и изобретений, микростереофильмы, донесения информаторов. Короче, все то, что именовалось делом Мерва. Располагайтесь поудобнее, Мерв. Негромко произнес комиссар и указал на роскошный диван, инкрустированный драгоценными каменьями. Разговор предстоит долгий. И, как вы сами понимаете, последний. Мы уже давно, точнее, с юношеских лет, противопоставили себя обществу. И вот печальный итог. Теперь вы законченный рецидивист.
1: Выбирайте выражение, эмиссар. Я не рецидивист. Я законный изобретатель, если угодно. Огрызнулся Мерф, не поднимая глаз. Это одно и то же. Как еще называть того, кто, пренебрегая законом, беспрестанно бомбардирует общество прожектами, предположениями, изобретениями. Вспомните, с чего вы начали. Эмиссар раскрыл папку, пошелестел бумагами. Начинали вроде бы невинно. Благопристойно. Лунная катапульта. Турбозаградитель для самумов. Трансформатор ядовитых выхлопных газов и ароматические углеводороды. Углеводы. Поправил Мерв, любивший точность. А дальше прямо оторопь берет. Джома Лунгмаход. Коляска для массовых экскурсий на высочайшую вершину мира. Выпрямитель полупараллельных миров. Поглотитель почти всех веществ. Кроме радиоактивных. Однако впоследствии я разработал приставку, которая позволила индикатор инвариантности пространства, перебил Мерва эмиссар. Реализатор сновидений. Чего только не рождалось в вашем разнузданном воображении. Вас уговаривали, увещевали, предостерегали. Вы дважды побывали в долгосрочном отдохновении. Сначала на полуострове непрерывных радостей, потом в оазисе поголовных удовольствий. Однако ничто не помогло. Это, по вашему наущению, летучие механизированные банды юнцов по ночам расковыривали бетонные автострады, а на их месте высевали цветы, лютики, незабудки, васильки, эти, как их, одуванчики. Не только лютики и одуванчики. Люцерну сеяли, рожь, сверхскороспелую пшеницу, опять уточнил Мерв. Движение за всепланетный перенос дорог возникло стихийно. Я всего лишь идею подытожил, не более. Поймите, дороги занимают теперь около половины всей марсианской поверхности. Почва, столетия лежащая под ними, плодородна, как на Земле во времена Адама и Евы. В прочих же местах она истощилась неимоверно, засорена удобрениями. Какой смысл закупать хлеб и мясо на Арктуре, Альдебаране? Достаточно перенести дороги на новое место и, пожалуйста, получай рекордный урожай. Рекордный урожай. Презрительно хмыкнул эмиссар. Чем альдебаранская снедь? Мука? Или мясо, или яйца хуже наших? Ничем не хуже. Доставка продовольствия с ближайших к нам звезд отнюдь не обременительна для общества. Ко всему прочему, торговые налаживаются контакты. Это кое-что значит. А вот ваша деятельность, Мерв, обрекает планету на бесконечную, бессмысленную реконструкцию. Дай вам волю. И все будет тотчас перерыто, перекопано, переставлено, передвинуто, перепланировано, переделано. Давно пора было остановиться, Мерв. Остановиться в развитии равнозначной гибели. Процитировал Мерв любимую фразу. Закон диалектики. Неукоснительный. Именно поэтому и обнародовали вердикт о строгом ограничении изобретений, парировал эмиссар. Не мне объяснять вам, что законы природы в конечном счете исчерпаемы. Сейчас на Марсе 600 миллиардов бывших землян. Если каждый, подобно вам, начнет измышлять прожекты, даже гениальные, потомкам нечего будет изобретать. Позаботимся же о них, как пеклись о нас, невежественные предки. Любопытствую, как они пеклись, предки-то невежественные. К примеру, возьмем древние Афины. Там каждый, кому заблагорассудится, мог выйти на центральную площадь и перед всем честным народом предложить любое нововведение, любой проект. Одобрили всегласно. получая в награду из рук верховной жрицы золотой амулет, знак высшего общественного признания. Отвергли проект. Сие же мгновение вкуси яблоко отравленного. Пораскиньте умом, мэр. Много ли находилось в древних Афинах охотников изобретать? Эмиссар замолчал. Молчал и посрамленный прожектор. Нежданно блюститель закона вновь заговорил. Архимед, Кеплер, Ньютон, Менделеев. В глубокой древности на той же земле каждый обогатил науку одной-двумя великими идеями. Не больше. А могли бы, ух, как могли. Да не прельщались, видно, гении количеством, а качестве первонаперво помышляли. И низкий поклон им. Кое-что оставили и нам, грешным, над чем стоит голову поломать. Мерв отвечал, почти не размышляя. Не на одних Кеплерах да Архимедах свет клином сошелся. Случались и многогранные творцы. Герон Александрийский, Нецгеймский Агриппа, Парацельс, Сансеверо Сансеверино, Леонардо да Винчи.
0: Грешно не знать историю. Сурово отрезал эмиссар, так что не должно было остаться сомнений уж кто-кто, а он историю знает.
1: Да будет известно, что большую часть своих гениальных догадок Леонардо укрыл от современников, возможно, не желая отбивать у потомков хлеб насущный. Сколько уж веков минуло, а вот поди ж ты, историки то и дело натыкаются на проекты Леонардовы. Тут тебе и обводнение Сахары, и плазменный генератор, и подземный буер. Всего не сочтешь. Хотите последнюю новость из Академии Леонардо? Эмиссар провел ладонью по сиреневой панели сбоку стола, и сразу же металлический голос завещал, как бы ниоткуда. Позавчера, 23 июля, неизвестный автор прислал в Академию электронно-оптическое устройство, которое позволяет проникнуть за горизонт картин Леонардо да Винчи. Не вполне понятным способом итальянский мастер сумел на своих полотнах добиться пространственного эффекта. Он запечатлел пейзаж на несколько километров за черту горизонта. Эмиссар движением руки укротил металлический голос и произнес с оттенком безразличия. Очередное анонимное устройство. Неизвестный автор прислал, и все тут. Знаем мы этих неизвестных неспровергателей законопорядка, недовольных и временем, в котором живут, и Марсом, на котором обитают. Затаился такой в щели, как змей, и ну, проектиками дичайшими бомбардировать белый свет. Из чего некоторым не хватает? Мы вернули Марсу почву и атмосферу. Искоренили болезни. Продлили жизнь человеческую до 3-4 столетий. Дальше уж некуда. Из обширного марсианского кодекса ныне действуют всего-навсего несколько законов. А пока что из-за таких преступников, как вы, Мерв, и подобных вам эксплуататоров собственного мозга, нам приходится содержать ораву экспертов, общественных информаторов, механических осведомителей. Наподобие тех божьих коровок, что вы подсунули мне. Эмиссар встал, оперся растопыренными пальцами левой руки на стол. Кистью правой руки он, рассекая слова, совершал отрывистые движения, как бы прикасаясь к кнопкам, от нажатия которых зависело существование других планет, а то и миров. Вы опасный фанатик, Мерв. Опаснее, чем я предполагал. Никакого суда не будет. Потрудитесь выслушать наше высочайшее решение. властью, вверенной мне Лигой охраны умственного труда, я осуждаю вас как рецидивиста к пожизненному пребыванию в долине неотвратимых наслаждений». Комиссар нанес рукой последний невидимый мазок, после чего сел и сказал на удивление ласково: «Отныне и для вас, мэр, настала эра многообразных развлечений, чувственных услад. Там, в долине, у вас будут все возможности для наслаждения красотой бытия. И лишь одного вы будете лишены: возможности изобретать, переиначивать все вверх дном. Порханистый коз, песни иволги, пугливые стайки рыб в сонных заводях, мазурка Шопена в потоках лунного света. Это ли несчастье?»
0: «Ваше решение бесчеловечно», — прохрипел Мерф, чуть растягивая слова. «Но я не в обиде на вас. Вы отражение столь же бесчеловечной эпохи, где изобретателям нет места. О, родись я в другое время, да в три дня прославился бы на века».
1: «В какое такое другое время?» — сощурился эмиссар. «В тех же древних Афинах, при Атилле, при Джордано Бруно, при Галилее,
0: например, в 20 веке, особенно в его конце. Тогда число изобретений удваивалось каждые 10 лет. Вот где был истинный рай для изобретателей. Да, они жили как ангелы в раю. И никто не смел устраивать на них охоту наподобие той, что вы измыслили сегодня ночью.
1: В 20 веке благодатная нива изобретательства взращивала такие плоды, что довольно, Мерф, разглагольствовать», — загремел эмиссар. «Для фанатиков, подобных вам, смысл истории сокрыт за семью печатями. Но я помогу вам прозреть. Предлагаю пари. Сейчас 8:40. Ровно в полдень мы телетранспортируем вашу особу в конец 20 века. Испытаете, легко ли прославиться на века. Итак, если там, на Земле, в течение 3 дней заинтересуются хотя бы одним вашим проектом, считайте себя здесь свободным. Если нет, то интенсивность неотвратимых наслаждений в долине будет увеличена до верхнего предела. Решайте». Мерф не раздумывал ни секунды.
0: «Я выиграю пари», —
1: выдохнул он. «И первое, что сделаю, когда снова стану свободным, предложу проект реконструкции вашего кресла. Оно нефункционально. Слишком низкие подлокотники, слишком прямая спинка, слишком жесткая конструкция. Все это затормаживает умственную деятельность, пагубно влияет на течение мозговых процессов». Эмиссар расхохотался. «На сей раз вы правы. Это точная копия кресла, в котором всю жизнь просидел философ Кант. И потому ничего не мог изобрести», — отвечал верховный эмиссар Лиги охраны умственного труда. День 1. В полдень Мерф обнаружил себя стоящим на обочине шоссе по которому с жутким ревом неслось неукротимое стадо автомобилей. На юге, километрах в 10, утопал в сером тумане город, хотя на небе не было ни облачка. Несколько раз Мерф выбрасывал вперед руку с растопыренными пальцами, пытаясь привлечь к себе внимание водителей. Безрезультатно. Так прошло полчаса. Наконец, ему повезло. Грузовик притормозил, свернул на обочину, и шофер, приоткрыв дверцу, крикнул: «Хеллоу, парень! Садись, подвезу!» Кабина дышала зноем, как металлургическая печь. Пахло бензином, отработанным маслом. Мерф указал на туман, объявший город, поинтересовался: «Почему выключили там ультрапоглотители?» Шофер, молодой, небритый, в кепочке набекрень, изумленно воззрился на него. «Ультрапоглотители, которые уничтожают отработанные газы над городом», — пояснил мэр.
0: «Да ты, кажись, с Марса свалился, а, браток?»
1: — обиженно сказал шофер.
0: «Ни о каких ультра-мультра я слыхом не слыхивал. А, между прочим, кое-что в технике кумекаю, да и журнальчики кое-какие почитываю».
1: Далеко не все понял Мерф из слов попутчика, однако счел нужным заметить: если их еще нет, надо немедленно изобрести. Отработанные газы ядовиты. Кому можно предложить проект ультрапоглотителей? Тот в кепчонке недоверчиво покосился на Мерва, переключил скорость, обогнал несколько грузовиков и лишь тогда ответил:
0: «Эти штуки по части бюро изобретений.
1: Оно в центре, рядом с муниципалитетом. Как раз мимо будем проезжать. Я тебя исцежу, если не шутишь. Ты, сдается мне, не здешний. Про, между прочим, сумасшедший дом оттуда как раз недалеко. Рукой подать». Возле бюро изобретений серого 15-этажного здания взору Мерва явилась внушительная очередь. Человек эдак 120, не меньше. Определил он на глазок и, как выяснилось в скорости, жестоко ошибся, ибо в очереди он оказался 537-м. Именно это число вывел на ладони Мерва химическим карандашом благообразный старичок.
0: «Дождись следующего очередника и ступай, изобретай дальше. Проверка очереди по вторникам и субботам. Соображаешь?» Складно, как по невидимой книге, бубнил старец.
2: «Да сколько же ты надо ждать?» — так яхнул Мерф.
0: «Месяц, то и два, если заявка и документация в порядке. Что ты на меня уставился, будто я по-марсиански заговорил? Документация, понял?»
1: И старик, загибая пальцы, начал перечислять:
0: заявление по сути изобретения, отпечатанное на машинке, описание изобретения, чертежи в трех проекциях, уведомления о...
2: «Какие справки?
0: Какие такие уведомления?» —
1: возмутился Мерф.
0: «Да я изобрел установку, нужную позарез всему человечеству. Тут каждый день промедления стоит жизни десяткам, сотням тысяч тонн биомассы. Если сегодня же, сейчас же не уничтожить смог над всеми городами Земли, это поведет к чудовищным мутациям рода человеческого в будущем».
1: Мерф поднял со скамейки прутик и начал чертить на песке проект ультрапоглотителя. Старик, вначале принявший самое живое участие в проекте, под конец нервовых объяснений начал вести себя довольно-таки странно. Сначала он тер виски, вслед затем несколько раз высморкался в клетчатый платок, покуда, наконец, не достал из кармана пузырек с таблетками, отвинтил крышку и проглотил сразу 3 таблетки.
2: «Ничего не попишешь. К примеру, Архимеда и Эдисона из тебя не получится. Факт. Слаб в инженерии. Да и по математике хромаешь. Поступай-ка ты сперва в колледж. Подучись как следует, а уж там изобретай. Дело наше основательных знаний требует, иначе пропадешь. Я вон не чита тебе и по опыту, и по годам, а уж 3 десятка лет хожу туда-сюда по фирмам-концернам. Изобретение пытаюсь пробить среди магнатов, давно уже свой, а все не получается».
1: «А что вы изобрели?» — угрюмо спросил мэр.
2: «Вечную спичку. Даже заядлому курильщику такой одной спички на всю жизнь хватило бы. За глаза хватило бы, ручаюсь.
1: Раскинув мозгами, сколько деревьев под топор не пойдет, если спичка вечная в каждом доме. А вот надо ж, 30 лет уже пробить изобретение не могу», — вздохнул старик, видимо, в состоянии сильного душевного волнения. Точно ветром сдуло мэрва от серого 15-этажного здания. День второй. Второй день был затрачен без остатка на хождение по учреждениям и инстанциям самых различных наименований. В частности, мэров посетил: первое — НИИ очистки атмосферы континента от вредных примесей и газов; второе — санитарно-эпидемиологический центр; третье — суперфирму «Дымприбор с электротягой»; четвертое — фирму «Автопыльцемент»; пятое — 26-е компанию «General Химик». Везде его выслушивали с вниманием, идею одобряли в принципе, и, глянув на часы или сославшись на занятость, вежливо рекомендовали, куда именно и к кому именно мог бы он еще обратиться со своим новшеством. В том, что ультрапоглотитель позарез нужен человечеству, не сомневался никто. Однако день третий. Третий день оказался совершенной копией дня второго. С той лишь разницей, что на сей раз мэру удалось посетить 29 учреждений. Везде его выслушивали со вниманием, идею одобряли в принципе, и, глянув на часы и сославшись на занятость, вежливо рекомендовали, куда именно и к кому именно мог бы он еще обратиться со своим новшеством. В том, что ультрапоглотитель позарез нужен человечеству, не сомневался никто. Однако незадолго до полудня рокового последнего дня мэрв, обманув бдительность секретарши научно-популярного журнала «Инженерные новости», ворвался в кабинет главного редактора. Он дважды повернул торчащий в двери ключ, затем ключ вытащил и зажал в кулаке. При виде подобного самоуправства редактор и бровью не пошевелил. Он и не такое видывал на долгом своем веку. Не отрываясь от чтения гранок очередного номера, он снял телефонную трубку и сказал:
3: «Розалия, у меня когда сегодня коллегия?» После чего, видимо, выслушав ответ Розалии, распорядился: «Машину пусть подадут в 1:45. «А в вашем распоряжении?» Тут редактор впервые посмотрел на мэрва, и мэрв заметил, что редактор чем-то неуловимо смахивает на верховного эмиссара Лиги охраны умственного труда. «А в вашем распоряжении не больше 10 минут. при условии, что ключ водворите на его законное место.
1: Мерф глянул на часы. Было 11:53.
3: «Я посланец другого мира. Точнее, мира будущего», — сказал твердо Мерф и поразился густому тембру собственного голоса.
2: «Занятно, занятно»,
3: — потер переносицу редактор.
2: «С изобретателями гравипланов и вечных двигателей беседовать доводилось, притом многожды. Да и не только в этом кабинете, а вот с посланцами из будущего».
3: И он развел пухлыми волосатыми руками, выказывая не то сожаление, не то радость.
1: Мерф достал из бокового кармана пиджака сложенный в четверо листок бумаги, подошел к столу и протянул листок. То был схематический чертеж ультрапоглотителя и краткое его описание.
3: Редактор минуты полторы-две изучал документ, потом откинулся на спинку кресла и шумом выдохнул из себя воздух.
2: «Занятно, занятно».
3: Его пальцы бегали по столу точно по невидимой клавиатуре. «Честь и хвала потомкам, присылающим нам, грешным, такие подарки. Для трибуны смелых идей вполне могло бы подойти. Можно опубликовать, если, конечно, имеется справка из бюро изобретений».
2: «Справка?»
3: «Справка о том, что это...» Редактор помахал чертежиком в воздухе. «Не является изобретением. В противном случае надо ультрапоглотитель запатентовать в бюро изобретений».
1: Круг замкнулся. Было 11:53. Мэр слышал, как пульсирует кровь в ушах.
3: Уже понимая, что все кончено, что он обречен на путешествие в долину неотвратимых наслаждений, он сбивчиво заговорил: «Не удивляйтесь, я скоро исчезну, ну, как бы оставив в воздухе. Но до того мгновения я бы хотел высказать идею. Как помочь делу изобретательства? Генерирование новых идей немыслимо в сутолоке и стрессах современной вам жизни. Гениальное открытие — удел одиночек, плоды напряженных раздумий в тишине. Тут в полном смысле потребны годы одиночества. И вот я слышал, будто существуют такие люди, которые, ну, в силу определенных причин, как бы это выразиться поточнее, устранены из общества, обречены, так сказать, на одиночество. К сожалению, такого рода личности пока еще есть у нас. Пережитки прошлого. Некоторые из этих граждан пользуются одиночеством и тишиной довольно длительное время. Иногда свыше 10 лет. Вздохнул редактор.
2: И славно, потирал руки Мерф. Поверьте мне, существует замечательное средство двинуть цивилизацию вперед. Я имею в виду нацелить таких людей на изобретательскую деятельность. У них же идеальные условия.
3: Мерф схватил лежащую на столе ручку и начал быстро испещрять чистый лист бумаги письменами.
1: Впоследствии редактор не раз и не два перечитывал этот странный документ, пока не заучил его наизусть. Документ представлял собой таблицу из 10 пунктов. Суть потребного изобретения. Активизатор вкусовых ощущений. Срок умаления одиночества — 1-2 года. Суть потребного изобретения. Макрорегулятор уличного шума. Срок умаления одиночества — 2-3 года. Суть потребного изобретения. Преобразователь выхлопных газов автомобилей в ароматические углеводы. Срок умаления одиночества — 3-4 года. Суть потребного изобретения – препарат против облысения. Срок умаления одиночества – до 10 лет. Суть потребного изобретения – теория единого этноисторического поля. Срок умаления одиночества – 5-6 лет. Суть потребного изобретения – выпрямитель полупараллельных миров. Срок умаления одиночества – до 10 лет. Суть потребного изобретения – дисперилизатор причинности. Срок умаления одиночества – 5 лет. Суть потребного изобретения – машина времени. Срок умаления одиночества – до 10 лет. Суть потребного изобретения – таблетки от женской ревности. Срок умаления одиночества – досрочное прекращение одиночества. Суть потребного изобретения – формула бессмертия. Срок умаления одиночества – досрочное прекращение одиночества. В этот замечательный день редактор первый и последний раз в жизни не поехал на коллегию, ибо ровно в 12:00 загадочный посетитель исчез, как бы растаял в воздухе. В полдень Мерф обнаружил себя в роскошно обставленной гравикарете, скользящей по извилистой дороге к долине неотвратимых наслаждений. И когда тяжкие чугунные ворота с литыми вензелями в духе викторианской эпохи захлопнулись за его спиной, прямо над собою он узрел материализовавшиеся из ничего письмена. В целебном воздухе долины, над лавровыми и миртовыми зарослями, над благоухающими апельсиновыми рощами, пылало неоновым мертвенным светом будущее Мерва. Впоследствии Мерв не раз и не два перечитывал этот странный документ, пока не изучил его наизусть. Документ представлял собой таблицу из 10 пунктов. Суть потребного изобретения – взращивание и воспитание собаки. Срок умаления одиночества – 1-2 года. Суть потребного изобретения – чтение древних авторов в подлиннике. Срок умаления одиночества – 2-3 года за одного автора. Суть потребного изобретения – изготовление скрипки, тоже альта, контрабаса. Срок умаления одиночества – 3-4 года. Суть потребного изобретения – ежедневная пастьба стада за каждый год пастьбы. Срок умаления одиночества – до 10 лет. Суть потребного изобретения – постройка ветряной мельницы. Срок умаления одиночества – 5-6 лет. Посадка и взращивание дерева. За каждый год взращивания. Срок умаления одиночества – 10 лет. Суть потребного изобретения – регулярное пение в хоре. За каждый год пение. Срок умаления одиночества – 5 лет. Суть потребного изобретения – разведение певчих птиц. За каждые 100 штук Срок умаления одиночества — 3-4 года. Суть потребного изобретения — вскапывание рвов вокруг собственного жилища по способу древних римлян. Срок умаления одиночества — до 10 лет. Суть потребного изобретения — торжественная клятва о пожизненном отказе от изобретательской деятельности. Срок умаления одиночества — досрочное освобождение. И лизало обросшее лицо его легавое, и горланили приручаемые дрозды на ветках шелковицы, и барашки блеяли, вторя пастырю, распевающему басом романс среди миров незнаемых. И текла беседа со стариной Эврипидом возле мельницы ветряной, время от времени прерываемое звуками скрипичного чародейства. С Эврипидом они сошлись на любви к Паганини.

0: Блейк скептически разглядывал странную конструкцию. «Так вот ты чем занимаешься на вахте? Протономет? Ну и что ты собираешься с ним делать? У него же отдача, как у пушки». Пентон покачал головой, потирая ушибленное запястье.
1: «Ты преувеличиваешь. Я просто упустил из виду. С этими лучевыми ружьями забываешь об отдаче».
0: «Удивительно, что ты еще самого себя не прошил насквозь. Не пойму все-таки, чем тебе не нравится обыкновенный электронный луч? Он даст 100 очков вперед любой молнии».
2: Блейк поднял несуразное на вид оружие, направил его на стальную мишень и недоверчиво нажал разрядную кнопку. Ослепительный луч протянулся к мишени, и сила, которая разогнала протоны до 100 тысяч миль в секунду, отбросила разряженный протономет назад. Стальная пластинка внезапно подернулась фиолетовой дымкой. Из нее ударили длинные искры, металл зашипел, словно вода на раскаленной сковородке. Полыхая невыносимым жаром, сталь тут же превратилась в светящийся газ. Блейк опустил ружье.
0: «Не так уж плохо. Если ждать удара заранее, то отдача не сильнее, чем у 45-го калибра. Не пойму все-таки, в чем тут преимущество? Радиус действия на воздухе всего 0,5 мили, а лучевое ружье и отдачи не имеет, и стреляет непрерывно, и радиус действия у него 5 миль. Но на что нам эта штуковина?»
2: Пентон ухмыльнулся.
1: «Часа через два мы приземлимся на Трансплутоне, далеко за орбитой Плутона. Мы с тобой будем там первыми людьми и обязаны хоть что-нибудь разузнать о его составе, породах и тому подобном. Какие диковинные минералы образуются при минус 265 градусах по Цельсию? Конечно, химики и геологи из нас никудышнее, но, клянусь небом, уж спектр-то мы сумеем расшифровать. А с лучевым ружьем ты спектра не получишь. Все спектральные линии безнадежно смазываются. И дезинтегратор для анализа применять нельзя. После него вообще уже нечего анализировать. Поэтому нам и нужна эта штука. Пары, которые она создает, роскошный материал для спектроскопа. Теперь слушай. Пока ты спал, я успел определить основные параметры. Диаметр планеты примерно 15 тысяч миль. Движемся мы сейчас в направлении экваториальной зоны, жаркого пояса. Там температура должна быть, видимо, градусов на 5 выше абсолютного нуля. Гелий при этих условиях еще газ, но все прочие элементы, какие есть во Вселенной, уже твердеют. У планеты есть спутник, он в 1 000 000 миль от нее, и его диаметр около 2 000 миль. А сейчас... Что, если бы ты занялся завтраком, а я бы пока закончил расчет торможения? Перед нами огромная равнина, это может облегчить посадку.
2: Блейк отправился в камбуз, а Пентон навел окончательный блеск на свое творение и отложил инструменты. За то время, что Блейк пытался приготовить еду, Пентон трижды объявлял тормозное предупреждение, и всякий раз Блейку приходилось торопливо впихивать продукты и утварь в контейнеры невыливайки. Однажды ему все-таки пришлось добрых 30 минут гоняться по камбузу за яичницей со сковородкой в руках, пока, наконец, внезапное ускорение корабля не швырнуло яичницу обратно. Блейк молча, со злостью, смахнул с груди ошметки желтка и выпустил на сковородку новое яйцо. За дверью шлюза простиралась безнадежно унылая поверхность Трансплутона. Матовая обледеневшая равнина уходила вдаль к горизонту, затерявшемуся в гнетущем сумраке, который окутывал этот безмерно далекий, загадочный уголок Солнечной системы. Низкое утреннее солнце на востоке напоминало звезду, нестерпимо слепящая точка, славшая чуть побольше света, чем луна на Землю. Но свет этот был унылый, совершенно безрадостный. И холодный, холодный. В стороне, едва заметное, лежало озеро, наполненное чистой, голубоватой, отсвечивающей жидкостью. На его поверхности поблескивали крохотные волны, поднятые слабым ледяным дыханием этого застывшего, неприкаянного мира. Могильный холод пробрался в шлюз, и Блейка охватила судорожная дрожь. Он передвинул рукоятку обогрева на поясе.
0: «Боже милосердный, ну и стужа!» — воскликнул он, стуча зубами.
2: В его наушниках металлическим звоном отозвался раскатистый смех Пентона.
1: «Выходи, дружище Блейк, тебя ждет ласковый ветерок и теплое солнышко, и яркие звезды!»
2: Блейк обошел корабль, покоившийся на ровной полосе крупного голубоватого песка, окаймленный угловатыми черными галышами. Здесь равнина кончалась. Озеро прижалось почти к самому подножью огромного известково-белого кряжа, который уходил вверх в тускло освещенный звездами сумрак. Кряж тянулся к северу и исчезал вдали, устремляясь, это они разглядели сверху, к большой реке, притоку еще большей, которая впадала в огромное внутреннее море. С вершины известково-белого утеса дугой срывалась вниз струйка жидкости, разбрызгиваясь на мельчайшие капельки в разреженной атмосфере замерзшей планеты, атмосфере, состоящей только из гелия до паров.

0: — вздохнул Пентон. «Но не очень-то красиво. Пойдем-ка дальше». Они прошли 2 мили по берегу и еще с 1/4 мили вдоль извилистого ручья, который вытекал из озера. Маленький ручей дробился и дробился, разветвляясь на ручейки не более 3 футов шириной, разделенные крохотными голубоватыми песчаными отмелями. Пентон осторожно поставил ногу на песчаный грунт, проверяя его прочность. Потом шагнул. Еще и еще.
1: «Смело вперед, Блейк! Идти нетрудно!»
2: «Лови!»
0: — крикнул Блейк, бросив ему спектральную камеру. Он шел по следам осторожно ступавшего Пентона.
2: «Слушай, что это за песок такой? Он какой-то невзаправдышний!»
0: Благополучно перебравшись через ручей, Блейк пригнулся и зачерпнул через толстые рукавицы полную пригоршню песка. На его глазах песок горсти медленно исчезал.
1: «Замерзший кислород, надо полагать», — сказал Пентон. «Насчет кряжа не уверен, но думаю, что это азот. Ледники замерзшего азота. Песок у его подножия тоже, наверное, твердый кислород. А темные камни под ним — обычная скальная порода».
0: Темная порода поблескивала изломами в тусклом серебряном свете далекого холодного солнца.
2: «Света здесь хватает только на то, чтобы увидеть, до чего здесь голо. Даже снега нет, чтобы прикрыл всю эту наготу».
0: Пентон кивнул.
1: «Здесь, должно быть, довольно часто идут дожди. Потоки жидкого кислорода. За столетия они смыли весь снег, и теперь он остался только в горах. Вроде этой».
0: Сквозь прозрачный шлем было видно, как он смешно качнул головой, показывая на азотный хребет.
1: «Остановимся здесь. Я хочу исследовать эту черную жилу».
0: С помощью Блейка Пентон установил камеру, приладил протономет и выстрелил в каменную жилу, выступавшую на обрыве. Камень вспыхнул в адском пламени, бешено закрутился в протонных смерчах и превратился в сверкающий пар. Пентон нажал триггер спектральной камеры.
1: «Бледно-зеленая».
0: «Пентон», — дрогнувшим голосом спросил Блейк, — «ты заметил эти круглые камни?» Тед Пентон скосил глаза на друга.
1: «Угу, там их 1000 повсюду. Я хочу проверить».
0: «Они зашевелились», — заявил Блейк. «Я сам видел». Пентон задумчиво посмотрел на него.
1: «Это тени. Пар колышется и...»
0: «Они и сейчас шевелятся», — многозначительно сказал Блейк. Пентон внимательно взглянул на одну из этих грубо отёсанных глыб. Она медленно... очень медленно меняла свои очертания, как и добрая дюжина соседних с ней глыб. И, меняясь на глазах, они медленно, беспорядочно переваливались, приближаясь к тускнеющему раскаленному пятну на поверхности каменистой стены.
3: «Клянусь протонами!» — задохнулся от изумления Пентон. «Они... да они живые!»
0: Блейк взвизгнул и неуклюже отпрыгнул в сторону. Пентон повернулся, сжимая в руках протономет, потом медленно опустил его. Блейк устремился к узкой, глубокой расщелине в стене обрыва, ведущей в пролом между 2 огромными черными глыбами.
1: «Если тебе еще раз вздумается завизжать, Рот», — резко сказал Пентон, — «выключи сначала свой шлемофон. Они движутся очень медленно, так что можешь не прятаться».
0: Блейк нерешительно вышел из расщелины.
2: «Они меня напугали, черт возьми! Попробуй тут не испугаться, когда камень вдруг начинает шагать. А если еще эта сволочная штука прикоснется к тебе сзади?»
0: Внезапно он замолчал, обернулся и, сломя голову, кинулся к цепочке островков, ведущих на ту сторону ручья и к озеру, где стоял корабль. Пентон с изумлением посмотрел в том направлении, куда обернулся Блейк. Из сумрака, сгущавшегося к краю огромной равнины, надвигалось что-то. Десятки существ. Это было уже не медленное перекатывание, а стремительное, хищное продвижение, неправдоподобный марш огромных существ немыслимого мира. Они выкатывались из сумрака, который тянулся до самого горизонта. А Блейк тем временем был уже на полпути к островкам.
1: «Стой, Рот! Ты не успеешь!» — предостерегающе крикнул Пентон. «Вернись!»
0: Блейк приостановил свой тяжелый бег, взглянул назад, оценил ситуацию и с той же скоростью повернул обратно.
2: «Судя по всему, нам надо пробираться к расщелине», — задыхаясь, произнес он, — «и молить Бога, чтобы они занялись нами, а не кораблем».
1: «Нам, я полагаю, ничего не грозит. Мы можем переждать на этой стороне озера. Но что это такое? Я в жизни своей не видел ничего подобного».

0: Огромные существа слегка замедлили свое движение и теперь были видны лучше. Солнце едва освещало их. Громадные создания в сотню футов длиной и 30 в диаметре, быстро катившиеся по плоской равнине. Черная окраска делала их почти невидимыми на темном фоне. В их черноте было нечто от мрака самого космического пространства. Полное, абсолютное поглощение любого света, который падал на них. Первый цилиндр изогнулся и как-то странно сложился, чтобы повернуть в новом направлении.
1: «Корабль!» — взволнованно произнес Пентон. «Они движутся к кораблю! А ну-ка!»
0: Он поднял протономет и нажал кнопку. Тонкая нить раскаленного света пронеслась над озером и врезалась в громадную глыбу движущегося мрака. Цилиндр тотчас отпрянул. На его боку возникло раскаленное до бела овальное пятно в 20 футов величиной. По цилиндру пробежала дрожь, и он замер. Он как-то странно расслабился, и его черный глянец стал исчезать, переходя в серо-голубоватый цвет. Цилиндр осел, словно надувной шар, проколотый иголкой, и стал распластываться, пока один его конец не коснулся водородного озера. Жидкость забурлила, яростно шипя. Над озером стали подниматься клубы пара, но их тут же уносило резким холодным ветром. Второй цилиндр, третий, четвертый меняли направление и быстро катились, но уже не к кораблю, а к серо-голубой глыбе, которая тяжело распласталась на берегу. Черные туши извивались вокруг глыбы, заслоняя ее. Появилось еще с полдюжины существ. Они тщетно корчились, пытаясь найти незанятое местечко возле мертвого тела, затем укатили в сторону корабля. Протономет Пентона ударил еще и еще, 5 раз подряд. 5 громадных существ скрючились и рухнули замертво, окруженные облачком испарений. Другие взгромоздились на них. Пентон вздохнул, опустил ружье.
1: «Довольно», — сказал он. «Это бесполезно. Их тут сотни, и они все идут и идут, а наш боезапас почти на исходе. Теперь я понял. Они собираются сюда со всей равнины. И все из-за тепла».
0: «Из-за тепла?»
1: «Это живые существа, и они живут теплом. Слава богу, что корабль выдержит. Каркас у него мощный, а присосаться к нему одновременно может лишь определенное число этих тварей».
0: «Но почему? Они совсем не боятся».
1: «Им нечего бояться. А может, им вообще неведом страх. Смотри-ка, около корабля их уже не меньше 10.
0: Огромные туловища извивались и корчились, влезая друг на друга. А сзади новые, чуть слышно повизгивая и ворча, подталкивали приползших ранее, стараясь протиснуться к нагретой металлической поверхности обшивки.
1: «Тепло», — вздохнул Пентон. «Оно им необходимо. Они теплокровные, можно даже сказать, кипящекровные. Их черный покров каким-то образом удерживает тепло, пока они живы. Он излучает его, как только они умирают. Смотри, они уже бросили того первого. Он, видимо, совсем застыл».
0: Блейк задумчиво посмотрел на огромную бесформенную массу возле их маленького космолета.
2: «Знаешь, наш корабль, конечно, чертовски устойчив и может выдержать любую нагрузку, но я не уверен, что он ее выдержит, когда металл станет хрупким при этой температуре. А если корабль начнет крошиться...»
1: «Не начнет», — уверенно сказал Пентон. «Атомного горючего хватит на 12 месяцев, а пока реактор работает, токи в стенках будут согревать металл. Но меня волнует не это. Я хотел бы знать, как нам проникнуть в шлюз. Просто подойти и похлопать по плечу одного из этих сухопутных китов. Простите, сэр, не будете ли вы так любезны отодвинуться, чтобы мы могли попасть на корабль?»
2: «Мы с тобой теплые», — сказал Блейк. «И это очень плохо. Если мы подойдем к ним близко, они, скорее всего, попытаются заключить нас в объятия. Они...»
1: «Уже...» — сказал Пентон, глянув назад. «Они нас уже выследили».

0: С полдюжины цилиндров беспокойно зашевелились, неуклюже тычась в разные стороны. Потом, оторвавшись от борта корабля, они покатили к людям, напрямик через озеро жидкого кислорода.
1: «Они утонут в нем», — заявил Блейк.
2: «Или замерзнут», — Пентон вдруг замолчал.
0: Первый цилиндр вкатился в водородные волны, подняв радужные ледяные фонтаны. Он плавно катился, погружаясь все глубже и глубже, пока не ушел на добрых 20 футов. Лишь тогда он остановился. Блейк, раскрыв от изумления рот, увидел, как широкий тупой срез огромного цилиндра внезапно расщепился. Словно наматываясь на ворот, толстый пласт черной, глинцевитой кожи стал сворачиваться, и вместо морщинистого бесформенного обрубка, которым раньше кончался цилиндр, появился целый набор всевозможных органов. На первом плане показалась толстенная, добрых 2 фута в диаметре труба, которая развернулась, словно хобот слона, и ушла глубоко в это невыразимо холодное озеро. Жидкость заволновалась, покрылась пузырями, завертелась воронками. Потом, с чудовищным чавканьем, слышным даже в этой разреженной ледяной атмосфере, труба оторвалась от поверхности.
3: «Пьет!»
0: — у Пентона что-то булькнуло в горле.
3: «Пьет жидкий кислород! Клянусь 10 планетами! Оно пьет эту штуку!»
4: «Ты, кажется, пророчил, что оно замерзнет?» — ехидно спросил Блейк.
0: Труба снова погрузилась в озеро. Еще одна чудовищная тварь присосалась к первой. Но вот первое чудовище свернуло свою огромную всасывающую трубу и весело покатило прочь от озера к людям. Блейк неуклюже побежал. Пентон за ним. Огромный цилиндр мчался за ними со скоростью не меньше 40 миль в час, катясь, словно взбесившаяся бочка с горы. Люди первыми достигли узкой глубокой расщелины между скал, нырнули в нее, и тотчас вся стена задрожала от удара. Пентон оглянулся. Вход в расщелину перегородил угольно-черный бок гигантской туши, вздымавшейся футов на 30 в высоту.
3: «Ну, сюда она наверняка не влезет»,
0: — задыхаясь от бега, сказал он. Туша отодвинулась, дергаясь и тяжело вспучиваясь. Она стала изгибаться, поворачиваться и ударять о скалу. Еще один громадный цилиндр подкатился и глухо ударился о тушу первого. Тот старательно продолжал молотить по скале, повернувшись к ней боком. Громадный, притупленный срез цилиндра наглухо закупорил расщелину, укрывающую людей.
2: По очереди, джентльмены», — сказал Пентон. «Иначе ничего хорошего у вас...»
0: Тут он подпрыгнул. Черный морщинистый срез цилиндра расщепился, выдвинулся свернутый хоботовидный придаток, и дюжина 20-футовых щупалец метнулись к людям. Пентон вслед за Блейком отпрянул в узкий, сходивший на нет конец расщелины. Слишком медленно. Хлеставшая, как кнут, щупальца свернулась петлей. Невероятно мощная живая веревка обвелась вокруг ног Пентона, опрокинула его и дернула назад. Щупальце рывком вздернуло в воздух беспомощного, лежавшего навзничь Пентона, и швырнуло его прямо на черную морщинистую кожу гигантского существа. Тотчас с полдюжины других щупалец захлестнули его со всех сторон, теснее прижимая к черной туше. Космическая стужа стала высасывать тепло из тела Пентона. Страшное давление парализовало его, втискивало в упругую, податливую кожу огромного чудовища. Обогревательное устройство скафандра не могло противостоять жуткому, невыразимому холоду, исходившему от громадного туловища. Внезапно где-то рядом с ним сверкнула вспышка ослепительного света, на секунду обдав его благодатным теплом. Гигантские живые канаты судорожно сжались, но Пентон и без того уже был настолько втиснут во вздувшуюся тушу, что почти не ощутил добавочного сжатия. Мощное сокращение мускулов где-то под толстой кожей чудовища стремительно отшвырнуло Пентона прочь. Ошеломленный, он поднялся на ноги. Перед ним смутно маячила серо-голубая масса. Земля задрожала под тяжестью полудюжины чудовищ, устремившихся к теплому трупу. Пошатываясь, Пентон обошел распластанную, бесформенную тушу, перебрался через клубок все еще содрогавшихся щупалец и почти упал в расщелину.
4: «А ты крепче, чем мне казалось», — удивился Блейк. «Я уже подумал, не собираешься ли ты оборудовать там постоянную резиденцию?»
0: Сумрачный свет в расщелине стал еще слабее. У входа на остывающем трупе неуклюже ползали и шевелились тяжелые черные туши. Пентон с грустью взглянул на них.
2: «Но кто мог ожидать, что тут есть жизнь?»
1: Это же совершенно неправдоподобно. Проклятые, безмозглые, бессмысленные твари, которых даже испугать-то толком нельзя».
5: «Не безмозглые», —
0: прозвучал в его наушниках какой-то необычный голос.
5: «Мы просто потеряли контроль над ними»,
0: — добавил голос с отчетливой ноткой грусти. Блейк медленно перевел взгляд на Пентона. «Ты что-то...» — Пентон взглянул на Блейка.
2: «Слушай, не надо так», — кротко произнес он. «Ты сказал...»
5: «Нет», —
0: произнес странный голос.
5: «Это я сказал. Я. Я лежу здесь на Грукзе, на том, которого вы только что прикончили».
0: Пентон отполз в глубину расщелины и посмотрел на горловину входа. Там, смутно вырисовываясь на темном небе, второе чудовище громоздилось на остывающей серо-голубой туше.
5: «Поверьте, я глубоко сожалею», —
0: жалобно произнес голос,
5: — «но я ничего не могу поделать. Мы слишком эволюционировали»,
0: — добавил он.
1: «Надеюсь, ты тоже слышишь?» — спросил Блейк.
2: «Еще бы».
0: Пентон с несчастным видом посмотрел на друга.
2: «Я слышу, это уж точно. Голос звучит в шлемофоне и говорит по-английски, так что нечего сомневаться».
5: «Это не совсем так», — сказал голос. «Мы здесь не можем общаться с помощью звуков. Атмосфера слишком разрежена. На Земле, я знаю, существа изобрели звуковую сигнализацию. Мы же пользуемся радиосвязью, как вы ее называете. Я сожалею, что напугал вас. Если угодно, я замолчу. Я только хотел бы вам объяснить, что мы ничего против вас не замышляем».
1: «Очень...» — Блейк слегка дрожал. «Очень буду вам благодарен, если вы замолчите. Лучше уж я умру в здравом рассудке».
2: «Нет», — сказал Пентон. «Вы посылаете радиосигналы. Это я еще могу понять. Но откуда вы знаете английский?»
5: «Наверное, Блейку лучше выключить свой шлемофон, если его это беспокоит», —
0: извиняющимся тоном произнес голос.
5: «Видите ли, я слышу, как вы говорите между собой, и до некоторой степени читаю ваши мысли. Я не могу телепатически передавать, но способен воспринимать».
0: Черная туша напряглась и неуверенно зашевелилась.
5: «О, простите, боюсь, что я ухожу. Может, кто-нибудь другой?»
0: Черная гора студенистого мяса вздулась, округлилась и быстро покатилась к озеру. Они услышали новый голос.
5: «Грукс быстро остывает», — произнес он. «Видимо, я не смогу здесь долго оставаться. Конечно, я был бы рад, но...»
0: Голос стал затихать по мере того, как еще одно создание лениво отползало прочь от расщелины.
1: «Слушай, кто из нас спятил, они или мы?» — спросил Блейк. «Должно быть, все-таки мы».
2: «Не знаю», — безнадежно ответил Пентон. «Они все ушли. Может, попытаемся пробраться к кораблю?»
0: Он осторожно переполз через застывшую мертвую тушу. Вокруг озера собралось около 2000 громадных существ. Большинство из них деловито возилось на голубоватом песке, окаймлявшем водоем. Их затупленные цилиндры открылись с одного конца, и знакомые двухфутовые трубы глубоко погрузились в озеро, с хлюпаньем и чмоканьем втягивая ледяную жидкость. С другого конца каждый цилиндр тоже раскрылся. Под внешней защитной оболочкой показалось большое темное углубление — дюжина клейких щупалец, заканчивающихся широкими лопатообразными утолщениями, деловито совала туда рассыпчатый твердый кислород.
2: «Может быть, мы вовсе и не сошли с ума», — задумчиво сказал Пентон. «Ведь я действительно все это вижу. И это столь же невероятно, как безмозглая туша, которая за 5 минут способна выучить английский язык. Смотри, оно заталкивает в одно отверстие твердый кислород, в другое заливает жидкий водород. Они совершенно не умеют вести себя за столом. И если не считать тех, кто предается чревоугодию или устроил кучу малу возле нашего корабля, вся банда лежит себе и загорает на этом ультраразреженном солнышке. Впрочем, они держатся поближе к кораблю».
5: «Извините», — произнес мягкий голос с едва заметным акцентом. «Боюсь, что я приближаюсь к вам. Лучше бы вам спрятаться в расщелину».
0: Тед Пентон глянул и вздрогнул. Эти студенистые существа были способны двигаться абсолютно беззвучно, несмотря на свою огромную массу. Всего в 100 футах от них катился вдоль стены громадный цилиндр, быстро приближаясь к расщелине. Пентон и Блейк снова нырнули в свое убежище. Чудовищная масса налетела на скалу, и земля задрожала от удара. По инерции существо вкатилось на своего застывшего соплеменника.
5: «О!»
1: удовлетворенно заметило оно.
5: «Кажется, я собираюсь здесь остаться. Да-да, я остаюсь. Но безопасности ради вам лучше отойти подальше, вглубь пещеры».
1: Существо грузно ворочалось и напрягалось, пытаясь развернуться.
5: «Наверное, я собираюсь повернуться так, чтобы достать вас своими щупальцами», — сказал голос. «Но если вы как следует отодвинетесь, то все будет в порядке». «О, я уверен, что задержусь здесь надолго. Это замечательно».
1: Чудовище повернулось. Неуклюже, тяжело, но повернулось. Однако длинные клейкие щупальца извивались бестолку, потому что Блейк и Пентон отступили, насколько позволяла сужающаяся расщелина.
5: «Замечательно», — проворчал Блейк. «Слушайте, мы хотим выйти отсюда». «Я знаю», — вздохнуло ответ существо. «Но я так же беспомощен, как и вы. Я бы мог предложить вам уничтожить меня, как вы поступили с Грукзом, но это ничего не даст. Сразу же появятся другие».
2: «И все-таки, что вы такое?» — раздраженно спросил Пентон. «Мы видим безмозглую, студенистую, неуклюжую тушу. Совершенное воплощение неодухотворенной материи. Но вы за несколько минут изучили наш язык, читаете наши мысли, разумно рассуждаете».
5: «Ошеломляюще, не правда ли? Я очень хочу вам помочь, но просто не знаю как. Видите ли, сначала мы были разумными существами, хорошо приспособленными к этому неуютному миру».
1: «Неуютному не то слово», — проворчал Блейк.
5: «Нет, мы и вправду были очень хорошо приспособлены».
1: Огромное чудовище напряглось, пытаясь вползти в непроходимую узкую расщелину.
5: «Кажется, я калечу себя, пытаясь сюда втиснуться. Действительно, в этой глупой горе мяса нет ни малейшей искры разума. Но у нее замечательно организованное тело. Равнины, понимаете? Они тянутся на тысячи миль. Эти горы практически единственные на планете, как вы, по-видимому, знаете. Да, я вижу, что вы знаете. И здесь так мало тепла. Поэтому для компактной массы, не рассеивающей тепла, например, в форме цилиндра, тонкие щупальца удобнее, чем ноги. Ну и, конечно, чем больше масса, тем больше объем тела в сравнении с его поверхностью. Вот почему мы так громадны. Громоздкие и ужасно неуклюжие существа. Но на равнинах мы чувствуем себя отлично. Нет, мне действительно лучше не протискиваться в эту расщелину. Я только что поранился».
2: «Так что же вам мешает, в конце концов?» — взорвался Блейк.
5: «Видите ли, я не могу. Я слишком эволюционировал».
1: Пентон вытаращил глаза.
2: «Слишком эволюционировали?»
5: «Увы. Вначале, как я уже сказал, мы были существами с высокоразвитым интеллектом. Эта черная кожа, как видите, пропускает тепло только в одном направлении, так что мы и не замерзаем. Едим кислород и пьем водород. И кое-что другое. Иногда друзегов. Это те округлые штуки, которые вы приняли за валуны. И мы греемся на солнце».
1: «Постойте, что такое друзеги?»
5: «Это... погодите, как же это будет? Ага, это особый вид растений. Они очень медленно передвигаются и все время держатся у ручьев и озер. Большинство из них даже живут в ручьях. Они поедают твердую воду и азот, и еще многое другое, и тоже греется на солнце, а потом выделяют водород и кислород. Практически на всей планете не осталось воды. Друзеги всю ее разложили на водород и кислород. Вся вода, что здесь есть, содержится в наших телах. Мы делаем ее из того, что поедаем».
1: «Но ведь вы так и не объяснили, почему продолжаете протискиваться сюда, когда сами утверждаете, что не хотите этого делать», — возмутился Блейк.
5: «Увы. Мы начинали как существа, обладающие интеллектом, но нам приходилось почти все свое время посвящать поискам пищи. Поэтому постепенно мы выработали способность предаваться размышлениям, пока тело ищет себе пропитание. Вы... ну да, я читаю ваши мысли. Вы ведь тоже можете идти по улице, листая на ходу журнал или газету. Ваш ум как бы предоставляет телу какое-то время самому присматривать за собой. Мы усовершенствовали этот трюк. Мне, например, понадобилось практиковаться почти 200 лет. 200 наших лет».
2: 200 ваших лет? Но это же больше 80 тысяч земных».
5: «Вот именно. Не правда ли, ваши внутренние планеты мчатся вокруг Солнца как сумасшедшие? Да, так что я говорил? Ага, длительность жизни. «А, в этом мире нам практически ничто не угрожает, ничто не тревожит и не может нас убить. Мы ведем здесь очень спокойный образ жизни. По правде говоря, даже ужасно трудно отделаться от своей телесной оболочки. Обычно мы живем по 3000 лет, это примерно 1 500 000 ваших. Мне уже около 1 000 000».
0: Блейк уставился на странное существо. Черный, тупо срезанный цилиндр. Извивающиеся щупальца пытаются схватить людей. 1 000 000 лет.
5: Ну вот, мы научились и так преуспели в этом, что провели бесчисленное множество лет, совершенно не обращая внимания на свои тела. Разумеется, за такой срок мы заметно усовершенствовали свой язык и мысли. Мы открыли основные законы космоса и начали понимать возможности механизмов. Мы даже начали конструировать космический корабль, чтобы посетить другие миры.
0: Голос печально вздохнул.
5: И тут мы обнаружили, что наши тела тоже выкинули аналогичную шутку. Научились обходиться без нас. Как-никак, довольно досадно. Только заведешь с кем-нибудь интересный разговор, как вдруг твое тело катится прочь в поисках пищи. Тогда мы решили снова взяться за дело. Но мы так давно забросили наши тела, что они вынуждены были развить у себя некое подобие нервной системы. Своего рода вторичный мозг. Теперь у них есть свой собственный нервный аппарат, и мы больше не можем ими управлять.
0: Блейк задохнулся от изумления. «Не можете ими управлять?»
5: «Увы. По-видимому, нервные пути, соединявшие наш мозг с исполнительными органами тела, полностью атрофировались. Ни один из нас ни в малейшей степени не способен управлять своим телом. Я, например, не смог бы здесь оставаться, если бы мое тело не ощущало вашего тепла и не пыталось с глупым упрямством добраться до вас».
2: «Слушайте, а на чем основана ваша односторонняя теплопроводность?» — спросил Пентон. «Я бы не прочь иметь такую же».
5: «Она действует в живых тканях только при низких температурах», — пояснил голос. «Но я не могу объяснить этого на вашем языке, а у вас нет времени изучить мой язык. Мы не способны контролировать свои тела, но я вижу, что и вы не способны контролировать свой собственный мозг».
2: «Как это?» — изумленно спросил Блейк. «Что вы имеете в виду?»
5: «Часть вашего мозга в данный момент лихорадочно старается найти выход из этой расщелины. Особое беспокойство охватило ее с минуты, как она уловила негромкое «клик», которое означает переключение на запасной кислородный баллон. Но ваше сознание, видимо, не обратило на это внимания».
0: Блейк скосил глаза. Небольшой циферблат внутри шлема подтверждал слова чудовища. Содержимое запасного баллона медленно, но верно подходило к концу.
2: «Послушай, они были как следует наполнены?» — насмешливо спросил Пентон.
0: Блейк тупо кивнул.
1: «Всего 2 часа.
2: Их должно было хватить на 3.
5: «Разрешите, я вам помогу», — вмешался голос. «Ваше подсознание уже нашло объяснение этому факту. На нашей планете тяжесть больше, вы непривычно много работали, и всем вашим мышцам приходилось напрягаться. Поэтому они потребляли необычно большое количество кислорода. Вы ведь градуировали ваши баллоны на Луне, я полагаю. Там притяжение меньше, и потребность в кислороде много ниже».
2: «Вы правы. Но кислорода у нас от этого не прибавилось».
5: «А ведь вы уже вспомнили о твердом кислороде, который разбросан в пещере. Попробуйте использовать его».
0: Блейк взглянул под ноги. Голубые песчинки твердого кислорода, занесенные в расщелину ветром, лежали вперемешку с мельчайшими частицами настоящего песка и замерзшего азота.
1: «Можно попробовать».
0: Пентон отстегнул баллон на спине Блейка. Вдвоем они собрали немного кислородных обломков и опустили их в горловину баллона. Почти 5 минут понадобилось, чтобы льдинки превратились в газ. Потом клапан баллона щелкнул. И тотчас рука Блейка дернулась к переключателю, возвращая его в прежнее положение.
1: «Фу, ну и запах! Жуткая дрянь, дышать невозможно!»
5: «У кислорода был такой приятный и неповторимый запах», — печально произнес голос. «Он был разный, в зависимости от типа друзьягов. Теперь мы больше не способны его ощущать. Даже прелести тепла мы не ощущаем. А тепло... это было так приятно!»
2: вздохнул Пентон. «То-то я вижу, около корабля собралась целая банда».
5: «Они очень сожалеют, но ничего не могут поделать. Понимаете, они потеряли контроль. О, смотрите, кажется, я наконец серьезно порезался.
0: Щупальца отдернулись, кожистая защитная мембрана захлопнулась, но не полностью. Огромное существо ухитрилось довольно глубоко втиснуться в расщелину, и из-за резкого рывка на одном из щупалец образовалась глубокая рана. Ударила струей густая клейкая жидкость, которая сразу же затвердевала, едва лишь соприкасалась с холодными скалами.
5: «Кажется, я все-таки сумел убить себя», — обрадованно произнес голос.
2: «Сумели убить? Вы как будто радуетесь этому».
0: Пентон уставился на существо, которое теперь беспорядочно дергалось, пытаясь освободиться.
5: «Конечно! Сломалась кость и проткнула главный кровеносный сосуд. Минут через 10 все кончится. Разве вы не рады будете избавиться от этой глупой горы неуклюжего мяса? Конечно же, я радуюсь. Грукс тоже был невероятно доволен, когда сумел, наконец, сформировать свое силовое поле по истечении 27 столетий».
1: «Что это значит?» — спросил Блейк.
5: «Я не смогу вам объяснить», — торопливо сказал голос. «У меня мало времени. Я должен начать формировать свое поле. Да и язык у вас слишком бедный. Я ведь провел больше миллиона лет в размышлениях и исследованиях. Я мог бы разрешить все ваши трудности, научить вас, как сделать необходимое оружие, как создать чисто силовое поле, которое доставило бы вас на родную планету. Но я должен проститься с вами. Моя плоть быстро твердеет. Прощайте».
0: Голос прервался. От раны на боку существа во все стороны пошла серо-голубая волна. Расслабились мощные мышцы, которые поддерживали мощное круглое туловище, и оно стало медленно уплощаться. Чуть заметные колебания поверхности возвещали торопливое приближение других обитателей Трансплутона. Они спешили насладиться теплом своего соплеменника.
2: «Кажется, я понимаю», — сказал Пентон. «Они совершенно инстинктивно тянутся к любому источнику тепла. Совершенно инстинктивно».
5: «Совершенно, могу вас заверить», — произнес новый голос. «Я ужасно сожалею, что ваши боеприпасы почти на исходе. Ничего уже не осталось».
1: «Примерно на 3 залпа», — с грустью признался Блейк. «Мы не собирались использовать эту штуку как оружие. Мы не думали, что найдем здесь жизнь».
5: «Жизнь есть на всех планетах Солнечной системы», — заверил голос. «Вам еще представится шанс встретить важнейшие ее формы».
1: «Может, вы нам подскажете, как сделать, чтобы протономет мог дать еще несколько залпов?» — спросил Блейк. «Это увеличило бы наши шансы познакомиться с другими формами жизни, о которых вы говорите».
5: «Увы, ваш язык не приспособлен для этого. Если бы я мог контролировать ваши тела или хотя бы свое собственное, я бы, пожалуй, это сделал. Но если бы я мог контролировать свое тело, вам не пришлось бы прибегать к протонометам, а я давным-давно сформировал бы свое силовое поле».
2: «Да что же это такое, в конце концов?» — решительно спросил Пентон. «Да вас тут один тоже упоминал о силовом поле».
5: «В момент физической смерти мысль, умственное начало, освобождается. Мысль — это силовое поле. Доказательство тому — хотя бы передача мысли от одного мозга к другому. Если сосредоточить усилия в одной точке, то можно сформировать в пространстве вихревое поле мысли, которое будет стабильным сколь угодно долго. Этот вихрь питается потоками энергии, рассеянными в пространстве. Но он не может быть создан только ценой разрушения физического мозга. А я, — с горечью добавил голос, — не могу приказать своему глупому телу разрушиться. Любой из нас с радостью помог бы вам добраться до корабля, если бы только вы сумели уничтожить эти громадные глыбы плоти и освободить нас».
2: «Единственные глыбы плоти, которым сейчас грозит уничтожение, — это наши собственные тела», — заметил Пентон. «Но мы отнюдь не жаждем с ними расставаться».
5: «Да, я знаю», — сказал голос. «Увы, боюсь, что я ухожу».
0: Почва слегка содрогнулась. 3 громадных цилиндра неуклюже покатились по равнине, чтобы продолжить трапезу на берегу озера.
1: «Что же нам делать, гори они огнем?» — воскликнул Блейк. «Они настроены дружелюбно. Все они, без сомнения, высокоразумные существа, и в то же время каждый из них — это тупой, безмозглый, разрушительный молох».
2: «Огонь?» — тихо сказал Пентон. «Гори они огнем».
1: «Огнем? Ну, конечно!» —
0: Он радостно засмеялся.
4: «Ну и туп же я! Великолепная идея!»
0: Блейк молча посмотрел на него, потом сказал.
5: «Я еще тупее. При чем тут огонь?»
2: «Водород», — сказал Пентон. «Река и озеро жидкого водорода. Озеро водорода и берег из твердого кислорода. Они хотят умереть? Отлично! Клянусь космосом, мы им поможем! Они вынуждены стремиться к теплу, хотят они этого или нет. Отлично! Кислород и водород образуют воду. И чертову уйму тепла!»
0: «О, тихо сказал Блейк. «Это точно!» Он выглянул из расщелины. В 30 футах от них, между кислородными островками, весело струился ручей жидкого водорода. Пентон взобрался на туловище одного из замерзших существ, поднял протономет, прицелился в берег ручья и нажал кнопку. В ослепительной вспышке кислород и водород вернулись в первичное состояние, бешено закружившись газовым смерчем. А потом пламя погасло. Два больших цилиндра начали было катиться к нему, но остановились, как только исчезло последнее дыхание тепла. Сверху палил водородный дождь вперемешку с мелким кислородным снежком. Пентон вытаращил глаза.
4: «Блейк, оно не хочет гореть!»
0: Блейк непонимающе взглянул на друга.
5: «Оно должно гореть! Законы химии не могут настолько отличаться! Это какая-то аномалия, наверное, здесь слишком холодно. Попробуй еще!»
0: И Пентон снова метнул пылающую струю протонов в берег, где водородные волны плескались о кислородный песок. И снова взрыв превратил водород и кислород в газы. И снова все кончилось дождем и снегом. Пентон посмотрел на друга и пожал плечами.
2: «Другие химические законы, что ли? Не хотят гореть, и все.
0: Кончено!» Блейк вздохнул.
5: «Мой кислород на исходе, и клапаны в баллоне работают плохо. Я уже несколько раз с ними возился. Наверное, я что-нибудь там испортил, когда перекрывал эту вонючую смесь».
0: Он медленно повернул кислородный клапан, шепча проклятие.
5: «Опять заело. Еще немного, и я бы отдал Богу душу. Все-таки задохнуться совсем не то, что замерзнуть, не правда ли?»
2: «Не вижу особенной разницы», — сказал Пентон. «Оружия нет, спрятаться некуда. Ждать, пока они уйдут, мы не можем. Невозможно раздобыть кислород, невозможно пробраться на корабль».
0: Блейк только чертыхнулся и слегка увеличил приток кислорода в своем баллоне. Потом он медленно поднялся, подошел к застывшей громадине у входа в пещеру, взобрался наверх и посмотрел на равнину. Почти рядом, рукой подать, проклятый водородный ручей извивался по новым протокам, возникшим среди выжженных участков. Блейк слегка пошатывался.
4: «Чёртовы твари!» — пробормотал он. «Чёртов водород! Чёртов кислород! Гореть не хотите, гады? Это вода, кретины! Сделайте такую же, сволочи!»
0: Он был явно пьян. Его кислородный клапан снова заело. На этот раз в открытом положении, и Блейк основательно опьянел от избытка кислорода. Пентон начал было торопливо карабкаться на туловище существа, но тут Блейк вывинтил из скафандра флягу с водой, размахнулся и швырнул ее в ручей.
4: «На! Чёртов водород! Сделай такую воду!»
0: Трясущимися руками он поднял протономёт и выстрелил. Взрыв отшвырнул его назад, бросил на Пентона и свалил их обоих вниз. Немыслимый, в милю высотой столб голубого пламени с ревом рванулся в черное небо, словно огненный палец, протянувшийся к звездам. В этом огненном водовороте исчез водородный ручей, кислород растаял, вскипел, зашипел языками пламени. Стена огня, рыча и грохоча, стремительно двинулась вдоль берега озера, пожирая кислородный песок и водородную жидкость. Спустя несколько секунд все озеро уже было обрамлено стеной пламени, а водородный водопадик, низвергавшийся с утеса, превратился в облачко пылающего газа. 2000 существ радостно устремились в этот гигантский погребальный костер, где их ждала мгновенная смерть. Шумно катясь по склону к источнику тепла, лишенные мозга существа повиновались одному лишь слепому инстинкту. Они не знали, что тепло может убивать. Пентон перекрыл кислородный клапан в баллоне Блейка, поднял друга на ноги и почти бегом потащил за собой. Пламя теперь было в полумиле от них. Огромное кольцо огня, поднимающееся к небу. Там уже не было ни кислородного песка, ни водородного ручья. В том месте, где раньше протекал ручей, теперь тянулась изгибающаяся стена горящего газа. Шагов через 100 Блейк выпрямился, тряхнул головой и слегка приоткрыл клапан баллона.
1: «Опьянел от кислорода! Господи, что тут произошло?»
2: «Заткнись и пошевеливайся», — проворчал Пентон.
1: «Приоткрой клапан пошире, но смотри, не упейся снова. Мы должны добраться до корабля, прежде чем огонь погаснет. Еще почти миля».
0: Наконец они достигли космолета. Пентон помог Блейку забраться в люк и захлопнул огромную крышку.
1: «Что случилось?» — слабым, задыхающимся голосом произнес Блейк, едва открыл глаза.
2: «Вода», — усмехнулся Пентон. «Просто вода. Нужна была затравка. Водород и кислород не соединяются при полном отсутствии воды. Это старо как мир, но я абсолютно упустил это из виду. Здешние друзеги так усердно поработали, что тут и следов воды не осталось. Вот реакция не могла начаться, пока не сработала твоя фляга с водой. Давай, двигай в рубку. Поищем планету потеплее».

0: Радио Фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова.
1: Елена Полонская. Письма Деду Морозу. Письменный стол стоит прямо перед окном. За стеклом мерзнут голые ветки, и крупные хлопья мечутся в ядовито-оранжевом свете фонаря. На часах всего 6. Как же быстро темнеет. Шоколадно-коричневая столешница покрыта сеткой трещин старого лака. А зато настоящее дерево, не какая-нибудь картонно-стружечная подделка. По комнате свободно гуляет хвойный аромат. Маленькая сосенка так и осталась нераспакованной у двери. Поставить ее, нарядить. Но это потом. Сначала письма.
2: Дорогой Дед Мороз, Толик, мой старший брат, говорит, будто тебя не бывает. Но я все равно тебе напишу. Потому что папа говорит, что если хочешь чего-нибудь добиться, нужно использовать каждый шанс. Пожалуйста, если это есть, сделай так, чтобы лось и его бригада больше меня не били. Тогда это будет значить, что я сильный и что умею постоять за себя. И тогда папа меня за это снова будет любить. Зачеркнуто. Уважать, как настоящего мужчину.
1: В общем, ничего особенного. Все как всегда, разве что с поправкой на моду. Раньше девочки просили просто красивую куклу. Теперь непременно Барби с домиком. Мальчишки раньше просили новые коньки. Теперь плеер, компьютер, мобильный телефон. Но, как нынче говорят, хиты года вечны. Велосипеды, чтобы не спросили по математике.
2: «Хочу дать матери много денег и набить морду ее хахалю, Петр Лосев, и еще большую порцию мороженого с орехами и шоколадом, и с добавкой на всех пацанов, чтоб по-честному».
1: Каждый год одно и то же. Чтобы мама любила, чтобы папа не бил и не пил и вернулся. Чтобы лето, солнце и каникулы.
2: Ув.Д.Мороз. В будущем году я тебе обещаю хорошо учиться, слушаться маму и папу, помогать бабушке. А ты за это сделай так, чтобы я всегда выигрывал у Петьки К в героев. По скриптум. Если сделаешь к февралю, я еще буду делать зарядку каждое утро. Это называется бонус.
1: Дорогой Дедушка Мороз, я желаю тебе счастья в новом году. И чтобы ты не очень устал, разнося подарки. И чтобы у тебя осталось время отпраздновать Новый год с родными и друзьями. И с елкой тоже, и с подарками. Вот тебе от меня шоколадка. Я их очень люблю. Из конверта лениво выскальзывает слегка сплющенный шоколадный заяц в смятой фольге.
2: Говорят, Дед Мороза не бывает. Сделай так, чтобы ты был. Ну, пожалуйста.
1: Справа на столе лежит нарочитый холщовый мешок, уже полупустой. Слева аккуратные стопки пустых конвертов и исписанных листков в клетку и в линейку. Наспех вырванных из тетрадок по языку, математике и даже пению. Они торопились. В школу неожиданно заглянул Дед Мороз, и нужно было быстро написать записку. Скорее, скорее сунуть в конверты и отдать классной, чтобы передала, пока не ушел. Эти желания теперь лежат на старом столе. То, о чем можно попросить только раз в году. С чем не пойдешь к родителям, а только к тому, в чье существование уже едва веришь. Желания, надежды, мечты – их не исполнить. Только положить куда-то далеко, в самую глубину души, и там хранить, бережно и надежно, как тайну исповеди. Дорогая мамочка, с Новым годом! Ты сейчас, конечно же, сидишь за нашим письменным столом и читаешь ребячьи письма Деду Морозу. Совсем как в детстве. Из-за этих писем ты часто не успевала нарядить елку, и мы, бывало, вешали игрушки уже под бой курантов. Помню, как ты однажды вот так сидела за столом, всхлипывала и вытирала глаза. Я еще спросила: «Мама, почему ты плачешь?» И ты ответила: «Потому что я не Дед Мороз и не могу выполнить их желания». И что же, они так и не сбудутся? Знаешь, вообще-то, когда очень хочешь, они сбываются. Правда-правда, без Деда Мороза. Нужно только очень сильно захотеть. И я тогда захотела тоже стать учительницей, как ты. И тоже младших классов. Сейчас Дашка заснула, а я сижу за столом, разбираю их каракули и тоже хлюпаю носом, как ты тогда. А завтра ты найдешь в куче писем с пожеланиями и мой конверт. Как он туда попадет? Ну, надеюсь, окно учительской по причине вечной духоты будет открыто. Твой стол, как всегда, стоит у самого подоконника, а твоя взрослая, но по-прежнему непутевая дочь еще не разучилась лазать по пожарным лестницам. Утром мы, как всегда, у тебя. Целую. Небо проясняется. Утро обещает быть солнечным и морозным. Хорошее утро для первого дня Нового года. И они придут все трое. Дочка, зять и внучка. Старшие выпьют рюмку вина и съедят по пирожному. Младшая поставит на уши весь дом, так что кошка выйдет из-под дивана только на завтрак вечеру. Зять починит розетку. Все как всегда. А в первый день новой четверти она придет в класс и обязательно скажет им, что желания сбываются. Нужно только очень-очень захотеть. Елена Полонская. Письма Деду Морозу. Миниатюру читал Олег Булдаков.
3: Джоан Роулинг под псевдонимом Роберт Галбрейт. Зов кукушки.
4: Перевод с английского Елены Петровой.
3: Реальному Диби с большой благодарностью.

0: Часть вторая. Горе я знаю, оно помогать меня учит несчастным. Вергилий, Энеида, книга первая. 1.
1: Хотя смерть Лулы Лэндри стала предметом тысяч статей и многочасовых телевизионных репортажей, мы редко задаемся вопросом, почему нам не все равно. Спору нет, она была сказочно хороша собой, а красивые девушки остаются мощным средством продвижения печатной продукции с тех самых пор, когда Дэйна Гибсон начал создавать графические портреты томных русалок для журнала «Нью-Йоркер».
2: Американский художник-иллюстратор. Девушки Гибсона считались идеалом красоты на рубеже веков.
1: Ко всему прочему, она была чернокожей, вернее, восхитительного цвета «кафе оле», что, как нам твердили, знаменовало собой шаг вперед в той сфере, где важна только видимость. У меня это вызывает сомнения. С таким же успехом можно предположить, что в этом сезоне «кафе оле» — просто модный цвет. Разве с появлением Лулы Лэндри в индустрию моды хлынул поток чернокожих девушек? Разве ее успех перевернул наше представление о женской красоте? Разве черные Барби нынче продаются лучше, чем белые? Несомненно, родные и близкие настоящей Лулы Лэндри убиты горем. Приношу им свои глубокие соболезнования. Однако нас, читателей и зрителей, не постигла личная трагедия, которая могла бы оправдать такое повышенное внимание. Девушки гибнут ежедневно, в том числе и при трагических, читай, противоестественных, обстоятельствах, таких как автокатастрофы, передозировка наркотиков, а подчас и голодание, с помощью которого они хотят добиться такой же фигуры, какую демонстрирует нам Лула и ей подобные. Вспоминаем ли мы хоть кого-нибудь из этих погибших девушек, перевернув страницу с фотографией непримечательного личика?
0: Робин прервала чтение, чтобы глотнуть кофе и откашляться.
3: «Развели тут ханжество», — пробурчал Страйк.
0: Сидя у торца ее стола, он вклеивал в дело фотографии, каждую нумеровал и составлял указатель. Робин продолжила чтение с монитора.
1: «Наш несоразмерный интерес, граничащий со скорбью, вполне объясним. До того, как Лэндри выбросилась с балкона, тысячи женщин отдали бы все, что угодно, лишь бы поменяться с ней местами. Даже после того, как ее тело увезли в морг, рыдающие девочки несли цветы к подъезду дома, где у Лулы был пентхаус стоимостью 4,5 миллиона фунтов стерлингов. Разве хоть одну начинающую модель остановили в ее погоне за таблоидной славой взлет и жестокое падение Лулы Лэндри?»
3: «Да давай ты, не тяни резину», — проворчал Страйк.
4: «Это я не вам, это я ей», — поспешно добавил он. «Автор женщина, точно?»
1: «Точно. Некая Мелани Телфорд»,
0: — ответила Робин и прокрутила текст к самому началу, чтобы рассмотреть фото немолодой блондинки с тяжелым подбородком.
1: «Дальше можно пропустить?»
3: «Нет-нет, продолжайте».
0: Робин еще раз кашлянула и стала читать дальше.
1: «Ответ, разумеется, будет отрицательным. А потом у нее про то, как все же можно остановить начинающих фотомоделей».
3: «Ну, ясно».
1: «Так, что тут еще?» «Через 100 лет после Эмилин Панкхёрст, боровшиеся за права женщин, полувозрелые представительницы целого поколения стремятся лишь к тому, чтобы их низвели до уровня бумажной куклы, плоской аватарки, чьи растиражированные эскапады скрывают за собой такие нарушения и расстройства, которые толкнули ее вниз головой с 4-го этажа. Внешний эффект — это все. Модельер Ги Соме поспешил уведомить прессу, что Лула Лэндри выбросилась из окна в его платье, и вся коллекция была распродана за сутки после ее смерти. Можно ли придумать более действенную рекламу, чем сообщение о том, что Лула Лэндри отправилась к Всевышнему в платье от Саме? Нет, мы оплакиваем не потерю этой молодой женщины, которая была для нас не более реальна, чем томные рисованные красотки Гибсона. Мы оплакиваем зримый образ, который мелькал на первых полосах бесчисленных таблоидов и на обложках глянцевых журналов. Образ, продававший нам одежду, аксессуары и саму концепцию знаменитости, которая с гибелью Лулы оказалась пшиком и лопнула, как мыльный пузырь. Если уж честно, нам больше всего не хватает увлекательных похождений этой тоненькой, как былинка, неугомонной девушки, чье картинное существование, в котором уживались наркотики, дебоши, умопомрачительные наряды и опасный переменчивый бойфренд, никогда больше не завладеет нашим вниманием. Бульварные издания, которые кормятся за счет знаменитостей, освещали похороны Лэндри более подробно, чем любую звездную свадьбу. Издатели еще долго будут помнить Лулу. Нам показали, как плачут всевозможные знаменитости, тогда как родные Лулу Лэндри не удостоились даже крошечного изображения. Нефотогеничное, видимо, семейство. Меня глубоко тронул рассказ одной девушки, присутствовавшей на церемонии прощания. В ответ на вопрос человека, в котором, вероятно, она не заподозрила репортера, девушка поведала, что познакомилась, а затем и подружилась с Лэндри в наркологической клинике. Во время панихиды эта девушка сидела в заднем ряду, а потом незаметно исчезла. Она не стала продавать свою историю, в отличие от многих, с кем при жизни общалась Лэндри. Но кто, как не она, мог бы рассказать нам что-нибудь человечное о подлинной Луле Лэндри, которой потянулась простая девушка. Те из нас, кто...
4: «А имя этой простой девушки с нарколечебницы там не указано?» — перебил Страйк.
0: Робин молча пробежал глазами окончание статьи.
1: «Нет».
0: Страйк почесал кое-как выбритый подбородок.
4: «Бристоу тоже не упоминает никаких подружек из наркологической клиники».
1: «Вы считаете, она может сообщить нечто важное?» —
0: встрепенулся Робин, поворачиваясь к нему на своем вертящемся стуле.
4: «Интересно было бы побеседовать хоть с кем-то, кого сблизил с Лулой курс лечения, а не дебош в ночном клубе».
0: Страйк поручил Робин пробить по интернету связи Лэндри только потому, что не смог придумать для нее других дел. Она уже позвонила охраннику Дереку Уилсону и договорилась, что утром в пятницу Страйк подъедет в Брикстон и встретится с ним в кафе «Феникс». Корреспонденция оказалась всего ничего. Два циркуляра и какое-то последнее требование. Телефон молчал. То, что можно было расположить в алфавитном порядке, уже стояло стройными рядами, а все остальное, рассортированное по категориям и цветам, лежало аккуратными стопками. Вчера Страйк так поразился ее успешному поиску в Гугле, что решил и сегодня дать ей аналогичное поручение, хотя и без особой надобности. В течение последнего часа

0: звали Джеффри Хук. А эта рыженькая ничем не напоминала миссис Хук, которая до Бристова представляла собой всю клиентуру Страйка. Теперь Страйк поместил этот снимок в папку и присвоил ему номер 12, а Робин, между тем, вернулась к компьютеру. Недолгая тишина нарушалась только шуршанием фотографий и стуком коротких ногтей Робин по клавишам. Плотно закрытая дверь в кабинет Страйка скрывала от посторонних глаз раскладушку и другие признаки обитания, а густой химический запах лайма говорил о том, что перед приходом секретарши Страйк щедро опрыскал всю контору дешевым цитрусовым освежителем воздуха. Чтобы Робин не подумала, будто он, садясь за стол сбоку от нее, подбивает к ней клинья, Страйк сделал вид, что впервые заметил кольцо, и минут пять вежливо и совершенно отстраненно расспрашивал ее о женихе. Он выведал, что Мэтью — новоиспеченный финансовый аналитик, что Робин в прошлом месяце переехал к нему из Йоркшира, и что для нее работа временной секретарши — это лишь промежуточный этап. «Как вы думаете, нет ли ее на этих снимках?» — через некоторое время спросила Робин. «Той девушки из наркологической клиники». Она вывела на экран серию однотипных траурных фотографий, изображавших одетых в темные людей, которые движутся слева направо. Фон каждого снимка составляли ограждения и размытые лица в толпе. Самая поразительная фотография запечатлела очень высокую, бледную девушку с золотистыми волосами, собранными в конский хвост. На макушке у нее примостилось изящное сооружение из черного тюля и перьев. Страйк ее узнал. Да и как было не узнать? Модель Сиара Портер. Лула провела с ней свой последний день. Подруга, вместе с которой Лэндри участвовал в самой знаменитой фотосессии за всю свою карьеру. На траурной церемонии Портер выглядела прекрасной и сумрачной. Судя по всему, она приехала одна. На фотографии не просматривалась обрезанная руки, которая поддерживала бы ее под хрупкий локоток или покоилась бы на изящной спине. Следующая фотография сопровождалась подписью «Кинопродюсер Фредди Бестиги с женой Тензи». Телосложением Бестиги смахивал на быка. Короткие ноги, широкая грудь колесом и толстая шея. Ежик седых волос, лицо — сплошные складки, мешки и родинки. Мясистый нос — как опухоль. Тем не менее, выглядел он импозантно, благодаря дорогому черному пальто и бестелесной молодой жене. О внешности Тензи судить было невозможно. Поднятый воротник шубки и большие круглые темные очки полностью скрывали ее лицо. Последним в верхнем ряду был модельер Ги Соме, худощавый, чернокожий, в темно-синем сюртуке экстравагантного покроя. Он склонил голову, и свет падал так, что выражение лица не было видно. Зато в мочке уха сверкали, как звезды, три большие бриллиантовые серьги. Подобно Сиаре Портер, он, видимо, приехал без сопровождения, хотя вместе с ним в кадр попало несколько людей в трауре, не удостоившихся отдельной подписи. Страйк придвинулся поближе к мониторам, стараясь держаться на расстоянии вытянутой руки от Робин. В одном безымянном лице, наполовину обрезанном рамкой кадра, он узнал Джона Бристоу, главным образом по короткой верхней губе и кроличьим зубам. Тот обнимал безутешную, немолодую женщину с седыми волосами. Ее исхудавшее, мертвенно-бледное лицо и обнаженность горя никого не оставили бы равнодушным. За этой парой следовал рослый, высокомерного вида человек, словно презирающий эту толпу, куда затесался помимо своей воли.
1: «В упор не вижу ни одной простой девушки», — сказала Робин, прокручивая изображение, чтобы на экране монитора уместился еще один ряд богатых и знаменитых, напустивших на себя печальный, серьезный вид.
2: «О, смотрите-ка, Эван Даффилд!»
0: Даффилд пришел на похороны в черной футболке, черных джинсах и черном пальто в стиле милитари. Волосы тоже черные, лицо, острые углы и резко очерченные впадины. Ледяные голубые глаза смотрели прямо в объектив. Ростом выше своих спутников он казался хрупким рядом с грузным мужчиной в костюме и взволнованной пожилой женщиной, которая, слегка приоткрыв рот, жестом будто бы расчищала им путь. Эта троица напомнила Страйку родителей, уводящих захворавшего сына с праздника. От Страйка не укрылось, что Даффилд, изображавший растерянность и скорбь,

0: не забыл аккуратно подвести глаза.
1: «Цветов-то...»
0: Даффилд поплыл вверх и исчез с экраном. Робин остановила просмотр на фотографии огромного венка, похожего на сердце. Приглядевшись, Страйк понял, что это составлено из белых роз крылья ангела. На врезке было крупное изображение приложенной карточки.
1: «Покойся с миром, ангел Лула. Диби Мак», — прочла Робин вслух.
0: «Диби Мак? Рэпер? Выходит, они были знакомы?»
1: «Совсем не обязательно. Просто он снимал квартиру в том же доме. По-моему, Лэндри упоминается в паре его песен. Газеты раздули целую историю, когда он собрался...»
0: «А вы неплохо осведомлены».
1: «Ну, журналы. Одно, другое»,
0: — неопределенно сказала Робин, возвращая назад фоторепортаж с похорон. «Что за имя, Диби?» — вслух удивился Страйк.
1: «На самом деле оно образовано от его инициалов Д.Б.», — уверенно объяснила Робин. «Его настоящее имя — Дэрил Брэндон Макдональд».
0: «Вы, как я посмотрю, фанатка рэпа?»
1: «Нет», —
0: ответила Робин, не отрываясь от экрана.
1: «Такие вещи сами собой запоминаются».
0: Закрыв вкладку, она вновь застучала по клавишам. Страйк вернулся к своей папке. Следующий снимок изображал Джеффри Хука, целующего рыжеволосую подружку возле станции метро Иллинг-Бродвей. Рука тискала круглую, обтянутую джинсами ягодицу.
1: «А взгляните, на Ютьюбе есть короткое видео», — сказала Робин. «Диби Мак говорит о Луле после ее смерти».
0: «Ну-ка, ну-ка». Страйк на метр придвинулся к ней вместе со стулом, но, спохватившись, отъехал на полметра назад. Зернистое изображение 3×4 дюйма дрогнуло и ожило. В черном кожаном кресле, лицом к невидимому интервьюеру, сидел рослый темнокожий парень в толстовке с изображением кулака, образованного заклепками. Голова обрита наголо, на носу темные очки. «О самоубийстве Лулы Лэндри?» — спрашивал интервьюер, явно англичанин. «Это капец, мэн, полный капец», — ответил Диби, едва заметно шепеляя, и провел рукой по бритому черепу. Голос у него был мягкий, глубокий, с хрипотцой. «Кто поднялся, того беспременно вальнут. А все зависть, брачо. Журналюги, мазафакеры, ее и столкнули. Пусть покоится с миром, я так скажу. Теперь у нее все ровно». «По прибытии в Лондон вы, наверное, испытали настоящий шок», — сказал интервьюер. «Когда... ну, вы понимаете, когда она пролетела мимо ваших окон». Диби Мак ответил не сразу. Он замер, уставившись на собеседника сквозь темные линзы, а потом сказал. «Меня там не было. Что за прогон?» Интервьюер нервно хохотнул, но тут же осекся. «Нет-нет, ничего такого». Оглянувшись через плечо, Диби обратился к человеку, не попавшему в кадр. «С адвокатами, что ли, сюда заруливать?» Интервьюер льстиво заржал. Диби посмотрел на него без улыбки. «Диби Мак», — с придыханием сказал интервьюер, — «спасибо, что уделили нам время». На экране возникла протянутая белокожая рука. Ей навстречу поднялась рука Диби, сжатая в кулак. Белая рука мгновенно перестроилась, и два кулака стукнулись костяшками пальцев. За кадром раздался чей-то издевательский смех. Видео закончилось. «Журналюги, мазафакеры ее и столкнули», — повторил Страйк, отъезжая на прежнюю позицию. «Хм, любопытное мнение». Он вытащил из кармана брюк мобильный, поставленный на режим вибрации. На экране высветилось имя Шарлотты и новое сообщение. От этого Страйк испытал выброс адреналина, как при виде затаившегося хищника.
2: «Вещи заберешь в пятницу. Меня не будет с 9 до 12.
0: «Эх, как вы сказали?» Страйк не расслышал, что говорил ему Робин.
1: «Я говорю, здесь жуткая статья про ее биологическую мать».
0: «Ну, читайте». Страйк вернул мобильный в карман. Склонившись над делом миссис Хук, он почувствовал, как у него загудело в голове, словно там ударили в гонг. Уж очень подозрительно вела себя Шарлотта, изображала спокойствие. Она перенесла их нескончаемую дуэль на какой-то иной уровень, до которого прежде не додумывалась и не дотягивалась. «Давай решим это по-взрослому». Не исключено, что в дверях ее квартиры он получит нож в спину. Не исключено, что войдет в спальню и у камина в луже запекшейся крови увидит ее труп с перерезанными венами. Голос Робин лез в уши, как гул пылесоса. Страйк сделал над собой усилие, чтобы сосредоточиться.
1: Продала трогательную историю своего романа с неким чернокожим юношей всем бульварным изданиям, какие только могли ей заплатить. Однако бывшие соседи Марлин Хиксон не усматривают в ее истории ни намека на романтику. «Гулящая была», — рассказывает Вивиан Крэнфилд, которая жила этажом выше Хиксон в то время, когда та забеременела Лулой. «Мужики к ней шастали днем и ночью. Она даже не знала, кто отец, любой мог ее обрюхатить. Ребенок был ей в тягость. Помню, сидит бывало малышка одна в подъезде и плачет, а мать с очередным хахалем кувыркается. Девочка-то совсем крошечная была, только ходить научилась, из подгузников еще не выросла. Соседи, как видно, в органы опеки сообщили, и очень вовремя. Повезло ей, что нашлись добрые люди, в семью взяли». Эти откровения, безусловно, шокируют Лулу Лэндри, которая в своих интервью подробно рассказывает о воссоединении с родной матерью после многолетней разлуки. «Это было написано, — пояснила Робин, — еще при жизни Лулы».
0: «Угу», — пробормотал Страйк, резко захлопнув папку. «Пройтись не желаете?»

0: 2.
1: Камеры видеонаблюдения, похожие на зловещие обувные коробки, посаженные на кол, пустыми одноглазыми взглядами смотрели перед собой. Их развернули в противоположные стороны, чтобы объективы захватывали всю Олдербрук Роуд с безостановочными потоками транспорта и пешеходов. По обеим сторонам улицы сплошными рядами тянулись магазины, бары и кафе. На выделенных полосах рокотали двухэтажные автобусы.
2: «Вот здесь камера зафиксировала бегуна, о котором сообщает Бристоу», — отметил Страйк и повернулся спиной к Олдербрук Роуд, чтобы рассмотреть более тихую Беллами Роуд, уходившую вместе с роскошными высокими домами в самое сердце жилого района Мейфер.
3: «Он засветился на этом месте за 12 минут до ее падения. Пожалуй, это кратчайший путь от Кентиген Гарденс. Тут ходит ночной автобус. Такси, конечно, надежнее. Другое дело, что такси — не самое мудрое решение, если ты только что прикончил женщину».
1: Он вновь уткнулся в разлохмаченный путеводитель. Похоже, Страйка ничуть не волновало, что его примут за туриста. «А хоть бы и так», — подумала Робин, — «ему-то что с такими габаритами?» За недолгий срок своей работы в качестве временной секретарши Робин уже сталкивалась с просьбами, выходившими далеко за рамки ее служебных обязанностей, а потому слегка задергалась, когда Страйк предложил ей пройтись. Но вскоре она сняла с него все подозрения в низменных намерениях. Долгий путь до этого района они, по сути, проделали молча. Страйк явно думал о своем и лишь изредка сверялся с картой. Когда они дошли до Олдербрук Роуд, он все же высказал одну просьбу.
3: «Если заметите или сообразите нечто такое, что я прошляпил, обязательно скажите, ладно?»
1: Робин даже затрепетала. Она гордилась своей наблюдательностью. Недаром у нее с детства была мечта, которая пока не сбылась, но для этого великана, шагавшего рядом с ней, стала делом жизни. С умным видом она принялась разглядывать улицу из конца в конец, пытаясь представить, что можно делать в таком месте около 2 часов ночи, в мороз и снегопад.
3: «Сюда», —
1: указал Страйк, не дав ей возможности отличиться, и они бок о бок двинулись по Беллами Роуд. Улица исподволь сворачивала влево, открывая примерно 6 десятков домов, почти одинаковых, с блестящими черными дверями и короткими перилами по обеим сторонам чисто белых ступеней, на которых стояли катки с затейливо подстриженными вечно зелеными растениями. Кое-где виднелись мраморные львы, а также латунные таблички с именами и профессиями жильцов. В окнах верхних этажей светились люстры, а одна дверь стояла нараспашку, открывая черно-белый кафель пола, выложенный в шахматном порядке, картины в золоченых рамах и георгианскую лестницу. На ходу Страйк обдумывал информацию, которую Робин утром нашла в интернете. Как он и подозревал, Бристоу покривил душой, сказав, что полиция даже не пыталась разыскать бегуна и его пособника. Среди многочисленных, зачастую экзальтированных текстов, сохранившихся в интернете, затесались призывы к тем двоим выйти на связь с полицией, но результатов, похоже, это не дало. Страйк, в отличие от Бристоу, не находил в действиях полиции никаких упущений. А сработавшая автомобильная сигнализация доходчиво объясняла, почему парни дали дёру и не спешили о себе заявлять. К тому же Бристоу, вероятно, плохо представлял качество съемки. Камеры видеонаблюдения, как подсказывал богатый опыт Страйка, зачастую выдавали мутное черно-белое изображение, которое не позволяло даже приблизительно установить внешность человека. А еще Страйк заметил, что Бристоу ни в своих записях, ни в личной беседе ни словом не обмолвился об анализе образцов ДНК, взятых в квартире его сестры. Вероятно, следов чужой ДНК обнаружено не было, коль скоро полиция с такой готовностью исключила бегуна и его пособника из числа подозреваемых. Однако Страйк прекрасно знал, что с готовностью отбросить такую мелочь, как анализ ДНК, можно и без злого умысла, если ты, к примеру, допускаешь возможность контаминации, а то и умелое заметание следов. Если видишь только то, что тебе удобно, и закрываешь глаза на нежелательные, упрямые факты. Впрочем, результаты утреннего копания в Гугле, вероятно, объясняли, почему Бристоу зациклился на бегуне. Лула в поисках своих биологических корней сумела найти родную мать, совершенно одиозную личность, даже если сделать поправку на извечную погоню прессы за сенсацией. Несомненно, те откровения, что Робин нашла в интернете, могли больно ударить не только по самой Лэндри, но и по ее приемной семье. Бристоу, которого Страйк при всем желании не мог считать человеком уравновешенным, полагал, возможно, в силу своей неуравновешенности, что у Лулы, во многом такой удачливой, не было никаких причин сводить счеты с жизнью. Что она сама накликала беду, когда попыталась вызнать тайну своего появления на свет, что разбудила дремавшего в далеком прошлом демона, который ее и убил. Не потому ли Бристоу так психанул, увидев поблизости от своей сестры чернокожего парня? Углубляясь все дальше в этот анклав богатых, Страйк и Робин дошли до угла Кентиген Гарденс. Эта улица, как и Беллами Роуд, распространяла вокруг себя ауру внушительного, замкнутого, благополучного мира. Высокие дома викторианской эпохи, краснокирпичные стены с каменным архитектурным орнаментом, а начиная со второго этажа, четыре яруса тяжеловесных, вертикально вытянутых окон с небольшими каменными балкончиками. Каждую глянцево-черную входную дверь обрамлял белый мраморный портик. К каждому входу вели от тротуара три белоснежные ступеньки. Повсюду царили чистота и порядок, все дышало ухоженностью, которая достигается только большими деньгами. Припаркованных автомобилей были считанные единицы. Из небольшой вывески следовало, что такая привилегия дается только по особому разрешению. Без полицейского кордона и толпы репортеров дом номер 18 гармонично сочетался с соседними.
2: «Упала она с балкона верхнего этажа», — сказал Страйк. «То есть метров с 12».
1: Он изучал элегантный фасад. Балконы трех верхних этажей, как заметила Робин, были очень узкими. Между балюстрадой и высокой балконной дверью едва протиснулся бы взрослый человек.
2: «Тут есть одна загвоздка»,
1: — Страйк прищурился, разглядывая верхний балкон.
2: «Если столкнуть человека с такой высоты, нельзя быть уверенным, что он разобьется насмерть».
0: «Но как же? Почему?»
1: — засомневался Робин, вообразив это кошмарное падение с верхнего балкона на мостовую.
2: «Вы не поверите. Я месяц провалялся в одной палате с неким валлийцем, которого сбросили примерно с такой же высоты. Переломы ног и таза, сильное внутреннее кровотечение. Но парень до сих пор живехонек».
1: Робин покосилась на Страйка, надеясь услышать, из-за чего он месяц провалялся в больнице. Но детектив уже думал о другом. Он хмуро изучал входную дверь.
2: «Кодовый замок», — пробормотал он, заметив квадратную металлическую пластину с кнопками. «А над дверью камера». Бристоу никакой камеры не упоминал. «Может, недавно установили?»
1: Минуту-другую он примерял свои догадки к неприступным краснокирпичным фасадам этих запредельно дорогих крепостей. «Прежде всего, почему Лула Лэндри поселилась именно здесь?» Сонная, традиционная, душная улица Кентиген Гарденс была естественным пристанищем совершенно особой категории богатых. Здесь обитали российские и арабские олигархи, главы гигантских корпораций, курсирующие между городскими квартирами и загородными имениями, а также состоятельные старые девы, медленно увядающие среди своих художественных коллекций. Ему показалось странным, что такое место жительства выбрала для себя девушка 23 лет, которая, по всем данным, водилась с хиповой, богемной публикой, чье хваленое чувство стиля родилось на улице, а не в модном салоне.
0: «По-видимому, дом надежно храняется, да?» — предположила Робин.
2: «Наверняка. А вдобавок той ночью здесь толпились папарацци».
1: Страйк прислонился спиной к черным перилам дома номер 23, чтобы получше рассмотреть дом 18. На том этаже, где находилась квартира Лулы, окна были самыми высокими, а ее балкон, в отличие от двух других, не украшали катки с декоративными кустами. Достав из кармана пачку сигарет, Страйк предложил Робин закурить. Она помотала головой, но про себя удивилась. В офисе она ни разу не видела босса с сигаретой. Он глубоко затянулся и сказал, не отводя взгляда от черной двери.
2: «Бристоу считает, что в ту ночь кто-то вошел и вышел незамеченным».
1: Робин уже не сомневалась, что здание охраняется на совесть, и решила, что Страйк сейчас начнет высмеивать версию клиента, но этого не произошло.
2: «Если так», — продолжил Страйк, сверля глазами дверь, «значит, все было заранее спланировано, причем тщательно. Никто не станет полагаться на случай, когда нужно миновать шеренгу папарацци, кодовый замок, пост охраны, запертую внутреннюю дверь, а потом проделать обратный путь. Как-то не вяжется». Он почесал подбородок. «Такой дальновидный расчет и такая грубая работа».
1: Робин неприятно поразил это циничное определение.
2: «Столкнуть человека с балкона можно под влиянием момента», пояснил Страйк, будто почувствовав, как она внутренне содрогнулась. «От злости, в приступе слепой ярости».
1: В компании с Робин ему было легко и приятно, не только потому, что она внимала ему с раскрытым ртом и не дергала его, когда он молчал, но еще и потому, что аккуратное колечко с сапфиром у нее на пальце выглядело деликатной точкой. До этого предела «пожалуйста», дальше «ни-ни». Его это вполне устраивало. По крайней мере, с ней он мог позволить себе одно из немногих оставшихся удовольствий — слегка распушить перья. Радио Фонтан.

0: Вы слушаете радио Фантастики.
1: А что, если злодей уже находился в доме?
2: Это куда более правдоподобно, сказал Страйк, и Робин осталась необычайно довольна собой. А если злодей уже находился в доме, то нам остается заподозрить либо дежурного охранника, либо читу Бестиги, либо кого-то неизвестного, кто прятался внутри. Для супругов Бестиги, а также для охранника Уилсона, проникновение в дом и обратно не составляет труда. Единственное, они должны были вернуться в то место, где им положено находиться. Риск того, что Лула хоть и покалечится, но выживет и расскажет всю правду, оставался в любом случае. Но если преступление совершил один из них, то логичнее допустить убийство незапланированное, совершенное в состоянии аффекта. Ссора, ослепление, жестокий выпад. Затягивая сигаретой, Страйк продолжал разглядывать фасад, прикидывая в уме расстояние между балконами на втором этаже и на четвертом. Сейчас его мысли занимал продюсер Фредди Бестиги. Если верить сведениям, которые раскопала в интернете Робин, Бестиги спал у себя дома, когда Лула Лэндри перегнулась через балконные перила двумя этажами выше. По крайней мере, его жена не считала Бестиги виновным. Ведь это она подняла тревогу и утверждала, что убийца все еще прячется наверху. Муж в это время стоял рядом с ней. Тем не менее, в момент гибели девушки он был единственным мужчиной, оказавшимся поблизости. По опыту Страйк знал. Чайники всегда ищут, у кого был мотив. А профессионал в первую очередь прикидывает, у кого была удобная возможность. Невольно подтвердив свою принадлежность к чайникам, Робин спросила.
1: «Но кто будет затевать ссору среди ночи? Нигде не сказано, что у Лулы были конфликты с соседями, правда? Тензи Бестиги на убийство явно не способна. Вы согласны? Неужели она, столкнув Лулу с балкона, тут же побежала бы к охраннику?»
2: Страйк не дал прямого ответа. Казалось, он погрузился в собственные мысли и потому выдерживал паузу. Бристоу зациклился на тех 15 минутах, когда охранник отсутствовал, а Лула уже вернулась домой. Причем после того, как разбрелись папарацци. В этот краткий промежуток времени никаких препятствий к проникновению в дом не было. Но откуда постороннему человеку знать, что охранник отлучился с поста? Дверь же непрозрачная.
1: «А кроме того», — с видом знатока подхватила Робин, — «нужно прежде узнать код».
2: «Люди беспечны. Если охрана забывает периодически менять код, он становится известен множеству посторонних лиц. Давайте-ка пройдем вот туда». Они молча дошли до конца Кентигерн Гарденс и обнаружили узкий проезд, который сворачивал на задворки квартала. Страйка рассмешило название «Surf's Way» — «Рабский переулок». Две машины там бы не разъехались, но освещение было вполне приличное, ни одного темного закутка, только глухие бетонные заграждения по обеим сторонам булыжной мостовой. Вскоре они увидели железные ворота с электрическим приводом, а рядом — прибитую к стене огромную вывеску. «Вход запрещен». Здесь скрывался от посторонних взглядов подземный гараж, общий для всех обитателей Кентигерн Гарденс. Когда за ограждением, судя по всему, начался дом номер 18, Страйк подпрыгнул, ухватился за верхний край бетонной стены, подтянулся и увидел маленькие вылизанные садики. Между задним фасадом каждого дома и прилегающим пятачком гладкого ухоженного газона имелась незаметная лестница, ведущая в подвал. Человеку, задумавшему перелезть через такую стену, потребовалось бы, как прикинул Страйк, либо стремянка, либо помощь сообщника, который мог бы его подсадить, либо прочная веревка. Он соскользнул по стене на мостовую и сдавленно застонал, приземлившись на протезированную ногу. «Ерунда», — сказал он, когда Робин тревожно ахнул. Она заметила у него легкую хромоту, но подумала, что это растяжение. От похода по булыжной мостовой натертая культя разболелась еще сильнее. Жесткая конструкция протеза не была рассчитана на ходьбу по неровной поверхности. Про себя Страйк мрачно заметил, что мог бы и не подтягиваться. Робин, конечно, милашка, но она в подметке не годилась той женщине, с которой он расстался.

0: 3. «А ты уверена, что он сыщик? Этим может заниматься кто угодно, пробивать людей по компьютеру». У Мэтью было скверное настроение. На работе он разбирался с претензиями недовольного клиента и получил выволочку от нового начальства. А теперь еще поневоле выслушивал наивные и неоправданные, по его мнению, восторги невесты в адрес другого мужчины.
1: «Он этим не занимался», — возразила Робин. «Это я пробивала людей по компьютеру, а он тем временем разбирался с другим делом».
0: «Робин, мне не нравится такой расклад. Твой босс ночует в офисе. Тут что-то нечисто. Неужели до тебя не доходит?»
1: «Я же тебе объяснила. По-моему, его только что выставила подруга».
0: «Ее можно понять», — сказал Мэтью. Робин с грохотом составила тарелки одну в другую и отнесла на кухню. Она злилась на Мэтью и слегка досадовала на Страйка. Ей понравилось выискивать в сети знакомых Лул и Лэндри, но теперь, встав на точку зрения Мэтью, Робин подумала, что Страйк загружал ее ненужными, бессмысленными поручениями, только для того, чтобы она не сидела сложа руки. «Слушай, я же ничего не говорю», — Мэтью остановился на пороге кухни. «Просто если тебя послушать, он какой-то странный тип. И что это за вечерние прогулки?»
1: «Никаких вечерних прогулок не было, Мэтт. Нам потребовалось осмотреть место Нам потребовалось осмотреть то место, где, по мнению клиента, произошли некие события».
0: «Робин, к чему эти тайны мадридского двора?» — засмеялся Мэтью.
1: «Я дала подписку о неразглашении», — бросила через плечо Робин. «И не имею права обсуждать с тобой подробности дела».
0: «Подробности дела», — презрительно фыркнул Мэтью. Расхаживая по тесной кухне, Робин убирала приправы и хлопала дверцами кухонных шкафов. Наблюдая за движениями ее фигурки, Мэтью почувствовал, что хватил через край. Когда Робин стряхивал остатки ужина в мусорное ведро, он подошел к ней сзади, уткнулся лицом в ее шею и принялся ласкать грудь, на которой остались синяки, навсегда окрасившие его отношение к Страйку. Мэтью нашептывал слова примирения в медовые волосы Робин. Она высвободилась, чтобы составить посуду в раковину. У Робин сложилось ощущение, что сейчас ее принизили как личность. Ведь Страйк проявил интерес к той информации, которую она раскопала. Страйк выразил ей благодарность за инициативу и деловую сметку.
2: «Сколько собеседований, нормальных, у тебя назначено на следующую неделю?» — спросил Мэтью, когда она повернула кран холодной воды.
1: 3,
0: — бросила она, перекрывая шум мощной струи, а сама яростно драила верхнюю тарелку. Робин выждала, чтобы он ушел в гостиную, и только тогда прикрутила кран. Ей бросилось в глаза, что в оправе кольца застрял кусочек зеленой горошины.

0: 4. В пятницу Страйк пришел в квартиру Шарлотты к 9:30 утра. По его расчетам, за полчаса она должна была оказаться где-то далеко, если, конечно, допустить, что Шарлотта и в самом деле ушла, а не караулила его за порогом. Внушительные, элегантные белые дома по обеим сторонам широкой улицы, старые платаны, мясная лавка, оставшаяся, видимо, от 50-х годов, облюбованные состоятельной публикой кафе, шикарные рестораны, в которых Страйку всегда виделась какая-то фальшь и театральность. Наверное, в глубине души он и раньше чувствовал, что не останется тут на всю жизнь. Здесь он был чужим. Даже отпирая входную дверь, он до последнего не исключал, что вот-вот столкнется с Шарлоттой. Но за порогом квартиры сразу понял, что дома никого нет. Когда он шел по коридору, его шаги отдавались инородным, преувеличенно громким стуком в особой, равнодушной тишине комнат. Посреди гостиной стояли 4 открытые картонные коробки. В них были, как попало, свалены его незамысловатые практичные пожитки, будто приготовленные для вывоза на блошиный рынок. Приподняв то, что лежало сверху, он заглянул внутрь, но не обнаружил ни осколков, ни рваных лоскутов, ни следов краски. Его одногодки давно приобрели автомобили, собственные дома с техникой, мебелью и садом, и горные велосипеды, и газонокосилки. А его имущество составляли 4 коробки хлама да обрывочные воспоминания. Безмолвная комната с розоватыми стенами и антикварным ковром, добротной темной мебелью и множеством книг служила несомненным образцом хорошего вкуса. С той ночи здесь произошло только одно изменение. На стеклянном приставном столике у дивана, где раньше стояла фотография смеющихся Страйка и Шарлотты на пляже в корнуольском городке Сент-Моз, теперь благосклонно улыбался из той же серебряной рамки профессионально выполненный черно-белый образ покойного отца Шарлотты. Над камином висела картина маслом, портрет 18-летней Шарлотты. Флорентийский ангел в облаке длинных темных волос. Шарлотта росла в такой семье, где для увековечивания своих отпрысков нанимали художника. Этот круг, совершенно чуждый Страйку, представлялся ему опасной, неизведанной территорией. От Шарлотты он узнал, что большие деньги запросто уживаются с жестокостью и несчастьем. Ее семья, невзирая на изящество манер, обходительность и прирожденный вкус, эрудицию и некоторую склонность к внешним эффектам, была почище родни Страйка. Они с Шарлоттой потому и сошлись, что почувствовали эту прочную, связующую нить. Сейчас его посетила непрошная мысль. Не для того ли был заказан этот портрет, чтобы по прошествии времени большие зеленовато-карие глаза проследили за его уходом? Знала ли Шарлотта, каково ему будет рыскать в пустой квартире под надзором ее блистательной, 18-летней копии? Понимала ли, что даже своим личным присутствием не смогла бы насолить ему больше, чем этой картиной? Страйк отвернулся и прошелся по комнатам, но Шарлотта не оставила ему никаких зацепок. Все следы его пребывания, от зубной нити до армейских ботинок, были заранее свалены в коробки. С особой тщательностью он осматривал спальню. А спальня, безмятежная и сдержанная, с темным паркетом, белыми шторами и хрупким туалетным столиком, осматривала его. Кровать, как и картина на стене, дышала живым человеческим присутствием.
1: «Запомни, что тут происходило и чему больше не бывать».
0: Он перетащил все 4 коробки за порог и, завершив последнюю ходку, столкнулся лицом к лицу с ухмыляющимся соседом, который запирал свою дверь. Этот хмырь всегда носил трикотажные рубашки Пола с поднятым воротничком и взахлеб ржал на любые шутки Шарлотты.
2: «Генеральную уборку затеяли?» — полюбопытствовал он.
0: Страйк решительно захлопнул дверь. Ключи он оставил под зеркалом в прихожей, на полукруглом приставном столике, возле вазы с ароматической цветочной смесью. В зеркале отражалась его расцарапанная, грязноватая физиономия в желто-лиловых кровоподтеках с заплывшим правым глазом. В тишине он явственно услышал голос из прошлого, прилетевший через долгие 17 лет.
1: «Как же ты сюда пролез, урод кучерявый?»
0: Теперь, стоя в прихожей, куда не собирался возвращаться, он уже и сам этого не понимал. В последнем приступе мгновенного безумия, как 5 дней назад, когда он бросился следом за Шарлоттой, Страйк вдруг решил не уходить, дождаться ее возвращения, взять в ладони прекрасное лицо и сказать: «Давай начнем сначала». Они уже пробовали, не раз и не два. Но как только первая сумасшедшая волна взаимного желания шла на убыль, между ними снова всплывали безобразные обломки прошлого, которое мрачной тенью накрывало все, что они пытались изменить. Страйк в последний раз затворил за собой входную дверь. На площадке уже никого не было. Он сволок все коробки вниз по лестнице, составил на тротуаре и стал ждать возможности тормознуть такси.

0: 5. В последний рабочий день недели Страйк с утра предупредил Робин, что задержится. Он заранее дал ей ключ и попросил начинать без него. Она немного, совсем чуть-чуть обиделась, когда он небрежно сказал «последний». Это словечко сразу расставило все по местам. Пусть у них сложились хорошие рабочие отношения, неважно, что слегка настороженные, сугубо деловые. Пусть в офисе был наведен порядок, а убогий туалет на площадке теперь блистал чистотой. Пусть звонок у подъезда приобрел совсем другой вид, когда она отскребла скотч и закрепила на стене аккуратную ламинированную табличку, угробив на это полчаса рабочего времени и два ногтя. Пусть она исправно отвечала на звонки и с умным видом участвовала в обсуждении почти наверняка вымышленного убийцы Лулы Лэндри. Страйк не чаял, как от нее избавиться. Понятно, что держать временную секретаршу ему не по карману. У него всего-то двое клиентов. Сам, похоже, бездомный, на что постоянно указывал ей Мэтью, как будто ночевать в офисе мог лишь отъявленный подонок. Робин прекрасно понимала, что в его положении продлевать с ней контракт не имеет смысла. Но понедельника она ждала в унынии. Опять какой-нибудь незнакомый офис, ей уже звонили из временных решений и продиктовали адрес. Как водится, чистый, светлый, людный, жужжащий от сплетен, не способный предложить ей ничего мало-мальски интересного. Ну хорошо. Робин не верил в существование убийцы и знал, что Страйк тоже не верит. Но сам процесс... За минувшую неделю она получила столько удовольствия, что даже постеснялась рассказать об этом Мэтью. Все ее обязанности, в том числе и необходимость дважды в день звонить в продюсерский центр Фредди Бестиги «Best Films», просить, чтобы ее соединили с владельцем и получать неизменный отказ, давали ей ощущение собственной значимости, которое она редко испытывала на работе. Более всего ее занимал способ мышления других людей. В свое время она училась в университете на психологическом, но из-за непредвиденных обстоятельств не дошла до диплома. В половине десятого Страйк так и не появился, зато прибыла посетительница. Тучная, нервно улыбающаяся дама в оранжевом пальто и фиолетовом вязаном берете. Это была миссис Хук. Робин знал ее имя, единственная клиентка босса. Усадив миссис Хук на продавленный диванчик у своего стола, Робин заварила для нее чай. После того, как Робин смущенно описала Страйку похотливого мистера Крауди, в офисе тут же появились недорогие чашки и коробка чайных пакетиков. «Извините, я раньше времени», — в третий раз повторила миссис Хук, безуспешно пытаясь пригубить обжигающий чай. «Что-то я вас раньше не видела. А вы новенькая?»
1: «Я здесь временно», — сказал Робин.
0: «Как вы, наверное, поняли, дело касается моего мужа». Миссис Хук ее не слушала. «Хочу узнать правду, какой бы горькой она ни была. Оттягивать больше невозможно. Лучше уж знать правду, верно? Лучше знать горькую правду. Я надеялась застать Корморана. Он выехал по другому делу?»
1: «Да, это так», — подтвердила Робин, хотя и подозревала, что на самом деле Страйк решает какие-то таинственные личные проблемы. Уж очень уклончиво он сообщил ей, что задержится.
0: «А вы знаете, кто его отец?» — спросила миссис Хук.
1: «Нет, не знаю». Робин подумала, что несчастная женщина имеет в виду отца своего мужа.
0: «Джонни Рокби», — выразительно произнесла миссис Хук.
1: «Джонни Рок...» У Робин перехватило дыхание. В один миг до нее дошло, что миссис Хук говорит об отце Страйка, и что могучий корпус самого Страйка уже маячит за стеклянной дверью. Более того, она заметила, что ее босс приволок с собой какую-то громоздкую поклажу.
2: «Одну минуточку, миссис Хук», — сказала Робин.
0: «Что такое?» — спросил Страйк, высовываясь из-за картонной коробки, когда Робин стрелой выскочил на лестничную площадку и прикрыл за собой стеклянную дверь.
2: «Здесь миссис Хук», — шепнула она.
0: «Тьфу, зараза, на час раньше».
2: «В том-то и дело. Я подумала, что вы, наверное, захотите немного подготовить кабинет, прежде чем ее принять».
0: Страйк опустил коробку на металлический пол. «Мне еще нужно с улицы кое-что занести», — сказал он.
2: «Я помогу», — вызвалась Робин.
0: «Нет, возвращайтесь и займите ее беседой. Она ходит на курсы гончарного искусства и считает, что ее муж спит со своей бухгалтершей». Прихрамывая, он заспешил вниз по лестнице, оставив коробку под дверью. «Джонни Рогби, неужели это правда?»
2: «Он уже идет», — жизнерадостно сообщила Робин, усаживаясь за стол. «Мистер Страйк рассказывал, что вы занимаетесь гончарным искусством. Я всегда мечтала попробовать».
0: За 5 минут Робин много чего наслушалась о достижениях гончарного искусства и об ангельском характере чуткого юноши, руководителя курсов. Потом стеклянная дверь широко распахнулась, и в приемную вошел Страйк, не обремененный никакой поклажей. Он вежливо улыбнулся миссис Хук, которая вскочила ему навстречу.
3: «Боже, Корморан, что у вас с глазом?» — ужаснулась она. «На вас напали?»
0: «Нет», — ответил Страйк. «Если вы минутку подождете, миссис Хук, я подготовлю ваше дело».
3: «Понимаю, Корморан. Я приехала раньше времени, уж извините. Всю ночь не спала».
2: «Позвольте вашу чашечку, миссис Хук».
0: Робин удачно отвлекла внимание клиентки, чтобы та чего доброго не заглянула в кабинет, когда туда проскользнет Страйк. Раскладушка, спальный мешок, чайник. Через несколько минут Страйк появился вновь, на этот раз в облаке химического лайма, и миссис Хук, бросив обреченный взгляд на Робин, уединилась с ним в кабинете. Дверь плотно закрылась. Робин опять села за стол. Утреннюю почту она давно разобрала. Покрутилась из стороны в сторону на своем офисном стуле, затем придвинулась к компьютеру и машинально открыла Википедию. С равнодушным видом, как будто ее пальцы сами собой забегали по клавишам, она впечатала 2 фамилии — Рогби, Страйк. Статья появилась мгновенно, вместе с черно-белым, безошибочно узнаваемым изображением человека, чья слава гремела вот уже 4 десятилетия. Узкое лицо Арлекина, безумные глаза, которые будто напрашивались на карикатуру, тем более что левый эксцентрично косил. Капли пота на лбу, разметавшиеся волосы и широко раскрытый перед микрофоном рот. Джонатан Леонард Джонни Рогби родился 1 августа 1948 года. Вокалист популярной в 70-е годы рок-группы The Deadbeats, член зала славы рок-н-ролла, многократный обладатель премии Грэмми. Страйк ничем его не напоминал, разве что асимметрии глаз. Но в случае Страйка это было временное состояние. Дальше Робин проскроллила всякие подробности. Мультиплатиновый альбом «Hold It Back» 1975 год. Беспрецедентный тур по Америке был прерван в Лос-Анджелесе в связи с обвинением в хранении наркотиков и арестом нового гитариста Дэвида Карра, с которым... И остановилась на рубрике «Личная жизнь». Рогби 3 раза состоял в браке. В 1969-1973 годах с однокурсницей по школе искусств Ширли Муллинс, от которой имеет дочь Мэйми. В 1975-1979 годах с манекенщицей, актрисой, активисткой движения за гражданские права Карлой Астольфи, от которой имеет 2 дочерей, телеведущую Габриэлу Рогби и дизайнера ювелирных изделий Даниэлу Рогби. С 1981 года по настоящее время с кинопродюсером Дженни Грэм, от которой имеет 2 сыновей, Эдварда и Элла. У Рогби также есть внебрачные дети, дочь Пруденс Данливи от актрисы Линдси Фентроп и сын Корморан от известной фанатки Леды Страйк, которая в 70-е годы сопровождала группу во всех поездках. Из кабинета донесся душераздирающий вопль. Робин вскочила так резко, что стул откатился назад. Вопль стал еще громче и пронзительней. Она бросилась в кабинет. Миссис Хук, которая, сняв оранжевое пальто и фиолетовый берет, осталась в джинсах и каком-то гончарном балахоне, бросилась на Страйка и молотила его кулаками в грудь. Звук был, как от бурлящего чайника. Монотонный вопль не умолкал ни на миг. Казалось, она должна либо перевести дух, либо задохнуться.
2: «Миссис Хук!» —
0: вскричала Робин и схватила клиентку за дряблое предплечье, чтобы выручить Страйка. Но миссис Хук оказалась сильнее, чем можно было подумать. Она действительно сделала паузу и набрала полную грудь воздуха, но не прекратила лупить Страйка. Ему не оставалось ничего другого, кроме как осторожно поймать ее запястье и удерживать их в воздухе. Однако миссис Хук сумела вырваться и с собачьим воем бросилась навстречу Робин. Поглаживая рыдающую женщину по спине, Робин мелкими шажками вывела ее в приемную.
2: «Вот так, миссис Хук, вот так», — приговаривала она, заботливо усаживая клиентку на диван. «Давайте я чай заварю. Вот так».
0: «Мне очень жаль, миссис Хук», — официальным тоном проговорил Страйк с порога своего кабинета. «С такими известиями смириться нелегко».
3: «Мне казалось, это Валери», —
0: скулила миссис Хук, обхватив растрепанную голову руками и раскачиваясь взад-вперед под стон диванных пружин.
3: «Мне казалось, это Валери, а это моя родная сестра».
2: «Я пошла заваривать чай», — в смятении прошептала Робин.
0: В дверях она спохватилась, что не закрыла страницу с биографией Джонни Рокби. Бежать назад с чайником было бы нелепо, и она поспешила за водой в надежде, что Страйк будет успокаивать миссис Хук и не посмотрит на монитор. Прошло 40 минут. Миссис Хук, выпив две чашки чая, израсходовала половину рулона туалетной бумаги, принесенного Робин из уборной на площадке. В конце концов, промокая глаза и судорожно вздрагивая, она удалилась и унесла с собой компрометирующие фотографии, а также индекс, указывающий место и время съемки. Страйк выждал, чтобы клиентка скрылась за углом, и, весело напевая, сходил за сэндвичами, которые они с Робин приговорили за ее столом.
4: Радио фантастики. Радио фантастики.
0: Это был самый дружественный его жест за всю неделю. Робин не сомневалась, что ей устроили своего рода отвальную. «Вам известно, что сегодня после обеда у меня встреча с Дериком Уилсоном?» — спросил он.
2: «С охранником, которого пробрал понос», — уточнила Робин. «Да, известно».
0: «Когда я вернусь, вас уже не будет, так что мне надо перед уходом закрыть ваш табель. Слушайте, спасибо вам за...» Страйк кивком указал на опустевший диван.
2: «Не за что. Бедная женщина».
0: «Угу. По крайней мере, теперь она его припрет к стенке». «Да, кстати», — продолжил он, — «спасибо за все, что вы сделали в течение этой недели».
2: «Это моя работа», — непринужденно ответила Робин.
0: «Если бы я мог позволить себе секретаршу... Но вас, я думаю, ждет хлебная должность личного референта у какого-нибудь воротила». Робин почему-то обиделась.
2: «Я к этому не стремлюсь», — сказала она.
0: Повисла напряженная пауза. Страйк вяло заспорил сам с собой. Ему не улыбалось со следующей недели приходить в пустую приемную. Общество Робин оказалось приятным и необременительным, а ее деловые качества не могли не радовать. Но платить за приятное общество было бы нелепо, да и расточительно. Он же не какой-нибудь гнусный викторианский магнат, правда? Временные решения брали грабительские комиссионные. Робин оказалась для него непозволительной роскошью. Он поставил ей еще один плюс за то, что она не стала расспрашивать его об отце. От Страйка не укрылась страница из Википедии на экране монитора. «Где еще найдешь такую сдержанность?» Именно этим качеством он обычно мерил новых знакомых. Но в любом случае на первый план выступали практические соображения. Увольнять? Так увольнять. А вот поди ж ты, в голову лезло совсем другое. 11-летним пацаном он поймал змейку-медянку в корнуольском лесу Тревейлор. Как только не умолял он тетю Джоан: «Ну, пожалуйста, разреши мне ее оставить. Ну, пожалуйста». «Ладно. Я пошел». Он уже подписал ей табель учета рабочего времени и выбросил обертки от сэндвичей в корзину для бумаг вместе со своей бутылкой из-под воды. «Спасибо за все, Робин. Удачи на новом месте». Страйк взял пальто и закрыл за собой стеклянную дверь. У лестницы, на том самом месте, где он сначала чуть не убил, а потом спас временную секретаршу, ноги почему-то сами собой остановились. Чутье держало его мертвой хваткой, как упрямый пес. Стеклянная дверь со стуком распахнулась у него за спиной. Он обернулся. Робин вспыхнула.
2: «Послушайте», — сказала она, — «мы можем договориться, чтобы обойтись без временных решений. Вы будете платить мне из рук в руки».
0: Он заколебался.
3: «Агентство по временному трудоустройству этого не любит. Вас занесут в черный список».
2: «Ну и пусть. У меня на следующей неделе 3 собеседования. Устроюсь на постоянную работу. Если в назначенное время вы меня отпустите».
3: «Без проблем», — сказал он, не успев прикусить язык.
2: «Вот и хорошо. Тогда я смогу остаться еще на неделю-другую».
0: Пауза. Здравый смысл вступил в короткий, жестокий бой с чутьем и душевным расположением. И проиграл.
3: «Угу, ладно. Что ж, в таком случае позвоните-ка еще разок Фредди Бестиги, хорошо?»
2: «Да, непременно»,
0: — сказала Робин, пряча ликование под маской деловитой невозмутимости.
3: «Тогда увидимся в понедельник, после обеда».
0: Впервые за все время Страйк ей улыбнулся. Казалось бы, он должен был на себя досадовать, но, выходя на послеполуденный холодок, почему-то не испытал ни малейшего сожаления, а наоборот, почувствовал непонятный прилив оптимизма.

6. Когда-то Страйку пришло в голову подсчитать, сколько школ он сменил в детские годы. Набралось 17, но еще 2-3 вполне могли выпасть из памяти. В подсчет не вошел краткий период мнимого домашнего обучения, который пришелся на те 2 месяца, что он провел с матерью и сводной сестрой в заброшенном строении на Атлантик Роуд в Брикстоне. Тогдашний сожитель матери, белый музыкант Растаман, взявший себе имя Шумба, считал, что система школьного образования навязывает учащимся патриархальные, меркантильные ценности, совершенно ненужные его приемным детям. Главный урок, который усвоил Страйк за время домашнего обучения, сводился к тому, что гашиш, даже употребляемый по духовным соображениям, делает потребителя тупым параноиком. По дороге в кафе, где была назначена встреча с Дериком Уилсоном, Страйк без всякой нужды сделал крюк, чтобы пройти через брикстонский рынок. Пропахшие рыбой сводчатые галереи, живописные лотки с незнакомыми фруктами и овощами из Африки и Вест-Индии, мясные лавки, торгующие халяльными продуктами, под большими вывесками, изображающими манерные косички и локоны, парикмахерские с рядами париков на белых пенопластовых болванках. Все это вернуло Страйка на 26 лет назад, когда они с младшей сестренкой Люси болтались где придется, пока мать с Шумбой валялись на грязных подушках, лениво обсуждая важные духовные принципы, которые следовало привить детям. 7-летняя Люси мечтала о прическе, как у девушек с Ямайки. Во время долгой поездки обратно в Сент-Моз, она, сидя на заднем сиденье Моррис Майнера, принадлежавшего дяде Теду и тете Джоан, истово умоляла, чтобы ей сделали косички-дреды с бусинами. Страйк запомнил, как тетя Джоан спокойно соглашалась, что это очень красиво, а сама хмурилась, и в зеркале заднего вида отражалась морщинка между ее бровями. Джоан старалась, с годами все менее успешно, не осуждать мать в присутствии детей. Страйк так и не понял, как дядя Тед разыскал их жилище. Просто в один прекрасный день они с Люси вернулись в заброшенное строение и застали там здоровенного маминого брата, который стоял посреди комнаты и угрожал Шумбе расправой. Через 2 дня они с сестренкой уже были в Сент-Мозе и опять стали ходить в начальную школу, где с перерывами проучились потом несколько лет, воссоединившись, как ни в чем не бывало, со старыми приятелями и быстро избавившись от местных говоров, которые для маскировки усваивали всюду, куда только привозила их Леда. Страйк не воспользовался маршрутом, который под диктовку Дерека записала Робин. Кафе «Феникс» на Колд Харбор Лейн было знакомо ему с детства.

0: оклеенный рельефными обоями потолок цвета маниоки. Пожилая приземистая официантка, у которой были выпрямленные волосы и длинные оранжевые серьги из пластмассы, посторонилась, чтобы Страйк мог протиснуться мимо стойки. За столиком, под пластмассовыми часами с рекламой лестерширских пирогов «Пукка Пайз», в одиночестве сидел с газетой «Сан» крепко сбитый уроженец Вест-Индии.
1: «Дерек? Ну, а ты Страйк?»
0: Пожав большую сухую ладонь Уилсона, Страйк подсел к нему за столик. По его прикидкам, Уилсон был одного с ним роста. Рукава форменного джемпера лопались от мышц и жира. Волосы были подстрижены совсем коротко, а с чисто выбритого лица смотрели миндалевидные глаза. Из меню, кое-как написанного на доске, прибитой к задней стене, Страйк выбрал мясную запеканку и картофельное пюре, очень кстати вспомнив, что 4 фунта 75 пенсов можно будет включить в накладные расходы.
1: «Ага, запеканка с пюре у них что надо», — одобрил Уилсон.
0: Его лондонский выговор был едва заметно разбавлен карибским акцентом. Глубокий голос звучал спокойно и размеренно. Страйк подумал, что такой человек в форме охранника должен внушать жильцам спокойствие.
1: «Спасибо, что согласился на эту встречу. Ценю. Джон Бристон не удовлетворен результатами расследования смерти своей сестры. Он поручил мне еще раз проверить улики». «Да-да», — сказал Уилсон. «Я в курсе». «Сколько он тебе заплатил, чтобы ты пришел на эту встречу?»
0: Как бы, между прочим, поинтересовался Страйк. Уилсон поморгал и виноват хохотнул.
1: 25 фунтов», — признался он. «Если ему так легче, то и хорошо, правда? Это ведь ничего не меняет. Сестра его наложила на себя руки. Но ты спрашивай, чего хотел. Я не против».
0: Он сложил газету. С первой полосы смотрел премьер-министр Гордон Браун. Усталый, с припухшими глазами.
1: «Тебя уже полиция с пристрастием допросила», — сказал Страйк, положив открытый блокнот рядом с тарелкой. «Но мне желательно услышать из первых уст, что произошло в ту ночь». «Пожалуйста, нет проблем. Киран Коловас Джонс тоже, наверное, подъедет», — добавил Уилсон.
0: Видимо, он думал, что Страйку знакомо это имя.
1: «Кто?»
0: — переспросил Страйк.
1: «Киран Коловас Джонс, водитель Лулы. Он тоже хочет с тобой переговорить».
0: «Отлично», — сказал Страйк. «В котором часу его ждать?»
1: «Без понятия. Он же на работе. Как сможет, так и появится».
0: Официантка принесла кружку чая и поставила перед Страйком. Он поблагодарил и щелкнул авторучкой. Не успел он задать первый вопрос, как Уилсон сказал.
1: «Мистер Бристоу говорит, ты в армии отслужил?»
0: «Угу», — подтвердил Страйк.
1: «А у меня племяш сейчас в Афганистане», — сообщил Уилсон, прихлебывая свой чай. «В провинции Гельмент».
0: «В каких войсках?»
1: «Связист».
0: «Давно служит?»
1: 4 месяца. Мать глаз не смыкает», — сказал Уилсон. «А ты почему дембельнулся?»
0: «Ногу оторвало», — с непривычной для себя откровенностью ответил Страйк. Это была не вся причина, а лишь та часть, которую проще всего объяснить незнакомцу. Страйк мог бы продолжить службу, его уговаривали остаться. Но, лишившись ноги по колено, он вплотную подошел к тому решению, которое зрело у него, как он понял, уже 2 года. Он осознал, что приблизился к определенной грани, за которой пути назад не будет. Он просто не сможет найти себя на гражданке. Служба год за годом исподволь меняет твою личность, подгоняет тебя под общую мерку, чтобы легче плылось по волнам армейской жизни. Страйк никогда не погружался в нее с головой, и пока этого не произошло, предпочел уволиться в запас. А все равно отдел специальных расследований он вспоминал с теплотой, хотя и потерял полноги. Хорошо бы и Шарлотту вспоминать с таким же неомраченным чувством. Уилсон медленно покивал в ответ на объяснение Страйка.
1: «Хреново», — сипло выговорил он.
0: «Я еще легко отделался по сравнению с другими».
1: «Это точно. 2 недели назад одного парнишку, с которым племяш мой служил, в клочья разорвало».
0: Уилсон отпил еще чая.
1: «Какие у тебя были отношения с Лулой Лэндри?» — спросил.

0: сказал Страйк, держа наготове ручку. «Ты часто ее видел?»
1: «Только когда она мимо поста проходила. Всегда «здрасте» скажет, «спасибо», «пожалуйста». От других-то слова доброго не дождешься. От богатеев гребаных»,
0: — ёмко ответил Уилсон.
1: «Самый долгий разговор у нас был с ней про Ямайку. У нее там какая-то работенка намечалась, вот она и расспрашивала, где лучше остановиться, что да как. А я у нее автограф попросил, для Джейсона, это племяш мой, ему на день рождения. Дал ей открытку подписать и послал ему в Афганистан. Она потом, как мимо проходила, всякий раз про Джейсона спрашивала, по имени. Прям душ мне грела, веришь? Я в охране давно служу. Иные люди считают, что ты должен их от пуль заслонять, а сами имя твое запомнить не утруждаются. Да, славная была девушка».
0: Тут принесли обжигающую запеканку и картофельное пюре. Страйк и Уилсон почтительно умолкли, разглядывая гору еды. У Страйка потекли слюнки. Взяв нож и вилку, он сказал:
1: «Можешь подробно рассказать, что происходило в тот вечер, когда погибла Лула? Она вышла из дому. В котором часу?»
0: Поддернув рукава джемпера, охранник задумчиво почесал руку выше запястья. Страйк обратил внимание на татуировки, кресты, инициалы.
1: «В начале восьмого, что ли, вышла с подружкой, Сиарой Портер. Они к дверям, а навстречу им мистер Бестиги. Заговорил с Лулой. Слов я не разобрал. Она недовольна была. Я видел, какое у нее лицо».
0: «И какое же?»
1: «Кислое», — без запинки ответил Уилсон. «Потом я на монитор глянул. Они в машину садились, Портер с Лулой. У нас камера над входом, понимаешь? К монитору подсоединена, что у нас на стойке. Мы смотрим, кто в дверь звонит».
0: «Запись есть? Можно просмотреть эту запись?» Уилсон помотал головой.
1: «Мистер Бестиги не разрешил вешать ничего такого. Никаких записывающих устройств. Он тут первым квартиру купил. Это сейчас все распроданы, а тогда многое по его указке делалось».
0: «Что же это за камера? Просто высокотехнологичный глазок?» Уилсон кивнул. От его левого века к середине скулы тянулся тонкий шрам.
1: «Ага. Так вот, значит, села она с подругой в машину. Киран, это он сегодня должен сюда подъехать. В тот вечер их не возил. Его отправили Диби Макка встречать».
0: «А кто был за рулем?»
1: «Другой парень, Мик, тоже из агентства «Экзокарс». Она и раньше с ним ездила. Ну, вижу я, значит, папарацци машину окружили, проезду не дают. Всю неделю тут околачивались, пронюхали, что она снова с Даффилдом сошлась».
0: «А что стал делать Бестиги, когда Лула и Сьерра уехали?»
1: «Забрал у меня почту и пошел по лестнице к себе в квартиру».
0: Чтобы сделать очередную запись, Страйк опускал вилку после каждого кусочка запеканки.
1: «После этого кто-нибудь входил, выходил?» «Ну, официанты из фирмы заказ доставили, закуски и прочее. У Бестиги в тот вечер гости были. Американцы какие-то, муж с женой, приехали после восьми. Поднялись в квартиру номер один, ушли чуть ли в полночь. А до того времени больше никто не входил и не выходил. Потом Лула примерно в полвторого вернулась, а других я никого не видел. Слышу, папарацци у входа ее имя выкрикивать стали. Их там целая толпа собралась. Одни прямо от ночного клуба за ней увязались, другие у дома поджидали, эти Диби Макка высматривали. Его к половине первого ночи ждали. Лула снаружи позвонила, я кнопку нажал, открыл».
0: «Она не набирала код входной двери?»
1: «Да ей не до того было, когда так ее осаждали. Хотела побыстрее скрыться. А эти-то орут, наседают».
0: «Разве она не могла попасть в дом через подземный гараж, чтобы с ними не сталкиваться?»
1: «Ага. Когда Киран ее возил, она так и делала. Сама дала ему пульт от гаража. А у Мика пульта не было. Вот он и высадил ее перед входом. «Доброй ночи, — говорю. Неужто снег повалил?» «Вижу у нее снежинки в волосах. Сама дрожит, платьишко-то кургузы. Она, мол, на улице минус, то да сё. А потом выпалила. Чёрт бы их побрал! Всю ночь они, что ли, здесь торчать собираются? В смысле, папарацци. Ну, я и говорю. Они, мол, Диби Мака дожидаются, а он запаздывает. Она прям завелась. В лифт зашла и к себе поехала».
0: «Завелась?»
1: «Ещё как!»
0: «Так завелась, что жить расхотела?»
1: «Ну нет», — возразил Уилсон. «Просто завелась, разозлилась».
0: «А что было потом?»
1: «А потом», — сказал Уилсон, — «я по нужде отлучился. Живот скрутило. Пришлось в сортир бежать с полным баком. Приперло, пойми. Это я от Робсона заразу подцепил. Он аккуратно больничным был, по животу. Просидел я в сортире минут 15. А куда денешься? Так меня несло, наизнанку выворачивал. Сижу на толчке и слышу вопли. Нет, вру, — поправился он. Сперва я стук услыхал, где-то поодаль. Мне-то невдомек было, что это тело грохнулось, Лула, то есть. А уж потом сверху вопить стали, по лестнице затопали. Натянул я штаны, выскочил в вестибюль, а там миссис Бестиги, чуть не нагишом, трясется, кричит, мечется, как собака бешеная. Лула, говорит, погибла, ее какой-то мужик с балкона выбросил. Оставайтесь, говорю, и тут, а сам за дверь. Там я тело и увидел. Лежал на мостовой, лицом снег.
0: Сжимая кружку мощной пятерней, Уилсон сделал изрядный глоток чая и добавил.
1: Половина черепа проломлена, на снегу кровь. Вижу, шея тоже сломана. Из головы это... да.
0: Страйку будто ударил в ноздри сладковатый, ни на что не похожий запах человеческих мозгов. Этот запах он узнавал безошибочно. Такое не забывается.
1: «Бросился я обратно», — продолжил Уилсон. «Вижу, Бестиги уже вдвоем. Он жену наверх тащит, чтобы не позорилась. Она, знай, вопит. Я их попросил вызвать полицию и с лифта глаз не спускать. Вдруг злодей спуститься надумает. А сам схватил в подсобке ключ вездеход и бегом наверх. На лестнице никого. Отпираю я дверь в квартиру Лулы».
0: «А для самообороны ничего с собой не взял?» — перебил Страйк. «Ты ведь подозревал, что там кто-то есть? Чужак, только что убивший женщину». Повисла долгая пауза. Самая длинная.
1: «У меня и мысли такой не было», — сказал наконец Уилсон. «Думал, скручу его, и дело с концом».
0: «Скрутишь кого?»
1: «Даффилда», — выдавил Уилсон. «Я думал, там Даффилд».
0: «Откуда такая уверенность?»
1: «Я думал, он вошел, пока я в сортире был. Кот ему известен. Но, думаю, поднялся он наверх, она его впустила. Накануне они поскандалили, я сам слышал. Он злой был, как черт». «Да... Вот я и подумал, что это он Лулу сбросил. А в квартиру вхожу, там пусто. Все комнаты обошел, в шкафы заглянул. Никого. В гостиной балконная дверь нараспашку, а на улице подморозило. Я закрывать не стал, ничего не трогал. Вышел из квартиры, кнопку лифта нажал. Двери тут же открылись, лифт по-прежнему на ее этаже стоял. В кабине никого. Я опрометью вниз по лестнице. Пробегая мимо квартиры Бестиги, слышу, они у себя. Она воет, он на нее орет. То ли вызвали они полицию, то ли не вызвали, я-то не знаю. Схватил со стойки мобильник свой, побежал с ним к Луле, но чтобы она без присмотра не лежала. Хотел в полицию позвонить уже с улицы и машину встретить. Не успел на девятку нажать, слышу, сирена. Быстро приехали».
0: «Значит, их вызвали Бестиги? Либо муж, либо жена?»
1: «А? Муж. Приехали двое в форме, на патрульной машине».
0: «Понятно», — сказал Страйк. «Хотелось бы уточнить. Ты поверил, когда миссис Бестиги сказала, что слышал наверху мужчину?»
1: «Ну да», — ответил Уилсон.
0: «А с какой стати?» Слегка нахмурившись, Уилсон призадумался и стал смотреть на улицу поверх правого плеча Страйка.
1: «Она ведь в тот момент не сообщила тебе никаких подробностей, верно?» — настаивал Страйк. «Например, чем она занималась, когда услышала мужской голос? Почему не спала в 2 часа ночи?»
2: «Нет, не сообщила», — согласился Уилсон. «Она в подробности не вдавалась, но вела себя так, понимаешь, в истерике билась, тряслась, как собачонка на морозе. И только твердила: там мужчина, он ее сбросил. Перепугана была до смерти. Но там никого не было, детьми своими, клянусь. В квартире пусто, в лифте пусто, на лестнице пусто. Если кто-то в дом проник, куда он подевался?»
0: Итак, прибыли полицейские. Страйк мысленно вернулся в ту снежную ночь к искалеченному телу. Что было дальше?
2: Миссис Бестиги, как увидел из окна патрульную машину, сбежала вниз в одном халате, следом муж ее. Выскочила она на улицу прямо на снег. И давай вопить, что, мол, в доме прячется убийца. Тут и в соседних домах стал загораться свет. В окнах лица замаячили, половина улицы проснулась. Жильцы высыпали на тротуар. Один полицейский остался возле трупа, вызвал по рации подкрепление. А другой, вместе с нами, со мной и читой Бестиги, зашел в вестибюль. Приказал им сидеть у себя в квартире и ждать, а мне повелел показать ему все здание. Начали мы с верхнего этажа. Отпираю дверь Лулы, показываю ему квартиру, открытую балконную дверь. Он все проверил. Показал ему лифт, все еще на этой площадке. Потом вниз пошли. Он спросил про квартиру этажом ниже. Я вездеходом открыл. Там темно. Сработала сигнализация. Не успел я свет включить. А полицейский уже ломанулся в прихожую. Налетел на столик и сшиб огромную вазу с букетом роз. Всюду осколки. Вода, цветы. Потом нагорело ему. Обыскали мы квартиру. Все комнаты, все шкафы. Никого. Окна заперты. Ну, вернулись мы в вестибюль. К тому времени люди в штатском подоспели. Затребовали ключи от подвала, где тренажерный зал, от бассейна, от гаража. Один пошел брать показания у миссис Бестиги, другой вызвал подкрепление, но для этого на улицу вышел, потому как сюда со всего квартала народ сбежался. Многие по мобильным базарили, фотографировали. Легавые в форме пытались их разогнать по домам. А снегу-то навалило, снегу. Когда судмедэксперты приехали, над трупом палатку поставили. Пресса уже тут как тут. Полиция ленту натянула, заграждение из машин поставила.
0: Страйк успел подчистить свою тарелку и сдвинул ее в сторону. Заказав на двоих еще чая, он опять занес авторучку.
1: «Сколько персонала работает в доме номер 18?» «Охранников 3. Я, Колин Маклауд и Иэн Робсон. Работа у нас посменная. На посту круглые сутки кто-то есть. Я в ту ночь должен был дома спать, да Робсон позвонил мне на пост около 16 часов. На корпус, говорит, пробило. Сил нет. Ладно, говорю, отдежурю за тебя. Он меня в том месяце подменял, когда мне по семейным делам требовалось съездить. То есть за мной должок был. Вот так я и попал под раздачу», — заключил Уилсон и немного помолчал, размышляя о своих злоключениях.
0: «Другие охранники тоже были в хороших отношениях с Лулой?»
2: «Ну да. Они тебе то же самое скажут, что и я. Славная была девушка».
0: «А из обслуги есть кто-нибудь?»
2: «Две уборщицы, полячки. По-английски не бум-бум. Ты от них ничего не добьешься».
0: Показания Уилсона, думал Страйк, делая записи в блокноте отдела специальных расследований, прихватил пару штук по случаю, когда последний раз наведался в Олдершот, в дом британской армии. Оказались сверхъестественно качественными. Краткие, точные, проницательные. Не часто приходится слышать такие внятные ответы. И уж совсем редко люди отчетливо выстраивают свои мысли, что избавляет от необходимости задавать дополнительные, уточняющие вопросы. Страйк давно занимался раскопками в руинах горькой людской памяти. умел войти в доверие к убийце, разговорить запуганного, бросить наживку злоумышленнику, поставить ловушку хитрецу. В случае с Уилсоном эти навыки не понадобились. Как видно, Джон Бристоу вывел его на охранника в приступе своей паранойи. Тем не менее, Страйку была свойственна неистребимая скрупулезность. Схалтурить при допросе свидетеля было для него так же немыслимо, как проваляться в исподнем, дымя сигаретой, на койке в военном лагере. И в силу характера, и в силу выучки, уважая себя не меньше, чем клиента, он продолжил с той же дотошностью, за которую в армии одни его превозносили, а другие ненавидели. «Давай ненадолго вернемся на день раньше. В котором часу ты заступил на пост?»
2: «В 9, как полагается. Колин сменил».
0: «У вас есть журнал учета посетителей?»
2: «Ну да, всех записываем, кроме жильцов. Журнал на стойке лежит».
0: «Не помнишь, кто накануне приходил?» Уилсон заколебался. «Рано утром Джон Бристоу заходил к сестре, верно?» — подсказал Страйк. «Она еще приказала тебе его не впускать».
2: «Это он сам тебе доложил», —
0: Уилсон, казалось, вздохнул с некоторым облегчением.
2: «Ну да, приказала. Но я его пожалел, веришь? Он должен был вернуть ей какой-то контракт, беспокоился. Вот я его и пропустил».
0: «А о других посетителях тебе ничего не известно?»
2: «Ну, Лещинская уже находилась в доме. Уборщица. Это всегда к 7 утра приходит. Лестницу драила, когда я на пост заступил. А потом только техник приходил, сигнализацию проверял. У нас каждые полгода проверка. Когда ж он появился? Где-то без 20:10, что ли».
0: «Техник был знакомый?»
2: «Нет, новенький. Мальчишка совсем. К нам всякий раз другого присылают. Миссис Бестиги и Лула были еще дома, так что я провел его на 3-й этаж, показал, где панель управления, и он взялся за дело. Я ему показываю, где щиток, где тревожные кнопки, а тут Лула выходит».
0: То есть ты своими глазами ее видел?»
2: «Ну да, она мимо открытой двери прошла».
0: «Поздоровалась?»
2: «Нет. Ты же говоришь, она всегда здоровалась». «Видать, не заметила меня. Вроде торопилась. Ехала больную мать навестить».
0: «Откуда ты это узнал, если она с тобой даже не заговорила?»
2: «Из судебного следствия», — четко сказал Уилсон. «Проводил я, значит, техника наверх, показал, где что, и на пост вернулся. А когда миссис Бестиги ушла, впустил его к ним в квартиру, чтобы он и там систему проверил. В принципе, я ему был не нужен. Расположение щитков и тревожных кнопок во всех квартирах одинаковое».
0: «А где же был мистер Бестиги?»
2: «Да он на работу чуть свет уехал. Каждый день в 8 утра отчаливает».
0: Трое работяг в касках и желтых жилетах, в облепленных грязью сапогах, вошли в кафе и направились к соседнему столику. Под мышкой у каждого была газета. «Сколько времени тебя не было на посту, когда ты сопровождал техника?»
2: «В квартире на 3-м этаже 5 минут пробыл», — сказал Уилсон. «В 2 других — по 1 минуте, не более».
0: «Во сколько уехал техник?»
2: «К полудню время шло. Точнее, не скажу».
0: «А ты уверен, что он вышел из здания?»
2: «Ну да».
0: «Кто еще приходил?»
2: «Покупки какие-то из магазинов доставили, а вообще-то к концу недели поспокойней стало».
0: «То есть начало недели выдалось беспокойным?»
2: «Ну да. Тут такая суматоха поднялась. Диби Мак должен был прилететь из Лос-Анджелеса. Люди из фирмы звукозаписи так и сновали туда-сюда. Квартиру номер 2 подготовить к его приезду, холодильник набить и все такое».
0: «А ты не помнишь, в тот день что именно из магазинов доставили?»
2: «Пакеты для Мака и для Лулы. И розы. Я помогал парню их наверх затащить. Букет вот в такой огромной вазе привезли».
0: Уилсон широко развел свои большие руки, изображая размер вазы.
2: «Мы розы эти на столик взгромоздили в прихожей квартиры номер 2. Потом их полицейский своротил.
1: «Ты сказал, что ему нагорело. От кого?»
2: «Розы-то для Диби Мака мистер Бестиги заказал. Как прознал, что вазу раскокали, прям вызверился. Орал, как маньяк».
1: «Во сколько это было?»
2: «Еще полицейские тут оставались, пытались жену его допросить».
1: «Мимо его окон только что пролетела женщина и разбилась насмерть, а он устроил скандал из-за испорченного букета?»
2: «Ну да», — Уилсон пожал плечами. «Он такой».
1: «Диби Мак, его знакомый?»
0: Уилсон снова пожал плечами.
1: «Этот рэпер вообще заходил к себе в квартиру?»
0: Охранник помотал головой.
2: «Из-за всей этой заварухи он в отель поехал».
1: «Сколько времени ты отсутствовал, когда помогал затаскивать розы в квартиру номер 2?»
2: «Ну, минут 5, самое большее 10. После этого с поста не отлучался».
1: «Ты упомянул пакеты, доставленные для Макка и Лулы?»
2: «Ага, от модельера какого-то. Рядом Лещинская была, я ее послал разнести их по квартирам. Для него одежду привезли, а для нее — сумочки».
1: «Ты можешь поручиться, что каждый, кто вошел в вестибюль, потом вышел?»
2: «Ну да», — сказал Уилсон. «Они все в журнал записаны».
1: «Как часто меняется код входной двери?»
2: «После гибели Лулы мигом сменили, потому как половина лондонской полиции его знала», — сказал Уилсон. «А до этого за 3 месяца, что Лула в этом доме жила, ни разу не меняли».

0: слушаете радио «Фантастика».
1: «Можешь назвать старый код?» 1966, отчеканил Уилсон. 1966. Чемпионат мира по футболу. Они думают, что все закончилось.
2: 23 февраля 66 года на стадионе Уэмбли состоялся матч между сборными Англии и Германии. Незадолго до финального свистка, при счете 4-0 в пользу англичан, английские болельщики стали выбегать на поле, и комментатор телеканала BBC в эфире заявил: «Они думают, что все закончилось. Вот теперь все. They think it's all over. It is now». Эта фраза стала крылатой в английской массовой культуре, напоминая англичанам об одной из их значительных побед в спорте.
1: «Ну да», — подтвердил Уилсон. «Маклауд эти цифры терпеть не мог. Требовал, чтоб сменили».
3: «На момент смерти Лулы сколько народу могло знать код?»
1: «Не так уж и много. Курьеры, почтальоны, газовщик». «Эту публику мы сами впускаем, не отходя от стойки. Жильцы обычно кодом не пользуются. Мы их на мониторе видим и сразу дверь открываем. Кодовый замок лишь тогда нужен, когда на посту никого нету. Бывает, отойдешь в подсобку или поможешь пакеты наверх занести. У каждой квартиры свои ключи?»
4: «Ну да, и своя отдельная сигнализация».
3: «Лула, уходя, ставила квартиру на сигнализацию?»
4: «Нет».
3: «А бассейн и тренажерный зал? Они тоже под сигнализацией?»
4: «Нет, просто под замком. У всех жильцов есть ключи от бассейна и спортзала. И еще от входа в подземный гараж. Эта дверь тоже под сигнализацией».
3: «Сигнализация была включена?»
4: «Без понятия. Меня там не было, когда ее проверяли. Наверное, была включена. В то утро техник все устройства проверил».
3: «А ночью эти двери были заперты?» Уилсон растерялся.
4: «Не все. Дверь в бассейн была открыта».
3: «Не знаешь, кто-нибудь в тот день плавал в бассейне?»
4: «Не припоминаю».
3: «Сколько же времени он стоял нараспашку?»
4: «Без понятия. До меня Колин дежурил. Он должен был проверить».
3: «Ладно», — сказал Страйк.
1: «Значит, ты именно потому заподозрил Даффилда в человеке, которого слышала миссис Бестиги, что сам до этого слышал, как он скандалил с Лулой. Когда это было?»
4: «Незадолго до того, как они разбежались. За пару месяцев до ее смерти. Лула его выставила, а он стал в дверь кулаками барабанить, ногами стучать, хотел к ней вломиться. Крыл ее последними словами. Я пошел наверх, чтобы его выпроводить».
3: «Ты применил силу?»
4: «Да мне без надобности было. Он как меня увидал, вещички с пола подхватил, она ему вслед куртку и ботинки выбросила. И ходом. Под кайфом был», — добавил Уилсон. «Глаза остекленевшие, сам понимаешь. Весь потный. Футболка грязная, дрянью какой-то заляпанная. Никогда не мог понять, что Лула в нем нашла». «А вот и Киран», — повеселел он. «Ее постоянный водитель».

0: 7. В крошечное кафе протискивался парень лет 25. Невысокий, худощавый, вызывающе красивый.
1: «Здорово, Дерек».
0: Водитель и охранник крепко пожали друг другу руки и вдобавок стукнулись костяшками пальцев, после чего Коловас Джонс сел рядом с Уилсоном. В жилах Коловас Джонса был намешан целый коктейль непонятных кровей. В результате получился настоящий шедевр природы. Оливково-бронзовая кожа, точеные скулы, почти орлиный нос, черные ресницы и прямые, зачесанные назад темно-каштановые волосы. Эту поразительную внешность оттеняли классическая рубашка с галстуком и скромная улыбка, будто сознательно призванная обезоружить других мужчин и не допустить их ревности.
1: «А тачка где?» — спросил Дерек.
2: «На Electric Lane»,
0: — Коловас Джонс ткнул большим пальцем через плечо.
2: «У меня времени всего минут 20. К 4 обратно в Уэст-Энд нужно. Как у вас тут дела?»
0: Он протянул руку Страйку.
2: «Киран Коловас Джонс, а вы...»
0: «Корморан Страйк».
2: «Дерек говорил, что...»
0: «Да-да», — подтвердил Коловас Джонс.
2: «Не знаю, насколько это важно. Может, и ерунда. Но полиции все по барабану. А мне просто нужно хоть кому-то рассказать, понимаете? Вы не подумайте, я не спорю, что это было самоубийство», — добавил он. «Просто хочу кое-что прояснить. А кофе, голубушка...» Обратился он к пожилой официантке, которая осталась безучастной к его неотразимому обаянию.
1: «И что ж тебя беспокоит?» — спросил Страйк.
2: «Я был ее постоянным водителем, понимаете?» — начал Коловас Джонс, и по его тону Страйк понял, что рассказ отрепетирован. «Она всегда требовала прислать именно меня».
1: «У нее был заключен договор на обслуживание с вашей фирмой?»
2: «Да, так вот».
1: «Заказы передаются через пост охраны», — вклинился Дерек. «Мы оказываем жильцам такую услугу. Если кому-нибудь требуется автомобиль, звоним в Exe Cars. Это агентство, где Киран работает».
2: «Но она всегда требовала прислать именно меня», — твердо повторил Коловас Джонс.
1: «У вас сложились хорошие отношения?»
2: «Лучше не бывает», — сказал Коловас Джонс. «Мы с ней, понимаете...» «Не скажу, что сблизились, хотя, типа да, сблизились, подружились, ближе, чем обычно дружит водитель с пассажиркой, понимаете?»
1: «Серьезно? И насколько далеко вы зашли?»
2: «Да нет, вы не подумайте ничего такого», — ухмыльнулся Коловас Джонс. «Ничего такого».
0: Но Страйк заметил, что шоферу польстила сама мысль о возможности чего-то большего.
2: «Возил я ее целый год. Мы подолгу беседовали, понимаете? У нас было много общего. Общее происхождение, понимаете?»
1: «В каком смысле?»
2: «Смешанная кровь», — пояснил Коловас Джонс. «В нашей семье были некоторые проблемы, не скрою. Так что я понимал, из какой среды она вышла. У нее, по сути, в той среде знакомых не осталось, особенно когда она так поднялась. Во всяком случае, она толком ни с кем не общалась».
1: «Смешанная кровь не давала ей покоя, правильно я понимаю?»
2: «А как вы думаете, если темнокожая девочка росла в семье белых?»
1: «У тебя в детстве были такие же проблемы?»
2: «Мой отец наполовину карибского, наполовину валлийского происхождения. У матери корни наполовину ливерпульские, наполовину греческие. Лула все приговаривала, что завидует».
0: Он слегка приосанился.
2: «Ты, бывало, скажет, хотя бы знаешь, откуда произошел, пусть даже места эти у черта на рогах. А на день рождения, между прочим», — добавил он, как будто решил усилить произведенное на Страйка впечатление за счет новой важной информации. «Она мне подарила куртку от Ги Соме, выложила за нее, считай, 900 фунтов».
0: Страйк почувствовал, что надо бы отреагировать, и для виду покивал, хотя и заподозрил, что Коловас Джонс искал с ним встречи лишь для того, чтобы похвалиться своей близостью к Луиле Лэндри. Довольный таким проявлением внимания, шофер продолжил.
2: «Так вот, перед самой смертью, точнее накануне, попросила она отвезти ее к матери, понимаете? И была в расстроенных чувствах. Не любила она к матери ездить».
1: «Почему?»
2: «Да потому что дама эта с большими тараканами», — ответил Коловас Джонс. Я как-то раз возил обеих вместе. Кажется, у мамаши был день рождения. Та еще штучка, леди Иветта. Луля через слово «Ах, солнышко, солнышко мое!» Лул старалась от нее держаться подальше. «Себе на уме. Командирша такая. И в то же время слащавая. Понимаете?» «Ну да ладно. В тот день мамаша из больницы выписалась. Совсем сморная была. Лула вовсе не горела желанием к ней ехать. Сжалась как пружина. Я ее такой никогда не видел. А когда я сказал, что вечером приехать не смогу, раз меня подрядили Диби Макка встречать, она и вовсе на стенку полезла».
1: «Почему?»
2: «Как почему?» «Да потому что любила ездить со мной, а не с кем попала», — растолковал Коловас Джонс, как будто Страйк вдруг отупел. «Я умел от папарацци ее заслонить, и много чего другого. Даже телохранителем ей был».
0: Еле заметным мимическим движением Уилсон показал, какой из Коловас Джонса телохранитель.
1: «А разве нельзя было поменяться, чтобы за Макком поехал кто-нибудь другой?»
2: «Можно. Да я сам не захотел», — признался Коловас Джонс. «Я большой фанат Диби, а тут подвернулась возможность с ним познакомиться. Это Лулу больше всего разозлило. Но неважно».
0: Он поспешил вернуться к прежней теме.
2: «Отвез я ее к матери, подождал. Вот тогда-то и началось самое главное, что я хотел вам рассказать, понимаете? Выходит, она от матери, а на самой лица нет. Я такой ее никогда не видел. И застыла, реально застыла, как в ступоре. Потом села в машину, попросила у меня ручку и стала что-то писать на голубом листке. Мне ни полслова. Сидит и строчит. Короче, повез я ее в Вашти. Там они с подругой собирались пообедать. Ну, вот».
1: «Что такое Вашти? С какой подругой?»
2: «Вашти? Это магазин. Как у них говорится, бутик. При нем есть кафе. Шикарное местечко. А подруга...»
0: Коловас Джонс нахмурился и несколько раз щелкнул пальцами.
2: «Они в психушке познакомились. Черт, как же ее звали? Я их вместе не раз возил. Из головы вылетело. Руби, Рокси, Ракель. Что-то в этом роде. Жила в приюте Святого Эльма на Хаммерсмит. Бездомная. Короче, заходит Лула в этот магазин. Когда к матери ехала, сама мне сказала, что собирается в Ваште пообедать. А тут 15 минут не прошло. Вылетает из двери одна и требует отвезти домой. Как пить дать, здесь что-то не то, понимаете? А Ракель это, или как ее там? Сейчас вспомню. Так и не вышло, хотя обычно мы ее подвозили. И голубого листка я больше не видел. Лула всю дорогу молчала, как язык проглотила».
1: «Ты рассказывал полицейским про этот голубой листок?»
2: «А как же? Только им плевать», — повторил Коловас Джонс. «Это, говорят, был список покупок, не иначе».
1: «Можешь поточнее описать, как он выглядел?»
2: «Просто голубой листок, вроде почтовой бумаги».
0: Он посмотрел на часы. «Через 10 минут отчаливаю».
1: «Значит, это была твоя последняя встреча с Лулой?»
2: «А я о чем?» — он погрыз ноготь.
1: «Узнав о ее смерти, что ты подумал?»
2: «Сам не знаю», — сказал Коловас Джонс, обкусывая ноготь. «Как обухом по голове. Все мысли отшибло. Разве я мог предположить? Только-только виделись, и такая беда. Газеты раструбили. Это, мол, Даффилд. У них в ночном клубе скандал вышел, и все такое. Честно признаться, я тоже на него подумал. Ублюдок редкостный».
1: «То есть ты знал его лично?»
2: «Возил их пару раз», — ответил Коловас Джонс. Он раздувал ноздри и поджимал губы, точно учуял дурной запах.
1: «И какое у тебя сложилось мнение?»
2: «Мудак и бездарь, вот какое мое мнение».
0: С неожиданной виртуозностью Коловас Джонс внезапно заговорил нудным протяжным тоном.
1: «Может, он нам еще пригодится, Лулс? Пусть подождет, а?»
0: Коловас Джонс выходил из себя.
2: «Мне за все время ни слова не сказал, будто я пустое место. Хам, прилипало поганый».
0: Дерек негромко сообщил.
1: «Киран у нас актер».
2: «На эпизодических ролях», — уточнил Коловас Джонс. «Пока что».
0: Он вкратце описал сериалы, в которых принимал участие, и при этом, с точки зрения Страйка,
2: не упустил возможности выставить себя в более выгодном свете, чем того заслуживал в собственных глазах. Показать, что он на коротке с этой непредсказуемой, опасной и переменчивой особой, Славой. Она вечно маячила у него за спиной, рядом с пассажирами, на заднем сиденье лимузина, но отказывалась, размышлял Страйк, пересесть вперед, чем постоянно его терзала, а может, и злила.
1: «Кирен пробовался у Фредди Бестиги», — сказал Уилсон. «Верно я говорю».
2: «Тип того», — вялый ответ красноречиво сообщил о результатах.
1: «Как это было организовано?» — спросил Страйк.
2: «Как полагается», — с налетом высокомерия ответил Колвас Джонс. «Через моего импресарио».
1: «И ничего не вышло».
2: «У них изменились планы», — сказал Колвас Джонс. «Мою роль вычеркнули».
1: «Итак, в тот вечер ты встречал Диби Макка. Где? В Хитроу?»
2: «В пятом терминале», — подтвердил Колвас Джонс, нехотя возвращаясь к прозе жизни. И поглядел на часы. «Слушайте, мне пора».
1: «Я тебя провожу до машины. Ты не против?» — сказал Страйк.
2: Уилсон тоже не хотел засиживаться. Страйк заплатил за троих, и они вышли все вместе. На улице он предложил своим спутникам закурить. Уилсон помотал головой, а Колос Джонс не отказался. Серебристый «Мерседес» был припаркован поодаль, за углом, на Electric Lane.
1: «Куда ты отвез Диби из аэропорта?» — спросил Страйк, когда они подходили к машине.
2: «Он хотел закатиться в какой-нибудь клуб, так что я его доставил в казарму».
1: «Во сколько ты его высадил?»
2: «Ну, не знаю, в 11:30, что ли. Без четверти. Он был на взводе. Сказал, что сна ни в одном глазу».
1: «А почему именно в казарму?»
2: «Да потому что в пятницу вечером там лучший хип-хоп во всем Лондоне».
1: Колвас Джонс усмехнулся, как будто этого стыдно было не знать.
2: «Ему, как видно, понравилось. Часов до трех там зажигал».
1: «А потом, значит, ты повез его на Кентигерн Гарденс и натолкнулся на полицейский кордон, или...»
2: «Я в машине радио слушал и узнал, что там произошло», — сказал Колвас Джонс. «Как только Диби вышел, я ему сразу сообщил. Его свита тут же начала по телефонам названивать, разбудили людей из фирмы звукозаписи, попытались какой-нибудь другой вариант организовать. Забронировали номер люкс в Кларидже. Туда я его и отвез. Домой только к 5:00 добрался. Сразу включил новости, посмотрел репортаж по каналу Sky. У меня челюсть отвисла».
1: «Там ведь папарацци толпились у дома 18, но пронюхали, что Диби в ближайшее время не появится. Кто-то им нашептал, потому они и разошлись, пока еще Лула с балкона не выбросилась».
2: «Да, я без понятия», — сказал Колвас Джонс. Он немного прибавил шагу и, опередив своих спутников, отпер дверцу автомобиля.
1: «Мак, наверное, привез с собой гору чемоданов? Багаж оставался у тебя в машине?»
2: «Да нет, весь багаж фирма отправила загодя. Мак сошел с трапа налегке, при нем было человек 10 сопровождающих».
1: «Значит, в аэропорт прислали не только твой автомобиль?»
2: «Машин в общей сложности было 4, но Диби поехал со мной».
1: «Где ты его ждал, пока он тусовался в клубе?»
2: «Где припарковался, там и ждал», — ответил Колвас Джонс. «Примерно на углу Гласхаус-стрит».
1: «И другие 3 автомобиля тоже? Все водители держались вместе?»
2: «Хе-хе, пойди найди в центре Лондона 4 парковочных места подряд», — бросил Колвас Джонс. «Я без понятия, где другие парковались».
1: Поверх приоткрытой дверцы шофер стрельнул глазами на Уилсона, затем на Страйка.
2: «А вам зачем?» — с нажимом спросил он.
1: «Просто интересуюсь», — сказал Страйк. «Что это за работа — возить клиентуру?»
2: «Фигня, а не работа!» — неожиданно взорвался Колвас Джонс. «Одно название возить, а на самом деле стой и жди».
1: «Лула дала тебе пульт от дверей подземного гаража. Он у тебя сохранился?»
2: «Что-что?» —
1: переспросил Колвас Джонс, хотя Страйк мог поклясться, что водитель прекрасно расслышал вопрос. Тот уже не пытался скрыть вспыхнувшую враждебность, направленную не только против Страйка, но и против Уилсона, который, сообщив, что Колвас Джонс — актер, не произнес больше ни слова.
2: «У тебя сохранился?» «Допустим, сохранился. «Я ведь и мистер Бестиги вожу», — сказал Колос Джонс. «Ладно, я поехал. Счастливо, Дерек».
0: Бросив недокуренную сигарету на мостовую, он сел за руль.
1: «Если вспомнишь что-нибудь еще», — сказал Страйк, «например, имя подруги, с которой Лула встречалась в Ваште, позвони мне, ладно?»
0: Он протянул шоферу свою визитку. Колос Джонс, который уже набрасывал ремень безопасности, взял ее не глядя.
2: «Я опаздываю».
0: Уилсон на прощание поднял руку. Колос Джонс хлопнул дверцей, повернул ключ, нахмурился и задним ходом рванул со стоянки.
1: «У него слабость к звездам», — сказал Уилсон, как будто извиняясь за парня. «Он просто млел, когда ее возил. Всегда старается к знаменитостям поближе держаться. 2 года ждет, чтобы Бестиги ему что-нибудь предложил. Уж как он бесился, когда ту роль не получил».
0: «А кого он хотел сыграть?»
1: «Барыгу, наркоторговца, в каком-то фильме».
0: По пути к станции метро Брикстон они прошли мимо стайки чернокожих школьниц в синих форменных юбочках. В одной девчушке были длинные дреды с бусинами, и Страйк опять вспомнил свою сестру Люси.
1: «Бестиги по-прежнему живет в доме 18», — уточнил Страйк.
2: «Ну да», — сказал Уилсон.
0: «А кто занимает другие 2 квартиры?»
1: «В квартире номер 2 украинец поселился, торгаш, с женой. Квартирой номер 3 заинтересовался какой-то русский, но конкретных переговоров не вел».
0: «А можно так организовать?» — спросил Страйк, когда у них на пути возник щуплый бородатый старик в капюшоне, не дать не взять ветхозаветный пророк. Остановившись посреди тротуара, он медленно высунул язык. «Чтобы я как-нибудь зашел и осмотрелся на месте».
1: «Наверное, можно», — помолчав, ответил Уилсон, который успел незаметно скользнуть взглядом по ногам Страйка. «Звякни, когда соберешься. Только сам понимаешь, надо подгадать, чтобы Бестиги дома не было. Он мужик вздорный, а я работу потерять не хочу».

0: Фредерик Браун. «Богам насмех». Думаю, вам не нужно рассказывать, что такое работа на астероидах в составе изыскательской команды. Вы подписываете контракт, обязывающий вас торчать там, допустим, в течение месяца. Летите туда вместе с четырьмя такими же парнями и почти все время занимаетесь трепотней. Изыскательский корабль, где вам приходится жить этот месяц, не лайнер первого класса. Здесь на пространстве так поэкономили, что о книгах, журналах или играх и мечтать не приходится. Да и радио особо не послушаешь. Обычные станции здесь не ловятся, только специальные выпуски новостей, которые транслируются на всю Солнечную систему. А они выходят раз в земные сутки. Поэтому разговоры – ваше единственное развлечение в свободное от работы время. Или сам говоришь, или напарников слушаешь. Свободного времени у вас навалом. Рабочий день в скафандрах длится всего 4 часа. Час поработал, возвращаешься на корабль для 15-минутного отдыха. Такое правило. Вот и получается, разговоры, болтовня, треп – самое дешевое и доступное развлечение для изыскательских команд. Кстати, правдивые истории, нечто вроде хроники минувших дней здесь не в цене. Поэтому большую часть времени мы слушаем откровенную завираловку, в сравнении с которой клуб лжецов, когда-то существовавший на Земле, просто воскресная школа для поймальчиков. А если у вас котелок неплохо варит по части сочинительства на борту изыскательского корабля, вы сможете придумывать великолепные завиральные истории с любым количеством подробностей. Повторяю, времени тут предостаточно. В нашей команде был Чарли Дин, настоящий мастер рассказывать всякие завиральные штуки. Ему довелось поработать на Марсе в те давние времена, когда там было полно хлопот с болиями. И жизнь землян здорово походила тогда на жизнь американских переселенцев эпохи покорения Дикого Запада. Если помните, нашим предкам пришлось крепко повоевать с индейцами. Самое забавное, что боли мыслили и сражались почти как индейцы, хотя передвигались они на четырех ногах и внешне напоминали крокодилов на ходулях, если вы, конечно, способны вообразить себе крокодила на ходулях. Вместо луков и стрел боли лупили по землянам из духовых ружей. Запамятовал, они из арбалетов ли индейцы били по переселенцам? Впрочем, я отвлекся. Так вот, Чарли рассказывал свою завираловку. Для начала, пока мы не вошли во вкус, его завираловка была просто шикарной. Мы только что прилетели на этот астероид и отдыхали с дороги. Поначалу байки всегда бывают незатейливыми. Их легко рассказывают и охотно слушают. Это уже потом, к четвертой неделе, когда всем здесь осточертеет и скука сделает нас придирчивыми и раздражительными, наступит черед изощренного межпланетного вранья. «И тогда мы поймали их вождя», – заканчивал свою завираловку Чарли. «А у Болиев, скажу я вам, ушки маленькие и обвислы. Прицепили мы ему на каждое ухо по серьге с вкраплением циркония и отпустили назад к сородичам. Вы бы слышали, как он верещал». Не стану пересказывать конец завираловки Чарли. Я заговорил о ней лишь потому, что он первым упомянул о серьгах. Блейк, еще один парень из команды, угрюмо покачал головой, потом обернулся ко мне. «Хэнк, а что там стряслось на Ганимеде? Ты же летал туда несколько месяцев назад. Ваш корабль, насколько знаю, впервые совершил посадку на Ганимед, но почему-то про ваш полет почти не гу-гу».
1: «Я бы тоже не прочь послушать», — сказал Чарли. «Помню, прочитал где-то коротенькую заметочку, что туземцы Ганимеда оказались гуманоидными существами ростом около 4 футов. Писали, что они ходят голыми, у всех в ушах болтаются сережки. У них, наверное, чувства стыда нет. А, Хэнк?»
0: В ответ я усмехнулся. «Если бы вы увидели туземцев, так поняли бы, что им нечего стыдиться. У них просто нет такого понятия. Кстати, сережек в ушах у них не было».
1: «Ты специально дуришь нам мозги?» – спросил Чарли. «Понимаю, сейчас ты скажешь, что летал туда, а я нет, но все равно ты несешь какую-то чушь. Я мельком видел парочку снимков с Ганимеда и могу утверждать, что туземцы носят серьги».
0: «Нет», – возразил я, – «это серьги, их носят». Блейк глубоко вздохнул. «Ведь я знал, что так и будет», — сказал он. «И вообще, этот полет начинался как-то криво. По-моему, Чарли подкинул нам вполне подходящую историю. Уверен, он рассказал далеко не все подробности. А теперь ты влез с этой своей фразой. Я что, ослышался? Или я совсем не понимаю в серьгах, раз они не болтаются у меня в ушах?»
1: Я усмехнулся. «Ничего ты в них не понимаешь», — ответил я пилоту нашего корабля. Тут влез Чарли. «Я слышал, что люди кусают собак, но чтобы серьги носили людей, это ты хватил. Не хочу тебя обижать, Хэнк, но ты сам подумай».
0: В любом случае, я завладел их вниманием, именно это было мне и нужно. Если вы оба читали о полете на Ганимед, то знаете, что мы стартовали с Земли около 8 месяцев назад. Весь полет с высадкой и возвращением должен был занять у нас где-то полгода. Экспедиция получила номер М-94. Всего на борту нас было 6, 3 членов экипажа, и я и еще 2 ребят, и 3 ученых. Не ахти, какие светила науки. Экспедиция считалась опасной, поэтому классными учеными решили не рисковать. Это была 3-я попытка достичь Ганимеда. 2 первых корабля разбились, столкнувшись с какой-то астероидной мелочью из внешних спутников Юпитера. Знаете, наверное, в тех краях полно разнообразной дребедени, которая с Земли не видна ни в какие телескопы. О них обычно узнаешь, когда такая крошка врежется под пузо твоему кораблю. Вокруг Юпитера крутится целый пояс астероидов. Многие из них принадлежат к классу абсолютно черных тел, то есть никакого тебе отражения света. Поэтому их обычно и не видят, пока не столкнутся нос к носу. Но большинство из них... «Плевать на астероиды», —

сентиментальная и жутко болтливая дамочка. Да что говорить, сами таких встречали. А из экипажа, кроме меня, туда полетели Арт Уиллис и Дик Карни. Дик неплохо волокет в астронавигации, и его сделали пилотом, штурманом и все такое в одном лице. А мы с Артом были у него на подхвате и вдобавок являлись охраной во время вылазок на Ганимеде. Куда бы ни пожелали отправиться наши исследователи, мы тащились вместе с ними и были обязаны защищать их от любых мыслимых и немыслимых опасностей. «И было от чего защищать?» – нетерпеливо спросил Чарли. «Сейчас узнаете», – пообещал я ему и Блейку. Оказалось, что Ганимед не такая уж и дыра, как можно было ожидать. Гравитация там пониже, чем на Земле, но через день-другой к ней привыкаешь, и вполне можно ходить, не взлетая и не падая. Вот с воздухом было похуже. Подышав им пару часов, мы начинали обливаться потом и ходили с высунутыми языками, как псы. На Ганимеде полно разного забавного зверья, в целом достаточно безобидного. Пресмыкающиеся отсутствуют полностью, вся фауна млекопитающие, но весьма странные млекопитающие, если вам понятно, что я имею в виду. «Мне все равно, что ты там имеешь в виду», – ответил Блейк. «Давай про туземцев и их серьги». «Не торопись, будут тебе и туземцы, и серьги. А что касается тамошней фауны, вы не узнаете, опасен какой-нибудь зверь или нет, пока не потретесь около них. Внешность и размеры обманчивы. Так, наверное, везде. Если вы никогда не видели змей, то вряд ли догадаетесь, что коралловая змейка может быть смертельно опасной. На первый взгляд, и марсианская Зизи кажется просто крупной морской свинкой, но без бластера, да и с бластером тоже я бы предпочел встретиться с гризли или лучше с серьги, напомнил мне Блейк. Ты говорил о серьгах. Да, о серьгах. Туземцы, которые нам встретились, были при серьгах. Правда, у каждого почему-то висело только по одной серьге, хотя они, как и мы, тоже двухи. Очень изящные сережки, обручи из чистого золота, дюйма 2 или 3 в диаметре. Но местным гуманоидам было тяжеловато их таскать, поэтому у всех туземцев головы кренились на бок. Я, конечно, не знаю, носят ли серьги в других племенах, в этом носили. Мы опустились неподалеку от их селения. Хижины кое-как слеплены из глины, их и жилищем-то не назовешь, но раз есть цивилизация, надо было выходить с ней на контакт. Мы устроили нечто вроде военного совета и решили, трое останутся на корабле, а другая троица пойдет в селение. Из спецов туда отправился Лекки. Мы с Артом Уиллисом должны были его охранять. Хоть цивилизация и примитивная, но кто знает, какие неожиданности подстерегают нас за глинобитными стенами. Лекки выбрали еще и потому, что у него потрясающая способность к языкам. Прирожденный лингвист. Любой новый язык схватывал на лету. Мы садились не бесшумно. Туземцы явно видели и слышали нас, и поэтому выслали навстречу примерно 40 своих воинов. Я говорю «воинов», но на самом деле оружия у них не было, и выглядели они вполне дружелюбно. Забавный народец, спокойный, с чувством собственного достоинства. Нас они встретили так, как любые дикари встречают прилетевших с небес. Тут вариантов только два, либо они готовы поклоняться пришельцам, либо они считают это дурным знамением и пытаются убить незваных гостей. Туземцы сразу поняли, что Лекки главный, и залопотали с ним на языке, больше напоминавшем хрюканье, чем человеческую речь. Не прошло и 10 минут, как Лекки уже что-то прохрюкал им в ответ. Можно было только радоваться, мирное племя, никакой угрозы, мы с Артом туземцев особо не интересовали. Лекки в нашей защите не нуждался, и поэтому мы решили прогуляться по селению и окрестностям, познакомиться, так сказать, с растительным и животным миром, особенно с животным, чтобы потом не было сюрпризов. Зверья нам не попалось, но встретился еще один туземец, и вот он-то и повел себя по второму варианту, метнул в нас копье и задал дёру. Арт успел заметить, что серьги в ухе у этого туземца не было. Потом нам стало трудновато дышать, мы уже больше часа дышали ганимедским воздухом. Мы двинулись в селение, чтобы забрать Лекки и вернуться на корабль. Лекки был точно мальчишка, которого в самый разгар игры взрослые решили загнать домой. Он отбрыкивался руками и ногами, но атмосфера Ганимеда все же доконала и

0: его, он изрядно взмок. В конце концов, мы его уломали, и тут-то мы с Артом и увидели у него в ухе золотую серьгу. Лэкки с гордостью объявил, что это подарок туземцев. В ответ он подарил им свою карманную логарифмическую линейку, которую всегда носил с собой. «Зачем же им дарить линейку?» – удивился я. «Такие штучки стоят хороших денег. У нас на корабле полно барахла поярче и подешевле. Они были бы вне себя от счастья». «Ты рассуждаешь, как наши далекие предки», – возразил мне Лэкки. «Представляешь, едва я им объяснил, что такое умножение и деление на линейке, они тут же поняли. Я успел им показать извлечение квадратных корней и начал рассказывать про кубические, когда вы вернулись». Я только присвистнул и внимательно поглядел на него. Вдруг парень решил надо мной подшутить. Ничего подобного. На обратном пути я заметил, что Лэкки немного странно шел. И вообще, что-то изменилось в его поведении. Он вел себя чуть-чуть не так, как всегда. Тогда я не стал особо ломать голову и решил, что Лэкки просто перевозбудился от встречи с другой цивилизацией. Тем более, это было его первое космическое путешествие. Все мы когда-то впадали в такой же восторг. Надо сказать, что последняя сотня ярдов до корабля нас доконала. Нам с Артом и говорить не хотелось, а Лэкки едва очухался, сразу же принялся рассказывать Хейнсу и Хильде Рейс про туземцев. Большинство его ученых словечек я даже не понял. В целом же Лэкки поразили странные контрасты ганимедской цивилизации. По уровню жизни, говорил он, эти туземцы стоят еще ниже австралийских бушменов, но они обладают высокоразвитым интеллектом, которому доступно знание философии, математики и вообще теоретической стороны науки. Оказывается, туземцы рассказали ему такие штуки насчет строения атома, что у него чуть глаза на лоб не полезли. Лэкки не терпелось вернуться на Землю, чтобы экспериментально проверить туземные теории. Дальше он рассказал, что серьга в его ухе не просто подарок, а знак принадлежности к племени. Туземцы признали его своим другом и сородичем. «А серьга действительно была золотая?» – спросил Блейк. «Не опережай события», – ответил я ему. От долгого сидения у меня затекли ноги, и я встал, чтобы размяться. На изыскательском корабле не слишком-то разомнешься. Когда я протянул руку, она уперлась в револьвер, прикрепленный держалками к стене. «Блейк, а зачем здесь револьвер?» Он пожал плечами. «Правило. На каждом космическом корабле должно быть ручное стрелковое оружие. Непонятно только, зачем оно на изыскательском корабле. Может, в Совете боятся, что какой-нибудь астероид взбесится, когда мы возьмем его на буксир и начнем стаскивать с орбиты? Был у меня один случай. Зацепили мы 20-тонную крошку и...»
1: «Да помолчи ты со своей крошкой!»
0: – оборвал его Чарли.
1: «Хэнк почти дошел до этих треклятых серег!»
0: «Почти дошел», – подтвердил я. Я снял револьвер со стены и рассмотрел его. Старомодное огнестрельное оружие, стреляющее металлическими пулями. Обойма на 20 зарядов. Такие револьверы выпускали на стыке 20 и 21 веков. Револьвер оказался заряженным и вполне работоспособным, но грязным внутри. А я, надо сказать, ненавижу, когда оружие грязное. Продолжая рассказывать им про Ганимед, я снова уселся на койку, достал из личного рюкзака старый носовой платок и начал очищать внутренности револьвера от грязи. Лэкки так и не позволил нам снять его серьгу. Когда Хейнс захотел сделать пробу металла, Лэкки уперся как ребенок. Хотите знать, что он сказал Хейнсу? А сказал он ему примерно так. «Если племя окажет тебе честь и подарит серьгу, можешь исследовать ее вдоль и поперек». И тут же снова начал превозносить уникальные знания ганимедских туземцев. На следующий день вся научная шайка уже захотела отправиться в селение. Спасибо Дику урезонил, сказал, что без охраны их не пустят, и напомнил правило, на корабле должно находиться не менее половины всех участников экспедиции. Лэкки так и так пришлось идти, чтобы переводить с хрюкающего языка на человеческий, и с ним отправились Хильда, а в качестве охранника Арт. Поскольку племя было настроено к нам дружественно, мы решили и дальше сохранять такой расклад. Два исследователя и один охранник. Туземца, швырнувшего в нас с Артом копье, мы всерьез не восприняли. Наверное, и у этого племени были свои свихнутые. К тому же копьеметатель из него оказался неважный. Промахнулся на целых 20 футов. Мы даже не стали по нему стрелять. Не прошло и 2 часов, как они вернулись назад. Глаза у Хильды сияли, а в левом ухе болталась сережка. Она была настолько горда и счастлива, будто ее избрали марсианской королевой. Хильда щебетала про туземцев почище Лейки. Мы не знали, куда спрятаться от ее болтовни. На третий день в селение пошли Лейки и Хейнс. Я их сопровождал. Хейнс всю дорогу сердито бубнил, что не позволит всунуть себе в ухо серьгу, даже если его интересует химический состав металла. Могут просто отдать ему в руки. Когда мы пришли, туземцы снова не обратили на меня никакого внимания. Я немного побродил между хижинами, потом решил прогуляться по окрестностям. И тут я услышал вопль. Я сразу же со всех ног бросился назад. Мне показалось, что кричал Хейнс. В центре селения собралась толпа туземцев. Мне понадобилось не меньше минуты, чтобы протиснуться сквозь них. И, наконец, я увидел Хейнса. Он медленно поднимался на ноги, на его белоснежном комбинезоне расплывалось большое красное пятно. Я схватил Хейнса под руки, помог встать и спрашиваю: «Хейнс, что с тобой? Они тебя покалечили?» Он медленно, как в полусне, покачал головой. «Ты не волнуйся, Хэнк, я вполне нормально себя чувствую, просто оступился и упал». Так он мне это объяснил. Заметив, что я вперился в его красное пятно, он улыбнулся. Точнее, попытался изобразить улыбку, но она вышла совсем неестественной. «Это не кровь, Хэнк», — сказал он мне. «Меня во время ритуала угостили туземным вином, а я, сам видишь, пролил». Понятное дело, я начал расспрашивать его про ритуал, и вдруг вижу у него в ухе серьга. «Вот тена», — подумал я. «Сейчас спрошу, как он дошел до жизни такой». Однако Хэнк заговорил с Лейки, и разговор у него был вполне нормальный. Да и выглядел он тоже вполне нормально. Лейки объяснял ему значение каких-то хрюкающих фраз, и Хейнс слушал с преувеличенным интересом. Это избавляло его от моих расспросов. Мне показалось, что он только прикидывается заинтересованным, а сам о чем-то крепко задумался. Скорее всего, Хейнс лихорадочно сооружал в мозгу более убедительную историю, чтобы объяснить и пятно на комбинезоне, и свое неожиданное согласие нацепить серьгу. И тут до меня начало доходить. Не такое уж и благословленное местечко этот Ганимед. Есть тут что-то поганое и мерзкое, только тогда я еще не знал, что именно. И я решил, пока не дороюсь до истины, буду держать пасть накрепко закрытой, а глаза широко открытыми. Вы, наверное, подумали, что я стал тайно наблюдать за Хейнсом. Ошибаетесь. Я рассудил так. Это я еще успею. Несмотря на случившееся, ни Хейнс, ни Лейки возвращаться на корабль пока не собирались. Обо мне снова забыли, и я вторично отправился прогуляться, но теперь у меня появилась цель. Если туземцам есть что от нас скрывать, лучше следить за ними тайно, не привлекая к себе внимания. Вокруг были заросли кустов. Я выбрал подходящий куст и спрятался за ним. Потому как мне дышалось, я прикинул, что где-то полчаса у меня еще есть. Но прошло гораздо меньше времени, и я увидел такое, что явно не предназначалось для глаз землян. Я сделал паузу и посмотрел ствол револьвера на просвет. Внутренности ствола стали почти чистыми, если не считать 2 пятен, оставшихся с другого конца, у дула. «И ты, пойди, увидел марсианского трага, который стоял на собственном хвосте и пел Энни Лори», – предположил Блейк. «Представь себе, я увидел нечто похуже», – сказал я ему. «Я увидел, как одному ганимедскому туземцу откусили ноги, и это его разозлило».
2: «Такое, кого хочешь, разозлит», – ответил Блейк. «Даже меня, уж на что я парень уравновешенный. Кстати, а кто ему откусил эти ноги?»
0: «Этого я не знаю. Какая-то речная тварь. Невдалеке от их селения протекала речушка, и, скорее всего, в ней жила какая-нибудь мерзость вроде наших крокодилов. Я видел, как двое туземцев решили перейти речку вброд, и вдруг на середине один из них завопил и скрылся под водой. Другой успел его подхватить и выволок на берег. Тогда-то я увидел, что у бедолаги обе ноги оттяпаны выше колен. Если бы этим все и кончилось, но пострадавший туземец встал на свои культяшки и завел беседу с соплеменником. Причем он говорил, точнее хрюкал, довольно сердито, но опять-таки я не почувствовал, чтобы он был убит горем. Потом он попробовал ковылять на этих обрубках и понял, что еле-еле передвигается. Тогда он сделал какой-то жест, мне показалось, пожал плечами. И после этого увечный туземец вытащил из уха серьгу и отдал соплеменнику. Вот здесь-то и произошло самое странное. Второй туземец взял серьгу, и едва она оказалась у него в руках, как туземец с откусанными ногами рухнул замертво. Соплеменник поднял труп, швырнул в воду и пошел себе, как ни в чем не бывало. Я подождал, пока он уйдет, вернулся в селение, забрал Лейки и Хейнса, и мы пошли к кораблю. На обратном пути меня поджидал новый сюрприз. Поначалу я не обратил на это внимания, уж слишком меня поразило то, что случилось на берегу. А когда мы втроем пошли назад, я сразу же заметил, что пятно на комбинезоне Хейнса исчезло. Вино или что бы там ни было, туземцы его вывели. Или отстирали. Затрудняюсь сказать, поскольку комбинезон Хейнса не был даже влажным. Зато ткань была разорвана, словно ее чем-то продырявили. В первый раз я этого не увидел. Хейнса как будто ткнули копьем. Сначала Хейнс шел позади меня, затем я пропустил его вперед и увидел, что комбинезон порван и сзади. Я даже знал, когда это случилось, когда Хейнс закричал. Сами понимаете, если человека проткнуть копьем насквозь, он уже не жилец, а Хейнс меж тем шагал впереди меня к кораблю, и в левом ухе у него болталась серьга. Я сразу же вспомнил туземца с откушенными ногами, как будто ему было очень важно отдать серьгу, и пока он ее не отдал, он не мог умереть. В тот вечер у меня было более чем достаточно пищи для размышлений. Я внимательно наблюдал за всеми, и их поведение показалось мне странным. В особенности поведение Хильды. Представьте бегемота, вообразившего себя котенком. Тогда вы поймете, что я хочу сказать. Хейнс и Лейки, наоборот, были молчаливыми и задумчивыми. Возможно, они что-то затеяли. Но сильнее всего по мне вдарило, когда на следующий день Арт вернулся из селения с серьгой в ухе. Получалось, что из шестерых нормальными оставались только я и Дик. И стало понятно, мне нужно срочно переговорить с ним и узнать, что он думает про все это. Дик был занят. Писал отчет об экспедиции, но я знал, перед сном он обязательно отправится проверять все отсеки корабля. Так требовали правила внутреннего распорядка. Я решил перехватить его в каком-нибудь укромном углу и расспросить на чистоту. Время тянулось еле-еле. Я наблюдал за четверкой с серьгами в ушах, их поведение начинало пугать меня все сильнее и сильнее. Они лезли из кожи вон, пытаясь вести себя, как обычные люди, но кто-то из них постоянно допускал какой-нибудь ляп. Прежде всего, они забывали разговаривать. То есть один из них поворачивался к другому, как будто хотел что-то сказать, и не говорил. Потом где-то посреди фразы спохватывался, но я понял, что речь им больше не нужна. Они общались телепатически. Наконец, Дик отправился в обход. Я следом за ним. Он зашел в боковой отсек, я туда же плотно закрыл дверь и спрашиваю. «Дик, ты ничего не замечаешь?» Он удивленно посмотрел на меня, разве что только глазами не заморгал. И тогда я ему сказал. «Неужели ты не почувствовал, что эти четверо совсем не те люди, с какими мы отправлялись в полет? Ты можешь мне ответить, что случилось с Артом, Хильдой, Лейки и Хейнсом? Куда мы вляпались с этими туземцами?» «Дик, ну не настолько ты занят своими делами, чтобы ничего не мог заметить». В ответ он только вздохнул. «Значит, — говорит, — у нас есть промахи в работе, нужно больше практиковаться. Пошли, мы тебе обо всем расскажем». Он положил мне руку на плечо и открыл дверь, и когда он открывал дверь, рукав рубашки немного задрался, и я увидел у Дика на запястье, короче говоря, вместо золотой сережки у него был надет золотой браслет. Я вконец оторопел и стоял не в силах сказать ни слова. Я осторожно убрал его руку и пошел с ним в кают-компанию. Там Лейки, похоже, он был у них главным, взял меня на мушку бластера и они рассказали мне, кто они такие. Если вы когда-нибудь видели эти древние фильмы ужасов, так они просто детские сказочки по сравнению с тем, что я узнал. У них не было имен, поскольку не было языка. Никакого, ни устного, ни письменного. Они общались телепатически, а для этого язык не требуется. Самое подходящее слово, чтобы попробовать передать то, как они себя называют, это «мы». Да, ребята, личное местоимение первого лица множественного числа. Повторяю, индивидуальных имен у них не было, только индивидуальные номера. У них отсутствовали не только имена и язык, а фактически у них не было ни своих тел, ни своего разума. С точки зрения землян их можно назвать паразитическими сущностями. Мне это тяжело объяснить, они, понимаете, могут существовать только прицепившись к чему-либо телу и пользуясь чьим-то разумом, чтобы мыслить. Ганимедские туземцы называли эти сущности богами серьги. И как обычная серьга будет тупо лежать, пока ее не прицепят к чьему-нибудь уху, так и эти сущности. Можно сказать, они впадают в спячку, но это опять-таки приблизительное объяснение.
3: Наш адрес в интернете fantasyradio.ru.
0: У Чарли с Блейком, что называется, шары на лоб полезли. «Это что же получается, Хэнк?» – сказал Чарли. «Когда такая сущность кому-нибудь прицепляется, она расцветает пышным цветом, так? Подчиняет себе этого человека или туземца, управляет его поступками и мыслями, но не смешивается с ним. Я правильно понял? А что происходит с тем, к кому она прицепилась?» «Внешне ничего», – ответил я. Но что человек, что ганимедский туземец становятся управляемыми. У них сохраняется и память, они по-прежнему понимают, кто они, однако из кресла пилота их вышибли напрочь. Человек становится вроде робота. Причем этим богам серьги все равно, жив хозяин тела или нет, главное, чтобы тело годилось для их собственных целей. Думаете, Хейнс послушно дал всунуть себе в ухо серьгу? Нет, конечно, им пришлось его убить. Если хотите, он стал живым мертвецом. Стоило вытащить у него серьгу, и он тут же превратился бы в бесчувственный труп. И лежал бы так, пока ее не прицепили снова. Теперь вам понятно, что случилось с туземцем, которому оттяпали ноги. Управлявшая им сущность сразу сообразила, что увечное тело ей ни к чему, поэтому она отдала себя другому туземцу. Тот подыщет новое тело, и она туда переселится. Так вот, я сидел под дулом бластера и слушал их рассказы. Они не сказали мне, откуда они родом, мол, не из нашей Солнечной системы и все. И про то, как попали на Ганимед, тоже ни звука. Разумеется, не сами прилетели. Я уже говорил, что самостоятельного существования у них нет. Должно быть, их притащила на Ганимед какая-нибудь разумная раса, которая там высаживалась. Но когда... А черт его знает, может, миллионы лет назад, и им было никуда не свалить с Ганимеда, пока не появились мы. Туземцы, сами понимаете, еще не скоро додумались бы до космических полетов. Если они такие умники, чего же они не нашли иной способ перемещаться в межпланетном пространстве? Перебил меня Чарли. Да пойми ты, не могли. Их умственные способности всегда ограничены умственными способностями мозгов, которыми они управляют. Нет, их умственные способности несколько выше, поскольку они умеют выжимать из чужих мозгов все, чего не скажешь ни о людях, ни о ганимедских туземцах. Но мозгов туземцев, даже запущенных на полную мощность, было недостаточно для постройки космического корабля. С нашим появлением положение круто изменилось. Они заполучили нас. Я хотел сказать, они заполучили Лейки, Хэнса, Хильду, Арта и Дика, а в придачу и космический корабль. Они решили отправиться на Землю. Они быстро выудили из наших мозгов, что это за планета, какие там условия и все прочее. Они, не скрывая, заявили, что собираются захватить Землю и подчинить ее себе. Правда, они не объяснили, каким способом они размножаются. Но я так понял, что на Земле хватает серег, в которые они могут внедриться. Серег, браслетов и еще чего-нибудь. Думаю, они рассчитывали обойтись браслетами или какими-нибудь повязками для рук и ног. Серьги все-таки вызовут подозрения, особенно в мужских ушах. Они сказали, что на первых порах придется действовать втайне, подчинять своему влиянию небольшие группы людей, но так, чтобы окружающие не догадывались. Лэки, ну, та сущность, которая им управляла, объявил мне, что меня они оставили в качестве подопытного кролика. Они запросто могли бы в любое время силой повесить мне в ухо серьгу, но им требовалось, чтобы кто-то проверял их действия и говорил бы им, насколько по-человечески они себя ведут. Они хотели знать, как скоро я догадаюсь и заподозрю неладное. Поэтому Дик, конечно, не Дик, а управлявший им сущность, это я по привычке говорю так. В общем, он старался не вызывать у меня подозрений. И если бы не задрался рукав, я бы ни о чем не догадался. Моя подозрительность подсказала им, что нужно еще серьезнее упражняться, пока их поведение станет неотличимым от поведения обычного человека. Только тогда можно будет лететь на Землю и начинать завоевывать планету. Их интересовало, как нормальный человек отнесется к их рассказу, почему они и разоткровенничались со мной. А затем Лыки вытащил из кармана серьгу и протянул мне. Его бластер был по-прежнему направлен на меня. Он сказал, что для меня же лучше надеть ее добровольно. Если я этого не сделаю, он меня убьет и все равно прицепит ее к моему мертвому уху. Но они нуждались в живых телах. Такие тела ценятся выше, чем оживленные мертвецы. Лэки добавил, что и для меня будет лучше, если мое тело останется живым. Разумеется, мне было плевать на их лучше и хуже. Я сделал вид, что раздумываю, потом протянул руку, якобы за серьгой. Но вместо этого я выбил у Лэки бластер и тут же нырнул вниз, чтобы успеть его перехватить. Я успел вовремя, они как раз бросились на меня. Я выстрелил 3 раза подряд, однако им мои выстрелы причиняли не больше вреда, чем комариный укус. Единственный способ расправиться с этими сущностями – лишить подвижности тела, которым они владеют. Скажем, отрезать ноги. Бластерные заряды их не брали. Меня оттеснили к внешнему люку. Распахнув его, я выскочил во тьму ганимедской ночи. Одеться потеплее я не догадался, а ночи на Ганимеде промораживают до костей. Но холод – это еще полбеды. Хуже всего, что идти мне было просто некуда. Только возвращаться на корабль, чего я делать не собирался. Они даже не погнались за мной, знали, что незачем. К чему понапрасну тратить силы, если через каких-то 3-4 часа я и так потеряю сознание из-за нехватки кислорода? Если раньше меня не доконает холод или еще что-нибудь. Может, из моего положения и был какой-то выход, но я его не видел. Я отошел всего на 100 ярдов от корабля, сел на камень и попытался что-нибудь придумать. Но я прервал рассказ. Установилась гнетущая тишина.
1: «Ну и что дальше?» – спросил Чарли.
2: «Что ты сделал?» – спросил Блейк.
0: «Ничего», – ответил я. Мне в голову не приходило ни одной стоящей мысли, так я и сидел.
1: «До утра?»
0: «Нет, до утра я не дотянул, потерял сознание. Очнулся уже на корабле, помню только, что за иллюминаторами по-прежнему было темно». Блейк из-под лобья глядел на меня.
2: «Черт тебя подери, так ты что же?»
0: Он не успел договорить. Чарли завопил, вскочил с койки и выхватил у меня из рук револьвер. Я только что закончил чистить это почтенное оружие и едва успел вставить обойму. Чарли стоял, держа в руке револьвер, и тупо смотрел на меня, как будто видел впервые.
2: «Постынь, Чарли!» – сказал ему Блейк. «Ты что, шутки понимать разучился? Но погоди, револьвер не убирай».
0: Чарли не убрал револьвер и повернул его в мою сторону.
1: «Хэнк, пусть я окажусь последним идиотом, но прошу тебя, закатай рукава!»
0: Я усмехнулся и встал. «Не забудь про мои лодыжки», – сказал я ему. На парня было жалко смотреть, и я не решился подтрунивать над ним дальше.
2: «Он мог спрятать эту штучку где-нибудь и в другом месте», – сказал Блейк. «Взял и прилепил лейкопластырем. Я начинаю подозревать, что весь его рассказ никакая не завираловка».
0: Чарли, не поворачиваясь к нему, кивнул, а мне он сказал.
1: «Мне неудобно тебя просить, Хэнк, но...»
0: Я вздохнул, а потом усмехнулся. А почему бы и нет, я все равно собирался в душ. В нашей клетке стояла такая духота, что на мне не было ничего, кроме летного комбинезона и тапок. Не обращая внимания на Чарли и Блейка, я скинул одежду, направился в крохотную душевую кабинку, задернул пластиковую занавеску и пустил воду. Сквозь шум воды я слышал, как Блейк смеется, а Чарли вполголоса бормочет проклятие. Когда я вылез из души и вытерся, даже Чарли улыбался.
2: «А я-то думал, что Чарли просто толкнул нам завираловку насчет Марса», — сказал Блейк. «И в самом деле, как-то кривовато началась наша экспедиция. Глядишь, закончим тем, что начнем рассказывать друг другу правду».
0: В это время со стороны переходного шлюза послышалась барабанная дробь. Чарли пошел впускать ребят, мне он прорычал.
1: «Если только расскажешь Зебу и Рэю, как поймал нас на свою шуточку, я намну твои уши так, что будет жарко и тебе, и твоим богам серьги!»
0: Из телепатического сообщения, переданного номером 67843 с астероида J-864A и адресованного номеру 5463 на Земле. Осуществляя намеченный план, я проверил степень доверчивости разума земных людей, рассказав им правду о событиях на Ганимеде. Их разум обладает достаточной восприимчивостью. Это лишний раз подтверждает, что наша идея внедрения себя в их тела является стратегически правильной и существенно необходимой для успеха нашего главного замысла. Не стану скрывать, подчинить землян нашей воле сложнее, чем обитателей Ганимеда, однако мы не должны оставлять усилий до тех пор, пока не подчиним себе каждого землянина. Необходимо принять во внимание, что браслеты и аналогичные предметы вызывают у землян подозрения. Я считаю нецелесообразным оставаться здесь в течение месяца. Я намерен взять командование кораблем на себя и объявить, что мы возвращаемся на Землю. В отчете будет указано, что предполагаемых залежей руды на астероиде не обнаружено. Четверо из нас, успевшие внедриться в земные тела команды изыскателей, войдут с тобой в контакт уже на Земле.

0: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Вы не скажете, мадам, господин Рево дома?
1: Недавно пришел. Номер 9 на втором этаже.
2: Курт Воннегут. Хроники Тральфамадора. Рассказы разных лет. Долгая прогулка навсегда. Они выросли по соседству. Их домики стояли рядом, на окраине города, среди полей, лесов и садов. А за ними виднелась чудесная колоколенка на старинном здании школы для слепых. Теперь им исполнилось по 20 лет, и они не виделись целый год. Их отношения всегда были полны веселой и товарищеской теплоты, но они никогда не говорили о любви. Его звали Ньют, ее Катарина. Ранним вечером Ньют постучал в двери Катарины. Катарина вышла на крыльцо. В руках у нее был толстый глянцевитый журнал, она только что его читала. Весь журнал был посвящен исключительно невестам. «Ньют», — сказала она, — она очень удивилась, увидев его на пороге. «Можешь пойти со мной погулять?» — спросил он. Человек он был застенчивый, даже с Катариной стеснялся. Он старался скрыть застенчивость, разговаривая рассеянно, небрежно, как будто его мысли были заняты чем-то совсем другим, далеким. Так мог бы разговаривать тайный разведчик, который зашел мимоходом, отправляясь на задание в какие-то дальние опасные места. «Погулять?» — спросила Катарина. «Шаг за шагом, по лескам, по мосткам», — сказал Ньют. «Я не знала, что ты в городе», — сказала она. «Только что приехал». «Ты, как видно, все еще в армии», — сказала она. 7 месяцев осталось», — сказал он. Он служил в артиллерии, рядовым 1-го класса. Форма на нем была измята, башмаки в пыли, лицо небритое. Он протянул руку за журналом. «Дай-ка взглянуть. Красивый журнальчик», — сказал он. Она отдала ему журнал. «Я выхожу замуж, Ньют», — сказала она. «Знаю», — сказал он. «Пойдем, погуляем». «Но я ужасно занята, Ньют», — сказала она. «Свадьба-то через неделю». «А мы погуляем», — сказал Ньют, — «и ты вся разрумянишься, будешь румяной невестой». Он перелистал журнал. «Вот такой розовенькой, как это, или как это, и это». Он показал ей розовых невест на картинках. «Это будет мой подарок Генри Стюарту Чезенсу», — сказал Ньют. «Вот поведу тебя гулять и приведу им обратно розовую невесту».
3: «Откуда ты знаешь, как его зовут?» — спросила Катарина.
0: «Мама написала», — сказал Ньют, — «из Питтсбурга».
3: «Верно», — сказала она. «Он тебе понравится?»
0: «Возможно», — сказал он.
3: «А ты можешь приехать на свадьбу, Ньют?»
0: «Вот это сомнительно», — сказал Ньют.
3: «У тебя отпуск короткий, да?»
0: «Отпуск», — сказал Ньют. Он рассматривал большую на 2 страницы рекламу столового серебра. «А я не в отпуске», — сказал он.
3: «Как?» — сказала она.
0: «Сам ушел», — сказал Ньют. «У них это называется самоволка».
3: «Что ты, Ньют, зачем?»
0: «Надо было узнать, какое столовое серебро ты думаешь выбрать?» Сказал он и стал читать вслух название из журнала. «Альбемарль», — сказал он, — «или легенда, или роза равнин». Он поднял глаза, усмехнулся. «Собираюсь подарить вам с мужем ложку», — сказал он.
3: «Ньют, Ньют, скажи мне, что ты хочешь?»
0: «Хочу пойти погулять», — сказал он. «Ах, Ньют, ты меня дурачишь.
3: Ты вовсе не ушел в самоволку», — сказала она.
2: Ньют потихоньку засвистел, подражая полицейской сирене, и поднял брови.
3: «Ты откуда ушел?»
0: «Из форта Брек», — сказал он.
3: «Из Северной Каролины?» — сказала она. «Да как же ты сюда добрался?»
0: Он поднял большой палец, помахал им, как машут, прося подвести. «За 2 дня», — объяснил он.
3: «Твоя мама знает?» — спросила Катарина.
0: «Я вовсе не к маме приехал», — объяснил Ньют.
3: «Ах, кому же?»
0: «К тебе».
3: «Почему ко мне?» — спросила она.
0: «Потому что я тебя люблю», — сказал Ньют. «Ну как, пойдем погулять? Шаг за шагом, по лескам, по мосткам».
3: Они шли лесом, по земле, устланной пожелтевшими листьями. Катарина сердилась, она расстроилась почти до слез. «Слушай, Ньют, — сказала она, — что за сумасшествие?» «Это почему же?» — спросил он. «Ну как же не сумасшествие? Выбрал такое время говорить, что любишь меня». Она остановилась. «Раньше ты никогда не говорил». «Пошли дальше», — сказал он. «Нет», — сказала она, — «дальше не пойду. И вообще не надо было мне с тобой идти». «Но ты же пошла», — сказал он. «Пришлось увезти тебя из нашего дома. Вдруг кто-нибудь вошел бы и услышал, что ты мне говоришь за неделю до свадьбы. А что они подумали бы?» — спросил он. «Подумали бы, что ты сошел с ума. А почему?» Катарина набрала воздух и произнесла небольшую речь. «Должна тебе сказать, что я глубоко польщена, если ради меня ты действительно пошел на такое безумие, хотя я не очень-то верю, что ты в самоволке, но все может быть, и я не очень-то верю, что ты любишь меня, но, может быть, люблю», — сказал Ньют. «Прекрасно, я чрезвычайно польщена», — сказала Катарина. «И я очень люблю тебя, как друга, Ньют, очень люблю, но уже поздно, ничего не поделаешь». Она отступила на шаг от него. «Ты ведь ни разу в жизни даже не поцеловал меня», — сказала она и тут же закрыла лицо руками. «Нет, я вовсе не говорю, что ты сейчас должен поцеловать меня. Все это того неожиданно. Я просто не знаю, как мне поступить. Давай еще погуляем», — сказал Ньют. «Все-таки развлечение». Они пошли дальше. «Ты чего же от меня ждал?» — спросила она. «Почем я знал, что мне ждать?» — сказал он. «Я ведь еще никогда таких вещей не делал». «Может быть, ты думал, что я брошусь к тебе в объятия?» — спросила она. «Может быть», — сказал он. «Прости, что я тебя разочаровала», — сказала она. «А я ничуть не разочарован», — сказал он. «Я же ни на что не рассчитывал. Все хорошо, и погулять приятно». Катарина вдруг остановилась. «Знаешь, что сейчас будет?» — сказала она. «Нет», — сказал Ньют. «Мы пожмем друг другу руки и расстанемся друзьями», — сказала она. «Вот что сейчас будет». Ньют кивнул. «Ладно», — сказал он. «Ты меня хоть изредка вспоминай. Вспоминай, как крепко я тебя любил». И тут Катарина вдруг расплакалась. «Что это значит?» — спросил Ньют. «То, что я в бешенстве», — сказала Катарина. «Ты не имел никакого права». «Надо же мне было узнать», — сказал Ньют. «Если бы я тебя любила», — сказала Катарина, — «я тебе давно дала бы понять». «Правда?» — спросил он. «Да», — сказала она. Повернувшись к нему, она посмотрела ему в глаза, и лицо ее вспыхнуло румянцем. «Ты бы сам понял», — добавила она. «Как?» — спросил он. «Сам увидел бы», — сказала Катарина. «Женщины не очень-то умеют скрывать». Ньют всмотрелся в лицо Катарины. И к ее ужасу она поняла, что сказала правду. Женщина скрывать любовь не умеет. И теперь Ньют увидел эту любовь. И он сделал то, что должен был сделать. Он поцеловал Катарину. «С тобой просто сладу нет», — сказала она. «Вот как?» — сказал он. «Не надо было», — сказала она. «Тебе не понравилось?» — спросил он. «А чего ты ждал?» — сказала она. «Дикой, неукротимой страсти?» «Я же тебе повторяю», — сказал он, — «я никогда не знаю, что может случиться. Попрощаемся, и все», — сказала она. Он нахмурился. «Хорошо», — сказал он. Она снова произнесла небольшую речь. «Я ничуть не жалею, что мы с тобой поцеловались», — сказала она. «Это было очень-очень мило. Нельзя же было не поцеловаться. Мы же стояли так близко. И я всегда буду помнить тебя, Ньют, и желаю тебе счастья». «И тебе», — сказал Ньют. «Благодарю тебя, Ньют», — сказала Катарина. 30 суток», — сказал Ньют. «Что?» — сказала она. 30 суток на Гауптвахте», — сказал Ньют. «Вот во сколько мне обойдется один этот поцелуй». «Мне очень жаль», — сказала она. «Но я тебя не просила идти в самоволку». «Знаю», — сказал он. «И вовсе ты не герой», — сказала она. «И никакой награды не заслужил. Наделал глупости. Тоже мне герой». «Наверное, приятно быть героем», — сказал Ньют. «А твой Генри Стюарт Чезенс герой?»
4: «Мог бы стать героем, если пришлось»,
3: — сказала Катарина. Она с неудовольствием поняла, что они уже снова идут по лесу, забыв о прощании.
0: «Ты его действительно любишь?» — спросил Ньют.
3: «Конечно, люблю!» — с жаром выпалила она. «Разве я вышла бы за него, если б не любила? А что в нем хорошего?» — спросил Ньют.
0: Катарина остановилась.
3: «Ты понимаешь, до чего отвратительно ты себя ведешь?» — сказала она. «Да, в Генри много, много хорошего и, наверное, много плохого, но это не твое дело. Я люблю Генри и не обязан обсуждать с тобой его достоинства. Прости», — сказал Ньют. «Странно, честное слово», — сказала Катарина.
0: И Ньют опять поцеловал ее. Он поцеловал ее, потому что ей явно этого хотелось. Они зашли в огромный фруктовый сад.
3: «Как же мы оказались так далеко от дома, Ньют?» — спросила Катарина.
0: «Шаг за шагом, по лескам, по мосткам», — сказал Ньют. «Совсем близко, на колокольне школы для слепых», — зазвонили колокола. «Школа для слепых», — сказал Ньют.
3: «Школа для слепых», — повторила Катарина. Она покачала головой в каком-то сонном недоумении. «Но мне же пора домой», — сказала она.
0: «Давай попрощаемся», — сказал Ньют.
3: «Кажется, как только я хочу с тобой проститься, ты меня целуешь», — сказала Катарина.
0: Ньют сел на скошенную траву под яблоней.
3: «Давай посидим», — сказал он. «Нет», — сказала она, — «я до тебя не дотронусь», — сказал он. «Не верю», — сказала она.
0: Катарина села под другим деревом, в 20 шагах от него. Она закрыла глаза.
3: «Желаю тебе увидеть во сне Генри Стюарта Чезенса», — сказал Ньют.
0: «Кого?»
3: «Желаю тебе увидеть во сне твоего чудного жениха», — сказал Ньют. «И увижу», — сказала она.
0: Она крепко зажмурилась, чтобы представить себе своего жениха. Ньют зевнул.
3: Пчелы гудели в ветвях, и Катарина чуть не заснула. Открыв глаза, она увидела, что Ньют и в самом деле заснул. Он даже начал тихонько похрапывать.
0: Целый час Катарина не будила Ньюта, и пока он спал, она смотрела на него с глубочайшим обожанием.
3: Тени от яблони пошли к востоку. Колокола в школе для слепых зазвонили снова.
1: «Чика-ди-ди!» — завела песенку Синичка.
0: Где-то далеко зажужжал стартер машины, зажужжал и умолк, снова зажужжал и, умолкая, совсем затих.
3: Катарина встала из-под своего дерева и опустилась на колени перед Ньютом.
0: «Ньют!» — позвала она.
3: «А?»
0: — сказал он и открыл глаза.
3: «Поздно!» — сказала она.
0: «Привет, Катарина!» — сказал он.
3: «Привет, Ньют!» — ответила она.
0: «Я тебя люблю!» — сказал он.
3: «Знаю!» — сказала она.
0: «Слишком поздно!» — сказал он.
3: «Слишком поздно», — повторила она.
0: Он встал, крякнул, потянулся.
3: «Очень славная прогулка», — сказал он.
0: «По-моему, тоже», — сказала она.
3: «Что ж, расстанемся тут», — сказал он.
0: «А куда денешься ты?» — спросила она.
3: «Доберусь до города, явлюсь по начальству», — сказал он.
0: «Всего хорошего», — сказала она.
3: «И тебе тоже», — сказал он. «Выйдешь за меня замуж, Катарина?»
0: «Нет», — сказала она.
3: Он улыбнулся, пристально посмотрел на нее и быстро пошел прочь.
0: Катарина следила, как он становится все меньше и меньше, теряясь в длинной череде теней и деревьев, и знала, что стоит ему сейчас остановиться, обернуться, позвать ее, и она бросится к нему. Другого выхода у нее не будет.
3: И Ньют остановился, он обернулся, он позвал ее.
0: «Катарина!» — крикнул он.
3: Она бросилась к нему, обхватила его руками. Говорить она не могла.

0: Из Фраскати в Старый Рим вышел Петр Астролог. Свод небес висел над ним, будто черный полог. Он глядел туда, во тьму, со своей равнины. И мерещились ему странные картины. Николай Морозов. Я человек. Как Бог, я обречен познать тоску всех стран и всех времен. Иван Бунин. Часть первая. Змеи и девушка с Веги. Для меня эта история началась с того, что на второй день после возвращения на Землю, во время прогулки над кратерами Килиманджаро, я повстречал Лусина верхом на огнедышащем драконе. Я не люблю летать на драконах. В них есть что-то от древнего театра, а неповоротливых пегасов я попросту не терплю. На Земле для полетов я беру обычную авиетку, так и надежнее и удобней. Но Лусин без драконов не мыслит передвижения. В школе, когда эти неповоротливые чудовища лишь входили в моду, Лусин вскарабкался на учебном драконе на Джомолунгму. Дракон вскоре подох, хоть был в кислородной маске, а Лусину запретили месяц появляться в конюшне. С той поры прошло 15 лет, но Лусин не поумнел. Он твердит, что в нем играет душа его предков, обожествлявших эти странные существа. По-моему же, он оригинальничает. Андрей Шерстюк, да он готовы вывернуться наизнанку, лишь бы чем-нибудь поразить. Такой уж это народ. И когда с Индийского океана понесся крылатый змей, окутанный дымом и пламенем, я сразу понял, что на нем Лусин. Лусин выкрикнул приветствие и приземлился на обрыве кратера Киба. Я покружился в воздухе, рассматривая его зверя, потом тоже сел. Лусин побежал ко мне, мы сердечно пожали друг другу руки. Мы не виделись 2 года. Лусин наслаждался моим удивлением. Дракон был крупный, 10 метров. Он бессильно распластался на камнях, устало закрыл выпуклые зеленые глаза. Его худые бока, бронированные оранжевой чешуей, вздувались и западали, крылья подрагивали. Над головой зверя клубился дым, при выдохе из пасти вырывалось пламя. Огнедышащие драконы были мне внове.
1: «Последняя модель», — сказал Лусин. 2 года выводил. Инфовцы хвалят. Хорош, нет?»
0: Лусин работает в Институте новых форм, Инфе, и не устает хвастаться, что у них создают живые новообразования, до каких природа не доберется и за 1 миллиард лет. Кое-что, например, говорящие дельфины, у них и вправду получалось неплохо. Дымящий, как вулкан, змей не показался мне красивым. Правда, летает он красиво, этого не буду отрицать. И пегасы, и драконы в воздухе чувствуют себя хорошо. Лусин объяснял, что при работе мышц у них развивается антигравитационное поле, отчего они теряют добрых 0,9 веса. Но мне все равно странно глядеть, когда такие массивные животные легко устремляются вверх. Драконы обычно довольно медлительны. А у этого мне не понравился дым, хотя Лусин сказал, что и дым, и пламя созданы у них лишь для красоты, вроде как оперение у павлина. И не жжет, и не пачкает. Вся эта бутафория ни к чему. Если, конечно, вы не задумали пугать им детишек. Лусин любовно похлопал дракона по одной из его лягушачьих ног.
1: «Эффектен! Повезем на Ору, пусть смотрят!»
0: Меня раздражает, когда говорят об Оре. Половина моих друзей летит туда, а мне не повезло. Меня бесит не их удача, конечно, а то, что они превращают интереснейшую встречу с обитателями иных миров в примитивную выставку игрушек. Каких только изделий не тащат на Ору. Чепуха. Никто там не взглянет на твое ископаемое. Каждый звездожитель сам по себе удивительнее всех ваших диковинок. Думаю, машины заинтересуют их куда больше.
1: Машины, да. Звери тоже, да. Все, да.
0: И ты, да, передразнил я. Вот уж образец человека 5 века. Рыжеволосый, рыжеглазый, рост 1,92 м, одинок. Как бы там в тебя не влюбилась мыслящая жаба, и на драконе не удерешь. Лусин улыбнулся и покачал головой.
1: Завидуешь, Элли. Древнее чувство. До драконов. Понимаю. Сам был на твоем месте.
0: Лусин говорит словно иероглифами. Мы привыкли к его речи, но незнакомые не всегда его понимают. Его укор расстроил меня, я с возмущением отвернулся. Лусин положил мне руку на плечо.
1: «Спроси, как?» – попросил он печально. «Интересно».
0: Я кивнул, чтобы не огорчать Лусина равнодушием. Из рассказа я понял, что в легких у дракона синтезируются горючие вещества, и что самому дракону от этого тоже ни холодно, ни жарко. Лусин работает над темой материализации чудовищ древнего фольклора. Огнедышащий дракон – 4-я его модель. Следующие за ней формы – крылатые ассирийские львы и египетские сфинксы.
1: «Хочу бога гора с головой сокола», — сказал Лусин. «Еще не утверждено. Надеюсь».
0: Я вспомнил, что Андре везет на Ору сочиненную им симфонию «Гармония звездных сфер», и что первое исполнение симфонии состоится сегодня в Каире. Я с сомнением отношусь к музыкальным способностям Андре, но лучше уж музыка, чем дымящиеся змеи. Лусин вскочил.
1: «Не знал. Летим в Каир. Я впереди. до ракетной станции».
0: «Сам наслаждайся ядовитыми парами своего урода», — сказал я. «А я по старинке. Раз, два, три, и 100 километров нет». Мне удалось обогнать Лусина минут на 20. Пока он выжимал из своего оранжевого тихохода последние километры, я договорился, чтобы дракона покормили в стойле пегасов. На ракетной станции была конюшня крылатых коней, специально для туристов. Просьбу мою встретили без энтузиазма, особенно когда узнали, что змей огнедышащий. Задиристые пегасы ненавидят смирных драконов, и чуть их заметят, сейчас же яростно обрушиваются сверху. Конечно, ни копыта, ни зубы ничего не могут поделать с чешуей, но вздорные лошади упрямо штурмуют до изнеможения. Не понимаю, что побудило когда-то греков избрать для поэтических полетов этих все-таки быстро устающих в воздухе животных. Я предпочел бы устремляться в художественные высоты на кондорах и грифах. Те поднимаются выше и отлично парят над землей. Я помахал рукой медленно приближающемуся Лусину. «Торопись, а то опоздаем. Можешь оставить своего вулканоподобного детеныша здесь. Пегасов к нему обещали не подпускать». Первым, кого мы повстречали в Каире, был Алан Круз, тоже из школьных товарищей. Он прилетел часа за 2 до нас и шел с чемоданом из палаты звездных маршрутов. В чемодане у него, как всегда, книги. Алан обожает это старье. В этом отношении он схож с Павлом Ромеро, тот тоже не отрывается от книг. Павлу они требуются по роду занятий, Алан же возится с ними для забавы. «Острее ощущаешь современность, когда поглядишь рассыпающиеся журналы 20 века», — говорит он, посмеиваясь. Он или сердится, или хохочет. Гнев и радость не крайние, а соседствующие состояния его психики. Если он не возмущен, то ликует. От одного того, что не возмущен. Узнав, куда мы идем, он остановился.
2: «Да зачем было мчаться в Каир? Включили бы концертный зал и наслаждались музыкой издалека».
0: Я потянул его за рукав. Не люблю, когда люди ни с того ни с сего замирают на полушаге. Симфонию Андре надо слушать в специальных помещениях. Его музыка не удовольствие, а тяжелая физическая работа. Алан пошел с нами.
2: «Мне надо поговорить с Андре», — сказал он грозно. «Последняя модель его портативных дешифраторов никуда не годится».
0: «Умерь шаг и не махай чемоданом перед моим носом. У тебя там, наверное, 50 килограммов».
2: 63. Послушайте, какой конфуз приключился с нами на Проционе из-за легкомыслия Андре».
0: О конфузе на Проционе мы уже знали. Экспедиция Алана испытывала облегченную модель звездного плуга. В окрестностях Солнечной системы разгоняться запрещено, и 11,5 светолет пути они проделали за 39 ходовых суток. В созвездии Малого Пса тоже усердствовать не пришлось, там они обгоняли свет всего в 100 раз. Зато именно в этом созвездии, в планетной системе Проциона, они так и не узнав сами, совершили, наконец, предсказанное 5 столетий назад открытие. Обнаружили мыслящие мхи. На второй из 3 планет Проциона не хватало света и тепла, и скалы покрывал рыжий мох. Астронавты ходили по мхам, изучали их приборами, но нашли лишь, что от растений исходят слабые магнитные волны. А когда экспедиция возвратилась на Землю, большая академическая машина расшифровала, что записанные излучения – речь. Удалось разобрать предложение.
1: «Кто вы такие? Откуда? Как вы развили в себе способность передвижения?»
0: Неподвижные мхи больше всего поразило человеческое искусство ходьбы.
2: «Во всем виноват дурацкий ДП-2», —
0: гремел Алан на всю улицу. Он всегда говорит очень громко.
2: «Он, конечно, лучше наручных дешифраторов. Те годятся лишь для бесед с собаками и птицами. Но для трудных случаев прибор Андре не годится. Совершенно беспомощная машина, а выдана за последний крик техники».
0: Алан вдруг снова остановился. Я хотел еще нетерпеливее дернуть его за рукав, но меня поразило выражение его лица.
2: «Совсем забыл, братцы», —
0: сказал он и оглянулся, как бы боясь, что кто-то подслушает.
2: «В палате звездных маршрутов сегодня получено удивительное сообщение. Толком никто ничего не знает. А в общих чертах открыты новые разумные существа. Что-то вроде людей. И, похоже, в их обществе свирепствуют междоусобные войны куда посерьезнее, чем древние человеческие».
0: Сейчас мне странно то безразличие, с каким мы слушали Алана. Вся история человечества переламывалась. Теперь это ясно каждому школьнику. А мы с Лусином даже не поинтересовались, кто доставил информацию и чем именно новооткрытые существа похожи на людей. Я лишь высказал предположение, что они обитают далеко от ближайших звезд. В нашем районе галактики ни о чем похожем еще и не слыхано было.
2: «Не знаю», — ответил Алан. «Большая академическая второй день обсчитывает полученную информацию. Завтра-послезавтра нас ознакомят с результатами обработки».
0: «Подождем до завтра», — сказал я. «А если и до послезавтра, так я тоже стерплю». Лусин был того же мнения. Концерт Андре занимал его больше, чем информация о последних открытиях. В эти месяцы перед совещанием на Оре мы только и слышали, что о новых разумных существах, обнаруживаемых звездными экспедициями. Мы как бы потеряли ощущение необычности. Удивительное стало обычным.
1: «Толпа!» — сказал Лусин, ткнув вперед пальцем. «Мест не хватит! Поторопимся!»
0: Мы прибавили шагу. Огромный Алан вынесся вперед. Он и в школе ходил быстрее всех. В его шаге 1.2 метра. Я крикнул: «Захвати для нас с Лусином 2 местечка рядом с собой!» В концертный зал вливалось 2 потока людей. Западные двери были к нам ближе, и мы направились туда. Алан проник в голову потока. Под прикрытием его широкой спины двигался Лусин. За Лусином я. У дверей случилась неприятность, порядком попортившая мне настроение. Какая-то худощавая, некрасивая девушка резко отодвинулась от пробивающего себе дорогу Алана, и на нее налетел я. Она с негодованием обернулась. У нее была тонкая высокая шея и темные глаза. «Грубиян», — сказала она. Голос у нее был мелодичный, низкого тона. Лицо

0: и звездах, небожителях и людях, полетах и катастрофах. Все это, мол, отражено в его космической симфонии. Мне так это надоело, что я крикнул: «Хватит болтовни!» Если бы я знал, что усилители настроены на все звуки в зале, я бы вел себя поосторожней. Мой голос оглушительно отразился от потолка, в ответ понесся такой же громовой хохот. Андре, не смутившись, весело воскликнул: «Будем считать ваши нетерпеливые крики увертюрой к симфонии!» После этого он исчез, и грянула музыка звездных сфер. Прежде всего мы провалились. Мы неподвижно сидели в своих креслах, от неожиданности вцепившись в ручки, и вместе с тем ошалело неслись вниз. Состояние невесомости наступило так внезапно, что у меня защемило сердце. Думаю, другие чувствовали себя не лучше. А потом зазвучала тонкая мелодия. В воздухе поплыли клубящиеся разноцветные облака, и возвратилась тяжесть. Мелодия усиливалась, электронный орган гремел во все свои 24 тысячи голосов. Световые облачка пронизало неистово пляшущее сияние. Все пропало в кружащемся многокрасочном дожде искр. Не было видно ни стен, ни потолка, ни дальних соседей, а ближние вдруг превратились в какие-то факелы холодного света. И тут свет стал теплеть. Мелодия убыстрилась, увеличилась тяжесть, в воздухе волнами пронеслась жара. Я уже собирался сбросить пиджак, как вдруг зал озарила синяя молния. Все вокруг запылало зловещими фиолетовыми пламенами, и нестерпимо ударил ледяной ветер. Никто не успел ни отвернуться, ни защитить лицо руками. Оледенение разразилось под свист и жужжание электронных голосов. Перегрузка быстро увеличивалась, легким не хватало кислорода. Снова взревели трубы, запели струны, зазвенели медь и серебро. В фиолетовой тьме зажглись оранжевые языки. Ледяное дыхание сменилось волнами теплоты. Перегрузка падала, превращаясь в невесомость. Воздух, ароматный и звучный, сам лился в горло. Голова кружилась от тонких звуков, нежных красок, теплоты и легкости в теле. Так повторялось три раза. Багровая жара под грохот труб и невесомость, стремительно нарастающий пронзительно синий холод под перегрузку, почти удушье, мелодичное розовато-оранжевое возрождение, овеянное теплотой. А потом, в последний раз ударил мороз, промчалась жара и уже по-обычному солнечно вспыхнул потолок концертного зала. Первая часть симфонии кончилась. Со всех сторон неслись восклицания и смех. Кто-то кряхтел, кто-то оттирал застуженные щеки, кто-то зычно орал: «А ну автора сюда, а ну автора!» Большинство торопилось к выходу.
1: «Он совсем с ума спятил», — негодовал Алан. «Даже от Андре не ожидал такой нелепицы. Зачем вы меня сюда притащили?»
0: Лусин молча наблюдал за взволнованными зрителями, а я возразил: «Никто тебя не тянул, ты сам пришел. И что тебя ожидает, знал отлично. Я предупреждал, что музыку Андре могут вынести лишь здоровяки».
1: «Я здоровяк, но и мне нестерпимо. Неужели и во второй части такой же страх?»
0: Я протянул ему пригласительный билет. На нем было напечатано: «Андре Шерстюк. Гармония звездных сфер. Симфония для звука, света, тепла, давления и тяжести. Часть первая – круговорот миров. Часть вторая – люди и небожители. Часть третья – вечная как жизнь». Алан хмыкнул и повеселел.
1: «Здесь еще одного компонента не хватает. Запаха!» – пророкотал он, посмеиваясь. «Вот бы смердящая аллегро и благоухающая адажо, чтобы полнее впечатление, как по-вашему?»
2: «Успех!» — с уважением сказал Лусин. «Все потрясены! Равнодушных нет! А?»
0: «Не «а», а «ч». Чепуха!» — сказал я. «На вторую часть осталась лишь треть зала».
2: «Новизна! Понимают не сразу!»
0: «Занимайся лучше своими диковинными новыми формами, а не музыкой», — посоветовал я. Твоего бога гора с головой сокола может удастся приспособить для защиты от летучих мышей на дальних планетах. А на что пригодится новое творение Андре? После неистовой первой части вторая показалась спокойной. Возможно, впрочем, что мы пообтерпелись. Главным в ней был свет. Клубящаяся зеленовато-желтая тьма, красные вспышки, змеящиеся фиолетовые полосы, искры и стрелы, рушащиеся с потолка, как при полярных сияниях, потом все постепенно затянуло розовым теплым туманом. В нем хотелось понежиться. Чувства и мысли засыпали. Все это происходило под мелодичное звучание электронных голосов. Тяжесть и давление то мерно нарастали, то исчезали. Холод налетал не так пронзительно, как раньше, сменявшая его жара не так обжигала. В общем, эта часть мне понравилась. Ее можно было терпеть, а для произведений Андре это уже немало. Зато в третьей части нам снова досталось. Вечное, как жизнь, могло вогнать в гроб любого. Андре, видимо, хотелось доказать, что жизнь – штука непростая, и он достиг цели. Нас обжигало, леденило, оглушало, ослепляло минут 20, если не больше. Симфония уже окончилась, а все в зале сидели, опоминаясь. У некоторых был до того измученный вид, что я расхохотался. Алан шумно.

0: явно ликовал. Так с ним всегда. Необычное сперва озадачивает его, потом приводит в восторг.
1: «Крепкая симфония!»
0: – орал он.
1: «Обрушить этакие концертище на существа с Альфа Центавра или Сириуса, там они не очень костисты, останется мокрое пятно. Нет, здорово!»
0: По пустеющему залу разнесся голос. Друзей автора симфонии просили к восточному выходу. Алан помчался, обгоняя выходящих. Мы с Лусином не торопились. Я знал, что Андре меня дождется. У восточного входа быстро скопилась кучка приятелей. Я устал пожимать руки. Хорошенькая Жанна Успенская, жена Андре, сияла. Она неумеренно торжествует, если Андре что-нибудь удается. И, надо сказать, ей часто приходится торжествовать. В данном случае, впрочем, она могла бы радоваться и не столь открыто. Она громко сказала:
2: «Ты изменился, Элли. Просто не верится. Такой ты загорелый и добрый. Послушай, ты не влюбился?»
0: Я знал, почему она говорит громко, и мне это не понравилось. К нам приближались Леонид Мрава и Ольга Трандайк. Грозный Леонид на этот раз казался почти веселым, а Ольга, как всегда, была уравновешена и светла. Она, конечно, поняла намек Жанны, но и виду не подала. А Леонид с такой силой тряхнул мою руку, что я охнул. Этот великан, они с Алланом вымахнули до 2 метра 30, вбил себе в башку, что я стою у него на дороге. Боюсь, Ольга поддерживает в нем это заблуждение. Это тем удивительнее, что не в пример Жанне Ольга совсем лишена кокетства.
2: «Я рада, что вижу тебя, Элли», — сказала Ольга. «Ты, кажется, улетал на Марс».
0: «А чё я не видал на Марсе?» — буркнул я. «Мы монтировали 7-е искусственное солнце на Плутоне. Слыхала о таком?»
2: «Конечно. Желтый-красный карлик нормальной плотности. Мощность 8000 альбертов. Я недавно вычислила, что этой мощности не хватит для нормального функционирования. Ты не ознакомился с моей запиской, Элли?»
0: «Нет. От твоих записок у меня голова болит. Так они ученые».
2: Ольга не обиделась и не огорчилась. Она слушала, ровная и розовощекая.
0: Уверен, она и не вдумывалась в содержание моих слов. С нее достаточно, что я говорю. Она слушает один мой голос. Жанна встряхнула локонами, они у нее длинные и так светлы, что издали кажутся седыми.
2: «Ты не ответил на мой вопрос, Элли?»
0: «Да», — сказал я, — «влюбился. И знаешь кого? В тебя. Я долго скрывал, но больше нет сил. Что ты теперь собираешься делать?»
2: «Переживу, Элли. А может, расскажу Андре. Пусть он знает, каковы его друзья».
0: Она повернулась ко мне спиной. Жанна так хочет всем нравиться, что сердится, когда над этим подшучивают. «У Алана интересное сообщение», — сказал я, чтобы перевести разговор на другое. «Алан, повтори-ка, что ты говорил нам?» И снова, как перед тем мы с Лусином, никто не отнесся серьезно к новостям Алана. Его выслушали равнодушно, словно он делился пустяками, а не самой важной информацией, когда-либо полученной человечеством. Сегодня, вспоминая те дни, я не могу понять, почему нами овладело такое непростительное легкомыслие. Оно было тем непостижимей, что Леонид и Ольга, капитаны дальних звездолетов, уже и в то время слыли опытными астронавтами. Кто-кто, а они должны были сообразить, что означает открытие в звездных мирах на наших галактических трассах существ, равных нам по разуму и могуществу. Леонид поступил еще легкомысленнее, чем я. Он попросту отмахнулся от Алана. Наше маленькое искусственное солнце на Плутоне интересовало его больше.
1: «Удивляюсь вашему консерватизму», — сказал он. «Сперва монтируете огромный спутник, потом разжигаете, пока он не превратится в крохотное светило, и тратите на это столько же лет, как и 2 столетия назад наши деды. А зачем? Звездный плуг за месяц работы зажжет 10 искусственных солнц всех проектированных размеров и температур. Не нужно ни монтажа, ни разогрева, короче, ничего, кроме приказа зажечь и доставить на место солнца».
3: «Хорошо», — сказал Лусин. «Очень, даже очень-очень. Зажечь и доставить. Замечательно, а?»
0: «Великолепно», — сказал я. «Много лучше пожаров, которые ты разжигаешь в животах бедных драконов. Кстати, почему в самом деле не используют для создания малых солнц звездные плуги?» Ольга сказала рассудительно. Иначе она говорить не умеет.
2: «Создание солнц с помощью звездных плугов, вероятно, было бы проще. Но их запуск в окрестностях нашей системы грозит нарушением равновесия космического пространства. Не хотите же вы, чтоб Сириус налетел на Процион, а Проксима Центавра ударилась о Солнце?»
0: Леонид сказал:
1: «Реальность такого катастрофического нарушения равновесия не доказана».
2: «Никто не доказал и обратного», — возразила Ольга. «Решение может дать опыт, неудачный же опыт непоправим».
0: Из концертного зала вышли Андре с Павлом Ромеро. Появление Павла было так неожиданно, что я в восторге побежал к ним навстречу. Ромеро после разлуки не здоровается, а обнимается. Он говорит, что этот обычай раньше существовал во всех цивилизованных племенах. Хорошо еще, что он не целуется. Был, кажется, и такой странный обряд приветствования.
1: «Это вы, Элли?»
0: — сказал он важно.
1: «Ясно вижу, что это вы».
0: Они стояли передо мной плечо к плечу, улыбающиеся, довольные. Оба были невысокие, всего 1.91 каждый, меньше, чем Лусин и я, широкоплечий, молодые. Андре ровесник мне и Лусину, Ромеро на 5 лет старше. На этом сходство заканчивается. Все остальное, от облика до привычек, вкусов и поступков у них не только различно, но и противоположно. Ромеро ни на кого не походит, кроме себя. Его усы и бородка-испаньолка мало напоминают окладистые бороды и усы на портретах доисторических королей, хотя он утверждает, что скопировал их не то с римского Цезаря, не то с американского президента, в общем, с какого-то из владык древних республик. И он всюду для забавы таскает трость. Он и обнимал меня, не выпуская трости. Но если Ромеро ни на кого не похож, то Андре не бывает долго похожим на самого себя. При каждой встрече Андре иной и неожиданный. Если бы он не был гениален, я бы сказал, что он тщеславен. В школе он менял волосы чаще, чем костюмы. На 5-м курсе 2-го круга он удалил доставшиеся ему от природы каштановые кудри и вывел черные и прямые волосы. А на 3-м круге растительность на голове менялась год от года. Гладкие волосы сменились локонами, за ними появились пучки, похожие на кочки, потом он был сияюще лыс, затем снова завел волосы, на этот раз короткие и колючие, как проволока. Цвет волос тоже менялся. Кудри были золотые, потом превращались в вороные, а проволокоподобная поросль обжигала малиново-красным, так, что голова пылала на свету, как головешка. Андре считал, что такое сверкание ему к лицу. На этот раз у Андре были мягкие каштановые кудри, такие же длинные, как у Жанны. Во всяком случае, это красивее, чем малиновая проволока.
3: «Ты загорел, Элли?» — сказал мне Андре. «Неужели солнце на Плутоне так пламенны?»
0: «Это результат концерта», — возразил я. «Твоя симфония меня чуть не испепелила, а один старичок хватался за сердце».
3: «Тебе не нравится?» «Нет, правда, тебе не нравится, Элли?»
0: «Как может нравиться вздор?»
3: «Та же мысль, что я высказывал», — подхватил Ромеро. «И те же слова, дорогой Андре. Вздор ваша симфония».
2: Жанна обняла Андре и показала нам язык. «Не огорчайся, милый. Полчаса назад Элли басом объяснялся мне в любви. Я у твоих ног, что ты собираешься делать? Как можно серьезно относиться к Элли?»
0: Мы хохотали. Даже Ольга улыбнулась. Андре продолжал огорчаться. Этот чудак надеялся восхитить мир своей адской музыкой. «Я могу объяснить, что не понравилось в концерте», — сказал я. «Но на это нужно время, Андре». Он ответил.
3: «Давайте присядем в парке и побеседуем».
1: «Лучше походим по парку», — предложил Павел. «В старину философы любили беседовать, прогуливаясь. Почему бы нам не воспользоваться некоторыми их обычаями?» «Без ходьбы философия у древних не шла», — подтвердил Леонид. «Их поэтому называли ходоками. Перипатетиками, то есть прогуливающимися, любезный мрава. Могу вас уверить, что ходоки или иначе жалобщики не имели отношения к философам».
0: Леонид промолчал. «С Павлом спорить бесполезно. Он знает о древности все». К тому же никто из нас не представлял себе, чем именно различались профессии жалобщиков и прогуливающихся. В старину было много удивительных ремесел. Мы двигались шеренгой под руки. Жанна, Ольга, Андре, Павел, Лусин, я, Леонид, Алан. Я начал с того, что художественное произведение должно доставлять наслаждение, а не выматывать душу. А после симфонии Андре надо принять освежающий радиационный душ для восстановления сил. Кое-что в ней неплохо. Некоторые мелодии, цветовые эффекты, холод под перегрузку и жара под невесомость. Но все это в таких дозах так утрировано, что наслаждение превращается в страдание.
1: «Мне нравится лишь музыка и цвета», — заметил Ромеро. «Должен признаться, друзья, что ваши модные перегрузки, невесомости, давление, жару и прочее душа моя не приемлет». «Запаха не хватает», — повторил Алан высказанную раньше мысль. «И знаете, электрических уколов». «Под грохот и вспышки, ледяной ветер и перегрузки — этакие ядовитые мураши, будто кто-то быстро-быстро перебирает когтями по телу!»
0: Он захохотал. Лусин проговорил с восхищением.
3: «Мураши, хорошо?»
2: «Не слушай их», — сказала Жанна. «Они тебя не любят. Одна я тебя понимаю. Я вынесла твою симфонию от начала до конца и только раз вскрикнула от страха».
3: «Нет, вы меня любите», — энергично сказал Андре. «Но вы заблуждаетесь, и вам надо всыпать. Сейчас я это проделаю».
0: А затем он произнес речь. Это было блестяще и вдохновенно, как и все, что делает Андре. Его слово в защиту симфонии понравилось мне куда больше симфонии. По его мнению,
2: мы слишком люди, и это плохо. В нашу эпоху, когда открыто множество разнообразных цивилизаций, человеку стыдно выдавать свой жизненный мирок за единственно приемлемый. Его земные обычаи годятся лишь для него, нечего их распространять за пределы Солнечной системы. Но разве человек не ощущает единство жизни во Вселенной? Разве тысячи нитей не роднят его с диковинными существами иных миров? Это не общность деталей внешности, нет. Общность живого разума. Вот об этом, о единстве разумных существ Вселенной и трактует симфония.
3: «Моя музыка неземная, она космическая, она раскрывает философскую схожесть всего живого. И если многое в симфонии для человека трудно, не беда, может именно это придется по вкусу иным мыслящим существам. Кое-что вам понравилось, что-то понравится обитателям Веги, нечто третье порадует пришельцев с Фомальгаута, четвертое придется по вкусу жителям Плеяд. Труд мой удался, если он затронет души разных существ. Моя симфония – это множество рук, протянутых друзьям во Вселенной. Не требуйте же, чтоб все эти руки пожимали одну вашу, не жадничайте. Гармония Вселенной не исчерпывается той, что совершается в ваших душах».
2: Алан в восторге подбросил шляпу вверх.
3: «Первая в мире симфония для видящих, слышащих, осязающих, ходящих и летающих. Нечто впечатляющее для глаз, ушей, лап, жабр, кожи, брони, хобота и присосков!»
2: Ромеро насмешливо улыбался.
1: «Вы своим созданием строго указали бедному человеку на его скромное местечко во Вселенной. Но сам-то человек может не примириться с ролью чего-то среднего между остромыслящей ящерицей и глуповатым ангелом. Вы не подумали об этом, Андре?»
2: Андре ждал, что скажу я. Мне не хотелось его огорчать, но и отмалчиваться я не мог. «Твои намерения прекрасны, Андре, но неосуществимы. Мне кажется, не существует произведений искусства, воздействующих на все разумные существа Вселенной. Человеческое человеку, а мыслящим рыбам нечто особое, может, вовсе чуждое нашему пониманию. Не помню случая, чтобы Андре уступил сразу. Он непременно поищет неожиданные ходы, изобретет запутанные варианты, те потребуют проверок, лишь бы не признавать поражения».
3: «Пусть звездожители сами разрешат наш спор. Продолжим дискуссию на Оре».
2: Наступило замешательство. Мне трудно было смотреть на Андре.
4: «Разве ты не знаешь, — сказала Ольга с упреком, — что Элли не летит с нами на Ору?»
5: Радио Фантастики.

0: Вы слушаете радио «Фантастики».
1: Андре так огорчился, что мне стало его жаль. Он глядел на меня, словно не верил. «Ничего не поделаешь», — сказал я. «Вы отправитесь знакомиться со звездожителями, а я возвращусь монтировать искусственное солнце в небесах далеких планет».
2: «За упокойный тон не идет твоей насмешливой роже. Когда ты это поймешь?» — воскликнул Андре. «Я хочу знать, почему все так неожиданно повернулось?»
1: Я объяснил, что неожиданного нет ничего. При отборе претендентов у меня не оказалось тех преимуществ, какими блистали мои друзья. Без Ольги, Алана и Леонида дальние полеты невозможны. Они инженеры и командиры космических кораблей. Андре тоже необходим. Мало кто сравнится с ним в умении расшифровывать незнакомую речь. И Лусин нужен. Он познакомится с иными формами жизни. Некоторые попытаются потом воспроизвести искусственно. Тем более потребуется знаток старины Ромеро. Кто знает, не повторяют ли иные обычаи и законы новооткрытых обществ того, что уже некогда цвело и увяло на Земле. «Ну а кому там нужен я?»
2: «В жизни не встречал большего глупца, чем ты!» – закричал Андре. «Я спрашиваю о другом. Добивался ли ты, чтобы тебя зачислили в экспедицию? Что ты сделал для этого?»
1: Я терпеливо разъяснил Андре, что еще год назад записался на отборочный конкурс. Большая государственная машина 3 месяца назад приступила к обработке данных. Всего нас было около 60 миллионов человек. Но после первой же отбраковки по возрасту и здоровью осталось 3 с четвертью миллиона.
2: «Ты был среди прошедших первую отбраковку?»
1: «Да. Легче от этого мне не стало. Машина последовательно сужала круг отобранных. В конце концов, осталось 100 тысяч человек, удовлетворявших всем условиям конкурса. И среди них снова был я. И тогда бросили жребий. Мне выпала пустышка». Некоторое время мы шли молча. Андре хмурился. Я догадывался, что он выискивает возможности возобновить мое ходатайство. Я был спокоен. Таких возможностей не существовало.
2: «Мы сделаем так», — сказал Андре. «Элли полетит вместо меня. Он отлично меня заменит».
1: Одна Жанна обрадовалась, что Андре остается. Мы хором ругали Андре. Наше возмущение было тем сильней, что мы знали, как нелегко переубедить этого человека, когда он вобьет что-нибудь себе в голову.
2: «Без Элли не полечу», — твердил Андре. «Еще в школе мы мечтали, что первое путешествие в иные созвездия совершим вместе. Поймите, мне не хочется расставаться с ним».
3: «Правильно, миленький», — быстро говорила Жанна. «И со мной не надо расставаться. Я тоже не хочу с тобой расставаться. Не слушай их».
1: Андре и без ее советов не слушал нас. Мы кричали и перебивали друг друга. Потом в спор вступила молчавшая до того Ольга.
3: «В твоих действиях нет логики, Андре. Если Элли полетит вместо тебя, вам все равно придется разлучаться».
1: Андре зачастую в спешке хватается за первый попавшийся аргумент, не соображая, что тот повернется против него. Ошеломленный он уставился на Ольгу. Этим воспользовался Ромеро.
4: «Я попрошу Веру помочь Элли», — объявил он. «Через 5 минут я лечу в столицу», — сказал Павел. «Сейчас 10. В 11 вы узнаете, Элли, благосклонна ли к вам судьба».
1: Он завершил эти напыщенные слова таким же напыщенным поднятием руки и удалился. Ромеро умница и добряк, но говорит и ходит, как древнеримский император. Андре пригласил нас к себе в гостиницу. Лусин вспомнил о своем драконе. Бедного дракона, вероятно, обижали пегасы. Леонид и Ольга торопились на галактическую базу. У Алана тоже нашлись неотложные дела.
2: «Хотелось поругать тебя за дешифраторы, но придется отложить», — сказал он с сожалением.
1: Андре взял меня под руку.
2: «Погуляем еще и пойдем ко мне. Нет, я так рад, что вижу тебя, Элли».
1: В Каире я люблю летние вечера. Конечно, с тех пор, как управление земной оси научилось ориентировать в пространстве нашу планету, различия в климате разных широт смягчились. Еще на моей памяти в Антарктике в иные зимы бушевали бесконтрольные снежные бури. Лет 15 назад всерьез обсуждалось, не установить ли на Земле стационарный климат. Вечное лето в тропиках, вечную весну на высоких широтах. Идею постоянной весны на шапках планеты и непрестанной жары в центральном поясе, однако, отвергли. И хорошо, что отвергли. Чувство жаждет перемен и противится однообразию. Нынешняя, расписанная по месяцам и неделям смена тепла и холода, дождей и ясности, ветров и тишины мне по душе. Однако каждое место на Земле имеет свою особую прелесть. Никакие старания метеорологов не придадут воздуху в Гренландии и Якутии южного аромата и неги. На севере мир суровее и светлее. А у тропиков природа задумчивее и нежней, синий, напоенный выразительными, как крик, ароматами южный вечер волнует меня своей музыкальностью. Возможно, это надо сказать по-иному, я просто не подберу слов точнее. Именно так я и выразился, когда мы прогуливались с Жанной и Андре по бульвару под пальмами и кипарисами. Жанна сорвала амарилис, кроваво-красный, с дурманящим запахом. Садовые амарилисы на севере не пахнут. Этот же изнемогал, источая благовоние. 2-3 вдоха из его распахнутой чаши заставляли усиленно биться сердце.
3: «Глупая!»
1: Андре забрал цветок у Жанны.
3: «В твоем состоянии надо быть осторожней!»
1: Я поинтересовался, что за состояние у Жанны. Она мало изменилась за 2 года, что мы не виделись. Андрей объяснил, что они ждут мальчика. Он показал синтезированный по формулам портрет их ребенка, каким тот будет в 10 лет. Я поразился, до чего малыш походил на Андре. Те же глаза, нос, подбородок. Оказалось, Жанна на 4-м месяце, и вчера перед отлетом в Каир на концерт медицинская машина, обследовавшая Жанну, установила, когда будут роды, а затем рассчитала и отпечатала будущий портрет сынишки.
3: «Вот генетический гороскоп Олега. Мы хотим назвать его Олегом», — сказал Андре. «Чудный парень, не правда ли? Ты полюбуйся, какова степень его познавательных способностей, как высок индекс жизненной активности».
1: Индекс жизненной активности у малыша был на 20 единиц выше, чем в свое время высчитали мне, и степень познавательных способностей незаурядна. Однако меня не так поразили способности их будущего сынишки, как его сходство с Андре. Все эти великолепные цифры, какими нас снабжают при рождении, не более чем возможности. Возможности нужно осуществить, чтобы они стали реальностью, а эта штука непростая. Набор жизненных индексов в родовых паспортах – потолок, до него еще надо дотянуться. А сколько людей проходит жизненный путь, не взяв возможную высоту? Пока человечество в целом ниже того уровня, какой ему внутренне присущ. Мы пока не дорастаем до себя. Вот беда нашего времени. «Яркий пример неосуществленных возможностей – Павел», – сказал я. «Разве у него не определили при рождении больших математических способностей? А он любит одну историю».
3: «А тебе было вычислено, что ум твой критичен и насмешлив. И разве это не так?» – возразил Андре. «В Олеге я уверен. Он осуществит все, что предсказывает его генетический гороскоп».
1: «Пока он лишь более похож на тебя, чем ты сам, ибо ты любишь менять свою естественную внешность. Ты не прятался возле машины, когда Жанну просвечивали?» Они в голос запротестовали. Жанна надула губы. Она гордилась сходством своего будущего сына с отцом больше, чем его высчитанными заранее необыкновенными способностями. В природе женщин много необъяснимого. Достаточно сказать, что генетические гороскопы девочек осуществляются далеко не так точно, как гороскопы мальчиков.
3: «Роды по расчету будут нелегкими», — говорил Андре. «Жанне надо придерживаться строгого режима, а охранительница слишком редко одергивает мою неразумную жену».
1: «Охранительница, не сомневаюсь, исправно выполняет свои обязанности, а ты, как всегда, тревожишься попусту».
3: «Элли, ты до того логичен, что это непереносимо. Рано или поздно ты женишься на Ольге, и вместо разговоров вы будете вычислять и обмениваться цифрами, как словами».
5: «Не смей», — сказала Жанна и обняла меня. «Элли хороший, и я люблю его, а тебя нет. Я рада, что ты надолго улетаешь и оставляешь меня одну».
1: Слова Андре напомнили мне, что Ромеро обещал потолковать с Верой. Шел 12-й час. Я мог бы вызвать Веру по ее шифру. «Не надо», — решил я про себя. «Она подумает, что я упрашиваю ее». Однако не прошли мы и 2 шагов, как на аллее вспыхнул видеостолб, и в нем загорелся силуэт Веры. Она сидела на диване и улыбалась мне. Я видел люстру и цветы справа, остальное терялось во тьме между цветами и картинами. Слева от Веры кто-то стоял. Мне показалось, что это Ромеро, но Вера поняла, куда я смотрю, и освещенное пространство сузилось, охватывая лишь ее.
5: «Брат», — сказала Вера, — «ты мог бы по приезде на Землю явиться ко мне?»
1: «У меня были дела по командировке. Я не знал, что на вашей суматошной земле стало модой ходить в гости».
5: «Ты мало изменился, Элли», — заметила она.
1: «Другие находят, что я очень изменился», — отозвался я.
5: «А теперь ты хочешь лететь на Ору?»
1: «Разве запрещено хотеть, что вздумается?»
5: «Не все желания осуществляются, Элли».
1: «Я уже изучал это в курсе «Границы возможного» и, кажется, получил за благоразумие высший балл, 12».
5: «Боюсь, твоего благоразумия дальше экзаменов не хватило».
1: Я часто огорчался своему благоразумию на экзаменах. Она засмеялась. Я люблю ее смех. Никто так не умеет смеяться, как Вера. Она словно освещается при смехе.
5: «Тебя не переговоришь, брат. Завтра вечером приходи. Обстоятельства стали другими, и, возможно, твое желание осуществится».
1: Я не успел ни поблагодарить, ни узнать, почему обстоятельства стали другими. Видеостолб погас. Андре в восторге обнял меня.
3: «Итак ты летишь с нами, Элли!»
1: Вера сказала «возможно».
3: «Если Вера говорит «возможно», это значит «наверно».
1: Жанна тоже поздравила меня, но по-своему. Она сказала, что 2 сумасбродами на земле станет меньше, а она устала от сумасбродств. Потом она прислушалась к себе.
3: «Охранительница требует, чтобы я легла, Андре. Не понимаю, почему такая спешка? Еще нет 12».
1: Андре схватил нас с Жанной под руки.
2: «Немедленно в гостиницу! Я могу объяснить, что случилось. Ты сегодня чувствуешь себя хуже, но не знаешь этого, а охранительница на то и охранительница, чтобы все знать о нас».
1: Мы прошли в их номер. Жанна удалилась в спальню, а я вышел на балкон. Внизу лежал спящий Каир. Над ним раскинулась звездная полночь. Может, я сентиментален, но у меня все внутри замирает, когда я остаюсь один на один со звездным небом. Наших предков-пастухов охватывал страх при виде Вселенной, сверкающей тысячами бессмертных глаз. Меня же охватывает восторг. Они и понятия не имели, как неисчислимо велик мир, и все же ощущали себя исчезающими малыми перед лицом звездного величия. Я отлично знаю, сколько десятков и сотен парсеков до каждой из ярких звезд. Но не чувствую себя ничтожным перед их грозной отдаленностью и громадой. Это блажь. В ней неудобно признаваться, но мне всегда хочется протянуть руки далеким мирам, также вспыхивать и менять свой блеск, также кричать во Вселенной сияющим криком.
2: «Что с тобой?» – спросил Андре, выйдя на балкон. «На тебе лица нет».
1: «Любуюсь небом. Ничего больше». Он сел в кресло и, тихо покачиваясь, тоже засмотрелся на звезды. Вскоре и у него стало странно восторженное лицо, как у всех, кто делается сопричастен величественности мироздания. Звездная сфера медленно вращала светило вокруг невидимой оси. Небо, бархатно-черное, было почти над головой. Протяни руку, дотронешься до звезды. На севере у горизонта сверкала большая медведица. В зените горел исполинский Орион, неистово пылал Сириус, а пониже, тоже чуть ли не у горизонта, торжественно вздымался Южный Крест. В киле полыхал багрово-зеленый костер Канопуса. Воздух был так прозрачен, что я легко различал светило седьмой величины, а от жгучего блеска нулевых и отрицательных глазам становилось больно. Андре тихо проговорил.
3: «А там, в безмерных провалах Вселенной, мы будем тосковать по родной Земле. Знаешь, Элли, я иногда думаю о людях, которые улетали в космос до того, как был применен эффект Танева. Рабам жалких досветовых скоростей, им не хватало их маленькой жизни на возвращение. Они знали это и все же стремились вперед».
1: «Ты хочешь сказать, что они были безумцы?»
2: «Я хочу сказать, что они были герои!»
1: Внизу тихо шумели листья пальм и акаций. Всегда неподвижные кипарисы вдруг забормотали жесткими ветвями. Я закрыл глаза, улыбаясь. Прямо на меня низвергался оранжевый глаз разъяренного небесного быка Альдебарана. 21 парсек, 65 световых лет разделяли нас. Где-то там, в стороне Альдебарана, летела невидимая искусственная планета Ора.
2: 420 лет назад в пространстве затерялись Роберт Лист и Эдуард Камагин с товарищами», — задумчиво сказал Андре. «Может, и сейчас их корабль несется шальным небесным телом, а мертвые космонавты сжимают истлевшими пальцами рукояти рулей? Как же страдали эти люди, вспоминая маленькую зеленую, навеки недостижимую Землю?»
1: «Почему такая печаль, мой друг?»
2: «Я страшусь оставлять Жанну».
1: «Что за опасения? Неудачных родов давно не бывает».
2: «Да нет, не то».
1: Он помолчал, словно колеблясь.
2: «Перед женитьбой мы с Жанной запросили справочную о нашей взаимной пригодности к семейной жизни. И справочная объявила, что мы подходим друг к другу всего на 39%.
1: «Вот как? Никогда бы не подумал».
2: «Мы сами не ожидали. Я был как пришибленный. Жанна плакала».
1: «Помню, помню. Перед женитьбой ты ходил мрачный».
2: «Будешь мрачным, соединиться, имея прогноз, что брак будет неудачен. Потом я сказал Жанне, ладно, пусть 39, да наши. В старину люди сходились при 2/3 взаимного соответствия. Ничего, жили. Она твердила, что мы друг другу быстро опротивеем, но я настаивал. Первые недели совместной жизни мы сдували друг с друга пушинки, во всем взаимно уступали, только бы не поссориться. Потом как-то остыли. И снова появился страх. Не берут ли вверх зловредные 61% над дорогими 39%? Мы опять запросили справочную, и что же? Взаимная наша пригодность составляла теперь 74%.
1: Ого!
2: Да, 74. Нам стало легче, но не очень. Ты напрасно улыбаешься. Пригоден я для Жанны или не пригоден, я не хочу ее терять. В день, когда была решена поездка на Ору, мы получили последнюю справку. Наша взаимная пригодность достигла 93%. Но и 0,07 лежат камнем на душе. Конечно, если бы я оставался на земле...
3: Все влюбленные глупы. Радуюсь, что я не влюблен.
2: Это ругань, а не аргумент, Элли.
3: Андре уныло покачал головой. Я еле удержался от смеха. Такое у него было лицо. Хорошо, послушай аргументы. Слыхал ли ты легенду о Филимоне и Бавкиде? Так вот, это была самая верная супружеская пара среди людей. И боги даровали им счастье умереть в один день, а после смерти превратили их в дуб и липу. Ромеро собрал все сведения о Филимоне и Бавкиде и предложил справочный просчитать их взаимное соответствие. Угадай, сколько получилось? 87%. На 0,06 меньше, чем у тебя, чудак. Ты должен петь от радости, а не печалиться. На это Андре не нашел возражений, и я добавил последний аргумент. На Земле все чересчур уж подчинили машинному программированию. Я понимаю, гигантскую работу по управлению всеми планетами осуществлять без автоматов невозможно. Но зачем отдавать на откуп машинам те области, где легко обойтись собственным разумом? Мы на других планетах действуем пока без охранительниц и справочных, и не погибаем. А когда влюблюсь, я постараюсь ласкать возлюбленную, не спрашивая о взаимной пригодности. Сила нашей любви будет мерилом соответствия. Поцелуи одобренной машиной меня не волнуют. Я не Ромеро с его увлеченностью стариной, но признаю, как и он, что многое у предков было разумнее. Они не программировали свои влечения. Андре фыркнул.
2: «А что ты знаешь о старине? Откуда ты взял, что предки не программировали свои жизни? А их обязательные социальные законы? Их правила поведения? Их так называемые нормы приличия? Прошелся бы ты по любому из старых городов. Да там каждый шаг был запрограммирован. Переходи улицу лишь в специальных местах и лишь при зеленом свете. Не задерживайся и не беги. Боже, тебя сохрани остановиться на мостовой. Двигайся с правой стороны, обгоняй слева. Тысячи мельчайших регламентаций, давно нами забытых. А их торжественные вечера, их священный ритуал выпивок, закусок, чередование блюд и спичей. Я утверждаю, что мы несравненно свободнее предков. И наши машины безопасности, и справочные лишь обеспечивают, а не стесняют нашу свободу. Вот так, мой неудачный машиноборец».
3: Мне трудно спорить с Андре. Он соображает быстрее меня и бессовестно этим пользуется. «Мы отвлеклись от темы», — сказал я.
2: «Единственное, от чего мы отвлекаемся, это от сна. Третий час ночи, Элли. Я лягу на кровать, а ты пристраивайся на диване, ладно?»
3: Он ушел, а я задержался на балконе. Когда Орион повернулся над головой, я лег на диван и заказал охранительнице музыку под настроение. Если бы Андре узнал, что я делаю, то закричал бы, что у меня нет вкуса, и я не понимаю великих творений. Он обожает сильные словечки. Что до меня, то я считаю изобретение синтетической музыки для индивидуального восприятия величайшим подвигом человеческого гения. Она лишь для тебя, другой бы ее не понял. И древний Бах с Бетховеном, и более поздние Семенченко с Кротгусом, и штукари-модернисты Шерстюк с Галом творят для коллективного восприятия. Они подчиняют слушателя, хватают меня за шиворот и тащат куда нужно им, а не мне. Иногда наши стремления совпадают, и тогда я испытываю наслаждение, но не часто. Индивидуальная музыка как раз та, какой мне в данный момент хочется. Андре обзывает ее физиологической, но почему я должен бояться физиологии? Пока я живу, во мне совершаются физиологические процессы. От этого никуда не денешься. Вскоре зазвучала тонкая мелодия. Я сам создавал ее. Охранительница лишь воспроизводила то, чего я жаждал. Грустные голоса скрипок звенели, тело мое напевало и нежилось за сомкнутыми веками. В темноте вспыхивали световые пятна. Сперва все это совершалось живо и громко, потом слабело, и я засыпал, борясь со сном, чтобы по-прежнему ощущать музыку. «Завтра будет, что будет. Завтра день». Возникла последняя смутная мысль, и она отозвалась во мне торжественно радостной, радужно-зеленоватой мелодией. Утром я узнал, что сегодня в средних широтах праздник большой летней грозы, и поспешил в столицу. Андре с Жанной улетели на рассвете. Когда я подошел к гостиничному стереофону, на экране показался смеющийся Андре.
2: «Ты так крепко спал, что нам с Жанной было жалко тебя будить. После Веры приходи к нам».
3: На улицах Каира чувствовалось, что предстоят важные события. В воздухе проносились аэробусы и авиетки, шумели крылья пегасов, извивались молчаливые драконы. Я вскочил в аэробус, летевший к северному вокзалу, и полюбовался сверху панорамой гигантского города. На земле Каир многоцветен и разнообразен. С воздуха все забивают две краски – зеленая и белая, но сочетание их приятно для глаз. Мы обогнали не меньше сотни пегасов и летающих змеев, пока добрались до вокзала. Экспрессы уходили на север поминутно. Гроза по графику начиналась с 12 часов. Над серединой Средиземного моря мы врезались в первый транспорт облаков. Я знал, что с Тихого и Атлантического океанов заблаговременно подняты тысячи кубических километров воды и что их неделями накапливают на водных просторах, пока не придет время двинуть на материк. Но что и заповедное Средиземное море стало ареной тучи сборов, было неожиданно. На Земле произошло много нового за два года, что я отсутствовал. Я пожалел, что узнал о празднике поздно. Хорошо бы слетать на Тихий океан, посмотреть, как гигантские облачные массы, спрессованные в 10-километровый слой, внезапно приходят в движение и, опускаясь с высоты, куда их загнали, бурно устремляются по предписанным трассам в предписанные места. Ветер был около 30 метров в секунду. Средиземное море бурлило, с каждым километром за окном становилось темнее. Через некоторое время экспресс повернул на восток и вырвался на ясное солнце. Минут 20 мы летели вдоль кромки туч. Я поразился, с каким искусством формируют транспорты облаков. Километровая толща тумана неслась таким четким фронтом, как если бы ее подравнивали под линейку. Переход из темноты в ясность был внезапен. В столицу мы прибыли в 11 и высадились на пересечении Зеленого проспекта и Красной улицы. Чтоб не выходить на многолюдный в праздники проспект, я свернул на Красную. Это не самая красивая из 24 магистралей столицы, но я ее люблю. Невысокие в 30-40 этажей здания вздымаются кубами и многоугольниками. Их опоясывают веранды высотных садов, уступы прогулочных площадок. Меня восхищает яркость этой улицы. Красный цвет содержит тьму оттенков и полутонов. Одни здания взмывают малиновыми языками, другие простираются стеной багрового огня, третьи пылают оранжевой копной. И каждая не похожа на соседа. Однако и на Красной было много людей. Полеты на пегасах и драконах в столице запрещены. Зато сегодня жители высыпали в воздух на ветках. Как всегда, усердствовала детвора. Этому народу нужен лишь повод для шума. А разве есть лучший повод побеситься, чем большая летняя гроза? Они отчаянно кувыркались над домами и деревьями. Я знал, что охранительницы следят за ними, но становилось не по себе, когда малыши принимались соревноваться в падении с 40-х этажей. Один из 10-летних храбрецов с воплем обрушился на меня. Охранительница, разумеется, вывернула его авиетку. Мальчишка пронесся мимо и повис, покачиваясь в метрах в 10. «Вот догоню тебя!» – рявкнул я, стараясь сдержать улыбку.
6: «Не догоните, я от всякого убегу!»
3: И он тут же удрал наверх, выглядывать с орлиной высоты новую жертву. На пересечении Красной улицы и Звездного проспекта стояли свободные авиетки. Я сел в одну и мысленно распорядился – в музейный город. Авиетка через 3 минуты опустилась на площади Пантеона, около памятника корове. Приезжая в столицу, я всегда захожу в Пантеон. Ныне сюда уже никого не вносят. Но могучие умы и характеры прошлых веков, своей деятельностью подготовившие наше общество, заслужили вечный почет. Он был им оказан прадедами, построившими Пантеон. Мне нравится надпись на фронтоне дворца. «Тем, кто в свое несовершенное время был равновелик нам». Андрей иногда смеется, что надпись хвастлива, задираем нос перед предками. А я в ней вижу равнение на лучших людей прошлого, желание стать достойными их. Я прошел аллею памятников вымышленным людям, оказавшим влияние на духовное развитие человечества – Прометею, Одиссею, Дон Кихоту, Робинзону, Гамлету, мальчишке Гекку Финну и другим. Сотни поднятых голов, скорбных и смеющихся лиц. В стороне от них у стены приткнулась статуя Андрея Танева, и я постоял около нее. Собственно, Танев жил, а не был придуман, о его жизни многое известно, хотя тюремные его тетради были найдены лишь через 200 лет после его смерти. Но правда так переплелась с выдумкой, что достоверно одно. В начале 20 века по старому летоисчислению жил человек, открывший превращение вещества в пространство и пространство в вещество, названное впоследствии эффектом Танева. Этот человек долго сидел в тюрьме и вел свои научные работы в камере. Скульптор изобразил Танева в тюремном бушлате, с руками заложенными за спину, с головой поднятой вверх. Узник вглядывается в ночное небо, он размышляет о звездах, создавая теорию их образования из ничего и превращения в ничто. То, что мы знаем о Таневе, рисует его, впрочем, вовсе не отрешенным от земли мыслителем. Он был человек вспыльчивый, страстно увлеченный жизнью, просто жизнью, хороша она или плоха. До нас дошли его тюремные стихи. Нормальный человек на его месте, вероятно, изнывал бы от скорби, он же буйно ликует, что потрудился на морозе и в пургу, и с жадностью, проглотив свою еду, лихо выспится. Вряд ли человек, радовавшийся любому пустяку, очень тосковал о звездах. Тем не менее, Таневу первому удалось вывести формулы превращения пространства в массу, и он первый провозгласил, что придет время, когда человек будет как Бог творить миры из пустоты и двигаться со сверхсветовой скоростью. Все это содержится в его тюремных тетрадях. От Танева я пошел к голове Нгора. Я всегда посещаю это место перед началом важного дела. Ромеро шутит, что я поклоняюсь памятникам великих людей, как дикарь своим башкам.
1: Правда тут одна. Мне становится легче и яснее, когда я гляжу на величайшего из математиков прошлого. В середине галереи на пьедестале возвышается хрустальный колпак, а в колпаке покоится черная курчавая голова Нгора. Она кажется живой. Лишь плотно закрытые глаза свидетельствуют, что уже никогда не оживет этот могучий мозг. Нгора до странности похож на Леонида. Тот же широкий стеной лоб, те же мощные губы, мощные скулы, удлиненный подбородок, крутые вальки бровей, массивные уши. Все в этой удивительной голове мощно и массивно. Но если выразительное лицо Леонида хмуро, его иногда сводит судорога гнева, то Нгора добр, глубоко, проникновенно добр. Когда еще в школе я узнал, что Нгора попал в аварию, и малоискусной медицине его века удалось спасти лишь голову, отделенную от плеч, меня поражало, что голова потом разговаривала, мыслила, смеялась, даже напевала, к ночи засыпала, на рассвете пробуждалась, жила 32 долгих года. И приближаясь к голове Нгора, я вспоминал, что друзья ученого часто плакали перед ним, и Нгора упрекал их за малодушие и твердил, что ему хорошо, раз он может еще приносить людям благо. Он скончался на 67-м году жизни. Он знал, что умирает. Искусственное кровообращение могло продлить жизнь головы, но не могло сделать ее бессмертной. И сейчас я стоял перед великой головой. Нгора улыбался черным лицом, и оно было такое, словно Нгора уснул сегодня ночью, а не 200 лет назад. «Нгора», — сказал я, — «добрый ясновидящий Нгора, я хочу быть хоть немного похожим на тебя». В это время снаружи зазвонили колокола, запели трубы. «Тучи, тучи!» — кричали на площади. Я побежал к выходу, вызывая через охранительницу Авиетку.

0: Тучи вырывались из-за горизонта и быстро заполняли небо. Я поспешил подняться над островом музейного города. Остров окружают три кольца высотных домов, заслоняющих видимость. Первое кольцо, внутреннее, еще сравнительно невысоко, этажей на 50-60. Но второе, центральное, вздымающееся уступами, гигантским 30-километровым гребнем опоясывает город. И где бы человек ни стоял, он видит в отдалении стоэтажные громады этого хребта, главного жилого массива столицы. Рядом со мной взлетали другие авиетки. А над городом их было уже так много, что никакой человеческий мозг не смог бы разобраться в толчее. Я вообразил себе, что выйдет из строя большая государственная машина, и охранительницы веселящихся в воздухе жителей столицы потеряют с ними связь. И невольно содрогнулся. Люди, налетая один на другого, рушились бы на крыши и мостовые, превращались бы в кровавое месиво. К счастью, на земле аварий не бывает. Тучи за минуту закрыли половину небосвода. Мир вдруг распался на две части. Одна черная, вздыбленная ветром, пожирала вторую, сияющую, лениво успокоенную. Дико налетел ураган, я приоткрыл окно и чуть не задохся от удара несущегося воздуха. Даже на этой высоте было слышно, как осатанело ревет буря. А потом нас сразу охватила тьма. Я уже не видел летящих рядом, и меня никто не видел. Я знал, что машины безопасности охраняют нас, но на миг мне стало страшно, и я повернул к городу. Тоже, вероятно, испытывали другие. Когда первая молния осветила пространство, все катили вниз. Выругав себя за трусость, я направил авиетку в переплетение электрических разрядов. Может, я ошибаюсь, но в этом летнем празднике мне кажется всего прекрасней полет туч и сражение молний. Вспышки света и грохот приводят меня в смятение. Я ору и лечу в крохотной авиетке сам подобной шаровой молнии. В глубинах каждого из нас таятся дикие предки, поклонявшиеся молнии и грому. Различие между нами может лишь в том, что они суеверно падали на колени перед небесным светопредставлением. А мне хочется помериться мощью со стихиями. По графику, световым эффектом отведено всего 20 минут. Я устремился в центр разряда, где накапливались высокие напряжения. Толчок воздуха здесь подобен взрыву, а яркость электрического огня ослепляет даже сквозь темные очки. Невдалеке вспыхнула молния с десятками изломов и отростков, похожая на исполинский корень. Параллельно ей зазмеилась другая, а сверху ударила третья. Сил слилось в разливе пламени, мне померещилось, что я угодил в центр факела и испепелен. Но все три молнии погасли, а на меня, чуть ли не во мне самом, обрушилась гора грохота. Ослепленный и оглушенный, я на секунду потерял сознание. Авиетка рухнула вниз и остановилась лишь над крышей дома. В одной из приземлившихся машин я увидел вчерашнюю невежливую девушку с длинной шеей. Я помахал ей рукой и взмыл в новое сгущение потенциалов. Попасть в разряд на этот раз не удалось. Авиетка вышла на параллельный полет. Я понял, что вмешалась охранительница.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.
0: В чем дело? Крикнул я вслух, хотя охранительницу достаточно вызвать мыслью. В мозгу вспыхнул ее молчаливый ответ. «Опасно!» Я закричал еще сердитей. «Пересчитайте границу допустимого! У вас там трехкратные запасы безопасности!» На этот раз бесстрастная машина снизошла до ответа голосом. Буря в этом году мчится на таком высоком уровне энергии, что чуть ли сама не вырывается из-под контроля. Механизмы управления земной оси запущены на всю мощность, чтобы удержать грозу на заданной трассе и в предписанной интенсивности. Любое местное нарушение системы разрядов может привести к выпадению из режима всей грозовой массы. Спорить с охранительницей бессмысленно. Я метался под тучами от молнии к молнии, не успевая к разряду, но наслаждаясь реками света и ревом воздуха. Раза два меня основательно качнуло, разок отшвырнуло в сторону, забава в целом вышла недурная. А когда прошли 20 минут, отведенные на разряды, хлынул дождь, и я поспешил в город. Дождь надо испытывать на земле, а не в воздухе, и телом, а не машиной. Я приземлился на площади и выскочил под ливень. Авиетка тотчас улетела на стоянку, а я побежал к дому напротив, и пока добежал, основательно промок. Под навесом стояло человек 20. Мой вид вызвал смех и удивление. Я был одет не по погоде. Среди прочих оказалась все та же девушка. Она положительно не взлюбила меня с первого взгляда. Она единственная смотрела на меня враждебно. Меня так возмутила ее молчаливая неприязнь, что я вежливо заговорил. «Простите, я не с вами повстречался недавно чуть ниже туч?» «И основательно ниже, почти у земли», — сказала она холодно. «Вы, кажется, закувыркались от разряда». Я потерял управление, но потом возвратился в район разрядов. «И это я видела. как вы фанфаронили на высоте». Она явно хотела меня обидеть. Она была невысока, очень худа, очень гибка. Брови и вправду были слишком массивны для ее удлиненного нервного лица. Они больше подошли бы мне, чем этой девушке. Она мало заботилась о своей внешности. Конечно, изменить форму головы трудно, но подобрать брови к лицу просто. Другие женщины непременно сделали бы это. «Не люблю, когда на меня глазеют», — сказала она и отвернулась. Я не нашел, что ответить, и ушел. Почти убежал из-под навеса. Вслед мне закричали, чтобы я возвратился, но ее голоса я не услышал и пошел быстрее. Дождь уже не лил, а рушился. Он звенел в воздухе, грохотал на тротуарах и аллеях, гремел потоками. Холодная вода струилась по телу. Это было неприятно. Охранительница посоветовала сменить одежду на водонепроницаемую, какую носят все на земле. Пришлось вызвать авиетку и поехать в ближайший комбинат. Через 10 минут я вышел на дождь в обмундировании землянина. На Плутоне ливней подобных земным не устраивают, и там мы позабыли, что значит одеваться по погоде. Зато теперь я мог спокойно бродить по улицам. Дождь не ослабевал. Вода была под ногами, с боков, вверху. Она рушилась, вскипала, рычала, а сатанела неслась. Я запел, но кругом так шумело, что я себя не услышал. Громады центрального кольца пропали в серой невидимости. Посреди дня наступила ночь. Лишь водяная стена, соединявшая полупотопленную землю и невидимое небо, тонко предрассветным сиянием мерцала и вспыхивала. Дождь сам озарял себе дорогу. Все это было до того красиво, что меня охватил восторг. Вскоре чернота туч смягчилась, и день медленно оттеснил искусственно созданную ночь. Стали видны здания и башни причальных станций. Потоки низвергающейся воды утончились в прутья, прутья превратились в нити, нити распались на клочья, клочья уменьшились до капель. Дождь уходил на восток. Было 16 часов, гроза заканчивалась по графику. На улице и в парке высыпала детвора, в воздухе снова замелькали авиетки, в окнах затрепыхались флаги. Солнце жарко брызнуло на землю, с земли понеслись ликующие крики, праздник продолжался. Я зашел в столовую и, не разглядывая, нажал 3 кнопки меню. Это была старая игра. Выпадет ли, что нравится? Мне повезло. Автоматы подали мясные грибы, любимое мое кушанье. 2 других блюда, сладенькое желе и пирог, были не так удачны, но, согласно правилам игры, я съел и их. Пора было идти к Вере. Вера ходила по комнате, а я сидел. Она казалась такой же, как прежде, и вместе с тем иной. Я не мог определить, что в ней изменилось, но чувствовал перемену. Она похвалила мой вид. «Ты становишься мужчиной, Элли. До отъезда ты был мальчишкой и отнюдь непримерным». Я молчал. Так у нас повелось издавна. Она выговаривала мне за проказы, я хмуро отворачивался. Нетерпеливая и вспыльчивая, она болезненно переживала мои шалости, а я сердился на нее за это. Отворачиваться сегодня не было причин, но и непринужденного разговора не получалось. О делах на Плутоне она знала не хуже меня. Она иногда останавливалась, закидывая руки за голову. Это ее любимая поза. Вера способна вот так, со скрещенными на затылке руками, высоко поднятым лицом, ходить и стоять часами. Я как-то попробовал минут 30 выстоять так же, но не сумел. Сегодня она была в зеленом платье с кружевами на плечах. Кружева прихватывала брошка, зеленоватая змея из дымчатого камня с Нептуна. Вера любит брошки, иногда надевает браслеты, пристрастие к украшениям кажется единственной ее слабость. Я, наконец, разобрал, что в ней изменилось. Изменилась не она, а мое восприятие ее. Я видел в ней то, чего раньше не замечал. Я вдруг понял, что Вера необыкновенно красива. О ее красоте я знал и раньше, все твердили, что она красавица. «Ваша сестра – греческая богиня», – говорил Ромеро. Но для меня она была старшей сестрой, заменившей рано умершую мать и погибшего на Меркурии отца, строгой и властной сестрой. Я не приглядывался к ее внешности. Теперь же я не только знал, но и видел, что Ромеро прав. Она спросила с удивлением, «Что ты приглядываешься ко мне, Элли?» Я признался, усмехнувшись, «Обнаружил, что ты хороша, Вера». «Ты ни в кого не влюбился, брат?» Жанна приставала с тем же вопросом, «По какому признаку вы определяете, что я влюблен?» «Только по одному». Ты стал различать окружающее. Раньше ты был погружен в себя, жил лишь своими страстями.
2: Страстишками, Вера. Дальше проказ не шло, согласись. Побегать одному в пустыне или Гималаях, забраться тайком в межпланетную ракету, помнишь?
0: Она не отозвалась. Она остановилась у окна и глядела на город. Я тоже промолчал. Мне незачем было торопить ее. И без понукания она объяснит, зачем позвала к себе.
3: «Ты закончил командировочные дела на Земле?» спросила она.
0: «Закончил и вполне успешно. Мы получили все, что запрашивали».
3: «Павел сообщил, что возобновляешь ходатайство о поездке на Ору. Почему ты стремишься на звездную конференцию? Я не уверена, что ты правильно понимаешь, какие мы ставим себе задачи на Оре. До сих пор ты был равнодушен к тому, что волнует других».
2: Я засмеялся. Характер у Веры не изменился за те 2 года, что мы не виделись, хоть внешне она показалась иной. Каждый наш разговор превращался в экзамен того, что я знаю и умею. Я твердо решил на этом новом экзамене не провалиться. «Не так уж равнодушен, Вера. И я аккуратно слушаю передачи с Земли. А о конференции на Оре всем прожужжали уши.
3: Ты не отвечаешь на мой вопрос, Элли».
2: Я не дошел до ответа. «Вот он, дорогая сестра. Вы собираете на Оре жителей соседних звездных миров, чтобы познакомиться с их нуждами и возможностями, завязать с ними дружеские связи, наладить обмен товарами и знаниями, организовать межзвездные рейсы. Задуман проект Звездного Союза, объединяющего всех разумных существ нашего района галактики. Верно я излагаю?»
3: «Верно, конечно. И вместе с тем уже неверно».
2: «Не понимаю, сестра».
3: «Видишь ли, общепризнанные задачи Оры ты рассказал точно, но открыто так много неожиданного».
2: Я вспомнил, что Алан говорил о существах, похожих на нас. «Ты колеблешься говорить или нет?»
3: «Просто обдумываю, с какого конца начать. Мы, разумеется, понимали, что нами обследован лишь незначительный участок галактики, несколько тысяч соседних звезд, и делать окончательные выводы преждевременно, если вообще это когда-либо возможно, делать окончательные выводы. Но открывая одно звездное общество за другим и обнаруживая, что все они ниже нас по техническому и социальному уровню, мы как-то утвердились в чувстве своей исключительности. Жители Альдебарана и Капеллы, Альтаира и Фомальгаута, даже вега-жители, не говоря уж о бесчисленных ангелах в геадах, все они уступают человеку. Наши звездные соседи примитивнее нас, таков факт. И что собираем конференцию на Оре мы, а не кто-либо из них, и свидетельствует об особой роли человека среди звездожителей.
2: А новые данные опрокидывают ваш вариант антропоцентризма. Человек отнюдь не пуп мироздания. Правильно я понимаю, Вера?
3: Ты всегда торопишься, брат. Мартын Спыхальский, наш руководитель на Оре, доставил записи сновидений ангелоподобных одной из крайних звезд в геадах – Пламенный В. 2 слова об этой звезде. Она немного горячее Солнца, класса F8. У нее 9 планет, тоже мало отличающихся от Земли, и все населены 4- и 2-крылыми ангелами. Уровень общественной жизни низок, примитивная материальная культура, вражда племен, отсутствие письменности и машин. Но запись излучения их мозга при сновидениях раскрыла факты, каких мы пока не встречали. В снах ангелоподобные из Пламенной В видят существ, похожих на людей, и видят их воистину в трагических ситуациях. Интересно, что бодрствующие ангелы объясняют свои сны как изображение бытующих у них сказок о каких-то высших по разуму и мощи существах.
2: А может, это и вправду сказки? Вроде человеческих сказок о богатырях и волшебниках.
3: Сказки у них тоже записаны. Они беднее снов. Судя по всему, похожие на людей существа прилетали в геады издалека. Кстати, БАМ перевела их название громким словом «галакты», а не «звездожители», как обычно. Это еще не все. Тому, что где-то во Вселенной есть схожие с нами существа, можно лишь радоваться. Постараемся познакомиться с ними и завязать дружбу, но новые открытия вызывают нелегкие размышления. Дело в том, что у галактов существуют могущественные враги, с которыми они находятся в состоянии космической войны, такой невообразимо огромной, что она подходит к границе нашего понимания. Объектами разрушения в этой войне являются уже не существа и механизмы, как в древних человеческих сражениях, а планетные системы. Ангелы именуют грозных существ, враждующих с галактами, зловредами.
2: Зловреды? Какое нелепое название. В нем есть что-то инфантильное. Для научного термина оно, по-моему, не подходит.
3: Думаю, БАМ не случайно выбрала это слово из тысяч других. Очевидно, оно дает самое точное определение их поведения. Другой вариант – разрушители. Интересно, что на вопрос, каковы они внешне, БАМ ответила – неясно. И еще неопределенней – разные.
2: Крепкий же это орешек, если сверхмогущественная БАМ не сумела его разгрызть.
4: Очевидно, недостает данных. С названием разрушителей ассоциируются зашифрованные понятия – уничтожать живое, сжимать миры. Завтра ты увидишь на стереоэкране, как это выглядит. Похоже, разрушители владеют обратной реакцией Танева, то есть создают вещество, уничтожая пространство. Без этого миры не сжать. А галакты противодействуют им. В результате в межзвездных просторах кипит война.
2: Это так грандиозно, словно ты описываешь битву богов.
3: Я излагаю расшифрованные записи, не больше. И что значит битва богов? Нынешнее могущество человека много больше того, что люди когда-то приписывали богам. Тем не менее, мы люди, а не боги. Луч света далеко отстает от наших космических кораблей. Разве это не показалось бы жителю 20 века сверхъестественным? В сегодняшнюю грозу ты мчался наперегонки с молниями. Вряд ли подобную забаву сочли бы естественной 100 лет назад.
2: Ты об этом, оказывается, знаешь.
3: Я следила за тобой. Раз ты в столице, следует ожидать рискованных чудачеств. Почему-то ты считаешь этот город лучшим местечком для озорства. На Плутоне ты вел себя сдержанней.
2: На Плутоне

0: если и те, и другие еще существуют, то где они обитают? Мы выходим впервые в нашей истории на галактические трассы. Безопасны ли они для нас? Мы вознамерились создать межзвездный союз разумных существ. Не рано ли? Может, следует полностью замкнуться в мирке солнечных планет? Есть и такое мнение, Элли. У нас огромные ресурсы. Не направить ли их на строительство оборонительных сооружений? Может быть, возвести вокруг Солнечной системы кольцо искусственных планет-крепостей? И об этом надо поговорить. Словом, множество непредвиденных проблем. И решением некоторых придется заняться тебе, Элли. С нашей помощью, конечно.
1: «Значит ли это, что я поеду на Ору, или у меня будет другое задание?» – спросил я, волнуясь.
0: «Как тебе известно, руководить совещанием на Оре поручается мне. Я хочу взять тебя секретарем».
1: «Секретарем? Что это такое?»
0: «Была в древности такая профессия. В общем, это помощник. Думаю, ты справишься».
1: «Я тоже так думаю. Тебе придется запросить большую, подхожу ли я в секретари».
0: «Бам уже сделала выбор. Я попросила в секретари человека мужественного, упорного, быстрого до взбалмошности, решительного до сумасбродства, умеющего рисковать, если надо, своей жизнью, любящего приключения, вообще неизвестное. Никто теперь не знает, с чем мы столкнемся в других мирах. И Большая сама назвала тебя. Должна с прискорбием сказать, что ты один на Земле обладаешь полным комплексом сумасбродства».
1: Я кинулся обнимать Веру. Она со смехом отбивалась, потом расцеловала меня. Я еще в детстве открыл, что как бы она ни сердилась, достаточно полезть с поцелуями, и через минуту злость ее как не бывало. Лишь врожденное недоброжелательство к подлизыванию и умильным словечкам мешали мне эксплуатировать эту забавную черту ее характера.
0: «Я рада за тебя, Элли», — сказала она. «Хоть сегодня больше поводов для тревог, чем для радости. Я рада за тебя».
1: Я шумно ликовал.
0: «Ну что ж, Вера», — сказал я, успокоившись, — «возможно, на Земле я окажусь сумасбродом. Но эти дурные свойства моего характера могут пригодиться в других мирах». «Еще одно, брат. Тебе разрешено быть завтра в управлении государственных машин. Нам покажут, что удалось расшифровать. Ровно в 10, не опаздывай».
1: Она встала.
0: «Твоя комната в том же виде, в каком ты ее оставил, улетая на Плутон. Прибрана, конечно».
1: «Я не хочу спать. Я посижу в саду». В столице дома опоясаны верандами через каждые 5 этажей и садами на террасах каждого следующего 20-го. Наша с Верой квартира на 79-м этаже Зеленого проспекта, внутренней стороны Центрального кольца. Я поднялся выше и присел в саду 80-го этажа. Не помню уже, сколько я там сидел и о чем думал. Путанные мысли переплетались с путанными чувствами. Я был счастлив и озабочен. Потом я стал рассматривать ночной город. В школах учат, что древние города ночью заливало сияние прожекторов и люминесцентных ламп. На шумных улицах вечно толклись прохожие. Хоть столица город не молодой, ей скоро 400 лет, и давно уже не возводят таких скоплений зданий на клочке земли, в остальном она современна. Ночью магистрали столицы темны и тихи. Я люблю ночные контрасты столицы, темные проспекты и сияющие полосы этажей. Сверкающая горная цепь Центрального кольца терялась вдалеке, за черной долиной парка вздымалась параллелями освещенных этажей внутреннее кольцо, неозираемо широкая лестница от земли к небу. Зато музейный город, центр столицы, был неразличим. Ни пирамиды, ни ассирийские и египетские храмы, ни Кремль, ни собор Святого Петра, ни парижский Нотр-Дам, ни кёльнская и миланская готика – все эти великолепные памятники прошлых веков, воспроизведенные на островном клочке земли, ни одна из этих высоких точек, отчетливо видимых днем, не прорезалась искоркой в темноте. Лишь красное полушарие на центральной площади, управление государственных машин, заливал свет. Любой из нас тысячи раз видел на стереоэкранах все комнаты и коридоры этого знаменитого завода мысли и управления, как некоторые выспренно его называют, однако немногие счастливцы могут похвастаться, что побывали в нем. Три важнейших механизма – большая государственная, большая академическая и справочная машины – неустанно, днем и ночью, не останавливаясь ни на секунду, трудятся там уже скоро 2 столетия. Я смотрел на красное здание и думал, что сегодня в нем распутывают одну из труднейших загадок, когда-либо стоявших перед человечеством, и что, может быть, все благосостояние Земли зависит от того, правильно ли машины разберутся в ней. И еще я думал о том, что мне придется далеко умчаться от этого места, где среди 100 миллиардов элементов большой имеется и неповторимо мой уголок в миллион клеточек, моя охранительница, мудрый и бесстрастный мой наставник и поводырь. Я не раз сердился на охранительницу, называл ее бесчувственной и даже хвастался ироническим отношением к управляющим машинам. Но по-честному, я привязан к ней, как не всегда привязываются к живому человеку. Кто, как не она, бдительно отводит от меня опасности, оберегает от болезней и необдуманных шагов. А если меня что-то гложет, разве она не докапывается до

0: причин упадка духа, и маленькая часть большой не ставит их перед всем обществом как важную социальную проблему, если по ее критерию они того заслуживают. И разве я не всегда уверен, что если мне явится полезная людям идея, то хоть сам я и забуду о ней, а хранительница, подхватив ее, введет в код большой, а та немедленно реализует или поставит на обсуждение перед всем человечеством. Пусть лишь мелькнувшая у меня в мозгу идея стоит такого внимания. Я также вспоминал, что если ошибусь, совершу неудачный поступок, лишь бы он не вредил другим, а хранительница промолчит о моих неудачах. Ни один друг самый вернейший не хранит так тайн, как она. Нет. Для меня она не была просто умно придуманной, умело смонтированной частью огромной машины. Она была своеобразной частью меня самого, моей связью со всем человечеством, миллионами рук, протянутых мной каждому человеку. Скоро, очень скоро эти связи ослабнут, если не исчезнут совсем. Большую с ее 100 миллиардами элементов в далекие путешествия не взять. Мне захотелось в последний раз испытать могущество обслуживающих машин. Я приказал охранительнице узнать, что за девушка дважды обругала меня. В мозгу засветился ответ. Справочной для ответа не хватает данных. После лирических размышлений о всесилии управляющих машин, ответ справочной смахивал на насмешку. Андрей любит доказывать, что мы живем в примитивное время, переходное к полностью устроенному обществу. Потребности, особенно духовные, все возрастают. Половина остается неудовлетворенной. Еда, одежда, жилище, средства передвижения, образование, свободный выбор профессии – блага элементарные. Их отпускают в волю, но их мне уже недостаточно, говорит он. Если же я задумаю переменить свои влечения и наклонности, или из старика превратиться в юнца, даже большая разведет своими электронными руками. Воображаю, как бы он посмеялся моей неудаче со справочной. Я прислонился головой к Леандру и стал вспоминать встречи с той девушкой, толкотню у концертного зала, резкий разговор под навесом, куда мы укрылись от ливня. Я видел ее, сердитую, темноглазую, с тонким лицом, с высокой шеей и широкими бровями.
1: «Теперь данных достаточно», – зазвучал голос охранительницы. «Девушка, Мэри Глан, родом из Шотландии, курс проходила на Марсе, куда уезжала с отцом. 23 года, рост 182 сантиметра, вес 75 килограммов, не замужем. Главное увлечение – выращивание растительных форм для планет с высокой гравитацией и жестким излучением».
0: «Женихов это Мэри Глан не запрашивала?» – поинтересовался я.
1: «Сердечных увлечений не было».
0: Я продолжал играть в жениха и невесту. Как называется в школах эта забава. Там справочную засыпают вопросами о взаимной пригодности, особенно увлекаются этим девочки. Они перебирают по 1000 женихов, а выходят замуж чаще всего не за тех, кого им рекомендовала справочная. А я подошел бы ей, какова степень нашей взаимной пригодности? На этот раз охранительница передала ответ справочной секунды через 4. Воображаю, какую бездну семейных возможностей, нежностей, страсти, объятий, ссор, примирений, недоразумений, бед, обид, радости, ликований она рассчитала за это время. Я вдруг услышал презрительный голос Ромеро. «Не кажется ли вам, дорогой друг, что машинная техника нашего времени переросла себя? Раньше такие явления назывались «зашел ум за разум».» Голос зазвучал так реально, что я обернулся. Послушать мои запросы он, впрочем, не мог. Тайна мысли охраняется строго. Справочная, наконец, возвестила.
1: «Ваша взаимная пригодность – 10,3%. Ее годность к вам 17,2%, ваша к ней 2,8%, развод вероятен на первом месяце семейной жизни, неизбежен к середине второго».
0: Я вспомнил, как Ромеро рассказывал смешную историю. Нашлись два романтика, мужчина и женщина, до того уверовавшие в безошибочность справочной, что всерьез поручили ей отыскать себе пару. И справочная, перебрав всех жителей Земли, свела именно их, как максимально пригодных для совместной жизни. Теперь дело оставалось за тем, чтобы встретиться и влюбиться. Они встретились и почувствовали друг к другу отвращение. Я грубо потребовал от справочной. Это как ее Мэри обо мне не запрашивала? Охранительница обычно разговаривает приятным женским голоском. Реже ворчливым тенорком старичка. Еще реже просто зажигает в мозгу свои ответы. Не знаю, почему так происходит. Кажется, конструкторы не хотели, чтобы люди свыкались с машиной, как с человеком. Если это так, то их предосторожность малодейственна. В мозгу замерцала холодная зеленоватая надпись.
1: «Не тактично, не передаю справочный».
0: Я потянулся и встал.
2: В мире не существовало девушки, которая бы так мало меня интересовала, как эта Мэри. И я уже говорил Андре, что влюбившись, не буду спрашивать у справочной советов. Я пошел спать.

0: На другое утро ничто не показывало, что вчера был праздник. Если бы в столице появился никогда в ней не живший человек, он не поверил бы, что ее населяют 15 миллионов. До того малолюдны и тихи ее улицы. У входа в управление государственных машин я повстречался с Ромеро и Андре.
1: «Ты не пришел к нам», — сказал Андре. «А Жанна тебя ждала».
0: Был важный разговор с Верой. Оба поздравили меня с назначением на Ору.
1: «Кто из вас уже побывал здесь?» — спросил Андре. «Я впервые».
0: Ромеро показал нам здание. Все три великие машины, и большая государственная, и большая академическая, и справочная, смонтированы в многоэтажных подвалах. Мы туда не пошли. Там неинтересно. Миллионы рабочих и резервных ячеек на стеллажах, миллиарды действующих элементов, дикая на неопытный глаз путаница коммуникаций – таков облик этих машин. Зато залы заседаний мы осмотрели. Здесь все величественно. Большой совет заседает в голубом зале. Потолок там имитирует звездное небо. Нас пригласили в оранжевый зал. Он вмещает около 5000 человек, и к 10 часам утра все места были заняты. Наши семерки отвели ложу. Впереди размещался пустой куб стереоэкрана. Все, что появляется на стереоэкране, передается по стереофонам Земли. Сегодняшнюю передачу должны были смотреть также и солнечные планеты. Такое ей придавалось значение. Когда побежали последние секунды 10 часа, в туманном кубе стереоэкрана появился большеголовый человек с глазами на выкате, румяными щеками и седыми усами.
1: «Мартын Спыхальский!»
0: – прошептал Андре. Я с интересом рассматривал знаменитого астронавта. Его корабли дальше всех проникли в звездные просторы. Он побывал в местах, куда ни до, ни после него никто не проник. Для своих лет он выглядел молодцом, даже голос его был звучен по-молодому. Он рассказал об экспедиции на пламенную В, и мы увидели все 9 планет звезды. Звезда и планеты были заурядные небесные тела, каких множество. Но крылатые обитатели планет вызвали в зале шепот и смех. Они и вправду напоминали представления древних об ангелах. Почему их так и назвали, открывшие их Чарльз Вингдок и Софья Когут? Все ангелы вспыльчивы и дрочливы. Без потасовок у них редко обходится. Нам показали одну такую стычку. Пух с крыльев заволок все как туманом, а клекот был так громок, что звенело в ушах. И уж совсем убогими нам показались жилища на планетах этой дальней звезды в Геадах. Одноэтажные бараки с такими узкими дверьми, что бедные ангелы не влетают, а вползают в них, сминая крылья. На центральных светилах Геад живут удобней. Там для отдыха и сна воздвигнуты общественные дворцы с широкими входными, вернее, влетными порталами. А затем одна за другой стали вспыхивать расшифрованные картины снов ангелов пламенной В. Сперва мы увидели фигуру, издали поразительно похожую на человеческую. Фигура выплывала из клубящегося тумана предсна. Она разгоралась по мере того, как сновидение становилось глубже. Вскоре стало ясно, что это и человек, и не человек. Нечто и меньшее, и большее человека. На нас спокойно взирали огромные, в треть лица, глаза. Длинные локоны падали на плечи. Галакт поднял руку. На ней извивались 5 пальцев. Именно извивались, а не шевелились. Он поскреб подбородок одним из этих подвижных пальцев и положил руку на грудь. 2 пальца были протянуты вперед, 3 загнулись назад, к тыльной части ладони. Руки поразили меня еще больше, чем лицо. На второй картине были малиново-красные скалы. Такая же ярко-красная жидкость, бившаяся волнами о камни, и огромное сине-желтое светило, поднимавшееся над малиновой жидкостью. У меня похолодела кожа. Так был зловещ этот дикий пейзаж. Я не сразу понял, что нам попросту показывают одну из планет пламенной В. На скалу поднялся галакт, окруженный крылатыми обитателями планеты. Он почти вдвое возвышался над ними. Рост галакта доложила машина – 2,80 м. В зале зашумели. Галакт на 0,5 м превосходил рослого человека. Присмотревшись, я убедился, что это тот самый, что был в первой картине. Он осматривался, приложив руку к глазам для защиты от ползущего наверх пронзительного светила, а другой рукой дружески похлопывал по плечам 4- и 2-крылых недорослей. Из-за скалы поднялся второй галакт. Старик с седой бородой и седыми волосами. И подошел к первому. И старик, и молодой были в одеждах, похожих на древние человеческие, ярко-зеленые и свободно развивающиеся плащи. Оба с какой-то тревогой молча всматривались в Красное море.
2: «Записано на 4-й планете пламенной В», — доложила БАМ. «Следующая запись совершена на 8-й планете той же системы».
0: И эта картина началась с пейзажа. Но теперь окружающее было серо, почти черно. Однообразно холмистая равнина, тусклые звезды на темном небе. На поверхность планеты опускался сигарообразный корабль, отбрасывая снопы зеленоватого света.
2: «Фотонный космический корабль», — сообщила БАМ. «Примерно та же конструкция, что разработали наши предки 4 столетия назад.
3: «Первая ступень космической техники», — пробормотал Алан. «Не густо у небесных странников».
0: В следующей картине фотонный звездолет лежал на грунте, а около него возились галакты и ангелы. В руках у галактов были ящики, похожие на старинные сварочные аппараты. Из ящиков вырывались лучи и искры. Неподалеку, на холме, возвышалась башня с вращающимся прожектором. Прожектор обрыскивал небо. Из носовой части звездолета вынеслась ракетка и умчалась в темное небо. Галакты, похоже, были в тревоге. Не доверяя вращающемуся глазу на башне, они сами, вдруг забрасывая работу, вглядывались в звезды, тускло посверкивающие на черном небе. Движения галактов были быстры. Работа торопливо, они спешили. А когда и эта картина потускнела, появились новые записи. Туманные полосы, светящаяся пыль, заполнившая весь объем телеэкрана. В этой пыли выросли два сближавшихся скудно мерцавших шара. Сближение походило на преследование. Правый шар отклонялся к краю экрана, левый его настигал. Пространство залил голубой свет и забушевал, поглощая оба шара. У меня было впечатление, будто оба шара взорвались от столкновения, и их пожирает пламя. Бам подтвердила, что в видении изображено столкновение двух пока еще не разгаданных небесных тел. «Предположительно, космическая катастрофа», — сообщила Бам. Следующая картина представляла собой изображение звездного скопления, по виду рассеянного, а не шарового. Бам информировала, что скопление не идентифицировано, но в видениях крылатых обитателей девятой планеты повторяется часто. Облик скопления был причудлив, мне почудилось в нем что-то угрожающее. Оно распадалось на две почти равные половинки, многие тысячи звезд в каждой из половинок. Странность была не в обилии светил, в галактике многозвездных скоплений хоть отбавляй. Одна половинка походила на сомкнутый звездный кулак, мощно ударивший во вторую кучку. Та как бы отлетела, рассыпаясь на сотни разобщенных звезд.
2: «Последняя из записей», — доложила машина. «Четвертая, седьмая и девятая планеты. Повторяется у многих крылатых. Демонстрируется самый четкий образец».
0: И сразу перед нами возник галакт. Из всех картин, что мы увидели в зале БАМ, это была самой драматичной. Галакт, как подрубленный, падал на Землю. Он именно падал, а не упал. Сонное воспоминание начиналось с момента его падения. А потом, уже лежа, он отчаянно бил ногами и взрывал своими подвижными пальцами землю. Он пытался ползти. Голова его была поднята. Он полз на нас. На шее его зияла рана. Кровь широким потоком хлестала на руки и землю. Никогда не забуду его лица, юного, красивого, искаженного испугом и страданием. Потом он в последнем усилии протянул к нам руки, язык его окостеневал, щеки бледнели, одни гигантские, нестерпимо сияющие глаза продолжали молить о помощи. Неотвратимо оковываемый смертью, юноша закрыл глаза и только слабо вздрагивал телом, пытаясь бессильным содроганием порвать ее цепи. По залу пронесся гул. Тысячи зрителей разом вздохнули.
1: «Черт знает что!»
0: — вслух ругался бледный Андре. Снова заговорила БАМ. Академическая машина оправдывала свое название. Она описывала и показывала аппаратуру для записи сновидений, оценивала достоверность расшифрованных картин. Крылатые жители пламенной В, оказывается, не могли растолковать многого из того, что являлось им во снах. Например, ни один из них и понятия не имел о фотонных ракетах и сварочных аппаратах. БАМ рассказала, как полученные некогда сильные впечатления передаются потомкам механизмам наследственности. Потом приступила к изложению сказок о галактах и разрушителях, бытующих на планетах пламенной В. Предания о пришельцах из космоса обнаружены лишь у ангелов этой планетной системы. Вкратце они сводятся к следующему. В давние времена планеты были мрачны и неустроены. По Земле ползали хищные гады, в воздухе, таясь от соседей, изредка пролетали дикие ангелы. Кровавые свары раздирали крылатые народы. Все было предметом драк – почва и воздух, растения и одежда, еда и жилища. Скудная природа рожала мало. Кусок по 100 раз переходил из крыльев в крылья, из когтей в когти, прежде чем попадал в рот. Так жили неисчислимую бездну лет. Ничто не менялось. Но однажды с неба спустились корабли, и из них вышли галакты. Перепуганные ангелы сперва попрятались в пещерах и лесах, потом, убедившись, что пришельцы зла не несут, высыпали в воздух и с клёкотом носились над ними, устраивая тут же драки между собой. Галакты буянов заперли, а войны запретили. Мир и спокойствие понемногу водворились на спутниках пламенной В. Галакты, однако, чувствовали себя гостями, а не жителями на ее планетах. Они неустанно наблюдали за небом. И однажды ангелы стали свидетелями космической битвы, разразившейся между ними и какими-то их врагами. Небо превратилось в бездну испепеляющего пламени. Две крайние планеты столкнулись и взорвались. На оставшихся были истреблены посевы, сады, города. От созданной галактами цивилизации не осталось и следа. Когда уцелевшие от огня и голода ангелы выбрались на поверхность из пещер, куда забились, им предстала ужасная картина разрушений. Крылатые народы сразу были отброшены в первобытное дикое существование. Ни галактов, ни их врагов нигде не было, и больше ни те, ни другие не появлялись в системе Пламенной В. Бам так прокомментировала легенды крылатых. «За орбитой девятой планеты Пламенной В открыты пылевые облака, вращающиеся вокруг центрального светила. Гипотеза, что они представляют собой остатки некогда уничтоженных двух планет, весьма вероятна. На всех планетах системы обнаружены следы пожаров, прикрытые последующими напластованиями. По времени это от 200 тысяч до миллиона лет тому назад по земному счету». На этом информация, присланная Спыхальским, была закончена. Членов Большого Совета попросили в голубой зал. Мы вышли.

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: Вера ушла на заседание Большого Совета. Ромеро пригласил нас в висячие сады Семирамиды. Авиетки унесли нас в кварталы Месопотамии и Египта и высадили на верхней террасе Вавилонской башни у храма Мардука с золотой статуей уродливого бога. Мы сошли на среднюю террасу. Здесь уютно и зелено, отсюда хорошо видны ближние окрестности музейного города, пирамиды слева и античные храмы справа. Мы уселись у барьера. Над нами шумели кипарисы и эвкалипты, странные для пейзажа столицы. На острове странное обычно.
2: «Что вы думаете обо всем этом, друзья?» – спросил Андре.
1: «По-моему, тебя интересует не столько то, что думаем мы, сколько то, что пришло в голову тебе самому», – возразил я. «Поэтому не трать время на расспросы. Мы слушаем тебя».
2: «Я утверждаю, что наше сходство с галактами не случайно», — объявил Андре. «Мы с ними состоим в родстве, и они раньше достигли высокой цивилизации».
3: «Машинная техника галактов отстает от нашей», — заметила Ольга.
2: «Отставала 200 тысяч или даже миллион лет назад. Какая она сейчас, мы не знаем. И тогда она была столь высока, что недалеким ангелам галакты должны представляться богами».
1: «Гонимые по свету боги, к тому же смертные», — съязвил я.
2: «Да, гонимые боги!» – закричал он. «Во всяком случае, таковы они в суеверных представлениях первобытных народов. Для меня галакты – существа, как мы. Их надо разыскать и предложить им союз. Сама природа создала нас для сотрудничества. И если они по-прежнему изнемогают в борьбе с врагами, мы обязаны прийти им на помощь!»
1: «Человек помогает попавшим в беду богам. Зрелище для богов», – хладнокровно сформулировал я. В спор вступил Ромеро.
4: «Вы спорите о пустяках», – сказал он. «В родстве ли мы с галактами или развились независимо от них, несущественно. Одно важно. Где-то во Вселенной бушуют истребительные войны, и они затронут нас, раз мы входим в галактические просторы. Я считаю, что человечеству грозит опасность. Если враги галактов уже миллион лет назад были способны сталкивать между собой планеты, то как усовершенствовалась с тех пор техника уничтожения? Их называют разрушителями. Зловреды — лишь бранное слово. Название не случайно. Подумайте об этом. И вполне возможно, что галакты давно истреблены, а поиски наших звездных родичей приведут лишь к тому, что человечество лицом к лицу столкнется с грозными разрушителями и, в свою очередь, будет истреблено. Поймите же, наконец, слепые люди, что мы знаем о галактике. Мы только выползли за околицу нашего земного домика, а вокруг нас огромный, неизвестный, таящий неожиданности мир».
1: Не могу сказать, что его зловещая речь не произвела на нас впечатления. Имел значение также и страстный тон пророчеств. Впрочем, все пророки страстны, особенно пророки гибели. Уравновешенных пророков никто не стал бы слушать. В этом смысле я и возразил Ромеро. Посоветовал не пугать нас и самому успокоиться. В тот день я даже отдаленно не догадывался, какой перелом совершается в Ромеро. Он заговорил спокойней.
4: «С вами спорить не буду, Элли. Для вас, друг мой, любая серьезная мысль раньше всего лишь повод для зубоскальства. И с Андре не хочу припираться. Он во всем неизвестном отыскивает материал для удивительных гипотез. Думаю, мне надо обратиться не к вам, а ко всему человечеству и предостеречь его».
5: «Мы тоже часть человечества», — пробормотал нахмурясь Леонид. «И какое-то значение наше мнение имеет?»
1: Ему, как и мне, не понравились предсказания Ромеро, но вступать в дискуссию Леонид не стал. Среди вещей он ориентируется лучше, чем среди мыслей. Чтобы отвлечься, Ольга стала рассказывать о придуманных ею усовершенствованиях звездолетов, а я залюбовался Парфеноном. Знаменитый храм был отсюда метрах в 200 и казался еще гармоничнее, чем вблизи. Не знаю почему, но греческая старина мне ближе всего. И я снова подивился искусству, с которым строители музейного города разместили великие памятники старины. Каждый храм и дворец выступает отдельно, в своем естественном окружении. Даже сверху нет впечатления путаницы разноликих зданий. А потом прилетела Вера.
6: «Мы приняли важные решения», — сказала она. «По общему мнению, мы стоим в переломном пункте развития человечества, и любой неосторожный шаг может оказаться непоправимым. Но и бездействовать нельзя. Осторожность и смелость — вот что сегодня требуется».
1: И она заговорила о постановлениях Совета. «Звездная конференция на Оре утверждена. Возможности создания межзвездного союза разумных существ нашего уголка галактики будут исследованы со всей полнотой. Поставлена также новая задача – раздобыть побольше сведений о галактах и разрушителях. Лишь после детального знакомства с этими народами и их конфликтами будет выработана всесторонняя галактическая политика – с кем дружить, против кого выступать. Возможен и нейтралитет Земли в спорах.
3: не ею начатых и ее мало касающихся. Об этом тоже говорилось. Будет повышена обороноспособность Земли и планет. Опасность из дальних районов галактики не доказана, но и не доказано, что опасности не существует. Совет рекомендует приступить к созданию большого галактического флота.
6: «Принята ваша идея о судах, в десятки раз превосходящих самые мощные нынешние корабли»,
3: сказала Вера Ольге.
6: «Но этих судов будет не два опытных экземпляра, как вы предлагали, а серии в сотни кораблей. И еще одно, для вас приятное. Командование первой галактической эскадрой поручается вам. И ты радуйся, брат», сказала она мне. «Построить галактические крейсеры на Земле технически невозможно. Решено одну из планет превратить в космическое адмиралтейство. Выбор пал на твой любимый Плутон. Вот главное в рекомендациях Совета. Если человечество утвердит их, они станут законом».
3: После этого Вера извинилась, что не может остаться с нами. У нее неотложные дела.
4: «Могу я сопровождать тебя, Вера?» – спросил Ромеро.
6: «Да, конечно. Как всегда, Павел».
3: Свободное время на Земле Вера проводит с Ромеро. Раньше, когда я был поменьше, меня это раздражало. Но с годами я примирился с тем, что Ромеро забрасывает ради нее друзей.

0: мы с Верой и Ромеро улетели с Земли 15 августа 563 года, последней партии. Перед посадкой в межпланетный экспресс мы совершили прогулку над Землей. Земля была прекрасна. Я любовался ей и Солнцем. Я знал, что мы прощаемся с ними надолго. На трапе Вера помахала Земле рукой. Я ограничился тем, что подмигнул нашей старушке. В салоне планетолета я скоро позабыл о Земле. Мысленно я уже ходил по Плутону. Нет ничего скучнее рейсовых межпланетных кораблей, старинных ракет Рыдванов с фотонной тягой. Даже облик их, длинная уродливая сигара, тот же, что и 3 столетия назад. И плетутся они с доисторическими скоростями. До Луны добираются за 5 минут, до Марса за сутки, а на полет к Плутону тратят неделю. Ни один из этих экспрессов не способен идти быстрее 40 тысяч километров в секунду. И гравитаторы не на всех хорошо работают, временами чувствуется увеличение тяжести. Лишь с невесомостью они справляются отлично, но смешно было бы пасовать перед такой детской задачей, как ликвидация невесомости. Я просил Веру заказать межпланетный курьер с аннигиляторами Танева. Тот достигает Плутона за 8 часов. Но она ответила, что торопиться ни к чему, и все согласились с ней. Меня с детства раздражает непогрешимость Веры. Главное в ее словах не их содержание, а то, что они ее. Те же мысли, но изложенные мной, не производят действия на слушателей. «В прежнее время секретари не кричали на своих руководителей, Элли», – возразила она, когда я сказал, что думаю о ее решении. «Ты еще скажешь, что руководители кричали на своих секретарей. И так как это будет твоя мысль, то даже Ромеро признает ее достоверной». Ромеро и вправду признал эту мысль достоверной. «Начальники в старину не церемонились с подчиненными», – сказал он. «А один русский царь при беседах с министрами нередко прибегал к дубинке. Особенно доставалось его любимцам. В те времена лупцовка считалась одной из форм поощрения». Тогда были в ходу выражения «бросить на руководящую работу», «влупить» или «влепить», точно неизвестно, «строгача», «посвятить ударом меча в рыцари». Все это были синонимы продвижения вперед на жизненном пути. Я, однако, не думаю, чтобы рыцарей, выдвигая их на руководящие посты, реально бросали на что-то, рубили мечами и лупили строгачом. Наши предки обожали языковые фиоритуры. По-моему, в описанных Ромеро явлениях бросания на работу, влупления строгачей и посвящения мечом – таятся типичные для той эпохи религиозные обычаи и магические приемы. Возьмите такой распространенный тогда термин, как «в магазине выбросили товары», – воскликнул я, воодушевляясь. Нормальному человеку это представляется бессмыслицей. Вещи изготавливались, чтобы их тут же выбрасывали. Но общественная жизнь тех времен полна противоречий. Нам сейчас известно, что тщательно собранным урожаем кофе и кукурузы иногда топили паровозы или сбрасывали эти продукты в море, а ботинки, сошедшие с конвейера, отправляли на другой конвейер, где их разрезали на части. Неужели вы не согласны, что все это делалось из ритуальных соображений? Вообще, доложу вам, предки логикой не блистали. На Плутоне мы как-то просматривали старинную ленту. Оказывается, люди в прошлом все поголовно страдали носотечением. Они собирали бесполезные выделения носа в специальные тряпочки и хранили их там, как сокровища. А тряпочки, надушенные и украшенные кружевами, рассовывали по карманам, чтобы кончик торчал наружу. Не скрывали болезнь, а хвастались ею. Ромеро смотрел на меня с удивлением. Мне показалось, что на время он потерял голос от новизны моих мыслей.
1: «Ваши исторические познания внушают мне трепет», — сказал он очень вежливо. «И поскольку вы с такой остротой проникаете в былое, вас, мне кажется, нисколько не должно удивлять, что начальники некогда кричали на своих подчиненных. Хотя здравому человеческому смыслу представлялось бы гораздо более естественным,
2: если бы подчиненные орали на начальников. Ибо начальники должны стесняться показывать свое превосходство, а чего в самом деле стесняться подчиненным? Известная логика в этом, конечно, была.
0: За Ураном экспрессы разгоняются, и даже наша Колымага показала 1/10 световой скорости. Плутон сверкал в иллюминаторах, вырастал из горошины в яблоко, из яблока в футбольный мяч, вокруг него чиркали крохотные искусственные солнца, на полюсах вздымались туманные протуберанцы, заводы водяного пара и синтетической атмосферы теперь ежечасно выдавали по 10 миллионов тонн воды и по 2 миллиарда тонн азотно-кислородной смеси. Эти цифры я привел Вере и Ромеро на память. «Воды пока не хватает, а атмосфера уже сравнима с земной. Дышится, как у нас в горах», — сказал я. «Мне кажется, на Плутоне самое интересное — заводы воздуха», — сказала Вера. «От их работы сейчас зависит, удастся ли нам быстро осуществить проект переоборудования Плутона в галактический завод». На подлете к Плутону Веру заинтересовало скопление гигантских глыб, кружившихся над планетой. Их было 9. Одна глыба выделялась – гора посреди холмов. Я сказал очень торжественно, как и подобало в такой момент. «База звездных плугов. А тот огромный – пожиратель пространства. Флагман галактического флота. Здесь мы, наконец, распрощаемся с фотонными ракетами. И здесь мы снова встретимся с друзьями, которые нас поджидают. Алланом, Ольгой, Андре, Лусином». Звездолеты кружили над Плутоном, ожидая последней партии товаров. Вера знакомилась с планетой. Я сопровождал ее. Решение Большого Совета о превращении Плутона в галактический завод было подготовлено годами труда на этой планете. Из всех солнечных планет Плутон самая рабочая и пока единственный современный межзвездный порт. Когда-то в далекие рейсы корабли уходили с Марса, даже с Земли, но потом люди поняли, что кустарничество в освоении космоса недопустимо. Сперва мы посетили один из атмосферных заводов. Сооружение шириной километров 2 и длиной около 10 продвигалось по поверхности планеты, срезая слой почвы. Когда мы приехали на завод, его режущая стена подползла к гранитному холму. Холм обваливался на глазах. Он таял, как в огне. Вскоре от него не осталось и следа, и завод уполз дальше. На оставленном месте чернел слой искусственной почвы, удобренный, засеянный семенами растений и цветов. Над заводом гремели ветры. Тысячи тонн изготовленного воздуха ежесекундно вгонялись в атмосферу. Я удерживал Веру подальше от вихрей, но с нее сорвало шляпу. И тут едва не случилось несчастье. Ромеро кинулся за шляпой, но был опрокинут потоками воздуха, и пришлось выручать его. Леонид и я вцепились в Павла, на помощь поспешил Алан. Втроем мы оттянули Ромеро от беснующейся воздушной бездны, куда он едва не угодил.
1: «Если б не вы, друзья, я б сейчас летел под облаками», — сказал он.
0: Он был очень бледен. «Думаю, вы сейчас перерабатывались бы в кислород и азот», — возразил я.
2: «А еще минут через 5 мы дышали бы вами, Павел».
3: «Как, вероятно, дышим моей бедной шляпой», — заметила Вера. «Почему вокруг завода нет ограждений?»
0: «Здесь нет людей», — объяснил я. «Все 3000 автоматических заводов смонтированы в пустынных местностях. Я, разумеется, не сказал, что мы не раз катались на ветках вблизи заводов, чтобы побороться с искусственной бурей. Зато я обратил внимание Веры на зелень, покрывавшую почву планеты. Это всего лишь трава и цветы, но скоро у нас зашумят настоящие леса, как на Земле».
2: «Зелень вкусная», — поддержал меня Лусин. «Сочная, очень».
1: «А ты пробовал?» — спросил Алан.
0: Он в восторге хлопнул себя поляшком.
1: «Братцы, Лусин траву ест. До того дошел со своими синтетическими животными, что перешел на их пищу».
2: «Не я, дракон, пегасы, нравится, как на Земле».
0: Равнина была озарена 3 рабочими солнцами. Одно стояло в зените, другое закатывалось, третье всходило. Я объяснил, что на Плутоне 7 рабочих солнц. Каждое запущено невысоко и охватывает излучением лишь малую часть планеты. Фиолетово-голубое, сейчас заходящее, из новейших. А это, в зените бело-желтое, изготовлено 55 лет назад и уже основательно выработалось. Первые колонисты на Плутоне трудились под сиянием одного этого солнца. Тогда оно висело неподвижно над северным полушарием, и лишь освещенный им участок был пригоден для жизни. После запуска третьего Солнца оно было введено в общий график вращения. Ныне он таков. 4 горячих светила образуют теплый день продолжительностью в 16 часов, 2 красных поддерживают умеренную температуру во время 6-часовой ночи, а одно, оранжевое, переходное от дня к ночи, знаменует вечерний отдых. Сходило как раз оранжевое Солнце, но больше я о нем ничего не сказал. Я хотел, чтобы оно само заговорило о себе. Далекое земное солнце тоже сияло, но крохотное, с горошину, терялось рядом с искусственным.
3: «Боже, как красиво!» — воскликнула Вера.
0: Скалы и долинки, молодую зелень и постройки залило оранжевое сияние. Оно было так ярко и глубоко, словно предметы пылали внутренним жаром, не освещенные, а раскаленные. А над ними нависало желто-коричневое небо, тоже как бы разогретое до собственного сияния, очень низкое, почти осязаемое, не пустое, как на Земле.
3: «Нет, как прекрасно!» — восторгалась Вера. «И те солнца великолепны, а это просто удивительно!»
2: «Элли делал», — сказал Лусин. «Хорошо, очень!»
3: «Элли?»
0: — Вера повернулась ко мне.
3: «Это 7 солнце, брат!»
0: «Да», — сказал я. «Мы поработали над ним. Мы хотели, чтобы оно не только приносило пользу, но и украшало нашу молодую планету». За ужином Вера сказала.
3: «Грубая и крепкая планета. Жизнь здесь пока мало устроена, но вдохновенно. Я рада, что именно ее выбрали для новых великих работ».
0: Ромеро посмеялся над общим восторгом.
1: «Грубая, вдохновенная, великолепная. Какие странные слова. Жить здесь нельзя. Проработать 2-3 года допускаю. Нашли в океане космоса каменистый островок, приспособили его под перевалочную базу и восхищаются. Как ладно получилось. А пока все это дурная копия ничтожной части того, что имеется на Земле. И чем я согласен, можно восхищаться».
0: Говоря это, он уписывал пирожки с синтетическим мясом и запивал фруктовыми соками. Не думаю, что еда на Плутоне казалась ему дурной копией земных яств. Пока я понятия не имел, в чем функция секретаря, но лоботрясничать не приходилось и без загадочных секретарских дел. Я основательно изучил недра звездных плугов. Побывал и на складах, хранящих миллионы тонн запасов, и в цехах, вырабатывающих любую продукцию из любого сырья, и на улицах жилого города, и в сердце корабля, отделении аннигиляторов Танева, самом необыкновенном заводе в мире, заводе, производящем вещество из пустого пространства и пустое пространство из вещества. Когда этот завод запущен, кругом на многие светогоды, на триллионы километров сминается или разлетается межзвездный космос. Я приведу лишь одну потрясающую цифру, она волнует меня. Мощность аннигиляторов Танева в самом крохотном из звездных плугов достигает 2 миллионов альбертов, а в пожирателе пространства превышает 5 миллионов. Все электростанции Земли в конце 20 века старой эры не составляли 3 миллиардов киловатт, то есть не достигали 3 альбертов. И эта исполинская мощность может быть полностью превращена в сверхсветовую скорость. Вся до последнего грамма будет работать на аннигиляторы хода. Но если непредвиденное препятствие внезапно станет на пути корабля, мгновенно заговорят другие аннигиляторы, и в старом космосе добавится новой пустоты взамен испепеленного препятствия. Еще не существовало механизмов, так грозно защищенных, как наши галактические корабли. Так мне тогда казалось. Я выложил свой восторг Ольге. Она посмотрела на меня с недоумением.
3: «Ты увлекаешься, Элли? У звездолетов мощности немалые, но для глубокого проникновения в галактику их не хватит. К тому же мы не знаем, кто нас ждет впереди, друг или враг. И если враг, как он вооружен? Я допускаю, что техника таинственных разрушителей выше нашей». С Ольгой можно вычислять, но не разговаривать. Кибернетический робот показался бы ей приятным собеседником. Она вполне отвечает своему высокому посту. Адмирала эскадры межзвездных кораблей. «Не расстраивайся», — посоветовал я. «Как-нибудь добредем до Оры и на твоих маломощных суденышках. А что до разрушителей, так ходят слухи, что все они повымерли миллион лет назад». Ольга так и не поняла, что я смеюсь. Она слушала меня и улыбалась. Если бы я не отошел, она могла бы слушать и улыбаться часами. Ее золотистые волосы приглажены волосочек к волоску, светлые глаза всегда добры, щеки румяны каким-то своим очень спокойным уравновешенным румянцем. Меня раздражает и 10-минутный разговор с ней. Если бы меня назначили адмиралом галактической экспедиции, я бы сутки рычал, ревел, хохотал и топал ногами. А она даже не обрадовалась. Андре уединяется с Жанной. Разлука дается им нелегко. Жанна пополнела так, что заметно и посторонним. Роды назначены на 27 февраля и пройдут нормально, я сам читал в прогнозе. Но Андре не доверяет прогнозу. Мы третий день живем на корабле, и Жанна с нами. Древний обряд расставания решено выполнить на планете. В полдень со всех кораблей устремились ракеты с провожающими и отъезжающими обратно на Плутон. Я был с Ромеро. Он не пропустит случая потешиться стариной. А мне хотелось еще разок потоптать камень планеты. Мы высадились в порту, когда выкатывалось оранжевое солнце.
1: Ромеро назвал это добрым предзнаменованием. Хотя мы заранее знали, что прибудем к дежурству седьмого солнца.
0: На Ору летит около 800 человек, провожающих вряд ли меньше. Никто не уходил далеко от ракет. Но мы с Ромеро зашагали в каменистые россыпи и присели на бугорке. В сиянии оранжевого солнца равнина светилась, как подожженная.
1: «Скажите, Элли, — спросил Ромеро, — нет ли у вас ощущения, что вы с этими местами прощаетесь навсегда?»
4: «С чего бы это?» «Нет, конечно».
0: Когда мы возвращались обратно, Ромеро показал тростью на Жанну с Андре.
1: «Прощание Гектора с Андромахой. Нам придется стать свидетелями нежных объяснений».
0: Мы остановились так близко, что слыхали их разговор.
5: «Скорее бы уезжали»,
0: — говорила Жанна.
5: «Я измучилась от провожаний».
6: «Не нарушай режима», — говорил Андре. «Еда, работа, прогулки, сон. Все по расписанию. Я спрошу отчет, когда вернусь».
5: «А ты не болей. И если попадутся красивые девушки с других звезд, не заглядывайся на них, я ревнива».
6: «Ревность – истребленный пережиток худших времен человечества».
5: «Во мне этот пережиток не истреблен. Ты не ответил, Андре. Меня это тревожит».
6: «Успокойся. На Ору людей не привезут. А влюбляться в ящериц или ангелиц я не собираюсь».
0: Я взял под руку Ромеро, и мы прошли в ракету. Странно все же устроен человек. Ничего я так не желал, как поездки на Ору. Но мне стало грустно, когда я смотрел в окно ракеты на удаляющийся Плутон. Мы жаждем нового и боимся потерять старое. В одну руку не взять два предмета, одной ногой не вступить в два места. Но если покопаться, мы всегда стремимся к этому. Не отсюда ли обряды прощания с их объятиями, слезами и тоской? При мысли, что кто-то заменит меня на Плутоне, и восьмое, прекраснейшее из солнц, создадут без меня, я расстроился. Черт побери, как говорили в старину, почему мы не вездесущи? Что мешает нам стать вездесущими? Низкий уровень техники или просто то, что мы не задумывались над такой проблемой? Почему каждый из нас один и единственный? Лусин запросто творит новых животных, воздействуя на гены зародышей. Разве так уж трудно продублировать себя в пяти или шести одинаковых образах? Две Веры, восемь Ромеро, три Андре, один создает новые дешифраторы, второй любит свою Жанну, третий уносится к галактам. Уехать, но оставить себя, одновременно быть и отсутствовать? Нет, это было бы великолепно.
1: «Ручаюсь, что вы фантазируете о чем-то немыслимом», — сказал Ромеро.
0: Я опомнился. Прощание Андре навело меня на мысль, что мы еще далеко не так удобно устроили свою жизнь, как всюду хвалимся.
1: «Желания всегда опережают возможности. Недаром Андре жалуется, что половина потребностей остается неудовлетворенной. Он путает. Для острого словца желание и потребность. Кстати, он все еще прощается. Посмотрите».
0: Андре не отрывался от окна. Планета уменьшалась, по ее диску катились три солнца, издали они казались ярче, чем были в натуре. Я отвернулся от Плутона. Впереди вырастал похожий на исполинскую чечевицу пожиратель пространства. В стороне, сохраняя дистанцию, висели остальные галактические корабли. Только издали можно было охватить одним взглядом эти громадины. В боковине звездолета раскрылся туннель космодрома, и ракета устремилась на посадку.
1: На второй день полета я выбрался в командирский зал, откуда управляют движением звездолета. Зал – полая сфера, куполообразные экраны с боков, сверху и снизу. Звездное пространство на всех координатных осях. Посреди зала подвешены в силовых полях пять свободно, по мысленному приказу, вращающихся кресел. В центральном – Ольга, с боков ее помощники – Леонид и Асима. Низенький, очень энергичный капитан. На боковине кресел поворачивающийся бинокль с огромными увеличениями.